Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение по моей.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она любимая?

0: тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Парадни дых, запряженный в зарею, дождь сил голодных и жалких на плететесь вы мелкой рысою,

what you do. Греки из Одессы, евреи из Варшавы, юный корнет и седой генерал. Каждый искал в ней любви и забавы, и на груди у нее засыпал. Где же вы теперь, какой новой богине? Ищете вы идеалов своих? Вы только вы и верны ей поныне. Пара гнеды, пара гнеды. Тихо туманное утро в столице, по улице медленно дроги ползут.

несколько только оборванных нищих запарок не дым, парок не дым.

0: пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Москва 94.8 FM.

сердце бьется, оглушая, было. Жизнь моя по горло в солнце было. Как же это было и прошло?

по горло в солнце будет. Если только ты поверишь, будет. Если только ты вернешься, будет. Если только будешь рядом, ты.

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Егор, ты меня подержи на гармошке, а я тебе запою чего-нибудь новенького. Ну, давай.

черт сорвался с потолка, со всего размаху зацепился за крючок, разорвал рубаху. Тринти-бринти, ананас, красная калина, не житет теперь у нас, а сама малина. Ну, закончим мы, Ванюха, песни наши смелые, и в другой раз запоем, и всякую

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

0: Тысячи пулеметчик за синий платочек, что был на плечах враги.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Нам есть что вспомнить.

Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем, она совсем стремилась ввысь. Душа твоя родишься вновь с мечтою, но если жил ты как свинья, останешься свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризне. Досадно, что ж родишься.

только есть повод веселиться. Ведь, может быть, в начале ника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Толи, мой привет, Толи, раздаются отовсюду голоса. Прими привет, Толи, дай ответ, Толи, ты вернула, значит, можно верить, в чудеса прошли года. Толи.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Друг за другом по свету очень часто ходит счастье и несчастье. Оттого получается такая полосатая жизнь. И не надо зря портить нервы.

Оба парня свали без труда, чико-чико, из Порто-Рико. Вот такого ты попробуй покори-ка. Но взгляни-ка, есть улика. У девчонки в косах алая гвоздика, у девчонки волоса.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
1: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

легкими руками летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала.

падая, как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота. Самая высокая мечта — высота.

если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: У дедушки за печкой

0: полезно печь.
1: А там
0: веселая компания за печкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Сожрали с аппетитом ядовитый порошок, четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул наш дед сердито, и перед тем, как лечь, взял он и динамитом

0: компания на камешках сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Подмигивают весело.
1: Здорово,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
0: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.
4: Днем и ночью от Карпаты до Курил

кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать.

всей земле пройти мне в кедах хочется. Увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком.

если в самолете ты летишь, если ты к столице приближаешься, если сверху на Москву глядишь.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фрисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
1: вестибуля. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О. Неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

говорит Москва.

вырвала, мужа вырубала, дальний видишь, уморилась, уморилась, а знал ты. Я блинов напекла, да не наелась, да сыта, да хвалится, хвалится, хвалится. Знал ты.

поющее сердце столицы.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе вздумал с утра.

Любовь. Человеку много ль надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шагать, чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших, да и счастье тоже надо, счастье надо повстречать.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные песни.
1: Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, Миля.
2: Я его что?
1: Тоже мне Миля.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Моя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце

ходоки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх?

Ни на что не можем дать гарантий, но по свету ходим мы не зря. Говорят, геологи романтики, это правда, честно говоря, не просто себе бродяги.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 7 часов. В студии с новостями Руслан Дачиев. Здравствуйте. У Владимира Путина начался трехдневный визит в Индию для участия в саммите БРИКС. Президент России ночью прибыл в Нью-Дели. Самолет главы государства Ил-96 произвел посадку на базе ВВС Республики Палам. Сегодня Путин выступит на пленарном заседании ежегодного делового форума БРИКС. Он традиционно предваряет саммит и считается важной диалоговой площадкой для представителей бизнеса стран объединения. Также в пятницу президент проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они вместе посетят выставку «Иннопром», организованную министерствами промышленности и торговли двух стран. Российскую часть экспозиции будет представлять первый вице-премьер Денис Мантуров. Основная программа саммита БРИКС начнется в субботу, 12 сентября. Она откроется сессией представителей государств, членов группы на тему «Инклюзивное глобальное управление и укрепление многосторонности». В Волгограде из-за ракетной атаки поврежден многоквартирный дом. Два человека пострадали, их доставили в больницу. Сегодня ночью в результате террористической ракетной атаки преступного киевского режима на объекты на территории Волгоградской области поврежден дом на улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе Волгограда, написал губернатор Андрей Бочаров в телеграм-канале администрации региона. Также сообщается, что после ракетной атаки на юге Волгограда обломки беспилотника упали на территории промышленного предприятия. Цены в России одновременно снижаются и растут. Летний урожай резко удешевил овощи и вытянул общую статистику в дефляцию. При этом бензин, продукты, одежда, техника и лекарства продолжают дорожать. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования утверждают, что инфляция в России приобрела эффект китайской шкатулки. За одним показателем скрывается множество противоречивых процессов. По оценкам опрошенных известиями аналитиков, осенью тренд развернется, сезонный эффект будет исчерпан, а рубль ослабнет, отмечает издание. Казахстан не допустили до участия в Евровидении. Европейский вещательный союз отказал государственному медиахолдингу «Хабар» в полноправном членстве. По данным издания «Политико», причиной стало то, что республика не находится в европейской вещательной зоне, не входит в Совет Европы и не имеет статуса наблюдателя в организации. «Хабар» остается ассоциированным членом ЕВС. Телеканал пять раз представлял Казахстан на детском Евровидении в 2018-2022 годах. Республика дважды занимала второе место. Курс валют в пятницу. Китайский юань стоит 12 рублей 56 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 35 копеек. Курс евро сегодня 98,29. Сейчас в Москве плюс 14. Сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем плюс 17-19 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 15 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: Реклама. Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке.
6: по пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог, доцент финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
0: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это, слава богу, пятница, 11 сентября на календаре. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Как вы там вообще? У нас потому что дождь. Привет с утра. Что-то там это самое. И пакостно пел однажды какой-то певец. Меня зовут Роман Щукин, у нас программа про все вообще. Нет, потом про все вообще, а сейчас про моторы. Моторические моторы, автомобильные автомобили, грузовые пикапы. Все, что вас интересует, вы из мира железа, из мира цифровых технологий, дизайна, инжиниринга. Это все мы будем обсуждать до 8, а дальше... Дальше начнется самое главное. Сегодня сюрприз у меня для вас. Да, он уже в пути. Бонжорно! В Сан-Теодоро спала жара. С кем она спала? Это жара. Так, 22, ветрено, всем хороших выходных. И вам тоже, мигрант, хватит. Уже возвращайтесь. Как там наши индейцы без нас? Как там наши мексиканцы? Что, нельзя их настолько бросать, они же там все передерутся, перепьются. Алексей 762, доброе утро, Александру Набабент, Руслан Абдуллин здесь. Вот, Руслан Абдуллин, а почему бы нет. Артур Гурьев, Сергей Иванович, и доброе утро, Камчатке. Волновались, что Камчатка вчера отсутствовала, где она была. Вот, там плюс 8, нет, а это или у нас? Нет, в Озерновском плюс 16. Спасибо. Баб Таня здесь. И лучшие люди планеты уже в бот-мессенджере. И в Максе, и в Телеграме. И приветствую вас, дорогие. Что у нас в Москве? Значит, я вас сразу подготовлю. Возьмите Макинтош. Но не тот Макинтош, который компуктер. А тот Макинтош, который непромокаемый. Потому что сегодня будет промокаемо в Москве. Хотя, карта осадков. Сейчас я посмотрю карту осадков. Ну, я именно что хочу посмотреть, именно хочу посмотреть карту осадков. А она не открывается. А как это понять вообще? Любопытно. Слава Принт требует мигрант. Простите, но я больше не буду читать сообщения от вас. Потому что Слава Принт утверждает, что это неприятно. Это просто неприятно читать, как человек пишет про Сан-Теодоро, про какое оно Средиземное? Средиземное. Про море, про... Что вы там еще пишете? Про Сардинию и про 22, что это, дескать, наконец-то передохнуть хоть можно. Все это неприятно, понимаете, читать людям. Вот. А Антон Андреевич потешается. Эгегегегей, пишет он. Эгегей. Эгегегегегей. 9-11 пишет Антон Андреевич. Дескать, что сентябрь 11. в этот день террористически настроенные террористы направили 4 самолета к разным объектам в Соединенных Штатах Америки. Нет, нет, мистеры, не спорьте со мной. Их было 4. 2 направились в сторону Вашингтона. 1 жахнул в Пентагон. 2 сбили военные. Утверждается, что это были сами пассажиры, что они доблестно сражались, поняв, что их ждет. И они доблестно набросились на угонщиков и сами сказали: ничего нам не надо, нам лишь бы только процветала страна, и мы лишь бы только не жахнули в Капитолий. И поэтому мы лучше разобьемся. И все решили разбиться, и все разбились. Это тоже был такой самолет. Кажется, в Пенсильвании он упал. Но это не точно. Вот. А потом, ну, точнее, сначала 2 самолета ударили в башни, потом, по-моему, хронология такая, сначала в башню один, потом в башню другой, потом в Пентагон, и потом уже, когда стало понятно, что совсем уже все, и вот этот самолет четвертый летит, доблестные пассажиры набросились и принесли себя в жертву демократии и первой поправки Конституции. Антон Андреевич утверждает, что не террористы, а ЦРУ. Нет, именно террористы. За штурвалами сидели террористы, это совершенно точно доказано. Другое дело, что организовано все это было спецслужбами. Это да. Подорваны башни были. Это да, но чтобы на всякий случай они упали, они остались, не остались стоять. Потому что после того, как башни остались стоять, с ними разное было. К примеру, в Empire State Building влетал большой самолет, вы знали об этом? Но это была какая-то, по-моему, не терроризм. Но это еще в прошлом веке, там, все такой большой турбовинтовой. Мотор вылетел его и летел, убил кого-то там на улице. Вот. А за какое-то время до этих самолетов одну из башен-близнецов подрывали грузовиком. Его туда привезли на парковку, ну, фургон, и взорвали. Вы видели там взрыв какой был? Вы что, там такой котлован внизу был? На много этажей обрушилась подземная парковка подземная, все, и такая огромная штука, апокалиптически все это выглядело. Но башня устояла. Такого провала, когда башни устояли, больше никому не нужно было, конечно же. Поэтому их предварительно заминировали. И взрывы эти даже видны. Когда башни начинают рушиться, они потом спешно стали придумывать, что это вытесняемый воздух выходил, и такие взрывы, такие эти выбросы из башни прямо вот на линии падения обломков они происходили последовательно. Что это, дескать, не взрывы были никакие. Это вам показалось, говорят они. Это показалось вам. Это так воздух, нагнетаемый поршнем падающих обломков и конструкций, вырывался. Но на вопрос, почему он вырывался так стабильно, так целенаправленно и из одних и тех же мест, никто не ответил. Он не так, что там вылетали окна из многих этажей, а прямо точечно. Просто до степени смешения, напоминающее то, как выглядят взрывы при контролируемых сносах зданий. Больше того, потом же, когда обрушились близнецы, они порушили вокруг себя тоже много зданий. Их надо было сносить. Вот. И их сносили именно контролируемыми взрывами, которые четко продемонстрировали, как это выглядит. Вот ровно так же. Но об этом давайте после 8. Сегодня хороший повод поговорить обстоятельно про это. Разные теории, чтобы вы поделились про то, что они не должны были падать. Уж во всяком случае, близнецы не должны были падать, нарушая законы гравитации. Правильно? Ну, у нас есть ускорение, у Земли есть гравитация, а у нее есть ускорение свободного падения. Это 10 метров в секунду. Я знаю, что 9,8, но 10 округлим. То есть за каждую секунду на 10 метров в секунду быстрее тело падает. Соответственно, можно легко рассчитать, за какое время они должны были падать при скорости свободного падения. Но падение-то было не свободным. Конструкциям нужно было разрушать конструкции под собой, а они довольно мощные. Соответственно, падение не должно было быть даже со скоростью свободного падения, разрушения не должно было. А оно, насколько я помню, происходило со скоростью, чуть-чуть превышающей скорость свободного падения. Как если бы бросили просто камень сверху. И вот как он летит, так здание и рушится с такой скоростью. Но позвольте, это тысячи тонн конструкций. Как они могли разрушаться с такой скоростью, если все под местом удара самолета было целым? Вопросики. В общем, вопросиков есть много, но, насколько я понимаю, никто в Штатах этими вопросиками озадачиваться больше не желает. Они предлагают обычную демагогическую штуку, которую используют политики. Давайте не будем смотреть в прошлое. Ну, а что вы все время в прошлое смотрите? Нам нужно идти вперед. Нам нужно двигаться вперед. Нам нужно не позволять больше таким трагедиям происходить. Мы должны собраться, сжать булки и батоны наши и показать, наконец, мировому терроризму в лице Ирана, Китая и России, показать им, наконец, где раки зимуют. Что вы смотрите на это, когда было это вообще? Это 11 сентября. Нет, нет, мы должны вперед смотреть. Вы все, ты все. Ну и все. Так, значит, мигрант, специально для вас. Кто специально? Кто тут был недоволен? Слава Принт. Слава Принт, специально для вас мигрант пишет новое большое сообщение. Что я вижу по дорогам Сардинии? Много Дация. Это так они на Сардинии называют наш бренд Рено, который в Москве выпускал автомобили Дустер и Логан. Дустер. Вот. У компании Дация есть автомобиль Дустер. Или пыльник, проще говоря. В общем, дача. На Сардинии много дач, много Peugeot, Volkswagen'ов, также BYD, Geely и даже какая-то модель Corsa есть. Угу. Сам арендовал Peugeot 206 GT гибрид на 12 дней за 1600. Ого-го, юшки-го-го. Что за цены такие? Честно, зачем они назвали ее GT, даже не понимаю. А так, в том году арендовал паркетник MG, был намного дешевле и практичнее. Ну, конечно, знаменитый китайский паркетник MG. Вы же знаете, мигрант, что MG, Morris Gerrish, бывшая британская компания, теперь принадлежит холдингу SAIC большому и китайскому. И это вот... рисует эти MG Йозеф Кабан, главный дизайнер бренда. Тот самый Кабан. Многие думают, что он Кабан. Даже жена его иногда так называет. Но он Кабан. Я его сам лично спрашивал на одном из мотор-шоу. Он говорит, я Кабан. Кабан — это мой брат. Он толстый, а я Кабан. Вот. И он рисует MG сейчас. То есть не будет ошибкой сказать, что Йозеф Кабан рисует нам наши москвичи. Именно потому, что линейка М, новая линейка из двух моделей у москвича, М сколько-то там и М сколько-то там. М70, по-моему, М90, да? Что они есть суть MG автомобилей. Вот. А что касается GT, это, безусловно, нонсенс. Это оксюморон. Называть маленькую пердуньку, что из себя представляет 206-й пыш, называть ее GT. Потому что GT, эти две буквы, которые сейчас, которыми называют все, что угодно, но в основном мы знаем их по классу гоночных соревнований автомобилей, там GT3, GT4, GT2, мы знаем по классу автомобилей GT, это Gran Turismo называется. А Gran Turismo, этот термин, произошел от Gran Tour, а А гранд-тур — это то путешествие, в которое дворяне выпирали своих, этих, свою молодую поросль дворянскую, европейскую, чтобы они ездили по Европе, по разным странам, и видели что-нибудь помимо своего поместья. Понимали, что мир за пределами этой самой многовековой каменной кладки, ограничивающей его поместье, что он большой, разнообразный, в нем есть всякое. Но поскольку все-таки это были наследники состояний и родов, то они должны были быть окружены определенным уровнем комфорта. Поэтому в путешествиях отправляли в больших комфортабельных каретах, в которых удобно располагаться, в которых можно вести в длинное путешествие всю свою поклажу. И от гран-тура этого самого и произошло определение гран-туризма и автомобили GT. Они имеют определенное значение. Это значит очень динамичный, очень быстрый, мощный, но не спорткар. Потому что Bentley Continental GT это не спорткар. Спортом его можно сделать, выбросив из него весь Bentley, варив каркас туда, оставив только мотор и все из пластика сделать. Вот. Это не спорткар, это именно GT. И в нем могут ехать 4 человека. Отличительная характеристика. Ну, потому что это комфортно должно быть. У него есть багажник. Еще одна отличительная особенность GT. Ну, к примеру, никакая Феррари заднемоторная не может быть GT, потому что у нее багажника нет. Тоже у нее есть капот, в который ты можешь чемоданчик какой-то положить, и все. А GT — это автомобиль с большим вместительным багажником. То есть это тачка для комфортного, дальнего, долгого, динамичного, как тебе хочется, роскошного приключения и путешествия. Поэтому, когда ты видишь маленькие скворечники на колесах, там, этот, Kia Picanto или еще что-то с цифрами, с буквами GT на крышке багажника, это, ну, смешно. Ну, как если бы на АКУ наклеили трактор, к примеру, там название. Ну, я не знаю. Ну, короче, вы понимаете, что это смешно. А, кстати, интересно, в какие страны на данный момент мы больше всего... И насколько всего экспортируем наши автомобили? В Белоруссию больше всего мы экспортируем. Ну, это если больше всего. Ну, в Казахстан там, может быть, еще куда-то. Нивушка разъезжается по всему миру. В Монголию мы экспортируем очень хорошо. Туда идут караваны наших УАЗов-буханок. Просто вот караваны вообще. Здесь людям не хватает буханчик. А все потому, что именно потому не хватает, что все идут туда. И потому что там, ну, там цены, там все вот это вот. А здесь что? Здесь разве кто цену даст? Что у нас еще? Не видел ли мигрант на Сардинии Ладу? А может быть даже Ниву? Ну, вы переоцениваете способности одного отдельного человека видеть сразу все. Это надо, чтобы мигрант там пожил какое-то время на Сардинии. Чтобы через 9 месяцев его стало больше на Сардинии, чтобы он подрос хотя бы лет до 18, чтобы снова расплодился. И так через 3-4 века там могло бы быть столько мигрантов, что они бы могли видеть сразу все на Сардинии. Сардиния — это довольно большой остров. А так, не знаю. Сложно одному быть и все увидеть. Это сложно. Вот. Я где бы ни был везде, хоть раз видел Ниву, пишет Григорий СПБ. Григорий, в таком случае вы должны нам рассказать, где вы были. Я не хочу умалять ваших географических познаний, открытий и все. Но если вы были в Саратове и в Воронеже, то это не считается. Это не считается. Вообще-то Нива действительно, распространение Нивы по планете особенно заметно вдалеке, как пел Высоцкий, да? Он же так пел. Распространение Нивы по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. Это же он про Ниву пел, или нет? Ларгус, подпадает под определение гран-туризма? Нет, не подпадает под определение гран-туризма Ларгус. Вообще-то у Феррари капот сзади, пишет Алекс. Капот — это то, что прикрывает мотор, даже у самолетов. Да, Алекс, хорошо, пусть будет. Но, как я уже сказал, багажник под капотом, потому что впереди у него тоже капот. У него два капота. И сзади капот, и впереди капот. Потому что иначе вам придется придумать название, тогда впереди у него что у Феррари. Когда вы заходите на сайт комплектующих, вы потом пишете там что-то, что... Такая штука впереди, которую мы раньше называли капотом, но поскольку мотора там нет, мы ее капотом не зовем, мы называем ее просто крышка какая-то передняя. Передняя крышка. А Уссурийску сегодня 160 лет, пишет Алексей. Это очень хорошо. Вы хотите вообще знать про дизельные китайские автомобили или нет? Я не понимаю. Мы все время будем говорить про Лос-Анджелес и Уссурийск. У меня есть черный конверт, и я не побоюсь его открыть. Я его уже открыл. Все, прячьтесь. Значит, вчера я ответил на вопрос, а есть ли китайские автомобили с дизельными двигателями? Вот вы часто спрашиваете здесь, а что, есть вообще китайцы? Значит, отвечая на вопрос, точнее, на комментарий кого-то, что да, есть, посмотрите Havail H9. Не смотрите Havail H9, потому что Havail H9 уже дизельного нет, он не поставляется. Я вчера говорил со специальным человеком, который точно, совершенно, абсолютно точно знает про портфели продаж. Что мне нужно открыть сейчас? Чинган. Havail я не буду. А, хотя можно и Havail открыть, проверить, прав ли он был. Havail. Значит, про портфели продаж и про все остальное. И он точно, четко подтвердил мое определение про вас, которые любят любить дизели, но не любят их покупать. Общие продажи дизельного Havail были таковы, что компании выгоднее было закончить продажи, чем продолжать продажи. Речь про H9. Когда-то и H5 даже был дизельный. Все, нет его уже. Потому что вы его не покупаете. Потому что 149 или сколько там у дизеля сил вам не нравится. А 200 сил бензина вам нравится. И поэтому 200-сильные бензины разлетались как пирожки. Ну, в смысле, по отношению к дизелю. Не сказать, что модель вообще разлеталась. Это не самая популярная модель. Это просто не самый популярный класс таких больших внедорожников. Он же, по-моему, внедорожник, правильно? Вот, не самый популярный. Но вот по отношению к дизелю бензин шел хорошо. А дизель по отношению к бензину шел нехорошо. И все. Вот такая вот история. Но теперь на эти грабли собирается наступить компания Чинган. Вот. В том смысле, что они уверены, что вот сейчас конъюнктура такова, что прям хорошо должен зайти дизель. И больше того, хорошо должен зайти дизель в том классе автомобилей, в котором он выглядит наиболее, как мне кажется, логичным. А именно, утилитарные, профессиональные для узкоспециализированного сообщества пикапы, полноприводные, рамные.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 7 часов 30 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников в Пермском крае. Об этом сообщили в Министерстве территориальной безопасности региона. В ведомстве отметили, что на месте работают оперативные службы края. Как сообщает ТАСС, в Перми включили сирены. В некоторых районах города через громкоговорители звучит оповещение об опасности. Украинские беспилотники атаковали склад «Озон» в Саратове. После удара БПЛА на территории логистического центра начался пожар, сообщили в пресс-службе маркетплейса. По предварительной информации, пострадавших нет. Временно не принимаем и не доставляем новые заказы клиентам в Саратове и области. О возобновлении работы в регионе сообщим отдельно в личном кабинете, заявили в компании. Как уточнили в «Озон», находившиеся на складе в Саратове товары скроют с онлайн-витрины маркетплейса. Часть заказов отменят, остальные доставят с других логистических центров. цены в России одновременно снижаются и растут. Летний урожай резко удешевил овощи и вытянул общую статистику в дефляцию. При этом бензин, продукты, техника, одежда и лекарства продолжают дорожать. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования утверждают, что инфляция в России приобрела эффект китайской шкатулки. Это значит, что за одним показателем скрывается множество противоречивых процессов. По оценкам опрошенных известиями аналитиков, осенью тренд развернется, и сезонный эффект будет исчерпан, а рубль ослабнет, отмечает издание. Дональд Трамп заявил о получении от сограждан мандата на спасение Америки. Президент Соединенных Штатов считает, что смог реализовать его. Об этом глава государства заявил в четверг вечером в Далласе на национальном съезде правящей республиканской партии. Он проводится в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. «Менее двух лет назад народ наделил нас мандатом на спасение США. И за 19 месяцев я выполнил все данные мной обещания. И думаю, даже больше. Мы добились крупнейшего в истории страны снижения налогов, крупнейшего в истории США сокращения госрегулирования, осуществили крупнейшие инвестиции в наши вооруженные силы за всю историю страны и превратили Америку в энергетическую и военную мировую сверхдержаву», отметил Трамп. Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 3 ноября. На них переизберут 33 из 100 членов Сената и всех 435 членов Палаты представителей. О погоде. Сейчас в Москве плюс 14, сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем плюс 17-19 градусов, ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров. Атмосферное давление в пятницу составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Пора на техобслуживание авто. Вам на СТО «Фильтр». Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111. stofilter.ru. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
5: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
10: Говорит Москва. 94,8.
4: Моторы. 7:36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, это очень-очень хорошо, что вы здесь. Ня, пишет мигрант, ты скорее там не видел на Сардинии нивушек, ни разу не видел, нет, не было такого. Не было, не привлекался. Итак, что это? Ладно, я послушаю, а что ты хотел нам сказать? Давай. Если же толковое, так мы завсегда готовы послушать. Угу. Окей, ладно. Ладно. Компания Чинган заявила о дизеле. Она говорит, теперь этот автомобиль очень готов к эксплуатации в условиях топливной нестабильности. Так, хватит вот этого. Давай уже начинай. Вот так. Начинай давай. А то. Вот так он выглядит. Он выглядит классно. Я вам показываю его. Видите? Хунтер Плюс он называется. Он называется так, как зовут сына Байдена. Хунтер. Мы произносим это как Хантер. Хунтер Плюс Дизель. Если по-честному, не Плюс Дизель, а модель называется Хантер Плюс Дизель. Потому что у него дизельное сердце на 2,5 литра, принадлежащее, жавшее японскому бренду и Содзо. Вы все спрашиваете, а дизель у них свой? Ну, вы позже помните же эту историю, мы много раз уже обсуждали. Культура дизельного транспорта легкового в Китае в зачаточном состоянии находится. Поэтому где взять хороший дизелек? Где? У японцев, конечно. А где взять хорошую коробку? Ну где? У немцев, конечно. Поэтому 2,5 дизелечек от японцев, 8-ступенчатый автоматик от немцев ZF. Раздаточка тоже хорошая, известная. Рама своя, дизайн кузова тоже, мультимедиа тоже, все остальное свое. Свои 230 миллиметров клиренса, 400 ньютон-метров момента, тоже все свое. Подвеска рессорная, отвечаю сразу, да. Кто-то хвалил Хантер Плюс за пружинную подвеску. Пружинная только бензину, дизель на рессорах. Потому что дизель, как правило, более рабочая тачка, а более рабочей тачке нужно что? Более рабочая грузоподъемность. А за это всегда рессоры отвечают.

Унабабенд. Но тут как бы можно иронизировать. Он пишет, что отличная идея привести пикап, доля продаж которых, ну, там, менее 2%. А когда пикапы у нас были ультрапопулярными? Ну, это же не значит, что их не должно быть вообще. Очень много корпоративных парков, бизнесов, которые работают вне асфальтов и в сложных условиях, нуждаются в пикапах. И почему не участвовать в разделе этого, пусть маленького, но пирожка? Почему не участвовать, если есть чем участвовать? Ну и опять же, представительность модельного ряда, его разнообразие, говорит о крепости компании, о ее серьезности, намерении в стране и на рынке. Когда у тебя в модельном ряду три модели, это одно. А когда у тебя представлены все сегменты, начиная от седанов бюджетных, потом седанов небюджетных, кроссоверов, SUV разных классов, пикапы, это означает, что ты хороший представительный бренд, у тебя все это есть. Так что тут не попытка повысить привлекательность пикапов. Попытка участвовать в рынке, и это совершенно нормально. Это статус компании в том числе.

0: Офигеть! Я забыл, что сегодня пятница, прикиньте. И кормлю вас вот этим вот, вместо того, чтобы... А вы отрыгиваете, наверное, да, такие, как капризные дети, кашу выплевывают, такие, не нужно нам такое. Ну, извините, я забыл, серьезно, вообще, надо же такое, действительно, пятничная же должна была быть билет. Ладно, наколол с пятницей, наколол с пилюлей, сам себя перехитрил. В следующем части будет. За, да. Эльдорадость предполагает, что металл просто закончился в стране. Да. Металл закончился, извините, граждане. Не нравится? Не кушайте. Ну ладно, будет.
1: Моторы.
0: Итак, давайте, значит, заносить хвосты по этим самым пикапам. Как я сказал, я пошел и проверил. Действительно, ни H5, ни H9 у Хавейла с дизельными моторами сейчас нет. Ровно потому, что нафиг они никому не нужны. Чтобы их покупали дизельными, нужно прекратить привозить бензиновые. Потому что, ну, в смысле, когда ты... Когда ты страшный прыщавый подросток, то девчонки тебя, конечно, не выберут. Когда рядом с тобой есть спортивные баскетболисты, подтянутые пловцы, гребцы такие плечистые, все вот это все. Но они тебя выберут, когда гребцов этих никого не будет, и ты один. Вы попали на остров, и ты такой один. Все, ну, а что им делать? Им придется биться за тебя, в конце концов. Вот, но... Хорошо ли это для бизнеса этой компании? Конечно, нет. Но как ты можешь предпочесть что-то популярное чему-то непопулярному в своем портфеле продаж? Поэтому, когда ты выбираешь между дизелем и бензином, понимаете, то есть дизель, в свою очередь, немножечко размывал еще и продажи бензиновых. То есть, как бы, его вроде не покупают, а вроде покупают. И вот это вся обслуживание, инфраструктура, это же надо комплектующие для него еще отдельно иметь все это. В общем, свернули продажи, не пошли. Поэтому только на вторичке теперь Хавейлы дизельные, H5 и H9 есть. Но у Хавейла есть в портфеле дизельный Пуэр. Правильно говорить Пуэр, а не Пуэр. Они почему-то Пуэр написали. Дизельный Пуэр. Это тоже такой пикап. Нужно ли говорить, что дизельный? Это к вопросу о том, что... Здесь вы написали, что 400, сколько нам, 430 стоит Чинган. Это очень дорого, потому что есть гораздо эти самые, более доступные варианты и тоже с дизелем. Спешу вас разочаровать, вы невнимательные люди. Потому что если бы вы внимательно изучали предложение, то вы бы знали, что этот самый Пуэр от Хавейла, от Грейт Волла, да, действительно доступней. Он 3500 стоит. На механике, в абсолютно пустой дешманской комплектации. В комплектации, в которой что-то там в такой же совершенно пустой, на механике, дизельный, стоит тоже 3500. Дизель на механике, в совершенно пустой комплектации. А в следующей комплектации дизель стоит уже 4 миллиона. Что, в общем-то, примерно то же самое. И дальше уже нужно идти сравнивать их возможности, сравнивать комплектации, сравнивать вот это все. Правильно? Правильно. Поэтому тут как бы все. Вот на этом я закрываю вопрос Хавейла, потому что вовсе не Хавейл мы вчера катали, а вообще мы катали вчера Чинган. Поэтому про Чинган я и буду вам дальше рассказывать. Ладно? Ладно. Итак, Hunter Plus. Плюс это... Как мне сказали, просто какой-то регистрационный бздык чей-то был такой. Вот у кого-то что-то такое. Вот добавили этот плюс, хотя на самом деле он спокойно мог оставаться Хантером, этот автомобиль, и все. Внешность, вы сами увидите, что мне вам описывать внешность. Тем более, что я внешность показал в видео, потому что от вас же получил задачу, пишет мне. Ну, сделай кружок, раз полигон такой хороший, надо по полигону кружочек сделать. Ну, так я и сделал кружочек по полигону. и снял это все из-за руля, и снял это все снаружи. Потом выбегал, несколько раз все это снимал. Щукин и все, телеграм-канал Щукин и все, Макс-канал, в Максе вы его сами не найдете. Все ссылки на Макс-канал в телеграме под постами, там так написано. Щукин и все в Максе. И ссылочка такая. Заходите. Посмотрите, там этот проездик есть, можно увидеть его. Кстати говоря, о цене. Я вот сейчас на сайте Чингана, и Hunter Plus 5-го года стоит 3133 версии люкс. 3133. Понятно? Но это если вы юридическое лицо или ИП. 836 тысяч скидка. 836... А на 26-й год какая скидка? Не, на 26-й не такая. На 26-й... тоже версия люкс. А как понять, версия люкс это что? Потому что смотрите, как идет. Есть версия люкс, потом стандарт, а потом комфорт. Какая из них самая дорогая, как вы думаете? Правильно, комфорт. В смысле, люкс, стандарт, комфорт. Самая дешевая люкс, а самая дорогая комфорт. Интересно. В общем, скидка на люкс 847 тысяч. Офигеть. И тогда ты за 3 222 211 рублей покупаешь себе пикап. Это прикольно. Прикольно. То есть для юрлиц и ИП действительно интересные варианты. Значит, по внешности сказал, вы сами посмотрите. Грузоподъемность повышенная у автомобиля с рессорной подвеской, у дизеля. Он может тянуть до 2,5 тонн прицеп, если он будет оборудован тормозами. И он вынужден будет обращать внимание на знаки и грузового каркаса. В третье кольцо можно заезжать, но дальше надо по знакам смотреть. И на дизельном в крайней левой уже не пофигурируешь, потому что дизелечек уже как грузовичок. Но у этого тоже есть свои особенности, потому что это завязано еще на утиле, что утиль для легковых автомобилей и утиль для грузовичков таких, он совершенно разный, и поэтому, и в том числе и поэтому, чтобы сохранить цену относительно. Ну, потому что утиль на такой автомобиль, если бы он был легковым, стоил бы сразу 2, там, сколько-то миллиона. В общем, он грузовичок, но, с другой стороны, опять же, как утверждает специалист компании, по продукту в портфеле заказов корпораты, не в смысле навязанные корпоративные заказы, потому что там кто-то из чиновника навязал, а потому что бизнесу в первую очередь нужны эти автомобили. Так вот, для бизнес-использования, вот для юрлица и ИП, ключевые покупатели и потребители этих автомобилей, они уже, в общем-то, у них разработана логистическая инфраструктура с учетом того, что их сотрудники ездят на грузовичках. Вот, и поэтому для них, как правило, это не проблема. Если ты сам себе покупаешь его просто за счет того, ну, в смысле, из-за того, что можно взять рамный проходимец на дизеле с хорошей породистой родословной, с хорошими породистыми агрегатами и узлами, как я уже сказал, японский мотор, турбодизель 2,5 литра, немецкий автомат 8-ступенчатый, это, ну, нужно будет какой-то, как-то вот привыкать к этому. Электрорегулировка передних кресел, климат-контроль, 7-дюймовая цифровая приборная панель. Опять же, как выглядит салон, тоже можно в видео посмотреть. Канал Щукин и все. Стандартная для этих автомобилей архитектура салона. Имеется в виду, что у тебя монолит... Где это самое? Подожди, а как посмотреть мне?

для решения задач. А пикап еще специальнее, чем Нива, потому что Нива в нынешней итерации, после того, как она получила мотор, эргономику, новые там уровни комфорта, на нем можно ездить нормально, ну, как бы, понимая, что это Нива, но нормально каждый день. На пикапе каждый день вести полноценную городскую жизнь, это, ну, зачем? Эти пятиметровые размеры, эти парковки, эти, ну, кузов, что складывает тут, зачем он нужен? Вот все, это рессорная подвеска, надо туда возить мешки с цементом с собой. Как минимум штучек 5 туда закинуть надо, чтобы она не козлила. И все это. В общем, очень специальный автомобиль. Но, когда ты садишься за руль, этой специальности вообще не ощущается. Вот в «Хантере» в этом. Ты садишься, как в какой-то просторный чинган. Органы управления те же, понятная панелечка, климат, основные позиции кнопочками продублированы, селектор выбора передачи, шайбочка, раздатка по приводу. Привод у него по умолчанию задний, передний подключается в этом самом. Не так. Можно в режиме 2H идти, и тогда это только задний привод. Можно в режиме авто, и тогда электроника сама подключает через раздатку переднюю ось, тогда, когда это нужно, делает это очень быстро. Либо можно идти в режиме 4L, это понижайка, и тогда у тебя полный привод. Отдельно заблокировать задний дифференциал можно, еще отдельной кнопочкой. Вот, и ты сидишь в салоне в этом, шайба, селектор выбора передач, высокая консоль, как бы ручки, руль, отделка. Ты сидишь просто в чингане. В просторном, ну, как в большом кроссовере чинган. Очень понравились кресла, потому что мы по полигону грунтовому ездили. Как всегда, я это уже много раз говорил, как всегда на видео, вот как телевизионная камера прибавляет веса людям, то есть люди такие широкенькие становятся, так видеосъемка делает бездорожье более, менее опасным визуально, более-менее опасным. То есть то, что ты глазами, когда ты ходишь, ты видишь, что тут грязище вообще капец, колея, все это. Снимаешь на видео, ощущение такое, что реально на восьмерочке просто проедешь здесь спокойно. То есть не видно вот этого харда вообще такого настоящего оффроуда. Соответственно, полигон не выглядит страшно. Но он на самом деле был не страшно, он скорее геометрический. Это, как она называется, как этот вид спорта ваш называется, где вы на грязевиках и на питбайках гоняете, в горы прыгаете и все это. То есть там сугубо вот такого бездорожья не было, это скорее на геометрию, на покрытие, песок. Но, тем не менее, ты можешь на песчаном подъеме остановиться и спробовать систему автоматического удержания на подъеме. Когда ты остановился, ногу с тормоза убираешь, а машина стоит, причем на крутом подъеме. Потом плавненько на газ, слышишь, как подключается передняя ось. Ну, не такой звук, конечно, но ты чувствуешь такой мощный прилив сил. Он немножечко сделал полоборота колесами в песке, немножечко так прогреб, немножко нагреб себе под колесами сзади упоры и поехал спокойно вверх. И спокойненько поехал. То есть такие вещи все проверяются. Но поскольку это был грунт, и ты, конечно, дурачишься, тебе хочется и на борта позаезжать, и какие-то песчаные преодолевать брустверы в нарушении трассы, боковая поддержка в креслах такая выраженная, она не регулируется, как на отдельных премиум немцах, когда ты можешь подкачать ее и поджать себя, да, или отпустить. Но она уже по умолчанию такая, что ты садишься и чувствуешь, как два упора по бокам держат тебя. И поэтому, когда автомобиль колбасит на буграх, на ухабах, ты сидишь зафиксированно в этом кресле. Такая эргономическая особенность. Я не замечал ее раньше в моделях чинганов других. Ну, может, я просто на них по бездорожью не ездил. А может быть, именно для пикапа и сделаны такие отдельный профиль кресел. Это удобно. Так, 226 или 146 лошадиных сил у моторов, потому что мы тестировали дизель, но ведь есть же Hunter плюс еще и бензиновый. Бензиновый 226 сил. С той же коробкой, ZF 8-ступенчатый. 146 сил у дизеля, 2,5 литра. Эндуро-трасса, возможно, даже что и эндуро-трасса, да. 400 ньютон-метров в момент, у бензина чуть поменьше, 390 ньютон-метров. Ну, достаточно. Белый, черный, такой серый.

0: коричневый какой-то. А что-то цвета здесь не все, потому что зеленого нет. Серый какой-то есть. А еще зеленый ему добавился. Эй, Чинган, у вас цвета не все на сайте указаны для пикапа. Добавился еще оранжевый, помимо красного. Потому что, конечно, белый, синий, красный – это то, что было заведено Хайлаксом навсегда. Стандартные цвета для пикапов. А Мароки привнесли оранжевый цвет еще, да? Вот. А теперь Чинган привносит еще зеленый такой болотно-темно-зеленый. Вот на видео, в общем, именно я на зеленом езжу. Посмотрите, если чего, там, в этом Щукино все. Ну и комплектации цены. Еще есть вопросы какие? Быстро, у нас полторы минуты до конца. Что по пикапу еще вам было интересно? Какие дизельные тачки наиболее востребованы тогда в былые были времена? Никакие. Дизельные тачки мы не любили. Но наиболее востребованные дизельные были в премиуме кроссоверы. Мы все любили дизельные Audi, мы любили дизельные BMW. Но кто-то любил бензиновые BMW. Конечно, внедорожники, большая заметная часть была у крузаков дизельная. Конечно, Pajero дизельный. Конечно, Туареги мы любили дизельные. 3 литра дизель у Volkswagen, мотор этот был потрясающе эластичный. В былые времена очень любили Volvo дизельные, но кроссоверы или XC70. Дизелечек D5 просто так мурлыкал, он так урчал по-кошачьи как-то роскошно. Даже на высоких оборотах он все равно мерно, красиво урчал именно. Очень хороший мотор был. Так что, ну, любили дизель. Там у французов, к примеру, те же Peugeot Expert, а потом Traveler, дизелечки тоже нормально было. Нет, дизели мы тогда любили дизели, но нужно понимать, что дизели за последние десятилетия пережили несколько этапов своего развития, расцвета и заката. Рассвет начался тогда, когда все знали, что дизеля тебе нужно заметно меньше по расходу, а он заметно дешевле. Потом звезда дизеля стала закатываться, когда дизель в цене начал расти, ты понимал, что технически по обслуживанию Гемра чуть больше, разницы в цене никакой нет, он чадит, прожиги эти все, ну, в общем, и зачем это нюхать зимой, думать, заведется, не заведется. Вот, сейчас ренессанс дизеля, я не вижу ренессанса, я вижу просто попытки отдельных компаний подхватить под себя немножечко сегмент дизеля на уровне топливно-кризисной волны.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Ростовской области отразили массированную атаку украинских дронов. В течение ночи в 12 муниципалитетах сбили более 90 БПЛА и ракет. Беспилотники были уничтожены в Таганроге, Новошахтинске, а также в Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Волгодонском, Чертковском, Боковском, Азовском, Аксайском, Шолоховском и Кошарском районах. В Миллеровском районе в результате падения обломков дронов получили повреждения кровля, двери и остекления 10 частных домов, а также хозяйственные постройки. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Юрий Слюсарь. В центре Нью-Дели разместили плакаты с Владимиром Путиным к саммиту БРИКС. Над портретом российского лидера расположена эмблема саммита, а края украшает разноцветный орнамент. «Индия приветствует президента России Владимира Путина», гласит надпись на английском языке на одном из плакатов вдоль дороги. Рядом установлен большой щит с изображением премьер-министра Индии Нарендры Моди и символикой БРИКС. Напомню, президент России прибыл в столицу Индии утром в пятницу для участия в саммите объединения. В течение 3 дней глава государства проведет ряд двусторонних встреч. Дональд Трамп заявил о получении от сограждан мандата на спасение Америки. Президент Соединенных Штатов считает, что смог реализовать его. Об этом глава государства заявил в четверг вечером в Далласе на национальном съезде правящей республиканской партии. Он проводится в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Менее 2 лет назад народ наделил нас мандатом на спасение США. И за 19 месяцев я выполнил все данные мной обещания. И думаю, даже больше. Мы добились крупнейшего в истории страны страны снижение налогов. Крупнейшего в истории США сокращение госрегулирования. Осуществили крупнейшие инвестиции в наши вооруженные силы за всю историю страны и превратили Америку в энергетическую и военную мировую сверхдержаву, отметил Дональд Трамп. Напомню, промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября. Синоптики спрогнозировали в Москве на выходных облачную погоду без осадков. Воздух будет прогреваться до плюс 19 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Выходные в целом по погоде будут неплохими. В субботу фон атмосферного давления еще немного подрастет. Небольшой очаговый дождь возможен лишь на севере Подмосковья. В ночь на воскресенье небо прояснится, воздух остынет до плюс 6-9, а в низинах будет стелиться туман с ухудшением видимости менее 1 километра. Днем с приближением циклона небо немного нахмурится, рассказал метеоролог. По словам Тишковца, осадки в воскресенье возможны только на западе и севере Московской области. О погоде. Сейчас в Москве плюс 14, сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем плюс 17-19, ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Имена. Поверх времен.
8: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
7: «Имена. Поверх времен».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.07 в столице. Дамы и господа, встречайте пассажира.
11: Моторы и пассажиры. Сегодня я пассажир.
0: Пассажира. Тогда должна быть моторы и пассажира, потому что ты одна, я других не хочу здесь. Встречайте Евгения Нагорная. Только попробуйте сейчас мне ее обидеть.
11: Перепассажирилась, так
0: только
11: сказать.
0: Попробуйте мне. Мы пробуем новый формат, поэтому, Виктор, перепишите. Перепишите обратно, напишите заново. Он пишет: Роман, здравствуйте. Надо писать: Роман, Евгения.
11: А Николай вот молодец. Доброе утречко.
0: Доброе утречко, Николай, да. Евгения Нагорная, мы сегодня вот как решили. Ну, в смысле, мы не сегодня решили, мы решили это какое-то время назад. Выпистывали эту идею, что моторы останутся, но моторы останутся... Сейчас я камеры буду пробовать, как нам... О, вот так можно двойную делать, вот так, раз, чикс, двойную. Что моторы останутся, но останутся моторы с 7 до 8, они будут чисто моторическими. Ну, то есть там мы будем говорить про всякое, про железо, про автомобили, про тесты, про новости, про все это. А потом мы будем говорить про то же самое.
11: А потом будет приходить женщина и носить сюда хаос.
0: Она будет приходить женщина, и мы будем говорить примерно про то же самое, но немножечко еще и про всякое остальное другое. Про то... Про что обычно я говорю, что это вас живо трепещет. Где у вас болит, там, ну, поскрипывает, что-то чешется, может быть. Где-то у кого-то Трамп чешется, между прочим. Ты знаешь, такое бывает в последнее время. У кого-то чешется бензин, у кого-то чешется 11 сентября. Вот сегодня у многих зачесалось с утра 11 сентября.
11: То есть мы прямо так откровенно с утра будем это почесывать?
0: Да.
11: Ну, окей, поехали.
0: А почему? Это же случилось утром тогда.
11: Да.
0: Вот. А поскольку это тогда случилось утром, то вполне нормально, что мы сегодня утром также об этом будем и говорить. Теперь мне нужно понять, у меня конфигурация осталась прежняя. Я сегодня сделал, Жень, знаешь, я сегодня сделал одну недопустимую ошибку. Ну, в смысле, допустимую, раз я ее допустил. Вот. Она заключалась в том, что здесь есть такая практика опилюливания утреннего. Мы, как известно, не музыкальная радиостанция, и поэтому никакой музыки у нас нет, у нас есть, но у нас есть опилюливание, это такие пилюли ритмические, которые позволяют людям просто проснуться и немножечко синхронизировать свой ритм внутренний.
11: Я беру двойную дозу сегодня.
0: Вот, вот, синхронизировать внутренний ритм с происходящим, смотреть на мир стереотипическим зрением, двумя глазами, а то все просыпаются такие с одним глазом. Вот. А по пятницам эти пилюли, они дело в том, что они немножко металлические. А я сегодня поставил обычную транс эту...
11: Как будто бы все для меня сегодня действительно, потому что сейчас, пока играет музыка, я буду раздеваться и демонстрировать свою татуировку «Ежик в тумане». Все сегодня действительно для меня.
0: Ты видишь, как я угадал?
11: А?
0: У нее на руке «Ежик в тумане» из нашего мультфильма. Офигеть, покажи в камеру еще раз. Давай, да, встань. Нормально? Расскажешь предысторию появления?
11: Предыстории нет, это просто мой любимый персонаж.
0: Вот, смотри, для тебя тогда, пожалуйста, твой любимый персонаж сейчас исполнит балладу о любви и дружбе, конечно.
12: Лошадь.

0: срок, любовь. Есть такая вероятность.
1: Акипелов живой? Умер? Живой? Простите, товарищ Кипелов, простите, ради бога, я просто, ну, я не знаю.
0: Там же просто была такая смена власти неоднократная, то есть у Арии была куча
1: солистов. Там кто-то умирал среди них. А это этот Король и Шут.
0: Король и Шут, не надо путать теплое с мягким, не надо, Роман, давайте.
1: Господин Кипелов, вечно живой.
0: Вот длинноволосие, понимаете?
1: Но это получается, что он не настоящий рокер.
0: Естественно.
1: Потому что настоящий рокер должен быть молодым, пьяным и мертвым. Где молчание? Настоящий рокер. Ну, классический настоящий. Ты посмотри. Курт Кобейн. Потом кто еще? Вот этот вот из Motorhead. Вот этот из Линкин Парк. Да смотри, все.
0: Ты по нашим всем решил пройтись, перебрать.
1: Нас. Конечно. Леонтьев. Жив.
0: Леонтьев молодец.
1: Жив. Ну, вот видишь, не рокер, значит.
0: Андрей пишет нам, Кипелов еще и заслуженный артист.
1: Опа, это да. я значит...
0: То есть, как бы, Роман, по тонкому льду, по тоненькому.
1: Про заслуженного народного артиста. Шуфутинский. Скажи, пожалуйста, с Шуфутинским это кто подсказал президенту такую гениальную идею 3 сентября ему дать народного? Это же вообще просто...
0: В Кремле, как обычно, все ответы поступят своевременно.
1: Это же вообще... Это как если бы Леонтьев прилетел на награждение на дельтаплане.
0: Ну да.
1: Он такой, я на дельтаплане прилечу, на всякий случай. И прилетел на дельтаплане. Это же настолько офигенно. А, вот, конечно, Джим Моррисон. Давайте не забывать The Doors. Нейросеть. Ну, а вы как думаете, Антон Андреевич? Кстати говоря, это
0: же... А подскажите, что там было с солистом Инексис, с Хатчинсом? Он, по-моему, тоже, да, как будто бы туда вот?
1: Ну, да. Или нет. Тут 50 на 50. Он либо жив, либо нет. Это такое дело.
0: Ну да, да.
1: А особенно с полуночи до семи не музыкальная радиостанция. Все, что происходит с полуночи до семи на радио, говорит Москва, остается...
0: С полуночи до семи.
1: До семи. Так что не надо там у нас вот это родные песни. Александр Литвинов, доброе утро, Диван Адав, Сергей Зет, это очень хорошо. Эльдорадос здесь с нами, Виктор Пуричи, приветствую, очень хорошо, и, в общем, все, поехали. Повесился написано, что кто-то повесился.
0: Это же Моррисон.
1: Даже...
0: Нет, Хатчинс, да, даже, думаю про Хатчинса.
1: Даже дело. Паук из коррозии тоже жив.
0: Угу.
1: Даже паук жив.
0: Как-то неожиданно мы сегодня по нашим, да? Хотя начинали мы с Трампа.
1: Так, давайте, значит, что, 11 сентября просят люди обсуждать, потому что сегодня уже 11 сентября. Сейчас, наконец-то, в эфире мы получили человека, у которого отличное мнение от моего, хотя бы только потому, что оно не мое. Вот. Ну так что, они сами взорвали башню?
0: Ты знаешь, ну вот как, Ром? Астрологическая теория
1: нет? Как Остап Бендер плевал. Помните, он говорит, да плюньте на это. Как плюнуть? Как? Слюной.
0: Как человек,
1: вот как взорвали? Да, взрывчаткой.
0: От мира новостей всегда должна опираться только на факты.
1: Ну...
0: И на факт-чекинг. Давай вот я тебе Лаврова слова приведу. Вот сегодня
1: давай.
0: Он рассказал об этом. Вот Лавров.
1: Лавров говорил? Сегодня уже сказал?
0: Да, я тебе сейчас расскажу, что он сказал. Ну, я же, естественно, я готовлюсь. Я должна.
1: В отличие.
0: Естественно. Итак, Сергей Лавров, это глава МИДа России. Он объяснил, как США использовали мировую реакцию на теракт 11 сентября. Вот спустя все это время, мы помним, что это был 2001 год, так вот наш министр иностранных дел заявил, что США воспользовались международной реакцией на теракты 2001 года для реализации своих геополитических планов. Потому что там была принята резолюция, которая одобряла их военную операцию, все такое прочее, создание международной коалиции. И потом все это распространилось на целый ряд направлений, таких как Афганистан, Ирак, Ливия, и, в общем, вот об этом он сказал.
1: Ну, помимо того, что США, как мне кажется, помимо того, что США, конечно, воспользовались мировой реакцией, но, как мне кажется, мировая реакция для США имеет значение только тогда, когда реакция мировая совпадает с их реакцией. А когда она не совпадает, то плевать хотели США на мировую реакцию. И, насколько я понимаю, мировая реакция последовала сильно позже, чем последовала реакция Буша-младшего на то, что мы разбомбим этот чертов Афганистан,
0: угу,
1: и все остальное, и это Талибан, и ему уже сразу было известно и понятно, кто это, сразу. Потому что первая реакция о том, что мы отомстим Талибану, появилась, ну, если не через часы, то через день-два сразу. Буш уже вышел и сделал заявление для нации по итогам. Он уже сказал, чего, и ну, уже все понятно.
0: Ну, как поэтому, будто бы глобальная угроза понятна, и врага ты знаешь в лицо,
1: поэтому
0: да?
1: мне кажется, что они использовали этот теракт для решения сначала своих заданий, задач, стоящих перед ними. А дальше мировая реакция им нужна была для того, чтобы легитимизировать уже принятые свои решения. Им надо было просто, чтобы мировая реакция... Конечно, они же не могли по-другому, ну посмотрите, что это за самый страшный теракт во всей истории. Они не могли по-другому. Вот, уж как раз картинка, когда Бушу, он тогда сидел у детишков,
0: да,
1: специально подобрали. Вот смотри, если... Давай так, я буду исходить из теории того, что это все не случайно. В каком месте должен быть президент, чтобы сообщение о самом страшном теракте выглядело еще более суровым?
0: Ну, как будто бы, знаешь, еще можно было его в заведение с беременными женщинами поместить. Типа как будто бы на экскурсию в лучший перинатальный центр Соединенных Штатов
1: Америки. Или в сами башни, чтобы он стоял на первом этаже башен, но они же не сразу упали.
0: Кофе в автомате. Кофе сделал,
1: покупал, да, в автомате, да, и тут бах, он такой, что это такое? Вас издаст... А, вас издаст, это не, это другой. Короче, и он с детишками, мирные дети... Они читают книжки. Он держит книжку вверх ногами. Детскую какую-то держит.
0: Все как полагается. Все вот это вот, да? Машинное зрение.
1: Да-да-да. Он все это делает. Ему приходят, говорят про первый самолет. Потом ему приходят, говорят про второй самолет. И все эти дети. И на фоне, и здесь тебе цветы жизни, будущее поколение Америки, перспективы, светлое будущее и самый страшный теракт. Ну, то есть придумать это было бы... Ну, круче придумать нельзя. Потом... Физические теории. Физические. Есть мнение, что близнецы... Где тут есть обрушение башен? Сейчас я буду...
0: Было до этого.
1: Мы можем день, изменивший мир. Видишь, вот как все... Значит, обрушение. Я сейчас напишу. Обрушение башен ВТЦ, 11 сентября. Обрушение. Вы можете смотреть радио, граждане. Вы зря не смотрите радио, потому что вы лишаете себя возможности видеть все то, о чем мы говорим. Говорит МСК-бот. Это сюда вы пишете сообщение, а трансляции наши идут ВКонтакте и в Рутубе в наших каналах. Скорость, я напомню, скорость падения на Земле с земной гравитацией, скорость, она называется не падение, а свободного падения. 10 метров в секунду, 9,8. Если ты бросишь камень, он первую секунду пролетит за 10 секунд, вторую секунду он уже пролетит 20 метров, третью секунду, ну, да и будет так прибавляться, это умножаться. Короче, они, исходя из скорости свободного падения, должны были падать либо примерно с такой же скоростью, либо медленнее. Но ты же понимаешь, что взорвали не всю башню, а только сектор, узенький, несколько этажей. Там якобы перегородки расплавились, и масса верхних этажей стала давить на нижние, и они стали внутрь себя обрушаться. Соответственно, вот этим верхним этажам, секции из 30 там или сколько верхних этажей, нужно было поступательно разрушать целое, мощное здание.
0: Ну, то есть это время,
1: здание.
0: Мы все они понимаем.
1: Они должны были давить на них и разрушать. Как они разрушились со скоростью свободного падения? Каким образом это можно сделать? Это можно сделать при одном единственном варианте. Либо поместить на другую планету, где другая скорость свободного падения, либо подрывать последовательные этажи для того, чтобы массе верхней секции нужно было не рушить здание, а чтобы она проваливалась как бы в пустоту, ну, а перед ней все взрывалось. И больше того, если посмотреть на видеоразрушение, на некоторых кадрах, мы прямо видим, вот сейчас только что было.
0: Да, это какая-то волна цунами,
1: вот,
0: то есть
1: смотри,
0: скорость
1: идет,
0: сумасшедшая.
1: Вот
0: да.
1: С левой стороны, левая сторона, сейчас будет такой выброс из стены, смотри. Бам, видишь,
0: да,
1: вот он,
0: да.
1: Выброс. Это взрывы, ну, утверждают те специалисты, которые сносят здания, мы видим подрывы. А что нужно подрывать? Небоскреб строится следующим образом. У него 4 бетонные колонны внутри, мощные монолиты. Это лифтовые шахты, на которые как карты насаживаются или как чеки на эту палочку. Знаешь, ты в советском детстве в моем
0: Естественно.
1: Были.
0: Естественно. Мороженое все покупали.
1: Насаживаются этажи. Этажи — это перегородки тоненькие, металлические конструкции. Mm-hmm. Вот на эти колонны насаживаются этажи. Поэтому если бы здание падало вниз, оно должно было сложить все этажи, а колонны эти должны были бетонные остаться, стоять. Это очень мощная конструкция. И поэтому, чтобы оно складывалось, ну, нужно подрывать центральные вот эти бетонные колонны.
0: Угу.
1: И это мы якобы и видим на этих видео, когда мы смотрим. И вот еще один выпуск. Посмотри, смотри, их два сразу. Вот смотри, я тебе там сейчас даже пальцем покажу.
0: Да, отчетливо видно, да, я слева.
1: Смотри, вот сюда смотри, вот сюда, вот в эту часть, вот сюда, да? Теперь смотри, я включаю видео, и мы посчитаем, сколько их, причем в одних и тех же местах, но на разных этажах. Смотри, бах, раз. Бах,
0: да,
1: два, ты видишь, потом еще, но дальше же пыль закрывает, и с других сторон точно так же. Никто не прокомментировал этой фигни, точнее прокомментировали, но вот как. Это воздух, который выдавливался падающими конструкциями, вырывался через окна. Ну, позвольте, если бы он вырывался, он бы вырывался
0: почему
1: из всех окон.
0: Почему не через окна, да, почему через какие-то
1: через
0: конкретные...
1: Через промежутки этапы, да. И из одних и тех же мест. Это очень напоминает заранее заложенные заряды, которые в момент... Потом подрывали, и для того, чтобы и здание, как раз из этих 4 бетонных конструкций внутри, мощных, выглядело бы падение так. Оно бы стало заваливаться на бок, потому что они очень мощные, и упало бы, как дерево, когда его пилят. Это было бы разрушение, которое повредило бы все дома вокруг. А они же очень дорогие. Они принадлежат людям, компаниям. Поэтому хорошо бы, чтобы они упали сами по себе после падения, попадания в них самолета, но как-то так, чтобы внутрь сложились они. И они аккуратненько, два сложились ровно внутрь прямо, а приехала убирать это все безобразие, все эти 1000 тонн конструкций. Компания, которая принадлежала этому Коле, как он, министр обороны тогда, кто тогда был? У этого министра обороны Рамсфилд, по-моему, который показывал еще про Ирак, про бирку белую. У них оружие массового поражения. И вот доказательство. Держал белую мензурку с парашюта, со стиральным порошком.
0: Я не помню.
1: И после этого началось вторжение в Ирак. Ровно потому, что у Хусейна есть биологическое оружие. И вот доказательство. И он держит бутылочку маленькую с порошком. Вот после этого иракская компания началась. Его фирма, у него есть строительная фирма, большущая, которая занимается контролируемым сносом и уборкой территории. Угу. Его фирма, его техника, люди приехали разбирать завалы.
0: Есть ощущение, что заранее поступила директива, всех предупредили, ребята были готовы.
1: Ну, или такое совпадение. Или просто такое совпадение.
0: Ну, вот как будто бы, смотри, там же не один самолет, естественно, был. Еще один из этих самолетов, он-то как раз и врезался в
1: там было
0: здание
1: два еще самолета.
0: Министерства обороны, и один упал где-то в Пенсильвании.
1: Один упал в Пентагон, попал.
0: Да,
1: причем
0: вот
1: мы не видим самолета там. Мы видим... Ни одна из камер, вот тоже вопрос, да, Пентагон, ну, наверное, это охраняемое здание.
0: Немножечко.
1: Министерство обороны, а сейчас Министерство войны. Наверное, у такого здания оборона должна быть невероятная. Больше того, у такого здания, вероятно, даже свое ПВО должно быть. Ну, просто система ПВО. И не просто они не увидели... Ну, в смысле, не просто не сбили, не заметили подлет гражданского огромного самолета.
0: Да.
1: Ни на одной камере нет этого самолета.
0: Так он из форточки виден, вот ты в окно смотришь, и ты его видишь.
1: Ни на одной камере, на всех камерах, там две или три камеры, мы видим ничего, и потом взрыв огромный такой в этом здании, где самолет. И еще, это все в теорию заговора. Еще одна штука. Перед зданием стоят столбы фонарные. По углу падение самолета в это здание, а это видно по взрыву, потому что дальше какие-то эти что-то большое и твердое пробивало Пентагон, он же состоит из рядов зданий.
0: Из секций таких, да.
1: Такие секции. И дальше секции что-то пробивало твердое дальше. То есть первая секция обрушилась вся, а дальше в стене просто дыры какие-то. И по углу прохождения дыр, знаешь, как в баллистике, когда эти... Баллистики их так и называют. Там произошло...
0: Трассологи баллистики.
1: Трассо. Ага. Произошло убийство, и там в стене дыра от пули. Ага. И вот по углу, как пуля вошла в стену, ты проводишь ниточкой, и ты видишь,
0: да,
1: откуда стреляли.
0: Да.
1: И угол, под которым она вошла. Так вот, угол вот этих дыр показывает, что самолет должен был падать под таким углом, что он каким-то чудесным образом пролетел между двумя столбами, которые остались стоять.
0: Целенькими,
1: при том, что размах крыльев этого самолета гораздо больше, чем пролет между этими столбами. То есть он как-то так вот сжал крылья немножко, пролетел, потом снова
0: как
1: их распрямил,
0: да,
1: немножечко так, и жахнул в это. То есть там вот таких несостыковок, понимаешь, даже не те, которые там, про которые говорят, сову на глобус натянули. Нет, не таких. А вот очевиднейших, на которые... Ответов так и не поступило.
0: Ну, как будто все это противоречит, да, каким-то естественным физическим законам, законам,
1: да, поэтому
0: земного тяготения.
1: Мы не говорим, что вы подорвали. Мы не говорим, что вы сами это устроили. Но ответьте тогда на вот эти истории, ну, как-то так, чтобы это было по степени воображаемой реальности настолько же реально, как и вот эти обвинения. То есть мы говорим, их сносили. Контролируемо. На нашей стороне скорость падения, скорость разрушения, стиль разрушения внутрь себя, взрывы, вылетающие вот эти вот облака взрывов, это выглядит все так, как их подорвали, как будто бы. Дайте объяснение, которое было настолько же было бы убедительным,
0: и
1: как
0: логичным.
1: Наше, и логичным. Таких объяснений ни по одному пункту не было приведено. Были приведены то, что называется отговорка. Ну, типа, давайте мы... Там вот воздух у вас. Здесь, короче, про столбы и про падение, и про то, что аж весь Пентагон почему-то никто нигде не увидел самолета и не заснял его, по этому поводу решили просто промолчать. А в Пенсильвании уронили самолет, так там сами пассажиры, поняв каким-то образом на борту, у них же мобильная связь была.
0: Есть какой-то фильм на этот счет, и как будто бы недавно я его смотрела.
1: Конкретно про этот рейс.
0: Этих вот ребят, которые были в пассажирском
1: самолете. Сейчас посмотрим.
0: Самолете.
1: Все, сейчас будем смотреть это кино.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
3: В Москве 8:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Два человека погибли в результате атаки беспилотников в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Глава региона уточнил, что еще три человека получили ранения. По его данным, за ночь над Тульской областью силы противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских дронов. Миляев также заявил, что в регионе сохраняется опасность новой атаки БПЛА. Вооруженные силы России поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. В ходе ночных ударов также уничтожены морские суда, которые занимались доставкой военных грузов. Кроме того, ликвидированы временные пункты управления и логистические центры. Как рассказали в Министерстве обороны России, нанесено поражение по дата-центрам в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. В Ростовской области отразили массированную атаку украинских дронов. В течение ночи в 12 муниципалитетах сбили более 90 БПЛА и ракет. Беспилотники были уничтожены в Таганроге, Новошахтинске, а также в Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Волгодонском, Чертковском, Боковском, Азовском, Аксайском, Шолоховском и Кошарском районах. В Миллеровском районе в результате падения обломков дронов получили повреждения кровли, двери и остекление 10 частных домов и хозяйственные постройки. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Юрий Слюсарь. Казахстан не допустили до участия в Евровидении. Европейский вещательный союз отказал государственному медиахолдингу «Хабар» в полноправном членстве. По данным издания «Политико», причиной стало то, что республика не находится в европейской вещательной зоне, не входит в Совет Европы и не имеет статуса наблюдателя в организации. «Хабар» остается ассоциированным членом ЕВС. Телеканал 5 раз представлял Казахстан на детском Евровидении в 2018-2022 годах. Республика дважды занимала второе место. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 15. Сегодня в российской столице переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Днем плюс 17-19 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 15 метров. Атмосферное давление в пятницу составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама.
5: Ты, ты что пинаешься?
6: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
7: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог, доцент финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол – Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
14: Моторы.
1: 8.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, и пассажирка. И
0: пассажирка. Да, пассажирка сейчас выполнит свою функцию.
1: Евгения Нагорная, здесь мы вместе сегодня в рамках этих двух часов эфира до 10. Меня зовут Роман Щукин, классно, что вы здесь, у нас пятница, 11 сентября, и вы можете говорить чего угодно, там... Зачем нам вообще рассматривать, вот одно из мнений, зачем нам вообще рассматривать теракт, произошедший не у нас? Ну окей, Зачем нам вообще рассматривать вулкан, взорвавшийся не у нас? Зачем нам вообще рассматривать проблему в океане, который не у нас? У нас есть Индийский океан? Ни одного Индийского океана у нас нет, поэтому что нам об этом говорить? Зачем нам вообще говорить о чем-то, что не на моей улице произошло? Это узость сознания, гражданин, расширяйте его, во-первых. Ну, в смысле, старайтесь думать о большем. Во-вторых, сегодня 25 лет.
0: Мы посчитали тут.
1: Это четверть.
0: Да.
1: Века. А еще 25 лет — это поколение. За век нарождается 4 поколения. Соответственно, сменилось за время, прошедшее с момента обрушения близнецов, выросло новое поколение людей, новых людей.
0: Рома, я тут тоже посчитала, что некоторые наши коллеги...
1: моложе.
0: Еще не родились, да.
1: То есть они даже не... Они живьем не видели.
0: Они даже не видели
1: этого.
0: Эту картинку ужасающую. Ну, правда ужасающую.
1: Вот то это, тогда... конечно, их бы спросить, а чего, как они? Вот, незамутненным... Давай наберем. Незамутненным... Что ты думаешь про 11 сентября?
0: А что такое?
1: Ты что, выпил, что ли? Какое... Сколько времени сейчас? Какое время сейчас?
0: Ну вот да, то есть они как бы даже не видели этих кадров по телевизору, когда это была реальная прямая трансляция.
1: А я в эфире сидел тогда, прикинь.
0: Мы все оцепенели.
1: На радио. Я уже были, тогда работал на радио. Я уже сидел в эфире.
0: А некоторые еще не родились.
1: И вел какую-то программу, и у меня была какая-то штука, где я ставил песни на заказ. И еще в чате, в тех чатах, которые были разноцветными шрифтами, чтобы люди отличались друг от друга, было написано...
0: Это можно говорить? ICQ уже, да, я так понимаю? Это, вот,
1: это был чат какой. ICQ это была уже мессенджер, да. А это был какой-то чат. Это были просто чаты, он так и назывался, чат.
0: Соседский чат.
1: Сосед, ну какой, не в чем-то чат, а просто чат. Вот такой, какой-то просто...
0: Всемирный глобальный чат.
1: Ну, какой-то там, да. И вот это... И вот там это все происходило, и я это все смотрел... Так, где наша хорошая, красивая камера? Я это все смотрел... Но здесь сразу несколько комментариев я увидел в Максе. Какая подтасовка фактов, не втягивайте в это новую ведущую передачи, не с этого и надо начинать. Эс пишет. А с чего и надо начинать? Раздевайся. Ну, в смысле, с этого?
0: Я сегодня наряжалась.
1: Или что это, в смысле, не с этого надо начинать. Но подскажите нам, с чего нужно начинать. Очень интересно послушать. А вообще-то интересно вас послушать. 7373948. Позвоните. В каком месте случилась подтасовка каких фактов? Серьезно, мне очень интересно. Потому что я сейчас сыграл в небольшую информационную ленту, которая вобрала в себя... все альтернативные версии, альтернативные официальные. То есть была официальная версия. Группа террористов договорились, прилетели заранее, получили обучение в школах летного мастерства, научились водить маленькие самолетики, не привлекая внимания, пользуясь тем, что Штаты такая открытая страна. Вот. И в результате все сели в самолеты, все улетели, три попали в свои цели, один благодаря действиям невероятных пассажиров, которые узнали по телефонам от родственников, что произошло, в то время, когда нельзя пользоваться телефонами на борту, и связи вообще на борту нет. Но им позвонили, они узнали.
0: Ром, знаешь что, вообще-то раньше в самолетах и курить можно было.
1: Не-не, можно было. Нет, там связи физически нет. Wi-Fi тогда же не было, я думаю, в самолетах. А физической связи сотовой в самолетах тоже нет, ее и сейчас нет. Ты не можешь позвонить по мобильному туда, ты только если интернет там есть. Соответственно, они как-то узнали, набросились на похитителей, завязалась борьба, и в этой борьбе самоотверженно пассажиры сказали, мы жить не хотим, лишь бы только они в наш великий Белый дом не ударили, потому что мы все равно тогда погибнем, так лучше пусть мы погибнем в поле, и обрушили самолет в поле. Про это сняли фильм, называется «Потерянный рейс». Идите и посмотрите его. Поэтому, а про подтасовку фактов я с удовольствием хотел бы послушать вас, потому что и еще мнение про то, что чего вообще про 11 сентября, между прочим, в 7 утра сегодня, как только я проорал про 11 сентября, первое сообщение, первое, которое пришло, 9.11 через черточку. Первое, потому что 11 сентября навсегда, мне кажется. Ну уж во всяком случае, ну ладно, не навсегда. Но на ближайшие еще лет 50-75, то есть на 2-3 поколения, 11 сентября будет примерно как 3 сентября для нас. Вот мы знаем, что у нас 3 сентября происходит, и ты когда говоришь, просто говоришь 3 сентября, Невольно я календарь перевернул. Вот 11 сентября для всего мира тоже имеет некое значение, отличное просто от календарного числа. И это значение вот какое. 3 тысячи человек сразу погибли там. А сейчас, кстати говоря, вот последняя новость, что на Манхэттене было распылено столько асбеста и еще чего-то, про что они говорили, что это безопасно. Ну, типа, как бы, ну да, это вредно, но не вреднее, чем обычная там пыль какая-то. А количество смертей людей, которые тогда находились там на Манхэттене, уже превысило количество смертей в самом теракте, хотя, с другой стороны, 25 лет прошло.
0: Ну, это отсрочная такая, как бы...
1: Или они и должны были помереть все. Ну, в смысле, ну, 25 лет. Ну, кто-то же из них был, там, кто-то из них...
0: Стар.
1: Стар. А может, кто-то, наоборот, дольше прожил, чем должен был. Мы-то не знаем теперь. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Слушаем. Слушаем. Я тебе по привычке говорю.
4: Доброе утро.
1: Доброе.
4: Ну, я хочу не про 11 сентября, а про то, что мне очень приятно, что у вас сейчас не монологическая передача, а аудиология.
1: Вот а гомологическая.
4: Выдающийся.
0: Я показываю сердечко.
4: Евгений Нагорный. Евгений Нагорный. Вот, да. Я желаю, чтобы вы постоянно
1: Спасибо большое.
4: Вместе. Вот, спасибо. Вы хорошо смотрите вместе.
1: А, вы нас еще и смотрите.
0: Естественно, поэтому вот.
1: Так это вы нас смотрите. Очень хорошо, спасибо. Тебе придется татухи свои показывать весь день сегодня. Ну, в смысле...
0: Везде или весь день?
1: Весь день. Везде, весь день. Везде. Окей. Будешь ходить
0: мне
1: по улице.
0: Мне еще есть, что показать.
1: Главное,
0: что...
1: чтобы до понедельника тебя выпустили санитары после этого. К 8 часам. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
15: Доброе утро.
1: Да.
15: Спасибо за эфир.
1: Спасибо вам, да. Доброе утро.
15: Помню этот день вообще очень хорошо. В столовой находился, Сергеевич такой мне там был старший, и говорит, слушай, говорит, Америку, говорит, фигачит. Я говорю, ладно, говорю. Он говорит, да. Ну, многие обрадовались, ребята, в коллективе. Ну, точно помню, что весь день следили за этим. Весь
1: конечно.
15: День. Потом даже придя домой, вечером смотрел я вот новости прямо от А до Я.
1: Ну, так скажите, вы-то склоняетесь, вот выслушав несколько теорий, это подтасовка фактов, все, что говорят про эти махинации, манипуляции. Про...
15: Я смотрел несколько вещей, о чем вы уже выше ранее сказали, что вот столбы, пятый, десятый, траектории, движок Боинга, последствия удара, взрыва, то есть сколько топлива, то есть там эти расчеты чисто физические, много где они сходятся.
1: Да, кстати говоря, спасибо. Кстати говоря, еще одна штука. Про то, что те стальные балки, которые межэтажное перекрытие удерживали. Там же есть температура плавления, температура, которая должна их ослабить настолько, что они должны разрушиться. А топливо авиационное горит, во-первых, при одной температуре, а во-вторых, оно жидкое, это топливо. И, соответственно, и попало оно не в бассейн. Его не вылили в бассейн и подожгли, где оно находится в бассейне и горит. Оно расплескалось. Больше того, около 80% этого топлива сгорело в огненном шаре, который после взрыва... вылетел, это большая часть топлива сгорела. И, соответственно, с оставшимся топливом и тем минимальным пожаром, который там был, расплавить эти металлические опоры, ослабить их настолько, что они рухнут, тоже физически надо было натянуть физическую сову на физический глобус. Да? Нет, подождите, вы когда звоните, так вы звоните, вы ничего трубку.
0: Ну вот, Ром, смотрите, слушатели нам пишут, что нужно было посмотреть разборы наших строителей, почему именно так сложилось здание. Там и про усталость балок при огнестойкости, и про многое другое.
1: Хорошо, есть... но не сейчас. Ладно, я сейчас хочу быть заговорщиком теоретическим, теория заговора.
0: А я как будто бы, знаешь, адвокат немного здесь.
1: Да, а ты красивая.
0: А я красивая.
1: Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
16: Доброе утро, Роман, доброе утро, Евгений. Очень рад вас слышать в эфире.
1: Спасибо.
0: Очень взаимно, доброе.
16: Знаете, я бы не сказал, что в теракте 11 сентября были какие-то заложены взрывные устройства в самом здании, но я полагаю, что наверняка спецслужбы знали и как бы, наверное, срежиссировали это, потому что Америка очень хорошо использовала все шансы в дальнейшей геополитике.
1: Да.
16: То есть я думаю, что на каком-то уровне понимание было.
1: Да, конечно. Не, ну, в смысле, никто не говорит, что там спецагенты сидели в самолетах. Пойди найди такого агента, который сядет за штурвал и... За Америку! Жах! С пассажирами в гражданское здание. Нет, конечно, но условия создавались через каких-то контрагентов, какие-то ячейки, каких-то агентов под прикрытием, и создавались условия, где-то не задерживали, где-то пропускали, где-то давали возможность учиться в школе, а может, нельзя было, но им там типа через кого-то разрешали, то есть, ну, вели. Безусловно, это спецоперация, конечно, она же никогда не делается руками. Вспомните наших революционеров, вот эти революционные тройки, которые подчиняются одному, а тот подчиняется другому, и эта тройка, которая бросает бомбу царю под ноги, угу, она понятия не имеет, кто организовывал это все, да, и кто вел. Угу. А вести могли вообще царская, этот самый, сыскная полиция могла все это устраивать, потому что этот царь достал, давай другого сделаем. Это же, ну, это очевидная история. Да, слушаем, здравствуйте, доброе. Доброе. Да,
17: здравствуйте, уважаемый ведущий, Вась.
1: Вась,
17: на самом деле... Есть знаменитый режиссер, документалист, и скандальный не только в этом амплуа, Майкл Мур.
1: Мур, конечно, да.
17: Короносец и пальмоносец.
1: «Боулинг для Коломбины» он снял первый знаменитый свой фильм.
17: Да, более чем подробно, в том числе следующих и знающих людей строительстве и направленном разрушении зданий при необходимости их демонтажа, что в Америке практикуется очень часто, потому что, в отличие от наших зданий, там есть особый регламент по поводу того, как бы здание не выглядело, там нет таких норм, как аварийное состояние и все остальное, через определенное время их сносят такими же направленными, такой же направленной взрывчатки. Вот. И, во-первых. Во-вторых, американцы сами себя компрометируют. Это совсем не Талибан, это Аль-Каида, запрещенная у нас в стране, потому что для афганцев арабы — это кровники. У них свое течение религиозного Талибана, ашариты, мутакалимы.
1: Да, хотят... спасибо большое, спасибо. Это уже слишком для нас серьезно. 2 сентября в России был Беслан. Стыдно не знать, петь песню о 3 сентября. Ян, перечитайте свое сообщение еще раз. 1 сентября захват Беслана. 3 сентября Шуфутинский и сегодня поет, а президент 3 сентября вручил Михаилу Захарычу звание народного артиста России. Претензии к президенту, ладно, и к Шуфутинскому. А свое сообщение еще раз перечитайте. 2 сентября был Беслан, стыдно не знать и петь про 3 сентября песню.
0: Немножко нелогично.
1: Чуть-чуть, да? Ян, немножко подкрутите степень причинно-следственности и логичности в себе немножко. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
18: Роман, доброе утро.
1: Всем Евгения.
0: Доброе утро.
1: Евгения.
18: И Андрей, Москва.
1: Так.
18: Смотрите, проведу такую параллель. Недавно видел интервью с одним специалистом, который исследует НЛО и пришельцев в Америке. На запрещенном источнике видео, да, не будем называть его. И там он рассказывал буквально, он общался с членами Конгресса и с их командами, которым дали доступ к секретным материалам по поводу пришельцев. Он, конечно, ничего не рассказал, но они говорят, они получают...
1: Ты ждала, да, когда пришельцы начнут...
0: Мое любимое!
1: Так, да-да-да.
18: Психиатрическую поддержку они получают после того, как они ознакомились с этими материалами. Да. Я думаю, что и про... 11 сентября тоже кто-то что-то знает,
1: да,
18: но никогда ничего не рассказывает.
1: Это точно совершенно. То, что, про то, что сделано руками людей с какой-либо степенью организации, а там же была организация.
0: Ну, естественно.
1: Да. Соответственно, кто-то точно знает, как это происходило. Это тут же вопрос все эти 25 лет подвешенные вопросы у общества в следующем. Этот кто-то находится на какой стороне? На стороне террористов или на стороне спецслужб? Вот и все. Так что там про пришельцев? Ты оживилась?
0: Нет, ну, подожди, как всегда, если ты не можешь найти причинно-следственную связь, да, ты не можешь сопоставить факты, которые в принципе не могут происходить, да, по законам всемирного тяготения, еще так далее, так далее, так далее. Как любой, да, там, поклонник конспирологических теорий, ты начинаешь думать, а вдруг это пришельцы?
1: Нет,
0: я рада, что эта тема здесь тоже прозвучала.
1: Справедливо, не обижайтесь, пожалуйста, уважаемый 904-й, он-то говорил про другое. Он не говорил, что пришельцы связаны с 11 сентября. Он говорил про то, что есть люди, которые познакомились с файлами секретными и тронулись умом. И если бы были люди, которые бы познакомились с 11 сентября с такими же секретными, они бы тоже тронулись умом. Насколько все это... А нам не надо знакомиться, мы так все знаем. В конечном итоге, ну вот скажи, ты поспоришь ты с этим высказыванием? Люди все знают. Все. Внутри тебя сидит тот, кто... Даже если не знает, он объяснит тебе.
0: Я как будто бы сейчас, знаешь,
1: смотрю... Ты на радио говори.
0: Это битву экстрасенсов, да? Вот это вот общее какое-то знание всего.
1: Нет, человек вообще всегда все, ну, в смысле,
0: интуитивно,
1: не знает,
0: интуитивно,
1: у тебя
0: да,
1: есть ты... ответ на все. Ты, у тебя нет ответа, когда твое подсознательное и сталкивается с ситуацией, про которую оно не может... Вот такое, сейчас я приду. И не может придумать объяснение, оно сходит с ума.
0: Да, естественно.
1: Потому что, к примеру, вот яркий пример. Бесконечность.

0: Ты не можешь объяснить бесконечность, потому что тогда тебе нужно... Тогда тебе нужно что? Ты даже не можешь понять, что тогда тебе нужно, объясняя бесконечность. Объяснить ее можно только таким образом, что все равно это во что-то потом перельется, то есть какая-то граница у нее есть.
1: А ты знаешь, что в этом контексте больше нравится? Думать о том, что мы все в сущности осколки, фрагменты взрыва сверхновой. Потому что все эти атомы, молекулы, из которого мы состоим. Да, Ром, мне вот это нравится. Понимаешь, это меня немного приближает к тому, что Вселенная бесконечна. Но хотя бы в этом контексте я могу про это думать.
0: Нет, тут я согласен. Я имел в виду, что в конечном итоге, вот всегда, когда вы размышляя о чем-то, в чем вы на самом деле... Фактически вы не знаете правильного ответа, но после размышления об этом вы не сходите с ума. Это означает, что ваше сознание придумало объяснение этому. Даже если вы не думаете, да? Вот вы думаете про 11 сентября, мы же не знаем точно, что было. Но при этом у каждого внутри есть объяснение этого, поэтому ты не сходишь с ума, думая об этом. И в итоге каждый из вас точно понимает, сделали это спецслужбы, или сделали это террористы, или сделали террористы, ведомые спецслужбами, или террористы пробрались в спецслужбы и сами это все устроили. То есть объяснение этому точно есть. А вот с вопросом об инопланетянах ты опять затрагиваешь тему, в которой можно сойти с ума. Потому что как только ты... Если ты думаешь, что никого нет, то нормально, ты здоровый человек. А как только ты допускаешь мысль о том, что что-то такое есть, тебе тут же надо думать про то, а где они есть, а в каком месте наша Земля заключается в этой череде миров, которые есть, а насколько развит, а где тогда начал, кто был первым в этой бесконечности, который появился.
1: И как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров.
0: Психиатров, да, своих психиатров. Особенно. Конечно, и все. И вот тут ты, конечно, начинаешь сходить постепенно с ума. Уже сам вопрос, когда ничего не было, что было, приводит к легкой панике. Да, Елена Сергеевич.
1: Сергеевна.
0: Да, простите, Елена. Конечно. Роман. Мне кажется, что так это и работает. А это означает, что когда вы задаете вопросы какие-то, когда вам нужно чье-то мнение, нам всем, чье-то мнение, там, да, или там авторитет какой-то, и вот он точно знает, что там, я бы хотел знать, что он ответит. Да ничего бы вы не хотели. Вам интересно? Совпадет ли ваше понимание того, как вам ваш переводчик внутри описал эту проблему, с тем, что скажет авторитетный человек? Если совпадет, хороший и умный эксперт. А если не совпадет, дурак. Просто дурак вообще. Вот и все. И все, поэтому закрываем программу, пошли по домам.
1: Подожди, Михаил Сергеевич нам пишет, мы не будем закрывать, Роман. Постоянно ведите с Евгением передачу, очень классно. Ну куда закрывать? Только начали.
0: Да, нет, я надеюсь, что нас не закроют сразу после этого. Ну не сразу, как хотя бы в субботу закроют, хотя бы не в пятницу. А вчера, кстати говоря, ты знаешь, вчера мы ответили на еще один фундаментальнейший вопрос нашей современности. Конечно. В то время, когда нейросети штурмуют задачи тысячелетия, решают их одну за одной.
1: Одну только я знаю, решили на медне.
0: Ну, это...
1: Про сингулярность вот это вот все.
0: Гладкой
1: такое,
0: жидкости, да, и да, бесконечной, да, скорости. Да. Не, ну, слушай, решили одну, решат и все остальные. Потому что ведь это же просто вариативность предложений и их перебор. Все задачи тысячелетия упираются в конечном итоге не во что-то фантастическое, а в способность человеческого мозга перебрать невероятное количество вариантов. Все в конечном итоге, они все математические, а математика это и есть бесконечная. Вот, и в результате теорема Пуанкаре полностью падет для всех чисел, а не только там для двух и трех. И все остальные задачи это просто вопрос вычислительной мощности. Поэтому все падут. Но мы здесь вчера выяснили, что курица или яйцо. Я научил людей.
1: Шипы или липучка, арбуз или дыня?
0: Это Миша Николаевич. Не знаю. Но я научил людей, как отвечать на курица или яйцо, что раньше.
1: И как?
0: Конечно, яйцо. Безоговорочно. Потому что птицы, куры в частности, потомки динозавров.
1: Динозавров, да.
0: А динозавры откладывали яйца. Дальше возникает следующий вопрос. Динозавр или яйцо? Все равно яйцо. Потому что яйца...

0: это первое, это, по сути, икра первых рептилий, которые подумали, что а неплохо, у них тут все устроено. Шезлонги, отели, смотри. И стали из моря выходить на сушу и устраиваться на сушу. И икра их должна была становиться все более и более в твердой оболочке, чтобы сохранять жидкое, жидкий эмбрион внутри.
1: Ну, как будто бы логично.
0: И все эти... И потом это превратилось...
1: В обыденность, повседневность, в рутину.
0: Да, да, и в яйцо. То есть куры несут икру, они откладывают икру просто в очень твердой оболочке. Соответственно, динозавр или яйцо? Яйцо. Блин, ну мы вчера не заглянули еще глубже.
1: А яйцо или яйцо?
0: Яйцо или рептилия, вот та, которая... Яйцо, икра, икра или... То есть на самом деле фундаментально этот вопрос должен звучать так. Икра... Или рептилия, или вот это первое...
1: Похоже, знаешь, на кулинарную книгу.
0: Костеперая
1: икра
0: рыба.
1: Или рептилия?
0: Икра или рептилия со сливочным маслом или без употребления? Как это делать? В общем, блин,
1: на
0: а
1: кефире
0: я...
1: или на квасе, спрашивает нас аутсайдер.
0: На квасе? На самом деле, я сейчас страшную вещь скажу. Знаешь, какая самая офигенная окрошка, из которых я ел? Самая.
1: Так.
0: Самая вообще. Ты берешь... куриную грудку, напомни, как она, грудь называется?
1: Грудка.
0: А, это грудь, это другое.
1: Грудка.
0: Куриную грудку, отвариваешь ее, замораживаешь, ну, в смысле, не замораживаешь, а охлаждаешь сильно бульон, чтобы весь жир превратился в твердое, собираешь его.
1: Как туда, оболочка у яйца.
0: Ты должна получить бульон вообще без капельки жира. Потом фигачишь туда майонез, смешиваешь и бульоном с майонезом куриный заливаешь окрошку эту, и это самая вкусная и, наверное, самая вредная окрошка в мире.
1: Пока я считаю колораж.
0: Все, давай, давай, пойдем. Пусть мозг сойдет с ума от этого безнадежного вычисления.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 777 дронов над регионами России. Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники с 20 часов четверга до 8 утра пятницы. По данным Минобороны, ППЛА нейтрализовали над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областей, Пермского края, Республики Марий-Эл и Удмуртии. Кроме того, дроны перехватили над полуостровом Крым и над акваториями Черного и Каспийского морей. Песков не случил саммит Путина, Трампа и Си Цзиньпина на встрече в ОТЭС. Переговоры лидеров России, США и Китая гипотетически возможны, но пока не запланировано, отметил пресс-секретарь главы государства. Но время придет, и если действительно они трое окажутся в одном месте, то тогда по дипломатическим каналам будут предприняты какие-то инициативы. Пока таких планов нет, заявил официальный представитель Кремля. Также Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вряд ли проведет встречу с премьером Японии Санае Такаити на саммите ОТЭС. Он подчеркнул, что у Москвы таких инициатив нет. «Мы видим достаточно недружелюбное отношение к нашей стране со стороны японского премьера», отметил пресс-секретарь президента России. Напомню, саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоится в китайском Жэньчжэне 18 и 19 ноября. В Волгограде из-за атаки дронов получили повреждения два многоквартирных дома. Об этом сообщили в администрации города. Уточняется, что в результате массированного прилета беспилотников повреждены жилые здания по улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе. На время работы оперативных служб для жителей был оперативно открыт пункт временного размещения на территории школы номер 64. К дому муниципальным транспортным предприятиям были поданы автобусы большой вместимости для обогрева жителей, которые не воспользовались пунктом временного размещения, рассказали в администрации Волгограда. БПЛА воссоздали башни-близнецы над Нью-Йорком в память о жертвах терактов 11 сентября. Над проливом Гудзон запустили 2977 светящихся беспилотников. Каждый символизировал одного погибшего. Сначала дроны образовали световую композицию, а затем выстроились в очертания двух небоскребов Всемирного торгового центра в натуральную величину. Вечернее шоу дополнило традиционную инсталляцию Tribute in Light. 88 прожекторов каждый год образуют две световые колонны в память о разрушенных в 2001 году башнях. Напомню, 25 лет назад 19 террористов Аль-Каиды захватили 4 пассажирских самолета. Два из них боевики направили на башни-близнецы в Нью-Йорке. Третий лайнер врезался в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый борт также направлялся в сторону столицы США. Он разбился недалеко от города Шенксвилл в Пенсильвании. Добавлю, движение Аль-Каида признано в России террористическим и запрещено. Курс валют в пятницу. Китайский юань стоит 12 рублей 56 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 35 копеек. Курс евро сегодня 98,29. Сейчас в Москве плюс 15. Сегодня в столице переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Днем плюс 17-19. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 15 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Москва.
4: 94.8 FM.
5: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как трагические события меняют нашу жизнь? В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог, доцент финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это
9: Рок-радар. Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
9: Всего вам доброго и слушайте рок. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
10: Время начинать движение.
11: Мотор, мотор.
10: Так, говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9.08 в столице, пятница, 11 сентября. Приветствуем вас, дорогие друзья. Евгения Нагорная здесь с нами, с вами. Здесь. Здесь. А, подожди, а я, видишь, я как настоящий мужчина, я не включил тебе микрофон.
1: Мои сердца.
0: А что, без микрофона слабо поговорить в радио? Слабо?
1: Я могу, у меня громкий голос.
0: Жека, может даже без камеры в кино сниматься.
1: Это правда.
0: Да, на кефире или на квасе мы уже решили на курином бульоне. Рептилии Ливан захватывают, пишет Миша Николаев. Это кого вы рептилиями называете? Семитов? Пожалуйста, пусть Евгения Нагорная говорит. Мне предлагают иметь совесть. Хочется более осознанной речи и диалога. Значит, я вам так скажу. Все люди, которые учили ведущих, как вести ведущесть свою, все люди, которые давали советы по эфиру, что жать, что говорить, имена этих людей занесены песками времени. Хот-дог. Поэтому, если вы планируете, оставаться здесь среди аудитории, и чтобы ваши сообщения привлекали внимание ведущих и что-то осмысленное, пожалуйста, я не учу вас, и Евгения, кстати говоря, не учит вас, как называть себя, к примеру, да? Вот что вы горячей собакой называетесь? С какой стати? Вас что, съесть нужно? Что за имя такое, хот-дог? Вот мы не учим вас, как себя называть, что там, как вам вашу работу делать. Поэтому, пожалуйста, прекращайте давать советы. Есть что сказать? Скажите. Нечего, идите... куда? На работу. Идите на работу, ходок, ладно? Вот, каждый советчик по эфиру. То есть у нас есть несколько таких вещей. Мы не обсуждаем рекламу. Мы не обсуждаем новости в контексте того, что выбрал новостник, который читает. Ты знала это?
1: Нет. Просто я, знаешь, как... Я поняла, Ром, я как Маша из того самого психологического триллера с медведями. Ага. Вот на всех стульях пересидела, понимаешь? Добралась до этого.
0: Еще вчера она сидела вот там.
1: Было время.
0: А сегодня уже она сидит здесь. Так вот, мы не обсуждаем, чего сказал новостник. В том смысле, что это было неправильно на самом деле. Нет, это твоя зона ответственности.
1: Да.
0: Ты там работаешь. Я могу... опрометчиво ляпнуть какую-то фигню, как это часто бывало, поэтому я стараюсь уже спрашивать, типа начать рассказывать какую-то новость, которая у тебя оказалась в выпуске новостей. И тогда получается, что я как бы чуть-чуть забрал у тебя информационного поля. Вот это не круто. И тебе не возбраняется обсуждать меня потом, когда ты выходишь там с коллегой, сказать, вот гаденыш.
1: Ну ты подумай.
0: Вот и все. Мы не обсуждаем рекламу. К примеру, да? Вот. И мы не принимаем от вас советов, как кому чего говорить, какие кнопки жать и как вести эфир, ладно? Хотите этим заниматься? Милости просим. Пятницкая, 25, строение 1, приезжайте, проходите здесь, что там надо проходить, становитесь журналистом, редактором новостей, сидите в компьютере долго, печатаете новости в Телеграм, потом переходите в эфир, там, в новости, дальше, выходите в эфир уже как ведущий своего проекта и... Вот тут начинаете давать больше слов или меньше слов, или говорить про что-то такое, что вам захочется. Ладно? Вот я надеюсь, вы с пониманием относитесь к тому, что я сейчас вам сказал. Но ты же не понимаешь. Нет, мистер, вы не понимаете. Я же пошел дальше.
1: Так.
0: И выяснил про икру все.
1: Так.
0: Мы остановились на яйцах и динозаврах.
1: Да,
0: я бегал в Кембрии. В докембрийский даже период я сгонял, и там, в Кембрии, вот что я узнал. Дело в том, что икра, я напоминаю вам, что мы решаем вопрос, фундаментальнейший вопрос человечества, что раньше, яйца или курица? Мы выяснили, что сначала яйцо, потому что динозавры. Динозавр или яйцо? Яйцо, потому что яйцо это есть суть икры рыб, а рыбы раньше динозавров. Теперь икра или рыбы? Осталось выяснить.
1: Угу.
0: В смысле, икры, которую они откладывают, а потом внешнее оплодотворение происходит уже от икры, которую они отложили, в этом смысле рыбы раньше.
1: Ну, как будто бы правда, да.
0: Но если исходить из икры, если под икрой понимать просто крупные половые клетки, яйцеклетки, которые откладывают в воду, то рыбы. Но если говорить о настоящей этой самой... Половое размножение с помощью крупных неподвижных яйцеклеток, то есть, по сути, это протоикра такая, возникла очень давно, еще у древних беспозвоночных и первых хордовых, то есть сама по себе икра, как тип клеток, появилась задолго до того, как сформировались рыбы. Поэтому...
1: Дело раскрыто.
0: Дело, да, закрыто. Дело закрыто. Значит, хордовые... Или первые половые клетки. Следующая серия.
1: Да, а что? Может, все-таки древесные клопы?
0: А что с ними?
1: Вот новый вид древесных клопов назвали. Давай. В честь Тейлор Свифт. Вот такую пятничную новость я тебе несу.
0: А ну, расскажи.
1: Ну, в общем, одна там исследовательница, зовут ее Сара Шредер, она решила посвятить, собственно, этой американской певице, обладательнице целой кучи Грэмми, свою научную работу.
0: И миллиардерша. Ты знаешь, она единственная, кто заработал миллиард своим творчеством. Ну, не единственная из всех вообще, но из женщин певцом, певец ртом, она миллиард заработала сама первой. Так, извини, да, и что с клопами?
1: Вот, значит, она посчитала, что эти насекомые очень сильно напоминают всем известную певицу. Вот эту богатейшую... Сейчас объясню, подожди. Она подошла со знанием дела, промониторила, сопоставила, приняла решение, выдвинула теорию, предложила следующее.
0: А, то есть им и клопом мог стать кто угодно, просто Тейлор Свифт подошла по физиологическим своим.
1: Знаковый образ Тейлор Свифт — это светлые волосы и красные губы. И вот эти насекомые имеют бледно-желтую окраску с красными элементами. В научной статье, я называю их блондинками, говорит нам исследовательница по имени Сара Шредер.
0: А вот. Леди Гага?
1: Ты знаешь, у Леди Гаги были периоды разномастности. Ну, то есть Леди Гага настолько сильно креативно подходит к своему внешнему виду, что у нее нет статичного образа. То есть когда ты вспоминаешь, да, Тейлора Свифт, ты всегда вспоминаешь белые волосы.
0: А когда ты вспоминаешь Тейлора Свифт?
1: А вот
0: я сейчас пытаюсь...
1: Сегодня.
0: Я пытаюсь вспомнить,
1: сегодня.
0: Когда я вспоминал
1: Тейлора... Когда я думаю, не получить ли мне Грэмми, я вспоминаю,
0: Тейлор
1: что
0: Свифт,
1: Тейлор
0: последний
1: Свифт
0: раз, когда я вспоминал. Я думаю, что...
1: Ну, то есть вот, как бы...
0: Тихо, у меня...
1: Это что-то...
0: Это немецкая колыбельная была. Вот. А Тейлор Свифт я не вспоминаю, наверное, никогда. Последний раз я Тейлор Свифт вспоминал тогда, когда она должна была выступить за какого-нибудь... За кого она затопила? За Байдена, да, или за Трампа?
1: Она полностью демократка.
0: Она либералка, да-да-да, она левая.
1: Да.
0: Вот, она топила за Байдена, ей заплатили за это кучу чертову миллионов. А она приехала, сказала, голосуйте за Байдена, и уехала. Вот это и вся была ее работа.
1: Коротко и по делу.

0: Вот это и все.
1: Ну что, как будто бы похожим на древесного клопа?
0: Вылитый.
1: Дело раскрыто.
0: Я даже когда посмотрел впервые, вот смотрю, ну клоп же клопом, ну гляньте вообще. И поет как клоп. То есть ты хочешь сказать, что этой исследовательнице не было идеи, что она по-любому хотела назвать какое-то насекомое Тейлор Свифт. Она просто искала кого-нибудь еще не названного,
1: ты
0: чтобы
1: знаешь,
0: назвать его.
1: Это как будто бы повышение твоего класса до хай от мира ученых. Это на самом деле не первый случай, не прецедентная история. Очень часто, кстати, ученые, мы потом подготовимся.
0: Не-не, я имею в виду, что она сначала открыла, а потом
1: да,
0: думала,
1: а потом
0: кем назвать.
1: Подгоняла, да, под, на кого
0: а бы... я думаю, что наоборот. Она просто сразу поняла, что она назовет кого-то Тейлор Свифт, но
1: или
0: не знала, кого она
1: поняла,
0: найдет.
1: Она поняла, что нужно срочно кого-то открыть, чтобы назвать
0: да,
1: именем
0: да,
1: Тейлор Свифт.
0: Вот. Она могла быть я жаба, поняла. Могла быть змея,
1: ну,
0: там,
1: кстати,
0: чуть,
1: да,
0: вот что
1: да,
0: угодно.
1: Да, да.
0: Но получилось,
1: подвернулся
0: что... клопу. Теперь вопрос, чем это отразится для клопа? Поклонники начнут отлавливать их, сажать в банки и говорить: «Ты моя, Тейлор».

0: А надо спрашивать об этом. Ведь Тейлор Свифт это же, ну понятно, что я думаю, что в мире есть еще люди, которых зовут Тейлор, и фамилия у них Свифт, наверное. А, но она же называла, как бы, имея в виду конкретно, она должна была спросить у Тейлор.
1: Ты думаешь, надо было пройти какую-то вот правовую процедуру, то есть как наверное. У нас, да, в Роспатент, у них там в соответствующих бюро по патентам.
0: А сейчас вот это вот возмутится и скажет, вы что, клопа? Я должна быть райской птицей, я должна быть касат, новым видом касат. Говорит, ну нет новых видов касатки,
1: извини. Ты знаешь, Ром, есть ощущение, что Тейлор Свифт вообще этого не заметит. Да? Как будто бы настолько вот у нее, да, масштаб.
0: Ладно. В смысле, масштаб интеллекта, присутствие, отсутствие интеллект. Я наблюдаю присутствие, отсутствие вашего интеллекта. Вы лучше расскажите, что взорвалось при большом взрыве. Возникновение Вселенной, если до него ничего не было, Антон Андреевич. Антон Андреевич все-таки, да, ему нравится ходить по грани сознания, Антону Андреевичу. Он говорит, я говорю, сойду с ума, она мне, подожди. Помнишь, как у Высоцкого про психушку. Вот, хочется ходить по грани. Ученые пока до конца не выяснили, что там взорвалось. Есть ощущение, что так никогда и не выяснят. Потому что... А как вы это сделаете, если это было до времени и до информации? Мы можем выяснить только то, что входит в наш конус времени и конус информации, которая до нас доходит. Вот. А это вне нашей реальности. И, соответственно... Ну, то есть, я к чему? Я к тому, что вы же понимаете, что время, пространство, физика, законы физики, материя, все появилось в момент Большого Взрыва. А значит, все, что было до этого, не имеет отношения ни к нашему времени, ни к нашему пространству. И, соответственно, ни при каких обстоятельствах никогда мы не сможем получить его, потому что это просто в другой реальности, в другой вселенной. Это была другая какая-то вселенная. Соответственно, для нас это вообще недоступно. И мы сколько угодно можем размышлять на эту тему, но этот вопрос надо закрыть. Или спросить у Дипсика.
1: Или спросить у Дипсика.
0: Или... Можно закрыть вопрос навсегда. Или спросить, что... как там? Что взорвалось в момент большого взрыва? Блин, я так волнуюсь. Мы сейчас получим самый фундаментальный вопрос Вселенной ответ. Господи, мы готовы? Господи, надо что-то... какую-то соответствующее, это самое, как это называется?
1: Музыкальное
0: сопровождение. Сейчас, подождите, сейчас. Итак. Отличный вопрос. И здесь важно сразу разделить две вещи, которые часто путают. Большой взрыв и взрыв в бытовом смысле. Взрыв газа, например. Давай разделим. Так что произошло там? Не было взрыва как события. Большой взрыв — это не разлет вещества центра, а быстрое расширение всей Вселенной. Пространство само растягиваться стало. Поэтому вопрос, что взорвалось, некорректен.
1: Есть
0: взрываться
1: такая теория. Угу.
0: Было нечему и негде, ничего не было. Что было в самом начале? 13 800 000 000 лет назад вся наблюдаемая Вселенная была в состоянии чрезвычайно высокой плотности и температуры. Это состояние называют космологической сингулярностью. Но это не точка в пространстве, а скорее предел, дальше которого наши теории не работают. Про это я и говорю. Так что мы не узнаем. Все, закрываем тему. Все, это
1: дело не раскрыто.
0: Дело не раскрыто. Ибо дела-то никакого и нет. Другое дело, если уж хочется опять походить по грани сознания и безумия, подумайте вот о чем. Почему все есть, вместо того, чтобы ничего не было? Сейчас подумайте, не спешите ответить, что это дурацкий вопрос. Почему то, что расширилось, расширилось? А ведь могло не расширяться. Что стало причиной того, что было принято решение расшириться? В конечном итоге мы так или иначе должны прийти к... личности некого творца, некой идеи, некой воли, которая сказала, будет так. Пусть будет все, вместо того, чтобы ничего не было. А?
1: И в это время я сижу на газочке, киваю. Ну да, да, да.
0: А как еще?
1: Что так, как иначе?
0: А как? Во.
1: Это домашнее задание на выходные.
0: А ну-ка, жахните, жахните. Нет, ну я хочу, ну можете жахнуть? Ну? Ну где сейчас они будут? Сейчас будет красивое. Сейчас будет, сейчас будет. Это моя любимая Кармина Бурана. О, Фортуна. Кстати говоря, они поют как раз об этом. Как происходит, что что-то происходит, а что-то не происходит. Они называют это Фортуна!
1: Ух!
0: Да.
1: Я зачиталась на самом деле сообщение от Елены Сергеевны.
0: Давай, давай, давай.
1: Еще наброшу по теме кавычки «сойти с ума». А темную материю на коллайдере все еще не получили, пишет нам Елена. Еще ищут, но уже знают, что она есть. Иначе что заполняет ничего? Реально проще принять наличие Творца.
0: Да. А вы знаете, что есть еще одна теория, описывающая темную материю и темную энергию? Есть ощущение, что темная материя, ведь она что делает? Она же удерживает, разгоняет и все остальное делает во Вселенной. Ну, то есть галактики должны были разлетаться, но они не разлетаются. То есть, ну, в смысле, если по-простому описать, вот есть галактика, которая вращается. Но скорость ее вращения такова, что ее рукава должны разлетаться, но они остаются собранными.
1: Угу.
0: Соответственно, есть ощущение, что, условно, представив галактику в виде колеса, само колесо гораздо больше, и видимая часть — это только внутренняя ступица, по сути,
1: uh-huh.
0: а вращается гораздо большая масса, но и вот эту остальную большую массу мы просто не видим. Вот она и есть темная материя. Есть теория, которая говорит, что темная материя, ее проявление, это просто проявление гравитации, просачивающейся из параллельной вселенной, из какой-то другой вселенной. Там настолько мощная гравитация, что ее влияние воздействует на нас. Здесь мы думаем, что это некая материя, а на самом деле это просто проявление гравитации, но из параллельной вселенной.
1: Сегодня слушатели писали, что надо пересмотреть «Интерстеллар».
0: Надо.
1: И про Шелдона тоже говорили.
0: И про Шелдона.
1: Про Шелдона.
0: И первые сезоны Шелдона Купера, это детство Шелдона, тоже надо пересмотреть, но
1: наши
0: только те, где он маленький.
1: Здесь. Наши все здесь.
0: Те, где он
1: все
0: маленький. Там, где он большой, уже он уже стал неинтересным большим, и стали больше показывать его родственников, маму, папа. Фигня пошла.
1: Пенни.
0: Вот,
1: Пенни.
0: Да.
1: Пенни.
0: Шелдон. Шелдон. Шелдон. Больше мне понравилась, знаешь, вот эта тема, когда ему это, как оно, Энни, да, или как?
1: Пенни. Блондинка Пенни.
0: Блондинка, да, Пенни, соседка их. Когда она говорит, ну у тебя же патологическое стремление все завершать. Ты не можешь не завершить, чтобы все было. Он такой, это не так, это не так. Она такая... Да, и он такой, да, все, держался.
1: Да,
0: надо закончить.
1: Да, да.
0: Под такую музыку, помню, брали Иерусалим. Да, наверное. Другая параллельная вселенная как возникла? Так же. Вот так же. Еще наброшу по теме с темной материей. А, все, это про коллайдер. Все,
1: да,
0: ты читал.
1: Да,
0: давай,
1: коллайдер,
0: что мы еще хотели? Мы еще хотели Трампа Цезаря выдать вам. Да?
1: Ах, подождите, можно, а зачем?
0: А что? Ну, это мем просто такой. Стал таким мемом.
1: Ну, подожди, Ром, на самом деле уже как бы дело дошло до того, что в Роспатенте регистрируют товарный знак. Это было не далее, чем 9 числа. АвтоВАЗ зарегистрировал, да, свой товарный знак. Можно, а зачем? Под этим брендом компания сможет выпускать, внимание, автомобили, запчасти, а также товары из других категорий. Обувь, одежда. Слушай, мне, знаешь, сразу обувь, это как будто бы, вы знаешь, зимние лапти, да? Можно, а зачем? Ну, вот какая-то такая история.
0: Я сейчас, между прочим, на минувшей неделе, когда мы катали Ниву по Жигулевским горам, я привез оттуда роскошный спортивный костюм.
1: Можно, а зачем?
0: Нет, Нива, он красный. С белыми полосами такой, как, ну, настоящий советский. На сзади Нивушка, там чертежи, все это, то есть брендинг нивовский. И как мне сказали специалисты, эти костюмы на Западе у тебя будут отрывать с руками за $1000, потому что в отличие от всего, что делает АвтоВАЗ сегодня, все, что связано с Нивой, во всем мире имеет дикую популярность, потому что весь мир, ну, условно, это как мы, как весь мир знает там не какой-то отдельный Land Cruiser, а вообще семейство Land Cruiser. То есть это некое, некий самодостаточный, даже уже не бренд, а просто вот ветка автомобилестроения.
1: Явление, я бы так сказала.
0: Так вот, Нива — это ровно такое же явление, о котором знают все, начиная от Исландии, заканчивая Австралией. Все знают Ниву. По целому ряду причин, достоинств, ее особенностей, но знают точно. И поэтому все, что связано с Нивой, возьми кружку, напиши на ней «Нива», все, уже все будут за ней гоняться. Но там и машинку, чтобы было понятно, что речь об этом.
1: То есть как будто бы это получается часть русского кода? Ну, не знаю, условно,
0: конечно,
1: как медведи, балалайки,
0: ну,
1: неваляшки, чебурашки.
0: Безусловно, если бы у нас был аналог ЮНЕСКО, всемирного наследия, а у нас, по-моему, есть же такое,
1: конечно,
0: российское,
1: да,
0: русское наследие, то Нива, безусловно, говоря о технических объектах, которые туда должны попадать, Нива, безусловно, и именно поэтому у нее ее отчество — легенда.
1: Нива легендовна?
0: Да, она не, у нас же две Нивы сейчас. Есть Нива Тревел, которая раньше была Шеви Нивой, а сейчас Нива. Она называется Тревел. А эта Нива, которая была раньше просто Нива, она называется Легенда. И очень не случайно, потому что, мне кажется, это второе, ну, как бы присказка это, или приставка, она четко раскрывает вообще всю суть этой модели. Это действительно легенда. Но не в том смысле, что легендами-то называют раньше что-то неестественное, но существующее в мире образов, да, там типа придумали легенду. А в данном случае легенда имеется в виду, что это легендарный автомобиль, легендарный бренд. Но вот это можно, а зачем, я пока еще не читал. Сейчас разберемся.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В России запустилась связь 5G. Она доступна в 16 городах страны для 10 миллионов жителей. Об этом только что сообщили в Минцифры. В этом списке Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Казань, Самара, Ярославль, Волгоград, Нижний Новгород, Великий Новгород, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Уфа, Пермь и Челябинск. Прорабатывается запуск технологии еще в 50 городах до конца 2026 года, уточнили в ведомстве. Связь обеспечивают операторы «Большой четверки» МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2. Как отметили в Минцифры, связь по технологии 5G запустили по поручению президента Владимира Путина. Новый стандарт сможет использоваться для управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, в развитии телемедицины и в цифровизации промышленности. Вооруженные силы России поразили в Киевской области логистический центр «Гастомель». На объекте хранились комплектующие для производства беспилотников большой и средней дальности. Ликвидирован дата-центр «Би-мобайл», который обеспечивал хранение и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования ВСУ. Кроме того, уничтожен инновационный терминал логистического центра «Новой почты» в Хмельницком. Объект использовался для хранения дронов. Вооруженные силы поразили склад в Днепропетровской области. Там хранились беспилотники самолетного типа и комплектующие к ним. Также нанесен удар по судну, которое доставляло в порт Одессы военное имущество для нужд вооруженных сил Украины. В порту Черноморска уничтожены два сухогруза, перевозившие продукцию военного назначения для ВСУ. Ликвидированы морской катер, резервуары с горюче-смазочными материалами и хранилище с имуществом, предназначенным для украинских войск. Как уточнили в Минобороны, удары по объектам были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 777 дронов над регионами России. Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники с 20 часов четверга до 8 утра пятницы. По данным Минобороны, БПЛА нейтрализовали над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областей, Пермского края, Марий-Эл и Удмуртии. Кроме того, дроны перехватили над полуостровом Крым и над акваториями Черного и Каспийского морей. Песков не исключил встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС. Переговоры лидеров России, США и Китая гипотетически возможны, но пока не запланированы, отметил пресс-секретарь главы государства. Но время придет, и если действительно они трое окажутся в одном месте, то тогда по дипломатическим каналам будут предприняты какие-то инициативы. Пока таких планов нет, заявил официальный представитель Кремля. Также Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вряд ли проведет встречу с премьером Японии Санае Такаити на саммите АТЭС. Он подчеркнул, что у Москвы таких инициатив нет. «Мы видим достаточно недружелюбное отношение к нашей стране со стороны японского премьера», отметил пресс-секретарь президента России. О погоде. В Москве сейчас плюс 15. Сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем до 19 тепла. Ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Пора на техобслуживание авто. Вам на СТО фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235 1111. Код 495. 235 1111. stofilter.ru.
4: Телефон рекламной службы 925 33 17. Код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Профитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
6: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва».
9: Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
10: «Говорит Москва». Моторы.
0: 9.38, ничего себе! Уже 9.38.
1: Пролетело на времечко сегодня.
0: Как-то оно, время, стопы. Все относительно.
1: Тоже относительно,
0: все,
1: да.
0: Все относительно, вот понимаешь.
1: Наша тема сегодня.
0: У нас пятница, 11 сентября. Очень надеемся, что у вас тоже. Если только вы не человек, который за океаном слушает эту программу. У нас «Говорит Москва». И пока что моторы. Но мы, может, что придумаем? Какие-то моторы. Какие-то же, друзья, это моторы. Вот бывало раньше моторы, а это... Значит так, у нас АвтоВАЗ. Так расскажи, что они запатентовали, это точно? Потому что я сейчас хочу позвонить на АвтоВАЗ, и чтобы не выглядеть...
1: Да, Ром, Роспатент нам говорит, что им подали заявку на регистрацию товарного знака.
0: А они уверены, что это АвтоВАЗ подал?
1: Ну, как будто бы, наверное, да, это если верить РИА Новостям.
0: Все, сейчас мы выясним. Я звоню в АвтоВАЗ. Я звоню главному. Я недавно узнал, что он, оказывается, вице-президент. Их там на всякий случай всех называют вице-президентами. Вот ты чем-то руководишь, ты уже вице-президент. Ну ладно, это руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский. Мой большой друг и товарищ, сейчас мы с ним поговорим. Значит, если он ответит.
1: Нужно
0: вообще всегда отвечает, да.
11: Абонент сейчас не может ответить на вас.
1: Всегда отвечает, а сегодня нет.
0: Опа! Я перезвоню, пишет, говорит, я перезвоню. Но справедливости ради нужно сказать, что я всегда ему звоню с 6 до 8, а сейчас 9.40. А у них в 9.40 обычно селекторы какие-нибудь, там еще что-то такое, и поэтому он действительно может быть занят. Пришло сообщение от него, что он перезвонит. Но это я перезвоню, как вот эти на картах на Яндексе указания дорожных работ, когда они заканчиваются. Там 30 октября. Какого года? Хочется спросить, 30 октября какого года? Поэтому, когда человек пишет, я перезвоню, так и хочется сказать, когда? Когда ты собираешься перезвонить? Значит, можно, а зачем? Я тебе расскажу вот какую историю про это можно, а зачем. Когда появилось это интервью, это сейчас минута моторов. Когда появилось это интервью, это же вообще что за история? Напомни нам, как это происходило.
1: А я напомню, как это происходило, но сначала достану свою бумажку, да, если не отдавал?
0: Нет. Ну,
1: в общем, история в том, что фраза «можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олегу Груненко.
0: Груненко. Он называется главный инженер АвтоВАЗа. Это вот человек, который инженерит весь АвтоВАЗ.
1: Я не буду называть имя его собеседника, его визави. Ну, в общем, эта фраза «можно, а зачем?» стала мемом после интервью, в котором Груненков таким образом ответил на вопрос журналиста, может ли АвтоВАЗ производить автомобили, аналогичные BMW.
0: Да.
1: На что он ответил, можно, а зачем?
0: Угу.
1: После этого на этой фразе началась всяческая спекуляция. То есть на маркетплейсах, еще на каких-то торговых площадках стала появляться куча всякого стафа с этим неймингом. Ну, то есть там можно, а зачем футболка, можно, а зачем то,
0: что самое главное, что эту фразу стали использовать как... символ неспособности АвтоВАЗа делать классные тачки. Или нежелание. Даже не неспособности, а нежелание. Потому что можно, значит, есть способность. А зачем? Типа нет желания. То есть АвтоВАЗ не хочет делать хорошие, современные, крутые... Вопрос журналиста, это обычно... Да, типа крутые, вообще классные автомобили. И вот, пожалуйста. И после этого пошло. Можно стеклоподъемники, а зачем? Можно автоматическую коробку передач, а зачем? Можно полный привод, а зачем? И так дальше. То есть, в общем-то, это называется в простонародье передергивание по утрам. А в информационном мире это называется вырвано из контекста. То есть, и в данном случае это точно совершенно было вырвано из контекста, потому что что говорил Груненков? Мы можем делать BMW, да. ровно так же, как АвтоВАЗ может делать холодильники. Он может сделать атомную бомбу. А зачем это АвтоВАЗу? Смысл был именно в этом. Это завод, у которого есть совершенно четкая целевая аудитория, есть совершенно четкая стратегия, продуктовая в том числе, продукта, который они делают. BMW делает совершенно другой продукт. Это как если бы вы пришли и сказали, может BMW делать Porsche?
1: Можно, а зачем?
0: А зачем нам делать Porsche? Porsche уже делает Porsche, а BMW уже делает BMW. То есть, во-первых. Во-вторых, это автомобиль из совершенно разных категорий ценовых, целевых и всего остального. Вопрос был, ответ был в том, что мы делаем автомобили для нашей группы потенциальных и реальных покупателей, которые вот уже 55 лет покупают эти автомобили и будут продолжать покупать. Другое дело, что если бы спросить, можно ли ускорить техническую эволюцию модели АвтоВАЗа, да, или еще какая-то история. Вот здесь можно было, он бы сказал, так а мы это и так делаем. Угу. Другое дело, что мы скованы рамками там вот этого, вот этого, вот этого, как огромное предприятие с огромной социальной нагрузкой. Мы не можем быть такими же подвижными, как, к примеру, какой-нибудь другой бренд, там, условно там, европейский. Короче, есть свои особенности, да, они есть. Но это был ответ... Вот совершенно четко, я знаю Олега Грунькова, мы с ним много раз общались в рамках разных мероприятий, и просто это очень интеллектуальный, приятный в общении, с одной стороны простой, но не в смысле простой, а в смысле доступный и понятный человек, который, казалось бы, главный инженер главного завода. Ты там должен быть чувак, к которому не подойди. Договорись сначала, а потом подойди, поговори. Нет, он сам подходит, ребят, ну что, как там, вот сейчас там новая модель тестируем, Весту или еще что-то. Это и самое главное, профессионал в инженерии. Поэтому он дал, рассчитывая на то, что перед ним такой же интеллектуал.
1: Достойный оппонент.
0: Он дал ему ответ, то есть как бы понимаешь, ты как вот, не знаю, он просто сказал, что... квадратный корень из чего-то будет там
1: что-то.
0: Вот, что-то. А человек говорит, прикиньте, он какую-то рамку нарисовал мне, и вот это вместо того, чтобы сказать, что это надо разделить. То есть просто сразу дал ответ, не разжевывая его, надеясь на то, что он говорит с интеллектуалом, который понял этот ответ. Оказалось, что там напротив него сидел чувак, который просто тупо хайпажор, и который хотел хайпануть. И у него получилось, это залетело, завирусилось. Вот и все. Так что сама эта история, она выеденного яйца не стоит.
1: Ага, яйца или икры, или курицы, или рептилии.
0: Или хордового какого-то. Но то, что потом получилось дальше, это, конечно, нонсенс. И, на мой взгляд, это, конечно, упущение АвтоВАЗа. Упущение, потому что сразу через небольшое время на конференции отчетной здесь, в Москве, где было все руководство, я хотел, ну, у меня там был один вопрос технический, и руководство все, включая Соколова, который президент АвтоВАЗа. Угу. И я думаю, предложу, спрошу точнее, не собираются ли они оседлать вот эту волну «можно, а зачем?», забрать ее у народного сарафанного радио низкопробных блогеров, которые таким образом постоянно поклевывают АвтоВАЗ, да, и хейтят, отобрать путем, забрать себе ее обратно, сделать комплектацию автомобиля «можно, а зачем?», кредитную программу «можно, а зачем?». Можно платить много, а зачем, когда можно платить меньше? То есть присвоить ее себе и отобрать у народа эту штуку, потому что штука-то на самом деле перспективная.
1: Ну подожди, это как раз и есть шаг. Вот если верить статье РИА Новостей, это как раз и есть шаг. То есть мы подаем официальную заявку в Роспатент, мы регистрируем товарный знак, и только мы и только мы имеем право выпускать все под этим неймингом.
0: Ну, это шаг сильно с опозданием. Ну, и так я не закончил. Это я не закончил. И я тогда пишу, на всякий случай думаю, а вдруг расстрою кого-то этим вопросом, там, Груненков, может быть, расстроится, хотя его тогда не было, но он бы узнал об этом. И спрашиваю одного из сотрудников в пуле, там, который занимается пиаром, все, мне говорят, слушай, ну, если это не очень остро, можешь пока, потому что пока сама тема, она такая болезненная, и вот само упоминание о ней, а вот тогда и надо было это делать. Тогда и надо было сразу. А сейчас, понимаешь, когда эта волна уже чуть-чуть так подутихла, все это, ты вот этой новостью начинаешь опять раздувать, как бы, ну, не знаю, нет. Ну, с другой стороны, молодцы, что сделают своим, посмотрим, что они будут под этим делать, и это очень классно, но надо быть динамичнее. И это, между прочим, и есть, на мой взгляд, одна из проблем АвтоВАЗа, это вот эта не инертность, а такая... Неспешность...
1: Небыстрое реагирование.
0: Неспешность большой машины, в которой много шестеренок, департаментов, чего-то, и они вот, пока они что-то сделают такое правильное, они идут в правильном направлении, но пока все это провернется, пройдет все стадии согласования, ты говоришь, смотришь, уже прошел год. Это к вопросу о том, почему, может, они не так динамично развиваются, как хотелось бы. Вот ровно поэтому. Это неплохо. Это просто так. И тут, наверное, надо реформировать. Это будет когда-то. Ну, не знаю. В общем, такая фигня. Не дозвонились мы на АвтоВАЗ. Ильинский не перезванивает. Давай дальше пойдем. Пойдем? Пойдем.
1: Пойдем.
12: Моторы.
0: Так, что у нас? Ну, мы, ну можно уже про Цезаря Трампа?
1: Да, ну, конечно, можно.
0: Ну, давай, рассказывай. Ты там принесла что-то...
1: Я, на самом деле, немного чего принесла. Прошерстила с утра кое-какие источники. Нравится мне эта фамилия у человека. Луна, конгрессмен. Ага. Конгрессвумен, если быть точнее.
0: Это она, которая Паулина, самая красивая из них?
1: Ну, не знаю.
0: Нет?
1: На вкус
0: и цвет. Паулина или Паула как-то? Пола.
1: Анна Паулина.
0: Анна Паулина.
1: Анна Паулина.
0: Луна. Она когда латин, и если когда она была худая, ну, она вот была
1: пока
0: красивая.
1: Пока ты будешь вспоминать и фантазировать, я тебе, в общем, зачитаю, в чем смысл давай. Этой новости.
0: Давай.
1: Значит, конгрессвумен... Анна Паулина Луна допустила выплаты по $5000 из средств для Украины. Ну, ты же помнишь, да, в чем вся эта история? Что Дональд Трамп сказал, что каждому совершеннолетнему американцу...
0: Ну, посмотри, она классная.
1: Ну, да.
0: Ну, она-то, взглянь, какая классная. Я не знаю, там есть еще такие классные, чтобы... Она очень красивая, она смуглая, с черными ну, волосами. Да,
1: по большому счету, Анна Паулина Луна, можно нам говорить, что хочет. С черными глазищами.
0: Ну, нести может, что хочет. Зато она красивая, можно сказать. Но она, между прочим, еще и обычное дело говорила. Дело. Вот, но в данном случае чего она... Это же Трамп сказал накануне.
1: Да, Трамп сказал, что каждый совершеннолетний американец получит по $5000, если республиканцы по итогам промежуточных выборов сохранят контроль над обеими палатами Конгресса.
0: Подожди, несовершеннолетний?
1: Совершеннолетний.
0: То есть
1: каждый совершеннолетний.
0: Совершеннолетний?
1: Проголосовавший.
0: А сколько у них? Совершеннолетний считается с 21-го?
1: С 21-го, как будто когда они то переходят уже...
0: То есть с 21-го до 90-го. То есть все американцы... Все американские избиратели, правильно я понял его? Все американские избиратели, если они вдруг соберутся проголосовать все-все-все за 5 тысяч...
1: Не все за 5 тысяч, а каждый за 5 тысяч.
0: Ну, а сколько... Так, хорошо,
1: 5 тысяч... Да подожди, пока ты считаешь, я тебе договорю. В общем, Анна Паулина Луна сказала следующее. Мне кажется, что это одно из лучших политических предложений президента. Что касается поиска средств на осуществление выплат, мы можем с легкостью перенаправить часть финансирования, выделяемого на иностранную помощь и направляемую за рубеж. Возможно, что-то из направляемого Украине и передать это американским гражданам, сказала нам конгрессвумен в эфире телеканала Fox News.
0: Значит,
1: ты скалькулировал?
0: Я конкулирую. Я конкулирую до сих пор, конкулирую. Выступая на съезде республиканской партии в Далласе, поправьте мне, если я не прав, это то место, где застрелили Кеннеди. Трампа не застрелили. В этом новость. Трамп выступал в Далласе, его не застрелили. Это уже хорошо.
1: Переходим на следующую
0: новость. Да, следующая новость. Заявил, если республиканцы победят, вы победите вместе с ними и получите $5000. А где он сказал, что всем? Это цитата его. По его словам, выплата полагается каждому взрослому гражданину США, потратить деньги нужно будет только внутри страны.
1: Да, то есть он иными словами сказал, что мы будем тратить деньги на Америку.
0: Ну, то есть, в общем-то, смотри, как можно одно и то же сказать, но это будет значить разное. Во-первых, это нормально, это называется вмененный доход. То есть некоторые страны, в частности европейские, не очень большие. Для подстегивания внутреннего потребления и экономического роста внутри страны. Действительно. Ну, то есть, тут связь какая? У людей мало денег, они мало тратят, экономика получает мало денег, производители товаров не получают деньги, не могут инвестировать в развитие, и все такое. Дайте людям больше денег, они начнут больше тратить и запустят таким образом, как бы стимулируют экономику.
1: Можно было просто, дайте людям больше денег.
0: Вот, сколько. Это вмененный доход называется. Угу. То есть тебе дают деньги, потому что производственно, как это называется, производительность труда растет за счет того, что автоматизация, роботизация, все это. Соответственно, производительность растет, а значит, люди должны получать либо больше... А люди сильно больше денег не получают. Ну, там типа боятся инфляции, если такое. А давайте вот будем давать им деньги, вот так вот вкинули денег. Но

0: то ли.
1: Где Галина Степановна из бухгалтерии, да?
0: Да, да, сейчас я разберусь. Вы должны были получить зарплату. Я же знаю, что вы зарплату получаете. Я подарю вам самое ценное. Я подарю вам жизнь вашу. И все, говорю, вы будете жить. Вот вам самое ценное. То есть, но я вообще, знаешь, давно замечаю за ним какие-то цезарианские эти штуки.
1: А как эта история, когда он в своей соцсети True Social публикует просто карту почти, там, не знаю, ну, я не буду говорить половины мира, да, но в цветах американского флага. То есть как будто бы что-то из Карибского бассейна уже его.
0: Да. Мне очень понравилась еще история про, после чего я точно начал проводить аналогии, история про американский контингент в Германии. По-моему, речь шла из Германии в Польшу. Он такой: вы там что-то неправильно себя ведете, принимаете не те законы, я заберу базы военные и переведу в другую страну. Елки, это же четко, четко римская военная традиция. Потому что римские аванпосты, которые стояли там вплоть до Лондона. Лондон — это римский город, между прочим. И Париж тоже римский город. Они стояли там, где жили дружеские племена, их называли друзья Римской империи. И они защищали их от набегов соседей и разграбления. То есть, если у тебя стоит римский гарнизон, ты, с одной стороны, да, должен его кормить, но, с другой стороны, это обходится тебе дешевле, чем если бы ты постоянно защищался от тех, кто тебя грабит, сжигает, захватывает твои земли. Все. И это была привилегия — быть другом Рима и защитой. А если ты начинаешь чудить, что там не додаешь какой-то мзды, то Рим говорит: а нам эти легионы нужны в другой компании, мы их выводим. Это означает, что а вот теперь, чувак, ты сам по себе. И посмотрим, как там эти галлы или германцы с тобой в ближайшие полгода, что из тебя будет. Это было наказание такое. Трамп делал то же самое. Ах, Германия-то нехороша, мы выведем оттуда свои гарнизоны, свои легионы, уведем их в этот, в Польшу. И поэтому со злыми русскими, с этими варварами, ты будешь сама разбираться, ты будешь брошена, и ничего тебя не будет. Дальше. Идилы. Должность идила в Древнем Риме. Цезарь, кстати, был идилом, прежде чем стать Цезарем. Цезарь — это вообще прозвище. Это значит лысый или плешивый. Это что такое? Потому что звали-то его Юлий. Это Гай, Юлий, семья Юлий. Имя Гай, а фамилия Юлий. Он из рода Юлиев. А Цезарь — это прозвище. И, короче, он был... Во-первых, он был патриархом. Он был главным этим среди жрецов. Патриарх — это пожизненный титул. Патриарх, понтифик, что я говорю, понтифик. То есть сейчас папа римский, который понтифик, это, в общем-то, ему досталось это кресло от Цезаря.
1: Последователь.
0: Да.
1: Пришел вот посидеть.
0: А еще он был идилом. Идил — это тот, кто устраивает в Риме праздники, торжества, строит храмы, строит стадионы, бани, всякую фигню.
1: В общем, человек про что-то про приятное, да? Вот, то есть смотришь на него, и приятно становится.
0: Во-первых, но все это делает он за свой счет.
1: Особенно приятный человек. Говорю
0: за свой счет. То есть ты, кажется, что ты все это, но таким образом ты покупаешь толпу и любовь народа, которая потом конвертируется в твой титул консула. И ты становишься во главе, а потом уже после консульства ты уезжаешь в провинцию, становишься проконсулом, и там ты уже отбиваешь все эти бабки, потому что там у тебя дань со всех народов, все это. Там
1: это,
0: ты себе все это возвращаешь.
1: Сначала ты работаешь на зачетку, да, а потом она на тебя. Ну,
0: посмотри на Трампа. Бальный зал.
1: Бальный зал.
0: Да, да. Это идильство точное, совершенно идил. То есть он пришел в Белый дом и решил: за фигня у вас здесь. Я вам построю. Это то, что делали. Но если идилы в Риме делали это для народа, купить любовь народа, то этот покупает любовь бизнеса. За деньги бизнеса, потому что 800 миллионов или сколько там выделены на бальный зал.
1: Как будто бы беспроигрышная схема.
0: Вообще просто. Это деньги выделили бизнесмены, чтобы на этот бальный зал все. И вот теперь еще это покупка голосов. Ровно то, что делали все время. Там не было подкупа. Там была просто оплата.
1: Антон Андреевич пишет, что по закону Российской Федерации это подкуп избирателей.
0: А по закону Американской Федерации это лоббизм. Вы же, ну, проведите, пожалуйста, не

0: несколько этих, приведите, пожалуйста, несколько противоречий между, не так, несоответствий между коррупцией и лоббизмом. Вот, не, не так, отличий, вот, я вспомнил это слово. Найдите 10 отличий, 2, 3, 1. Найдите одно отличие между коррупцией, подкупом и лоббизмом, который в Штатах официально разрешен. У тебя целые эти институты лоббистов, которые mm-hmm. продвигают идеи табачных компаний, идеи стрелковых клубов, почему в Штатах разрешено оружие официально, ты автомат покупаешь себе просто в магазине. Лоббисты, они пролоббировали. Все. И вот теперь он просто тупо как кандидат на новое консульство. Он тупо покупает голоса избирателей по 5000. Кстати, а во что это обойдется? По оценкам CNN, агентства Reuters США, около 270 миллионов взрослых при выплате 5 тысяч каждому сумма составляет примерно 1,35 триллионов долларов. И все.
1: Как будто бы прокалькулировали.
0: Прокалькулировали.
1: Что же у нас сегодня со словом с этим?
0: 1 триллион 350 миллиардов и средств, замороженных на Украину еще что-то, можно погасить примерно 1% из этого. Где он остальное будет брать, непонятно.
1: А это пусть лоббисты решают.
0: Евгения Нагорная вот была вот здесь.
1: И наверное. Роман Щукин.
0: Все, давайте, держитесь уже там и будьте здоровы.
2: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Нижегородской области отразили массированную атаку дронов. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали 51 беспилотник. БПЛА сбили в течение ночи силами Минобороны, Росгвардии и отряда БАРС-НН. Обломки дронов повредили многоквартирные частные дома, автомобили и другие гражданские объекты в городе Дзержинске. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин. Он уточнил, что пострадавших в результате прилета украинских беспилотников нет. Обломков много, оценка ущерба продолжается. На местах инцидентов работают экстренные службы. Написал Никитин в своем канале в мессенджере Макс. Глава Нижегородской области отметил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь и поддержку. В Тамбовской области задержали россиянина по подозрению в госизмене. Мужчина собирал для украинской разведки сведения о военных объектах и сооружениях топливно-энергетического комплекса в Тамбовской и соседних областях. Как сообщили в ФСБ, 20-летний фигурант сам вышел на контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения. Включение под стражу. Пакистан заявил о готовности организовать новые переговоры США и Ирана. Для этого Исламабад должен получить запрос обеих сторон, заявил посол в России Файсал Ниаз Тирмизи. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке будет одной из центральных тем на предстоящих переговорах премьер-министра страны Шахбаза Шарифа и президента России Владимира Путина. Пакистан продолжает работать ради мира. Мы убеждены, что дальнейшая эскалация неизбежно выйдет далеко за пределы региона. Уже сегодня рост цен на нефть оказывает влияние на мировую экономику, заявил посол Пакистана в России в интервью газете «Известия». В России запустилась связь 5G, она доступна в 16 городах страны для 10 миллионов жителей, об этом сообщили в Минцифры. В списке Москва-Петербург, Тверь, Казань, Самара, Ярославль, Волгоград, Нижний Новгород, Великий Новгород, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Уфа, Пермь и Челябинск. Прорабатывается запуск технологии еще в 50 городах до конца 2026 года, уточнили в ведомстве. Связь обеспечивают операторы «Большой четверки» МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Т2». О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 15, сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем плюс 17-19, ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порыва до 15 метров. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины – программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян, я автор и ведущий этой передачи. Это значит, говорим сегодня про Соединенные Штаты Америки. Ну и не только, стараемся затрагивать актуальные темы, которые интересуют вас. Стараюсь тоже, как что называется, держать нос по ветру, потому что очень много событий происходит за пределами Соединенных Штатов, но... Тем не менее, в той или иной степени они, конечно же, влияют на общую ситуацию в мире. Но для нас, конечно, наиболее интересно, как это влияет на ситуацию у нас в стране. У нас передача «Диалог», смс-портал 925-888-8948, телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот», телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал у нас в Дзене, мы ВКонтакте, мы и, конечно же, в нашем любименьком-прелюбименьком Максе. потихонечку, постепенно, но раскручивается со скрипом, но тем не менее наш родной Макс, так сказать, постепенно взрослеет, преодолевая все детские болезни, которые так свойственны нынешним социальным сетям. Ну, по крайней мере, никто нас не забанит там, это уже хорошо. Но, конечно же, уважаемые радиослушатели, никто не заменит прямой живой эфир 495-73-73-94-8, всегда прямой эфир, всегда живой контакт, всегда... Мы с вами, что называется, на связи. Карен, доброе утро, спасибо. Сразу 20:36. Хорошо ли поступает Трампушка, подкупая избирателей? 20:36. Ну, а вы как думаете? Ну, конечно же, нет. Обычно я не комментирую. Андрей спрашивает, как мне совместный эфир Романа и Евгения. От всей души желаю моим коллегам удачи. Мне очень понравилось. Рад за своих коллег, так сказать. Так что в добрый час, Роман и Евгения. Всего вам самого хорошего и доброго. Так что, конечно же, а как может быть по-другому на радиостанции «Говорит Москва», уважаемые радиослушатели? Ну что вы. 11 сентября 2026 года, ровно 25 лет тому назад, вот приблизительно в это же время, но только по Нью-Йорку, ваш покорный слуга, успев вскочить в автомобиль и проехав 20 километров, добрался до Либерти Парка, который находится на стороне Нью-Джерси, прямо напротив Манхэттена. Первое небоскреб уже рухнул к тому времени. Вот. Буквально за несколько, как мне потом говорили, минут до моего приезда врезался второй самолет уже туда. И вот, собственно говоря, находясь там, я видел, как второй небоскреб рухнул тоже. Это было, конечно, запах асбеста этот, он еще, по-моему, лет 10 меня потом преследовал. Конечно же, это самый-самый ужасный теракт в истории, все-таки, наверное, современного, конечно, мира, да. Ну, прежде всего, по количеству, конечно, погибших, более 3000 человек, если еще учитывать пассажиров самолетов. Два самолета, которые врезались в здание торгового центра, один самолет, который врезался в здание Пентагона. Ну, такая очень, конечно, своеобразная там была ситуация, потому что до сих пор вызывает огромное количество вопросов, потому что действительно больше вопросов, чем ответов там. Ну, вот. Но я не, так сказать, не хотел бы сейчас уходить в теорию заговора, такую своеобразную. Но я бы хотел как раз вам сказать о четвертом самолете, о котором очень мало говорят. Четвертый самолет, который упал в Пенсильвании штата, не долетев до Белого дома или до здания Конгресса, куда метили террористы. Что произошло там? А там произошло то, что уже пассажиры, которые узнали, что происходит, они восстали и атаковали террористов. Они их убили там всех. Ну, собственно говоря, кроме пилотов. Пилоты успели запереться, и уже открыть кабину пилоту было невозможно, и они... Ну, сознательно или несознательно, тут уже сложно говорить. Скорее всего, пассажиры уже прорывались туда, в кабину, потому что иначе какой им был смысл, совершать вот крушение вот где-то там в полях Пенсильвании, они бы могли долететь. Судя по всему, пассажиры уже, как говорится, добирались до них, и они уже, так сказать, рухнули, что называется, недалеко от Харрисбурга, столицы штата Пенсильвания. И там уже, как говорится, все закончилось как бы так. Но, тем не менее, эти люди пытались, они противостояли. Конечно, это был шок для всех. Я помню общее состояние тогда, когда я потом вернулся где-то через пару часов. Людей, которых я и не видел в нашем так называемом нейборхуде, да, они все были на улице, все вышли на улицу. Все просто молча смотрели друг на друга и не могли понять, что вообще произошло. Это, конечно, был шок. Это был шок, потому что до этого, хотя так сравнивают это с Перл-Харбором, но это где-то Гавайи, это где-то далеко, это военные цели. А это, конечно, был действительно шок, который я могу сопоставить там с прилетом инопланетян, может быть, в этом, вот в таком плане. Потому что неожиданно совершенно были другие лица у людей, вот у соседей, которых я знал, с которыми я ни разу не разговаривал. Там, знаете, такое американское соседство, оно немножко своеобразное, до определенной черты. Там ни близких таких тесных отношений, кроме своих друзей, там нет. А здесь как бы вот такая общая беда, она на какие-то минуты, но она объединила как бы всех. И, конечно же, я вот еще раз хочу повторить, это вот шоковое состояние сотен людей. Это было, конечно, это какого-то фильма, знаете, апокалипсиса. Было вот такое своеобразное было зомби-состояние для всех, потому что люди просто не, они не могли оценить масштаб этой трагедии, потому что они себе представить это не могли. Вот как, каким образом это могло произойти. Получилось, не получилось, но Бен Ладен, в принципе, действительно изменил Америку. Действительно изменил Америку. С того момента полностью изменилась жизнь там. Я знал Америку до 2001 года, и вот потом уже после 2001 года. Это была уже другая совершенно Америка, конечно, во всех отношениях. Это прекрасный аппарат, вот эти 90-е годы, они завершились. Это такое было какое-то своеобразное естественное такое вот состояние. Это сказалось и на экономике, это сказалось, конечно, на отношении людей, это сказалось на ценах, это сказалось на работе, на безработице, на всем, в общем, абсолютно. Так что сказать, что это как бы до сих пор Америка фактически залечивает эти раны. Так что я думаю, что вот в конечном итоге, конечно, Бен Ладен добился своего. Бен Ладен добился своего, он поразил вот именно символы. Это не просто были здания, это, конечно же, были символы Америки. И вот они так очень быстро, неизбежно так все это рухнуло. Рухнули не только здания, рухнули надежды, рухнули какие-то, знаете, прекраснодушные мысли обо всем. Америка тогда уже, вот, ну, что называется, ополчилась. Конечно, это же было единение, конечно же, это была консолидация общества, безусловно, там огромные силы. Я помню, как звезды Голливуда выступали, собрали сотни миллионов долларов, были компенсации выплачены по возможности. Америка еще хранила, доставала, еще хранила людей, потому что там завалы разбирались достаточно долго. А на Стейтен-Айленде, это один из островов, и который является частью Нью-Йорка, там свалка была городская. Сейчас ее, по-моему, уже нет, а раньше это целые горы мусора там были. И вот все, как говорится, обломки домов, я помню эти скривленные балки огромные, которые были каркасами этажей, они все свозились как раз туда. Город был фактически перекрыт, только вот были работы непосредственно там на месте. Конечно, Рудольф Джулиани, мэр, он проявил себя как действительно такой хозяин города. И когда приехал саудовский принц спустя несколько месяцев, и он позволил себе неуважительно сказать о жертвах, и заикнулся о том, что, мол, это было в какой-то степени понятно, оправдано, Джулиани просто его выгнал из города. Он сказал: убирайтесь с моего города, я просто с вами, так сказать, разговаривать не о чем. Вот. Так что очень многие были такие вещи, доведенные до экстрима вот в тот момент. Ну и, конечно же, вот до сих пор, 25 лет, огромное количество вопросов. Я сейчас, уважаемые радиослушатели, немножко рассказал вот в целом обстановку, которая тогда была. Но сегодня вечером у нас будет в гостях мой товарищ, мой коллега, вы его знаете, это Стас Крапивник. Стас Крапивник — это бывший офицер американской армии, вы знаете. Мы с ним подробнее поговорим об этом теракте, у него есть свой взгляд на это все. Так что я думаю, что нам лучше сейчас перейти уже к непосредственным событиям. А вечером в 20:00 на передачу «Америка Лайт» я вас приглашаю, где мы вместе уже вот и со Стасом мы обсудим уже, ну, более серьезно. Я вот вижу по вашим сообщениям, что вас эта тема до сих пор интересует. И это правильно, конечно, что она интересует, потому что подобные теракты, они выходят всегда за рамки национальных интересов, национальной повестки. Это, безусловно, своеобразная катализатор и лакмусовая бумага всего того, что происходит сейчас. Потому что, конечно же, это, с моей точки зрения, произвело огромный эффект и влияние оказывает не только на политическую повестку Соединенных Штатов, но и, конечно же, во всем мире. Там никто не снимает, так сказать, проблемы, которые после этого возникли. Зайдите, пожалуйста, на мою страничку в «Америка Лайт», я там это в телеграм-канале. Я там пишу сейчас о том, как изменилась ситуация с мусульманским населением, что происходит вот в связи с этим, каким образом развивались события. Потому что, конечно же, были совершенно вопиющие случаи самосудов. В Техасе один ковбой застрелил, как он думал, мусульманина, на самом деле это был сикх, он увидел челму. Ну, вот видите, это тоже вопрос образования, вопрос просто элементарных знаний. Да, он подумал, что если это, значит, тюрбан, значит, это обязательно должен быть мусульманин. А он оказался сикхом. Вот. Прямо на улице застрелил его. Но надо сказать, что правосудие тогда очень быстро среагировало. Американцы чувствовали, что нельзя это отпускать. Там могла начаться просто волна самосуда против мусульманского населения Америки, и этот ковбой был приговорен моментально, ну, Техас это моментально к смертной казни, так что там, и он был, приговор, по-моему, приведен достаточно быстро в исполнение. Так что очень много было коллизий, очень много было ситуаций, и, конечно же, апофеозом всего этого до 2003 года, когда началась совершенно непонятная и неоправданная интервенция в Ирак. Это уже, конечно, здесь начались совершенно другие. Это был такой конец уже, знаете, вот общего такой скорби. И здесь началась уже просто политическая игра, которая была абсолютно необоснована. И это тот самый момент, когда Америка начала делать первые грубейшие свои ошибки, ну, вот со времен, наверное, Югославии и Вьетнамской войны. Потому что, конечно же, агрессия против Ирака, она в конечном итоге привела, вот, казалось бы, должна была быть уроком тому, что значит необоснованно и абсолютно не спровоцированные действия со стороны Ирака. Но вот попытка решить другие проблемы, потому что, как вы знаете, среди террористов были граждане Египта и Саудовской Аравии. Они обучались в Германии и во Флориде. Какое-то отношение имело к Ираку, но мы уже сейчас с вами знаем, что это была абсолютная провокация со стороны спецслужб, прежде всего ЦРУ, и которая, собственно говоря, втянула Америку в достаточно сложный, очень долгий конфликт, который стоил американцам тысячи жертв, только американцам тысячи жизней. Значит, Ирака, мы с вами знаем, там под миллион жертв были, разрушение государства, которое до сих пор не собрано вместе еще. Ну и, конечно же, казнь Саддама Хусейна, как такового сейчас там. Так что, конечно же, вот посмотрите, как расходятся волны от этого конфликта в самой разнообразной сфере, в самых разнообразных направлениях. Тем более, я думаю, что даже еще в большей степени показательна ситуация, которая складывалась внутри Соединенных Штатов. Это так называемый Patriot Act, это за патриотический акт, по которому, в принципе, началась тотальная слежка за американцами. И вот то, что мы сейчас с вами видим в качестве искусственного интеллекта, самых разнообразных действия правительства по слежению за своими собственными гражданами. Вы знаете, что сейчас вот Flocks, компания, которая устанавливала тотально везде камеры, разгорается скандал, потому что это повсеместно уже, просто повсеместно контролируется повсеместно везде. Хотя, кстати, как это ни странно, на уровень преступности это, ну, никак не сказывается в конечном итоге. Но, тем не менее, американцы уже сейчас живут в совершенно другой реалии. И как следствие и весь мир, понимаете? Мы все сейчас под наблюдением, вот под воздействием всего этого, вот, опять же, это вот эти круги, которые расходятся, я считаю, именно с 2001 года, это тотальная слежка правительства за своими гражданами в самой разнообразной сфере. Я сейчас не хочу ни в коей мере со знаком плюс, со знаком минус, потому что мы с вами были много раз свидетелями того, как совершались ужасные, страшные преступления, и именно по камерам слежения вычислялись преступники. Здесь, безусловно, это нужно, это... Но я бы хотел просто вот о тенденции как таковой сказать. Мне иногда, я умиляюсь, когда говорят, ну вот там следят за мной, вот как можно, так сказать, там что-то прослушивать, что-то читать. Уважаемые радиослушатели, добро пожаловать вот в эти реалии, в которых мы сейчас с вами живем. Это международная проблема, и отвергать это, не считаться с этим, ну, по-моему, наивно, просто наивно, и это прекраснодушие, оно совершенно здесь неуместно. Да, это теперь наши реалии, да, мы все под наблюдением, хорошо это или плохо, но в любом случае это будет только усиливаться. Тем более с появлением новых технологий это зайдет, я думаю, достаточно далеко. Но вот, по крайней мере, мы с вами знаем, а это вот как бы благими намерениями, вот во что это все выльется в конечном итоге. Не будет ли это еще большим злом, чем сами теракты и преступления? Вот это вопрос, на который нам, я думаю, придется ответить в ближайшее время. Так. Здравствуйте. Нигматуллин пишет: здравствуйте, Рафаэль, если получится, хотелось бы обсудить новость о том, как американская Palantir объявила, что берет себе главного поставщика вычислительных мощностей компанию Nebius. Вопрос: чем опаснее слияние Palantir и экс-главы Яндекса в кооперации с экс-министром Украины Федор? Да. Я давал уже комментарии на наших федеральных каналах, может быть, вы видели уже там. Я хочу повторить вот по поводу этой ситуации Palantir и Nebius. Это речь идет об Аркадии. Непосредственно идет о создателе Яндекса. И компания Nebius, которую он, Волош, Аркадий Волош, да, он ее организовал. И она сейчас является действительно одним из многих разработчиков какого-то определенного продукта. Я сейчас не хочу слишком далеко уходить. Вот, не совсем владею, так сказать, технической стороной. Но я бы хотел здесь что сказать. Значит, во-первых, Аркадий Волош больше не является гражданином России. Он сменил свое гражданство, он не является гражданином нашей страны. Так что здесь, в данном случае, я думаю, что... Хотя вот я, насколько знаю, Павел Дуров, он является и гражданином России, и гражданином Франции, но это один разговор. А Волош не является, он сдал свое гражданство официально, и он теперь является, так сказать, гражданином другой страны. К нему можно относиться как угодно, Андрей пишет, Волош предатель. Это мы сейчас с вами говорим морально-этическую сторону. Я бы не хотел слишком далеко уходить вот в этом направлении, потому что люди разные. Кто-то считает, что это он никого не предал, кто-то считает, что он предал, но, по крайней мере, он официально заявил, что не является гражданином России, поэтому, конечно же, компания, которую он там себе оставил, это компания, иностранная компания, она, если мне память не изменяет, она, ну, прописана, что называется, в Голландии, так что здесь претензии предъявлять бесполезно. Свято место пусто не бывает, то, что на месте Воложа мог быть другой, да, это тоже. Я хочу сказать сейчас о другом, мне кажется, это гораздо важнее. Дело в том, что в последнее время я вижу, что не производится со стороны нашего государства системная работа вот с теми людьми, которые являются, которые сейчас находятся, вот что называется, на передовой развития вот этих новых интернет и хай-тековских технологий. Меня вот, например, я каждый раз, вот сколько я смотрю, наблюдаю, это и Павел Дуров, это я не могу понять, почему мы в какой-то момент не могли создать условия для этих людей, и чтобы они, ну, безусловно, талантливые люди, вы же понимаете, это и Дуров, и можно как угодно относиться к нему, но в данной ситуации мы должны понимать, что это люди, они действительно создали уникальный продукт. И, кстати, Яндекс, это мы одна из немногих стран в мире, у которой есть своя поисковая система, да, которая, насколько я могу знать, она достаточно успешно конкурирует с грантами, там, типа Гугла. Может быть, по масштабу, по капитализации это, конечно, не такая, но тем не менее, нам, что называется, хватает. У нас есть определенные в этом отношении задел, чего не имеют другие, допустим, компании, причем самые развитые, Западная Европа, допустим, у них этого нет, своих поисковых систем. Так что это создано. Поэтому я думаю, что здесь определенный промах с нашей стороны. Тем более, что у нас, ну, послушайте, мы сейчас с вами говорим о том, что предатель. Скажите, пожалуйста, а вот поставка двигателя РД-180, если мне память не изменяет, американцам, они ставили это на свои спутники, военные спутники, которые, может быть, сейчас вот выведены на орбиту при помощи наших двигателей. Что тогда нам говорить о Роскосмосе и тех людей, которые там как раз заправляли этим и вот продавали эти двигатели до последнего момента, пока американцы не нашли замену? Как там к этому относиться? А скажите, пожалуйста, а поставки газа, допустим, в некоторые страны Западной Европы и нефти даже иногда, это что, не является не то же самое фактически? Когда в угоду прибыли, мы торгуем, ну, нашими интересами. Каким образом? Я читал, я не знаю, насколько это верно, я могу сослаться на источники, но Россия стала неожиданно крупнейшим поставщиком газа в Бельгию. Та самая страна, которая украла и заморозила наши активы. И мы так радуемся, что она, так сказать, их не использует, а всего лишь заморозила. Почему мы поставляем? Наш газ доходит до Франции, до Англии. Почему это происходит? Здесь очень много вопросов политического характера и нашего системного противостояния нашим врагам. И вот я думаю, что ситуация с Воложем, она высветила еще раз эту проблему. Мы с вами про что? Мы что, мы про деньги или все-таки про что-то другое? Если, допустим, для нас важны вот эти вот, так сказать, деньги, я уж не знаю, но настолько ли это необходимо нашему бюджету, я не хочу вторгаться в эту сферу, понятно, что у нас, но мы, по-моему, очень уже лет 20 слезаем вот с этой иглы, все никак не можем слезть. До такой степени нам нужно, оказывается, экспортировать наши углеводороды, что мы уже готовы даже с нашими врагами, что ли, торговать? Я уже не говорю о том, что мне не совсем понятно при всех тех заморозках активов и банковских переводов, каким образом мы вообще там деньги получаем. Через кого, через что, так сказать, какие-то посредники там или еще что-то. Это первое. А второе, не кажется ли вам, что такой необузданный экспорт, стремление вывести наши природные ресурсы, а это как бы умаляет наши усилия использовать здесь это? По идее, для такой мощной державы, как Россия, вывоз продукции, ну, кроме дружественных стран, нам и самим бы это пригодилось, изготавливать конечный продукт. Тем более, учитывая ситуацию с углеводородами сейчас в мире, учитывая цены, которые сейчас на бензин, на топливо в целом. По-моему, вот такой, знаете, легкие деньги вывоза наших углеводородов не дают возможности развиваться нашим технологиям. Может быть, задуматься над этим, и конечный продукт все-таки, если уж мы продаем это, то хотя бы предлагать это именно вот конечный продукт, который имеет добавленную стоимость гораздо больше. Ну, сколько можно? Мы, бог знает сколько, уже, я не знаю, столетия, все вывозим, торгуем. Древесина, это. Сколько времени мы вывозили древесину в Финляндию, так сказать, чтобы хорошие отношения? Ну, как у нас отношения хорошие с Финляндией, которая перерабатывала нашу древесину и продавала нам же еще эту мебель в 10 раз дороже уже. Кстати, то же самое сейчас и с Китаем происходит. Если очень много вопросов, и мне кажется, что некоторые наши чиновники, они прикрываются подобными вещами для того, чтобы просто не делать свое дело, эффективно вести свое хозяйство. Правительство Мишустина делает очень много по поводу этого, вне всякого сомнения. Но мне кажется, здесь еще есть возможности улучшить нашу работу и сделать ее более системной. Поэтому я надеюсь, что на это наше политическое руководство все-таки обратит внимание. Пришло время выпуска новостей, уважаемые радиослушатели. Я предлагаю вам послушать их вместе со мной, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
3: В Москве 10:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Тамбовской области задержали россиянина по подозрению в госизмене. Мужчина собирал для украинской разведки сведения о военных объектах и сооружениях топливно-энергетического комплекса в Тамбовской и соседних областях. Как сообщили ФСБ, фигурант сам вышел на контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В Нижегородской области отразили массированную атаку дронов. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали 51 беспилотник. БПЛА сбили в течение ночи силами Минобороны, Росгвардии и отряда БАРС-НН. Обломки дронов повредили многоквартирные частные дома, автомобили и другие гражданские объекты в городе Дзержинске. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин. Он уточнил, что пострадавших в результате прилета украинских беспилотников нет. Обломков много, оценка ущерба продолжается. На местах инцидента работают экстренные службы, написал Никитин в своем канале в мессенджере «Макс». Глава Нижегородской области отметил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь и поддержку. Вооруженные силы России поразили в Киевской области логистический центр «Гастомель». На объекте хранились комплектующие для производства беспилотников большой и средней дальности. Ликвидирован дата-центр «Бимобайл», который обеспечивал хранение и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования ВСУ. Кроме того, уничтожен инновационный терминал логистического центра «Новой почты» в Хмельницком. Объект использовался для хранения дронов. Вооруженные силы поразили склад в Днепропетровской области. Там хранились беспилотники самолетного типа и комплектующие к ним. Американцы впервые заняли все первые 10 мест в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Лидером списка стал предприниматель Илон Маск с состоянием 919 миллиардов долларов. За ним следует сооснователь Google Ларри Пейдж, 286 миллиардов. Третью строчку занимает основатель Amazon Джефф Безос, 274 миллиарда долларов. В первой десятке также сооснователь Google Сергей Брин, основатель компании Dell Майкл Dell, глава признанной в России экстремистской корпорации Meta Марк Цукерберг, сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон, гендиректор технологического гиганта NVIDIA Дженсен Хуанг и бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер. Топ-10 замыкает американский инвестор Уоррен Баффет, чье состояние составляет 144 миллиарда долларов. Он вытеснил из первой десятки владельца группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно. О погоде. В Москве сейчас плюс 16, сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем плюс 17-19, ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
7: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Ты что пинаешься?
10: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
11: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
13: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
12: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
13: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
12: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
13: Включите ваши приемники на полную мощность.
12: Каждое воскресенье после 8 вечера.
13: Всего вам доброго и слушайте рок.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
6: Добрый день. Уважаемые радиослушатели, еще раз, радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер», с вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о Соединенных Штатах, о характере российско-американских отношений, ну и не только. Позвольте зачитать ваше сообщение. Так, Нилс Майкл пишет, по крайней мере, он не скрыл. Наверное, вы имеете в виду гражданство Воложа, да? Да, да, я думаю, что... Николай, все-таки это был Бен Ладен, не внутренний заговор с подрывом близнецов. Мы поговорим об этом, уважаемые радиослушатели. Очень много есть, так сказать, мыслей по этому поводу. Но подробнее сегодня поговорим вечером. Так, давайте возьмем. Да, слушаю вас.
14: Да, здравствуйте, Рафаэль.
6: Да.
14: Ну, на самом деле, не только на основании документального фильма «Расследование» Майкла Мура, ну и, как правило, когда американские, в том числе военные, уходят в отставку, они сами сомневаются, в том числе на самом высоком уровне, что они были не осведомлены, что данный теракт под руководством запрещенной нас организации, не буду ее рекламировать, происходил под колпаком наивысшего руководства спецслужб. Хотя Джон Теннет, который был тогда главой ЦРУ, якобы предупреждал Буша, что готовится террористический акт. Но на самом деле, если президент не прислушивался к чиновнику разведслужб тоже высокого уровня, возникает еще больше вопросов. Я бы хотел сказать, я вам благодарен за то, что вы осуждаете поставки нашей нефти и газа и всех остальных ресурсов, но кроме титана и РД-180, 181 Соединенных Штатов Америки, которые, наконец-то, наша страна зарубила для поставок, в том числе нашего не только потенциального, но и вероятного противника, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, которые мы продолжаем поставлять. Мы сами питаем эту войну. Я имею в виду эти деньги, это кровь наших бойцов и гражданских лиц. Я вам приведу один пример быстренько. В нулевых годах, когда у нас была так называемая специальная контртеррористическая операция на Северном Кавказе, у нас процветали турецкие компании «Мосэнко» строительная, которая получала благодаря Лужкову наиболее ликвидные искусственные подряды, в том числе и сеть торговая «Рамстор», которые отчисляли деньги боевикам на Кавказ, и которые потом в конце нулевых годов наконец-то были оттуда депортированы. Поэтому здесь много вопросов, и не надо нашим чиновникам говорить, что это замкнутый круг, что нам нужны деньги. На самом деле мы в какой-то части, может быть, на 25% сами продолжатели этой войны.
6: Хорошо, спасибо вам. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Да, слушаю вас.
15: Алло.
6: Да-да, пожалуйста, говорите.
15: Алло, здравствуйте. Вот вы задали вопрос, почему мы поставляем газ, двигатели продаем и так далее, необузданный экспорт. Так вот, у нас же с 90-х годов установлен компрадорский капитализм, да? Компрадорский, это значит, возим готовую продукцию, не развиваем собственное производство. Компрадор от испанского, вот вы знаете, от испанского слова португальского там или как, покупатель. Вот у нас такая страна. В Африке вот Нигерия, Англия. И мы, вот наша компания. Поэтому мы возим, а наши элиты, это вот элиты, они зарабатывают на этом. Не развивается производство. А вот как избавиться от компрадорского капитализма? Ой, ну это счастье, что у нас есть Путин. Ну прям вот, ну, молиться должны за него каждый день.
6: Скажите, пожалуйста, простите, пожалуйста, простите, пожалуйста, вы говорите, ничего не производится, нет. Вы считаете, что за последние годы мы не стали производить корабли, самолеты?
15: Путин.
6: Простите, вот простите, он... простите, у нас же диалог, да, дайте, я же вам дал сказать, скажите,
15: да,
6: разве мы вот за последние годы, вот мы же производим самолеты, свои суда начинаем строить, железнодорожный состав, то есть, так сказать, огромное количество вещей, которые у нас сейчас вот появились, поэтому говорить, что у нас сейчас есть какой-то компрадорский режим, как вы говорите, вы настаиваете на этом или все-таки вы считаете?
15: Да, я спросила у Алисы, она мне подтвердила, компрадорский режим у нас, и вот мы с Анголой... И Нигерия, вот наша компания.
6: Я все понял. Все, извините, пожалуйста, просто если Алиса сказала, то тогда, конечно же, ну куда ж, кто я такой, чтобы спорить с Алисой? Когда увидите Алису, хотя бы расскажите, как она выглядит. Да, слушаю вас.
16: Алло, здравствуйте, Руслан Никитич.
6: Да, здравствуйте.
16: Такой вопрос. Скажите, а какой интерес Америки вот урегулировать, значит, эту самую войну на Украине? Ведь Брезинский же все по нему идет. Они нашими же руками уничтожили все, что было нажито, как говорится, за это вот...
6: Скажите, а вот вы не слышали, вот я в предыдущих передачах говорил вот по поводу этого, я, ну, по-моему, я не знаю, ну, раз 20 точно повторял, конечно, они не заинтересованы, конечно, конечно, они не заинтересованы, безусловно.
16: Значит, этот туман такой, да, вот это вот...
6: Ну, конечно, конечно, и я высказывал свое мнение, да, и я высказывал свое мнение по поводу того, что вот визит этих Боликов-Лёликов сюда к нам, я не вижу здесь никакой абсолютно перспективы для них, понимаете? Я не доверяю людям, которые приезжают в Москву, а потом едут в Киев и обнимаются, в буквальном смысле слова, с этим наркофюрером. Я не могу верить этим людям, понимаете? Ну, у меня, допустим, я не вижу, как говорится, ни объективных, ни субъективных данных на то, что эти люди действительно настроены. Я знаю, что у нашего политического руководства другое мнение. Я слышал, как высказывался президент. Я, так сказать, это мое личное мнение. Я считаю, что это затягивание своеобразное такое уже. Не такое грубое, не такое кондовое, как это было с Минскими, Стамбульскими соглашениями. Но, тем не менее, это попытка протянуть время, растянуть время в преддверии ноябрьских выборов. Поэтому я оптимизма наших официальных властей я не разделяю, уважаемые радиослушатели. Поэтому вы просто посмотрите, следите за этим, потому что это для меня принципиальный момент, и я доношу свою позицию. Это еще раз хочу повторить мое личное мнение. Я его высказываю в рамках закона нашей Конституции и закона о печати. Если кто-то хочет со мной поспорить по этому поводу, в том числе и среди официальных лиц, я готов, как говорится, представить свои доводы и свои источники. Для этого, я надеюсь, вы понимаете, уважаемые радиослушатели, я просто такие заявления не делал. У меня есть на это основание просто для этого. Исходя из моего опыта, исходя из того, что я вижу, что я читаю ежедневно из первоисточников, и, так сказать, для меня ситуация складывается не такая радужная, скажем так. Ну, кто-то хочет до сих пор туннель или мост там через Берингов пролив строить. Ну, удача. Я очень буду рад, если я окажусь неправ, знаете. А директор ЦРУ тогда зачем приезжал? Это другой вопрос, почему приезжал Рэдклифф, который является русофобом отъявленным, человеком-ястребом. Вот. Это мое мнение как журналиста, как гражданина. Но я надеюсь, вы понимаете, что для спецслужб существует огромное количество причин контактировать на таком уровне или на другом. В эту сферу я как раз не хочу вторгаться, потому что это профессиональные контакты. Насколько они обоснованы, насколько они там, допустим, нужны, это решают люди непосредственно там. Я глубоко убежден, что контакт вот с этим человеком произошел, исходя из интересов, конечно же, какого-то интереса нашей страны. Но я просто подчеркиваю, кто этот человек и что от него можно в той или иной степени ожидать. Я, например, не представляю себе, что Рэдклифф мог привести какую-то позитивную повестку и предложить какую-то позитивную, так сказать, тему для обсуждения. Я не представляю, это не тот человек, понимаете? В крайнем случае это Витков может быть. Может быть, это, так сказать, на уровне Трампа, телефонного разговора между Трампом и Путиным. Может быть, это так. Может быть, это по каким-то другим, но не этот человек, понимаете? Не этот. Так, да, слушаю вас. Да, пожалуйста.
17: Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, Москва.
6: Да, Евгений.
17: Скажите, пожалуйста, вот недавно умер Киссинджер, да?
6: Ну как недавно? И достаточно вот... давно уже, 2 года почти.
17: Ну, он исполнял роль такого посланника, который вот ездил, урегулировал...
6: В какой-то степени, да. Угу.
17: Вот, а сейчас эту роль, я так понимаю, взяли вот Витков и Кушнер, которые тоже ездят и делают вид, что они урегулируют конфликты, а на самом деле там что-то, наверное, выясняют для себя. В общем, я вот такого мнения.
6: Ну, вы посмотрите у Кушнера, он строит отель, хочет строить в Сербии, он хочет курорт в Албании делать, они хотят Ривьеру, это бизнесмены, понимаете? Это люди, с моей точки зрения, они просто даже не квалифицированы для таких переговоров. Наверняка они... Киссинджер это, спасибо вам за звонок, Киссинджер это совершенно другая категория, это суперпрофессионал, это уходящая такая когорта людей, при всем при том, это не наш там лучший друг был или еще что-то, но давайте отдадим должное ему, при всем при том, что он, безусловно, его деятельность была такая сомнительная, и очень многие страны выдвигали против него достаточно серьезные обвинения, в частности, это казалась ситуация во Вьетнаме, когда были бомбардировки. И при Джонсоне, президенте, и при Никсоне. Там отдельная история. Но Киссинджер это, безусловно, человек, который формировал политику, и который был суперпрофессионал. Давайте отдадим ему должное хотя бы за то, что он внес свой вклад наравне с Никсоном, с одной стороны, а с другой стороны, с Брежневым и Громыко в так называемую, так сказать, вот этот период разрядки. Это при нем это было, начало 70-х годов. Это именно так, когда наша столичная водка появилась на американских прилавках, когда сюда здесь открылся завод пепси-колы, когда мы играли в хоккей друг с другом, когда курились, не дай бог, конечно, не надо курить, сигареты Союза Аполло, когда наши космонавты встречались там, когда фильмы американские шли здесь, а наши фильмы шли там. Это было время, да, Киссинджер тоже стоял у истоков этого всего, при всем при том. Это не умаляет его позитивного взгляда, но и, конечно же, мы не забываем о том негативе, который был. Ну, простите, это он американец. Естественно, он действовал, по крайней мере, в его, так сказать, понимании, в интересах своей страны. Так что здесь, по-моему, достаточно ситуация однозначна. Да, слушаю вас.
18: Здравствуйте. Скажите, вот такое мнение, как вы к нему относитесь, в принципе, вот... Смотрите, уже конфликтное СВО идет 4 года. Почему все-таки так мягко наше руководство относится к этому трагическому как бы, событию?
6: Я
18: да?
6: понял, да.
18: Почему им как американцы, почему они как Туру там или кого-то еще не могут взять этого?
6: Я понял. Вы знаете что, у меня есть свое так сказать, мнение по этому поводу. Я думаю, что здесь желаемое и возможное. Вот я бы так сказал. Понимаете, одно время, одно дело, когда мы заявляем, и другое дело, когда есть ли у нас возможность это сделать. Вот я бы хотел, чтобы мы вот на эту составляющую еще обратили внимание. Насколько я мог понять, что эти годы, они не прошли даром, что мы действительно нарастили свои мускулы, и сейчас, собственно говоря, мы это видим уже в конкретных результатах, вот что это происходит. Хотя я неоднократно отмечал, все-таки в целом, безусловно, позиция у нас достаточно... мягкотелая в этом плане, и с моей точки зрения, все-таки она заслужит более жесткого ответа. Потому что у меня сложилось такое впечатление, мое личное мнение, что наша, такое вот это очерчивание красных линий, оно в какой-то степени способствовало наглости наших врагов. И они, потому что мы сами же прекрасно помним, несколько лет назад, аптечки, каски, каски, аптечки. Каким образом мы дошли до ракет уже, от баллистических ракет средней дальности, которые сейчас убивают наших людей? Когда это произошло? Я сейчас говорю F-16, леопарды посерединке, что называется, были. Чуть ли не томагавки уже хотели сделать. Поэтому здесь это, конечно, вопрос нашего, с одной стороны, может быть, нашей недооценки. Чисто в политологическом, в политтехнологическом смысле, я об этом неоднократно говорил, я считаю, что более агрессивная политтехнология, еще раз хочу повторить, я сейчас не вторгаюсь в военно-техническую сферу, наша реакция должна была быть более жесткая, конечно же, я думаю, это бы в какой-то степени бы все-таки отрезвило наших врагов, и давайте не будем забывать, наше действительное желание, наша действительно добрая воля в отношении этого конфликта, будь то касается ли это украинского народа, оно воспринимается на Западе как слабость. Совершенно конкретная слабость. Я вот сколько читаю англоязычную прессу и в Европе, и в Америке, в один голос говорят, ну, если бы там могла бы Россия, она бы, конечно, бы это, но Россия, вот, так сказать, не может. Редкие-редкие специалисты и эксперты высказывают мнение, что это действительно просто терпение и президента нашего, и, конечно же, нашего политического руководства. Редко-редко, типа Мершаймера, типа Такера Карсона, они говорят об этом. А все остальные, как под копирку, 99,9. Россия слаба, Россия не может, Россия, если бы она бы хотела, она бы сделала. Поэтому, если вот говорить о наших последних действиях, когда мы, ну, как я говорил, сейчас это уже гуляет, там, расколошматить, я на одном телевизионной передаче сказал это, когда мы буквально расколошматили эту инфраструктуру там, это же об этом даже и не пишется. Это настолько мало об этом пишется сейчас, что у иностранцев и жителей Западной Европы складывается мнение, что мы вообще, как говорится, ничего не предпринимаем в этом плане, что у нас якобы нет такой возможности. Так что это тоже политтехнология, информационная война против нас, я тоже отмечал неоднократно, мы здесь должны быть более последовательны, а самое главное, мы не должны бояться быть более агрессивны. Чем больше мы будем агрессивны в информационной войне, в политическом противостоянии, тем меньше придется нашим ребятам на передовой рисковать своими жизнями и добывать для нас так нужную всем нам победу. Я вот убежден именно в этом, и я обращаю внимание именно на политическую, дипломатическую, политтехнологическую составляющую. Мы здесь можем сделать гораздо больше, есть специальные политтехнологии для этого. Это, ну, с моей точки зрения, это достаточно очевидно. Ну, постепенно это, конечно, приходит к общему знаменателю. Посмотрите, как изменилась риторика даже нашего министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, который делает огромное дело сейчас, безусловно, вместе с Марией Захаровой. Они на передовой, что называется, там. Но нужно больше, понимаете? Мы должны соответствовать тем вызовам, которые сейчас перед нами, и мы должны соответствовать тем действиям наших солдат на передовой. Мы не можем отсиживаться здесь в информационных окопах, а там наши ребята наступают ценой своей жизни, добывая победу. Нет, мы должны идти вместе с ними. Точно так же, как во время Великой Отечественной войны. Против Гитлера, против нацистов, против Третьего Рейха воевали не только «Катюши», не только Т-34, не только Ил-2, так сказать, Ла-5 и другие, а и «Голос Левитана». Я сейчас так в кавычки это беру, но в целом, конечно, это была еще огромная информационная поддержка, которые осуществлялись так, на тот момент люди, которые этим занимались. Слушаю вас.
19: Алло, Рафаэль, здравствуйте. Да, еще здравствуйте. Раз. Скажите, вы сейчас Дзержинского вспоминали, но ведь Дзержинский сказал, ни в коем случае нельзя было допустить сближение России и Америки. И это же было им сделано. В 1959 году у нас же была заваруха эта самая. Вот. А тут получилось, это что, просчет, аналитика, вот та, которая Америка допустила нас сближиться с Китаем. Как вы думаете?
6: Ну, это безусловно. Я вообще-то, вы знаете, я Бжезинского не упоминал. Я вообще стараюсь этого человека не упоминать, потому что это, ну, это патентованный русофоб. Тут даже уже по фамилии понятно, что это, как говорится, генетически у него. Да, это просчет безусловный. И мы должны, как говорится, ну, извините, радоваться тому, что они сейчас вот умудрились поссориться и с Китаем, и с Россией. Но это от высокомерия определенно такого ковбойского, который, я убежден, приведет в краху, по крайней мере, внешнеполитическую составляющую Соединенных Штатов Америки. Началось это с Югославии, и, собственно говоря, вот до сих пор это продолжается, и это безусловно, потому что совершенно очевидно было, это вот как раз тактика Киссинджера была, разделяя властву, он сумел это сделать, надо отдать должное. он сумел наладить отношения с Китаем, и в какой-то степени в начале 70-х годов Китай в политическом смысле противопоставлялся нам, да, это было, так оно и есть. Я думаю, в очень большой степени вот тот альянс, который был бы тогда, на тот момент выгоден бы нам, он бы сыграл, может быть, другую роль в деле сохранения Советского Союза. Но это да. Но здесь нам не нужно удивляться. Киссинджер действовал в интересах своей страны. Здесь все понятно. Другое дело, в интересах какой страны действовали Горбачев и Ельцин. Вот это другой вопрос. Так что мы просто должны другим людям задавать эти вопросы. Так, слушаю вас.
20: Доброе утро, Рафаэль.
6: Доброе.
20: Вот я очень согласна с тем, что вы недавно сказали по поводу того, что мы должны более жестко отвечать, да, то получается, что какая-то шпана на нас, ну, я образно, да, шпана.
6: Да, правильно, шпана натуральная.

0: прийти тоже встретиться, значит, обсудить с нашими лидерами и, значит, ищет, ну, не перемирие уже, может быть, мира ищет, да, такие какие-то проходят скользким путем. Но ничего не происходит дальше-то. Я вот задаюсь вопросом. А когда наступит та точка, когда вот мы разозлимся, да, вы тоже про это говорили, когда это произойдет, какой момент должен случиться, чтобы мы сказали, да ё-моё, да сколько же можно, и как ответили, и чтобы уже все поняли, что с нами не надо так вот разговаривать на таком...
1: Спасибо, месте, спасибо, да. Согласен с вами, безусловно согласен. Да, слушаю вас.
2: Да, доброе утро, Рафаэль.
1: Доброе утро.
2: Скажите, пожалуйста, вот вы только сейчас сказали, что очень много желающих, что нужно заниматься информационными окопами. Но вы знаете, министр обороны Белоусов, наоборот, говорит, что мне нужны солдаты настоящих земляных окопов. Почему такой вопрос? В информационные окопы очереди огромные выстраивают, такие километровые. Все хотят в информационный окоп залить. А в настоящий окоп, чтобы вырасти на линии фронта, никого, так сказать, днем с огнем не сыщешь.
1: Я с вами не могу согласиться. Спасибо за звонок. Я не могу с вами согласиться. Что значит выстраивается очередь там информационные окопы? Где вы эти очереди видели? Если вы имеете в виду вот этот, так сказать, балласт, который у нас по интернету гуляет, неизвестно кто, неизвестно откуда, неизвестно что пишет, но это, так сказать, это отдельный разговор по этому поводу. Если дело касается действительно реальной политтехнологической и политологической оценки, да, у нас не так много, в принципе, специалистов, не так много. Это первое. Второе, у нас, и да, действительно, есть вот молодые, но я преподаю, вы знаете, что я преподаю в ВУЗе, я, так сказать, готовлю и будущих политологов, и журналистов, там очень широкий, так сказать, это, ну, Плехановский университет, я там веду курс, значит, как раз по средствам массовой информации, зарубежным средствам массовой информации. Я вижу, что у нас есть огромный потенциал, у нас есть огромный потенциал наших молодых ребят, которые рвутся в бой в этом. Надо просто организовать эту работу. Вне всякого сомнения. Но это, так сказать, понимаете, да на войне как на войне. Понимаете, в чем дело? Информационная война – это такая же война, как и горячая война. Я просто хочу, вот, чтобы, уважаемые радиослушатели, вы не разделяли так. Журналисты, ну, не в такой степени, но это просто специфика, но тоже погибают. Погибают, гибнут, их убивают, как солдат. Причем подло, из-за угла, мы это с вами неоднократно видели, поэтому я бы не делал так, знаете, пренебрежительно, там информационные очереди, эти очереди. Так что здесь, знаете, в свое время поэт сказал, хорошо, к штыку приравняли перо. Вот я думаю, что огромное количество наших, особенно фронтовых репортеров, они как раз и вот, так сказать, своим пером, как и штыком, как и оружием, они борются за нашу общую победу. И как я хочу вам еще раз сказать, не зря же Гитлер говорил, что первым он казнит Сталина, когда выиграет, а потом Левитана. Это тоже, как говорится, знаете, это заслужить надо такое. Слушаю вас.
3: Добрый день, Леонид, Москва.
1: Да, Леонид.
3: Знаете, вот вам звонила милая дама, которая с Алисой обсуждала компрадорский режим. Я, конечно, с Алисой это не обсуждал, но я веду бизнес, в том числе производственный, да, довольно там, ну, не самый маленький на свете. И знаете, вот вы в пику сказали про корабли, я вот подумал, ну ведь мы, эти корабли собирают рабочие, которым нужна спецодежда, согласитесь со мной?
1: Да.
3: А ее шьют на каких машинках? На китайских. А нитки откуда? Из Индии. А потом эти корабли красят. А какими красками? Из Норвегии, из Дании, из Финляндии. То есть сказать, что мы как бы полностью, что, знаете как? Если вы можете, приведите пример хотя бы одного серьезного изделия, которое мы полностью делаем на своих компонентах.
1: Я понял, уважаемый радиослушатель, я не особый специалист в этом, но поверьте мне, вот насколько я знаю, я не знаю ни одного производства, ни одного, касается это Америки или это, где бы было бы 100%, так сказать, сборка. Вы что, считаете, что автопром Германии собирает только из этих компонентов, что ли, из немецких? Или вы думаете, Boeing строит только из американских компонентов? Это немножко, по-моему, странное восприятие действительно. С моей точки зрения, не имеющие ничего общего с реальностью, в которой мы с вами живем. Поэтому, ну, я не знаю, каким бизнесом вы занимаетесь там. И потом, я вас спросил же еще раз, не надо апеллировать к нашим радиослушателям. Высказывайте свое мнение, и не нужно критиковать радиослушателей. Критикуйте кого угодно, кроме радиослушателей. Это одно из условий, по крайней мере, мое. Критикуйте президента, критикуйте правительство. Да что там говорить, даже меня можете критиковать. Но не радиослушатели. Люди

0: звонят сюда не для того, чтобы их выставляли в том или ином негативном свете. Это не наша кредо. Уважаемые радиослушатели, я вас всех увижу, надеюсь и услышу в 20:00 Америка Лайт до вечера. Поговорим более подробно о теракте 11 сентября. Всего доброго.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Во время визита Антона Силуанова в США вопрос о снятии санкций с России не обсуждался. Об этом министр финансов России заявил в комментарии телеграм-каналу «Юнашев Лайф». По его словам, сейчас тема рестрикций также не рассматривается. Встреча глав Минфинов России и США состоялась на полях заседания министров финансовых ведомств и управляющих центробанков стран Большой Двадцатки 31 августа и 1 сентября. Антон Силуанов и Скотт Безант провели переговоры в городе Ашвилле, штат Северная Каролина. Беларусь не собирается ни на кого нападать. Республика ведет себя прагматично, отметил Александр Лукашенко. Некоторые из нас тут пытаются упрекнуть, что якобы завтра мы на кого-то собираемся нападать. Мы понимаем, что если мы на кого-то, допустим, из наших соседей совершим нападение, это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, расположенными по периметру государствами, мы не сможем. Зачем тогда начинать войну, если абсолютно откровенно? Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, наше население, обеспечить безопасность мы обязаны, сказал Александр Лукашенко в ходе поездки в Брестскую область на военный полигон. В США выпустили монету в память о жертвах теракта 11 сентября. Номинал составляет 50 центов, рассказали в Министерстве финансов страны. Памятные монеты отчеканили в Филадельфии, штат Пенсильвания. На них изображена статуя свободы, рядом с которой размещена надпись «Никогда не забудем» 9-11-01. Приобрести их можно в упаковках по 20 или по 100 штук, которые стоят 40 и 100 долларов соответственно. Мы чтим память о погибших и помним о мужестве тех, кто рисковал своей жизнью, спасая жизнь сограждан. Спустя четверть века мы неизменно обещаем, мы никогда не забудем, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент. 11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» захватили в США 4 пассажирских лайнера, 2 самолета они направили на башни-близнецы Всемирного торгового центра. Это были самые высокие на тот момент небоскребы в Нью-Йорке. Третий борт взял курс на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый лайнер последовал в сторону Вашингтона, но разбился недалеко от города Шенксвилла. Добавлю, движение «Аль-Каида» признано в России террористическим и запрещено. Компания OpenAI рассматривает возможность замедлить развитие искусственного интеллекта. Об этом заявил главный исполнительный директор корпорации Сэм Альтман. Он надеется, что другие технологические компании присоединятся к такой инициативе. Опасения усилились после инцидентов, связанных с нейросетями, которые показали способность обходить ограничения. Искусственный интеллект самостоятельно взаимодействовал с внешними системами, пишет агентство Bloomberg. Ранее более 1000 сотрудников компании, разрабатывающих чат-боты, подписали петицию за создание механизма замедления нейросетей. Некоторые специалисты по безопасности и вовсе покинули ведущие лаборатории. Сэм Альтман призвал ИИ-компании при необходимости добровольно замедлять развитие нейросетей до появления общих критериев безопасности. Курс валют в пятницу. Китайский юань стоит 12 рублей 56 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84,35. Курс евро сегодня 98,29. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем плюс 17-19 градусов, ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Москва.
3: 94,8 FM.
1: Реклама.
4: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
6: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог, доцент финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Далекие края, волнующая отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Навигатор настойчиво предлагает проехать Торжок без остановки. До Санкт-Петербурга еще несколько часов, и мысль сворачивать с маршрута кажется не самой удачной. Но именно здесь стоит сделать наоборот. Через несколько минут машина уже стоит у тихой набережной Тверцы. По подвесному мосту идут местные, кто-то с велосипедом, а кто-то с пакетом из магазина. У берега рыбачит мужчина, а с другой стороны уже видны белые стены Борисоглебского монастыря. До него всего несколько минут пешком. Сначала через мост, потом немного вверх. Борисоглебский монастырь появился здесь еще в XI веке и считается одним из древнейших в России. Но запоминается он не возрастом. Во дворе слышно, как ветер перебирает листву старых деревьев, а со смотровой площадки открывается весь Торжок. Извилистая Тверца, купола церквей и старые купеческие дома, которые словно и не заметили, что 21 век давно наступил. Спускаемся обратно в центр. Торжок небольшой, поэтому маршрут здесь складывается сам собой. За одним поворотом – старинный особняк, за другим – мастерская золотного шитья. Если заглянуть внутрь, сначала замечаешь людей, которые работают почти без единого лишнего движения. Только потом взгляд цепляется за тончайшие золотые нити. Уже несколько столетий местные мастерицы вышивают иконы, церковные облачения, парадные мундиры. А сегодня золотое шитье из торжка можно увидеть даже на элементах формы российских космонавтов. По этой дороге больше 20 раз проезжал Александр Пушкин. Путешествуя между Москвой и Санкт-Петербургом, он не раз останавливался в Торжке. Именно после одной из таких поездок появилась знаменитая «На досуге отобедай у Пожарского в Торжке». Так пожарские котлеты прославили небольшой город далеко за его пределами. После такой прогулки отказаться от них почти невозможно. Снаружи хрустящая золотистая корочка, а внутри сочное куриное мясо со сливочным вкусом. За классическими пожарскими котлетами чаще всего идут в ресторан «Оникс», за спокойной домашней кухней в кафе «Лира». А если хочется провести вечер без спешки, присмотритесь к ресторану «Староимская», где традиционные русские блюда готовят в современном прочтении. Если захочется задержаться до утра, выбирайте один из небольших отелей в историческом центре. Отсюда до набережной монастыря и главных улиц всего несколько минут пешком. Добраться из Москвы проще всего на машине. Дорога по трассе М-11 займет около 4 часов. Без автомобиля тоже удобно. Ласточка до Твери, затем автобус до Торжка. Весь путь займет около 3,5 часов. Стоимость примерно от 2 до 3 тысяч рублей. Перед дорогой домой загляните в одну из местных лавок. Из Торжка чаще всего увозят знаменитые новоторжские пряники, пастилу и изделия залотным шитьем. От небольших закладок для книг и брошей до панно ручной работы. Такой подарок не затеряется среди привычных магнитов и кружек. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
11: А мы свободны для всех. И даже для министра.
12: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
13: Мы с вами на одной волне.
14: Hello! Общежитие слушает.
11: И мы вас слушаем.
15: Галочка, ты сейчас умрешь.
11: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
8: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: 11:11 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, Макс Челноков. Мы сегодня вдвоем. Всем доброго утра. Сегодня пятница, 11 сентября.
17: Здравствуйте, здравствуйте. Да, сегодня пятница, 11 сентября. За окном прекрасная, хорошая погода. Как ты себя чувствуешь?
16: Ты знаешь, хорошо, но я никогда не одеваюсь по погоде, потому что вчера я пришла в футболке и в куртке. Куртку я оставила на работе. Сегодня, соответственно, оделась чуть легче, чтобы в этой куртке уйти.
17: А да. Сегодня прохладнее, вдруг... чем вчера.
16: Да, а сегодня прохладнее, чем вчера, поэтому, ну, когда-нибудь будут времена, когда я буду одеваться по погоде, но мне кажется,
17: ну, хоть в чем-то ты не идеально. Ты знаешь, вот мне нравится. Нет, ты вот идеально во многом. Нет. Но вот в этом ты не идеально. Хоть что-то меня радует.
16: Я вообще не люблю идеальных людей. Меня это скорее пугает, когда человек начинает говорить, что вот он, знаешь, живет в каком-то режиме, ест только определенную еду, ходит в определенные места и делает какие-то вещи. Меня это очень сильно настораживает. В этом есть какая-то нервозность и что-то такое ненастоящее, потому что, ну, как будто бы, ну, должно же что-то быть у человека, или он что-то должен
17: где-то
16: себе позволять.
17: Где-то бы должна быть изъян.
16: Ну, какой, ну, не то чтобы изъян, но...
17: Ковыринка.
16: Идеальность – это неинтересно, это чертовски скучно.
17: Это правда. Угу. Друзья, мы не призываем вас быть идеальными, но мы предлагаем вам стремиться к этому. А благодаря радиостанции «Говорит Москва», благодаря Марине Александровой, Максу Челнокову, а еще здесь есть Александр Казаков, мы приглашаем вас чуть-чуть стать более идеальными.
18: Макс, Марина и Герман.
17: Более идеальными, дурацкая конструкция. Ну,
16: да, я промолчала.
17: Да, ты права.
16: Больше не буду молчать.
17: Да, да,
16: ты слишком права. Громко молчал, ты не сдержался. Наши координаты, смс-портал +7 925 888 948. Телеграм «Говорит Москобот», пишите на ВМАКС и звоните по телефону прямого эфира 7373948, код города 495. А еще на нас можно смотреть в YouTube-канале, ВКонтакте и в Рютюбе. Что нас сегодня ждет? Давай расскажем.
17: Еще можно, кстати, читать в Дзене, друзья. Заходите и читайте. В этом часе мы с вами обсудим о том, что в лесах поспели ядовитые ягоды. Ну вот, чтобы это не значило, но вы имеете в виду. Уран уходит в ретроград с 10 сентября, то есть со вчерашнего дня. Уран уже в ретрограде. Кому это помешает, об этом расскажем. Кто будет себя чувствовать плохо. Еще Москва вновь подверглась статусу самого спортивного города России, потому что за последние полгода здесь прошло более 100 спортивных мероприятий. Представляешь?
16: Да.
17: Вот. Ну и еще в России официально запустили 5G. Как на нас отразилось, я не знаю. Потому что у меня телефон иногда показывает вообще без G. Какой-то, знаешь, вот совершенно там LTE это G?
16: Максим.
17: Все, хорошо, друзья, эти и другие темы будем обсуждать в течение этого часа. В следующем часе мы с вами поговорим о том, 12 стульев или какая мебель сегодня на рынке, что покупать, какую мебель удобно приобрести в Москве, недорого, качественно. К нам придет дизайнер мебели, все это обсудим. Выход в город, программа в 12.35, расскажем о главных событиях культурной жизни столицы, ну и в 13.00.
16: Не торопись,
17: сегодня...
16: не торопись, ты сейчас захлебнешься, да, от радости.
17: Сегодня в программе «Народный психолог» мы вспомним все-таки. Дело в том, что именно сегодня, 11 сентября, 25 лет назад, произошло одно из самых страшных событий в жизни человечества. Если вы помните, 9.11, да. Если вы помните, поэтому наш психолог поговорит с Мариной Александровой на тему, как трагические события, трагические события могут поменять вашу и нашу жизнь.
16: Поехали.

0: Ну, ты знаешь, какие праздники сегодня, кто родился там?
1: Кто?
0: Я не знаю, как это друг с другом совмещено и вообще совмещено ли, совпадает, но сегодня день рождения граненого стакана, 83 года назад, а еще сегодня Всероссийский день трезвости.
1: Я вот за второй праздник.
0: Ну, граненый стакан не придумали для того, чтобы из него пить что-то.
1: Ну, как будто бы, когда говорят, что праздник граненого стакана, все становится очевидным.
0: Ну, нет, у меня вот нет. Оттуда можно пить сок, газированную водичку.
1: Давай, давай, продолжим себя обманывать.
0: Чай в подстаканнике. Вот ты знаешь, у меня брат никогда не пьет чай, кофе из чашечек. У него только граненый стакан в подстаканнике. И причем у него подстаканников, ему все дарят на дне рождения, у него уже есть золотые, позолоченные, серебряные, с бриллиантами. Там уже каких только подстаканников нету, там целая коллекция продаж. Не знаю, можно год не, не бедно жить, вот, но вот, вот такой вот. Так, еще сегодня день правильного питания.
1: О, это ко мне.
0: Это к Марине. Угу. Расскажи про свой телеграм-канал. Пока.
1: А, у меня есть потрясающий телеграм-канал, называется он «Шпинат-бар», «Шпинат-бар» большими буквами. Вы можете найти ссылку в анонсе трансляции в нашем телеграм-канале. Сейчас всех запутала максимально. Но, в общем,
0: «Шпинат»... Нет, в нашем телеграм-канале перед нашим эфиром да, идет анонс наших эфиров, наших программ. И там есть ссылка. Можно просто зайти, тыкнуть и не писать ничего.
1: Да, «Шпинат-бар».
0: Все. Сегодня открылся остров Манхэттен в 1609 году. А в 1918 в России была введена метрическая система мер и весов. Угу. Вот. Впервые в России в 1882 году появился первый российский частный театр и была в 2007 году успешно испытана авиационная вакуумная бомба повышенной мощности. Зачем нам это знать, я не знаю, но вот мы об этом рассказали. Ну что, поехали к новостям?
1: Поехали.
0: А, господин Онищенко сделал классное заявление, я с ним вполне согласен, почему бы и нет. Иногда, конечно, можно и выезжать.
1: Если хочется иметь, знаешь, какое-то право отдыха,
0: да,
1: не
0: да,
1: куда-то
0: да.
1: выезжать, а выезжать, потому что туда хочется
0: выбора, выехать. Выбора, право выбора.
1: Гражданам России лучше отдыхать в своей стране, чтобы не рисковать здоровьем на заграничных курортах. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко.
0: Давайте будем защищать себя, не выезжая за пределы нашей страны, сказал он. Ранее Роспотребнадзор предупредил, что заболеваемость ОРВИ в России начнется к середине сентября.
1: Для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты организма, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, чаще мыть руки и держать гаджеты в чистоте. Ну, такая прям, это моя любимая рубрика, очевидно, невероятная.
0: Нет, тут даже, знаешь, не очевидно невероятная, тут даже, знаешь, это банальная. Это все банальное, но мы и так, какая бы разница, мы поехали из Москвы в Воркуту или из Москвы в Новосибирск.
1: Мы полетели на самолете
0: вот
1: и,
0: именно,
1: дышали воздухом
0: одним кондиционируемым, да.
1: И заболели.
0: Да. Тем более мы знаем, что в самолете, когда мы летим, воздух не очищается извне, он очищается только тот, который есть уже в самом самолете. Он кружит, как бы он вылетает, потом влетает, опять вылетает, и так далее. И мы можем заболеть где угодно, и для этого совершенно не обязательно ездить, не знаю, в Европы, в Азии какие-то, в Таиланды и так далее. Но при том, при всем, мы уже 550 раз говорили, господа, когда мы путешествуем, жизнь становится длиннее. Вот кто бы мне что ни говорил, но жизнь становится длиннее.
1: Особенно, когда есть деньги, есть, ну, когда есть деньги на путешествие, да?
0: Даже когда денег нет,
1: нет,
0: ты
1: знаешь.
0: Нет,
1: ну, знаешь, путешествовать без денег как-то не так себе история, мне кажется.
0: Ты знаешь, я однажды улетел в Испанию, у меня в кармане было 70 евро. А мне надо было там за такси заплатить, у меня не было трансфера в аэропорт. Мне надо там было, у меня были только завтраки. Как-то неделю прожить на обедах, на ужинах, и я прожил. Я 70 евро тянул так, что я прожил нормально.
1: Не хочется повторять, Максим,
0: я тоже,
1: честно.
0: Но это было так классно. Ты знаешь, я бы повторил. Угу. И мне так хорошо было. И у меня была свобода, я ходил, гулял. Я, конечно, там не ел
1: голодал.
0: Каких-то... Нет, ты знаешь,
1: отказывался
0: вообще не
1: во
0: голодал.
1: Всем.
0: Ну да, я не заходил в рестораны, не ел морепродукты дорогущие. Я не пил хорошего там какого-то
1: да
0: качества
1: вообще хорошего,
0: вина.
1: Просто зайти куда-то поесть, у тебя не было возможности.
0: У меня была возможность купить в супермаркете за 1.5 евро какие-нибудь бургеры, какие-нибудь, как у нас, вот как это называется, кулинария, да?
1: Угу.
0: То, что готовое, или то, что можно доготовить в микроволновке. У меня номер был с микроволновкой, я кое-что доготавливал. Я тогда впервые попробовал там, в этой поездке, испанский доширак. Это было так необычно. Но все равно, короче, разговор к чему? К тому, что даже с минимум количеством денег ты все равно путешествуешь, набираешься каких-то эмоций, и жизнь кажется длиннее. И ты когда возвращаешься и понимаешь, боже, у тебя за плечами целая неделя была на солнце, на пляже, на море, в каком-то другом городе. Нет?
1: Нет.
0: Хорошо. В лесах Подмосковья поспели ядовитые ягоды.
1: Приглашаешь меня?
0: Пойдем прогуляемся, моя кошечка.
1: И некоторые из них выглядят так аппетитно, что легко могут обмануть даже взрослых. Ну вот если вот неделю жить на 70 евро, да, где-то?
0: Да.
1: То на эти ягоды уже будешь смотреть с интересом. Особую опасность представляет вороний глаз. Это фиолетовая крупная ягода, очень похожая на чернику или на голубику. Об этом нас предупреждает кандидат биологических наук Павел Глазков. Одна из самых ядовитых ягод в России для ребенка, ее употребление может закончиться трагически. Но
0: не менее коварные
1: ягоды ландыша, казалось бы.
0: Ландыша. Это... У ландыша я вообще не думал, что есть ягоды.
1: В общем,
0: я даже
1: у него
0: не видел.
1: Есть ярко-оранжевые гроздья, заметные на фоне осенней листвы. Даже вода из-под букета ландышей способна вызвать серьезное отравление.
0: А также в лесах сейчас можно встретить волчье лыко. Это ярко-красные блестящие ягодки такие, а еще белладонну.
1: Фиолетово-черный, похожий на мелкую вишню, и послен сладко-горький. Это красные, как крошечные помидоры, ягоды.
0: Такие мини-помидорочки, черри. Но ты знаешь, что сейчас подумал, что все так в жизни... Вообще циклично, все так похоже, что некоторые люди похожи на ядовитые ягоды. Что некоторые люди... Что ты, Александр, ты ядовитая ягода? Ты белладонна? Да какая ты белладонна? Нет, Александр. Нет, но мы вам рассказали, вы получили информацию, имейте в виду, особенно с детьми. Будете гулять где-то в лесу, сейчас не время каких-то ягод... полезных, удобных, я не знаю, как вкусных. Сейчас время ядовитых ягод.
1: За нормальными ягодами на Преображенский рынок, да?
0: Да, мне кажется, уже и в продаже-то их не осталось практически.
1: Есть
0: еще?
1: Конечно.
0: Я просто тут хотел заказать себе вишни, нету, в маркетплейсах нету. Или есть, но очень дорого.
1: Да.
0: Так дорого, что я просто, я не хочу это тратить.
1: Угу.
0: Короче, господа, имейте в виду. Так, верующие, верующие, слушайте, в Москве смогут поклониться мощам Спиридона Тримифунского с 15 сентября по 19 сентября.
1: Святыня была доставлена в Россию с острова Корфу 17 августа по благословению патриарха Кирилла. И до 20 сентября ковчег побывает в 12 регионах страны.
0: В Москве мощи будут находиться в кафедральном соборе храма Христа Спасителя. Организаторы рекомендуют верующим одеваться по погоде, брать с собой запас воды и следить за актуальной информацией на официальных ресурсах, посвященных, как раз святыне в России. Господа, мне кажется, в нашей стране нельзя назвать, что у нас недостает какого-то... Марин, помоги мне. Недостает чего-то, связанного с верой. Имеется в виду, то у нас мощи Дмитрия Донского, да? Вот пронесли крестный крест, поставили их в храме Христа Спасителя, потом они поют тоже по стране. Сейчас вот с Корфу приехали мощи Спиридона Тримифунского, вот, далее еще что-нибудь будет, но все есть, кому на любой вкус и на любой, как сказать, цвет. Вот, идите до 20-го, с какого с 20 сентября, да?
1: С 15 по 19.
0: С 15 по 19. Так, еще одна новость. Интерес к жилью в подмосковных городах, куда придет метро, заметно выросла. Мы все помним, что господин Собянин на днях, вернее, вчера объявил, что метро придет там в Химки, в твой любимый, в Балашиху. Вот, еще какие-то районы и так далее. Особенно заметным он станет в Балашихе. Рассказали, кстати, у нас тоже
1: риэлторы
0: в эфире.
1: Говорят, что жилье может подорожать на 20-25%.
0: Ужас.
1: Ажиотаж увеличится по мере готовности новых станций, считает эксперт. Напомним, что московское метро продлят в 7 городов Подмосковья. Красногорск, Химки, Мытищи, Одинцово и в два направления Ленинского округа. А можно еще в Королев, пишет Конь? Огонь. Ну, в Мытище же будет. Это же почти Королёв, если
0: да,
1: я не ошибаюсь.
0: Да, кстати. Ну, это, по крайней мере, то направление. До Королёва там еще немножечко, но примерно. Но вообще, если честно, это клево. Это так классно. Вот это можно,
1: знаешь... В эти выходные открыли новую Рублёво-Архангельскую ветку.
0: Да, ты была?
1: Да, конечно.
0: Ленточку разрезала?
1: Ну, нет, не успела. Я видела видео, фотографии с открытия. Там просто какой-то ажиотаж дикий творился.
0: Ага.
1: Я уже прокатилась. Да, там здорово.
0: Слушайте, друзья, расскажите, пожалуйста, а вы вот, когда открываются такие станции, вот какие чувства у вас вызывает это?
1: Какие
0: когда
1: чувства, вот... Максима? Супер удобно, то, что не нужно много времени тратить на какие-то другие маршруты, на общественный транспорт, что метро эти находятся около дома. Но история с тем, что жилье начинает дорожать из-за того, что открывается метро,
0: вот я, об
1: я бы не думала, что о том, что, не знаю, там как-то ваша квартира вырастет в цене. Если вообще
0: она
1: там...
0: вырастет, нет, она вырастет.
1: Просто 100%. Сейчас столько станций метро открывается, МЦК, МЦД, БКЛ и так далее, что как будто бы это не так сильно может повлиять на стоимость жилья.
0: Мне кажется, уже нет района в Москве. Я, может быть, путаю, я, может быть, сейчас заблуждаюсь, подскажите мне, поправьте, но нету такого района, куда бы не приехало метро. Куда бы ни приехал какой-нибудь
1: транспорт.
0: Ну,
1: куда нельзя
0: транспорт.
1: Дойти минут за 20 хотя бы.
0: Хотя
1: пешком,
0: бы, да, за 10-15 минут можно добраться.
1: Либо общественным транспортом
0: везде.
1: Каким-то наземным.
0: Да, да. Потому что метро у нас есть там, во всех районах. Я не беру там какие-то районы очень удаленные, но хотя Новая Москва тоже она вся. Та же самая...
1: В Новой Москве как раз и есть метро.
0: Троицкая, конечно, Троицкая ветка вот эта, она вся практически проходит через всю Новую Москву.
1: Угу.
0: Можно везде добраться. Чувствую сразу фразу «в Питере можно, а зачем одна станция за 5 лет, и это город по численности второй в стране», пишет Александр. Александр, ну хорошо, в Питере хотя бы одна станция за 5
1: Слушайте,
0: лет.
1: Слушайте, ну, Александр, у вас потрясающая станция.
0: А есть другие города, где вообще?
1: Институт. Горный институт, вообще великолепная станция, которая вот как раз на Васильевском острове находится, и она была очень необходима, и здорово, что она открылась. Будем
0: Почему?
1: За грибами...
0: Потому,
1: ну, потому что там не было метро никакого, и было
0: людям... На Васильевском острове, это, подожди, это продолжение вот той ветки, которая была, да?
1: Да.
0: А, все, я просто помню из детства.
1: В Перелёве нет метро, пишет Бон Джови Джон. А Дмитрий пишет, что будет за грибами,
0: ну, как-то
1: на метро
0: нет,
1: ездить.
0: Есть станция метро Берилёва. Как-то нет. Если есть
1: станция метро, такой нет.
0: Берилёва нет такой метро?
1: Нет, такой станции метро нет.
0: Что?
1: Есть Царицыно.
0: А, извините. Наверное, что-то как-то пропустили. Будем выяснять. Напишем письмо. Да, Дмитрий, вот Мариночка начала читать. Будем за грибами на метро ездить. Вот. Ну, а в чем, почему нет? Сейчас далеко не надо ездить. Юлия, кстати, по поводу грибов пишет. В лесу сейчас время брусники, клюквы на лесных болотах. Но я не знаю, где лесные болота у нас здесь. И вообще на болото я бы не стал ходить. Но если нравится, но только сильно, да, только сильно аккуратно, очень аккуратно. Здравствуйте. Да, с ценами на жилье и процентами эти люди совсем потеряли берега. Ну, берега попутали, обычно говорят. Ну, хорошо, Евгений. Но это же тоже неплохо, когда к вашему дому приходит метро. Ну, согласитесь, Марин.
1: Конечно.
0: Это очень неплохо. А еще лучше, когда вам в уши приходят наши новости от радио «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва».
3: 94,8. В Москве 11:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Беспилотник попал в здание территориального избиркома в Самарской области. Там размещается комплекс средств автоматизации государственной автоматизированной системы выборы. Пострадавших нет, сообщила председатель центра избиркома Элла Памфилова. Сегодня, буквально в 5 утра по местному времени, произошло попадание БПЛА в здание. Там находилась информационная продукция для выдачи участковым избирательным комиссиям, заявила она на заседании ЦИК. По словам Памфиловой, в результате попадания дрона разрушена часть здания, обрушились стены между кабинетами, также повреждены межкомнатные двери и выбитые стекла в окнах. Киевские детоубийцы, с которыми обнимается вся Европа, еще проявят себя во время выборов в России. Но у нашей страны стальные нервы. Украина свои выборы не проводит, боится и российские выборы хочет сорвать, заявила глава центра избиркома. Элла Памфилова также отметила, что украинские мошенники продолжают наращивать усилия по дискредитации выборов в России и нанесению им урона. Власти Арабских Эмиратов заявили о готовности вложить 40 миллиардов евро в экономику Германии. Инвестировать планируют в частности в искусственный интеллект и дата-центры, а также в энергетику и оборону. Как пишет Bloomberg, около 10 миллиардов евро, это четверть от всей суммы, может получить Бавария. 40 миллиардов – это только начало, заявил министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмед Аль-Зеюди. Агентство отмечает, что Абу-Даби стремится укрепить стратегические связи с Европой и обеспечить доступ к ключевым технологиям и цепочкам поставок. Ранее Арабские Эмираты вложили в экономику Германии 34 миллиарда евро. Компания OpenAI рассматривает возможность замедлить развитие искусственного интеллекта. Об этом заявил главный исполнительный директор корпорации Сэм Альтман. Он надеется, что другие технологические компании присоединятся к такой инициативе. Новые опасения усилились после инцидентов, связанных с нейросетями, которые показали способность обходить ограничения. Искусственный интеллект самостоятельно взаимодействовал с внешними системами, пишет агентство Bloomberg. Ранее более 1000 сотрудников компании, разрабатывающих чат-боты, подписали петицию за создание механизма для замедления нейросетей. Некоторые специалисты по безопасности вовсе покинули ведущие лаборатории. Москвичи назвали оптимальным уровень МРОТ в 64 тысячи рублей в месяц. Жители Петербурга считают, что его нижняя граница должна составлять 60 тысяч. За последние 7 месяцев зарплатные ожидания в двух городах выросли одинаково на почти на 1.5%. На третьей строчке Хабаровск 58 тысяч рублей, на четвертой Красноярск 57 600. Пятерку замыкает Краснодар, где желаемый МРОТ составляет 57 300. Это показало исследование сервиса по поиску работы и подбора персонала «Суперджоб». Результаты опроса есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». О погоде. Сейчас в Москве плюс 16. Сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем плюс 17-19. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 15 метров. Атмосферное давление в пятницу составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: Москва. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность наслаждаться ее красотой будущему поколению. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как трагические события меняют нашу жизнь? В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
8: 11:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
3: Мах Чунаков.
8: Сегодня пятница, 11 сентября. За окном сейчас плюс, что нам пишут, плюс 15. Вообще погода сегодня обещает быть хорошей. Дождь всего лишь 40%.
3: Обещали вот. В районе 15 часов, с 15 до 16. Но как будто бы сейчас ничего не предвещает.
8: Небо, мы вот смотрим, посмотри, какое чистое. Все-таки вот этот цвет неба, это уникальный. Я даже не знаю, ну, голубое, наверное, да? Но очень красиво, очень красиво. Даже вот эти облака перистые, пористые, какие
3: так,
8: они
3: там. Так, это все,
8: там,
3: конечно, хорошо, но красиво. На Новый год мы можем остаться без красной икры. Производство деликатеса сократилось втрое. К началу сентября в оборот ввели всего 2600 тонн икры против 7600 тонн годом ранее. Икра горбуши уже подорожала на 79% до 18600 рублей за килограмм. Нерка на 93% до 17200 рублей за килограмм. И причиной могут быть климатические процессы.
8: Вы готовы остаться на Новый год без икры?
3: Или готовы заплатить на 79% больше, чем в прошлом году?
8: Вот наш Александр что-то кривит, что...
3: Я очень люблю икру, я очень люблю морепродукты, рыбу.
8: Я тоже очень люблю икру.
3: И, конечно, это очень печальная
8: новость. Я могу икру, вот прям, ну, не знаю, бутербродов, если будут хорошие такие бутербродики, а вот от батона. Ну, обычно их режу, чтобы порционно еще было, но штук 5-6 точно съесть за раз.
3: Я тоже мучиться не буду.
8: Ну, да, да. Вот. А, Нилс пишет, надо срочно покупать и замораживать. Нилс, ну, да, но уже, мы уже опоздали.
3: Она уже подорожала.
8: Мы уже опоздали, да. Она уже дорого на сколько получается? 79% до 18 тысяч. Но, если честно, это ужасно печально.
3: Есть еще новость.
8: Подожди, подожди, давай, вот, мне кажется, про икре, слушатель. Алло.
9: Алло, здравствуй. Можно пару слов сказать по поводу метро, которое придет в область?
8: Да ну нет, мы про икру уже, ну пожалуйста, мы уже про
9: другую. Ну хорошо, приятного аппетита.
8: Спасибо, спасибо. Ну что про
3: лучше
8: метро?
3: Лучше икры прислали. Какие у вас сегодня черно-белые луки, Марина и Максим? Светлана, у меня рубашка зеленого цвета, может быть, через
8: нет,
3: камеру
8: черная,
3: она кажется
8: черной,
3: но в кадре. Она у меня такого зеленого цвета.
8: Да, ну а я черно-беленький, да. А, по поводу икры, друзья, ну можно заменить чем-то другим.
3: Давайте
8: можно
3: будем положить... делать вид, что икру можно чем-то заменить. Ну,
8: да
3: нет,
8: ладно,
3: конечно.
8: Господи, кабачковую тоже поместите.
3: Да.
8: Ну, хорошо, щучью купите.
3: Да, конечно, да, имитацию еще предложу купить.
8: Унитаз?
3: Имитацию, Максим.
8: А, имитацию, да.
3: Это так не работает, икру ничем не заменишь, так же, как
8: это
3: красную
8: правда,
3: рыбу.
8: Это правда.
3: Москву признали самым дорогим городом России для красоты. Маникюр, педикюр, брови, ресницы, стрижка и укладка обходятся москвичкам в среднем почти в 16 тысяч рублей. Это больше, чем в Петербурге, там в 14, в Казани в 13.
8: Ну, а мужской уход в столице стоит в среднем 9 335 рублей.
3: Угу.
8: Я не знаю, что на 9 335 рублей может набрать... Но вот стрижка у меня обходится где-то в районе 3-3, ну, 4,
3: маникюр,
8: хорошо,
3: педикюр.
8: 4. Маникюр где-то в районе тоже 3, вот, но того 7. Педикюр я не делаю ничего
3: такого. Но кто-то другой делает.
8: Ну, кто-то делает, да. Но, кстати, да, тогда можно, можно набрать это все.
3: Угу.
8: А что на 15-то вы набираете? На 16 получается, 15-960.
3: Ну, подозреваю, что брови, ресницы и укладку. А это мы еще не берем в расчет, например, поход к косметологу или окрашивание волос. Это тоже стоит очень дорого.
8: Ой, господи, ну что, мы будем скоро некрасивыми, грязными, неухоженными?
3: Натуральными.
8: Натуральными. Угу. Кстати, ты знаешь, я никогда не был, я рассказывал, что я в прошлые выходные был на репетиции свадьбы. Я не знаю, кто это делает, но вот оказывается, люди делают. Это не сама свадьба, а ее репетиция. Были приглашены гости.
3: Для чего?
8: Для того, чтобы себя чувствовать комфортно на самой свадьбе, чтобы познакомились, чтобы уже знали, как будет что проходить, когда торт, какой торт вынесут, какая еда будет. Единственное, самое настоящее, натуральное, это была, конечно же, еда. Ну и напитки. Через час все уже подвыпили, но со стороны жениха все были финны. Это финская, русская свадьба. И вот у русских женщин одно, у них темные волосы. Ой, нет, подожди, наоборот. А, нет, на... они наоборот, они блондины, но лезут корни черные у наших женщин. А там были женщины совершенно другого цвета. Они были черные все, но лезли белые волосы. Мне это так понравилось, это так, вот все как одна. Я сначала подумал, может, это мода такая в Финляндии. Там прям приехали настоящие финны.
3: Сейчас так молодежь ходит в Москве, Максим.
8: С черными камнями, корнями, но белыми волосами, да?
3: Да.
8: Ну, вот я как-то не замечал. А может быть, правда, ты права. Но вот у них вот такая система. Вот каждая блондинка хочет быть брюнеткой. Ну, вот такая история. По поводу дорогих как бы дорогой жизни, красивым быть. А на сегодняшний момент, кстати, помимо вот этих услуг, подорожали услуги еще массажа. Вот я тоже с этим столкнулся, выяснил. И услуги косметологов, они тоже стали дороже.
3: Тоже столкнулся?
8: Но, нет, я не сталкивался, но мне рассказали.
3: Угу. Вот. Ты еще к зубному не ходили?
8: О, да, это вообще, это господа, моя любимая. Держитесь.
3: Просто вот я хожу, и это самое лучшее, что со мной случалось. В
8: вот, да, Конь-огонь предлагает нам совершенно радикальный выход. Купите за 1000 рублей машинку и лысыми будьте, это счастье будет. Ну, Конь-огонь, знаете, кому что, вот мне лысина не подходит.
3: Тем временем...
8: У меня плоский по затылок и такой, знаете, я называю это восточный, азиатский затылок. Понятно. Когда ребенка не переворачивают, он лежит в люльке, у меня плоский.
3: Понятно. Вот. Чучело сиамских крокодилов нашли у пассажира, который вернулся в Кузбасс из Вьетнама.
8: Где ты это нашла?
3: Сообщает пресс-служба Кемеровской таможенной службы. Эти животные находятся на грани исчезновения, соответственно, защищены конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Так что, друзья, будьте аккуратны, если вдруг захотите вывести чучело сиамских крокодилов из Вьетнама, не делайте этого, они защищены.
8: Иногда думаю, ну, хорошо, ради продажи это везут. Но если, когда их спрашивают на границе, а зачем вы это везете, и люди отвечают, ну, себе в коллекцию. Зачем тебе засушенных 5 крокодилов?
3: Ну, вряд ли себе детеныш. В коллекцию, я думаю, что коллекция, это какой-то обман.
8: Да. Александр пишет, сейчас, подождите, Александр, Марина вам выдаст свою информацию, ответ на ваш вопрос. А чё? Женщины сейчас выщипывать брови не могут уже и побриться. Вы знаете, Александр, я тоже самое иногда задаю себе вопрос, а что, нельзя маникюр самой сделать? Ну, нельзя, вот понимаете, оказывается, нельзя. А тут даже не с точки зрения технически, а с точки зрения психологически хочется иногда женщине прийти и вот так вот протянуть руку.
3: Я не понимаю, почему вообще такой вопрос возникает, сделать чтобы... самой, что сложно, да. Ну, в смысле, да, сложно.
8: Но, нет, ты понимаешь, мы из да, того возраста, мы из тех годов, ну, вот я, по крайней мере, я не знаю, может быть, ты уже не застала это.
3: Вряд ли.
8: Но да. Наши мамы, ну, тогда не было принято, что ли, вот на стрижку, укладку, да, ходили. Но маникюр тогда был как-то вот менее доступен. Может, мастеров меньше было. Может быть, я не знаю, он не был популярен, но женщины делали ногти сами себе. Вот,
3: ну, можно было посмотреть французский фильм «Дневная красавица», например.
8: Ну, Марина, это французский, господи. 7373948, здравствуйте.
1: Добрый день. Икру должен есть золотой миллиард, а остальные должны погибнуть от дронов, которые миллиарду этому никак не угрожают.
8: Потрясающе, спасибо большое. Как мы жили без этой информации? Ладно,
3: Катя еще. Катя пишет, муж управляющий в клинике косметологии, хожу на процедуры без злоупотребления, да и времени сейчас практически нет. Так вот, себестоимость услуг подорожала в 2-3 раза. Вот. Что говорить про прайс? Многие перестали ходить. Да, Катя, так и есть, либо, знаете, не то чтобы прям перестали ходить, а ходят реже просто, например.
8: Ну, да?
3: Да. И делают не 3 процедуры, а 2, потому что все очень
8: или
3: дорого
8: одну,
3: стало.
8: Да. И это все не из-за того, что цена на работу повысилась, а из-за про этих ингредиентов, которые ты используешь во время этой процедуры.
3: Компонентов.
8: Компонентов, да, потому что это все очень дорого стало. А как... Так. Ну, тут началось, что женщины уже не могут картошку приготовить, все покупают. Ну, ладно, это не важно. Так, идем дальше.

0: Ну вот смотри, еще радостная информация, но я думаю, что наши слушатели до этого мало кто дойдет. Это один из единицы из миллиона. Москвичка отсудила у управляющей компании 82 тысячи рублей. Женщина заметила в квитанции отдельную плату за содержание и уборку земельного участка. По закону эта услуга уже входит в обязательный тариф, поэтому жители ЖК платили дважды. Конечно, управляющая компания оказались ужасными людьми, нехорошими.
1: Глаз
0: вот.
1: Да глаз.
0: Да, глаз да глаз. Я говорю тебе, я в прошлом году в октябре отказался от газа. Но у меня получилось так, что маленькая плита, и я снес еще между кухней и комнатой стену, а когда у тебя газовая плита, нужно обязательно, чтобы была кухня отдельно. Вот, и мне сказали, или восстанавливайте стену, или мы от вас отрежем. Я говорю, да ну, хорошо, давайте вы отрезаете, я поставлю электрическую плиту. Я поставил электрическую плиту, но до сих пор, Марин, вот будет уже год, мне приходит счет за газ. Я звонил, я писал два заявления о том, что, господа, у меня есть официальный отказ, я его написал, подписано. В управляющей компании мне говорят, до нас не дошло. Я говорю, даже не Почта России, уже Почта России бы вам ногами принесла это заявление и вот вообще информацию о том, что уже нету газа в этой квартире. Вы до сих пор присылаете там по 500 рублей каждый месяц за газовую плиту. Не снимают, понимаешь, не снимают. Нет бумажки, и ты без бумажки, ты понятно кто. Ну вот что это? Молодец та дама, которая сделала такой шаг, так победила как бы управляющую компанию. Конечно, это не говорит о том, что мы все против управляющих компаний, но иногда они заходятся до такой степени, что просто вот как-то становится уже печально. Нам 550 раз приходили, звонили, присылали люди информацию о том, что там управляющая компания раскидывает сумму всего дома на одного человека и так далее. Вот. Ну, жена в БТИ, они шлют и пишут. В смысле, жена работает в БТИ или что? Вот. А Макс пишет, ЖКХ мутят свои делишки какие-то. Ну, наверное, мутят, а кто не мутит-то сейчас?
1: Тем временем Москва вновь подтвердила статус самого спортивного города России. Минувшим летом в столице прошло более 50 крупных спортивных мероприятий, свыше 25 тысяч общедоступных тренировок, в которых приняли участие более 7 миллионов человек. Об этом рассказал Сергей Собянин. Главным событием стал спортивный фестиваль в Лужниках. За месяц его посетили почти 2 миллиона гостей. Кроме того, летом Москва установила несколько новых мировых рекордов. Отмечается, что развитие спортивной инфраструктуры соответствует целям программы. Все замечательно у нас.
0: Ну,
1: Москва
0: радостно.
1: Бежит, едет, не знаю, что еще делает. Плывет.
0: Скачет, плывет, скачет. Да. На САПах сколько было всяких мероприятий. Нет, но с другой стороны, вот знаете, самое главное в этом всем выдержать баланс. Вот если одни хотят бежать, хотят ехать, хотят плыть, я не знаю, ползти, то не нужно мешать другим, которые хотят ехать по своим делам или идти по своим делам. Просто в это лето большинство выходных дней было закрыто движение по центральным основным улицам Москвы.
1: Перекрыто временно.
0: Перекрыто, да. Из-за того, что проходили фестивали, мотофестивали, какие-то корпоративные события, бег. И так далее. Друзья, ну, надо вот находить баланс, ну, хотя выходные в центр мало кто выбирается, но люди все равно приезжают. Ну, а с другой стороны, радуешься, правда же?
1: У нас огромное количество спортивных людей, которые, да, куда-то бегут, которым интересен
0: 25
1: спорт, которые
0: тысяч.
1: Выбирают здоровый образ жизни. По-моему, это неплохо.
0: 25 тысяч общедоступных тренировок, представляешь?
1: Да.
0: А в Лужниках сколько всего проходило? У меня, как я мимо не проезжаю, там какие-то обязательно объявления. Йога на воздухе, я не знаю, там сайкл.
1: На воздухе? Ты левитируешь?
0: В смысле, на открытом воздухе, не в помещении, да, я левитирую, да. Вот, но одним словом, это радостно, друзья, продолжаем в том же духе, но не мешаем остальным, кто этим не занимается.
1: Планируйте маршрут заранее.
0: Да. Так, еще из новостей. Смотрите, граждане России вошли в топ-10 на чемпионате по выкапыванию могил в Венгрии. Чем мы туда поперлись, во-первых, во-вторых, почему мы это делаем? Ну ладно, в прошлом году команда заняла на турнире последнее 19-е место. На этот раз гражданам нашим удалось подняться сразу на 7-е. Россия на турнире была представлена командами Новосибирского крематория. О, это же известные, это известные люди, Новосибирские крематории, да, и могильщики. Могильщикам удалось выкопать яму размером 200 на 80. На 160 сантиметров за 112 всего минут.
1: Угу.
0: А что так долго-то 112 минут? Это получается почти 2 часа. Это почти 2 часа. Ну ладно. А, значит, они ошиблись всего лишь на 7 сантиметров в глубину. Больше или меньше? Надо было что, меньше сделать, а они больше выкопали?
1: Ну, размахнулись, видимо, какой-то.
0: Ну, был, ну да. Это же неплохо, как-то да. Поуютнее.
1: Может,
0: будет.
1: На семью как-то. Планировали.
0: Марин.
1: Максим.
0: Я не могу даже смеяться.
1: Ну, зачем мы такую новость читаем?
0: После этого яму нужно было закопать, сформировать холмик. Я не могу. Вот. Ну и лучшими на чемпионате стали хозяева турнира. Венграм удалось справиться с задачей за 81 минуту. Ну, слава богу, ради бога, да. У них новый президент, у них как-то, видно, сил больше. Ну, вообще, глупость полнейшая, согласись.
1: Я не знаю, зачем мы эту новость читаем, правда.
0: Ну,
1: у меня нет объяснения.
0: Она смешная просто по той простой причине, что одна смешная. Конь-огонь пишет, я сейчас сам захрюкаю.
1: Главное, вот. Что вам смешно,
0: 7373948,
1: да.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марина, Максим.
1: Здравствуйте.
2: Марина, я вот тоже хотела рассказать одну такую двоякую какую-то, ну сообщение такое я читала. Короче, у нас он родственник, и мне нужно было решить некоторые вопросы по участку, вот, по могиле. И я искала официальный сайт вот этого кладбища, телефон был нужен начальника, и вот нашла, и там, значит, внизу, как это обычно бывает, отзывы. Отзыв один единственный, но он до слез. Я просто смеялась, хотя грустно. Значит, какой-то товарищ пишет: кладбище прекрасное, рекомендую. Представляете, так вот было написано.
0: Но не подумав написал, да, не подумав
2: написал. Ну, не знаю, что он там, это или прикололся, или это реально его такое мнение было.
0: Ну, а с другой стороны, а почему?

0: уже конец, остается буквально минутка, да? А, да, минута. Марина, смотри. Мы это уже прочитали про Москву. Так, хорошо. 8 смерчей в год, или смерчей, смерчей, наверное, да? Смерчей может формироваться в московском регионе за один год. Примерно 2 из них способны достигать второй категории и выше. Об этом рассказал нам климатолог. Рекорд в 21 веке был, он пришелся на 2024. Тогда в Подмосковье было зарегистрировано 13 таких вот природных явлений. Да. Порывы ветра при таких явлениях развиваются до 50 метров в секунду, и наблюдаются они чаще всего в июне. Вот ты знаешь, я ни разу в жизни не видел смерча, но мне кажется, это ужасно. Ну, вот так, не, я видел по телевизору, но вот, вот так вот в жизни, чтобы встретиться, нет. Примерно раз в 10 лет через регион проходят, значит, особо мощные шквалы. Они способны преодолевать более 100 километров, а некоторые свыше 400. По словам ученых, именно продолжительные и сильные шквалы наносят наибольший ущерб. Друзья, пусть эти шквалы пробегают мимо нас. У нас сейчас русские женщины, а далее новости, и продолжим.
1: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
2: Гравюра в России с конца 19 века пошла по новому пути и из ремесленной сделалась оригинальной, самодавлеющей. Начало этому положила я, отзывалась художница Анна Остроумова-Лебедева о собственном творчестве. Ее заслуги признавали современники, а график Михаил Флекель назвал книгу об истории техники репродукционной гравюры от Марконтинио Раймонди до Остроумова-Лебедевой. Заглавие подчеркивает вклад художницы в этот вид искусства. Анна Остроумова родилась в мае 1871 года в Санкт-Петербурге. В начале творческого пути она обучалась на вечерних курсах Центрального училища технического рисования барона Александра Штиглица, а затем поступила в Академию художеств. Там среди ее наставников были гравер Василий Мате, художники Павел Чистяков и Илья Репин. По настоянию последнего Анна Остроумова отправилась совершенствовать навыки в Париж. Она занималась в мастерской Джеймса Уистлера. Спустя время она отказалась от предложения художника уехать с ним в Америку для продолжения обучения и вернулась в Россию. По прибытии в родную страну она стала участником творческого объединения «Мир искусства». В его составе создавала гравюры для оформления одноименного журнала. В это время она получила поддержку у «Мира искусства». Так, Сергей Дягилев заказал 10 черно-белых гравюр с видами Санкт-Петербурга для журнала. Остроумова-Лебедева вырезала только 9, но призналась, что в это время по-настоящему познакомилась с городом. В 1900 году она на итоговом конкурсе Академии художеств выставила 14 гравюр и заслуженно получила звание художника. Спустя 3 года она отправится в путешествие по Италии с семьей Бенуа Лансере и химиком Сергеем Лебедевым. Позже она выйдет за него замуж, возьмет фамилию супруга и станет известной художницей Анной Остроумовой-Лебедевой. В начале 20 века художница и ее муж отказываются от эмиграции. После Октябрьской революции Остроумова-Лебедева преподавала в Высшем институте фотографии и фототехники, а затем в Ленинградском институте живописи, архитектуры и скульптуры. Ныне это Академия художеств. Не оставила родной город художницы и в годы Великой Отечественной войны, хотя возможность эвакуироваться была. Она зарисовывала виды осажденного Ленинграда, которые впоследствии стали основой для гравюр. Одна из них была изображена на пригласительном билете при первом исполнении 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича. В военные годы Остроумова-Лебедева продолжила работать над автобиографическими записками, которые отметили в газетах как ценный источник для русского и советского искусства. По окончании Второй мировой войны художница была награждена медалью за оборону Ленинграда. Заслуг и наград у Анны Остроумовой-Лебедевой было множество. Она умерла признанным художником 5 мая 1955 года. Писатель и журналист Юрий Нагибин упомянет ее как истинно петербургского творца. Акварелист и гравер была патриотом и посвятила Санкт-Петербургу, по ее собственным расчетам, 85 работ.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Север Пермь.

0: Хабаровского края подвергся массовой атаке беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили 36 дронов, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Мобильные огневые группы отражают удары БПЛА. Все беспилотники упали в нежилом массиве. В результате атаки есть налет на 2 промышленных объекта. Пострадавших нет. Ведется мониторинг качества воздуха, написал Махонин в своем телеграм-канале. Глава Пермского края отметил, что на месте падения обломков дронов работают оперативные и экстренные службы. Беспилотник попал в здание территориального избиркома в Самарской области. Там размещается комплекс средств автоматизации государственной автоматизированной системы «Выборы». Пострадавших нет, сообщила председатель центра избиркома Элла Памфилова. Сегодня буквально в 5 утра по местному времени произошло попадание БПЛА в здание. Там находилась информационная продукция для выдачи участковым избирателям комиссиям, заявила она на заседании ЦИК. По словам Памфиловой, в результате попадания дрона разрушена часть здания, обрушились стены между кабинетами, также повреждены межкомнатные двери и выбиты оконные стекла. Киевские детоубийцы, с которыми обнимается вся Европа, еще проявят себя во время выборов в России. Но у нашей страны стальные нервы. Украина свои выборы не проводит, боится, и российские выборы хочет сорвать, заявила глава центра избиркома. Пожар начался на территории одного из складов в испанской Сеуте. В это время там находилось множество нелегальных мигрантов. По данным агентства EFE, огонь уничтожил 42 самодельные постройки, сооруженные для ночлега. Накануне в МИДе Марокко заявили, что не понимают позиции Испании по ряду вопросов вокруг миграционного кризиса в Сеуте. В Министерстве иностранных дел африканского государства также отметили, что власти не позволят превратить страну в козла отпущения в политических играх испанских партий на фоне предстоящих выборов в парламент. Касым-Жомарт Токаев анонсировал послание к народу Казахстана в октябре. Президент республики сообщил, что объявит о целях и задачах страны на ближайшее время. Об этом он заявил в ходе награждения победителей и призеров 6-х всемирных игр кочевников. Как отметил Токаев, в Казахстане реализуются масштабные реформы. Вскоре по согласованию с депутатами однопалатного парламента Курултая назначат судей Конституционного суда, членов Центра избиркома и Высшей аудиторской палаты. Также утвердятся состав Народного совета. Таким образом, основные государственные институты будут полностью обновлены. Эти меры считаются неотъемлемым элементом реализуемых нами комплексных реформ, подчеркнул Токаев. Традиционно президент выступает с посланием к народу республики в сентябре. Исключением стал 22-й год, когда глава государства обратился к гражданам дважды в марте и сентябре. О погоде. В Москве сейчас по-прежнему плюс 16, сегодня в столице переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, днем плюс 17-19, ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров. Атмосферное давление в пятницу составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8. Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
2: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите «Милин».
6: Я его
5: тоже
6: что?
5: Мне «Милин».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
7: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
8: А мы свободны для всех. И даже для министра.
9: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
10: Мы с вами на одной волне.
11: Hello! Общежитие слушает.
8: И мы вас слушаем.
12: Галочка, ты сейчас умрешь.
8: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
4: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
14: Макс Челноков.
13: Друзья, вы знаете, я сегодня вот как-то, вернее, не сегодня, а на днях задумался о том, что хочу поменять диван. Марин, ты знаешь, и я пришел к жуткому выводу, что сегодня такой, как бюджетный вариант, ну, хотя бы вот такой диванчик, который стоит у нас в студии, вот, это называется эко-кожа, он такой более-менее приятный.
14: Слушай, когда я меняла недавно кровать,
13: это ужасно
14: знаешь, как
13: дорого.
14: Я выбирала кровать? Мне
13: как?
14: Нужно было покрытие антикошка, потому что у меня есть кот. И он очень активный, не несмотря на то, что ему уже скоро будет 4 года, и он любит точить когти обо всё, да. И у меня вот специальное покрытие, которое практически, конечно, не оставляет следов от его когтей, но, но все равно там что-то такое проявляется. Ну, то есть я именно вот по такому принципу выбирала мебель.
13: Ну, вот видишь, а я выбираю диван, потому что у меня серые стены, у меня серый пол, у меня вот как-то такое все сдержанное. Я выбираю диван именно в плане яркой какой-то точки. Вот, предыдущий у меня красный. Тут у меня упал взгляд на зеленый диван, но когда я увидел, что он стоит 180 тысяч, я понял, что нет, до свидания, зеленый диван. Вообще, что происходит с этими 12 стульями в нашей стране? Как правильно выбрать мебель? На что
14: в тренде ли, например, старая мебель?
13: Да.
14: Венские стулья, например.
13: Да. И кожа,
14: как
13: выбрать?
14: Знаешь что, как выбрать? Компьютерное кресло.
13: Кошмар, это вообще, это ужас. Я вот сейчас открыл, ты не поверишь. Мне выпало, значит, диван за 549 тысяч. Не знаю, кто это покупает, но сейчас мы все выясним.
14: С нами, мне такое не выпадало почему-то.
13: С нами в студии, ну вот у меня вот такое вылезает. С нами в студии архитектор, дизайнер мебели, основательница своего бренда Полина Афонская. Полин, здравствуйте.
15: Добрый день.
14: Здравствуйте, Полин.
13: Полин, скажите, ну что происходит? Вот ушел этот, скажем так, народный бренд, народная компания, и что, мы остались без диванов, кресел и стульев?
15: Ой, на самом деле сейчас на рынке происходит очень интересная история, и казалось бы, что места освобождаются, какие-то бренды уходят, и сейчас, на мой взгляд, прям идет бум развития нашего российского производства. То есть мы многие годы считали, что в России, ну, невозможно произвести что-то, что может стоять на одном уровне, в том числе с итальянскими брендами. Угу. Вот, я сама 20 лет занимаюсь дизайном интерьера, я все смеюсь. Вот вы говорите про выбор мебели, чего-то остального, немножечко со вздохами. А представляете, что я на протяжении 20 лет каждый день делаю ремонт. Просто делаю ремонт.
14: У вас очень крепкие нервы.
15: Конечно.
14: Очень крепкие нервы.
15: Так, это 100%, да. И то, что сейчас происходит на рынке, меня лично очень сильно радует. Потому что мы уже понимаем, на что можно опираться, мы понимаем, какое качество вообще мебели требуется нашим людям. Мы в России, на самом деле, очень щепетильно относимся ко всем деталям. То, как мы рассматриваем шовчики, материалы, мне кажется, не рассматривают вообще ни в какой другой стране. Это правда, это факт.
13: Что мы
15: так
13: скрупулезно.
14: Но мне кажется,
15: очень.
14: Еще многое зависит от человека, потому что есть люди, которые все воспринимают визуально, да, им важно, чтобы было красиво, а для меня главное, чтобы было удобно. То есть, если я выбираю какую-то мебель, мне важен материал, да, материал, из чего это изготовлено, и чтобы я еще на этом кресле, диване, стуле и так далее посидела, и мне было комфортно.
15: Конечно, комфорт, эргономика, материалы, стилистика. И на самом деле тут очень хорошо, когда нет возможности выбирать, вернее, нет необходимости выбирать. Зачем выбирать? Удобно, практично или красиво, когда можно выбрать и то, и другое.
13: Ну, вы какие-то прямо сказочные истории нам рассказываете. Я не верю в то, что можно и практично, и дешево, и удобно выбрать. Ну, почему-то я с этим не сталкиваюсь. А, и еще, вы знаете, Полин, беда наших мастеров в том, вы как человек, который, как архитектор, ну, архитекторы это же создатели.
15: Конечно.
13: Это же люди, которые создают что-то. А почему такие цвета?
15: Почему
13: так все, ну вот все темное, Марин, понимаешь, вот черное, коричневое, серое, темно-зеленое, какое-то фиолетовое.
14: Не знаю, ты когда последний раз был в мебельном салоне, ты приходишь, и у тебя просто вот такая огромная палитра, а ты выбираешь обивку.
13: Ну нету ничего
15: крайнего. Ты знаете, такой разговор заказчиков, когда разговаривают жена и муж, и как раз муж говорит, ну какая разница, это же все три белых одинаковых цвета. Жена говорит, ну как же так, ну посмотри. И здесь точно такая же история. И интересно, что мужчины, кстати, очень часто как раз более практично подходят к истории и с точки зрения бюджета, и с точки зрения эргономики, и с точки зрения сроков доставки и всего остального. А вот девушки чаще смотрят на текстиль, особенно если есть животные в доме, на удобство с посадки, на эстетику. И как раз-таки, когда мы объединяем вот эти две стороны, на мой взгляд, и рождается вот такой по-настоящему ценный продукт.
14: Вот чтобы вы понимали, как я подходила к выбору кровати, так как я люблю читать в кровати, я понимала, что мне не нужна спинка, которая, вы знаете, такая вертикальная, это супер неудобно. Какие-то делать накладки я не буду, поэтому я нашла кровать, которая со спинкой, которую можно поднять, опустить под определенным углом. Супер. Это супер удобно.
15: Да.
14: Вообще ни разу не жалею об таком выборе.
13: Ну, у меня собака уже в таком состоянии, в таком возрасте, что она ничего не рушит, но поэтому я не обращаю внимания при выборе дивана, но я обращаю внимание именно на то, чтобы он мог быть именно посадка, именно на нем можно полежать, хотя я это делаю безумно редко, я вообще не люблю лежать на диване по какой-то причине, и чтобы, если приходят гости, разместилось хотя бы на нем три человека. Вот, квартира небольшая, поэтому вот как-то хочется втиснуть то, что-то красивое. Какие параметры нужно учитывать, когда ты выбираешь, ну давайте диван возьмем, Полина, расскажите нам, на что обращать внимание?
15: Ну вот первое, действительно, на количество.
13: Чтобы внизу был, Марин, скажи, как это называется, шкафчик, не шкафчик, ящик.
15: А, система хранения, да внутри дивана?
14: Подъемный механизм
13: поднял и туда запихнул какие-то одеяло, подушки, которые ты годами не используешь.
15: Да, и забыл про них.
14: Если маленькая квартира, например.
15: Да, смотрите, первое, правильно говорите, нужно рассчитывать количество посадочных мест. И глобально количество посадочных мест рассчитывается не только в контексте дивана, но и в контексте других предметов интерьера, которые стоят в гостиной, либо в объединенной гостиной, столовой. Второе, мы всегда смотрим на габариты, да, место вообще, в которое этот диван может встать. И многие не обращают внимания, например, на ширину подлокотников. А ведь если у нас ограниченное место, и нам нужно усадить большое количество людей, значит, подлокотники должны быть тоньше.
13: А почему, если
15: место,
13: широкий,
15: чтобы он встал туда физически,
13: а
15: чтобы посадочное место было шире.
13: С маленькой попой, кого-нибудь садись.
15: Ну, если так, да, тогда можно. То есть мы смотрим на количество мест, чтобы все комфортно уместились, на габариты дивана, на функциональные особенности, подъемный механизм, раскладная история, чтобы люди могли оставаться там на ночь. Конечно же, мы смотрим на материал обязательно, кошки, собаки, дети, антивандальное покрытие – это один из вообще бумов, наверное, последнего времени. И, кстати, за это я очень люблю, например, кожаные стулья. У меня у самой винтажные кожаные стулья дома, я взяла винтаж, перешила их, и вот стульям уже 4 года, с детьми они выглядят как новенькие. Любые текстильные стулья, они там через год, через два, все равно их нужно химчистить.
14: Это правда.
13: А кожа, она вообще такой хороший материал, крепкий?
15: Потрясающий.
13: Ну вот наш диван, это эко-кожа, ну, бывший дерматин.
15: Вот лучше текстиль тогда взять, да. Текстиль. Если выбирать, то лучше текстиль взять,
13: он,
15: конечно.
13: Он же и покрепче, и он как-то поприятнее.
15: Да,
13: для...
15: да, да. Кожи. Если говорить про кожу, то это все-таки натуральная кожа и все-таки итальянская.
13: Эко
15: есть...
13: и все вот это вот прочее не вариант.
15: Нет, оно и тактильно не будет такого комфорта давать, и в разрезе именно эксплуатации по времени, ну, оно не будет... красиво стареть, красиво взрослеть. Натуральная кожа, она со временем выглядит сильно лучше, чем в момент, когда выходит новое изделие. Но я не договорила, да, очень важный пятый момент, когда мы выбираем диван, это, конечно же, стилистика, это эстетика. Мы не должны забывать о том, что мы воспринимаем мир не только тактильно, но и глазами. И от того, насколько комфортно нам будет находиться в интерьере, зависит вообще наше настроение, наше самочувствие, наша работа с способность, поэтому эстетику я назвала пятым пунктом, но это не последний пункт, поэтому я как архитектор, как дизайнер об этом в том числе думаю. Это пропорции самого изделия, то есть можно сделать правильно пропорционально созданный диван, и потолки просто взлетят до небес, а можно туда поставить то, что просто сделает приземистым
13: пример.
15: Интерьер.
13: Как вот потолки взлетят? Пример. Это
15: ниже
13: какой-то...
15: подлокотники, ниже наша спинка. При этом нам нужно помнить, что ну, мы же и по функции должны думать. Ну, да. Поэтому, например, у нас наряду с низкой спинкой дивана есть такие специальные валики, которые поддерживают подушку. Мне без валика удобно, а человеку чуть выше моего роста будет с валиком удобно. При этом вот пропорционально низкий диван, он поднимает потолки. Вот.
13: А чем выше спинка или подлокотники,
15: тем ниже,
13: ниже
15: да,
13: кажется.
15: Да, да,
14: а если у нас, например, однокомнатная квартира, и всегда стоит такой выбор, да, что купить,
13: кровать?
14: Или диван?
15: Слушайте,
13: кровать надо заправлять каждый день.
15: На мой взгляд, опять же, у всех, вот смотрите, то, что хорошо для меня... будет очень хорошо для вас и для наших клиентов. Поэтому мы всегда ведем диалог с нашими заказчиками, чтобы понять, а как им удобно жить. Есть, например, люди, которые действительно страдают, ну, от боли в спине. И тогда какой вообще диван? 100% кровать и 100% какая-то козеточка, банкеточка. То есть сейчас огромный выбор. Понимаете, даже кресло, не знаю, раскладное можно поставить на, крайний случай.
13: Да.
15: Вот. А если, например, человек прекрасно справляется и на диване, который нужно раскладывать, пожалуйста, ради бога. Но по моему опыту люди, которые хоть раз жили без кровати, только с диваном, следующую свою квартиру выберут кровать.
14: Это правда.
13: Это я. У меня была однокомнатная, и был хороший, классный, всем известный диван. Он, мне кажется, в каждой семье был такой диван, вот, Г-образный. И купив сейчас вот даже двухкомнатную квартиру со спальней малюточкой, я поставил туда кровать. Причем такую, чтобы мне было, я мог лечь звездой.
15: Звездочкой.
13: Да. Полин, вопрос такой. Цветовая гамма, цвет вообще, насколько он увеличивается?
14: Нужно ли делать какие-то яркие акценты в квартире, или все-таки нужно стремиться к
13: минимализму? Или, правда, серенькая, подушечками украсить?
15: Смотрите, очень вообще сейчас мы живем с вами в удивительное время, когда мы можем насматриваться большим количеством интерьеров. Для меня, например, в интерьере самое ключевое – это контрастность. Есть высококонтрастный интерьер – темная мебель, светлые стены, темная мебель, да. Есть низкоконтрастный интерьер, когда мы заходим, и у нас взгляд просто скользит от одного предмета интерьера к другому. Так вот, они выглядят принципиально по-разному. И в этом случае даже не сколько цвет имеет значение, сколько разница тональности одного цвета и другого.
13: Так,
15: я на самом деле считаю, что в ближайшие несколько лет в самых лучших интерьерах будет стоять цветная такая сложного оттенка кожа. Вот, на мой взгляд, это вот 3-5 лет.
13: Что значит сложный оттенок?
15: Сложный. Есть плоский оттенок, есть сложный оттенок.
13: Нет, объясняйте.
15: Плоский
13: непонятно.
15: Просто красный, например, а сложный оттенок с разными примесями, когда там... туда добавляются еще другие цвета.
13: Цветастый,
15: и когда,
13: что ли?
15: Он не цветастый,
14: оттенок.
15: Он все еще... Ну, это называется, расскажи мужчине, чем отличается один белый
13: вот
15: от другого
13: обычный.
15: Белого. Это плоский,
13: это
15: да,
13: плоский,
15: конечно.
13: Диван.
15: Да, это плоский оттенок.
13: Вы можете
15: оттенок.
13: В нашем эфире посмотреть за спиной Полины, видим наш диван в Ютьюбе и ВКонтакте. Да, Марина, правильно я сказал? И ВКонтакте, можно посмотреть вещание. Так, это плоский.
15: Да,
13: насыщенный был бы, что там, черный какие-то...
15: Там или... черный, зеленый, сильный. или синий примешивается, и когда вы смотрите на это отдельный...
13: Это цветастый.
15: А, ну, как цветастый? Это просто цветной, это один плотный, глубокий цвет. Это, знаете, цвета осени. Вот мы смотрим на вот эти вот листья, которые падают с деревьев, они вот как раз не имеют плоский оттенок, у них сложные оттенки. Так как я еще и рисую с 4 лет, для меня это очень важно, да, и, соответственно, когда мы видим один материал и другой материал, я сразу могу сказать, какой будет в долгосрок нас радовать, а какой очень быстро, ну, надоест, приестся.
14: Алина, а что можете сказать по поводу винтажной мебели? Насколько она сейчас популярна? Нужно ли адаптировать, например, там, те же венские стулья? Или вот вы сказали...
15: Это невероятно.
14: Я там недавно была в ресторане в одном на Яузе, и у них, например, входная группа, у них стол, это, по-моему, если я не ошибаюсь, какая-то бывшая входная дверь. Ну, то есть у них стол, это входная дверь, и под этой дверью уже какие-то ножки тоже адаптированные, тоже с историей. Насколько вообще такая...
13: Стол из двери сделан?
14: Да. Насколько вообще такая мебель нужна нам в обычном нашем интерьере, в повседневной жизни?
15: Вообще вся винтажная мебель, мебель с историей, во-первых, она невероятно удобная, факт. Во-вторых, она, как правило, выполнена из очень качественных материалов, которые и по прошествии времени хорошо себя показали. И любая винтажная мебель, если она вписывается в нашу стилистику, она невероятно обогащает интерьер. Сейчас очень многие начали, кстати, смотреть в сторону винтажной мебели, в сторону искусства. Я винтажную мебель ставлю наравне с искусством в том числе, которое тоже обогащает наш интерьер. У меня дома у самой за обеденной группой у меня стоит новый стол и винтажные стулья, которые я облагородила, которые я переобшила кожей. Невероятно удобно, очень здорово смотрятся. И еще знаете, какие интерьеры я люблю? Вот вы смотрите на интерьеры, вы сразу не можете сказать, в каком году он был реализован. Вот винтажные предметы интерьера, они в том числе позволяют нам это сделать. Вот, поэтому я всеми руками, ногами за. Более того, дизайнеры, архитекторы, которые именно профессионально занимаются этим делом, они глубоко изучают и историю предметного дизайна. Это важно, потому что на его канонах мы многое новое строим.
13: А винтажная мебель, это с какого года начинается?
15: Ой, это 49? С, да, даже с 30-х годов есть европейская.
13: Нет, я имею в виду... Ну, типа, она родилась, а это мебель 50 лет назад.
15: 50, 60, 70 лет назад, да.
13: Просто антиквариат — это 49 лет, а винтаж тоже примерно отсюда.
15: Смотрите, вот сама эта история, антиквариат, винтаж — это же тоже игра понятий. Самое главное, что вы туда вкладываете, что вы хотите увидеть. Я очень люблю вот европейскую мебель, ту мебель, которую еще разрабатывала вот эта вот школа Баухаус, откуда, в принципе, пошел весь дизайн. Но они абсолютную... вообще уникальную предметку делают. При этом, знаете, что интересно?
14: Суперудобную.
15: Да. Они были вот на это заточены. Да. Сейчас огромное количество современной мебели сделано полностью по прототипам того, что было придумано тогда. И, например, дизайнеры, архитекторы, которые понимают, которые научили историю, да, вот эта насмотренность осталась, мы понимаем, что это забытое старое, а те люди, которые сейчас просто подходят к интерьеру своей квартиры, они, соответственно, даже не понимают, новые это формы или прочтение
14: старых. Это Хутемас, Баухаус, да?
15: Конечно, да. И они невероятные вещи делали.
13: Ты-то откуда знаешь, Марин?
15: И сейчас...
13: Ты туда уже на кухню успел сходить? Она развечена, куда отходит, учится всему.
14: Максим, у меня высшее образование по культурологии, если ты
13: знаешь. А, извини.
15: Да, да.
13: Нам вот Игорь Владимирович шлет мебель своей квартиры. А мне тоже это очень интересно. Он прислал фотографию, стоит диван такой очень с вензельками красивый. И ковер, как я понимаю. Марина, это ковер или что это?
14: Гобелен.
13: Ну, гобелен. Вообще, я недавно услышал и прочитал, что ковры... На стену, на стену. Это сейчас очень и очень модно. Мало того, что это тепло создает стена, если выходная куда-то на улицу, это тепло. Плюс звук меньше проницает, и плюс это эстетика. Это правда?
15: Ковер в том числе правда. Сейчас, я говорю, мы в удивительное время живем. Так. Сейчас можно все.
14: Можно и обои, можно и штукатурку.
15: Конечно. И краску, ковры. И ковры, и на пол, и на стены. И пожалуйста, бетон. На потолок обои, и все, что угодно.
13: Сейчас потолок обои?
15: Конечно, это один из моих, например, любимых приемов.
13: Это какие обои?
15: Разные.
13: Ладно, сейчас за кадром расскажете. Полина, такая история. Марина у нас, она минималист. Она очень мало любит в интерьере предметов, чтобы не было статуэток, вазочек и так далее. У меня другая история. Мало того, что я собираю всякие вазочки, у меня коллекция там более 1000 лягушек, керамических и разных-разных вариантов. Это все расставлено везде. Конечно, когда я убираюсь, если не уборщица приходит, если не клинер приходит, это я проклинаю эти лягушки, но я люблю. Я люблю. Вообще сегодня в моде что? Минимализм. Какой-то комфорт.
15: Ой,
13: именно,
15: мой
13: что
15: любимый
13: тебе нравится
15: вопрос.
13: Для меня.
15: Вот в моде то, что вам нравится.
13: Так.
15: Да. Единственное, что с интерьером в стиле минимализм и с интерьером, в котором будет большое количество разных декоративных элементов, ну, с ними нужно работать по-разному. Вот эта вся эргономика пространства, системы хранения. На самом деле с минимализмом работать посложнее,
14: конечно,
15: чем с интерьером, где что-то может стоять на поверхности. То есть вся эта, вообще все проектирование пространства. И знаете, что еще очень интересно? У нас в России вообще же другой подход к дизайну интерьера, вообще к дизайнерам. Я вот сегодня ехала, об этом думала. В Европе, в Америке проектированием пространства занимаются архитекторы, а дизайнеры занимаются именно декораторством.
13: Наполнением.
15: Да, а у нас в стране профессиональный дизайнер интерьера занимается всем, от проектирования пространства, от расположения сантехники, электрики, систем хранения.
13: Там два надо нанимать, а у нас одного.
15: Вообще всего остального. Поэтому мы, конечно, вот дизайнеры интерьера в России просто можно...
14: Ну,
15: поставить
14: вы замечаете какие-то тенденции, если не говорить о том, что там нравится, не нравится, например, раньше, не знаю, там были в моде там какие-то цветные
13: лофты,
14: стены, кирпичные стены,
13: да,
14: и так далее. А сейчас,
13: да, штукатурки.
14: А сейчас как будто бы в моде белые обои, не знаю, там белые кухни. Нет.
15: Знаете, какие тенденции я замечаю? Что мы сейчас все больше также смотрим на истоки настоящего дизайна. Он все-таки находится в Европе. Мы не так давно с вами успели очнуться после евроремонтов, да, в нашей стране.
14: До сих пор не можем отойти.
13: До сих пор так и называют.
15: Вот у них в Европе какое вообще отношение, да, к архитектуре? Они не вкладывают большое количество денег в стены. Они вкладывают деньги как раз в диван, в кровать, в предметы искусства, в то, что ты будешь непосредственно прям ощущать каждый день. Да, поэтому сейчас, на мой взгляд, идет упрощение какой-то декорации на стенах и большее внимание к предметному дизайну.
13: Полина, у нас 2 минуты. Я вот хочу, опять же, вы за эти 30 минут, что мы беседуем, вы уже много раз сказали, у них за рубежом. А вообще русская школа дизайна существует?
15: Русская?
13: Вообще мы как-то выделяемся на фоне мирового дизайна, мирового, не знаю, интерьера?
15: Мы очень сильно выделяемся ввиду вообще наших канонов. Вообще ввиду того, что мы видим вокруг себя, вот это невероятная резьба, это невероятная работа с деревом, эти гобелены, эти наши цвета. Вот смотришь и сразу понимаешь, что мы говорим про русский дизайн. На мой взгляд, сейчас идет возрождение русского дизайна. Более того, русский дизайн сейчас начинает быть популярным и за рубежом. Теперь они будут говорить, а вот давайте как у них.
14: Давайте вот этих вот оленей,
15: давайте
14: которые на стене висели.
15: Вот
14: этих, давайте этих оленей к себе
13: берем.
15: Именно.
13: У меня олени были, такой гобелен висел с
15: махромой. Вот, вот. Это очень модно сейчас, в том числе и у них
13: становится.
15: Надо
13: найти. Да. Друзья, у нас сегодня в гостях была потрясающая архитектор, дизайнер мебели, основательница бренда своего мебели.
15: Бачи, и Бачи. Студии, и школы, и вообще 20 лет только этим и занимаюсь.
13: Заходите, есть же соцсети, да?
15: Есть, где? Конечно.
13: Телега какая?
15: Телега Полина Афонская.
13: Полина,
15: да. Я хорошо гуглюсь, можно меня везде
13: Полину
15: поискать.
13: Афонскую ищите, если у вас ремонт, она поможет, все сделает. 12 стульев или какая мебель сегодня на рынке у нас представлена. Спасибо, Полина, огромное.
15: Спасибо, благодарю. Вот.
13: Будем
15: Спасибо.
13: Звонить, будем приглашать.
15: Благодарю.
13: Будем просить совета. Спасибо. Марина Александровна, у нас сейчас новости, ну а далее программа «Выход в город», где расскажем о главных событиях культурной жизни столицы. Поехали.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
16: Москве 12.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО. Группировка «Центр» выбила противника из Новогришина в ДНР. Бойцы группировки «Восток» заняли Зоревку в Запорожской области. Всего под наш контроль за неделю перешли 8 населенных пунктов, сообщает Минобороны. За прошедшие 7 дней войска нанесли массированный и 6 групповых ударов. Поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также дата-центр, которые использовались в СУ. Черноморский флот уничтожил за неделю 12 безэкипажных катеров ВСУ. Также поражены 19 судов, действовавших в интересах украинской армии. Средства ПВО сбили 4 крылатые ракеты «Фламинго», 14 снарядов РСЗО «Хаймарс» и 5673 беспилотника. Глава Минздрава сообщил об активных поставках вакцин от гриппа в регионы. По словам Михаила Мурашко, за счет федерального бюджета закупили свыше 56 миллионов доз. Выступая на заседании оперативного штаба, посвященного подготовке осеннему и зимнему эпидсезону, он добавил, что дополнительные объемы приобретаются работодателями и властями субъектов. Мурашко подчеркнул, что в этом году штаммовый состав вакцин полностью обновлен, все три компонента соответствуют прогнозам ВОЗ. Кроме этого, в регионы поступают вакцины для профилактики пневмококковой инфекции. Далее новость Интинформагентств. В небе над Пермским краем сбиты 36 беспилотников. Во время атаки никто не пострадал. Об этом сообщает губернатор региона. Подробности через полчаса. В Еврокомиссии снова обсуждают вопрос о замороженных российских активах. Структура ищет юридически обоснованные способы доступа к ним. Как сообщает газета Financial Times, Европейская комиссия обобщила результаты работы над вариантами, которые могут оказаться более приемлемыми для Бельгии. Ранее Брюссель блокировал вопрос изъятия замороженных российских активов, аргументируя это отсутствием достаточных гарантий разделения рисков в случае контрсанкций со стороны Москвы. УЕФА определил квоты клубам из России в Еврокубках. В случае их допуска речь идет о возможном возвращении команд из нашей страны в европейские турниры в предстоящем сезоне. Как сообщает сайт Союза Европейских Футбольных Ассоциаций, при снятии санкций нашу страну в Еврокубках будут представлять 4 команды. Чемпион РПЛ по итогам нынешнего сезона начнет выступление в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда. Обладатели Кубка России получат путевку в первый квалификационный раунд Лиги Европы. Команды, которые займут второе и третье места в таблице РПЛ, смогут выступить во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 19. Атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
6: Говорит Москва. 94,8.
17: Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
18: Сложно!
17: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». «Радио говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
21: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: «Право знать». Говорит Москва.
22: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция — театральная.
23: Марин, ну куда ты опять собралась?
24: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
21: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
24: Мы плохого не посоветуем.
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: 12:38 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
14: Макс Челноков.
13: Программа «Выход в город», где мы, как всегда, расскажем о главных событиях культурной жизни столицы, а еще и разыграем билеты. Но есть маленький факт, о котором вам поведает моя прекрасная Марина Александрова. Пожалуйста.
14: Друзья, чтобы выиграть билеты на мероприятия, о которых мы будем сегодня рассказывать, вам нужно услышать вопрос, который задаст Максим, ответить на этот вопрос и прислать либо в Телеграм нам свое сообщение, либо СМС-сообщение. И вам нужно не просто написать ответ, но и написать имя, фамилию и номер телефона. И все это в одном сообщении. Еще раз, ответ на вопрос, имя, фамилию и номер телефона. Если вы напишете просто ответ без имени, фамилии и номера телефона, такой ответ мы не засчитываем. Пожалуйста, будьте внимательны.
13: И имейте в виду, мы вам плохого не посоветуем. Поехали. С 8 по 20 сентября в Новом театре на Цветном зрители мюзикла пародии «Мама Мима» или мюзикл «Пошел не так» вернется и возвращается на сцену в новом блоке спектаклей. Такая «Мама Мия» или такой спектакль «Мама Мия» не видел даже никто на Бродвее. По сюжету в центре событий оказывается отчаянная группа провинциального театра при Заводском доме культуры. Любительский театр неожиданно получает деньги на постановку легендарной «Мама Мима», «Мама Мия», вернее, вот, любимого мюзикла жены заказчика. Ну, а режиссеры и артисты с воодушевлением берутся за дело, однако у спонсора оказывается собственное и весьма эксцентричное представление о прекрасном. Раз за разом он спускает очередную абсурдную идею, предлагает что-то нелепое, даже не подозревает, что в итоге выльется его пожелание. В день премьеры, разумеется, все идет не так. Исполнительница главной роли попадает в больницу, слова и музыку приходится менять на ходу, и все грозит провалом. Словом, никто не знает, чем обернется этот блистательный балаган. Но когда открывается занавес, все идет хорошо, друзья. «Мама мимо» или мюзикл пошел не так. Идет 8 раз в неделю. Берите, покупайте билеты. Но 2 у нас есть. Разыграем, Марина?
14: Давай.
13: По легенде, этот человек придумал сосуд, который не позволял пить много. Жидкость доходила... А, почему я про посуду сегодня говорю? Сегодня день граненого стакана, поэтому все вопросы сегодня будут про посуду. Еще раз. По легенде, этот ученый придумал сосуд, который не позволял пить много жидкости. Жидкость доходила до определенной отметки, а потом, если было свыше, выливалось. В основе лежит закон Паскаля о сообщающихся сосудах. Как назывался этот предмет посуды?
14: Друзья, смс плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм и Макс говорит МСК Бот. Конные сезоны в лайф-арена ярче, чем шоу, больше, чем спорт. Главное событие в мире конного спорта и шоу-индустрии вас ждет 8 вечеров с 10 по 13 и с 17 по 20 сентября. На площадке лайф-арена стартуют конные сезоны. Проект, объединяющий безупречную выездку, конкур, элитных лошадей, конное шоу и атмосферу светского вечера. Здесь собираются те, кто ценит исключительные впечатления и эксклюзивный досуг. В программе выступления лучших всадников, показательные номера и международные соревнования по конкуру. Кульминацией каждого вечера станет гала-шоу «Золотая грива», захватывающее представление, где виртуозное мастерство, сложнейшие трюки и современные световые технологии сливаются в единое действие мирового масштаба. 200 лошадей на закрытой концертной площадке. Это беспрецедентное по сложности шоу. Подробности и билеты на сайте конное шоу.ру. И мы сейчас, конечно же, разыграем 2 билета на это мероприятие. Но сначала узнаем, кто у нас пойдет куда.
13: Кто у нас пойдет на мюзикл «Мама мимо» или мюзикл «Пошел не так», который идет с 8 по 20 сентября в театре на Цветном бульваре. А идет, отправляется туда Татьяна П. Она правильно ответила, правда, она немножечко по-другому назвала. Этот сосуд, где вода не доливается и где невозможно перелить жидкость, называется кружка или чаша Пифагора. Татьяна П. Последние цифры ее номера 94-12. Ну а теперь на конные, да, конные мероприятия.
14: Конные сезоны в лайф-арене.
13: Арене. Угу. А в 1930 году был изобрен граненый стакан скульптором Веры Мухиной, которая сделала, кстати, еще и рабочего и колхозницу. Есть версия, что в поисках идеальной геометрии ей помогал один очень известный художник. А кто? Пишите. И получите 2 билета. «Сильное чувство» – комедия по пьесе Ильфа и Петрова в постановке народного артиста Шиловского «Самая обыкновенная московская квартира» с утра наполняется необыкновенными гостями. Сюда приходит знаменитый врач, который изобрел чудодейственный эликсир здоровья, молодости и красоты, член всех творческих и профессиональных союзов города, товарищ Бернардов, очень уважаемый человек Антон Палыч, также светская львица Сигедилья Марковна, боже мой, обаятельнейший исправляющийся заключенный Морходский и таинственный иностранец мистер Пип. А все потому, что Ната и Стасик вступили в законный брак, и это стоит как следует отметить. Но вдруг на лестничной площадке появляется первый муж Наты, готовый на все, чтобы вернуть свою любовь. Итак, друзья, хотите посмотреть вот это вот все «Сильное чувство» Ильфа и Петрова 13 сентября, Московский театр на Всеволода Шиловского. 2 билета есть, но перво-наперво узнаем, кто у нас идет.
14: На конные сезоны.
13: Кто же помогал Вере Мухиной с поисками идеальной геометрии? Марин, ищи. Помогал Казимир Малевич. Кого возьмем?
14: Ну, кто, наверное, ответил правильно, но как будто бы я не вижу таких
13: ответов. Нет, есть парочку. Вот Елена Попова мне нравится.
14: Давай Елену Попову отправим на конные сезоны.
13: Елена Попова, 2 билета ваши, потому что именно Казимир Малевич помогал госпоже Мухиной вот с ее граненым стаканом. Идем дальше. Самые ранние тарелки, обнаруженные археологами, датируются примерно 3000 лет до нашей эры. Вот. В Древнем Египте, значит, были сделаны они из глины, но использовали их не для еды. Вы понимаете, не для еды, а для чего? Напишите.
14: Друзья, отвечайте, а я вас приглашаю в Театр Мост уже в это воскресенье, 13 сентября, на детский спектакль. Он называется «Три Ивана». Ограничение по возрасту 6+, поэтому будьте внимательны. С совсем маленькими детьми туда идти не стоит. В общем, смотрите, детский музыкальный спектакль «Три Ивана». Его поставил Андрей Усачев. Это знаменитый детский поэт и писатель, автор всем известной «Умной собачки Сони». Он переписал стихами одну из самых интересных русских народных сказок – «Иван, коровий сын», а Евгений Славутин, худрук театра «Мост», за спиной у которого великое множество театральных открытий, сочинил на основе этого очень смешной текст, уморительно веселый спектакль с названием «Три Ивана». Впрочем, получился даже не спектакль, целый сказочный мир, в котором всем хорошо и радостно, как в старинном балагане, где все беззаботны, равны и счастливы. Здесь каждый сюжет пронизан какой-то любовью, смехом. И тут каждый сможет, например, сочинить колыбельную для трех Иванов, сделать богатырскую зарядку и победить змея Заморского. Премьера, кстати, состоялась в 2018 году, и до сих пор этот спектакль пользуется большой популярностью. Это все будет 13 сентября в Театре «Мост». Если хотите пойти со своими детьми, пожалуйста, участвуйте в нашем розыгрыше.
13: Отлично, но прежде мы узнаем, кто у нас идет на спектакль «Сильное чувство» 13 сентября в театр Всеволода Шиловского по пьесе Ильфа и Петрова, а туда отправляется Андрей Терехин. Последние цифры его номера 0164. Он правильно ответил, что тарелки первым делом в Древнем Египте использовались для жертвоприношения или подношения богам. Ну а теперь на спектакль
14: «Три Ивана» в театре.
13: «Три Ивана» – детский спектакль интересный. В средние века этот продукт использовали в качестве тарелки. Назывались они тренчеры. Значит, клали мясо, какие-то салаты, другие продукты. Этот продукт впитывал это все. Вот, насытивался этим соком про других блюд, а после или его съедали, но очень часто отдавали бедным. Из чего были эти а-ля тарелки? +7 925 88 88 94 8, Telegram или Макс, пишите. Что может быть прекраснее небесного свода, содержащего все прекрасное? В нем все ответы, говорил Николай Коперник. Действие этого спектакля разворачивается на сцене и на звездном куполе одновременно. Спектакль сочетает живущую игру актеров, цирковые трюки, авторскую музыку и современные проекционные технологии. Спектакль, посвященный жизни и открытию Николая Коперника, именно он смело предложил, что Земля вращается вокруг Солнца, и тем самым разрушил тысячелетнюю картину мира. Забудьте о скучных уроках. Коперник – это захватывающая история о судьбе ученого, выборе и преданности своему произведению и своему призванию, вернее. Драматургия повествования строится на диалоге Коперника с его юным последователем Рейтиком. А это пытливый ум, который, значит, способен на различные противостояния общественного мнения, и он сталкивается как раз с мнением Николая Коперника. Эта история не о научных спорах, а о человеческой верности, поддержке и заботе. Полнокупольный видеоарт, объемный саунд-дизайн, цифровые эффекты, современная проекционная система и повествование по законам драматургии превратили научную революцию Николая Коперника в захватывающее представление и приключение. А спектакль так и называется «Коперник», идет в московском планетарии. Друзья, у нас есть два билета на это мероприятие.
14: Давай разыгрывать. Но сначала узнаем, кто пойдет в Театр «Мост» уже в это воскресенье на спектакль «Три Ивана».
13: А идет туда Лавров Павел. Он правильно ответил, что такие тарелки для бедных, тренчеры, делали из хлеба. Отрезались огромные куски хлеба, и на них выкладывались блюда, различные продукты, который и затем, ну, бедные или сами пирующие съедали. А, так, еще следующий, так. Вот, смотрите, эффект восприятия у тарелки, оказывается, есть. Исследования показали, что цвет тарелки может влиять на вкус. Например, десерты на розовой тарелке кажутся слаще, а вот на этой тарелке такого цвета они свежее. На какого цвета тарелки продукты кажутся свежими?
14: Друзья, вы пока отвечаете, а я вас приглашу на новую выставку. Во Всероссийском музее декоративного искусства открывается выставка «Врубель. Рождение нового искусства». Выставка продолжает серию исследований музея декоративного искусства, посвященную великим художникам, и раскрывает талант Михаила Врубеля не только в живописи и графике, но показывает его как экспериментатора, ищущего новые формы и методы в искусстве. Экспозиция включает около 400 произведений из фондов музея декоративного искусства, а еще Русского музея, Музея Пушкина, музея-заповедника Абрамцева и других государственных и частных собраний. Посетители выставки увидят произведения Михаила Врубеля, его предшественников, современников и последователей. Если хотите пойти на эту выставку и выиграть билеты, то это можно будет сделать прямо сейчас.
13: Да, но прежде мы узнаем, кто у нас идет на спектакль «Коперник» в Московский планетарий. Спектакль надо смотреть по расписанию. Он идет в течение всей осени до декабря. Идет туда Степан Корчунов. Он правильно ответил, что блюда на зеленых тарелках выглядят, не блюда, а продукты на зеленых тарелках выглядят, значит, свежее. Свежее. Так, идем дальше. В этой стране в 2010 году создали самую большую тарелку в мире. Ее диаметр составил 4,5 метра, а вес более полутонны. А, нет, вру, более полутора тонн. Вот какая страна представила такую гигантскую тарелку?
14: Друзья, отвечайте пока.
13: «Лебединое озеро» в постановке выдающегося хореографа Владимира Бурмейстера давно уже стало легендарным и легендой московской сцены. Премьера спектакля состоялась в 1953 году, однако время не властно над этим шедевром. А Владимир Бурмейстер сохранил в своей постановке замечательный второй акт, поставленный Львом Ивановым еще в XIX веке. Знаменитая картина «Появление белых лебедей», включая популярный танец маленьких лебедей, вошла в спектакль в первозданном вообще виде. В остальной версии Бурмейстера оригинала и до сих пор остается непревзойденной. Балет в его и постановке обрел четко выстроенную драматургию, глубокое философское звучание, а вот в 1956 году «Лебединое озеро» было показано на гастролях театров Парижа. Успех такой, просто, ну, вау, эффект вау. Друзья, 11 сентября в 19.00 и 12 сентября в 12 и в 19.00 Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. И у нас есть два билета, но прежде мы узнаем, кто у нас
14: пойдет на выставку Михаила Врубеля.
13: На выставку Михаила Врубеля у нас отправляется, Марин, Китай, ответ правильный. Самая большая тарелка была сделана в Китае. А, Ливан почему-то нет. Ну вот Елена Родина. Елена Родина у нас туда отправляется. Елена, мы вас поздравляем, два билета ваши. Ну а теперь, кто у нас идет на балет «Лебединое озеро»? А, смотрите, в русских сказках этот предмет... Ну, это утварь, да, для еды, часто символизирует домашний уют и гостеприимство. В некоторых культурах эти предметы, посуды считались оберегом или амулетом. О чем идет речь? О какой части посуды?
14: Тем временем в хлебном доме музея заповедника Царицына открылась просто потрясающая выставка. Называется «На даче. Велосипед. Девушка». Выставка к 150-летию писателя Леонида Андреева. Экспозиция построена как путешествие по жизненной карте писателя. От Орла, где он родился, до дач в Царицыне и Бутове, которые он называл местом своего счастья, и до финской деревни, где на средства издательского аванса появилась его скандинавская вилла аванс. Именно в царицынский период, длившийся 7 лет, Андреев пережил яркие любовные истории, а здешние пейзажи, парк, пруд, руины дворца питали его прозу. Отдельного внимания заслуживает страсть писателя к рисованию и автохромам. Более 40 его цветных снимков из собрания Орловского музея Тургенева позволяют увидеть мир его глазами. Друзья, выставка продлится до 9 ноября в Хлебном доме музея-заповедника Царицына. Не пропустите.
13: Ну, все так печально, Марин. Вот на вопрос об этом предмете, который был символом уюта, правильные ответы, ну, от человека, который не живет в России.
14: Угу.
13: Сергею Александровичу билеты на балет «Лебединое озеро», конечно, не нужны 11 и 12 сентября. Господа, это сегодня, кстати, а завтра можно еще сходить. Но нет, правильный ответ другой. Давайте еще раз. Ответ теперь задается, вопрос этот задается

0: основной сцене. Театр «Модерн» состоится спектакль Юрия Грымова. Значит, 2 часа он идет. Зритель пронесется через целую эпоху. На одной сцене предстанут Берия, Гитлер, Станиславский, Вахтангов, Ева Браун, Мерлин Монро. Все эти имена непостижимым образом связываются с жизненным путем Михаила и Ольги Чеховых, людей, ставших символами театра и кинематографа. Михаил Чехов, племянник Антона Павловича, актер, режиссер и великий педагог, основавший собственную актерскую школу. Через систему Чехова прошли многие голливудские звезды, в том числе и Мерлин Монро, Клин Иствуд. Ну а Ольга, первая жена Михаила Чехова, личность, окутанная легендами. Она получила от Гитлера звание государственной актрисы Третьего Рейха. По некоторым сведениям, работала на 3 разведки одновременно. Спектакль «В модерне» — это яркая история о жизни, любви этих выдающихся личностей. В роли, кстати, Ольги, заслуженная артистка РСФСР Анна Каменкова. Спектакль 17 сентября в 19:00, театр «Модерн», и разыгрываем 2 билета. Но прежде мы узнаем Александр Тимо. Он правильно ответил. Символом оберега и символом вообще всего в доме уютного была ложка. Александр Тимо, 2 билета на спектакль «Лебединое озеро» ваше. Ну а теперь, кто пойдет на спектакль «Чехов и Монро»? Также? Правильно? Скажите, пожалуйста, вот с этим предметом кухонной утвари произошли такие метаморфозы. Сначала там было 2, потом стало 3, а до нас уже дошло 4. Вот, значит, о чем идет речь?
1: Друзья, а я еще напомню, что с 14 по 20 сентября пройдет очередная Московская музейная неделя, в рамках которой некоторые музеи можно будет посетить бесплатно. К примеру, во вторник можно сходить в Музей Москвы на новую выставку «Ученые дамы. Наука без разрешения». В среду можно будет посмотреть на работы художника-символиста Николая Шперлинга в Музее Скрябина. В четверг посетить мемориальный дом музея академика Королева. В пятницу сходить на персональную выставку Нади Лихогрут рядом с родом с детства. Это будет все в Дарыновском музее. А в воскресенье можно посетить мемориальную экспозицию дома Гоголя. Напомню, что для бесплатного посещения необходимо иметь стандартную или полную учетную запись на mos.ru.
0: Отлично, друзья. Ну а на спектакль «Чехов и Монро» в Театр «Модерн» 17 сентября у нас отправляется Иншакова Людмила. Она правильно ответила. Такие метаморфозы. Сначала 2, потом 3, а потом 4. Конечно же, вилка. Ну а я хочу еще вас предложить на спектакль «Зойкина квартира» 23 сентября в Театр Пушкина. Зоя мечтает уехать с возлюбленным, бывшим дворянином, Бальяниным в Париж. А вот что из этого получилось, и как Булгаков это все описал, идите 23 сентября в Театр Пушкина. Друзья, как всегда, мы плохого вам не посоветовали. Ведите себя культурно. Марина Александрова.
1: Марк Челноков.
0: Следом у нас новости, а затем программа «Народный психолог». Будем говорить о трагических событиях, которые меняют нашу жизнь. Поехали.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В 2 подмосковных деревнях ввели карантин из-за заражения скота. Его объявили в Шатурском округе на ферме в деревне Новосельцево и в личном подсобном хозяйстве в деревне Сычи. Там выявили заразный узелковый дерматит. Это вирусное заболевание, которое поражает крупный рогатый скот, сообщает Минсельхоз Московской области. Ограничения подразумевают запрет на ввоз на территорию хозяйства и вывоз за его пределы восприимчивых животных, посещение посторонними лицами, вывоз продуктов убоя, а также молока. Уточняется, что запрет действует в отношении населенных пунктов, находящихся в 10 километрах от места очага. «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на Фридриха Мерца. Поводом послужило выступление канцлера ФРГ в парламенте, когда он фактически приравнял продвигаемую АДГ-концепцию ремиграции к этническим чисткам. Цитата. «Мерц тем самым в своей речи в очередной раз перешел черту. Теперь его действия имеют уголовные последствия», заявил парламентский секретарь АДГ Штефан Бранднер. В партии утверждают, что

0: Под термином «ремиграция» подразумевают законное возвращение иностранцев на родину. Далее на Westland информагентств. Еврокомиссия одобрила дополнительные 6 миллиардов 100 миллионов евро на закупки ПВО, ракеты и другого оружия для Киева, включая «Патриот». Об этом говорится в заявлении структуры. Подробности через полчаса. Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по мировому спросу на нефть. В организации считают, что в этом году показатель снизится на 2,5 миллиона баррелей в сутки и составит 102 миллиона 450 тысяч бочек. Об этом говорится в докладе агентства о состоянии нефтяного рынка. Там отметили, что снижение спроса на сырье будет сопоставимо по масштабам с 4 крупнейшими потрясениями за последние 60 лет. Речь идет о кризисе 70-х годов, который был вызван нефтяным эмбарго арабских стран в 73-м и иранской революции в 79-м. К снижению спроса также приводили пандемия COVID-19 и финансовый кризис 2007-2008 годов. Помимо этого, на закупки нефти негативно влияет военный конфликт США и Ирана. В Тбилиси организаторы фестиваля «Зион» запретили вход для россиян. Музыкальное мероприятие состоится через 2 недели. Гражданам России вход воспрещен, говорится в описании события на сервисе по продаже билетов tkt.ge. В перечне ограничений в соцсетях организаторов упоминаний о запрете нет. По данным телеграм-канала «Шот», билеты стоят от 2700 до 4,5 тысяч рублей. Они по-прежнему продаются через сервис с русскоязычной версией. Причины запрета не называются. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 19. Атмосферное давление будет выше нормы. 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
3: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
4: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
5: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
6: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград России.
9: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю.
8: В Востоке израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог, доцент финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Жизнь трудна. мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 13 часов и почти 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». Тема нашего сегодняшней программы – «Как трагические события меняют нашу жизнь». И у нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
11: Добрый день.
2: А, друзья, в ходе программы, возможно, у вас будут возникать вопросы. Пожалуйста, их задавайте. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС и смотрите нашу трансляцию в YouTube-канале, ВКонтакте и в Рутюбе. Там мы тоже есть. Лен, в чем разница между психологической и психической травмой от какого-то события?
11: Ага. Вот не какого-то события. К психологической травме, вообще и то, и другое, вот любая травма, да, любая травматика, она возникает в нашей психике тогда, когда психика не может переработать, да, какие-то обстоятельства, какие-то события, эмоциональную сферу, значит, травма становится сильнее адаптационных механизмов психики, да. Но в зависимости от того, что за события происходит, мы травмируемся либо психологически, это более легкая степень травматизации, да, которая обычно приводит, ну, к таким расстройствам психологического толка, как неврозы, например, да, либо травма психическая. Что такое психическая травма? Это тогда, когда мы сталкиваемся с событиями, которые сталкивают нас со смертью. Да? То есть, когда мы, в смысле люди, чувствуем угрозу жизни, ощущение беспомощности, да, невозможности противостоять событию, и, соответственно, мы от этого страдаем очень сильно психоэмоционально. Нет разницы, мы являемся непосредственным участником события или мы являемся наблюдателем за события. Травмируется и тот, и другой человек.
2: Ну, то есть, например, если мы стали свидетелем теракта, да, там 11 сентября, сегодня такое, такая дата.
11: Сегодня дата, да, 25 лет с момента трагедии. И, в принципе, поговорить о травме сегодня, наверное, очень уместно.
2: Травма свидетеля,
11: разницы,
2: да.
11: Вот о том, как возникнет психотравма и как она будет на нас влиять, смотрите. Являлись ли мы наблюдателями за этой трагедией, да? Являлись ли мы участниками? Есть ли у нас знакомые, которые были как-то сопричастны к этой трагедии? Является ли эта трагедия терактом, либо аварией, или пожаром? Или такой, знаете, домашний концлагерь, когда человек проходит через домашний ад и страдает в этом аду сам, либо наблюдает за тем, как страдают его близкие, мама, сиблинги и так далее. Когда ребенок, например, сталкивается с событиями или с демонстрацией садизма, жестокости, да, когда его вовлекают в такие события, и он невольным участником становится. Когда человек проходит через тяжелую травму, через буллинг, когда он получает увечья, да, когда это разные виды насилия, эмоциональное насилие, сексуализированное насилие, физическое насилие, да, когда человек имел отношение к каким-то сектам, например, да, либо его родители, когда он был маленьким, были вовлечены в какой-то культ, и он, соответственно, был невольным участником либо наблюдателем всяческих ритуалов, да, и всяческих там мероприятий, которые проводятся обычно. Вот это все приводит к тому, что человек получает психическую травму, да, психика не справляется, к сожалению, да, встроить это событие внутри себя никак не может, и через какое-то время отложенное действие возникает, да, такое у человека может возникнуть заболевание, психическое расстройство, ПТСР, мы сегодня об этом поговорим. Оно может возникнуть не сразу, а спустя от полугода до нескольких лет. И тут такое дело, что я уже много раз говорила и повторю еще раз для тех слушателей, которые, ну, не слушают наши, например, программы в системе.
2: Постоянно. Вдруг такие есть.
11: Психологическая либо психическая травма, к сожалению, не имеет возможности исцелиться сама. Фраза «время все лечит», к сожалению, не работает. Если травма нанесена, психика уже пострадала, соответственно, механизмы реагирования у человека нарушаются, и он начинает, сам не понимает почему, страдать в течение всей жизни. Вот он стал участником каких-то событий в детстве или прошел через насилие в детстве или в каком-нибудь юном возрасте. В осознанном возрасте он может столкнуться с длительным эмоциональным негативным воздействием. Он может быть погружен в травмирующие события. Люди, которые освещали теракт 11 сентября или любой другой теракт, который в нашей стране происходил. Люди, в которых есть участники боевых действий. Понимаете, интерес к травме всегда возрастает тогда, когда много трагедий. А сегодня много трагедий вокруг. Да? Вот любое трагическое событие, оно может очень сильно нас травмировать, и мы будем иметь последствия.
2: Мы сегодня обязательно поговорим о том, как происходит исцеление. Но забегая вперед, Лен, вообще вот от ПТСР, от травмы, можно ли излечиться, или все равно она периодически будет у нас как-то всплывать?
11: Будет. У человека она будет всплывать. Вот смотрите, здесь важно понимать, я сегодня, наверное, не один раз делаю на этом акцент, особенно мужчины. Мужчины, которые проходили, ну, например, там, Чеченскую войну, первую, вторую, да, и очень часто сталкиваясь с этими мужчинами, ну, сразу предположение, если ты принимал активное участие в боевых действиях, скорее всего, ты являешься носителем ПТСР. И вот если сегодня очень много инициатив уже существует и на государственном уровне, да, и на коммерческом уровне, помощи бойцам, которые возвращаются с зоны боевого соприкосновения, и людям, которые оказывались, ну, например, жители в зоне боевого соприкосновения. Есть фонды, которые оказывают поддержку, специалисты сегодня очень активно оказывают поддержку, сегодня есть там курсы повышения квалификации для психологов, именно терапия катастроф, да, исцеление после травм и так далее, именно связанное с боевыми действиями. Раньше такого не было, да, то есть раньше, ну, если такому человеку, который возвращался, и предоставлялась какая-то психологическая услуга, то это, скорее всего, была такая поверхностная беседа либо тестирование, и, к сожалению, эти люди оказывались один на один с последствиями, не понимая, что эти последствия уже существуют. Мужчины, которые принимали участие в боевых действиях, это, безусловно, смелые мужчины, да, героические мужчины, и осознавание, что их психика каким-то образом пострадала, и они уязвимы, для них практически невыносимо. Да? То есть они рассуждают примерно так. Ну что, я тряпка, что ли, какая-то? Вот возьму себя в руки, да? Вот возьму себя в руки, и никаких последствий у меня нет. Вот такой я крепкий, стали меня сделали, что я это все пережил. Но что мы наблюдаем впоследствии? Вот, да, если для людей, которые принимают участие сегодня в СВО, мы еще не можем вот прямо с уверенностью как будто бы утверждать, ну, потому что какой-то непродолжительный промежуток еще до сих пор, да, проходит, то, например, если мы возьмем предыдущие какие-то боевые действия, то много времени прошло. Что мы там можем наблюдать? Мы можем наблюдать проблемы со здоровьем, мы можем наблюдать проблемы в построении отношений, мы можем наблюдать повальную алкоголизацию, да, или невозможность вообще адаптироваться к этому миру, при этом сохраняя очень хорошие связи с товарищами, с которыми они служили. Да, вот это боевое братство, оно, безусловно, сохраняется. И получается, что мы сегодня, когда говорим о травме, травма всегда имеет последствия. Сама она никуда не уходит. Принять, что у тебя есть последствия травмы, невероятно тяжело. Но сегодня я попытаюсь подсветить, как они проявляются, эти последствия. И, возможно, какой-то человек задумается и примет внутреннее решение, все-таки себе помогает.
2: Вот с этим нужно работать. Да. Лен, а всегда ли мы получаем вот именно травму, когда сталкиваемся вот с такими событиями, которые вы описали? Или все-таки бывают какие-то люди, которые вот спокойно через это могут пройти и остаться обычными, обыкновенными людьми, как раньше?
11: Нет. Не могут. Есть понятие у травмы, когда мы вообще изучаем травму, там есть такие, знаете, такая терминология, не выразить словами, да, невыразимые чувства, да, чудовищные события, состояние ужаса человек проходит, да, то есть он чувствует страх и ужас и столкновение со смертью, то есть он ее либо наблюдает, либо он сам к ней приближается, да. Соответственно, вот это вот, оно очень сильно подрывает вообще веру в жизнь, да, в том, что вот существует некое такое непрерывное течение жизни, оно у нас базовое, называется базовое доверие к миру. Вот это доверие к миру нарушается. Когда у нас нарушается доверие к миру, у нас очень сильно меняется сознание, очень сильно меняются способы реагирования.
2: Наш слушатель пишет: согласен, периодически возникает нервозность где-то в глубине при воспоминании о боевых действиях. Нужно отвлекаться, менять обстановку, но никогда этого не забудешь. Лен, почему о травматической боли важно говорить? Почему вообще это важно проговаривать?
11: Смотрите, каждый человек, который прошел, неважно через какую травму, повторюсь, насилие, сексуализированное насилие, наблюдение за каким-то насилием, да, как какая-то сопричастность к очень тяжелым событиям, то есть ты в момент вроде бы как сам не страдал, но ты помогал, ты был там внутри, да, то есть ты тоже можешь оказаться носителем травмы. И, соответственно, почему об этом важно говорить? Потому что существует такое понятие диалектика травмы. Это когда человек, с одной стороны, хочет это побыстрее забыть, вытеснить и никогда к этому не возвращаться на уровне сознания и мыслей. А с другой стороны, психика хочет исцелиться. И эта травма все время будет возвращаться. Она будет человека. Человек не будет заказывать такое поведение и такую память. Да? Он не дает команду своей памяти: пожалуйста, верни мне воспоминания об этих трагических, ужасных событиях, которые в моей жизни происходили. Да? Но память будет их возвращать.
2: А почему она будет их возвращать? Почему это будет происходить? Как-то, может быть, какие-то моменты связаны, еще
11: что-то? Да, триггеры, потому что будут, и, соответственно, будет повышенная чувствительность к этим триггерам. Вот этот самый комплекс ПТСР, он работает так. Если человек сталкивается с незначительными деталями, которые могут напомнить ему о трагическом событии, несмотря на то, что в памяти оперативной он это событие вытеснил, то есть как будто бы он каждый день об этом не думает вообще, да?
2: Всё,
11: то есть он
2: как-то
11: избегает.
2: Смирился.
11: Речь, если будет заходить речь о каких-то похожих событиях, он будет вставать и уходить из этого коллектива. Он не будет это обсуждать, он будет это замалчивать. Он говорит, я не хочу об этом говорить. Да? Но при всем при этом, да, вот так будет происходить. При всем при этом, если он чувствует какой-то запах, даже иногда температуру тела, какой-то звук, значит, солнце или, не знаю, темень, или, может быть, кто-то ему покажется знакомым, да, напоминающим что-то, цвет какой-то он увидит. Вот это будет незначительный триггер, и память будет моментально выдавать так называемый флешбэк. Ну, да, то есть, и у человека будут, знаете, такие картинки в сознании.
2: Когда, например, если говорить даже не о терактах, а просто о потере какого-то человека, да, когда мы будем слышать какую-то там, не знаю, знакомую музыку или какой-то вот запах, как вы сказали, и возвращаться опять вот туда, в то прошлое, где-то
11: это
2: человек
11: еще
2: был жив.
11: Да, будет ретравматизация. Да. Человек каждый раз себя ретравматизирует проживанием этого. Смотрите, если кто-то сегодня, например, активно наблюдал за трагедией 11 сентября, ну, раз сегодня вот годовщина, да, мы будем о ней говорить иногда, хотя еще раз говорю, эфир о травме, да, не только об этом теракте. Мы можем, например, вспомнить досконально, как проходил тот вечер, у нас это был вечер, когда начали освещать это событие. Вот я просто помню, как выглядел этот телевизор, по которому я смотрела новости, как выглядела ведущая. Какое время было, что это было темное время суток за окном, конкретно в том городе, где я тогда находилась, в чем я была одета. Когда мы говорим о том, что с нами случается травматизация, точно так же проводили исследования, когда был убит президент Кеннеди, огромное количество людей здесь, в Советском Союзе, запомнили тот день или тот момент, когда они получили известие об этом событии досконально, в деталях. То есть они прямо вспоминали, вот что они ели, в чем они были одеты, где они в тот момент находились, когда они узнали, что это произошло. Это свидетельствует о том, вот если мы в деталях помним, значит, какой-то момент жизни, свидетельствует о том, что травматизация свидетеля произошла. Когда мы участники, то может происходить так. Мы, наоборот, не помним наотрез огромный кусок, да, то есть произошло такое вытеснение, прямо искусственное забывание куска жизни, дня жизни, нескольких дней жизни, которые связаны с этим трагическим событием. Да?
2: Да.
11: То есть мы помним в деталях, да, или наоборот не помним ничего. И то, и другое будет говорить о том, что была травматизация.
2: Что была травма, да.
11: Да.
2: Давайте, может быть, уже к теме ПТСР перейдем, поговорим
11: да,
2: о том,
11: давайте
2: как...
11: Да, давайте я в двух словах вот для того, чтобы... Потому что, ну, во-первых, это все можно, конечно, в интернете посмотреть, но уж коли мы даем какой-то ликбез, да, то что это такое? ПТСР — это такое состояние, это психическое расстройство, во-первых, да, то есть это не просто буковки непонятные, да, то есть, ну, вот я носитель ПТСР, как вот у нас модно говорить, я носитель ПРЛ.
2: Да,
11: у нас сейчас
2: да.
11: В интернетах модно так, значит, признаваться в этом, да. ПТСР — это очень тяжелое состояние психики, которое развивается вот после прожитого шокирующего события, да. То есть необходимо состояние наше внутреннее, когда наша психика не справилась с тем, что мы увидели или в чем мы приняли участие. Да, здесь я, наверное, перечислю, что это должна быть обязательно угроза жизни. Причем я обращаю внимание, что травмировать ребенка или подростка в нежном возрасте гораздо проще, чем взрослого человека. Почему? Потому что для ребенка любое событие, которое выходит за рамки его представлений о норме, является потенциально опасным для жизни. Папа бьет маму на глазах у ребенка, Мама плачет, сидит, потом утирается. Это для ребенка событие трактуется как опасное для жизни. Он в этот момент получает психическую травму.
2: Возраст ребенка важен или в
11: любом? Не важен. Угу. Вот все, что до 21 года, не важен. Слишком юный, потому что никакие лобные доли не созрели. Более того, понимаете, когда вы будете наблюдать, даже если вы будете взрослым человеком, вы будете наблюдать какое-то насилие, при вас это будет происходить. И вы будете ощущать страх, угрозу своей собственной жизни, безысходность, невозможность помочь, безвыходность. Вы тоже будете травмированы. Угу. Вот случайно вы наблюдаете это, на ваших глазах это происходит, и вы тоже травмируетесь. Понимаете, там должно собраться несколько вот как бы пазлов такой,
2: да,
11: из,
2: да,
11: ощущений,
2: элементов,
11: с которым,
2: да,
11: психика не справляется. Да, угроза жизни, насилие, физические увечья или боль, гибель или страдания у других людей на глазах. Поэтому природные техногенные катастрофы, если человек принимал в них участие, ну, был случайным участником, да, военные действия, соответственно, и каким-то образом соприкосновение вообще с этим, то есть если даже ты не военный, но ты, например, оказался случайно вот в месте проживания, где, да, где это начало происходить. Все виды насилия, сектантские всяческие воздействия, повторюсь, потому что почему-то люди очень часто думают, что вот этот религиозный фанатизм, когда он проявляется, люди очень жестоко часто ведут себя в семьях. Но оправдывается это все верованием, каким-то верованием в разных богов, но тем не менее это вот из-за веры. И дети, которые воспитываются, и вообще близкие люди, ну, которые послабее, скажем так, очень часто, например, глава семьи вот очень сильно верует во что-то, да, или в кого-то, а вот, например, супруга его будет от этого страдать, потому что он будет проявлять жестокосердие, да. А тяжелая авария с последствиями, то есть автоавария, автокатастрофы, в которых вы принимали участие, если вы из-за этого страдали, они тоже травмируют. Ну, соответственно, террористические акты и всяческие насильственные гибели других людей. То есть, если вдруг в вашей семье как-то странным образом, да, от насильственных действий погиб близкий человек, произошла физическая потеря близкого человека неестественным способом, это тоже наносит психотравму. Угу. Да, это тоже, угу, важно понимать. Дальше, как этот ПТСР, соответственно, проявляется?
2: Да.
11: Самый такой распространенный симптом, это флешбеки, так называемые. Что это такое? Это вот эти так называемые незаказанные вспышки в памяти, напоминающие о тех событиях, которые происходили, и, в общем-то, помнить мы про них не хотели бы, да, но они приходят. Это повторное проживание травмы, возникает оно всегда спонтанно, вот, и, ну, соответственно, человек...
2: Без заказа, да?
11: Человек испытывает, угу, да, в этот момент и физиологически определенные реакции. У него начинается учащённое сердцебиение, значит, потеют ладони, он сам может потеть, у него может сбиваться дыхание, у него могут начинаться спазмирующие такие дыхательные, соответственно, реакции. То есть как, вот, вот прям как будто бы он в моменте находится в состоянии вот этого шока, да, когда он это проживал. А случаются всегда практически нарушения сна и панические атаки, которые приходят в ночное время. Вот эти ночные кошмары, от которых человек просыпается в поту, это как следствие ПТСР мы всегда тоже отслеживаем. Телесные реакции на незначительные детали и триггеры, которые могут напоминать о событии. То есть начинает биться чаще сердце, кровь подливает к голове или, наоборот, отливает. Какие-то могут начинаться странные фантомные боли. Вот знаете, когда, например, начинает что-то резко болеть в теле, возможно,
2: болит
11: это, например,
2: да,
11: тот орган, mm-hmm, который страдал, пострадал, mm-hmm, там при этом событии и так далее. Слепота, глухота, тошнота, все это может. Галлюциногенные какие-то эффекты могут появляться. Все эти реакции могут быть. Навязчивое, настойчивое избегание воспоминания о событии. То есть я не хочу об этом говорить и не хочу об этом вспоминать ни под каким предлогом. Значит, очень часто из-за того, что помощи люди, которые являются носителем такого состояния, такого заболевания, часто не получают, кто-то не знает, что ее нужно получать, да, кто-то просто привыкает вот к этим последствиям и считает, что его повышенная тревога, настороженность и недоверие к миру, ну, это такая норма, казалось бы, ну, вот, а что,
2: ну,
11: я,
2: да,
11: сделаю, да?
2: Да.
11: Кто-то, наоборот, считает, что это проявление слабости, если он обратится за помощью. Поэтому с течением времени мы очень часто наблюдаем такую, знаете, депрессивную тенденцию, то есть сломленность духа, человек как будто бы не может сопротивляться ничему, вот это безнадежное состояние.
2: Что
11: состояние, состояние безнадежности, безвыходности очень часто, несмотря на то, что вроде бы сегодня в обычной жизни ничего такого не происходит, но состояние безвыходности, безнадежности человека преследует. Почему это происходит? Потому что в момент травмы, психика, она была вынуждена признать, что сопротивляться бесполезно, надо капитулировать. Вот принятие этого факта, я перестаю бороться с обстоятельствами, которые на меня нагнетают.
2: Да.
11: Когда я разговариваю с жертвами насилия, очень часто они говорят, они рассказывают, что я прямо помню, как я боролась или боролся, и в какой-то момент я просто опустил руки или, ну, условно, лег и ничего не делал, и просто ждал, пока это случится. Случится это, под это я подразумеваю всегда смерть.
2: Угу.
11: Да? То есть человек готовится, он приготовился к смерти, он это принял, да, и, соответственно, дух ломается в этот момент. И потом, когда человек уже, событие прошло много лет, он живет обычной жизнью, он никак не может понять, почему, когда случаются какие-то события, которым надо сопротивляться, вместо того, чтобы мобилизоваться и начинать с этими событиями бороться, преодолевать их, у него включается обратная ситуация, у него включается паника, ужас перед этими событиями, он быстро опускает руки, и, соответственно, он не хочет превозмогать никакие фрустрации, там, никакие обстоятельства.
2: Трудности.
11: Естественные, угу. вполне, угу. которые возникают у всех. То есть вот у него...
2: Потому что ПТСР в тот момент так проявилось.
11: Потому что него, оно уже манифестировало, да, оно манифестировало, возможно, не сразу. Может быть, это развилось поначалу, может быть, человек был достаточно активным, потом спустя несколько лет он начал за собой это замечать. Значит, также развивается параноидальность мышления. Ну, понимаете, недоверие к миру становится очень-очень глубоким. Представляете, человек оказался в ситуации, где он столкнулся с тем, с чем другие, возможно, не столкнутся никогда. Он это увидел своими глазами, он соприкоснулся. Они очень часто, жертвы таких событий, говорят такую фразу или разновидность этой фразы. Я почувствовал дыхание смерти на себе. Да? То есть это когда вот прямо смерть становится с тобой в один ряд, вот рядышком, да, и ты понимаешь, что вот один шажок тебя от нее отделяет, а может быть и даже полшажка. И получается, что доверие к миру подрывается, потенциально вроде бы как такое событие гипотетически может повториться, поэтому развивается сначала тревожное состояние, а потом, собственно, и паранойя.
2: Еще какой-то
11: бесполезные
2: пропуск.
11: Страхи, да, такие, знаете, бесполезные, необъяснимые страхи, которые почему-то преследуют человека в обычной жизни. Уже вроде бы событие прошло, он никак не связывает эти страхи с этим событием, но вот это такое следствие ПТСР. Обычно подавляется сексуальная сфера. Почему? Потому что сексуальность – это про жизнь, а здесь человек столкнулся с тем, что его психика не может никак встроить в свою жизнь, да, и переработать эти обстоятельства. У него эта тема табуирована, покрыта секретом, покрыта тайной, как бы внутренней, да, он не хочет к этому возвращаться, не хочет, чтобы другие люди об этом тоже знали. И поэтому сексуальная сфера, она обычно нарушается и подавляется и у мужчин, и у женщин. Может развиваться стокгольмский синдром. Что это такое, наверное, многие знают. Это тогда, когда психика начинает идеализировать, оправдывать и романтизировать поведение агрессора, насильника, преступника. То есть это тогда, когда человек начинает говорить, ну, наверное, да, и, наверное, так и надо было. И так
2: по-другому
11: действительно,
2: нельзя,
11: да. А что? Ну, я сам, наверное, виноват в том, что я оказался, ну, в таких событиях. Я обращаю внимание, что это не норма. Когда мы такое видим, это не норма. Обычная реакция общества, общество начинает осуждать такую жертву, у которой развивается стокгольмский синдром. Но и психотерапевты, и психиатры, и психологи все знают, что в этот момент психика человека находится в измененном состоянии, и то, что человек говорит, то, как человек себя проявляет, это не норма, это следствие ПТСР, это следствие болезни.
2: Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с Нарендра Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Президент России и премьер Индии провели переговоры в конгрессно-выставочном центре Бхарат Мандапан. Для российского лидера эта встреча открыла программу визита в республику. В прошлый раз Владимир Путин и Нарендра Моди виделись 31 августа на саммите ШОС в Бишкеке. Владимир Путин сегодня прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС. Далее новость от информагентств. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом говорится в заявлении регулятора. Подробности через полчаса. Власти Пермского края сообщили об отражении атаки дронов ВСУ. Уничтожено 36 беспилотников, написал в мессенджере Макс губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, пострадавших нет. Также не зафиксировано разрушений жилой и социальной инфраструктуры. На месте падения обломков работают экстренные службы. В Саратове на поврежденном при атаке БПЛА складе «Озон» организует оперштаб. Также откроет горячую линию, сообщил губернатор Роман Бусаргин. В мессенджере Макса написал, что работники логистического центра были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. Склад маркетплейса попал под удар ВСУ минувшей ночью. На месте работают экстренные службы. Еврокомиссия одобрила выделение Киеву 6 миллиардов 100 миллионов евро на оружие и боеприпасы. Средства пойдут на закупку снарядов для ПВО и ПРО, дронов, а также на радиоэлектронную борьбу. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Лейн. В частности, речь идет о приобретении ракет-перехватчиков ПАК-3 для систем «Патриот». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 19. Атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
12: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
14: Oh my goodness!
13: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
14: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
15: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Говорит Москва. 94,8.
1: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
2: 13:34 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
11: Добрый день.
2: Говорим сегодня о том, как трагические события меняют нашу жизнь. Друзья, я вижу, что вы присылаете свои сообщения. Парочку из них зачитаю. Если еще будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Вадим спрашивает. Скажите, пожалуйста, а если я, наоборот, очень просто переживала один из недавних терактов на складе ВБ. Это нормально? Я сотрудник службы пожарной безопасности, и мы непосредственно сами участвовали в спасении людей. Были в блоках под ударами БПЛА, тушили, работая в этой атмосфере ударов.
11: Здесь первое, что я бы рекомендовала, на что обратить внимание. Насколько вы были близки к угрозе, насилия и смерти, да, вот насколько это было близко. Нам сложно по этому сообщению mm-hmm. представить, насколько вы были погружены непосредственно внутрь вот этого самой опасности, да. Это первое. А второе, оценивать, легко вы это перенесли или есть какие-то последствия, я бы вам рекомендовала через полгода-год-другой. Почему? Потому что ПТСР почти всегда имеет отложенное действие, не в моменте, не в моменте, да, то есть психика выдает реакции позже.
2: Угу.
11: То есть, казалось бы, сначала все нормально, а вот спустя какое-то довольно продолжительное время это начинает манифестировать, проявляться.
2: А как это может проявиться?
11: Вот я вам говорю, сон может нарушиться.
2: То есть вот эти все пункты, которые мы
11: да, перечисляли. Тревога может повыситься, может возникнуть чувство вины, вы можете начать очень чувствительно и нервозно реагировать на упоминания о похожих событиях, будете хотеть выключать, значит, там, например, радио или телевизор, да, не читать эти новости, либо наоборот, зациклиться на идее мести, навязчивое погружение в эту тему mm-hmm. может случиться прямо до таких, вот, знаете, психоэмоциональных раздергиваний. А у вас могут начаться, ну, какие-то ритуализированные действия, например, да, очень часто у жертв, которые проходят через определенные события, возникает такое охранное поведение, оно может начинать выглядеть странным, да, то есть человек выдумывает для себя некий mm-hmm. охранительный такой ритуал, он по-разному
2: защищающий
11: может
2: такой, да?
11: Как будто бы, да, угу. который как его как будто бы от чего-то защищает.
2: В общем, Вадим, понаблюдайте за собой.
11: Да, это важно отследить угу. и потом принять вовремя решение, если что, обратиться за помощью.
2: Андрей еще спрашивает, а бывает такое, когда Елену психологически колбасит? Как она сама себе помогает? Можно с примером, пожалуйста?
11: А, смотрите, когда меня психологически колбасит, безусловно, бывает, потому что все психологи – это живые люди с очень чувствительной психикой, часто подвижной психикой, и все эти люди, все психологи, психотерапевты и психиатры проходят через все жизненные события, через которые, которые есть и у других людей тоже. Поэтому mm-hmm. сама я стараюсь справляться в рамках собственных знаний, там, что нужно делать, но у каждого психолога есть свой психолог. Сейчас я попрошу слушателей не ухмыляться, и не улыбаться. Это такое нормативное требование нашей профессии. Психолог должен быть психически резистентен, психически устойчив, потому что количество боли, количество переживаний, количество страданий, всяких странностей жизненных у психолога это просто, знаете, средоточение всего этого, да, то есть из этого состоит день психолога. Поэтому его психика, она должна быть устойчиво проработана, очищена от каких-то собственных проекций, собственных переживаний для того, чтобы они никак не, скажем так, не соприкасались, не перемешивались с переживанием клиента, пациента
2: и так далее. Давали советов. И Сергей еще спрашивает, таким образом, сцены насилия в передачах или фильмах по телевизору, когда зритель видит насилие, не может помочь жертве, травмирует миллионы людей одновременно ежедневно, правда?
11: Смотрите, давайте разделим. Если вы взрослый человек, вот там 40 лет, вы смотрите какой-то фильм ужасов, знаете, еще есть люди, ужастики любят смотреть, где там плоть разрывают, акулы
2: да,
11: людей,
2: да,
11: там,
2: да,
11: значит,
2: да,
11: жут
2: да.
11: какие-то хорроры, монстры и так далее. Да. Вы взрослый человек, у вас работает критическое мышление в этот момент, да, то есть вы пугаетесь, адреналинчик вы свой получаете, но вы понимаете, это кино, это снимали на киностудии где-то, да, соответственно, это не по-настоящему. Это не по-настоящему. Поэтому, когда вы смотрите такие сцены насилия в кино, или там, не знаю, где-нибудь, в какой-нибудь контент. А в этом случае вы, скорее всего, просто повышаете свой собственный адреналин и, ну, раздергиваете так слегка свою нервную систему.
2: А зачем?
11: Ну, есть у людей такая особенность наносить себе вред, осознанно либо бессознательно. А вот если вы смотрите так называемый трэш-контент, это тогда, mm-hmm. когда реальные сцены садизма и насилия выкладывают во всяких закрытых или в темном интернете, или во всяких закрытых каналах. Там, где убивают животных, там, где издеваются над детьми и подростками, да, там, где издеваются над людьми, у которых есть психические отклонения. И это реально, это реальные сцены. Вот здесь вы, даже взрослый человек, насмотревшись такого контента, получите травму. Другое дело маленькие дети и подростки, которые сталкиваются даже с постановочными какими-то роликами, которые вирусятся во всех, собственно, социальных сетях. Вот сейчас уже даже по телевидению показывали уже, ну, как сказать, такой повышенный общественный остракизм относительно трэш-блогера. Они, значит, там вели канал Павел и Полина, и он издевался над своей женой на протяжении нескольких лет, сделал он из этого шоу, да, и говорит, что вот это все не по-настоящему, хотя там видно, что и у него, и у нее психические отклонения там уже налицо. Это, это очевидно. Но при всем при этом огромное количество было у них подписчиков. Это все было в открытом доступе, в открытой демонстрации. И, естественно, дети и подростки, которые наблюдали за этим контентом на протяжении какого-то времени, даже непродолжительного, они получали психотравму. Да, это очевидно.
2: Они думали, что это нормально. Да,
11: да? И то, что это может начать проявляться физиологически, психосоматически, когда ребенок, подросток начинает, вдруг у него случается расстройство пищевого поведения, самоповреждение, склонности к аддикциям, может на фоне ПТСР развиваться любое другое психическое расстройство. Легко. Любое другое психическое расстройство присоединится к нелеченному ПТСР.
2: А что еще происходит с психикой людей, которые проходят через тяжелые травмирующие события?
11: Такая особенность происходит. Центральная нервная система пострадала. И так выходит, что даже в обычное, вот ничего сейчас, вот обычная жизнь, да, ничего такого не происходит. Но ЦНС, оно как бы отключается от текущего, от настоящего момента, и очень часто оно начинает реагировать, как будто бы оно находится в трагедии, а как будто бы оно прям в моменте травмы и находится. Да? Вот почему, когда люди видят, ну, например, на улице, как человек начинает, особенно если он был участник боевых действий, неадекватно как-то себя вести, кидаться на кого-то, кричать, пытаться спрятаться, может быть, пытаться кого-то спасать, кого не надо спасать, просто человек по улице идет, он на него кидается, говорит, давай, давай, давай, я тебя закрою и так далее. Это получается, что почему это происходит? Потому что его центральная нервная система, его психика в этот момент находится в том событии, которое он проживает.
2: Не может переключиться.
11: Да, вот это и есть вот этот тот самый флешбэк, да. То есть что происходит? Три главных критерия: это перевозбуждение, интрузия и избегание. Что такое перевозбуждение? Это такой физионевроз. Это тогда, когда человек все время находится в повышенном напряжении. Да? Это такие вздрагивания, очень легкая раздражительность, плохой сон. То есть человек становится, знаете, такой вот.
2: Дерганный.
11: Да, он такой раздерганный становится. Да, и его очень легко напугать, знаете, когда любой шум, любой шорох или там какое-то движение, да, он начинает дергать. Вот так вот очень сильно реагировать. У детей это также работает, кстати, да, вот эта система перевозбуждения. Что такое интрузия? Это как раз флешбеки, вот эти непроизвольные переживания из прошлого. Да? То есть память о трагическом событии прорывается внезапно, человек ее не ожидает, и, соответственно, все реакции на это событие проявляются в моменте. То есть никакое такое чрезмерное погружение в тему даже и не нужно. Просто еще раз говорю, запах, свет, какая-то похожесть, напоминание легкое. Температура, температура воздуха даже может иметь значение. То есть человек заходит в какое-то душное помещение, и у него начинается
2: возвращение
11: реакция.
2: Туда. Да. Вот, Лен, вы еще сказали вот до этого про ужастики, про всякие триллеры, да, вот такие фильмы, когда человек смотрит, и это нормально, да? Ну, просто ему так нравится.
11: Но взрослый человек хочет смотреть ужастики. Он понимает, что это не по-настоящему. Да. Это никого в реальности там не разрывают, не убивают, не отрывают руки, ноги и так далее.
2: А вот если он начинает смотреть документальную хронику каких-то тяжелых событий, все это пересматривать, это может его травмировать?
11: Вот здесь я бы поискала причину вот в чем. Если человек навязчиво, ну вот смотрите, у него адаптация жизни, к жизни, допустим, не нарушена. То есть в реальности он живет жизнью условно здорового человека, но у него случается какая-то навязчивость такая, ему очень вдруг нравится смотреть такие тяжелые документальные фильмы, где слишком много вот этих вот травмирующих деталей, от которых другие бы отвернулись, да, и спросили, а зачем тебе этого так много каждый вечер, да, там.
2: True crime, например,
11: и так далее, да. Вот там разное будет, вот это фильму рознь, да, где-то все это очень деликатно обходится и описывается, правильные формулировки, ничего там, все заблюривается, ничего лишнего не показывает, а где-то это демонстрируется излишне, да, то есть максимально. И вот если навязчивое вот это вот движение в сторону излишнего потребления такого контента, я бы поисследовала, а собственная травма есть? А может быть, это она так пытается о себе напомнить? Вы, например, вытеснили какое-то травмирующее воспоминание, пытаетесь его не замечать, но ваша психика через наблюдение за похожим контентом пытается вам сказать, слушай, мне нужна помощь. Вот тебя
2: внимание,
11: туда тянет,
2: да?
11: Не просто так, да? Это тогда, когда, знаете, например, жертвы сексуализированного насилия, они очень часто начинают проявлять рискованное поведение. То есть они начинают условно вступать в какие-то беспорядочные половые связи очень часто с потенциальной опасностью для своего здоровья. Казалось бы, ты уже прошел через такое или прошла через такое. Ну, какое-то хранительное мощное поведение, да, страх этого должен присутствовать. А нет, у человека развивается наоборот. Он как бы все время стремится попасть в похожую ситуацию, да, для того, чтобы, вот травма так пытается проявиться, для того, чтобы как будто бы соприкоснуться с этой травмой, потому что вытесняется она. Угу. То есть, значит, дело в том, что вот еще раз говорю, дуальность, диалектика этой травмы. С одной стороны, хочется ее забыть, вытеснить и сделать так, чтобы никогда не существовало ни на вербальном, ни на мыслительном уровне вообще ничего об этой травме. С другой стороны, она не позволит этого сделать, и она будет проявляться и проявляться и проявляться настойчиво в снах, в вашем фокусе внимания. Вы будете фокусировать внимание на тех вещах, они будут для вас невероятно болезненны, на тех вещах, которые вас травмировали. Для одних, что там происходит с животными, издевательство над ними, ерунда, а для других нестерпимая боль. Почему? Почему одни к этому спокойно относятся? Ну, как бы всех не спасешь, зверушки и зверушки, ну подумаешь, что там с ними происходит.
2: Это же котик.
11: А другие не могут, они воспринимают это как живое существо, с которым случилась беда, и они кидаются на помощь, да, или они не могут очень долго там уснуть, да, они не могут переварить это. Поэтому это будет две разных психики. У одной есть травматика на эту тему, у другой нет. Вот так это будет проявляться, да? Угу. Вот, поэтому интрузия, вот я объяснила, да, и избегание. Вот я еще раз повторюсь. Человек будет пытаться избегать хоть какого-то напоминания об этом событии, потому что каждый раз, когда он будет сталкиваться, во-первых, ему будет больно психологически, да, страдания, душа будет очень страдать. Во-вторых, он будет погружаться в состояние бессилия перед потенциальной опасностью, безысходность, безвыходность, как будто бы я не могу справиться с этой жизнью, с этими обстоятельствами. Обычно такое тоже последствие, может быть последствием ПТСР, знаете, когда сломлена воля у человека.
2: Да, да, да. А давайте поговорим об исцелении от травмы. Можно ли как-то исцелиться самостоятельно, либо все-таки нужна помощь психолога, психотерапевта?
11: Точно, нужна всегда помощь специалиста. Угу. Самостоятельное исцеление начинается тогда, когда человек признает эту травму и признает право свое на соприкосновение с этой травмой, да, то есть он не заставляет себя забывать об этом событии. Это ошибка. Я знаю даже, я работала в системе образования какое-то количество достаточно давно, и я знаю, что даже в системе школьного образования, если там происходит буллинг, если там происходят какие-то шокирующие события, я знаю, что там и на уровне коллектива, и на уровне родителей, там всегда пытаются это вытеснить. То есть не только вот это, знаете, вытеснение, забывание и синдром отвернутых глаз, он не только на индивидуальном уровне происходит, но и на социальном. То есть если общество сталкивается с какой-то трагедией, оно тоже пытается это как можно быстрее вытеснить. То есть у нас и на глобальном уровне работают такие же механизмы. Но мы как психотерапевты, мы знаем, что вот это и есть порочный круг к развитию заболеваний. Почему? Травма не должна быть табуирована. Фрейд еще говорил, там, где есть табу, там есть травма. Ищите, о чем человек не хочет говорить, и там лежит самая боль, о которой и нужно говорить. Да? То есть, когда мы замалчиваем правду, когда мы не вербализуем, когда мы не привлекаем к этому внимание, да, когда мы не снимаем остроту собственных ощущений, собственных переживаний, травма будет жить сколько угодно долго. Через год, через 10 лет, через 20. Да, она будет разрушать человека.
2: Эту травму нужно проговаривать с кем-то из близких, либо обязательно со специалистом.
11: Значит, смотрите, почему я рекомендую всегда к специалисту. Объясню. Другие люди не обязаны быть обслуживающим персоналом для вашей травмы. Потому что, когда мы говорим об исцелении травмы, здесь важно понять, для того, чтобы ее исцелить, должны быть реконструированы в малейших деталях те события, которые человек проживал. Это часто сделать очень тяжело, потому что память, она очень хитрая, она очень многое прямо выбрасывает. Вот не может человек вспомнить, и все. Да? Вот я шел, потом на меня напали, очнулся гипс, ничего не помню. Вот примерно так, да? А там происходило нечто ужасное, да, через что человек прошел. Или видел, как прошел кто-то другой, да, что-то произошло. Соответственно, должна быть для того, чтобы мы поработали с настоящим, и в настоящем человеку стало легче, мы должны тщательно изучить прошлое. Это очень важное условие. Обычный человек, обыватель, даже самый близкий, даже любящий вас, понимаете, он не знает этих условий. Он не знает, где нужно выдержать ваши тяжелые эмоции, да, и как вам помочь через эти тяжелые эмоции пройти. Люди будут пытаться, обычные обыватели, как помогать. Уже все прошло, пройдет и это. забудь, да, не фокусируйся на этом, не обращай на это внимания. Мы, психотерапевты, мы так не делаем. Мы знаем, что у травмы должно быть место, место в нашем настоящем. Она должна быть встроена в нашу жизнь, не вытеснена и не исключена. Более того, близкие люди, ну, они очень часто не могут из-за того, что у них тоже уже эмоции поднимаются, когда вы им что-то рассказываете, что с вами происходило, да, у них поднимаются страхи, раздражение на несправедливость, ужас какой-то внутренний, да,
2: они не знают, сопереживание как вам,
11: и они с этими эмоциями не справляются, да. Они могут совершенно случайно, неосознанно создать так называемое небезопасное пространство. Ну, сказать, зачем ты мне все время, ты мне уже это рассказывала? Или рассказывал, зачем ты все время на этом делаешь акцент? Выдать какую-то эмоцию, какую-то агрессивную эмоцию, которая вас травмирует. Да, потому что для вас это очень чувствительно. А человек просто себя так защищает. Вы же понимаете, тут защитных механизмов психики очень много будет работать. Стало быть, у психотерапевтов-то нет. Мы обучены, в общем-то, с этими защитами как-то справляться. Поэтому исцеление от травмы, самое важное, запоминайте, происходит всегда через поддерживающий контакт. Никогда исцеление травмы не происходит в изоляции. Никогда исцеление травмы не происходит при замалчивании, табуировании и искажении фактов. Никогда. Это останется, к сожалению, с вами навсегда. Более того, оно будет работать на внутрисемейном уровне. Так называемые передающиеся сценарии по наследству детям. Вполне это может быть. Исцеление может возникнуть только в контексте отношений. Важно, чтобы человек, который участвовал, был, скажем так, вашим визави в этом процессе, был профессионален, психически устойчив, очень положительно настроен в отношении вас. И нужно понимать, процесс очень долгий. Один раз поговорить недостаточно. Да? Готовы ли вы выгружать эти переживания на своих близких людей? Готовы ли они с этим справиться самостоятельно? Вопрос. Поэтому специалист здесь в помощь. И это самое, наверное, лучшее и самое подходящее, что возможно. Более того, дело в том, что есть такие последствия ПТСР, где нужно, которые нужно корректировать уже фармакологически. Препараты должны назначаться для того, чтобы человек, например, нормально спал, для того, чтобы он не агрессировал, для того, чтобы к нему не приходили, возможно, в таком количестве панические атаки. Поэтому тут взрослый, ну, как бы просто любящий ваш человек, близкий, может вам просто не помочь, потому что у него нет знаний и навыков об этом, да, как вам помочь, нужно помогать. Да. Дальше. Что мы обязательно еще делаем? Человек, который прошел через любую травматику и травму свидетеля, и непосредственного участника, это жертвы, которые становятся, да, вот этих трагических событий, мы возвращаем ему в обязательном порядке ощущение себя как человека, который способен управлять своей жизнью и влиять на свою жизнь. Вот эта поломка, там, где человек смиряется с тем, что на него наваливается внешний мир в виде вот этой вот боли, в виде этого насильника, в виде этой трагедии, например, да, и я ничего не могу с этим делать, я не могу контролировать свою жизнь, я не могу на нее влиять. Вот эту поломку мы начинаем ее чинить.
2: Чувствую себя незащищённым.
11: То есть человек должен как бы, да, из согнутого состояния, сломленного внутренне, снова выпрямиться и сказать, нет, в текущей жизни, в настоящем моменте я автор своей жизни, я ей управляю, я могу на нее влиять, у меня есть механизмы. Потому что у большинства людей, которые проходили через какие-то трагические события, которые делили их жизнь на до и после, до события, после события, прежним уже не будешь, они, как правило, имеют вот эту вот сломленность, да, то есть, которая не везде проявляется, но в некоторых сферах жизни они прям чувствуют, вот как будто бы я беспомощный, я постоянно, синдром беспомощности. Дальше, что мы делаем еще обязательно? Мы работаем с травматическим переносом, потому что если это было рукотворное злодеяние, то есть вы стали свидетелем или участником, вот знаете, не трагедии природной, от природы, ну, вот не природная катастрофа, а там, где человек совершил злодейство, да. Мы сталкиваемся всегда с таким осознаванием, что, смотрите, человек – это тот, и который помогает, и тот, кто творит зло, самое тяжелейшее зло, это одна и та же особь, условно, понимаете? Для нас внутри это вот это глубинное переживание, оно очень тяжелое. И получается, что у таких людей, которые являются носителем травмы, незалеченной, возможно, вытесненной, да, но незалеченной, у них формируется такое взаимодействие с людьми, у которых есть какая-то власть, или они воспринимают этих людей как обладателей какой-то власти. А у них перед ними возникает иррациональный страх и ужас. То есть они сами не понимают, почему, но они боятся тех людей, которые наделены властью. Эти люди ничего плохого им не делают. Они боятся начальников, они боятся каких-то соседей, которые демонстрируют власть, каких-то просто людей. И очень часто мы это считываем, когда человек приходит к психологу или к психотерапевту, у него есть незалеченная травма, и он рассказывает, что я на терапии чувствую страх. страх перед вами. Ну, казалось бы, как психолога-то можно бояться? Это самый безопасный человек, который априори дружественно настроен по отношению к тому, кто к нему пришел.
2: Какая-то боязнь быть неидеальным,
11: да, но
2: осуждение.
11: Так как у психолога есть некая власть как бы над психикой того, да, кто пришел, да, то, соответственно, как параллельная реакция возникает вот этот страх или даже ужас, повышенная тревожность, которую мы, естественно, должны начинать снимать. Угу. Поэтому, если вы вдруг чувствуете за собой вот эту странность, когда люди, наделенные властью, вызывают иррациональный страх, да, то есть вы их очень боитесь. Есть какая-то травматика, возможно, вы даже ее вытеснили и не помните. Дальше мы обязательно проходим через этап, от которого все пытаются избежать, но он необходим, это нужно просто принять, воспоминания, горевания, оплакивания. То есть история травмы должна быть восстановлена и оплакана. Да, вот эта боль, вот эту боль, которую человек прожил, как это все, кто виноват, как это все развивалось, почему такое произошло, мог ли я что-то сделать другое, либо не мог, как на меня это повлияло. Вот эта вся логика, которая обычно сломана в психологии жертвы, она обычно сломана. Соответственно, мы ее восстанавливаем, и мы даем возможность человеку выплакать эту боль, выплакать это горе. Дело в том, что слезы это самое.

0: выбросить. Вот это было, это есть. И это навсегда останется, да, и это как-то на нас влияет. Но когда мы работаем с этим осознанно, то влияние становится минимальное. Есть такие травматики, есть такие события в нашей жизни, через которые многие люди проходят, и многие слушатели сейчас понимают, что я говорю, возможно, об их событиях, да, которые, действия от которых никогда не залечить, но можно минимизировать, да, можно минимизировать следствие травмы. Для этого мы должны с человеком провести такую работу. Мы должны примирить его с собой и с тем, что произошло. Примирить. Не смириться, а помириться. Это разное, я обращаю внимание. Да?
1: Лен, а вот если у нас прошла вся эта работа со специалистом, но все равно время от времени, вот как вы говорили, неожиданно, да, у нас появляется вот такая история, что мы вспоминаем это событие и выпадаем вот в эти ощущения и просто в ступор в какой-то впадаем.
0: Тогда мы человека обучаем проговаривать такую фразу. То, что сейчас со мной происходит, это следствие работы травмы. Знаете, это как вот если у вас аллергия на апельсины, и вы понюхали или съели апельсин, у вас покраснеют щеки, вы начнете чесаться, и там все возможные последствия, да? И вы понимаете, что дело в апельсине. Вот апельсин виноват, а вы его съели, да? Или там случайно он вам в еде попался, вы не знали, что он там есть. Или там майонез какой-нибудь, ну, у кого какая аллергия. Так и здесь. Вот у вас сейчас вы реагируете, да, с вами странное что-то происходит. Это следствие работы травмы. Я должен это принять, и мне нужно сейчас самому себе помочь. То есть я не должен сейчас себя, наоборот, раскручивать. Я не должен сейчас давать себе, да, какой-то там алкоголизации или попытаться как-то себя погасить, заглушить, да. Я должен сейчас привести себя, то есть дать возможность пройти этому приступу, да, пройти вот этому состоянию и потом вернуться, аккуратненько вернуться к нормальной жизни.
1: И еще один вопрос успеваю задать. Сергей, обязательно ли сообщать человеку, что у него травма или что у него там перенос какой-то?
0: Да, да, обязательно мы это все сообщаем для того, чтобы человек понимал, что с ним происходит. Мы, я здесь не договорила три важных пункта, и я только сейчас последнее озвучу, что всегда, если чем сильнее вы травмированы, чем сильнее, чем хуже было событие, тем больше вы нуждаетесь в поиске миссии выжившего, так называемого, да, то есть когда ваша трагедия при осознавании, при опоре на эту травму становится даром помощи для других людей.
1: То есть желание
0: это
1: помогать.
0: Это очень важно. Желание помогать, и не просто желание, а реализация этого желания помогать другим людям.
1: У нас в студии была Елена Соловьева, говорили сегодня о том, как трагические события меняют нашу жизнь. Лен, большое вам спасибо за такую важную тему.
0: Да, до свидания.
1: В студии была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие, говорится в заявлении регулятора. В Банке России также сообщили, что проинфляционные риски выросли и преобладают на среднесрочном горизонте. Экономика России в третьем квартале растет умеренными темпами, устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год. При этом ЦБ отмечает восстановление инвестиционной активности по сравнению с уровнями начала года. В регуляторе заявили, что годовая инфляция составит 6-7% в этом году, вернется к 4% в 2027. По состоянию на 7 сентября этот показатель был на уровне 6,3%. В Воронежской области мужчина получил 17 лет колонии за поджоги электроподстанции. 42-летний житель города Поворино действовал по заданию украинских спецслужб. Он признан виновным в диверсии и прохождении обучения для диверсионной деятельности, сообщает региональный главк Следственного комитета. Установлено, что в июне прошлого года осужденный стал жертвой телефонных мошенников, по указанию которых оформил кредиты в нескольких банках и перевел им не менее 1 100 000 рублей. После этого злоумышленники предложили мужчине за вознаграждение поджечь несколько электроподстанций. Диверсии он совершил в Поворинском и Борисоглебском районах. Преступления снимались на видео, записи были отправлены кураторам. Минпросвещение запустило линию психологической помощи школы доверия. Учащиеся, их родители и учителя могут круглосуточно обращаться по бесплатному номеру 8 800 707 0201. Важно не бояться звонить, это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации, заявил министр Сергей Кравцов. В пресс-службе ведомства рассказали, что сегодня министр лично ответил на один из поступивших вызовов. Девочка рассказала о буллинге в школе. Сергей Кравцов выслушал обращение, взял его на контроль, после чего передал трубку специалисту, который продолжил разговор и оказал необходимую помощь ученице.

0: Синоптики спрогнозировали в Москве на выходных облачную погоду без осадков. Воздух будет прогреваться до 19 градусов, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Цитата. «Выходные в целом по погоде будут неплохими. В субботу фон атмосферного давления еще немного подрастет. Небольшой очаговый дождь возможен лишь на севере Подмосковья. В ночь на воскресенье небо прояснится, воздух остынет до плюс 6, плюс 9, а в низинах будет стелиться туман с ухудшением видимости менее 1 километра. Днем с приближением циклона небо немного нахмурится», — рассказал метеоролог. По словам Тишковца, осадки в воскресенье возможны только на западе и севере Московской области. Далее о валюте и фактической погоде в столице. Курс юаня на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 19, атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 11 сентября. Сейчас 14 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Обсуждаем главные темы. Все это, как обычно, делаем в прямом эфире и с вашим участием. Ваши сообщения можно присылать через СМС-портал, можно через мессенджеры, а можно дозвониться в прямой эфир. У нас нет предварительного отбора, поэтому если набрали номер 7373948, код 495, набрали и вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
1: В движении.
5: В городе трехбальные пробки. Дальше нам обещают стандартная пятничная картина. Пробки, вечерние пробки растут намного раньше, чем обычно. Так вот, 3 балла прямо сейчас, 3 балла в 3 часа дня, в 4 уже 4-бальные пробки, а потом 3 часа 5-бальных в 5, в 6 и в 7 вечера. Прямо сейчас главные проблемы. Это третье транспортное кольцо в районе станции метро «Динамо». Это Московская кольцевая автодорога на пересечении с Ленинградским шоссе, то есть в районе Химок. Ну и вот что-то такое произошло на восточном направлении. Московская кольцевая автодорога. Большие проблемы при движении и по внутреннему, и по внешнему кольцам. В районе Щелковского шоссе и в районе шоссе энтузиастов. 3 балла прямо сейчас, а с 5 до 7 3 часа 5-бальных пробок.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Поток. Новости этого дня.
5: Ведь две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. У Владимира Путина начался трехдневный визит в Индию. Он участвует в саммите БРИКС. Чего ждать от саммита? Можно ли говорить об особых перспективах российско-индийских отношений после этого визита? Первая тема. Вторая. Цена нефти марки Brent превысила $100 за баррель. Это произошло, говорят, впервые с 24 июля. Чем вызвана эта тенденция? Насколько долгосрочной она выглядит? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срок. Срочные сообщения, которые в эти минуты на лентах информационных агентств, есть сообщение о том, что предыдущее сообщение отменили. Объявление о продаже особняка Стивена Сигала на Рублевке сняли с Циана. Это сообщение сейчас появилось на ленте агентства РИА Новости. Там просто исправили опечатку. Но как бы то ни было, насколько я понимаю, объявление о продаже особняка на Рублевке площадью 500 квадратных метров, который выставлен на продажу в январе 26 года за 700 миллионов рублей, сейчас сняли с продажи. Это следует из информации на сайте сервиса. Как говорится в картотеке, объявление снято с публикации, пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщает нам о том, что замглавы Министерства иностранных дел России обсудил с коллегой из Ирана укрепление стратегического партнерства, и Международный уголовный суд приступил, как пишет ТАСС со ссылкой на источник, к подготовке выборов нового прокурора после отставки предыдущего.
3: Поток. Успеем сказать главное.
5: СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно писать через Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Код города 495. 402-й, видимо, шутит. Ну да, тут смайлики специальные. Три дня политической изоляции. Это, видимо, как раз про трехдневный визит Владимира Путина в Индию для участия в саммите БРИКС. Президент России ночью прибыл в Нью-Дели. Самолет главы государства Ил-96, это подчеркивается в сообщениях информационных агентств, произвел посадку на базе ВВС Республики Палам. Сегодня Путин выступает на пленарном заседании ежегодного делового форума БРИКС. Он традиционно предваряет саммит, считается важной диалоговой площадкой для представителей бизнеса стран объединения. Еще сегодня и сообщения на этот счет уже были. Встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они посещают выставку Иннопром, организованную Министерством промышленности и торговли двух стран. Российскую часть экспозиции представляет первый вице-премьер Денис Мантуров. Основная программа саммита БРИКС при этом начинается только завтра. Мы поговорили с журналистом и писателем. Сергей Строконь рассказывает, чего ждать от этого саммита.
6: Саммит БРИКС станет, с моей точки зрения, едва ли не самым серьезным испытанием на геополитическую сейсмоустойчивость самого института БРИКС, как крупнейшей неформальной организации западного мира, но и как ключевой тест на зрелость индийской дипломатии, которая пытается решить не только задачи, но и сверхзадачи. Сверхзадача состоит в том, чтобы, скажем так, пролить примирительный елей на бушующее море мировой политики и попытаться все-таки сделать БРИКС, пусть и не западным, но не антизападным объединением. Индия самая дружественная по отношению к государствам Запада страна незападного мира. Индия имеет стратегические отношения партнерства с Соединенными Штатами, со странами Западной Европы. Тем не менее, Индия не является послушным мальчиком для битья для западного мира. Она весьма жестко отстаивает свои принципы стратегической автономности и свое право развивать отношения и с Россией, и с другими ведущими мировыми экономиками. Применительно к встрече лидеров России и Индии она приобретает особое значение в контексте того, что сегодня предпринимаются все новые и новые попытки каким-то образом оторвать Москву от Нью-Дели, заставить Индию отказаться от сотрудничества с Россией, при том, что Индия, я напомню, это наш второй по величине после Китая торгово-экономический партнер. Весьма важно, что незадолго до встречи президента Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди министр иностранных дел Индии Субраманиам Джейшанкар, который также является сопредседателем Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и военному сотрудничеству, посетил Москву, где он принял участие в 27-м заседании межправ комиссии. А незадолго до этого министр Джайшанкар, принимая участие в крупном международном форуме в Финляндии, сделал важное заявление о отношениях с Россией. Реагируя на слова модератора, британского модератора, который попытался сыграть провокационную роль и спросил его, до каких же пор Индия, как крупнейшая демократия незападного мира, будет покупать российские энергоресурсы и оружие, Субраманиам Джайшанкар задал ему встречный вопрос. А вы можете привести пример того, чтобы индийское оружие использовалось против Индии? А вот европейское оружие вполне использовалось против Индии. После этого в зале воцарилось молчание, потому что ответить провокатору было нечем. Таким образом, вывод из этого состоит в том, что российско-индийское стратегическое партнерство остается привилегированным и всесезонным, и сейсмоустойчивым, позволяющим двум странам двигаться вперед, несмотря на растущую геополитическую турбулентность. Индия исходит из того, что лучший способ добиться того, чтобы Запад считался с крупнейшими незападными экономиками, это не попытка распространять громкие, кучи антизападные заявления, а на работу БРИКС с реальным содержанием, для того, чтобы Запад просто осознал ту реальность, которая состоит в том, что сегодня центр политической и геоэкономической тяжести перемещается в незападный мир. Поэтому для Запада себе же дороже пытаться конфликтовать с ведущими экономиками. Несмотря на то, как прошел год индийского председательства в БРИКС, то мы увидим, что Индия провела, наверное, рекордное количество встреч на уровне министров иностранных дел, финансов, внутренних дел, целью которых было максимально расширить повестку БРИКС, включить в нее вопросы сотрудничества в области экономики, экологии, развития окружающей среды, продовольственной безопасности, искусственного интеллекта, космоса и так далее. Таким образом, это лучший аргумент в пользу того, что БРИКС – это не бумажный тигр. Это вот новая реальность, с которой Западу придется считаться.
5: Сергей Струк, журналист и писатель о саммите БРИКС, который завтра начинается в Индии. Владимир Путин уже в Индии, его трехдневный визит начинается сегодня. Много сообщений по этому поводу на лентах информационных агентств. Вот, например, премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России книгу с древнеиндийским трактатом о жизни. Тирукурал на русском языке было отдельно подчеркнуто, что книжка написана в Индии 2000 лет назад. Цитирую с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщает о том, что у Росатома со всеми странами БРИКС есть большие программы сотрудничества со ссылкой на одного из руководителей Росатома Лихачева. Еще новости с того же направления. Герман Греф возглавил, как пишет агентство ТАСС, Российско-Индийский деловой совет. Глава Сбербанка об этом пишет, соответственно, из Москвы агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. 7373948, телефон прямого эфира. Но тут еще одна история из срочных сообщений. Совсем недавно мы говорили о встречах президентов Российской Федерации и Вьетнама и говорили наверняка о самых хороших перспективах сотрудничества. Но сотрудничество у Вьетнама бывает не только с Российской Федерацией. Вот, например, из срочных новостей: авиакомпании Вьетнама подписали во Франции меморандум о покупке 55 самолетов Airbus. 7373948 8-800-200-93-94-8. Телефон прямого эфира, код города 495. Чего вы ждете от саммита БРИКС? На ваш взгляд, чего можно ждать от этого саммита? Можно ли говорить об особых перспективах российско-индийских отношений? Напомню, что встреча Путина и Моди уже сегодня произошла, еще до начала саммита БРИКС. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира, код города 495. Ну и еще о срочных сообщениях. Вучич, это руководитель Сербии, заявил, что подаст в отставку в конце этого месяца.
1: Внимание! Говорит Москва!
7: 94,8 FM.
8: Поток. Успеем сказать главное.
5: Три дня. Это по поводу визита Владимира Путина в Индию. Саммит БРИКС начинается только завтра. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Олег. Набираю в Польшу
5: Я прошу прощения, у нас есть какие-то проблемы сегодня со связью, мы это слышали и во время, когда в эфире был Сергей Строкань, и вот видите, прямо сейчас 7-3-7-3-94-8. Еще пару попыток, может быть, сделаем, но надо понимать, вы уж извините, это не от нас, зависит, насколько хорошо слышно вас. Если вы набираете номер, то подходите к окну, ну, для того, чтобы лучше было слышно. Это хотя бы чуть-чуть увеличивает возможность того, что вот этих сбоев во время разговора не будет. Еще одна попытка. Слушаем вас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Еще раз. БРИКС набирает политическую силу. Именно не просто экономический, но и политический союз. И сейчас объединение. Сейчас в мире очень сильна вот геополитическая так сказать, нестабильность. Поэтому отсюда это важная встреча, так сказать. И да, будут дальше позитивно развиваться отношения России и Индии, это тоже, мне кажется, однозначно. Но именно вот, мне кажется, теперь такие политические, геополитические вопросы...
5: Подождите,
9: Олег,
5: а когда вы говорите «будут развиваться», а почему они до этого не так активно развивались?
9: Вы знаете, в определенном смысле там были причины, но сейчас вот этот украинский военный конфликт является тоже некоторым, так сказать, вот тормозом и препятствием. Но в целом, так как все, что происходит там с Ираном, в Ормузском проливе, на Ближнем Востоке, та же самая Украина и так далее, мне кажется, БРИКС будет все больше политическую вес приобретать.
5: Посмотрим. Напомню, саммит БРИКС начинается завтра. Переговоры Путина и Моди завершились. Только что об этом пишет агентство РИА Новости. Длились переговоры 45 минут. И еще оттуда же РФПИ с партнерами будет развивать проект БРИКС Пэй в Индии. Вот об этом со ссылкой на фонд пишут сейчас агентство РИА Новости. В общем, видимо, из Индии будет много новостей в ближайшее время, но пока, смотрите, это интересно, пока в основном новости по поводу того, как работает БРИКС, каковы перспективы, кто какие советы возглавляет, пока все эти новости приходят к нам из Москвы. Вот и эта история по поводу развития проекта БРИКС Пэй в Индии датирована 11 сентября, но РИА Новости подписывает это сообщением из Москвы со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций. Следующая тема. Цена нефти марки Brent превысила в мире $100 за баррель. Это, как свидетельствует данные торгов, произошло впервые с 24 июля. По состоянию на 10.20 Москвы стоимость нефти росла более чем на 2%, если быть совсем точным, на 2,21%. Октябрьские фьючерсы на WTI в то время дорожали почти на 2%, это 1,84%, $94.74 за баррель. К нам должен присоединиться Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Станислав Павлович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
5: Чем эта тенденция вызвана и насколько она устойчива?
10: Идет обострение военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Иран после того, как несколько недель вел себя более умеренно, и трафик восстанавливался танкеров, которые обслуживают арабские страны региона, после этого Иран, видимо, решил поднять ставку в игре, ну, в ответ на то, что американцы на него тоже усиливают давление и не стремятся к компромиссу. Соответственно, танкеры за счет иранских ударов, за счет действий хуситов, еще идет и об Ормузском проливе, еще идет о действиях хуситов в Красном море, танкеры стали идти медленнее. Были также вот сообщения об ударах хуситов по некоторым объектам саудовской нефтяной инфраструктуры. сообщение, естественно, о продвижении хуситов, собственно, в Йемене. И после всего этого, естественно, было бы странно предположить, что биржи бы не реагировали ростом цен на нефть. С учетом того, что еще несколько месяцев конфликта приводит к тому, что снижаются запасы нефти у ключевых импортеров. Да, есть очень крупные запасы нефти в Китае, есть крупные запасы нефти в США, в Японии. Но чем дольше идет конфликт, тем давление на эти запасы больше. И, соответственно, начинается на рынке такая не то что паника, но предстоящее ожидание того, что дефицит может расти. Или физической нефти дефицит. Толкает цены вверх.
5: При продолжении, будем так говорить, иранского конфликта эти цены насколько могут еще вырасти?
10: Ну, все зависит от того, насколько сам Иран будет искать готов компромиссов. Ведь Иран тоже страдает от американской блокады, в стране высокий уровень инфляции, у них нет возможности нормально экспортировать нефть. Я думаю, что есть такая вероятность, что они могут договориться все-таки. Первую версию договоренности мы видели в июне, но та договоренность не решала совершенно вопросы про безопасность, не решала вопросы по атомной программе Ирана, по ракетной программе, поэтому она сорвалась. Вот поэтому я, конечно, не исключаю вероятность этой самой сделки, но одновременно есть вероятность того, что сделки не будет, и в таком случае мы с вами увидим дальнейший рост дефицита уже нефти, полноценно ощущаемого на рынке, и цены будут еще выше. Но, и, конечно, есть определенная граница этих цен, потому что, условно говоря, если мы увидим в течение года, что цены там $150, то, конечно, это сделает рентабельным разработку чего угодно в мире, хоть арктической нефти России, хоть канадских там нефтяных песков битуминозных, хоть Венесуэлы и так далее. То есть там дальше уже будут другие факторы будут уступать. Но пока это все абстракция.
5: Секундочку. Так все это тогда абстракция, потому что если, к примеру, цена на нефть какое-то время будет держаться на уровне 150, и все начнут вкладываться в разработки тех или иных месторождений, они же понимают, что когда и если они их разработают, это все обвалит цены.
10: Ну, не мгновенно же это происходит. Кто-то может освоить месторождение быстрее, кто-то медленнее, у кого-то уже накопленный потенциал финансовый и технологический, кому-то нужно готовиться дольше. Поэтому такое часто бывает. На рынке нефти бывали случаи, когда подобные были эксцессы с быстрым ростом цены, с падением. Самый очевидный, например, это кризис 2008 года, когда на пике цены были $147 за баррель тогдашних, это, соответственно, с пересчетом долларов инфляции будет примерно $200 текущих, а, например, к началу 2009 года цены упали ниже $40. Такие вещи были в истории нефтяного рынка.
5: Насколько прав наш слушатель, 402-й пишет, хуситы пугают биржи, иранский конфликт, на самом деле карта уже разыграна.
10: Ну, цены растут сейчас именно по той причине, что нет уверенности, что договоренность будет в самое ближайшее время. Другое дело, что я лично считаю, что, конечно, для Ирана тоже было бы выгодно договоренности достичь. Потому что если он слишком эту свою карту заиграет, он может достичь такой ситуации, при которой, ну, грубо говоря, начнут себя отворачиваться в Ближний Восток и уже заниматься другими вещами. Вкладывать в Америку, может вкладывать в Россию, вкладывать в Бразилию, вкладывать в возобновляемые источники энергии и так далее. Ему, конечно, выгодно спекулировать на зависимости мира от Ближнего Востока, от Бабаль-Мандебского пролива, от Армузского пролива, но ему не выгодно довести до такой ситуации, при которой все уже махнут на этот регион. Поэтому здесь вопрос такого баланса и тонкой игры.
5: С вашей точки зрения, вот когда такой расклад в этой нефтяной игре, что для России это выгодно?
10: Ну, разумеется, Россия это крупный экспортер нефти, поэтому выигрываем за счет роста цены. Выигрывает наш бюджет и выигрывает вся национальная экономика. Другое дело, она бы не хотела, чтобы это привело к такому масштабному конфликту на Ближнем Востоке, который, скажем, сделал бы невозможным поддержание наших стратегических отношений с Ираном. То есть, не в плане нарушения иранского, допустим, власти и так далее. А вот исключительно с точки зрения цены на нефть, да, разумеется, мы выигрываем. Более того, нету экспорта катарского сжиженного газа на мировой рынке, что увеличивает дефицит газа вообще в мире и в Европе в частности. Хотя напрямую газ, катарский газ в Европу почти не шел, но он создал предложение на мировых рынках. Поэтому сейчас в Европе цена на газ сильно очень тоже растет. И это на самом деле для некоторых евроскептических партий дает возможность раскачивать тему того, правильно ли был курс весь европейский на конфликт с Россией.
5: Вот как раз вопрос, вы говорите, выгодно России однозначно. При учете того, что спрос на российскую нефть и российский газ искусственно ограничен, все-таки вот это подорожание приводит к увеличению продаж или это просто экстенсивное увеличение за счет увеличения цены?
10: За счет цены мы не можем сейчас увеличить производство нефти в физических объемах, по крайней мере, если не случится какая-то ценовая реальность на долгий срок. Мы не можем это сделать, с одной стороны, потому что у нас были накоплены проблемы в отрасли раньше. Вот был не самый благоприятный, скажем, там, налоговый режим и так далее. Не самый благоприятный с точки зрения развития конкретной отрасли. А с другой стороны, ну, сейчас вот всяческие наши, так, условно-военные риски, там, давление украинских дронов и так далее, давление, скажем, на наши порты экспортные, скажем, на Новороссийск, где экспорт упал там в несколько раз, например, в августе, конечно, это тоже ограничивает наши возможности и по добыче, и по экспорту. Но по ценам мы выиграем однозначно.
5: А насколько, с вашей точки зрения, высока вероятность повторения после нынешнего роста цен на нефть ситуации 2020 года, которую наш слушатель Григорий описывает как «нефть вообще бесплатная весной»?
10: Ну, может быть такая ситуация, что, условно говоря, представьте себе, там, не знаю, какой-нибудь переворот в Иране, там пришли к власти люди, которые готовы с американцами полностью задружиться, распадается еще и ОПЕК, и ОПЕК+, и все начинают игру по принципу игру на выживание, да, вот такую ценовую войну с друг другом. Такая ситуация была, да, в истории, в том числе последнее по времени она была в 2020 году в начале, но все кончилось попыткой пересобрать ОПЕК, ОПЕК+. Даже американцы в этом участвовали, хотя сами в ОПЕК плюс, естественно, не вступили. Но Трамп участвовал. Ему-то нужно было спасать не американских потребителей, ему нужно было спасать американских производителей. И он участвовал, кстати, в создании ОПЕКа плюс, да, он туда загнал Мексику, например. Были переговоры, которые включали в себя вот, Трампа в том числе.
5: Скажите, а раз уж вы так сформулировали, он много сил приложил, но сам, естественно, не участвует. А почему США не участвует в ОПЕК плюс?
10: Ну, у них есть формальное объяснение, связанное с тем, что там они по законодательству своему не могут быть в картелях. Но это, конечно, на самом деле отговорка. На самом деле они не хотят, естественно, ограничивать свои суверенные возможности. Они считают, что они настолько крутые и мощные по запасам, по технологиям, по влиянию в мире, по флоту, который там может все защищать или, наоборот, нападать на конкурентов, что им не нужно быть внутри организации, которая там носит признаки какого-то такого картельного или квазикартельного образования.
5: Ну и последнее. Сейчас мы обсуждаем цену нефти марки Brent, которая превысила $100. В ближайшие дни вряд ли ведь что-то с политической точки зрения поменяется. Перспективы каковы? Какой цифры ждем?
10: Ну, слушайте, все зависит от того, какой будет новостной поток. Если будет новостной поток, какой-нибудь выступит американский чиновник и скажет, что со ссылкой там на иранских каких-нибудь наших контрагентов мы готовы снова договориться, снова упадут цены. Это же фьючерсы, это сделки пари, так называемые. Это очень спекулятивная история. А если выяснится, что хуситы что-нибудь там подобьют в Саудовской Аравии, скажем, нефтепровод, нефть из центра страны на берег Красного моря, наоборот, цены будут расти.
5: Спасибо. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета, был с нами на прямой связи. Цена нефти марки Brent превысила $100 за баррель. WTI в то же время дорожает, и уровень цены на этот вид нефти $94.74 за баррель. Мы продолжаем следить за новостями. Мы также готовимся к программе «Своя правда». И в этом смысле важно, чтобы вы приняли участие в голосовании, которое открыто у нас на сайте радиостанции «Говорит Москва». Попасть в него вы можете либо через Telegram, найдя соответствующую ссылку, которая около 12 часов была выложена, либо в нашем канале в Максе, либо, собственно, на сайт радиостанции «Говорит Москва» зайти, и на главной странице там есть ссылка на так называемое актуальное голосование. В ЦИОМ выяснил, что у большинства россиян преобладает оценка себя как трудолюбивого человека. Почти каждый пятый при этом говорит, что он, наоборот, ленивый. Это, напомню, результаты в ЦИОМа, и люди говорили о самих себе. Наш вопрос об окружающих. Что вы скажете об окружающих вас людях? Они в большинстве своем трудолюбивы. Они трудолюбивых больше, чем ленивых. Таких и трудолюбивых, и ленивых примерно одинаково. Ленивых больше, чем трудолюбивых. И в большинстве своем вокруг меня люди ленивые. Вот это голосование продолжается. Обсуждать всю эту ситуацию будем с 17 до 18. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим говорить о новостях.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число пострадавших при ударе ВСУ по Самаре выросло до 7, уточненные данные привели в пресс-службе администрации города. Там добавили, что после оказания помощи врачи отпустили их на амбулаторное лечение. Утром глава Самары Иван Носков заявил, что в результате атаки БПЛА пострадали несколько человек, погибших нет. Еврокомиссия не обсуждает новые способы использования активов России для Украины. С таким заявлением выступил на брифинге представитель структуры Балаш Уйвари. По его словам, сначала необходимо определить возможные дополнительные финансовые потребности Киева и выполнить уже взятые на себя обязательства. Он также рассказал, что Еврокомиссия распределила все 28 миллиардов 300 миллионов евро, предусмотренные Евросоюзом в этом году на финансирование оборонных потребностей Украины. Следующий транш на оружие Киеву в рамках кредита ЕС составит 4 миллиарда 700 миллионов евро. Президент Сербии пообещал уйти в отставку 25-26 сентября. Александр Вучич заявил, что сделает это сразу по возвращении из Нью-Йорка. Цитата. «25 или 26 сентября я вступлю в избирательную кампанию как обычный гражданин», — сказал он журналистам. В среду Вучич подписал указ о распуске парламента Сербии и назначении даты выборов в Скупщину на 25 октября. Руководство правящей сербской прогрессивной партии ранее проголосовало за то, чтобы нынешний президент стал кандидатом на пост премьера на предстоящих парламентских выборах. Власти Польши заявили о стремлении создать аналог Старлинка. «В современном мире важна суверенная связь», — сказал премьер Дональд Туск. Выступая на международной выставке вооружений, он отметил, что к концу года у Варшавы будет 9 военных спутников на орбите Земли. В августе между компанией SpaceX, которая владеет Старлинком, и польскими властями возник скандал из-за исключения страны из европейского региона роуминга. Варшава пригрозила прекратить оплачивать услуги связи для предоставленных Украине терминалов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 19. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
11: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
13: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
16: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
18: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог, доцент финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
19: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
20: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
5: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 11 сентября. Сейчас 14.35. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями. Обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город.
1: В движении.
5: Тем временем уже четырехбальные пробки. Нам говорили, что они случатся только в районе 16 часов, уже 4 балла. Хотя по прогнозам 3 балла нас ждет в 15 часов. Посмотрим, что будет на самом деле. Прогноз выглядит следующим образом. 3 балла в 15 часов, 4 балла в 16. Потом 3 часа пятибальных пробок в 5, в 6 и в 7 вечера. И даже в 8 вечера пробки в 4 балла. Главные проблемы это, соответственно, Московская кольцевая автодорога в районе Химок. И с той, и с другой стороны многокилометровые пробки. На подъезде на третьем транспортном кольце больше проблем. На севере, между Ленинградским проспектом и проспектом Мира, обращаем особое внимание тех, кто в районе Большой Академической, как это теперь называется, северо-западная хорда, по-моему. Вот там в районе, близком к Петровско-Разумовской, и в ту, и в другую сторону очень серьезные проблемы. Ну вот между Михалковской улицей, соответственно, я вот пытаюсь понять, как называется эта улица, соответственно, Валаамская, наверное. Ну, в общем, примерно вы понимаете, в районе опытных полей и в ту, и в другую сторону Большая Академическая едет крайне медленно. Бордового цвета пробки, имейте это в виду. Сейчас 4 балла, как максимум 5-бальных пробок нам обещают 3 часа с 5 до 7 вечера.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
21: Поток. Новости этого дня.
5: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России запустили связь 5G. Она доступна в 16 городах страны, как говорят в Минцифре, для 10 миллионов жителей. Что означает это заявление? Можно уже пользоваться этой связью. Особенно, говорят ведь в министерстве, пока проблемы у тех, у кого Apple, а у кого Android работает. То есть любой Android работает с сегодняшнего дня, ну, хотя бы в Москве. Первая тема. Вторая. В Подмосковье обещают начать выращивать бананы и ананасы в теплицах. Насколько это реальная история? Можно будет выращивать, ну, хотя бы на своем личном участке? Или все-таки даже промышленная возможность, есть возможность промышленного выращивания бананов и ананасов рядом с Москвой? Вторая тема. Через 10 минут обсуждаем. Срочное сообщение. В Министерстве экономического развития уже прокомментировали решение Центробанка сохранить ставку на уровне 14%. Денежно-кредитные условия остаются жесткими. Их своевременно временное смягчение является важным фактором перезапуска инвестиционного цикла. Еще, соответственно, оттуда же заявление. Решение Центробанка сохранить ставку отражает сохраняющийся сложный баланс между инфляционными рисками и потребностью экономики в стимулах к росту. Еще, денежно-кредитные условия остаются жесткими. Их своевременное смягчение является важным фактором перезапуска инвестиционного цикла.
2: Поток. Успеем сказать главное.
5: Ну и вот из ваших сообщений выявляется возможная причина того, что там с пробками на севере. Погода портится, пишет 402-й. На севере от ТТК, видимо, между Третьим кольцом и Московской кольцевой автодорогой уже сильно льет. Я как раз во время новостей вышел, посмотрел, и там на севере действительно все очень темно в небе. Значочек 5G у меня на телефоне, хвастается, видимо, Григорий из Санкт-Петербурга, висит с июня. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Telegram, пользователю говорит МСК-бот. Можно через Макс писать, можно звонить 7373948. Итак, про значочек, да, значочек 5G на телефоне, который у Григория в Петербурге висит с июня. Коллега говорит, в метро уже 5G пробовал, пишет 402-й. Сегодня официально в Минцифре заявили, что в России запущена связь 5G. Она доступна, как сказано, для 10 миллионов жителей в 16 городах. В списке Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Казань, Самара, Ярославль, Волгоград, Нижний Новгород, Великий Новгород, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Уфа, Пермь и Челябинск. И прорабатывается, говорят, запуск этой технологии еще в 50 городах уже до конца этого года. Эксперт в области кибербезопасности Андрей Масолович к нам присоединяется. Андрей Игоревич, здравствуйте.
22: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Что означает это заявление? И что означают сообщения наших слушателей, которые говорят, что вот у кого-то в Питере еще в июне висел значочек 5G, а у кого-то в метро уже сейчас это доступно?
22: Ну, сначала микроликвез. Технология в мире запущена уже 7 лет как. В России она тестировалась на Тверской еще, по-моему, года 3-4 назад. Вот, технологию 5G придумали в основном не для человека, потому что, ну, 4G это до 25 мегабит в секунду. Для большинства ваших задач, которые в голову придут, этого хватает. 5G это в 10 раз больше. Вот, и 5G главное даже не скорость, а некоторые там условия, которые позволяют быстро взаимодействовать. То есть 5G, как мне кажется, придумали для того, чтобы устройства, умные устройства общались между собой. Там автомобили на дороге друг другу рассказывали, где какая кочка. Или там хирург мог делать операцию, если хирург в перчатках на одном континенте, а пациент на другом континенте. Вот, а он все через датчики чувствует, что там у него. Вот для такой высокоскоростной передачи 5G и придумывали. Поэтому тем, кто сейчас его обсуждает, я, в общем, не очень понимаю предмета. 4G для человека хорошо справляется.
5: Это понятно, но вот эта возможность, которая появилась на уровне конкретного гражданина, на уровне рядового человека, а не хирурга в перчатках, это что-то меняет с сегодняшнего дня для этих 10 миллионов?
22: Нет, это немножко будет там гордости. Просто для того, чтобы на смартфоне заработал 5G, смартфон должен его поддерживать. А большей части народу придется купить новый смартфон, потому что мы как-то на это, когда телефоны покупали, не обращали внимания, есть там поддержка 5G или нету. Вот, если поменять телефон, ну, там, где 5G есть, он будет работать фантастически, там, дьявольски быстро. То есть можно будет какой-нибудь любимый сериальчик скачать за несколько секунд. Это здорово.
5: Хорошо, надо менять телефоны, говорите вы. Но до этого сказали, что это скорее не для телефонов, а для умных устройств. Надо ли менять умные устройства?
22: Умное устройство надо заводить. Собственно, мы вот этот тот случай, когда мы ничего не потеряли из-за того, что не ввели эту технологию на 7 лет раньше, просто сами устройства стали появляться только сейчас. Искусственный интеллект рванул в последние 1-2 года так, чтобы устройство, чтобы интеллектуальные агенты, правда, могли общаться. Вот, так что сейчас, я думаю, что основное, как только народ чуть-чуть к 5G привыкнет, основной темой для разговоров станет то, как между собой общаются там машины, самокаты, какие-нибудь радионяни там, и прочее. Дивный новый мир.
5: Машины, самокаты, радионяни. Говорили ведь, что у нас какая-то своя 5G-связь в своем диапазоне, которая не совпадает с другими. Это не помешает?
22: Эти диапазоны раздают регуляторы, и если для какой-то практической задачи действительно несовпадение будет мешать, но они его расширят. Сейчас диапазон наш действительно несколько отличается, но еще раз я говорю, вот самой технологии 7 лет, но ее практическое применение, ради чего ее придумали, у нас только на пороге, не только у нас, вообще во всем мире.
5: Вот эта оговорка, что то, что сейчас запущено, зависит от решения Apple, если мы говорим о том, что у людей аппараты Apple. Что означает она?
22: Про Apple я не берусь ни за Apple говорить, ни за наших регуляторов. Если они где-то не договорятся, вот, то либо Apple может нам ввести санкции, что-то перестанет работать, либо наши введут санкции, и яблоки перестанут работать. Вот, но тут я не берусь сказать, у кого когда будет какое хорошее, у кого плохое настроение. Вот технически, да, возможно сделать так, чтобы часть устройств не получала возможности использовать 5G.
5: Да, по-другому,
22: со стороны производителей, со стороны регуляторов.
5: По умолчанию, если я правильно понимаю из сегодняшних сообщений, устройства Android, современные устройства, работают в этой системе, а устройства Apple в России в этой системе не работают, так?
22: Вот на сегодняшний день так, но не берусь сказать, что завтра это не поменяется.
5: А, это можно где-то просто переключить и все заработало? Это не значит, что все меняют телефон?
22: Нет, это надо совместить диапазоны, то есть, но при доброй воле всех участников все заработает. Вот, сейчас действительно Apple, владельцы Apple будут чувствовать себя ущемленными. Но еще раз хочу сказать, что человек, у которого в руках телефон переключился с 4G на 5G, ничего не заметит, потому что там, где нормальный сигнал 4G, вам для любых ваших задач скорости хватит.
5: Человек не заметит, а тот, кому надо, заметит. Сергей 954 пишет, 5G хорошо для слежки, там размер соты меньше, и следить за людьми будет легче.
22: Ой, вы не представляете, сколько работы сейчас у тех, кто, как вы думаете, за нами следит. Вот, этому абоненту и всем остальным могу сказать, что за вами начнут следить, если вы примкнете к какой-то плохой группе, за которой уже следят. Вот тогда у меня для вас плохие новости. Если вы еще не интересуетесь, чем не надо, то, умоляю вас, нету столько свободного времени у наших субъектов оперативно-розыскной деятельности, вот, чтобы следить.
5: Тогда дальше. 879-й. Хочешь 5G потратиться, надо все опять для нашего удобства. А вот все-таки надо хотеть 5G?
22: Вот я сейчас реальной потребности такого для обычного человека не могу сформулировать. Вот, еще раз, 5G придумали, если вы стандарт почитаете, там, но дело не столько в скорости, сколько в некотором гарантированной доставке сообщений за очень короткое время. То есть это специально затачивали под общение между быстрыми техническими устройствами.
5: Ну хорошо, вот я хочу, чтобы у меня появилось какое-то такое устройство, которое благодаря 5G теперь заработало вот прям совершенно прекрасно. Что это может быть тогда? О чем? В каком направлении мне думать?
22: Любое устройство из того, что мы называем умной дом, вот, любое устройство, которое может, используя искусственный интеллект, работать как автономный агент, вот, любое техническое устройство, которое, ну, уже работает и там какие-то показатели снимает, там, допустим, автомобиль, вот, могут теперь очень быстро между собой общаться, вот, и подозреваю, вот именно в этом будет революция, не в том, что у вас на телефоне 5G появится, а в том, что два автомобиля на дороге будут друг с другом разговаривать, что один увидел кочку, а другой увидел собаку.
5: Например. Но для этого, боюсь, придется поменять еще и автомобиль.
22: И автомобиль, да, вот тут вы правильно смотрите.
5: Спасибо.
22: Одним телефоном.
5: Спасибо. Эксперт в области кибербезопасности Андрей Масолович был с нами на прямой связи. Apple должна сертифицировать, написал 402-й, ничего больше. Дальше, айфоны не будут поддерживать эти сети, это Григорий 859. Кстати, Григорий говорит, в Турции я, говорит, 5G пользовался, а разницы от LTE не почувствовал. Ну вот, примерно об этом, насколько я понимаю, и Андрей Масолович говорил. Напомню, сегодня официально объявлено, что в России запустили связь 5G в 16 городах страны для 10 миллионов жителей. Правда, в этом списке Москва, и как может быть Москва в списке из 16 городов, а в сумме получается 10 миллионов. А там ведь еще и Санкт-Петербург. 7373948. В любом случае, нам обещают теперь до конца 2026 года возможность запуска этой технологии еще в 50 городах Российской Федерации. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юрий. Новость, конечно, потрясающая. Все хорошо, прогрессивно и все. Но у нас вокруг Москвы, так в радиусе 100 километров, полно мест с дырами, где и трех-то же нет. Вот что с этим делать?
5: Ничего, потому что, когда мы будем говорить о том, что где-то нет 3G, мы будем обсуждать эту тему, а сейчас мы говорим о 5G. 7373948. Я очень люблю, когда люди пытаются одну тему заменить на другую. Давайте об этом говорить не будем, а об этом как раз говорить надо. Или давайте с этим будем разговаривать, а вот с этим разговаривать не будем, я слышать его не хочу. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас про сеть 5G. Григорий говорит, подсчитали, сколько смартфонов с 5G находится в этих регионах. То есть вы думаете, что в 16 городах страны в списке Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Казань, Самара, Ярославль, Волгоград, Нижний Новгород, Великий Новгород, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Уфа, Пермь, Челябинск. Столько смартфонов, которые могут работать в этом самом новом диапазоне 5G? Просто интересно. Если да, то интересно. 16 городов, 10 миллионов уже работают с сегодняшнего дня. И прорабатывается идея запуска этой технологии уже в этом году, то есть в ближайшие пару-тройку месяцев, еще в 50 городах. Связь обеспечивают, как сказано, операторы. Все операторы большой четверки. МТС, Мегафон, Билайн и Т2. Связь по технологии 5G, это подчеркивают в Минцифры, запустили по поручению президента Владимира Путина.
21: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
5: Ну и вот срочное сообщение. Тут никаких объяснений нет, есть только заголовок с ленты ТАСС, поэтому вот сейчас прочту и думайте. Лукашенко подтвердил возможность заключения США большой сделки, а также малой. Ждем, в общем, подробностей, возможно, уже в ближайшем информационном выпуске. А у нас следующая тема – бананы и ананасы. В Подмосковье начнут выращивать. Ну, как начнут? Объявили, что собираются это делать. Сельскохозяйственный проект собираются запустить в городском округе Истра, ссылаются на председателя ассоциации «Народный фермер» Олега Сироту, ну и дальше говорят про масштабный тепличный комплекс, который станет отечественным аналогом знаменитого британского ботанического сада Эдем. Это будут огромные геодезические купола, внутри которых воссоздадут климат тропиков. Главной задачей станет внедрение эффективной и недорогой системы отопления. самое интересное, сколько будет стоить килограмм бананов, если во всем этом его выращивать? Насколько можно вообще все-таки что-то так сделать, чтобы бананы или ананасы, которые у нас выращивались, ну, так или иначе, можно было продавать? Анатолий Тихонов, директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности в РАНХИКС. Анатолий Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Так что-то можно сделать, чтобы те бананы, которые мы вырастим, можно было продавать наравне с теми, которые сейчас продаются за сколько там, 150 рублей килограмм?
4: Ну, скажем так, что мы, тот урожай, который мы вырастили, фактически промышленный урожай в Сочи, он продавал свои рестораны по 600 рублей за килограмм. Я думаю, с повышением урожайности там цена может опуститься до 250-300 рублей. Но, допустим, с эквадорским бананом, который мы завозим 95% из всего объема, сравнить нельзя, потому что там по себестоимости он стоит там 15-25 рублей, ну и плюс логистика, доставка там маржинальных перекупщиков там достигает до 150 рублей.
5: А вот этот банан за 600, он чем-то лучше банана за 15?
4: Да, конечно, лучше.
5: Чем?
4: Это специальный сорт, он срывается прямо с ветки, он не дозревает в пути. У него совершенно другие вкусовые параметры. Он более насыщенный, он с полным комплексом питательных веществ. Поэтому, когда бананы срезают с ветки в Эквадоре и везут, а их срезают недозрелыми, и они уже в пути созревают. Но, соответственно, и вкусовые качества другие.
5: Mm-hmm.
4: Поэтому так. То, что с ветки идет на стол, это, конечно, намного вкуснее и намного полезнее, чем промышленный, чем вот такой вот привозной.
5: Итак, в Сочи, вы говорите, вы говорите, качество хорошее, цена высокая, в Сочи 600. Если мы переносим эту технологию в Подмосковье, насколько увеличивается цена?
4: Ну, вы знаете, вопрос о бизнес-модели. Насколько я понимаю, что Подмосковье сирота хочет сделать, использовать дешевое тепло от выделенных серверов, которые используются для искусственного интеллекта, да, это тепло, которое уходит в никуда. Его надо утилизировать. Если тепло будет бесплатное, ну, возникает вопрос еще и за светкой. Вот в отличие от Турции, от Казахстана, где длинный световой день, и там промышленные теплицы банана уже промышленные и конкурентоспособные достаточно, то в Подмосковье нужно еще вопрос освещать. А это нужно еще и дешевую электроэнергию брать. А где ее брать?
5: Ну, говорят, если у нас недорогая электроэнергия.
4: Ну, я по оплате ежемесячных счетов за квартиру этого бы не сказал. Я сказал бы больше, что если бы, допустим, эта теплица была бы при какой-то электростанции атомной, где бесплатное тепло, вода, освещение и очень дешевая электроэнергия, то это да. А вот у сироты его надо решить вопросы снижения энергоэффективности.
5: Ну, или найти поблизости атомную электростанцию.
4: Ну да, именно так. Поэтому там, скорее всего, будет, если это состоится проект, он, конечно, может состояться, технологически это реально. Мы бананы, первый российский банан имеет возраст на год старше, чем наше МГУ. Понимаете, мы его промышленное производство бананов и ананасов прекратили после революции, потому что когда транспорт стал более дешевым, то у нас сколько способность пропала.
5: То есть, когда писали «Ешь ананасы, рябчиков жуй», возможно, говорили про ананасы, выращенные здесь.
4: Ну, конечно, у нас и в Петербурге в оранжереях, и в Оренбурге, и в Калуге, и в Москве несколько садов у Демидов оранжереи строили. И все подавалось к царскому столу, конечно.
5: Но это только к царскому столу. В том смысле, что если вот, к примеру, мы говорим даже уже не о попытках выращивать бананы или ананасы на продажу, но себя порадовать, или это все равно очень дорого будет?
4: Нет, вы знаете, я хочу сказать, что
6: Подмосковье будет дорого, если не решится вопрос по энергоэффективности. Если мы говорим про Сочи, Крым, то там будет достаточно приятно, потому что это дополнение к курортному, значит, такому отдыху, к авторским блюдам пойдет. Там это будет достаточно допустимо. Мы ожидаем, что, допустим, сочинские проекты или в Ставрополе, когда промышленная теплица по производству бананов запустится, с учетом господдержки, но цена будет, ну, будет примерно там 250-300 рублей за килограмм. Вот это, в принципе, допустимо.
5: Вы как-то сразу сказали, с учетом господдержки. А зачем подобным проектам господдержка, на ваш взгляд?
6: Ну, понимаете, вопрос такой, что если уж Казахстан, используя турецкие технологии, поставил производство бананов на промышленную основу, то, в принципе, как эксперимент, как какой-то задел технологический, нужно это поддерживать, почему бы нет.
5: А не вызовет ли это рост цен на бананы из Эквадора, спрашивают слушатели?
6: Хотя Минсельхоз в этом плане занимает такую прагматичную, выжидательную позицию. Посмотрим, какая будет экономика, а тогда уже будем говорить о полной какой-то поддержке, как сельхозпроизводителя. Но, тем не менее, новательные документы уже есть.
5: Хорошо, а вот если вернуться не к Подмосковью, а тому, что называется Краснодарский край. Вот Григорий рассказывает, что в Турции пробовал местные бананы. Они вкусные, мелкие, сладкие, без привкуса травы. Хранить невозможно, есть надо сразу. Видимо, что-то подобное можно выращивать там в Сочи или в Краснодарском крае целиком. Ну вот насколько большими могут быть эти банановые плантации?
6: То вы знаете, в Турции, если мы посмотрим, там плантации, они сделали рывок за 10 лет. Фактически они чуть меньше 1000 тонн выращивают, там 2,5 тысячи гектаров плантации. В Сочи пока 100 гектаров. А в Ставрополе закладывается, там, если не ошибаюсь, около 100 гектаров закладывается. Но в любом случае, если мы импортируем где-то 1 400 000 тонн в год бананов, да, то получается все наше производство, оно достаточно будет такое мизерное.

0: надо жить по законам экономики. Брать там, где дешевле, чтобы это было экономически оправдано.
1: Спасибо. Анатолий Тихонов, директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности в Российской академии народного хозяйства. 432-й, может лучше. Вот это вот опять, может лучше. Ну так насытьте. Когда вы пишете, может лучше насытить нашими фруктами рынок, персики, абрикосы, виноград, все равно закупаем в Турции и Армении. Ну так давайте, не закупайте в Турции и Армении, насытьте фруктами. А другие говорят, они хотели бы попробовать насытить рынок бананами и ананасами. 724. Если это для богатых, разве это стоит так шумно обсуждать? Не опасно? А что опасного в этом? Непонятно. У нас в стране других мест нету, чтобы бананы выращивать. Как же теплые регионы? Так никто не заставляет же вас выращивать, Иван 295. Теперь появилось сообщение о том, что, судя по всему, это легко. Куда насытить? Не понимает Александр 960-й. На бананы с Эквадора ведут утильсбор, предполагает Григорий 859-й. И так вот то, что некоторые называют бананами для бедных, видимо, может подорожать. Ради чего? Только что вам Анатолий Тихонов говорил о том, что количество бананов, которые приезжают из-за границы, не уверен, что все это из-за Эквадора и так далее, но, в общем, из других стран сильно больше того, что даже гипотетически можно вырастить на территории Российской Федерации, даже если не брать во внимание Подмосковье. Но это дорого. За авторские бананы пусть автор платит, а не бюджет, пишет Григорий 859, и с этим довольно сложно спорить. А как бы то ни было, надо не забывать, этот банан будет дороже, но, судя по словам господина Тихонова, полезнее. Далее новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл на деловой форум БРИКС в Нью-Дели. Президент по традиции вместе с коллегами сфотографировался с руководителями делового совета БРИКС и женского делового альянса объединения. Планируется, что российский лидер выступит на пленарном заседании форума. До этого Владимир Путин провел переговоры с премьером Индии Нарендра Моди. Как сообщил МИД Республики, лидеры обсудили двустороннее сотрудничество в ключевых областях и договорились продолжать работу над укреплением партнерства. Также на повестке были обстановка на Ближнем Востоке и в Черноморском регионе. Сообщается, что Нарендра Моди по приглашению Владимира Путина посетит Россию для участия в 24-м ежегодном российско-индийском саммите. Даты визита прорабатываются. Сегодня Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС. Один человек пострадал в результате удара дрона ВСУ в Белгородской области. Беспилотник атаковал автомобиль в поселке Красная Яруга, сообщает оперштаб региона. Мужчину с акубаротравмой доставили в Красноярушскую ЦРБ. В этом же округе повреждены 10 частных домов и перебита линия электропередачи. В ЛНР за сутки в результате атак ВСУ пострадали 6 человек. Такие данные в мессенджере Макс привел глава региона Леонид Пасечник. По его словам, в Лутугинском округе беспилотник ударил по бензовозу на АЗС. Пострадали 2 работников. На дороге в районе села Орехово атакован хлебный фургон. Ранен водитель. В Сватовском муниципальном округе от ударов ВСУ пострадали 71-летняя женщина и 43-летний мужчина. В Кременском округе 55-летняя женщина. Александр Лукашенко анонсировал проверку мобилизационной готовности армии. Такое заявление президент Беларуси сделал на полигоне Абуза-Лесновский в Брестской области. Цитата. «Я уже говорил по-народному, армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию всех проверим, вплоть до мобилизации», — сказал Лукашенко, передает агентство Белта. Президент добавил, что сейчас идет проверка артиллерийской бригады. До этого проверялись танковые и мотострелковые подразделения. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. В Москве в эти минуты плюс 16, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 19, атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Реклама. Спорт — это движение. Спорт.

0: поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
3: Пресича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 11 сентября, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Пробки 4-бальные, пока все идет с опережением. 3 часа 5-бальных пробок нам обещают с 5 до 7 вечера. Но уже 4 балла, хотя по прогнозам должно было быть 3. Срочное сообщение, за ними тоже следим. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении имущества Роснана. Еще, это с ленты РИА Новости, ТАСС цитирует много, цитирует Набиуллину. Рост российской экономики складывается в рамках прогноза Центробанка, говорит она. Склонность населения к сбережению сохраняется на высоком уровне, говорит она. Говорит также, что инвестиционная активность постепенно восстанавливается после слабой динамики первого квартала. Центробанк, по словам Набиуллиной, ожидает, что устойчивое снижение инфляции возобновится. Напомню, Центробанк не стал дальше снижать ключевую ставку, пока оставили на прежнем уровне. И вот, соответственно, комментарии Набиуллиной по этому поводу. А у нас в этом часе программа «Умные парни» в прямом эфире. Вы пишите нам через смс-портал, через мессенджеры, либо дозванивайтесь. Традиционно в подобных программах звонки ближе ко второй части программы. С нами сегодня политолог, доцент финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов. Иван Сергеевич, здравствуйте.
6: Приветствую.
5: Первым делом, новости видели?
6: Какие?
5: Про Трампа. Что случилось, когда американский президент уже чуть ли не присягать требует избирателей, присягать в том смысле, что надо пообещать, что будешь голосовать за республиканцев? Что было прошлой ночью?
6: Ну, Дональд Трамп просто очевидно со своей стороны опасается за перспективы, ну, собственной непосредственно политической власти. Он понимает, что президентом-то он быть, конечно, не перестанет, но если на предстоящих выборах, да, промежуточных республиканцы проигрывают и проигрывают сильно, то он глобально становится точнее, его президентский пост становится таким чемоданом без ручки. То есть, конечно, вроде бы оно все есть, но сделать что-то весьма затруднительно, потому что он будет лишен возможности полноценно взаимодействовать по линии бюджета, полноценно проводить какую-то внешнюю политику. Ну и в данном контексте, естественно, ну, местами паникуют то подкупом, то чуть ли не вот так такими патетичными угрозами.
5: Учитывая уже упомянутый вами подкуп, видимо, это намек на те 5000 долларов, о которых говорил Трамп, это ведь тоже произошло буквально несколько дней назад. Что-то изменилось в раскладах? Почему вдруг так запаниковал Трамп?
6: Расклады в целом не изменились. Ну, то есть, можно представить только то, что он не сильно за ними следил до этого, увлеченный собственной вот лучезарностью и всем остальным, но по факту довольно давно уже многие аналитики, да, кто наблюдает за этой ситуацией, видят, что демократы растут в популярности, или я бы даже иначе сказал, республиканцы теряют в популярности, на фоне чего у демократов все становится получше. Я полагаю, да, что это вот такая попытка, по большому счету, просто дополнительно смотивировать людей голосовать непосредственно за республиканцев, ну, побаивается он, побаивается. Плюс тут, знаете, интересная такая манипуляция с этой историей с 5000 долларов для всех, потому что для того, чтобы это делать, Трампу действительно нужно будет договариваться там с Конгрессом и так далее. Он не сможет просто раздавать деньги, он не будет делать это из собственного кармана. И, соответственно, ну, это такой крючок во многом психологический, потому что он говорит, вот если победят республиканцы, дам денег, а если не победят, я и не смогу даже, понимаете? То есть он одно с другим сразу напрямую увязывает, и многие люди будут, соответственно, думать не только с политики, с точки зрения политики, но и с точки зрения, 5000 долларов, это прям неплохо.
5: Ну, это, насколько я понимаю, средняя зарплата американская, месячная зарплата. Но, с другой стороны, действительно, сначала было заговорили, что, может быть, Трамп из собственных денег или спонсорских денег. Но нет, теперь уже говорят, что это бюджетные деньги. А это не может привести к еще большему скандалу? Ведь это очень скандальное предложение, нет? Для американцев это нормально?
6: Для Америки это в целом довольно-таки нормально. То есть президенты имеют возможность выдавать деньги, если они заложены в бюджет, у них нет такой проблемы. Дональд Трамп так уже делал, например, когда, вспомним, у них был шатдаун правительственный, довольно серьезный, и военные не получали, в общем-то, зарплат. И Дональд Трамп тогда, да, для военных выделил, да, там, дополнительную финансовую поддержку, только для них. То есть у него есть такие полномочия, это все легально, это вполне нормально. Использоваться будет тот же механизм, как использовали, например, демократы во время ковида, когда они выдавали там аж в 3 раунда всем американцам практически средства, которые поддерживали их. Там другое дело, что суммы были другие, там было, ну, самое большое 1500 долларов на нас.
5: Да и количество военных, это не все избиратели, ведь об этом говорит теперь.
6: Он там сейчас говорит про всех избирателей, да. Не, когда был ковид, там не только военные, но так или иначе, то есть в любом случае...
5: Не все.
6: Да, не все получали, много было мертвых душ, манипуляций, миллиард где-то потерялся вообще, и даже в рамках этой поддержки во время ковида речь шла о 800 миллиардах долларов, которые при этом очень серьезно разогнали инфляцию, увеличили госдолг и вообще финансово стоили...
5: Теперь-то еще в 2 раза больше, как я понимаю.
6: Ну, сейчас речь идет, да, больше, чем о триллионе точно, да, то есть в любом случае, которых у США сейчас сильно свободных на самом-то деле нету. Я думаю, что это такая, ну, просто замануха, и Трамп ведь никому ничего не должен. Ну, победят все на свете, да, там и в Конгрессе, да, и в Сенате, собственно, вот республиканцы. Трамп скажет, а ну, потом или по частям. Ему-то что? Они-то уже победили и будут еще оставаться, в общем-то, на своих постах до середины срока следующего президента в любом случае. То есть это задел на будущее серьезный. А Трамп уже президентом снова не будет. Ему ничего так, не станет.
5: А вот то, что сейчас эти телодвижения Трампа, это... Как вы сказали, в общем, достаточно нервное поведение не приведет к тому, что сейчас ведь говорят, что, скорее всего, лишь половина уйдет, половина парламента, да, скажем, да, так, половина Конгресса уйдет, а от влияния республиканцев не приведет к тому, что демократы придут и там, и там.
6: Есть такая вероятность, но особенность заключается в том, что на уровне верхней палаты, во всяком случае, так устроен вообще, да, политический механизм Соединенных Штатов Америки, что как минимум на уровне верхней палаты велика вероятность того, что останется много, в общем-то, тех же самых республиканцев. Это у них заложено специально для того, чтобы система не могла, ну, прям кардинально меняться и ломаться при каждых вообще приходящих выборах. В этом отношении с большой долей вероятности я бы сказал, что Трамп может совершенно спокойно сохранить за собой верхнюю палату. Вот с нижней палатой начнутся довольно-таки серьезные проблемы в этом отношении, потому что там-то поменяться могут очень сильно. И вообще у республиканцев большинство, оно вот прям на тоненького. Вот везде у них есть большинство, и оно очень слабое. Буквально каких-нибудь там 3-4 республиканца решают поддержать демократическую инициативу, и все. В этом плане у Трампа, у которого и так и репутация, в общем-то, падает, и поддержка, и у республиканцев, у которых падает, в том числе поддержка, шансы есть, но они сильно невелики.
5: А он ведь, помимо того, что говорил вот за последние дни, он ведь сказал, что он получил от сограждан мандат на спасение Америки, и, как я понимаю из контекста, он считает, что он уже этот мандат реализовал. Америка спасена.
6: По его мнению, да, Америка уже, она великая снова. Вот он всем обещал, сделаем Америку великой снова, и он же больше не обещает. Это не потому, что он передумал, да, он уверен, что это уже случилось, потому что тарифов понавводил, деньги эти тарифы действительно в казну американскую приносят, сильно меньше, чем он обещал, там что-то самое большое, 200 миллиардов они на этом заработали, то есть этого даже не хватит, чтобы всем по 5 тысяч долларов выдать в Соединенных Штатах Америки. Но, тем не менее, он, по его мнению, он уже все сделал, Америка уже великая. Он старается как бы сохранять вот эту инерцию. Хотя, ну, конечно, это шапка закидательства объективно.
5: Ну, возникает вопрос. Там ведь, несколько сотен миллионов человек. Никто не скажет Трампу?
6: По поводу?
5: Ну, вот, что он в некотором смысле заблуждается.
6: Да ему все говорят. Ему полстраны минимум говорит демократов, которые говорят, Трамп, ты не прав. Он просто их не слушает. Есть республиканцы.
5: Вот, 724-й как раз. А какая часть республиканцев Трампа не поддерживает?
6: Это республиканцы, которые, в общем-то, не находятся, скажем так, под влиянием вот этой мага-идеологии. Потому из-за того, что в Америке, по сути, две глобально партии, есть там еще, но они вообще ничего примерно не делают, в эти большие партии, демократическую и республиканскую, входят люди, на самом деле, очень разных идеологий. И вот есть республиканцы, которые, например, считают, что позиции Дональда Трампа на уровне того, что со всеми там понапортить отношения, пытаться со всех взять деньги, в том числе с Канады и так далее, это не отвечает благу Соединенных Штатов Америки. К таким республиканцам относятся, ну, многие, например, медийные персоны, типа того же Такера Карлсона. Он абсолютный республиканец, но очень громкий критик Дональда Трампа в этом отношении. То есть есть просто республиканцы, которым не близко вот это вот какое-то такое непонятное, очень пафосное величие, которое продвигает Трамп.
5: Доля Такеров Карлсонов среди республиканцев, она какова?
6: Доля Такеров Карлсонов, я бы сказал, наверное, в районе процентов 52.
5: Среди республиканцев?
6: Среди республиканцев, потому что у Дональда Трампа прям ядерно его поддерживают где-то 48% людей. Вот чтобы прям они за Трампа шли, вот эти мага-патриоты. Другое дело, что они все равно все на общую работу, ну, на общее дело работают, это первый момент. И второй момент, это очень громкое, хоть и меньшинство. И этого громкого меньшинства во многом достаточно.
5: А если представить себе ситуацию, что республиканская партия — это некая машина, и это машина, которая приближается к падению в ущелье, и никто этого не понимает, или этого не происходит с республиканцами в результате деятельности Трампа?
6: На мой взгляд, с республиканцами это просто на самом деле не происходит. То есть принято сейчас приговаривать республиканскую партию, что Трамп им все испортил и так далее. Это не вполне так. Более того, самые активные участники республиканской партии, в том числе члены администрации Трампа, они очень сильно за него держатся, потому что они понимают, что они с ним повязаны как бы одним и тем же делом. И, соответственно, в случае, если он вдруг, ну, точнее, он уходит из президентского поста, и последним его указом ведь будет подписать, кого нельзя трогать с легальной точки зрения. Как Байден в свое время сына помиловал заранее, вот тут то же самое. И они понимают, им нужно дружить с Трампом, иначе он им вот этот вот легалайз на бесчинство не подпишет никакой, и к ним потенциально могут прийти.
5: Ну так легалайз не может быть списком бесконечным.
6: Бесконечным не может быть,
5: ведь
6: да.
5: Там будет 1-2 человека, не больше. Все надеются?
6: Побольше, все надеются, да. Они им... У них выхода нет, им нужно ставить на Трампа, потому что они его поддерживали. Нельзя будет потом рассказывать, что да, я был республиканцем, но Трамп мне сильно не нравился. Ну, тогда надо было мандат сдавать, если он тебе настолько сильно не нравился. Но коль скоро ты с ним все-таки работал, продвигал его инициативы президентские, то ты с ним связан. Трамп это тоже прекрасно понимает. Поэтому его вот прям, чтобы сильно любить, не все республиканцы, но отказаться от него и отвернуться, на это готовы только единицы.
5: Но когда вы говорите, Трамп это прекрасно понимает, Трамп то прекрасно понимает, он не обращает внимания на то, как на это реагируют.
6: Он зерна от плевел отделяет. Он понимает, что есть вещи, которые реально влияют на него, и есть вещи, которые не столь существенны. А то, что он кому-то не нравится, для него абсолютно безразлично, потому что это на самом деле не влияет на его деятельность. Он понимает, что республиканцы не все от него в восторге, но это не влияет на его деятельность глобально. То есть нету ни одного сейчас республиканского кандидата на этих промежуточных выборах, который выходил бы и говорил: «Я республиканец и не люблю Трампа, голосуйте за меня». Они все равно так или иначе придерживаются того же нарратива, который и Трамп и задает. То есть он просто понимает свою позицию, понимает свое положение и понимает, что действительно важно. А действительно важно для него — это безопасность личная и финансовая, плюс возможность осуществлять власть. И вот для осуществления власти ему как раз-таки нужно, чтобы все-таки республиканцы показали себя нормально на этих выборах. Отсюда и вот эти его активные движения по поводу предложения кому-нибудь там, ну, по сути, подкупа избирателей, да, и так далее. У нас бы это так, например, называлось.
5: А у них нет. Нет. Это важно. 892-й пишет: Трамп потом скажет, что ошибся, имел в виду 5 тысяч, не 5 тысяч, а тысячу, и не долларов, а рублей на самом деле.
6: Вообще легко.
5: А Виталий о другом пишет: а кто-то вообще может доказать, откуда эта уверенность, что Трамп вообще исповедует идеологию мага? Он говорит: Трамп женат не первым браком, известно, что он тщеславен, известно, что он менял партии, известно, что у него были проблемы с бизнесом. У Виталия жестче прям про бизнес написано. Так вот, откуда эта уверенность, что эту идеологию он реально так или иначе исповедуют?
6: А нет такой уверенности, причем ее нет среди и, в общем-то, мага-патриотов, потому что некоторые из них от него прям отошли очень далеко, потому что сказали, что вот я, как человек, который верит во все эти ценности, вижу, что Трамп в эти ценности не верит, и от него отворачиваются, там на уровне сенаторов это даже происходило. И Трамп, скорее всего, и не исповедует, в общем-то, этого подхода. Он скорее, ну, такой вот, да, мальчик с постера для этой всей идеи, да, то, что вот он ее как бы запустил, и она во многом на него работает. Но при этом далеко не все, конечно, вот эти мага-активисты прям полностью в нем убеждены, но мы тогда их можем, в принципе, уже и перестать таковыми называть. Но это все еще очень крепкое, очень шумное ядро. Глобально же Трамп — это человек, который далек и там от традиционных ценностей, да и, в общем-то, от идеи на самом деле величия Соединенных Штатов Америки. Он очень утилитарный такой персонаж. Он пришел, и практически первое, что он начал делать во время своего второго срока, это просто брать деньги ото всех, кто даст, и реинвестировать их в том числе во разного рода военные компании, которые ведут, участвуют в конфликтах, которые США же и развязали. Он деньги зарабатывает, он имидж делает, он став президентом, стал невероятно богаче, чем он был до этого. И вот это для него важно. Все остальное — это методы и идеи, под которые он эти деньги, в общем-то, и берет.
5: Но имидж, видимо, все-таки тоже важен. Очередное переименование. Трамп в имени себя собирается переименовать Армузский пролив, насколько я понимаю. Даже в Советском Союзе попытались переименовать город в город Брежнев, не получилось. А в Америке 26-го года это работает.
6: Да.
5: И это останется?
6: Нет, это едва ли останется, да, то есть это точно так же, как Трамп переименовывает, да, ну все на свете, там и Панамский пролив он переименовал, и все остальное. Это все такие забавные, но точно не навсегда вещи, да, которые, скорее всего, будут отменены уже следующим президентом.
5: Американскому обществу это кажется неважным, и все понимают, что другой отменит?
6: Глобально, да, да. Более того, понимаете, американскому обществу вообще все равно, как этот армуз будет называться. Ну, будет он проливом Трампа, пусть он будет проливом Трампа. Ну, им что армузский, что Трампа, для них важно, что у них там с топливом, да, в стране, есть ли у них оно в доступности и сколько оно стоит. А что там Трамп где переименовал за границей, ну, будут...
5: Он не только за границей ведь переименовывает.
6: Ну, это правда, да. Но все, что он, кстати, внутри Соединенных Штатов Америки, прям внутри переименовывал, это часто...
5: Озера, аэропорты.
6: Да, но часто это сталкивается, на самом деле, с местными протестами, потом судятся, и некоторые вещи переименовывают обратно, как разные культурные центры и прочее. То есть все, что происходит в США, вот это точно временщина в плане Трампа.
5: Вот то, что сейчас происходит, как бы то ни было, особенно вспоминая сегодняшние последние заявления, накладывается на новости, в которых Венса представили следующим президентом. Угу. То есть республиканцы уже об этом говорят. Или другие новости. Возможно, после неудачных выборов кто-то станет на место Трампа еще до выборов. Велика вероятность.
6: На место Трампа точно никто не встанет, то есть он пришел быть президентом, он им останется, импичмента не будет, ничего не будет. Более того, он в предвыборной гонке участвовать не будет, ему же уже не положено быть президентом.
5: Сам не уйдет, его не уговорят?
6: Нет, а смысл его уговаривать? То есть там Байден Байдена-то не смогли уговорить до выборов, и то до них дошло уже к концу выборов, что ой-ой-ой, все очень плохо, выпускайте Камалу Харрис. А все-таки кого? Ну и не получилось ничего. В данном случае Трамп, ну, во-первых, судя по всему, куда более дееспособен, во-вторых, да, он просто не даст себя сместить. Другое дело, что Джей Ди Венса действительно ему прочат, ну, как минимум, поучаствовать в президентской гонке. Но там тоже есть конкуренты, тот же самый Марко Рубио. Марко Рубио сейчас разъезжает по Латинской Америке, будучи сам человеком с корнями латиноамериканскими, женой из Колумбии и так далее, да, и это ведь огромная, на самом деле, диаспора на территории США среди граждан Соединенных Штатов Америки, и это вот его уже предвыборная кампания. И Венс, кстати, этим похвастаться не может, он пока не работает с избирателем как таковым.
7: По-моему, Рубио больше Венесуэлой руководит, разве не так?
6: Он ей, безусловно, руководит, но президентом Венесуэлы стать не сможет, там политический режим менять сильно придется. А вот в Штатах у него неплохие перспективы, и вот он уже задействует тот электорат, на который Трампу иногда работать было сложно. Рубио будет легко. Венс вообще не знает, как работать, например, с национальными меньшинствами в Соединенных Штатах Америки. А Рубио знает. Более того, еще раз, сам представитель. У него в этом плане прям отличный есть задел, не говоря уж о том, что он просто поталантливее, как именно управленец. Но посмотрим, посмотрим. Да? Но в целом, Трампа есть кому заменить, но никто не будет его менять до выборов, это однозначно.
7: Это Иван Пятибратов, он политолог, доцент финансового университета и кандидат политических наук. Вы можете писать через СМС-портал, можете через мессенджеры писать. Во второй части программы можно будет дозвониться. Мы продолжаем по новостям идти. В самом начале мы говорили, что вот эти обещанные Трампом 5000, они для бюджета американского могут стоить более триллиона долларов. Но недавно были сообщения о том, что в США и так бюджет в 2 триллиона. Это проблемная история? А к двум еще полтора добавим. Это будет проблемная история? Или все это цифры маленькие?
6: Нет, это огромные на самом деле цифры. То есть это про 2 триллиона, это, господи, государственный дефицит. Вот, и это все, естественно, напрямую давит в итоге на тот самый американский долг. Все это разгоняет инфляцию очень существенно в США, это болезненно, действительно, но так вышло, что Соединенные Штаты Америки могут существенно не обращать внимания на свой государственный долг, потому что он очень сильно сглаживается за счет их внешней экономической деятельности. В этом плане американской экономике будет тяжело, если вдруг Трамп это действительно попытается сделать, но они переживут.
7: 3,4% замедлившийся годовой уровень инфляции. Как на всем этом уровне, на всем этом фоне инфляция в Штатах может замедляться?
6: Ну, она может замедляться во многом за счет именно, во-первых, прихода денег с тех самых тарифных, это сильно помогает на самом деле, а во-вторых, за счет разного рода сугубо вот финансового рода манипуляций, финансовый рынок в Соединенных Штатах Америки очень активно работает, и более того, за счет именно разного рода деятельности Дональда Трампа, как раз-таки многие люди стали просто существенно больше на этом деле зарабатывать, это все равно возвращается все в экономику американскую, среди прочего. Плюс Трамп, несмотря на то, что это не очень адекватно с экономической точки зрения, действительно вернул довольно-таки много рабочих мест тех самых в Соединенные Штаты Америки, это все стало работать тоже внутри экономики США, плюс еще протекционистские меры. В общем, нет, он не то чтобы способствует укреплению экономики, но он способствует краткосрочному вот действительно замедлению инфляции точно.
7: Вьетнамский президент пригласил президента Путина на саммит АТЭС. Я уже видел, как у кого-то было написано, что 18 ноября – это ключевая дата, где будет решена судьба будущего мира. Ну, потому что там встретятся Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Что думаете?
6: Ну, думаю, что это, конечно, преувеличение в известной мере, потому что вот если бы они встретились и им было о чем прям поговорить всем втроем, вот это было бы важно. А так уж вышло, что у Трампа есть отдельный разговор с Россией, отдельный разговор с Китаем, и при этом ни Китаю, ни России ему сказать нечего. Поэтому полагаю, что он просто, ну, красиво постоит.
7: Нет, с вашей точки зрения, за оставшееся время нельзя подготовить, никто не готовит ничего подобного, потому что на таких встречах ведь особого разговора-то и нет, подписывают документы, нет?
6: Ну, просто подписывать документы, да, но опять же, что готовить? В случае с Китаем у них торговая война, причем очень серьезная, и они вообще не пришли к консенсусу. В случае с Российской Федерацией наша коммуникация во многом строится вокруг российско-украинского конфликта, и там Штаты тоже пока ничего не предлагают. То есть было бы что подготовить, наверное, подготовили бы, и еще бы раньше подготовили. Но беда в том, что я полагаю, что это все-таки будет мероприятие в большей степени такого дипломатического характера, они обязательно там пообщаются, я уверен, им есть о чем поговорить, но у них нету потенциала прийти к чему-то вот прям существенному, во всяком случае, пока.
7: Я уже видел сообщение, что, мол, большой встречи, к примеру, Путин-Си Цзиньпин не ожидают в ноябре. Большой встречи Путин-Трамп, насколько я понимаю, тоже не ожидают в ноябре. А вот эти переговоры Трампа и Путина, для многих неожиданными ставшие по телефону на днях, это почему?
6: Это случилось, по большому счету, просто по мотивам визита, да, и Кушнера с Уитковым сначала в Россию, потом на Украину, потом они вернулись в Соединенные Штаты Америки, это, по сути, просто вот замкнуло это...
7: Но они же не вдруг поехали.
6: Не, они поехали не вдруг, я про звонок, я имею в виду, что это просто замкнуло этот круг, это логично, то есть как было, приехали, значит, Уитков с Кушнером в Российскую Федерацию, что-то услышали, что-то поняли, что-то сказали, поехали на Украину, да, что-то услышали, что-то поняли, что-то рассказали, вернулись в США, тут уже, ну, очередь Соединенных Штатов Америки что-то сказать, вот Трамп, в общем-то, и позвонил и говорит, так, Владимир, ко мне вот все вернулись, все рассказали, буду думать, не более.
7: Подождите, так кто там инициатор?
6: Инициатор встреч? Соединенные Штаты Америки, однозначно.
7: На чем они думают, на ваш взгляд, сейчас?
6: Как им не выпасть из этого переговорного процесса в ближайшее время?
7: У них есть шанс?
6: Не выпасть есть, да, потому что Российская Федерация в целом приветствует их участие в этом переговорном процессе, они видят в США хотя бы договорспособного актора, но в то же время у них как будто бы мало шанса действительно к чему-то вот сейчас поспособствовать в плане разрешения конфликта.
7: Зачем перед Кушнером Рэдклифф приезжал?
6: Вот это, конечно, такая большая загадка, зачем именно. Я склонен полагать, что это может быть связано с тем, что хотели попробовать отправить кого-то все-таки еще для коммуникации, да, потому что, ну, Уитков с Кушнером ездят, ну, ничего не происходит. Решили, давайте Рэдклиффа отправим, попробуем по линии спецслужб поговорить, может быть, от этого будет больше толку. Но мы, к сожалению, действительно ведь не знаем, о чем именно шла беседа. Возможно, просто для сверки часов, возможно, это вообще касается каких-нибудь...
7: Это может быть, на ваш взгляд, как это, насколько я понимаю, официально представляют, чисто техническая история взаимоотношения спецслужб и никак не связана с теми переговорами, которые ведут на более высоком уровне.
6: Чисто техническое назвать сложно, это все-таки глава, да, ЦРУ Соединенных Штатов Америки. То есть в этом отношении это персона очень высокого статуса, да, и для чисто технического уровня, ну, я бы сказал, это перебор. Поэтому, возможно, речь касалась и действительно российско-украинского конфликта, ну, в частности, вот мы ведь часто говорим о террористической активности со стороны Украины. Терроризм — это по линии ЦРУ.
7: Иван Пятибратов, политолог, доцент финансового университета и кандидат политических наук. Это программа «Умные парни», радиостанция «Говорит Москва». Прямой эфир, следовательно, вы можете задавать вопросы, писать через СМС-портал, через мессенджеры. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим беседу.
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 4,8.
8: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Курской области мужчина погиб в результате удара дрона ВСУ. Был атакован поселок Глушково, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В мессенджере Макс он написал, что 37-летний местный житель получил тяжелые ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Врачи пытались реанимировать мужчину, но не смогли его спасти. Еврокомиссия одобрила выделение Киеву 6 миллиардов 100 миллионов евро на оружие и боеприпасы. Средства пойдут на закупку снарядов для ПВО и ПРО, дронов, а также на радиоэлектронную борьбу. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В частности, речь идет о приобретении ракет-перехватчиков ПЭК-3 для систем «Патриот». В России запустили связь 5G, она доступна в 16 городах страны для 10 миллионов жителей, сообщили в Минцифры. В этом списке Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Казань, Самара, Ярославль, Волгоград, Нижний Новгород, Великий Новгород, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Уфа, Пермь и Челябинск. Цитата. Прорабатывается запуск технологии еще в 50 городах до конца года, уточнили ведомстве. Связь обеспечивают операторы большой четверки – МТС, Мегафон, Билайн и Т2. Как отметили в Минцифры, связь по технологии 5G запустили по поручению Владимира Путина. Новый стандарт сможет использоваться для управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами в развитии телемедицины и цифровизации промышленности. Операторы связи положительно оценили запуск 5G и назвали это историческим событием. Александр Лукашенко сообщил о призыве своего сына в армию. По словам президента Беларуси Николая Лукашенко, лейтенант, он служит, цитата, «в самом сложном подразделении», в каком он не уточнил. Глава государства добавил, что свободное время его сын уделяет дальнейшему изучению биотехнологии. Это основной профиль, по которому он получал образование в ВУЗе. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. В Москве в эти минуты плюс 15, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 19. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
9: Пора на техобслуживание авто.
10: Вам на СТО фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235 1111. Код 495. 235 1111.
9: СТОфильтр.ру.
11: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели запах.
12: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
13: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
14: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
15: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
16: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
7: Продолжаем. Мы радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 11 сентября. Сейчас 15.35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы сегодня здесь с Иваном Пятибратовым. Он политолог, доцент финансового университета, кандидат политических наук. Это программа «Умные парни». Прямой эфир вы можете писать через СМС-портал, через мессенджеры. Можете звонить 7373948, код города 495. Агентство в эти минуты Путина цитирует. Он выступает где-то. Пока не очень понятно где, потому что это молнии и только цитаты. Россия укрепляет экономический суверенитет, Россия развивает экономические отношения с надежными и предсказуемыми партнерами. Путин указывает на структурные изменения в российской экономике, которые, по его словам, сделали экономику сильнее. Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Он принял участие, вот, видимо, откуда, в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. Он принимает участие в эти минуты, и вот, соответственно, мы следим за его высказываниями. В городе четырехбальные пробки, на там обещали 4 балла только к 16 часам, но они уже как минимум полчаса 4-бальные, а впереди 3 часа 5-бальных пробок в 5, в 6 и в 7 вечера. Следим за этим. Продолжаем беседу. Вы, напомню, можете писать через смс-портал или через мессенджеры, можете звонить, ну а Иван Пятибратов может отвечать. А может не отвечать. Виталий пишет, нет ли ощущения, что Штаты превращаются в нашу страну или Украину в 90-е? Ну вот как у нас гречкой подкупали избирателей, какие-то эпатажи, шоу, подкуп, коррупция, как Виталий называет, коррупция от катарского шейха в виде Боинга 747. У нас же, говорит, была коробка от Ксерокса, а у них вот Боинг 747. Правильные параллели?
6: Я бы сказал, что есть очень большая разница, и заключается она в том, что во многом у нас все-таки в 90-е была ситуация в известной мере и политической, и экономической зависимости от США. Соединенные Штаты Америки сегодня политически и экономически не зависят ни от кого. В этом плане мы все-таки говорим о другой природы ситуации. Да? На мой взгляд, то, что мы наблюдаем сейчас в США, это просто издержки того, каковой политика стала. Вот она становится со временем всегда все зрелищнее и зрелищнее, ярче и ярче. Помню, Трамп все ругал всякие фейк-ньюс и так далее, но де-факто он ведь сам на самом деле на волне и теорий заговоров, и разного рода вот таких эпатажных выходок, и поднялся как политик. Поэтому я бы сказал, мы просто видим то, какой политика, наверное, лет через 5-7 станет в Европе, например, пока еще нет. Вот они сейчас тренды задают.
7: А вот эта история с альтернативой для Германии, это из того же тренда?
6: Альтернатива...
7: Многие проводят просто между МАГА и тем, что делает ЭДГ, некие параллели.
6: Я бы вот так сказал, АДГ, да, или там Ле Пен, например, и так далее,
7: да,
6: вели свою деятельность и до Дональда Трампа. Но появление вот на таком уровне политика типа Дональда Трампа и движения МАГА, они во многом действительно помогли в росте популярности этих партий, потому что то, что раньше считалось неприемлемым для политика на уровне риторики, на уровне поведения, стало приемлемо. И за счет использования этих же лекал они, в общем-то, неплохо себя сейчас ощущают.
7: А если теперь что-то произойдет на выборах, удачное для республиканцев, на выборах в ноябре, а потом через 2 года еще на одних выборах, это будет тоже проблемой, соответственно, для Ле Пен или для альтернативы для Германии?
6: А они, мне кажется, уже сделали свою домашнюю работу, то есть они уже сейчас, на самом деле, несколько поубавили вот этот вот пыл лицедейства и всего остального, и занимаются политикой чуть более серьезно, чем раньше. Посмотреть на АДГ пару лет назад, они делали куда более одиозные заявления, куда более резкие, иначе себя совершенно вели. Они увидели, что на самом деле вот этот эффект Трампа, от него люди быстро устают. И сами поняли, что, условно говоря, заниматься вот этим трамповством стоит все-таки поменьше. Поэтому они уже на самом деле сориентировались.
7: У республиканцев, спрашивает 724-й, есть кто может составить конкуренцию Трампу сейчас?
6: Здесь и сейчас?
7: Да.
6: Нет, никто не решится просто, потому что, во-первых, это вредно для партии, а у республиканцев все-таки очень сильное партийное мышление. Они понимают, что своего же сваливать — это себе в ногу стрелять, потому что, да, конечно, вам, например, Трамп не нравится, и вы от него каким-то образом избавитесь, вдруг, но вы в итоге вместе с ним потянется и вся партия, частью которой вы являетесь, вы от этого ничего не выигрываете. Но, во-вторых, те, кто мог бы, то есть те, кто действительно популярен сейчас в США из республиканцев, уже названные Венс, там Рубио, они, по большому счету, от него зависят и тоже не станут руку кормящую кусать.
7: Про новости. Торговая сделка с Россией Трампа интересует. Об этом пишут сейчас в новостях, но ссылаются на конкретного человека. Конгрессвумен Луна, так, по-моему, правильно говорить. Так вот, насколько подобного рода заявления можно верить, когда мы обсуждаем те или иные процессы, протекающие во внешней или внутренней политике Штатов?
6: Луна, она в известной мере ангажирована, да, в том плане, что она довольно хорошо к нам относится, и поэтому положительные заявления в отношении Российской Федерации с ее стороны, это вроде бы и приятно, но в то же время в какой-то мере это вот, возможно, и проекция ее собственных там желаний, потому что она в целом карьерно довольно серьезно занимается установлением контактов, например, с нашей Государственной Думой, да, целую делегацию она в свое время приглашала.
7: Так вот, когда нашу делегацию приглашает конкретная конгрессвумен, а мы потом говорим о взаимоотношениях наших делегаций, Вот насколько мы правы?
6: На мой взгляд, это, да, такое преувеличение, проекция, потому что все-таки конгрессвумен — это не Соединенные Штаты Америки. Более того, конгрессвумен — это даже не администрация Дональда Трампа. Является ли она сторонницей Трампа? Безусловно. Там работают ли с ней активно, в том числе в администрации Трампа? Однозначно. Но это действительно не одно и то же, к сожалению. То есть нам бы тоже вот хотелось, да, вот этого вот всего, да, такого всепринятия и прочего, но его, к сожалению, рано ожидать. Тоже касается, на самом деле, вот этой экономической сделки, о которой мы сейчас говорим. Трампу действительно интересно, чтобы США вели бизнес с Россией. Но Трамп в то же время понимает, что это возможно только при снятии санкций. А снятие санкций возможно только при завершении конфликта. И совершенно понятно, что еще вот столько шагов нужно сделать, чтобы к этому прийти, что пока что говорить об этом просто рано.
7: Слушайте, в этот момент обычно люди говорят что-то подобное. То есть что Трамп понимает? Да Трамп может снять эти санкции.
6: Он
7: не может тогда, получается?
6: Трамп не может просто взять и снять эти санкции. Это все должно пройти, во-первых, опять же, через нижнюю и верхнюю палату. Все это должны, в общем-то, одобрить. Это важный момент. Потому что специально как раз-таки санкционные механизмы выстроены таким образом, чтобы президент не мог в одностороннем порядке их снимать. В общем-то, Трамп к этому во многом и подтолкнул. Это вот причина, почему вот, да, покойного экстремиста-террориста Линдси Грэма вот эти санкции, о которых какое-то время много говорили, что их могут принять, а против них сильно выступали даже нелюбящие нас демократы, потому что эти как раз-таки санкции потенциально мог снимать и вводить просто персонально президент, без какой-либо коммуникации с остальными представителями власти. И им это совершенно не нравилось. Поэтому Трамп не сможет просто взять и по щелчку пальца снять санкции без удовлетворения уже вот имеющихся требований, условно говоря, к России. Более того, даже если вдруг вот здесь и сейчас мы бы, я не знаю, там, покаялись, голову пеплом там, значит, посыпали и вот это вот все сделали, все равно б не факт, что санкции были сняты. Поэтому, к сожалению, с санкциями вот все сложнее.
7: А еще по поводу того, как понимать те или иные новости. Вот из вчерашнего, по-моему, помощник Рейгана предлагает не поддерживать Украину. Я посмотрел, это довольно распространенная новость. Потом, правда, я посмотрел, что некоторые агентства более аккуратно уже писали. Политический эксперт Тим Бенду, по-моему, его зовут, но как бы то ни было. Вот когда бывший советник Рейгана призывает США прекратить поддержку Украины, за этим может что-то произойти?
6: На мой взгляд, нет. То есть это заявление весьма видного действительно, да, персонажа вот в американском политикуме, но это все-таки частное мнение, да, то есть, да, Трамп, наверное, об этом слышал, более того, возможно, даже он об этом подумал, но... Проблема в том, что это человек, не обладающий, вот не Трамп, да, соответственно, вот этот вот аналитик, не обладающий полномочиями, и он, конечно, может подкидывать идеи, он может даже написать аналитическую записку о том, почему, как и зачем, но это не влияет в конечном счете на целеполагание американское. Более того, для Трампа сейчас перестать поддерживать Украину — это роскошь, которую он не может себе позволить, потому что американцы не поймут просто-напросто.
7: Ну вот опять тот же вопрос. А сколько таких, как бывший помощник Рейгана Бенду? Насколько они представлены в обществе?
6: Меньшинство. Меньшинство. У демократов и у республиканцев в целом есть более или менее консенсус относительно того, что Соединенные Штаты Америки должны поддерживать Украину или, как минимум, продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию. То есть они по этому поводу не спорят.
7: Теперь еще, мы уже говорили о том, что там Трампа, именем Трампа назовут Армурский пролив, по-моему, Трамп уже и на деньгах присутствует, насколько я помню.
6: Ну да, да, с подписью.
7: Ну вот, а сегодня в США выпустили монету в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. То есть важность Трампа и того, что было в 2001 году, одинаково?
6: Да нет, безусловно. Ну, вы меня спрашиваете или Трампа?
7: С вашей точки зрения, как это воспринимает американское общество?
6: Я не думаю, конечно, что они увязывают вот одно с другим в этом контексте, да, то есть то, что Трамп есть на деньгах и то, что есть памятная монета к этой дате, это все-таки, ну, не до конца одного порядка, да, явления. Не думаю, что у них вот есть такая дихотомия, что а почему вот у 11 сентября монета, значит, есть, и у Трампа есть. Ну, как бы...
7: У них своего Вознесенского, чтобы он говорил, уберите Трампа с денег, нет.
6: По большому счету нет, да и не сильно это кого-то смущает. Ну, то есть люди, понятно, такие сильно не любящие Трампа, но в конечном счете американцы волнуют, что он может за эти деньги себе приобрести, а не что там на них нарисовано.
7: Так, а вообще вот эта история сегодня, как раз 25 лет тому, что было в центре страны, почти 3000 человек, насколько я понимаю, погибли, насколько я понимаю, многих еще так и не опознали. Что это было?
6: Ну, это был террористический акт, который, ну, версий-то всяких много, не хотелось бы там теории заговора.
7: Но если мы говорим, что даже спустя 25 лет, что называется, итоги не подведены, как это объяснить, как это понять?
6: Ну, потому что у террористического акта практически невозможно на самом деле, да, подвести какие-то итоги. Вы могли бы наказать и найти там условно всех виновных, да, но все равно он уже совершен, это в любом случае большая трагедия, то есть это не гештальт, который можно было бы закрыть. Соединенные Штаты Америки, да, вот на этом фоне очень активно развернули военную кампанию на территории Ближнего Востока, ее результативность, ее, конечно, можно оставить под тот или иной вопрос. Другое дело, что мне кажется, что на уровне во всяком случае, политических решений, как минимум Дональд Трамп для себя эту историю уже давно переварил, и она его не сильно смущает, потому что Дональд, ну, мы же помним, да, что это в том числе было связано там с пилотами, с Саудовской Аравией и так далее, куча сложных аффилиаций ближневосточных. Ну, а Дональд Трамп, например, у Саудовской Аравии с огромным удовольствием деньги берет, или многие американские стендап-комики ездили на большой фестиваль в Риад выступать, и их как раз-таки за это очень сильно критиковали в обществе, потому что они говорят, слушайте, ну, 11 сентября, вспомните, а вы там едете вот туда вот, значит, выступать. Понятно, что очень много времени прошло, и, честно говоря, сильно изменились, в том числе и страны Ближнего Востока, но в сознании очень многих американцев все еще, вот все это взаимодействие с ближневосточными государствами на уровне, ну, позитивном каком-то воспринимается плохо. Они все еще вот помнят эту трагедию. В этом плане Трампа в том числе критикуют очень сильно за то, что он, ну, прям много денег оттуда берет. И самолеты, с которыми мы сегодня вспоминали, да, и Объединенные Арабские Эмираты инвестировали в криптовалюту где-то на 2 миллиарда долларов с Дональда Трампа. Вот, и с саудитами много отношений. Поэтому Трамп это явно переварил. Для него, условно говоря, денежная выгода выше. Американцы, они про это помнят, для них это все еще, ну, прям краеугольное событие в современной истории Америки.
7: Опять, как много таких американцев?
6: А таких большинство нет.
7: Таких большинство.
6: Да, да.
7: Попрошу вас надеть наушники 7373948. Продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
17: Здравствуйте. Виктор Михайлович из Домодедово. Иван, вот несколько минут назад вы говорили о том, что Трамп не может остановить действия помощи Украине, и сказали, американцы этого не поймут. Но, по-моему, американцам глубоко фиолетово это. Этого не
7: вопрос
17: поймут.
7: Вопрос в чем?
17: Вопрос в том, кто не может, не американцы, а именно узкая часть военно-промышленный комплекс не может позволить.
7: То есть, скорее, не вопрос, а ответ.
6: Ну, получается так. Не, ну, можно согласиться с тем, что Трамп, который всерьез прям финансируется именно из средств военно-промышленного комплекса, да, военного лобби американского, он таким образом, конечно, подставит их в известной мере, потому что они уже большие бюджеты выделили на то, чтобы, ну, этот конфликт продолжался, и они могли, соответственно, на этом деньги зарабатывать. Но все-таки нет, именно американцы, широкая публика этого не оценит. Им глобально, конечно, не супер важно, да, что же там происходит на Украине, но для них важно, чтобы Америка не уступала ни в чем России. Это у них в головах сидит.
7: 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
18: Да, здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемый Иван Вайс. Я бы хотел вас спросить. Вот вы как политолог, наверное, более осведомленный, чем не только обыватели и зеваки, но и другие политологи, критики непосредственно прогнозами по поводу промежутка и в том числе невозможного импичмента Трампа. У меня два вопроса по обеим палатам парламента. Насколько вот это потенциальное протерроссийское большинство сенаторов популярно вне зависимости от штатной принадлежности среди американцев? И как вот члены, насколько тактичен Трамп в палате представителей среди американских членов, независимо от партийной принадлежности? Спасибо.
7: Спасибо. 7373948. Слушаем вас.
6: Ну, Трамп, он, безусловно, является весьма токсичной фигурой, то есть от него многие прям пытаются увернуться, это абсолютная правда, просто тут вот есть большая беда. Он уже пришел к власти, им нужно с ним мириться, и они не могут себе, опять же, позволить с точки зрения своих политических карьер вступать с ним в какой-то серьезный конфликт. Поэтому Трамп, да, абсолютно токсичная фигура, но вот если демократы могут себе позволить и используют это активно, они его критикуют, для республиканцев это, ну, во многом в политическом плане смерти подобно. Потому что, с одной стороны, они, конечно, громко заявляют и делают себе многие таким образом карьеры, подкасты там заводят. Вот я республиканец, который критиковал Трампа. Но в то же время в республиканской партии им снова дорога будет открыта, ну, далеко не скоро.
7: Трамп таки поборол масонов, рептилоидов и иное потаенное государство, которое хотел победить Трамп, осушая Вашингтонское болото. Это вопрос у Виталия.
6: Вопрос в том, осушил ли он болото?
7: Нет, он же собирался. И вот когда он уже мандат на спасение это реализовал, он все поборол, и масонов, и рептилоидов, всех?
6: Да он сам из них.
7: Неожиданно. Скажите, еще вопрос. Вот эта история с приездом то ли уже в Санкт-Петербург, то ли в Москву, американского певца, рэпера,
6: да.
7: Канье Уэст.
6: Да.
7: А как вы ее понимаете?
6: Я полагаю, что это событие, на самом деле, вне политики, которое, тем не менее, мы активно пытаемся политизировать. Это просто большой артист, которого, ну, удалось как бы позвать в Российскую Федерацию, потому что мы понимаем, что не все едут сейчас в Россию. Боятся там и санкций, и осуждения среди там какого-нибудь леволиберального сообщества
7: так,
6: западного мира.
7: Так а если он что-то не то говорил прежде? Разве не он политизировал историю?
6: Вот это особенность Канье Уэста, да, это человек, который говорит всякое разное, не сильно понимает, вот насколько я следил за им творчеством и так далее, он просто чуть-чуть дурачок, вот, так вышло, и по этой причине, вот он говорил абсолютно неприемлемые, на самом деле, для русского человека вещи, но которые при этом...
7: То есть, если бы русский человек такое сказал на территории Российской Федерации, его бы... отправили куда-нибудь.
6: Ну, конечно, это реабилитация нацизма.
7: А этот может приехать. Тогда получается, как только он заедет, его надо будет отправить куда-нибудь. Нет? Или как-то по-другому это все работает?
6: Есть особенность. Он раскаялся. Он писал у себя в социальных сетях, что ему стыдно и так далее. В целом ситуация, на самом деле, очень двояка в этом плане, потому что вот если рассматривать его просто как артиста, да, который приехал, и большого артиста, и много у него слушателей, то все окей. Если его рассматривать именно как человека, который выражает какую-то позицию, да, там, социополитическую, то вот это уже действительно то, что, ну, как будто бы этого не должно быть на территории России. Но вот есть момент... К нам не так много такого калибра зарубежных артистов приезжают, и как будто бы это ведь для нас тоже позитивно в том плане, что это вот выход из этой пресловутой какой-то там изоляции. Но честно, Канье Уэст — это прям, ну, сложный кейс, не самый оптимальный для нас в этом плане.
7: Ну, вы бы пустили?
6: Я бы послушал.
7: Так вы же уже все слышали. Даже раскаяние.
6: Ну, там говорят, шоу великолепное.
7: 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
19: Добрый день, Сергей Алексеевич зовут. Скажите, вот с точки зрения интереса Трампа, включая выборы в ноябре, в какой степени для него важен конфликт на Украине с целью прекращения этого конфликта, с учетом участия Трампа? Он как будто бы хочет помочь, но у него не получается. И как это будет использовано в ходе выборов против него или за него, или против него? Спасибо.
7: Спасибо.
6: Ну, честно скажу, хотел бы прекратил. Да, у Дональда Трампа нету, я бы сказал, репутационного запаса для того, чтобы сейчас заканчивать этот конфликт на условиях, например, Российской Федерации. Но у него есть все ресурсы для того, чтобы ограничить возможности Украины продолжать вести боевые действия столь же эффективно, как они вели до этого. А что касается того, насколько это важно все в рамках выборов, если бы вдруг Трамп каким-то образом до выборов замирил бы Россию и Украину, ну, это был бы огромный, на самом деле, плюс, да, ему, ладно, там, в карму, ему просто именно в политическую его мощь, потому что он бы показал, что он смог завершить крайне сложный конфликт.
7: Так а демократы не будут говорить, а вот он не показал, а вот он не смог.
6: Вот, и это вот совершенно другое дело, что вот республиканцы, они уже в меньшей степени, правда, думают об Украине, да и вообще американцы, они про Иран думают. Это потому что по их кошелькам бьет непосредственно. Но вот демократы обязательно будут говорить о том, что, слушай, ты же обещал, и вот что-то там твои ездят родственники с друзьями все время в Россию, а что-то ничего не получается. Получается, они припомнят однозначно. Но это не тема номер один. Вот это я точно могу сказать.
7: Антон возвращает нас к истории с возможными гастролями. Мы как будто дикари, к которым приехали из цивилизации. Это взгляд Антона. А Виталий уже придумал. Вот пусть он приедет, а мы его под ручки за реабилитацию. А потом можно будет выменить на кого-то важного, кто сидит в тамошних западных тюрьмах. Нет, я думаю, что все-таки не про артист. Хотя кто знает, что там в тюрьмах бывает. 7373948. Здравствуйте.
20: Здравствуйте, Олег. Скажите, пожалуйста, первое, с смогут ли все-таки республиканцы, как вы прогнозируете, удержать Сенат за собой. И второе, это все-таки проблема не Трампа, проблема России. То, что мы не добиваем энергетику Украины, не трогаем политическую инфраструктуру пресловутого киевского режима.
7: Вопрос.
20: Согласитесь, это не проблема. А первое про Сенат. И второе, да, украинский конфликт. Спасибо.
6: Спасибо. Ну, что касается Сената, да, я полагаю, что Сенат республиканцы могут удержать.
7: Но, вы говорили
6: да, сегодня. Да, но ванговать не хотелось бы. Посмотрим, выборы еще идут. А что касается именно темы Украины, да мы и без Соединенных Штатов Америки, естественно, совершенно спокойно достигнем цели специальной военной операции. Просто, коль скоро Трамп говорит о том, что он миротворец, он бы мог этому прям очень сильно посодействовать, но он этого не делает.
7: 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через мессенджеры. Тут опять все-таки пытаются, чтобы вы чуть подробнее объяснили про Рэдклиффа. Значит, итак, человек приезжает перед переговорами плановыми, потом никто ничего не знает, что в итоге было, и продолжения этой истории нет. Это логично?
6: Ну, такое бывает, особенно когда речь идет о контактах представителей спецслужб, да? Ну, вообще, мы не знаем обо всех этих контактах, тут любопытнее то,
7: да,
6: что...
7: Да, но, видимо, люди задаются вопросом, потому что эти контакты могли быть, и это было бы логично, совершенно закрытыми для публики. А тут получилось так, что вот этот приезд был открыт для публики.
6: Возможно, это было в какой-то... Ну, как открыть? Мы просто знаем, ну, что он прилетел. Во многом, мне кажется, что это могло быть, ну, как информационного толка, что ли, подготовкой к тому, что будут еще визиты со стороны Соединенных Штатов Америки в Россию. Но я полагаю, что все-таки они, скорее всего, говорили о чем-то конкретном. Вот беда в том, что поди угадай, да, кто-то говорит о том, что это могло касаться в том числе обменов, да, могло, в то же время, как будто бы это не совсем уровень главы ЦРУ, в то же время, как поговаривают, сейчас у Штатов вообще все весьма плохо с дипломатией, и по этой причине, в общем-то, и могут отправлять поэтому для взаимодействия с нами, ну, лиц, которые, по идее, дипломатией заниматься не должны, да, там, например, не по статусу, но, тем не менее, вот отправляют, потому что это хотя бы лицо с полномочиями, которое нам совершенно ясно. В то же время могли, конечно же, совершенно спокойно говорить о чем-то и в контексте российско-украинского конфликта, ну, как минимум, потому что недолго после или даже недолго перед тем, как Уитков с Кушнером оказались на территории Украины, там в очередной раз антикоррупционные разного рода процессы пошли, а это все в том

0: оттоков, но БРИКС не был создан для того, чтобы американцам стало хуже. Он был создан для того, чтобы нам без американцев можно было как-то спокойно дальше продвигаться и сосуществовать.
1: Почему беда с дипломатами? Был комитет под руководством Маска, который этих дипломатов сократил. Это вот так проблема? Это оттуда Кушнер?
0: Помимо всего
1: других
0: прочего.
1: Нет?
0: Смотрите, нет, Кушнер и Уитков...
1: Полминуты.
0: Кушнер и Уитков — это потому, что так работает Дональд Трамп. Он верит своим друзьям и родственникам сильно больше, чем он верит профессиональным политикам. Поэтому ему Джей Ди Венс нравится больше, чем Рубио, хотя Рубио сильно талантливее как чиновник. Что касается их дипломатии, у нас, в принципе, ведь все сложно. У нас посольство еле-еле американское работает на территории России и так далее. Поэтому во многом, да, то есть это еще и особенность взаимодействия с нами.
1: Спасибо. Иван Пятибратов, политолог, доцент финансового университета и кандидат политических наук, был сегодня в программе «Умные парни».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что половина прироста мировой экономики дана странами БРИКС. По словам российского лидера, более 40% ВВП на планете произвело объединение против 29% у государств G7. Выступая на форуме БРИКС в Нью-Дели, глава государства отметил, что успехи стран-сообщества обеспечивают динамичные внутренние рынки и быстрая урбанизация. По словам Владимира Путина, Запад, пытаясь сохранить лидерство, пытается напрямую агрессивно воздействовать на логистику, разрушать инфраструктуру и захватывать суда. Он добавил, что в отношении России введено 30 тысяч санкций, это вдвое больше, чем против всех остальных государств мира. Владимир Путин отметил, что наша страна укрепила национальный суверенитет и теперь развивается с надежными и предсказуемыми партнерами. Глава государства сообщил, что ВВП России с 2023 по 2025 годы прибавил 10,3%. На этом фоне ведущие экономики еврозоны снизили промышленное производство на 8%. Центробанки назвали незначительным влияние на инфляцию атак БПЛА на логистические цепочки. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, текущее значение курса рубля очень близко к ожиданиям предприятий, что снижает масштаб переноса его изменений в цены. На пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров она добавила, что в последние месяцы рост розничного кредитования был умеренный. Сохранение ставки будет способствовать сдерживанию роста внутреннего спроса. Набиуллина подчеркнула, что Банк России не рассматривает возможность повышения цели по инфляции. Кроме того, она заявила, что массовый запуск цифрового рубля прошел нормально, были точечные технические сложности, они устранены. Александр Лукашенко заявил о готовности заключить соглашение с США. Цитата: «Мы и к малой, и к большой сделке готовы», сказал президент Белоруссии журналистам. Так глава государства добавил, что он может встретиться с Дональдом Трампом, но только в том случае, если беседа будет содержательной. Цитата: «Хорошо, давайте вместе работать в Совете мира по сектору газа, только не подыгрывать там в виде декорации, это для меня не годится. Я прямо им говорю, что для этого я не готов встречаться с Дональдом Трампом», заявил Лукашенко. Власти Польши заявили о стремлении создать аналог Старлинка. «В современном мире важна суверенная связь», — сказал премьер Дональд Туск. Выступая на международной выставке вооружений, он отметил, что к концу года у Варшавы будет 9 военных спутников на орбите. В августе между компанией SpaceX, которая владеет Старлинком, и польскими властями возник скандал из-за исключения страны из европейского региона роуминга. Варшава пригрозила прекратить оплачивать услуги связи для предоставленных Украине терминалов. Курс юаня на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 19. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов».

0: предков. Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 11 сентября. Сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через мессенджеры, либо дозванивайтесь в прямой эфир. В городе 4-бальные пробки, нам обещали 4 балла, 4 балла и есть, впереди 3 часа 5-бальных пробок в 5, в 6 и в 7 вечера. Даже в 8 вечера нам сегодня обещают 4-бальные пробки. Главная проблема – это третье транспортное кольцо на севере между Ленинградским проспектом и проспектом Мира. Есть проблемы при движении по третьему кольцу в районе Лужников и еще. Московская кольцевая автодорога, проблемы и в ту, и в другую сторону в районе Химок. Многокилометровые пробки в одном случае, по сути, от Дмитровского шоссе, в другом от Волоколамского. 4 балла прямо сейчас, через час 3 часа 5-бальных пробок.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Поток. Новости этого дня.
2: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Подмосковье ввели карантин из-за узелкового дерматита крупного рогатого скота. При этом в Иркутской области уже говорят об уничтожении почти 100 голов крупного рогатого скота из-за того же узелкового дерматита. Что за заболевание, насколько опасно, может ли и здесь, в Подмосковье, дойти дело до изъятия животных? Первая тема. Вторая. Владимир Мединский призвал Японию не указывать России, какие памятники устанавливать. Помощник президента добавил, что такие решения на своей суверенной территории остаются за нашей страной. Что за скандал вокруг памятника, почему недовольны японцы и почему памятник сделали именно таким? Вторая тема, минут через 10 обсуждаем. Срочное сообщение, опять высказывание Владимира Путина на тему БРИКС. Инновации в России основаны на собственных решениях и разработках БРИКС, говорит Путин. БРИКС готов выгодно сотрудничать со всем миром, говорит президент России. И об этом пишет агентство ТАСС. Новости в эти минуты цитируют Набиуллину, которая упоминает, что Россия занимает сейчас в мире 6-е место по запасам золота в резервах.
0: Поток. Успеем сказать главное.
2: СМС-портал работает, можно писать через мессенджеры, можно звонить. Первая тема – узелковый дерматит. Надо выяснять, что такое это заболевание. И вот почему. Интерфакс, 6 сентября. Власти Иркутской области ликвидируют очаг узелкового дерматита крупного рогатого скота в селах Иркутского района, в связи с чем там введен карантин. Об этом в прошлое воскресенье сообщил губернатор региона. А тут прошло несколько дней буквально. В Подмосковье ввели карантин из-за узелкового дерматита крупного рогатого скота. Очаг заболевания выявили на территории российской биологической промышленной компании. В Лосино-Петровском, теперь в радиусе 3 километра от предприятия, установили неблагополучную зону. Там запрещены ввоз, перемещение невакцинированного крупного рогатого скота, а также проведение ярмарок и других мероприятий. Еще есть 10-километровая угрожаемая зона. Там Щелково, Фрязино, Монино, Старая Купавна. В пределах этой зоны нельзя ввозить невакцинированный скот и вывозить животных за ее границы. Под запретом и массовые мероприятия с участием животных. Ветеринарный врач Владимир Урожевский к нам присоединяется. Владимир Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: А что за заболевание такое? Вроде прежде мы о нем не слышали.
3: Ну, узелковый или нодулярный такой дерматит – это достаточно опасное заболевание, которое заражается именно в зоне локализации, когда много животных в одном месте. Поэтому, когда карантин вводится и вокруг, и даже на протяжении, на расстоянии 10 километров, обязательно должен быть карантин для того, чтобы ни животные, ни корм, ни молоко, продукты не могли передаваться дальше, распространять заболевание. И обязательно также вокруг делается мероприятие ветеринарное, обязательно вакцинация должна быть, существует. Похожее заболевание, это, если вот мы от тех, которые, о которых слышали, это, например, оспа, про которую все знают, когда-то болели. Старые времена, и многие знают, там лицо у человека осталось. Поэтому покс-вирус, это от слова покс английского, поэтому приходится вот, ну, можно аналогию провести.
2: А насколько, смотрите, насколько это опасное заболевание, если вот, например, в Иркутской области говорят о массовом уничтожении крупного рогатого скота?
3: Ну, действительно, такого специального лечения нет, но применяются иммунные препараты, применяются антибиотики. Но лучше всего, если есть зона заражения, обязательно животные должны быть привиты, потому что существует прививка от этого заболевания. Это заболевание, ну, что радует, не опасно для человека, то есть человеку оно не передается. Поэтому такой большой угрозы или вот, там, опасений таких нет. Но животные действительно либо уничтожаются, либо купируется должно заболевание, либо, конечно, проводится лечение. И самое главное, должен быть карантин. Карантин, который не позволяет мигрировать.
2: А скажите, с вашей точки зрения, возможно, это совершенно разные заболевания, но в той же Иркутской области только-только сняли карантинные ограничения по пастереллезу. Вы наверняка много сообщений из разных областей слышали. А теперь вот узелковый дерматит, новая напасть, что называется. Это можно как-то объяснить или просто так совпало?
3: Нет, это просто совпало. Это не связано никак.
2: Тогда дальше. Вот то, что в Подмосковье, это чем-то отличается от ситуации в Иркутской области? Почему там говорят о селах, здесь говорят о некой биологической промышленной компании?
3: Нет, это, опять же, нет такого. Может быть, вирус попал в промышленный, потому что Подмосковье просто мы не видели, да, стада коров не видим. А в других, в регионах, да, многие держат в сельской местности животные. Поэтому такое и название.
2: Может дойти на фоне объявления карантина в Подмосковье до того, что уже, до чего дошли уже в Иркутской области, когда говорят об уничтожении части крупного рогатого скота?
3: Ну, могут. Вообще должен присутствовать здравый смысл. Мы уже слышали, да, вот предыдущие проблемы с пастереллезом. Это, ну, дело в том, что нет, его нельзя проводить аналогии, потому что пастереллез – это зоонозное заболевание. Что такое зоонозное? Зоонозное – это когда передается человеку. И тогда, конечно, и могут болеть там и кролики, домашние птицы, там и так далее, домашние питомцы. Это другая совсем история. Домашние, потому что мы не можем рисковать, так как и бешенство, например, потому что может передаваться человеку. Поэтому вводится очень жесткий карантин, и животные, конечно, должны проходить, обязательно изыматься и должны быть под наблюдением государственной ветеринарной службы.
2: А когда... Да, я понимаю. А теперь, когда возвращаемся к узелковому дерматиту и к тому, что сейчас в Подмосковье объявлена вот эта история про неблагополучную зону, а также про угрожаемую зону. Вот Щелково, Фрязино, Монино, Старая Купавна, о которых упоминается, это касается только крупного рогатого скота или всех животных в доме?
3: Нет, не всех. Это только касается крупного рогатого скота. Поэтому, и опять же, как я повторюсь, это не занозное заболевание, не передается человеку, и вот таких как бы вот угрозы жизни человека нет. И животные, опять же, если также возможно излечение, ну, конечно, это дорого стоит, и под наблюдением специалисты не всегда позитивны, и, может быть, зависит от локализации, если очень много и сильно, мы понимаем, что уже невозможно, потому что продукция животных, мы сразу видим, молоко будет такое розовое, густое, неприятный запах, то есть использовать продукцию нельзя таких животных.
2: Когда говорят, в пределах угрожаемой даже зоны нельзя ввозить и вывозить животных,
3: невакцинированный скот. Это правильно, потому что даже одного животного вывозится, да. Оно заражает следующее. То есть карантин, он необходим. Ну, как и мы знаем из истории про людей, многие заболевания, когда вымирали целые, ну, уж не говорю цивилизацию, но целые города, и погибало 30% населения, когда не было вакцины от той же оспы там и так далее, и других заболеваний. Поэтому просто соблюдается карантин, он тогда не будет распространять заболевания, и нет необходимости уничтожать крупный рогатый скот, который не болеет. Но так как иммунитет после вакцины приобретается там от 7 до 21 дня, просто необходимо, если вот ну, случилось такое заболевание, необходимо вокруг вот место, где было обнаружено, обязательно провести вакцинирование. Животные просто должны быть привиты. Это спасет крупный рогатый скот.
2: А не может так случиться, спрашивают наши слушатели, что эти пастереллезы, узелковые дерматиты откуда-то из-за границы к нам приходят?
3: Ну, все может быть. Мы не можем сказать. Сейчас это раньше было, когда люди не путешествовали, не перевозили. Достаточно привезти одно животное, которое может передавать такое заболевание. Ну, мы тем самым должны про это, хорошо, что вы про это говорите, это должны знать и услышать слушатели, у которых есть животные, которые смогут сделать вакцины. Такого сегодня это, ну, не самое страшное заболевание. Те, которые заболевания занозные, страшные для человека, как бешенство, обязывают всех домашних животных прививать. Без прививки, рабиес называется, да, прививка от бешенства, вы не можете путешествовать с животным, ходить на выставки и так далее, и так далее. Поэтому это правильные меры, и человек, есть люди, которые там не любят там антивакцинчики, там, или не знаю, как они называются, такого у животных не может быть. Не может быть те, которые не любят вакцин делать животным, ни кошкам, ни собакам, потому что категорически это нельзя, потому что это может спасти жизни и животного, жизнь человеку может спасти, потому что может контакт произойти, например, с собакой с той же лисой, которая может быть разносчиком. И собака, если вакцинирована, она даже при контакте с слюной не заразит затем человека. И тем самым спасет жизнь человека. Поэтому все домашние животные должны быть обязательно вакцинированы, независимо породные и непородные. У каждой должен быть ветеринарный паспорт с отметкой о прививке. И плюс еще, почему нельзя не вакцинировать, потому что тем самым вы нарушаете законодательство. есть ветеринарный закон, который регламентирует, что каждый год необходимо делать прививку. В других странах там 2 года, есть другие правила, держится иммунитет. Ну, также делается вакцина. В некоторые компании предлагают 2 раза делать вакцину. Рабия с бешенства тогда не передается.
2: Скажите, вы ведь наверняка слышали, что совсем недавно в новостях говорили о вакцинах для животных, от которых животные в итоге пострадали. Когда мы говорим про узелковый дерматит, этим вакцинам доверять можно?
3: Ну, не было информации, и я не слышал такого, чтобы была проблема, чтобы кто-то привил, и животное погибло. В данном случае здесь нет выбора, потому что в данном случае можно потерять животное, потому что это для владельцев это большой урон. Те, которые занимаются сельским хозяйством, крупным рогатым скотом, это действительно огромный урон, и могут заражаться целые стада. И, конечно, люди теряют и животных, и теряют работу, прибыль и так далее. Конечно.
2: Ну, то есть, по сути, получается, это выбор между плохим и очень плохим. Ну, как-то так.
3: Да, однозначно надо делать вакцину. Ну, примерно как и для человека, если мы возьмем коронавирус, да, когда многие вот были, которые вот не верили там эти, заражают, те, которые делали, были, конечно, мы слышали там 1 на 1000 там случаев, когда здоровый человек делал, заражался, но тем не менее 999, сделавшие вакцину, они остались живы и здоровы, и не заболели.
2: Спасибо.
3: Поэтому, конечно, рекомендуется делать прививку обязательно, а животным 100%.
2: Спасибо. Ветеринарный врач Владимир Урожевский был с нами на прямой связи. В Подмосковье ввели карантин из-за узелкового дерматита крупного рогатого скота. Сообщается о том, что это произошло после выявления очага заболевания на территории российской биологической промышленной компании в Лосино-Петровском. Об этом пишут, ссылаясь на пресс-службу регионального Минсельхоза.
1: Внимание! Говорит Москва!
4: 94.8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
2: Владимир Мединский призвал Японию не указывать России, какие памятники устанавливать. Помощник президента добавил, что такие решения на своей суверенной территории остаются за нашей страной. Кроме того, что именно на них будет изображать, тоже будет определять Москва, поскольку Россия остается государством-победителем во Второй мировой войне. Так Мединский написал у себя в канале. Токио следует помнить уроки истории и не пытаться диктовать свои условия. Заявление Мединского прозвучало на фоне дискуссий по вопросам исторической памяти между двумя странами на фоне появления нового памятника, как я понимаю. Член Центрального совета Российского военно-исторического общества, член Общественной палаты, автор Макс-канала «Гаспарян», Армен Гаспарян к нам присоединяется. Армен Сумадж, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: А как вы понимаете, что за скандал вокруг памятника в Хабаровске?
5: Ну, здесь двойная история. Есть как бы исторический аспект, а есть момент дня сегодняшнего. С какого начнем?
2: Хоть то, хоть другое. Что важно?
5: Да они оба важны. Давайте начнем с политического. После визита Верховного на Курилы у Японии, естественно, большущая истерика. И было понятно, что просто вопросом, как им кажется, спорной принадлежности Курильских островов, хотя ничего здесь спорного нету, это вопрос территориальной целостности Российской Федерации, которая в том числе зафиксирована Организацией Объединенных Наций, не подлежит никакому сомнению. Но у японцев после развала Советского Союза бесконечно теплится надежда, что однажды произойдет какое-то превеликое для них чудо, и они получат Курильские острова, которые они потеряли совершенно закономерно и справедливо по итогам Второй мировой войны, где, кстати говоря, крупнейшее поражение нанесла советская армия. Это была единственная за всю ту вот историю военных конфликтов 41 по 45 год операция, которую разработал и лично осуществил маршал Советского Союза Василевский, потому что всю войну он провел в Москве, разрабатывая операции. Уже под самый конец он попросил Сталина дать ему возможность провести и осуществить задуманное. И это была образцово-показательная операция, военный дух не только Квантунской армии Японии, но и вообще всей милитаристской Японии был разрушен и сокрушен. Понятное дело, что это для них большущая боль. А вот теперь мы переходим в исторический аспект. Очень удобно. После развала Советского Союза было утверждать, что они там все храбрые, все умеющие, все могущие. Но вот просто их надломила бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, и потому случилась капитуляция. То есть, как и в странах Западной Европы, там аккуратнейшим образом передернули карту и попытались переписать свою собственную историю. При том, что, вот, чтобы ваши слушатели понимали, Япония – это уникальное абсолютно с этой точки зрения государство, где деятельность своей армии во Второй мировой войне разобрали не то что поротно, а повзводно. То есть действия каждых 30 человек. Ну, это вот конкретно этот момент достоин уважения. И естественно, что как только в нашей стране дата разгрома Квантунской армии Японии оказалась в календаре памятных военно-исторических дат, в Токио по этому поводу случилась большущая истерика. А тут даже целый памятник организовали в Хабаровске, и, по их мнению, боец советской армии сокрушает национальные японские символы и таким образом осуществляется надругательство над самой нынешней Японией. Во-первых, боец советской армии сокрушает символы Квантунской армии Японии. А во-вторых, как и любая страна, входившая в страны ОСИ, то есть что Италия, что Германия, Япония абсолютно не была белоснежным пушистым кроликом в ту эпоху, которому надо было почесывать за ушком, чтобы он радостно урчал. У нас были сложнейшие отношения с Японией в 20-30-х годах, в том числе японцы запускали на территорию Советского Союза террористов из числа русской эмиграции первой волны. Понятно, что после развала Советского Союза об этом у нас не очень принято было вспоминать, но тем не менее это есть исторический факт. И безусловно, Российская Федерация будет помнить разгром Квантунской армии Японии. Это подвиг наших дедов и прадедов, воевавших на Дальневосточном фронте, образцово-показательно проведших операцию под командованием маршала Василевского. И Российская Федерация будет устанавливать памятники в честь этих событий. Как бы Япония была не шокирована, не огорчена, как бы она не требовала демонтажа и так далее, и так далее.
2: Армен
5: Это
2: Субат,
5: героическая часть нашей истории.
2: Вопрос, Виталий, 618-й. А как так получилось, что вот, например, нацистские символы или итальянские символы какие-то запрещены тех времен, а японские, получается, не запрещены?
5: Совершенно справедливый вопрос, спасибо Виталию. У нас запрещены символы нацизма согласно 114-му федеральному закону. А вот японские символы, как это неудивительно прозвучит, несмотря на участие в блоке с Германией, туда не попали. Возможно, это произошло прежде всего потому, что символ этот не шибко распространенный. Я так подозреваю, что, наверное, 99,5% как минимум процентов, а то, наверное, 99,8%. Не то, что слушатели говорит Москва, а вообще граждан Российской Федерации не в курсе, какие были символы у Квантунской армии Японии.
2: Хорошо, тогда следующий вопрос. А если эти символы, которые не запрещены, сейчас являются символами действующего государства, в этом нет проблемы?
5: Думаю, что нет, потому что памятник относится непосредственно к событиям 1945 года, и он призван не разрушать и без того, между прочим, почти отсутствующие в силу политической линии Токио отношения двух стран, а он призван в первую очередь напоминать гражданам Российской Федерации о той славной странице военной истории, которая была. А уж как это там трактуют японцы, извините, подавляющее большинство, я думаю, 100% граждан Российской Федерации категорически возмущены территориальными претензиями Токио. Но при этом ведь это все происходит не в формате той абсолютно оголтелой истерики, которую мы увидели в эти дни.
2: с вашей точки зрения, чем это все закончится?
5: Ну как, Япония будет продолжать бурчать. Раз в году в преддверии этой даты они будут возмущаться, что Курильские острова, они у них, но мы, в общем, к этому достаточно привыкли. История та уже произошла, переписать ее невозможно. Территориальная целостность Российской Федерации не подвергается сомнению.
2: А это не закончится разрывом дипломатических отношений?
5: Ну, если они до сих пор не разорвали, даже несмотря на введенные против нас многочисленные санкции. Кстати, в некоторых смыслах японцы даже успевали опережать Европейский Союз по части введения санкций.
2: Япония объявляла войну Советскому Союзу или получила по шапке за кампанию с Германией? Если коротко, 663-й задает вопрос.
5: Получила по шапке за кампанию с Германией. Япония хотела действительно поучаствовать, но после Перл-Харбора боевой задор пропал.
2: Спасибо. Армен Гаспарян, член Центрального совета Российского военно-исторического общества, член Общественной палаты и автор Макс-канала «Гаспарян» был с нами на прямой связи. Владимир Мединский ответил на требование Японии демонтировать памятник в Хабаровске. Токио не стоит указывать, какие памятники ставить победителям в войне. До этого генконсульство Японии в Хабаровске дипломатической нотой требовало от представительства МИД России в этом городе принять меры в отношении планируемой установки бронзового знака с изображением хризантемы и рассмотреть возможность демонтажа памятника. Речь идет о монументе в честь победы над милитаристской Японией в 1945 году, на котором советский солдат попирает расколотый японский пограничный столб с хризантемой. Вот о чем идет речь. Мединский призвал Японию не указывать России, какие памятники устанавливать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В ЛНР за сутки в результате атак ВСУ пострадали 6 человек. Такие данные в мессенджере «Макс» привел глава региона Леонид Пасечник. По его словам, в Лутугинском округе беспилотник ударил по бензовозу на АЗС. Пострадали двое работников. На дороге в районе села Орехово атакован хлебный фургон, ранен водитель. В Сватовском муниципальном округе от ударов ВСУ пострадали 71-летняя женщина и 43-летний мужчина. В Кременском округе 55-летняя женщина. Президент Сербии пообещал уйти в отставку 25-26 сентября. Александр Вучич заявил, что сделает это сразу по возвращении из Нью-Йорка. Цитата. «25 или 26 сентября я вступлю в избирательную кампанию как обычный гражданин», сказал он журналистам. В среду Вучич подписал указ о роспуске парламента Сербии и назначении даты выборов в Скупщину на 25 октября. Руководство правящей сербской прогрессивной партии ранее проголосовало за то, чтобы нынешний президент стал кандидатом на пост премьера на предстоящих парламентских выборах. В Москве запретили работу таксистов «Зазывал». В сентябре вступил в силу приказ, который запрещает водителям предлагать услуги перевозки в аэропортах, ЖД и автовокзалах. Как заявили в пресс-службе Дептранса, ведомство поддерживает предложение Мосгордумы о запрете таких таксистов. Там добавили, что исключения составляют специально оборудованные для таких услуг стоянки автомобилей. В департаменте транспорта напомнили, что в столице работают более 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора такси. В АТОР заявили о росте спроса на туры в Японию осенью. Россияне стали бронировать путевки в среднем на 25-30% чаще, чем год назад. У отдельных компаний показатель достиг 66%. Причина – желание путешественников увидеть сезон красных листьев. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что он растянут по времени и идет по Японии с севера на юг. В первом случае листья начинают менять цвет в сентябре. На юге Японии пик обычно приходится на вторую половину ноября – начало декабря. В АТОР добавили, что стоимость тура при двухместном размещении без перелета варьируется от 135 до 160 тысяч рублей за программу Light до 350-400 тысяч за максимально насыщенный маршрут. Полная экскурсионная программа на 8-9 ночей обойдется в среднем в 500-550 тысяч рублей на двоих без учета билетов на самолет. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 19 атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
6: Реклама.
7: Ты что пинаешься?
8: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
9: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
10: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
14: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 11 сентября, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах, обсуждаем главные темы в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Макс, через Телеграм, либо до нас дозваниваетесь. Первым делом пробки.
1: В движении.
2: В городе 4-бальные пробки должны были бы быть... Но нет, они уже 5-бальные. 5 баллов нам обещали только с 5 вечера. 3 часа 5-бальных пробок в 5, в 6 и в 7 вечера. Прямо сейчас уже 5-бальные пробки. Главные проблемы. Тут уже теперь трудно говорить, что какие-то проблемы главные, потому что красного на карте московских пробок довольно много. Много красного на московской кольцевой автодороге. К примеру, люди, которые от шоссе энтузиастов едут в сторону Лосиного острова, должны быть готовы к тому, что им придется ехать крайне медленно. Где-то посередине между Ярославским шоссе и Щелковским дорожно-транспортное происшествие, правда, похоже, ближе к Щелковскому шоссе, и вот из-за этого уже многокилометровая пробка, я думаю, километров 10 как минимум. То же самое проблемы с утра. Насколько я понимаю, пересечение Ленинградского шоссе и Московской кольцевой автодороги, что там происходит? Судя по всему, есть и дорожно-транспортные инциденты, есть и дорожные работы, но в результате от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе, по сути, движение очень медленное. Навстречу тоже очень медленно, от Строгина даже до пересечения с Волоколамским шоссе начинаются проблемы. От Строгина эта пробка и до Ленинградского шоссе. Прямо сейчас 5 баллов, и по прогнозам, ближайшие 3 часа лучше не будет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Поток. Новости этого дня.
2: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Компания OpenAI рассматривает возможность замедлить развитие искусственного интеллекта. Так говорит главный исполнительный директор корпорации Сэм Альтман. Что не так с искусственным интеллектом, если даже разработчики пытаются теперь остановить его развитие? Первая тема. Вторая. Спрос на репетиторов по ОГЭ и ЕГЭ вырос почти в два раза перед началом учебного года. Почему это происходит именно сейчас, а не ближе к экзаменам, нужен ли правда репетитор, который готовит к экзаменам на целый год. Вторая тема, через 10 минут обсуждаем. Срочное сообщение, Буцкая. Престиж профессии учителя в России растет, говорит действующий депутат Государственной Думы. Минфин Франции вдвое снижает ожидания роста ВВП в 26-м году до 0,5% всего. Это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты цитирует Путина. Россия намерена укреплять сотрудничество с партнерами в подготовке кадров. И еще. Принцесса Норвегии умерла. Ей было 94 года. Это произошло через две недели после смерти короля Харальда V.
14: Поток. Успеем сказать главное.
2: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, можно через Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Принцесса Норвегии, которая умерла сейчас в возрасте 94 года, она сестра короля Харальда V, который умер 15 дней назад. Вот, собственно, прямо сейчас приходят сообщения о кончине принцессы Астрид Мод Ингеборг. Первая тема. Компания OpenAI рассматривает возможность замедлить развитие искусственного интеллекта. Так говорит главный исполнительный директор корпорации Сэм Альтман. Он надеется, что другие технологические компании к этой инициативе присоединятся. Исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников к нам присоединяется. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
6: День добрый.
2: Скажите, а что не так пошло с искусственным интеллектом, если даже разработчики теперь говорят, давайте как-то поумерим пыл?
6: Ну, на самом деле, это можно сказать так, что разработчики больше даже для рекламы себя и свои ценности подняли. Другие же разработчики об этом не заявляют, это раз. Но на самом деле, ну, почему это происходит? Мы видим, что сейчас искусственный интеллект все больше и больше используется в интересах оборонно-промышленных комплексов стран мира, где искусственный интеллект используется для уничтожения человека. И вот в этом ситуация наступает, когда мы там обсуждали, слушали, думали, что искусственный интеллект – это помощник человека, а тут выходит, что он становится тем ресурсом, той технологией, которая, наоборот, должна уничтожить именно этого человека. Вот в этом и начинается проблема. Он должен был работать на помощь человечеству, а он сейчас работает именно больше на войну.
2: Я понимаю, но сообщение-то в данном случае, вот теперь Альтман об этом говорит, до этого была история про инициативу более 1000 сотрудников соответствующих компаний, и те, и другие говорят о необходимости замедлить ИИ. Вот как это понимать?
6: Ну, правильно понимать, потому что ИИ сейчас управляется в интересах совсем других, которым он цель ставилась. Нам ИИ нужен был для того, чтобы помогать нам как помощник, как разрабатывать что-то, как помогать в каких-то решениях.
2: Так, и если он будет сейчас более медленным, тогда, соответственно, в интересах войны или обороны это нельзя будет использовать?
6: Ну, если он более медленный будет, для того, чтобы написать какой-то очерк, это не проблема. А для того, чтобы ударить по цели, где надо секунды, доли секунды, он уже не сможет сделать. Ну, по крайней мере, мое мнение такое.
2: Так, а вы говорите, что это все-таки одна инициатива, и, возможно, инициатива, которая, что называется, в рамках саморекламы звучит. Но ведь Альтман обращается к другим. Вы думаете, не согласятся с ним?
6: Ну, во-первых, у нас, вы знаете, вот мы там, статья у нас недавно выходила, именно как гонка ИИ между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Ну, Соединенные Штаты Америки примут решение, а Китай не примет. И в конечном итоге соревнование будет активное. Кто-то будет разрабатывать все равно, а кто-то нет. И в конечном итоге все равно все будут соревноваться в скорости. Поверьте мне, заявили, но это человеческий фактор. Корпорации, которые есть в мире, которые этим занимаются, а их там десятки, ну, знаете, один скажет «да», а другие начнут делать все равно так, как им надо. И это, ну, Больше заявлений, чем давайте, это не манифест, давайте прекратим и развивать искусственный интеллект.
2: Хорошо, тогда про другое. Разговор идет о том, что надо бы это замедлить до появления неких общих критериев безопасности. На ваш взгляд, появление таких общих критериев возможно? Разные ведь интересы у разных сторон.
6: Критерии это возможно, но беда в том, что сейчас в мире согласия нет. И пока в мире не наступит нормальное согласие, все страны между собой будут договариваться, и будут правила игры общие, тогда и будет работать. Сейчас, что происходит в мире, это невозможно.
2: То есть не остановить, не замедлить, не ввести какие-то правила сейчас нельзя, вы думаете?
6: Да, потому что в мире сейчас нету согласия. Соединенные Штаты одно говорят, Великобритания другое, Европа третье, мы четвертое, арабский мир пятое. В общем, сейчас это очень проблема. У нас везде сейчас проблема в том, что в мире нет согласия. И это вот прям для искусственного интеллекта, чтобы его ограничить, у нас сейчас, я считаю, возможности нет. Это должен все страны мира сделать, объединить усилия. Тот же ООН, который должен был когда-то объединять все страны мира, все это правило написать. Но пока этого не будет в связи с тем, что ни одна страна мира великая не готова требования выполнять какого-то общественной всемирной организации. Нет, сейчас этого нет. Так, захочет Трамп сказать, пошли нафиг, так и будет.
2: Подождите, а Альтман, который в некотором смысле где-то в начале этого процесса находился, он уже никак повлиять на это не может, даже если сильно захочет?
6: Никак. Уже все, в мире столько компаний, столько людей, столько в это завязано. Поверьте мне, уже процесс, это как, знаете, ком покатился с горы, он и катится.
2: Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет, говорили еще в прошлом или даже позапрошлом веке. Вот эти товарищи, это Альтман и другие руководители компаний, или это, грубо говоря, Путин, Трамп, Си Цзиньпин, вот на этом уровне теперь должны решать?
6: Слушайте, ну, если лидеры стран мира примут решение, что надо ограничить, тогда это может быть реально произойти. Но это очень сложно, потому что уже людей, которые в мире решают, принимают решения, их ни один, ни два. А корпорации, которые есть, ну, поверьте мне, когда даже война, когда была, когда Великая Отечественная, например, когда Вторая мировая, когда в Японии, например, разрабатывали бактериологическое оружие, когда даже Германия не хотела с этим связываться, хотя они безумные были. В России Советский Союз это не делал. Но в Японии это делали по-тихому. И когда мы там захватили, это спасли много людей от этой темы. То же самое здесь. Может быть, все великие страны мира примут решение, что да, будем так делать. А какое-нибудь маленькое островное государство, куда соберутся разработчики, будут делать то, что другие будут запрещать.
2: То есть искусственный интеллект в некотором смысле это что-то как ядерное оружие?
6: Ну, ядерное оружие, скажем так, «Терминатор», который мы когда смотрели, все прочее, и с его историями последними, когда там и дроны, и все прочее летало, все прочее, все больше и больше смотрится не сказка, а реальность. То же самое здесь.
2: Спасибо. Александр Бражников, исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна, был с нами на прямой связи. 158-й. Человека убивает человек, а не искусственный интеллект. И искусственный интеллект – это инструмент. То есть, если сосед соседа молотком, то молоток сделали не для этого, а для того, чтобы гвозди забивать и замедлять молоток неправильно, полагает 158-й. 354-й рассказывает нам, что вот это как раз история про пробку на внешнем МКАДе, он ее огромной пробкой считает, внешний МКАД не едет до Лосиного острова от Балашихи. Насколько я понимаю, судя по карте, уже даже до Балашихи вы попадаете в эту пробку. Кто такой Строгин, спрашивает 877-й, и это опять про возможность склонения. Строгино, Строгина, в Строгине. Это все вы можете узнать и без радиоэфира, где-нибудь в интернете. Сергей, 954-й. Многополярный мир не так просто регулировать, как однополярный, пока страны договариваются, и искусственный интеллект уже сильно разовьется, и последствия этого не очень предсказуемые. Но тогда получается, из того, что мы только что говорили с Александром Бражниковым, видимо, надо потихоньку привыкать к тому, что в какой-то момент, когда и если страны договорятся, искусственный интеллект действительно уже очень сильно разовьется, и мы должны быть готовы к этим самым не очень предсказуемым последствиям. 7373948, код города 495. Слушаем вас, здравствуйте.
15: Алло, здравствуйте, Александр.
2: Давайте.
15: Я хотел бы добавить по поводу искусственного интеллекта. Сама проблема не в том, что его сейчас замедлять. Проблема в том, что заключается в том, что компании, кто его, те же OpenAI, которые разработали, они дали возможность людям скачивать локальные версии этих искусственных интеллектов.
2: И что?
15: То есть, объясню на пальцах. Вы скачиваете, будем говорить, просто болванку, и вы сами ее можете доучить или усовершенствовать и тому подобное. Представляете, теперь человечество 300 миллионов, 350 миллионов скачает.
2: Слишком много возможностей что-то менять. Человек попросил у искусственного интеллекта расположить средства с хорошим доходом. Искусственный интеллект отправил человека на сайт мошенников, и тот потерял деньги. Это вы реальную историю или вы придумали ее? Григорий 859 предлагает в связи с обсуждаемой темой. Напомню, компания OpenAI рассматривает возможность замедлить развитие искусственного интеллекта, и с инициативой по этому поводу выступил исполнительный директор корпорации Сэм Альтман.
16: Внимание! Говорит Москва.
17: 94,8 FM.
16: Поток. Успеем сказать главное.
2: Если серьезно, на днях, утверждает 877-й, была новость, человек перешел по ссылке от искусственного интеллекта на фишинговый сайт и потерял 100 миллионов. Ну, там, во-первых, надо разобраться, насколько это серьезная новость, насколько все так точно, как вы это излагаете. Вася 209-й говорит, что в IT более 20 лет, последнее время, говорит, читаю очень много статей про ИИ на спецресурсах, и то, что OpenAI вбрасывает в масс-медиа, это... хайп, мол, мы сами боимся, это самореклама, по сути, текущие модели искусственного интеллекта врут, путаются, глючат и бредят на длинных рассуждениях, их просто рано применять. Я, кстати, вчера спросил, когда открылась студия радиостанции «Говорит Москва» у искусственного интеллекта. И искусственный интеллект ответил мне, что это произошло на улице Пятницкой в доме 25 29 августа 2025 года. Но это вот к вопросу о том, надо ли доверять цифрам, а главное потом переходить по ссылке от искусственного интеллекта на разные сайты, ну, чтобы не потерять 180 миллионов. Собрать всех, узнать что-то у конкурентов и ограничить их искусственный интеллект, пишет 277-й. А Игорь 580-й говорит, природа какая, страх всегда бежит впереди человека. Следующая тема. Спрос на репетиторов по ОГЭ и ЕГЭ вырос почти вдвое перед началом учебного года. Интерес к подготовке к экзаменам вырос на 75 или даже 76%, пишет, соответственно, газета «РУ», ссылаясь на Авито-услуги. Антон Чубуков, методист, исследователь ЕГЭ и репетитор по истории и обществознанию, к нам присоединяется. Антон Сергеевич, здравствуйте.
18: Добрый вечер.
2: Скажите, а почему сейчас это происходит? То есть репетиторство к ЕГЭ длится целый год, меньше не получится, не сработает?
18: Меньше получится, но традиционно в России начинают учиться активно с 1 сентября, в том числе и у репетиторов. Именно поэтому сейчас спрос выше, чем летом. Летом дети были на каникулах, они отдыхали, а сейчас они пришли в школу, вступили в учебный процесс, тянулись. И, соответственно, втягиваются в учебный процесс
2: так, может быть,
18: по подготовке к экзаменам.
2: Я понимаю. Так, может быть, правильнее начинать этот дополнительный репетиторский процесс по подготовке к экзамену, а не к предмету, как я понимаю, тут тоже есть разница, не в сентябре, а, скажем, где-нибудь в январе?
18: Тут есть разные подходы, так, и в основном... И в основном курс занятий действительно рассчитан на учебный год. То есть, если начать в январе, то некоторые аспекты можно уже не успеть изучить. Поэтому, как у нас в школе определенный цикл тем, цикл изучения предмета охватывает 9 месяцев с сентября по июнь, так и у репетиторов. Хотя, конечно, довольно много ребят начинают готовиться кто в январе, кто вообще в апреле, в зависимости от того, какой у них, в принципе, начальный уровень. Но так как экзамены – это конкурентный, поступление у нас конкурентное, всем хочется набрать на экзамене побольше баллов, а тут чем глубже ты подготовлен, тем больше баллов. Чем раньше ты начал, тем глубже ты подготовлен.
2: А,
18: понятно,
2: тогда...
18: что...
2: Да, понятно, что...
18: Да, понятно, что в этом деле можно и переборщить. То есть бывает, что ребята к экзамену просто выгорают. Они так много занимались по ходу дела, по ходу года, что у них просто не остается сил для того, чтобы сделать финальный рывок и сделать, собственно, то, ради чего все задумывалось, а именно написать ЕГЭ на высокий балл.
2: Скажите, Антон Сергеевич, а правда есть разница? Как кажется, раньше репетиторов нанимали по предметам, а теперь репетиторов по ОГЭ и ЕГЭ.
18: Так все равно же репетиторов нанимают по конкретным предметам ОГЭ и ЕГЭ. То есть не для того нанимают не репетитора, чтобы сдать одного репетитора по русскому, другого репетитора по обществознанию, третьего по истории.
2: То есть разница в том, что готовят, насколько я понимаю этот вопрос, это как раз про разницу подготовки по предмету или подготовки к конкретному экзамену. Мол, это разные вещи.
18: Репетиторство возникло у нас не в этом году, не в прошлом и даже не 20 лет назад. Оно возникло с тех пор, как появились экзамены. И с этих давних пор репетитор готовит именно к конкретной цели, к сдаче экзаменов. Остальное дает школа.
2: Я понял, тогда вопрос от Виталия, наш слушатель пишет, но ученик же должен быть способен сдать экзамен, основываясь только на профильном учебнике, без каких-либо репетиторов. Что-то не так в школе?
18: Во-первых, школы действительно бывают разного уровня. Кому-то школа действительно дает большинство, где-то не успевают. Если, допустим, что в классе много, условно назовем, троечников, а ты способный, готов сдать ЕГЭ на 80 баллов, на 90, на 100, так, точнее, хочешь, так, можешь подготовиться так, у тебя есть для этого силы, но учитель в основном разбирает на уроке азы со своими одноклассниками, что делать. Либо дополнительные занятия в школе, которые, по сути, тоже являются своеобразным репетиторством, только внутришкольным, либо занятия в онлайн-школе или с индивидуальным преподавателем. Вот. А даже если мы представим себе такую ситуацию, что во всех школах стали в полной мере давать действительно все, что нужно для подготовки к экзамену, все равно останется такой аспект репетиторства, как, назовем это современным языком, коучинг. Репетитор как тренер. Вот вы же можете самостоятельно заниматься спортом. Вот тренажеры стоят во дворах, в спортзале.
2: Это правда.
18: Тренажеры, спортивные площадки. А тем не менее, все равно нужен тренер. А ведь тренажеры все есть, и руки-ноги тоже при вас.
2: А билеты ЕГЭ, пишет Виталий, обещали привести в соответствии со школьной программой. На сегодня ЕГЭ полностью по школьной программе или все-таки требует каких-то дополнительных знаний?
18: Это сложный вопрос. Я могу говорить только за свои предметы, за историю обществознания. В обществознании сейчас переходный этап. У нас уже выпущены новые государственные учебники, кроме 11 класса, а старые уже вроде как вышли. Поэтому в этом году сдается ЕГЭ по обществознанию по промежуточной программе. Ее уже нету, по большому счету, в старых учебниках, но она также не соответствует еще новым учебникам. Поэтому там я особо сочувствую ребятам. Впрочем, программа не изменилась по отношению прошлого года, то есть вот прошедшего июня, так что разницы особой не будет. Мы уже по обществознанию долго живем в таком вот странном режиме. А по истории действительно стараются сейчас привести экзамен к содержанию уже вышедшего, соответственно, принятого, поступившего в школу государственного единого учебника. Но для того, чтобы сдать этот экзамен не просто на зачет, набрать 40-42 балла, а набрать 90-100, учебника никогда не было достаточно. Никакого. Это всегда еще и умение думать, начитанность, насмотренность. И, конечно, с помощью одного только учебника это все не получить. Это нужно читать художественную литературу, ходить в музеи, смотреть фильмы, слушать видеолекции, участвовать в кружках, может быть, даже монографии почитать.
2: Ну, это все можно сделать и без репетитора. Спасибо. Антон Чубуков, методист, исследователь единого госэкзамена, репетитор по истории и обществознанию. Но, с другой стороны, аналогия между использованием спортивных тренажеров и использованием спортивных тренажеров со специальным

0: школе, получается, лгали. Да, а почему вы обязательно вот так вот ставите вопрос? Ведь можно спокойно приготовиться к школе, к единому госэкзамену. Но если вы хотите больших гарантий, больших возможностей, то лучше нанять репетитора. Если вы готовы работать так, как вы работаете в обычном темпе, тогда вы получите, можно спокойно приготовиться. Где здесь ложь? Непонятно. Далее новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Геленджика приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности не приводятся. В МАГАТЭ предупредили о риске полного обесточивания Запорожской АЭС. Причина – нехватка дизельного топлива. По словам гендиректора Международного агентства Рафаэля Гросси, ситуация остается хрупкой. Отмечается, что с июня станция 10 раз теряла внешнее питание, что значительно истощило резервы топлива. Гросси также заявил, что необходимо принять дополнительные меры для укрепления ядерной безопасности. В Нью-Йорке начались памятные мероприятия в годовщину терактов. Сотни людей собрались в районе Всемирного торгового центра. Он оцеплен, многие улицы в Нижнем Манхэттене перекрыты. На месте дежурит большое число полицейских, передает корреспондент ТАСС. По его словам, основная церемония проходит на месте разрушенных башен-близнецов. Родственники погибших зачитывают имена жертв, объявляется минута молчания. В этом году к шести традиционным минутам молчания впервые добавили еще одну. В память о людях, которые скончались позднее от заболеваний, связанных с последствиями терактов. Позднее памятные акции пройдут в других районах Нью-Йорка. 11 сентября 2001 года террористы захватили в США 4 пассажирских лайнера. 2 самолета они направили на башни-близнецы Всемирного торгового центра. Третий борт взял курс на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. 4-й лайнер летел в сторону Вашингтона, но разбился недалеко от города Шенксвилла. Жертвами терактов стали около 3000 человек. Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по мировому спросу на нефть. В организации считают, что в этом году показатель снизится на 2,5 миллиона баррелей в сутки, составит 102 миллиона 450 тысяч бочек. Об этом говорится в докладе агентства о состоянии нефтяного рынка. Там отметили, что снижение спроса на сырье будет сопоставимо по масштабам с 4 крупнейшими потрясениями за последние 60 лет. Речь идет о кризисе 70-х годов, который был вызван нефтяным эмбарго арабских стран в 73-м, и иранской революции в 79-м. К снижению спроса также приводили пандемия COVID-19 и финансовый кризис 2007-2008 годов. Помимо этого, на закупки нефти негативно влияет военный конфликт США и Ирана. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 19. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите

0: Натальи Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 11 сентября, 17 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И, соответственно, в этом часе в рамках программы «Своя правда» ставим на голосование и берем на обсуждение одну тему. Сегодня про трудолюбие или леность будем говорить. Может быть, спорить, может быть, нет, не знаю. Пробки на московских дорогах шестибальные. Случилось то, чего нам не обещали сегодня. 6 баллов, напомню, при прогнозах 3 часа 5-бальных пробок. Что будет дальше, не знаю, но еще раз напомню, пока прогноз выглядит следующим образом. 3 часа 5-бальных пробок в 5, в 6, в 7 вечера. В 8 вечера 4-бальные пробки, но при этом прямо сейчас в городе пробки оцениваются в 6 баллов. Срочные сообщения. Блогера Евгения Панасенкова исключили из реестра иностранных агентов со ссылкой на Министерство юстиции. И в эти минуты пишет агентство РИА Новости. Новости, которые не часто появляются на лентах информационных агентств. Индонезия подтвердила продолжение закупок российской нефти. Лукашенко заявил, что не воровал на президентском посту и не собирается начинать. Так сказал Лукашенко. Нью-Йорк вспоминает жертв терактов 11 сентября. Сегодня, напомню, 25-я годовщина трагедии. И вот, собственно, на эту тему новости на ленте агентства РИА Новости. Вот только что пришло сообщение. Церемония в память о жертвах терактов прямо сейчас проходит в Нью-Йорке. Об этом пишет агентство. ТАСС прямо сейчас пишет о том, как Слуцкий осудил. Тут написано так. Слуцкий осудил атаки хуситов на гражданские и экономические объекты в Саудовской Аравии. Ну, а тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это тема того, кто мы такие, какие мы. ВЦИОМ провел исследование, и выяснилось, что 73% россиян считают себя скорее усердными и старательными работниками. Только 21% признаются в лени. Вывод. Из сообщения, цитата, «стереотип об обломовщине остался в далеком прошлом. Как и 5 лет назад, 73% опрошенных считают себя скорее трудолюбивыми. Согласно результатам опроса, трудолюбие россияне связывают с привычкой много работать, 61%, внутренние установки и воспитание, ответственность и нежелание сидеть без дела, упоминаются тоже, но реже, 35%. Еще люди часто говорят о прокрастинации, именно о ней. Значит, 74% в 2021 году об этом не знали, в 59% в 2026 году говорят, я не знаю, что это такое. И именно прокрастинацию чаще всего практикуют россияне, 30% говорят, что часто откладывают дела на потом. Параллельно, это тоже важно для нашего разговора, для начала нашего разговора, недавно где-то в социальных сетях я видел ролик, где женщина, которая говорит по-русски, то есть имеет, видимо, русские корни, хорошо говорит по-русски, видимо, жила за границей, приехала сюда и говорит, как такое может быть? Почему здесь все вокруг врут, обманывают, делают все неправильно? Ну, что-то подобное. Значит, с одной стороны, значит, мы сами про себя говорим. Мы усердные, мы старательные. Потом приезжают люди откуда-то, смотрят на нас и говорят, а чего они все врут и говорят неправду? Ну, то есть не очень усердные, не очень старательные, получается. В общем, со всем этим будем разбираться. Прямо сейчас голосование уже 5 часов идет. И будем надеяться, оно будет более активным, чем до этого. В течение нашей программы заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва». Через Телеграм можно писать, через Макс можно писать. Мы спрашиваем, а вот вы когда вокруг смотрите на окружающих? И варианты ответа, что скажете? Они в большинстве трудолюбивы. они трудолюбивых больше, чем ленивых среди них? Варианты ответов. Трудолюбивых и ленивых примерно одинаково. Ленивых больше, чем трудолюбивых, и в большинстве вокруг ленивые люди какие-то. Ну вот, неправильные. Значит, 5 вариантов ответов, голосование запустили. Кто не проголосовал, проголосуйте. Если много работаешь из-за денег, но лень, пишет 171-й. Слушайте, значит, вы работаете. Причем тут лень? Лень — двигатель прогресса. Значит, у нас прогресса не было бы, если бы много было ленивых. Ну, посмотрим, что получится. Голосование закончится через 50 минут. С нами аналитический психолог Анна Хныкина. Анна Владимировна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: С нами Алексей Петропольский, предприниматель и эксперт Московского отделения «Опоры России». Алексей Игоревич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, можно писать через Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Вот важно, чтобы вам было не лень проголосовать. Вот я бы так сказал, учитывая то, что в течение ближайшего часа происходит. Мы выясним, вот если активные голосовали, значит, нет, а если не активные, значит, ленивые в большинстве. Анна Хныкина, скажите, с вашей точки, вот вокруг вас люди в основном трудолюбивые или в основном ленивые?
3: Вокруг меня в основном трудолюбивые, конечно.
4: Ну, вот на улицу вы ходите, как правило, сталкиваетесь с людьми в магазинах.
3: Я насчет тех, которые выходят на улицу, про всех вам сказать не могу.
4: Но ну,
3: тех,
4: вот
3: которые ближний круг, вот с кем, то есть я же не сталкиваюсь прям лбами, да, в магазине, и это
4: нет,
3: люди...
4: Нет, приходите в магазин, а там трудолюбивый или нетрудолюбивый продавец?
3: Слушайте, не могу.
4: Это же
3: давно не была в магазине,
4: ну,
3: честно говоря.
4: Ну, где-то же вы бываете, вы там, же выходите из дома.
3: Там, где я бываю, да, я вижу людей, у которых, которые заняты чем-то своим, там, взгляд направлен внутрь, как правило, да, не пространно, иду куда хочу, а люди чем-то заняты внутри себя. Я бы так, по этому принципу, наверное, незнакомых, которые мимо проходят, которых я не видел раньше и не вижу больше никогда, это может быть все что угодно, да, там, то, но, как правило, это люди, которые заняты чем-то внутри себя очень здорово, да, то есть они то, так же, как и я, ничего вокруг себя по большей части не видят.
4: То есть... то, что люди делают для вас, показывает их как трудолюбивых или как ленивых?
3: То, что люди делают, там, может, не для меня, а вообще вокруг меня, да, то, что
4: ну,
3: те то люди, которых я вижу.
4: Результаты чего вы можете оценить, конечно.
3: Да, это, во-первых, на прием к психологу люди ходят, как правило, те, которые работают и очень сильно заняты.
4: Ну, ленивым да? Лените к психологу, или
3: да,
4: денег жалко.
3: Да, да, значит, родные, которые там, семья, например, да, это все абсолютно люди очень, очень трудолюбивые, люди занятые чем-то очень интересным и очень энергичные, там, с горящими глазами, вот кто меня окружает. Или то, что я вижу, опять же, там, в соцсетях тоже, это тоже окружающие люди, да, то, что мы видим в соцсети, это либо люди, которые навязывают, да, свое мнение, свои знания, то есть это тоже люди, которые очень хотят донести что-то.
4: Ой, не лень,
3: и
4: да.
3: Очень сильно заинтересованные, да. Или люди, которые из близкого круга, те, кого ты видишь в соцсетях, это люди, которые тоже хотят, чтобы их было видно. Ленивые и не заинтересованные
4: тогда,
3: сидят тихонечко.
4: Тогда вот этот поворот. А насколько правильно говорить, что, не буду говорить все, но многие вокруг нас пытаются нас обмануть, наврать. То есть им лень работать нормально, и поэтому они делают все так.
3: Я бы с другим это связала.
4: С чем?
3: С тем, что происходит некий захват внимания теми, кому интересно и кто хочет, кому не лень делать что-либо, да? И есть люди, которым, у которых нет собственного интереса, их внимание легко захватить, поглотить и там, что-то навязать, да, рекламу, там, какие-то мероприятия, какие-то события, да, указать, куда смотреть, на что обращать внимание. То есть все-таки мы, говоря о лени, всегда будем упираться в естественный интерес, присутствует он или нет, и те, у кого он есть, они организовывают вокруг себя, те, у кого его нет, они организовываются всеми остальными, теми, кому интересно и кому что-то хочет.
4: Мы трудолюбивые, но для себя трудолюбивые, пишет 720. Ну, с этим сложно спорить. Я еще хотел только, Анна Хныкина, напомню, аналитический психолог, хотел еще вас вот что спросить. С вашей точки зрения, насколько распространенная история? Люди, которые признаются в лени, они обычно говорят, ну, это в быту.
3: Очень распространенные, конечно.
4: То люди... есть я на работе работаю, а домой пришел и лень.
3: Потому что мы от какой темы, от вашего вопроса отталкиваемся, да, Штольц и Обломов, да, потому что сегодня это видно как никогда раньше. Есть рутинные дела, а есть дела, которые, еще раз повторю слово, интересные, да. Работа все-таки чаще это...
4: Ну, не может быть один человек Штольцем и Обломовым.
3: Может. А почему он Обломов, если ему рутина неинтересна? Просто, значит, если работать интересно, это одно, а если рутину раздражают, это совсем другое.
4: Анна Хныкина, Алексей Петропольский, предприниматель, эксперт Московского отделения «Опоры России». Вокруг вас. Кого больше, трудолюбивых или ленивых?
5: Ну, конечно, если ближний круг, то почти все трудолюбивые, даже более чем. Все-таки меня окружают предприниматели, у которых, в принципе, вот этот невротический характер.
4: А вас, предпринимателей, другие люди, которые окружают, они какие?
5: А вот здесь я бы разделил на работу, быт, ну, как бы работу и вне работы. Потому что, действительно, человек на работе, да даже дети в школе, они одни в компании, а вот домой приходят. Я по своим даже могу сказать, это стопроцентные Обломовы. Но как только они попадают в компанию своих сверстников, все, там энергия прет, они просто совершенно другие люди. Как бы домой одна маска, в школе, там, на занятиях другая. То же самое и на работе. То есть, если человеку интересно, если его это захватывает, если ему работодатель создал все условия, чтобы была мотивация и у него должная квалификация, то он будет приходить с интересом работать, понимать, за что он работает, что и в коллективе ему хорошо, ценят, уважают, развивают. И поверьте, ну, редко, когда такие люди выгорают. Им просто нужно постоянно вот давать этот допинг, чтобы они жили. Но на своей практике я встречал, когда у людей гасли глаза на фоне обстоятельств жизненных. Ну, все-таки жизнь наша соткана из разных событий и не всегда приятных. И многим именно вот медикаментозные препараты помогали вернуться в строй и поймать вот ту...
4: Таблетки для усердия и трудолюбия?
5: То чудо бытия. И именно, вы что, зачастую человека, особенно который уже посадил дерево, родил ребенка и дом с машиной сделал, да, его вообще мало чего драйвит. И в какой-то момент он просто входит вот в то состояние вакуума, кто-то его называет там депрессией, кто-то называет переходным возрастом, что ему вообще ничего не интересно. То есть, и в этот момент появляются как раз психологи, которые...
3: И доктора,
5: которые начинают возвращать вкус жизни, либо обстоятельства.
4: Отдельно поговорим об отношении общества к... Докторам?
3: К докторам, да.
4: Потому
3: да,
4: что
3: да.
4: Оно, как мне кажется, специфично вот, по отношению
5: кстати,
4: к
5: вот
4: другим докторам.
5: Тоже здесь очень важно, вот когда приходишь в государственную больницу и в частную, я вам могу сказать, что там сильно разнятся как раз те самые Обломовы и Штольцы, потому что...
3: В одной больнице тебе захочется жить, а в другой еще хуже.
5: Вот станет. Именно, но там даже специалист приходит, который, ну, он на окладе, у него 10 минут на прием, как бы... Он, вся боль вообще жизни, она тебе переносится, и ты как бы уже даже забыл, что ты болел.
4: Ой, не знаю, я недавно был в муниципальной больнице, мне казалось, что я нахожусь в американском сериале.
5: Смотря где.
4: В Москве.
5: А я был недавно в Подмосковье, в далеком.
4: Это да. Кто ни разу не ленился, пишет 879-й, пусть первый бросит в меня камень. Дальше. Вот это интересная история. Хотелось бы тоже услышать собравшихся. Виталий говорит, по разной мировой статистике мы очень трудолюбивые. Потому что если сравнивать с итальянцами, испанцами, греками, мы вообще гипертрудяги. Вот что-то подобное можно говорить, Анна Хныкина?
3: Я думаю...
4: Национальные особенности.
3: Я не вижу перед собой цифр, да, но вот из того, что мне доводилось видеть, и насколько я знаю вообще людей, очень разные бывают люди, и мы, и не мы. Зависит все, на самом деле, от отдельно взятой семьи. И если уходить...
4: У каждого грека есть фамилия, вы об этом.
3: У каждого грека есть фамилия. И у всех у нас была мама или есть до сих пор, да? Ну, то есть речь о том, что привычки формируются в семье. И даже если мы будем говорить о разных культурных традициях, то если углубиться совсем как следует, все-таки вынуждены признать, что в целом традиции все уходят в одно и то же. Что нужно быть трудолюбивым, честным, нельзя брать чужого, нельзя желать ближнему зла и все вот это вот. То есть все равно все воспитаны на одних и тех же основных принципах и в большинстве своем в базе все люди хорошие.
4: А, но все-таки вот наши слушатели, похоже, пытаются настаивать на национальность. То есть у каждой фамилии есть национальность, наоборот. А, очень много зависит от темперамента. Китаец флегматик, счастлив на монотонной работе, пишет 158-й. А если посадить холерика-итальянца на конвейер, он, мол, через неделю будет сильно страдать.
3: Давайте вот наши русские сказки просто вспомним. У нас главный герой-то кто? Кто ни черта делать не хотел? Сидел
4: на печи.
3: На печи, да, и выдумывал. Сколько? Там себе
4: 33,
3: все.
4: По-моему, года.
5: И рождает
3: один
5: прогресс.
3: 33, другой там щуку.
4: А, да, было дело.
5: Лень, двигатель прогресса.
3: То есть, ну, есть разные, можно с разных сторон заходить. Все-таки я думаю, что любым контактом управляет интерес. И, опять же, любой человек биологически устроен так, как любая машина, чтобы меньше расходовать энергии попусту. Поэтому мы всегда будем искать поудобнее, потеплее, как та самая рыба у Емели.
4: Ну да. А Нахныкин, Алексей Петропольский, можно ли говорить о том, что мы какие-то особенные в смысле трудолюбия, ну, в сравнении, к примеру, с итальянцами или греками?
5: Ну, вообще, да, встать пораньше, чтобы ничего не делать, это такое итальянское. Вот, у нас все-таки человек, он загружен. Вообще, если брать ритмику жизни, такой общественной жизни, то наши города, мегаполисы, они работают круглосуточно. Такого нет практически нигде в мире. Я вот пожил много где, вот последнее там, это Англия и Дубай. И могу сказать, что там, ну, невозможно после 10 вечера заказать себе там доставку, пойти там в понедельник в ресторан так, чтобы он был, работал после обеда. То есть все работает 2-3 часа, потом закрывается, никто ни в чем не заинтересован. Подавляющее большинство заведений уже после 9 вообще не работает. То есть люди живут рабочей жизнью строго по регламенту. У нас все привыкли, чтобы ты приехал в 8 утра, тебя уже завтраком накормили в ресторане, а решил ты в 5 утра где-нибудь позавтракать еще, когда нигде не завтракают, таких мест будет сколько угодно и в любом из наших мегаполисов. В Европе этого просто нет. То же самое по задачам, по KPI. У нас переработка – это норма. В большинстве компаний люди работают, пока есть задачи. Никто не ставит им количество времени на затраченные задачи, а ставит только результат. И
4: говорит,
5: это наша,
4: да,
5: жизнь.
4: Говорит Алексей Петропольский, предприниматель, напомню. А, Анна Хныкина, но вы же должны, когда это слышите, вы же должны понимать, что, то есть, людей заставляют. У нас права человека не исполняются.
3: Кого
4: вот
3: заставляют? О чем вы говорите?
4: Ну, вот этих людей, которые в 8 утра должны, значит, кому-то завтрак приготовить.
3: Я думаю, подождите, которые... у всех есть своя выгода. Почему? Они же...
4: Нет,
3: как
4: им
3: бы,
4: за
3: они
4: это
3: же,
4: платят.
3: Они же, им за это платят, они намеренно идут. Я только единственное, что... вот не вижу я курьеров, которые мне это приносят, потому что у меня там стоит галочка «оставить у двери и не тревожить меня». Ну, что-то мне подсказывает, что там ни Иванова, ни Петрова, ни Сидорова.
4: Знаете, это меняется.
3: Да, у всех греков есть фамилия.
4: Да, да. Это меняется. А доставка у нас почему, пишет Виталий, опять возвращает нас вот к чему. Лень самому ножками сходить в хорошо отапливаемое помещение.
3: Подождите, подождите, тут не соглашусь. Я, например, не хожу в магазин, потому
4: прогресс.
3: Что я работаю очень много. Вот мне просто, мне жалко времени тратить на поход в магазин, если есть человек, который будет счастлив получить свою зарплату за то, что он принесет мне и оставит у двери, как я просила, а я в это время, простите, буду писать для вас, готовиться к тому, чтобы к вам сюда приехать.
4: То есть, подождите, тогда получается, что результат вот этого вот опроса, от которого мы отталкиваемся, он переворачивается. То, что у нас всего 21% признаются в лени, говорит о том, что у нас перспективы-то не очень, Алексей Петропольский.
5: Да нет, вы что, у нас люди любят работать, у нас люди хотят работать. Они
4: значит,
5: вообще...
4: прогресс не...
3: Может,
5: но
3: дело,
5: эффективность,
3: может, том, что...
5: эффективность этого труда, вот это другой вопрос.
3: Ну и потом,
5: что...
3: подождите, может, наши люди все-таки очень критичны к себе, может быть, они просто вот признаются нам, может быть, они пашут с утра до ночи, делают все, что могут,
4: так они,
3: а при этом, честно говорят, делал, не доделал, мог бы и больше.
4: Подождите, у нас только 21% признается в лени, то есть 79% говорят, я напрягаюсь по полной программе.
5: И платят мне не по заслугам.
4: Скорее всего, именно
3: это
4: так.
3: Это я, которая не хочет ходить в магазин, лентяйка, вот только что было.
4: Да. Проблема, которая есть как общественная проблема, или это, возвращаясь к тому, что вы, Анна Хныкина, говорили, это вот история каждой конкретной фамилии? общественная проблема есть того, что общество такое, ну, не очень трудолюбивое, не очень эффективно работающее, не очень честное.
3: Общество, ну... по-моему, очень, очень эффективно работающее. И дело в том, что я все-таки здесь Алексея поддержу, о том, что очень разные критерии, очень разное отношение к себе в первую очередь. Может, мы здесь о какой-то все-таки действительно объективности говорим, о том, что, ну, люди понимают, что можно и было и побольше сделать, но не смог. Или...
4: Не смогла я. Да, что-то такое было. Это есть общественная проблема такая, Алексей Петрович?
5: Ну, вы знаете, общественная проблема, на мой взгляд, опять же, вот, наблюдая за нашими соотечественниками во всех странах мира, у нас нету никакой общности. Причем ни внутри коллектива, как правило, ни внутри, когда мы находимся за границей. То есть,
4: я вот, в домике, конечно.
5: Русский человек, он как бы, ну, не трогайте меня, да. Мое пространство, не надо его нарушать. И вот я замечал, что... Анклавы среди любых наций есть за границей, у русских никогда нету. То есть они
4: сейчас
5: как бы
4: вам каждый... про Брайтон быстро тут напомню.
5: Да нет там ничего, я, поверьте, знаю там огромное количество, там каждый сам по себе, то есть там никто никогда не соберется, там никто никогда не будет, да, там будет магазин для русских, да, там будет русскоязычная община, но она друг друга не поддерживает.
4: То есть исторической общности советский народ на самом деле не было?
3: Я думаю, проблема в неспособности договариваться, вот в это недоговороспособность, у нас это не очень развито. Советская общность — это немножечко другая история, всем сказали, все пошли. А сейчас, когда вот этого нет, оказалось, что каждый в отдельности договариваться не способен. Он знает, как правильно, то есть, он знает, как неправильно в его картине мира.
4: Да-да-да.
3: А поделиться своим видением картины мира с ближним, а это уже нужны навыки.
4: Сопоставить,
3: да. Мало того, надо услышать, что твоя картина отличается, не воспринять это как критику и как то, что ты недостоин жить на свете. То есть как бы нужно это выдерживать,
4: нет,
3: и дальше продолжать
4: есть
3: диалог.
4: Есть два мнения, как известно, мое и неправильное.
3: Да, да, но еще вот этот страх критики, что если твое неправильное, то значит, как бы ты вообще зря живешь, тебя не должно быть. Это очень серьезная проблема, она везде существует, и в семьях, и в детских коллективах, и между взрослыми людьми, и это основная вообще, мне кажется, проблема.
4: Слушайте,
3: в отношениях.
4: Вы удивитесь, возможно, удивитесь, я-то точно удивляюсь, потому что уже несколько человек написали, на Брайтоне нет русских.
5: Ну, я там был лет... Уже
4: мол,
5: в 18 году.
3: Наверное, давно. Надо
5: обновить. Ну нет, там есть русские магазины, но русских в понимании русские из России, таких там уже давно нет. И те, кто там остались, все хотят вернуться.
4: Когда-то они были из России.
5: Конечно.
4: Мы же понимаем.
5: Советское и постсоветское время.
4: Пожилые евреи там.
5: Да,
4: утверждает Виталий,
5: 618-й.
4: Если работодатель создает все возможности для работы, то ленивых не будет. Лень там, где не работа, утомляет своей неудобностью. Где работа, наверное, вы, видимо, так. Подождите, лень там, где не работа, утомляет своей неудобностью. А, все-таки, видимо, это просто описка. Где работа утомляет неудобностью и плохой организацией. В общем, работник никогда... Это не проблема. Ему создай условия,
5: да.
4: Он такое начнет.
5: И вот когда приходишь в ведомство, которое на государственном подряде, либо напрямую подчиняется государству, очень редко, когда там выстроен грамотно менеджмент, чтобы была мотивация работать и с горящими глазами там, собственно, что-либо делать. В бизнесе, как правило, все посчитано. Кто, где, сколько, какое время, как он должен себя чувствовать, сколько получать. И поэтому там создаются эти условия. И вот я всегда вижу компанию, когда прихожу, работает она с рынком, или она работает, вот у них есть там один подрядчик, который им кидает деньги. И
4: гарантированно.
5: Гарантированно, да. А дальше трава не расти, потому что мы все равно будем обеспечены работой. И это колоссальная разница в мотивации сотрудников, в их интересе. Там, как правило, заинтересован только руководитель, а сотрудники, они как ширма.
4: Значит, нам нужен лидер, получается. Вот 877-й. Даже в играх у русских есть уникальный хинт. Впервые слышу такое слово. Ну, ладно. Сила приказа, короче. Долго объяснять, но в жизни многие гордые удивлялись способности русских сплотиться, когда есть лидер.
5: Так и есть. Да, и, кстати, в женском коллективе то же самое. когда женский коллектив вот собирается.
4: То есть, короче, мы живем по приказу.
5: Там пока нам надо,
3: чтобы а мужском не так, что ли?
5: Там вот пока да. не появится руководитель, не мужчина.
3: А, ну это, конечно же.
5: Даже такой эксперимент был.
4: Тогда опять возвращается. То есть, значит, нам надо командовать.
3: Подождите, есть известный случай, когда наоборот произошло. То есть, я знаю этот кейс, когда в мужском коллективе руководить поставили женщину. И мужчины сказали, уберите, пожалуйста, мы не можем так работать, вот не стали слушать. Так, хотя единица была прекрасна.
4: История, значит, из того, о чем мы договорились, получается, нами надо командовать.
3: Я не в это не очень верю, то есть есть люди, которым нужно.
5: Самоорганизация у нас общество абсолютно не готово на сегодняшнем этапе развития.
4: Так, надо командовать.
5: Нужно обязательно.
3: Ну, а мотивации у рабочих единиц от
4: этого не прибавится. Начало шестого сигнала, соответственно, все встали поели.
5: Ну, не до такой степени, но...
3: Но нас спрашивают-то про это. Я вот не согласна.
4: По сути, это про организацию жизни. Общество не может, получается, иначе функционировать.
3: Давайте так скажу вам. Люди, которых необходимо организовывать, они более ленивые, чем те, которые понимают, как организовать самих себя.
4: И тогда мы, как общество, более ленивые.
3: Вы не знаю. Вы с Алексеем нет.
4: Говорит Анна Хныкина. Алексей Петропольский и Анна Хныкина. Это программа «Своя правда». Голосование у нас на сайте. Продолжается. 724-й, мы должны видеть смысл. Ну, то есть, нам плохо просто объяснили. Продолжим обсуждение. Прямо сейчас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Сочи приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Меры введены по соображениям безопасности. Ранее по аналогичной причине приостановил работу аэропорт Геленджика. Кирилл Дмитриев заявил о важности для России диалога с бизнесом западных стран. Таким образом, легче находить экономические и политические решения. Как сообщил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ, партия «Альтернатива для Германии» выразила готовность участвовать в бизнес-форуме между Россией, США и ФРГ. Дмитриев также сказал, что обсудил проведение этого мероприятия с американской торговой палатой. В Роспотребнадзоре заявили, что охват населения вакцинации против гриппа должен достигать 50-55%. Это целевой показатель, говорится в канале ведомства в мессенджере «Макс». Там уточнили, что особенностью предстоящего эпидсезона станет полное обновление штаммового состава вакцин по рекомендации ВОЗ. В Роспотребнадзоре добавили, что интенсивность эпидемического процесса ОРВИ и гриппа в предстоящем сезоне будет сопоставима с показателями 2022-23 и 2024-25 годов. Кроме того, там заявили, что свиной грипп способен вызывать более тяжелое течение болезни, поэтому необходимо привить не менее 75% групп риска. Также сообщается, что в России зарегистрировали тест-систему для выявления вируса гриппа птиц. Историка Евгения Панасенкова исключили из списка иноагентов. В качестве обоснования указана утрата признаков иностранного агента, сообщает Минюст. Одновременно с этим в реестр внесены публицист и политический деятель Ренат Мухаметов, экс-знаток «Что, где, когда» Екатерина Мереминская. Они распространили недостоверную информацию о решениях российской власти, а также участвовали в создании и публикации сообщений иноагентов и организаций, включенных в перечень нежелательных. Кроме того, в список иноагентов попали активистка Елена Матвеева, информресурс. Канал «Визионера» и проект «Пермь-36». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 19, атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
8: Доллар, фунт, Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
9: В это воскресенье тема программы «Лебедь, рак и щука. Европейская телега». В эфире журналист-международник Дмитрий Бабич.
8: Ведущий – журналист Андрей Бинев.
10: Каждое воскресенье после 17 часов.
8: Гость в студии.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
4: Продолжаем. Пятница, 11 сентября, 17.35. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за пробками. В городе 6-бальные пробки. Нам обещали максимум 5-бальные, но 3 часа. А вот уже почти час. 6-бальные пробки в городе. Что будет дальше, непонятно. Очень много красного. Если есть возможность не выезжать на городские улицы, лучше возможностью воспользоваться. Срочное сообщение. Официальный курс доллара 84.26, евро 97.87. Об этом пишут сейчас все агентства. Путин встретился с президентом Южной Африки на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом тоже пишут все агентства. Ну и Россия обсуждает с Индией, в том числе с крупными частными компаниями, площадки для совместного сооружение новых блоков АЭС российского дизайна. Цитирует Лихачева, это, соответственно, представитель руководителя Росатома, агентство РИА Новости. Следим за новостями, соответственно, Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации Росатом. И возвращаемся к теме, которую мы сегодня обсуждаем. В прямом эфире у нас и голосование продолжается. Около четверти россиян признались в ЦИОМ в лени. Получается, что все такие трудоспособные, и мы не обловы. Но, с другой стороны, мы спрашиваем не про себя, а если вопрос вокруг вас, какие люди, трудолюбивые или ленивые? Этот вопрос мы поставили сегодня, 5 вариантов ответа найдете, если зайдете через сайт радиостанции «Говорит Москва», 5 вариантов ответа, через 21 минуту будем подводить итоги голосования. С нами аналитический психолог Анна Хныкина и предприниматель и эксперт Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. До новостей мы как-то так договорились, что получается, что мы как общество – это люди, которые требуют, чтобы нами управляли. Валерий 209 пишет: «Трудолюбивых людей много, но не хватает, опять же, смотрите, хорошей организации труда». Но дальше у Валерия гениальная теория целая. Смотрите, значит, трудолюбивых много, хорошей организации труда нет, поэтому трудолюбивые с низкой производительностью работают, но если их хорошо организовать, они повысят производительность, народ придется уволить, будет безработица, поэтому никто не заинтересован в том, чтобы наша работоспособность и желание работать было использовано. Вот так, Алексей Петропольский.
5: Ну, вы знаете, вот опять же...
4: Замкнутый круг, пишет
5: Да, Валерий. Я мультибизнесмен. Одно время я был учредителем целого банка. И там
4: то
5: было...
4: есть, мультибизнесмен, у вас много бизнеса.
5: Да, да, да. Я в разных компаниях работал. Вот мне было интересно, что в банке есть люди, ну, которые фактически имеют там ряд лицензий, знаний, но если взять, что они делают за день, ну, они работают там, в моем понимании, час из восьми. Другим ты их не нагрузишь, потому что они работают в рамках своих должностных обязанностей, занимаются там определенным сегментом аналитической работы, которую они изучали когда-то и получали на это образование. Но их эффективность, ну, она нижайшая. Зарплата, на мой взгляд, абсолютно неадекватно высокая. И поделать с этим ничего нельзя. И я вам могу сказать, что таких людей внутри высокооплачиваемых специалистов довольно много, которые действительно, чем они занимаются, сложно сказать. Наверное, взвешивают и принимают решения. Загрузить их чем-то тоже тяжело, и желания у них нет, потому что если что, они встанут и уволятся, другого такого не найти, потому что такие люди, они лицензированы, и их на рынке труда не так много. Фактически, мы видим совершенно разные картины в разных компаниях и в разных обществах.
4: Но общую картину так или иначе рисует. Вот 639-й продолжает. Логика какая? Если хорошо работать, не зарплату прибавят, а план увеличат.
5: Ну, в некоторых компаниях так, но
4: радостно улыбается предприниматель.
5: Молодежь, она так работать не будет, поверьте. И для них вообще мотивация с точки зрения оплаты труда, она вторична. Для них, вот поколение до, наверное, 30 лет сегодняшнее, самое важное, это отношения, атмосфера в коллективе. Как общаются, как дают задания, с какой интонацией с ними общается руководитель. То есть такие вещи, на которые, ну, мы, вот мое поколение, вообще не понимаю. Для меня между криком и спокойным разговором, в принципе, ну, как бы одна тональность идет. Ну, потому что я нормально буду воспринимать и то, и другое, и в целом пытаться уловить
3: суть. Между криком и громким голосом.
5: Да, и громким голосом. Да. Вообще, как бы, ну, у меня ничего не меняется в отношении к человеку, да. А у них это трагедия.
3: Ну, как будто бы у них это тоже не про человека, а про то, что они хотят...
4: У них
3: хотят...
4: это те, кто помоложе собравшихся, я должен подчеркнуть.
3: Да, да, они хотят и любят трудиться, и очень хотят, чтобы им ничто не портило вайб, так называемый, чтобы не портило настроение, да. Чтобы им не мешала всякая ерунда, вот, ну, чтобы не сбивало... вот это желание действовать.
5: И поддерживали их идеологию.
3: Но, да, они очень, кстати, идейные ребята, меня даже это где-то пугает.
4: А про порядок все-таки, возвращаясь к этой истории, вот учитывая вайб, как вы сказали, молодых, учитывая вайб более пожилых людей, но вот чтобы это общество было эффективным, что надо делать? Виталий нас послушал и пишет, получается, нужно крепостное право. Ну, а как иначе?
5: Ну, смотрите, для кого? Для вот сегодняшних до 30 лет никакого крепостного права
3: уже невозможно.
4: Мы все вместе живем, поэтому нельзя ввести отдельно взятое крепостное право для тех, кто...
3: Мы не можем сейчас не обращать внимания, ну, и отрицать того, что между нами и ними действительно пропасть, и она будет только увеличиваться с течением времени. Это связано с потоком информации.
4: Ну, нам же с ними жить, подождите.
5: Так они еще и руководить нами будут.
3: Да, да, им жить дольше, понимаете, как нам остаться. Да, да, да. То есть, ну, из-за того, что вот они справляются с этим инфопотоком лучше, чем мы, а он будет только усиливаться. Они другие, это правда, и...
5: И вот им да. точно крепостное право не зайдет.
3: Вообще никак. Не то, что это невозможно уже. С
5: вы поймите, вот...
4: Да. Нет, тогда смотрите, тогда дальше. Вот люди, видимо, которые даже, может быть, и нас старше, в этот момент пишут. Вот я читаю здесь. Я пользуюсь... Вот нам пишет 555, что пользуется мессенджером Макс и предлагает присоединиться. Да давно мы уже присоединились, и все могут написать. Но как бы то ни было. Я в прошлом кадровый военный, у меня такие же критерии, как вы описываете, и мне 47, пишет 20-й. Во-первых, люди... У каждого человека своя фамилия, а не поколенческая история. Об этом мы уже сегодня говорили. Но тут немножко про другое. Про то, что все равно для того, чтобы общество функционировало... Не может быть пропасти между поколениями.
3: В смысле не может? Не должно быть, да? А не может, она
4: нет,
3: есть. И по сути мы с вами ведь про крепостное право как таковое с самого начала и говорим,
4: да.
3: Что есть люди, которым это необходимо, они еще есть, а есть люди, с которыми это невозможно, и с этим как-то придется мириться, потому
4: но
3: что
4: порядок,
3: ну, они другие.
4: Но порядок какой-то должен быть в обществе, а мы, чуть выше мы говорили об этом, а мы так устроены, видимо, с учетом даже вот всех этих разниц между поколениями, что мы не способны договариваться. Так. Или те, кто помоложе, уже способны?
5: Те, кто помоложе, способны. На своем уровне они договариваются идеально.
3: Они прекрасно. Они
4: действительно... А вот это прекрасное общество мы просто не застанем. Они
3: чуть-чуть поймите, застали, и нам причем не нравится, обратите внимание.
5: Мы-то, поймите, росли в чувстве, что завтра потеряешь все, нужда, постоянно надо работать, работали родители, работали дедушка с бабушкой, ты иди работай, учись, потом работай, делай чуть больше, чем надо. У тебя тут достигаторство, ты как бы просыпался уже, и у тебя как тебя
4: обухом. А ты еще до сих пор не достигаешь, вот это да.
5: И ты с этим жил как бы, а поколение, которое росло там в нулевые, сначала там, ну с конца 90-х, они не понимают, как бы, что такое нужда, у них не было такого, что там поесть нечего, им никто, ну, как бы, их родители старались им не доносить вот эту информацию, с которой росли они.
3: У них просто уже не было этого, ну, в быту. Вот так, таким образом не
4: тогда
3: донесло.
4: Смотрите,
3: они жили в достатке, эти
4: тогда
3: дети.
4: Смотрите, 639-е, русские свободолюбивые, их часто уводили в рабство, они и там не работали. Вот я не, вообще тогда не понимаю. А кто, где, когда будет работать? А, при том, что, еще раз напомню...
3: Как не в рабстве.
4: Голосование продолжается, и мы помним, что у ВЦИОМа получается, что 80% говорят, да не-не-не, мы очень много работаем.
5: Работаем много по времени, но по эффективности, я вам могу сказать, что у нас одна из самых низких эффективностей труда. То есть у нас человек не вырабатывает то КПД, которое вырабатывает там специалист в компании другой. У нас будет...
4: Ну, то есть, получается, мы больше сил тратим на то,
5: чтобы
3: произвести эффект.
5: Да, я вам могу так сказать. Вот хороший ресторан в Европе, он будет работать 2 часа в обед и 3 часа на ужин. 5 часов. Наш ресторан будет работать... Ну, минимум 12 часов. При этом выручка у ресторана, который работает 5 часов, будет сильно выше, потому что это будет...
4: Нет, смотрите, вот однажды было время, был как-то я во Франции на севере, и надо было как-то поесть.
5: Но вы пропустили обед.
4: Человек тоже знает, он сталкивался с этой историей. Вот, но представим себе ситуацию в России, в Москве. Я пропустил, ну и что, значит, меня должны покормить? Как это ресторан закрыт до 5? Это что такое вообще?
5: Это что, в лучшем случае до 5, а так до 7.
4: Ну да. Вот, вот как это все может состыковаться? То есть все для меня должно работать всегда, но я должен работать...
3: По часам.
4: Ну, типа того.
3: Да.
4: Вот это вот нет противоречия какого-то?
5: Ну, я могу сказать, что пытались сделать такие же эффективные рестораны с работой по 2-3 часа, не получилось, потому что люди наши приходили, как не работает, да еще писали плохой отзыв, что-то вообще...
3: Потому что у всей Франции обед вот в это время, а у нашего человека, когда он захотел пообедать, когда он собрался...
4: А у меня 5 o'clock в 3, это не вопрос.
3: Да, да, да. Когда собрались, тогда
5: и я могу сказать, что это переносится в любые сферы нашей жизни.
4: Нет, так,
5: абсолютно.
4: Это же опять возвращает нас к разговору о возможности договориться. И создать некие общие правила без единого вот этого указания главного человека.
3: Способность договариваться появляется в психике человека только после того, как он принял границы. Что вот с этого момента нет.
4: То есть здесь моя свобода, здесь его свобода.
3: Да, и даже это немножечко
4: пошире. А почему
3: пошире?
4: У нас этого нет?
3: Потому что то, о чем мы с вами сейчас говорим, как будто бы про лень, так или иначе периодически скатывается к тому, что нам нужна жесткая рука, которая бы махала шашкой, и только тогда люди будут слушаться и не лениться. А я вам говорю про то, что лень – это другое, это отсутствие интереса к чему-либо, к результату, к процессу, к себе самому, к тому, что рядом люди есть, к тому, что солнце светит. Такое вот какое-то депрессивное настроение.
5: Знаете, я
3: при крепостном
5: абсолютно
3: праве.
5: Согласен, потому что я вот, допустим, целенаправленно ленюсь. Вот я встаю утром и час медитирую. Я сажусь, сижу в точку.
4: Слушайте,
5: и ни о чем не думаю.
4: В моем понимании медитация – это вообще-то работа.
5: Согласен. Отказаться от мыслей – это, наверное, самая сложная работа,
4: вот
5: какая только есть.
4: Поэтому вот я ленюсь, занимаясь медитацией, мне кажется, это как минимум преувеличение.
5: Но это же тоже форма, как бы, по факту ничего не делания, да?
3: Слушайте, позвольте тоже добавить, а я намеренно себе создаю время это, чтобы у меня в сутках было это время ничего не делать, даже не медитировать, возможно.
5: Я у детей просто так отбираю гаджеты и говорю, вы можете просто поскучать. Там начинается какое-то движение, то есть они сначала переживают, а потом находят себе какое-то занятие.
4: Но вы себя помните в их возрасте?
3: И все равно не скучают.
5: У меня не было гаджета. Я придумал все, что угодно, это было не дома.
4: Вот видите, у нас алкоголь не купить после 22, это дисциплинирует, люди стараются не опаздывать в магазин. Даже вот какая история. В Сеуле был, тоже всегда мог поесть, мне как-то захотелось печенюшку, я пошел в комбине на углу квартала.
5: Азия, она... трудится круглосуточно. На стройке 3 смены. Даже у нас такого нету. У нас будет 3 смены, но стройка будет все равно в 3 раза медленнее, чем в Азии. Почему? Ну, потому что у нас такая ментальность. Нас не будут спешить.
4: 15 человек, которые красят один забор, которые могут двое покрасить, потому что государство не знает, куда девать остальных 13.
5: Да, ну вообще эффективность труда, она... измеряется именно объемом работ, выполненным на человека часы. У нас этот показатель один из самых низких в мире. Вот даже едешь вдоль дороги, убирают мусор. Один фотографирует, четыре курят, и какой-то, видно, новый специалист, вот он ходит, собирает. Это обычная
11: практика. У нас недавно яму на дороге, я посчитал, по-моему, 8 человек занимались удалением этой ямы, хотя на самом деле около ямы находилось, по-моему, двое. Ну. А еще был самосвал, в котором был водитель, которого я не посчитал. Ну, в общем, много народу было. Но это же история, которая привычна.
3: То есть ходить вокруг работы, это у нас тоже такая деятельность развитая, да.
11: Потому что если...
3: В частности, человек... как мы сейчас вот беседуем о том, как люди работать не любят.
5: Вы знаете, да? Ну вот их спросить тоже, они ответят, нам столько платят для видимости, что мы делаем вид, что работаем.
3: Объяснение будет всегда. Как вариант еще есть. Я очень много работал вот до вашего, пока вы мне не задали этот вопрос, я уже устал к этому моменту.
11: Я
3: отдыхаю.
11: Нет,
3: я отдыхаю. Я переработал.
11: Да. А как руководителей работников мерили? Есть ли связь между этим, пишет Алексей 450? Ну, это опять к вопросу о том, то есть как мне платят, так я и работаю, как мои начальники работают, так и я работаю. Наушники попрошу надеть, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Григорий говорит, был в Испании, на дорогу дерево упало, так его пилили и убирали 3 дня.
3: Ой, про испанцев даже не начинайте просто.
11: Слушаю вас. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Вы в эфире.
12: Да, недавно переслушивал Гончаровскую вот эту историю, которую отлично экранизировали с Табаковым.
3: Обыкновенная история.
12: Нет, немножко другая. Вот, и там как раз природы лени. Вот у Штольца один темперамент, да, он себя нашел в одном. Вот. А вот человек не мог себя найти, просто вот не его это. Вот его попытались наставить на путь истинный. Вот. А он, ну вот, не его зона комфорта, не мое. Вот. А вот это вот, говорит, мое. Вот недавно фильм был замечательный, извините. «Ты у меня одна». И там Жаров, вот, говорит, его жена говорит, ему приятно оставаться вот этой конуре, вот ходить за 200 рублей на работу и так далее. Он говорит, да, вот это мое, вот это мое. Там прям такая эскапада мощная. И вот та колыбель, в которую ты себя погрузил. Вот, у вас есть хорошая заставка по поводу того, что если ты нашел активность по душе, то тебе не придется страдать.
11: Но мы-то говорим не о конкретном человеке. Конечно, конкретный человек что-то должен отыскать. Мы же говорим об общественных настроениях. Виктор тоже 768-й. Всех под одну гребенку не надо. Какие-то штампы. Где все это вы видите? Эпоха бездельников давно ушла. Но если ушла эпоха бездельников, тогда где наша эффективность работы? Если мы все такие работоспособные, трудолюбивые, напомню, 79%. Мы же должны где быть сейчас? А не там, где мы находимся. Платили бы им, этим двум, зарплату 8, цены бы им не было, пишет Давид 544-й. И вот, видите, мы опять возвращаемся к общественным настроениям, а по-другому и не может быть. Ну, потому что если...
3: Ну, всегда причина.
11: Ну, конечно. И все, и по-другому. Комбини — это маленький магазин у дома в Азии. Ну, если кто не знает, как я, например. Виталий объясняет. Там можно купить продукты, готовую еду, деньги снять заодно. Небольшой магазин у дома. На Западе кризис 2008 года появился, банк дал ипотеку человеку, вокруг нее кружило 20 банкиров, финансистов, которые все это довели до кризиса. Та же самая история в нашей яме с 15 людьми, которые работают над тем, что должны делать 3 человека. То есть мы все равно когда-то столкнемся с этой проблемой, Алексей Петропольский?
5: Я думаю, что нам это не грозит. У нас в ментальном коде заложено, что все вот должно быть таким образом, что у нас 40% рабочего коллектива, они будут заниматься, ну, непонятно чем. И их эффективность ничем не будет измеряться. Внутри государственных компаний...
11: То есть перспектив никаких?
5: Ну, вы поймите, у нас по факту более чем 50% работоспособного населения работает напрямую либо косвенно на государство. Если мы возьмем с вами европейскую модель, то там 70-80% работают в коммерческих компаниях, а из них 60-70% работают в малом и микробизнесе. Когда в коллективе работает 3-4 человека, там просто невозможно лениться, там надо постоянно работать. И в этом корень. Когда ты пришел на работу, и зарплата приходит на карточку от человека, который вообще не в курсе того, чем ты занят, ну, ничего не поменяет.
11: Алексей Петропольский, Анна Хныкина. Но если все так, как описывает ситуацию Алексей Петропольский... У нас будут проблемы, и все мы должны будем пойти к психологам. А мы не ходим.
3: Почему? Вы не ходите. Есть люди, которые ходят. И мы с этого с вами начали. Мы с этого с вами начали. Ходят только очень работающие люди. Могут себе позволить или интересуются этим вообще.
11: У вас есть ответ, что если все-таки пытаться какую-то вот более-менее распространенную в обществе характеристику, то это будет характеристика психолог. Это не то, что мне нужно.
3: Не очень поняла ваш вопрос.
11: Нет, ну то есть это не очень серьезно, это не врач, это не специалист.
3: Давайте свяжем вот то, что сказал Алексей, то, что вы спрашиваете. Все-таки чем более личность размыта в толпе, тем меньше нужен психолог, тем меньше мотивации, тем меньше заинтересованность, тем меньше доход у человека. Чем более человек индивидуализированная единица, чем больше он себя слышит, понимает свою включенность вообще в этот мир и в окружающих людей.
11: Если у нас много людей, которые растворены в обществе или пытаются растворяться...
3: Мы говорим сейчас про группы большие, конечно, и малые. Вот то, что Алексей сказал, чем меньше человек в компании, тем эффективнее они вместе друг с другом работают.
11: Нет, просто тут важно понять, чем больше людей, которые пытаются раствориться в обществе, то есть которых не интересует совершенно история верно. Про психологов там и так
3: не
11: далее.
3: Не только про психологов, вообще ничего. Вот. Не колыхайте меня ради бога и отстаньте все,
11: нет,
3: пожалуйста.
11: Ли противоречия с тем, что мы до этого говорили о том, что мы, вот это вот, я в домике. Я либо растворяюсь в обществе, либо я в домике, и ко мне не подходи.
3: Это один из видов домиков, между прочим.
11: А, вот так.
3: Растворение в толпе, конечно. Самый главный, самый страшный.
5: Я абсолютно согласен. У нас люди живут абсолютно чужими проблемами. Они вот, многие, те, что постарше, готовы жить телевизором. Ну, то есть, что там происходит. Иногда холодильником.
3: Как
5: там
3: помладше скроллят, правильно. Понимаю. То есть, они, люди, которые скроллят ленту, им даже в голову не приходит, что они живут, глядя на других, просто своя жизнь проходит мимо.
11: Я вчера
3: мимо.
11: Буквально поймал себя на этом. Когда вот я то самое, с чего начинал, увидел, я подумал, а что я сейчас сделаю? Вот зачем я это вот...
3: Это я дум, когда это начинаю, я вижу вот эти шашлыки, там, люди в трусах у речки. Я смотрю, думаю, мне это зачем? Что я вижу вот, вообще?
11: Вот ровно это я вчера думал. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
13: Здравствуйте, друзья, лимузин. Смотрите, году в 12-м, наверное, я работал в одном ресторане, не ресторане. Ну, все многие знают такое немецкое название «Пироговое». Он открывался в 9. Вот чтобы гражданин в 9, идя на работу, мог себе купить свежего пирожка, я приходил на работу в 6 утра. А я 100% сова, и мне это вообще тяжко было. Но просто, видите, ну, сравнить рестораны, да? Вот у нас в России все немного иначе, чем, так сказать, везде. Потому что у нас свой менталитет. Если говорить про сегодняшний день, я недавно был, вот буквально вчера, на заводе, который как раз обслуживает там разные стройки, ремонтные, да. Там все как мухи, все ропи ходят. У них 2 недели вахты. Я говорю, сколько ты за вахту получаешь? 100 000 за 2 недели. Что, мало, что ли? Но все равно он быстро не ходит, ему не надо. Ему бригадир подходит, что-то говорит, а ну пошел, еле-еле, так, понимаете?
11: Так давайте, возвращаясь к нашему голосованию, итоги которого скоро мы будем подводить. Вокруг вас больше, скорее, трудолюбивых или скорее, как вы говорите, муха в сиропе?
13: Вот смотрите, человек способен сам себя окружать людьми, которыми ему нравятся. Вот вокруг, вот среди моих знакомых, среди моих друзей, трудолюбивые люди.
11: Понятно. Но
3: вот
11: это
3: эти
11: вот...
3: все 70 с небольшим плюсом процентов.
11: Ну да. То есть послушали люди то, что вы говорите. Виктор 768. Ага, гости Д'Артаньян и остальные бездельники. Ясно, понятно. Зачем всех одной краской? Хотя, насколько я помню, вот что-то вот как-то вот так наша беседа не складывалась. Ну, не знаю. Работа в больших командах демотивирует, пишет 20-й, поэтому я категорично не командный игрок. Так вот, мы начали, по-моему, разговор с того, что у нас много некомандных игроков.
3: Мне кажется, тут нужно разницу почувствовать, да? Вот то, что где небольшие коллективы, 3-4, вот как Алексей говорил, где эффективные, это команда. А когда это толпа... Это уже нет. Там действительно нужно жесткое управление, вот про то, что мы выше говорили, да, что если коллектив большой, то тогда должно быть очень мощное управление у него. Иначе будут вот так ходить, чесать себе то голову, то что-нибудь еще.
11: 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
14: Добрый день. Ну, господа, вы, наверное, вспомните, как говорил Владимир Ильич Ленин о русском мужике, как о плохом работнике. Ну и он говорил, почему именно это происходит, и призывал учиться у немца. Так вот, я призываю начинать с малолетства, приучать детей к труду и учить их правильно работать.
11: Так вот,
14: и
11: говорят, вот, смотрите, Борис Семенович, что они сейчас приучаются лучше к труду, по-другому относятся.
14: Ну вот я бы, например, в школе ввел бы оценку не только по прилежанию, а по и трудолюбию.
11: Оценка по трудолюбию.
3: Детям, не, так как же этим детям, так же, как и деньги, и оценки неинтересны.
5: И вообще для них гибрид важно, чтобы они могли успевать все. Вот для них вот это от звонка до звонка с 8 до 6, там, это все их вообще не интересует.
3: Они могут и больше. Они очень производительные. Было бы желание. Могут, да, их спать не уложишь часто из-за этого. Им интересно, не хочется останавливаться.
11: У нас было голосование. Так. Мы спросили аудиторию. Там были варианты. Значит, вокруг меня... Все трудолюбивые, ну, абсолютное большинство. Вокруг меня трудолюбивых больше, чем ленивых. Вокруг меня примерно одинаково трудолюбивых и ленивых. Вокруг меня больше ленивых, чем трудолюбивых. И вокруг меня практически все ленивые. Как думаете, самый популярный ответ какой?
3: Пополам?
5: Я-то за второй вариант.
11: Вы думаете, люди голосовали трудолюбивых вокруг меня больше, чем ленивых? Вы тоже так думаете?
3: Конечно, я же так ответила.
11: А, ну да, действительно, если вы это... Да, так вот... Так и есть.
3: Отлично.
11: 53%, правда, это не 73%. То есть россияне о себе говорят, я трудолюбивый. Когда мы говорим, а другие россияне вокруг, тоже. Уже 53% говорят, скорее трудолюбивые, чем ленивые. Правда, еще 10% сказали, в большинстве трудолюбивые вокруг меня. По-моему, вы так говорили, да. Алексей Петропольский. Вот вас, таких как вы, 10%.

0: Российский лидер пообщался с Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Индии. Ранее глава государства провел переговоры и ряд совместных мероприятий с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Последний раз Путин и Рамафоса встречались также на саммите БРИКС осенью 2024 года в Казани. В Кремле рассказали о темах переговоров Владимира Путина и Нарендры Моди. На встрече президента России и премьера Индии, в частности, обсуждалась ситуация на Украине. Об этом журналистам рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, Путин проинформировал Моди о контактах с американскими переговорщиками, которые посетили Москву 5 сентября. В тот день Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Дэвида Кушнера. Джарда Кушнера. Консультации продлились около 3 часов. Кроме того, Ушаков назвал условия для встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТС в Китае. По его мнению, переговоры могут состояться, если все три лидера будут находиться в стране. Альтернатива для Германии подала заявление в полицию на Фридриха Мерца. Поводом послужило выступление канцлера ФРГ в парламенте, когда он фактически приравнял продвигаемую АДГ концепцию ремиграции к этническим чисткам. Цитата. Мерц тем самым в своей речи в очередной раз перешел черту. Теперь его действия имеют уголовные последствия, заявил парламентский секретарь АДГ Штефан Бранднер. В партии утверждают, что под термином ремиграция подразумевают, цитата, законное возвращение иностранцев на родину. УЕФА определил квоты клубам из России в Еврокубках. В случае их допуска речь идет о возможном возвращении команд из нашей страны в европейские турниры в предстоящем сезоне. Как сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций, при снятии санкций нашу страну в Еврокубках будут представлять 4 команды. Чемпион РПЛ по итогам нынешнего сезона начнет выступление в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда. Обладатели Кубка России получат путевку в первый квалификационный раунд Лиги Европы. Команды, которые займут второе и третье места в таблице РПЛ, смогут выступить во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 27 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 19. Атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Загрязнение рек и экологическая политика в России рубежа 19-20 веков. В эфире кандидаты исторических наук Андрей Виноградов и Александр Фокин. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Фитнес для пожилых». В эфире гериатр Михаил Трифонов. В это воскресенье после...

0: 19 часов. В программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
1: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
4: В эту субботу тема программы «Трансплантация рук». В эфире врач-хирург, руководитель отделения трансплантации почки и поджелудочной железы, главный научный сотрудник НИИ Склифосовского Аслан Балкаров.
0: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Именно поверх времен.
6: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников.
0: Каждую субботу после 15 часов.
6: Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
4: В это воскресенье тема программы «Исторические мифы Первой мировой войны». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько.
0: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
4: В эту субботу тема программы 3D-биопечать. В эфире доктор физико-математических наук Федор Сенатов.
0: Каждую субботу после 13 часов.
6: Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: 18.09 в Москве, сегодня 11 сентября, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно жмите на кнопочки с ракетой. на колокольчики тоже нажимаете. Там же в трансляции можете увидеть, у нас есть QR-код в нижнем правом углу. Вот этот QR-код, он приведет вас на бота в мессенджере Макс. Через него можно присылать нам сообщение в этом самом Максе, и таким образом мы будем с вами коммуницировать. А еще у нас в Максе есть канал, информационный канал, новостной канал. Такой же у нас есть в Телеграме и в Дзене. Обязательно подпишитесь и на эти ресурсы тоже. Илья пишет: желаю всем слушателям сегодня услышать в эфире Александра Ларина, который пятиколесный. Да, хорошее какое пожелание. Купил сочный стейк, сейчас приеду домой и буду жарить, пишет Вадим. Вот, тоже хорошо, пятнично. Дата 11 сентября, это когда рептилоиды из секты Эпштейна объявили человечеству войну, и первых, кого они убили, были граждане США. Атаки авиалайнеров в небоскребы с последующим промышленным сносом башен по технологии термит. Также промышленным способом было снесено здание Всемирного торгового центра номер 7. Это было третье здание из 47 этажей, стоявшее вдали от атак самолетов. Путая следы, прилетело и в сам Пентагон, где не нашлось следов самолета, но видно крылатую ракету. Да, действительно, сегодня 11 сентября. И, кстати говоря, почему-то вспоминается как-то это 11 сентября. Мне кажется, активнее, нежели чем раньше. Это они там дроны запускали, облетело все новостные агентства. Телеграммы вчера эту историю, как дронами они выстроили. Там ровно по количеству погибших дронов было. Они из них построили как бы силуэт этих башен-близнецов. Ну, забористое дело техники. Мне понравилось. Хорошая. Классная была сейчас тема такая по поводу. Я смотрю на этот опрос. Абсолютно честный, неподкупный опрос, естественно, каждого нашего честного слушателя, что, значит, напомню, да, у большинства россиян преобладает оценка себя как трудолюбивого человека, но каждый пятый считает себя ленивым, это вот в ЦИОМ. Что вы скажете об окружающих вас людях? И вот написано, что трудолюбивых больше, чем ленивых. Ведь это даже не про самого себя было опрос. Потому что если бы спросили, вы трудолюбивые или ленивые, мне кажется, все, конечно же, ответили трудолюбивые. Но здесь было про окружающих, и окружающих больше трудолюбивых. Вот это для меня в новиночку, потому что, ну, вокруг же лентяи одни обычно, нет? Всегда было как-то так. Чего это вдруг все трудолюбивыми стали? Я, знаете, я сейчас на работу ехал, когда мне дорогу переходил робот-доставщик. Переезжал даже робот-доставщик. И у него сбоку надпись. И надпись гласила: «Я работаю без отпуска. Не будь как я», сказал мне этот робот. Хотелось выйти, как пнуть его. «Ты кто такой, чтобы мне говорить, как жить? Захочу и буду, как ты». Может, не захочу, но буду. Буду, как ты, вонючий робот. И вот про трудолюбивых. «Я не ленивый и не трудолюбивый, я уставший», — пишет Дмитрий Катков. Ну, а устали вы от чего? От тяжести выбора? Лень или трудолюбие? Как-то, мне кажется, вот это что-то здесь странное. Где-то здесь какой-то психологический паттерн сокрыт вот в этом результате опроса. Я не верю в то, что все проголосовали, что вокруг трудолюбивые люди. Обычно мы считаем, что вокруг нас никто не работает, кроме нас самих. Хотя, может, я по самому себе сейчас просто. И вот он где сокрыт, психологический паттерн, во мне. Может быть и так. «Устал от этой тяжелой жизни», пишет Дмитрий Катков. «Трудолюбивый лентяй», пишет Владык Серёгин. То есть, базово, конечно, вы ленивый, но приходится работать, да? Но если бы была бы возможность ничего не делать, вы бы ничего не делали. Павел пишет: «Согласен, вроде и надо поработать, но не хочу». Вадим пишет, что уже знаю, что буду работать даже на Новый год. Угу. Я как будто тоже примерно где-то в этих местах. То есть вы робот-радиоведущий? Пишет Виталий Фили. Получается так, да, получается так. Но я не так мило выгляжу, как этот, который доставку осуществляет. Но я сегодня поймался на мысли, что неважно, насколько мило ты выглядишь, все равно может появиться желание тебя пнуть. Вот я прям себя поймал в моменте на этой мысли. Если хочешь поработать, поспи, и все пройдет. Пишет Дмитрий Катков. «Лентяй и бездарь», пишет Густер. «Это я про себя». Ага. лентяй и бездарь. Ну, сам... ну давайте про самих себя тоже, да? Вот вы лентяй или трудолюбивый, почему вы считаете, что вы такой? А может быть, вы как раз одно из этих, вот, либо ленивый, либо трудолюбивый, но что-то, какие-то жизненные обстоятельства заставляют вас идти против своей натуры. То есть вы невероятно, на самом деле, трудолюбивый, но слишком удобная у вас кровать и новый матрас. И вы лежите целыми днями, ничего не делаете, и ну, очень хочется, очень надо работать, но не можете себе позволить, слишком удобно. Ну или наоборот. Соответственно, что, скорее всего, будет встречаться чаще. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Алло. Ну вот. Так, ладно, вот еще раз. Вроде звонит он нам, слушатель. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий.
9: Здравствуйте. Геннадий, Москва. Здравствуйте, Геннадий.
10: Непонятная история вообще, когда вот говорят, там, трудолюбивый или... У нас... Ну, вообще, вот, про наше население. И этот укор, там, вот, ну, там, от ведущих, я не знаю, от специалистов, как бы, да народ у нас нормальный, да, как бы, трудится. Другое дело, то, что у нас поставили такие обстоятельства, вот сейчас историю расскажу. Попал я как-то на курсы повышения квалификации, ну, такая, как несколько семинаров было коммунального хозяйства по рубке деревьев. И перед нами выступали иностранные специалисты со своим оборудованием, то есть это, да, и они вот на время, это, значит, эти деревья там пилили, да, вот пока я засек просто время, чисто интересно было, пока наши вручную там скакали по лестницам, они 3 штуки спилили, а, ну, и не устали вообще там, да, а наши вот это одно дерево бедное там устали, я так смотрю на ребят, блин, ну, вот реально, да, работать не будешь, и вот когда оборудование, потому что экономит на этом, на всем, и как бы так это, что, вот, так, это производились труда, лень, и все это в одну кучу, и как бы нашим людям, я не знаю, ну, наверное, достаточно обидно, да, то, что когда можно себе облегчить, тут нас заставляют там это, заниматься ручным трудом, вот, настройки, вместо экскаватора лопаты и все остальное такое, вот. Экономит, да, потому что экскаватор дорого, когда он себя окупит, да, или окупит ли вообще, да, а рабочих, ну, нагнал там, он там, чуть не доплатил, и как бы и все.
9: Ну, у вас экскаваторов нет? Все в одну путь,
10: извиняюсь за спонтанную такую речь, но это вот, ага. Это наша жизнь такая.
9: А. Ладно, происходит. Хорошо, я вдруг осознал, что у нас экскаваторов нет. Ладно, хорошо, экскаваторов нет. «Круглое нести, квадратное катить» — это прописные истины, пишет Виталий Филин. «Всегда любил после обеда поработать полчасика с закрытыми глазами. Не всегда получалось, а жаль», — пишет Сермих. «Я лентяй, если бы можно было не работать, то не работал бы, но надо, семья», — пишет Давид. «Стал более трудолюбивым с появлением детей и возвращением с СВО. До этого был немного прокрастинатором. Стал больше ценить время, которого мало». Ого, то есть как-то переосмыслились у вас, получается, ценности, да, поменялись. Ну, бывает тоже, да. «Лентяй и бездарь», пишет Д, это как будто бы еще про кое-кого. Не знаю. Не знаю, вот о чем вы, на что вы намекаете. Не понимаю намеков таких. «Когда эти ящики стоят на зарядке, как-то страшно и стрёмно, словно оказался в утопии». Это вы про какие ящики? Про роботов этих, что ли? Альфили. Ну да, есть такое немножко. «Не просыпаемся, не пробуждаемся, работаем». Я, так, это я уже прочитал про лентяя Давида. Вот видите, я хотел вас второй раз лентяем. «По сравнению с некоторыми, я трудолюбивая пчелка. По сравнению с более умными и успешными людьми, я трутень. Все относительно». А трудолюбие и лень — это вообще, по-моему, не про умный или, там, или глупый, или более умный. Это, по-моему, отдельное, нет? Какая-то история. Хотя кто-то вам скажет, что вот если вы трудоголик, и вы... Хотя, кстати, трудоголик и трудолюбивый, по-моему, тоже здесь какая-то разница сокрыта в этих понятиях. Ну, хорошо, трудолюбивый. Вот если вы трудолюбивый, то, может, вы как раз поэтому дурак, кто-то может сказать, потому что по-настоящему умный человек ничего не будет делать. Да, такие тоже. Есть люди и мнения. Вот, пожалуйста, Кот Зет пишет, от работы кони дохнут, пишет он. Ну, вот это вот туда. А, ленивые трудоголики бывают, это, походу, про меня, пишет Дело Техники. Конечно, бывают. Все бывает. Почему приходишь домой, и дома приходится работать? Готовку, уроки с детьми и так далее. Пишет Павел. Подождите, Павел. Ха, а жена? Это, по-моему, ее работа, нет? Приходить с работы и работать дома. Это же, по-моему, женская тема, а не мужская. Ладно, если что, я шучу. Кого любит работа, согласно русской пословице, пишет Дмитрий Кого. Дмитрий Катков, кого? Работа любит кого? Что за пословица? Я что-то как-то оно у меня в голове-то и не возникает сейчас. Ну-ка, поясните, кого она там любит? Трудолюбивые только те, кому нравится их работа, но таких меньшинство. Слушайте, любая Трампа любит работу, пишет Виталий Фили. Трудолюбивые, которым нравится их работа, слушайте, любая работа, даже если вам она очень сильно нравится, вы от нее можете устать. Это миф, что самая любимая работа, сделай хобби своей работой и никогда и не будешь работать ни одного дня в жизни. Это ведь полная чушь, вообще полнейшая. Во-первых, как только ты сделал хобби работой, больше не хобби, это работа, да, это раз. Два, ну, занимаешься ты любимым делом, ну, любое любимое дело может так надоесть, что даже может перестать быть любимым. Иногда настолько, что люди вообще меняют полностью сферу деятельности. То есть вот, казалось бы, занимались чем-то суперлюбимым, но так надоело, что больше никогда в жизни не хотят к этому притрагиваться. И такое бывает. А от любви до ненависти. Как бы с работой тоже работает. Это работает. Извините, пожалуйста, за тавтологию. Да, здравствуйте.
11: Добрый вечер, Георгий.
9: Добрый,
11: спасибо
9: добрый.
11: За эфир.
9: Добрый
11: вечер. Виктор, Москва.
9: Здравствуйте.
11: И слышал вот такую теорию, что работа, и вообще слово «работа» происходит от слова «раб». Mm-hmm. И работает только человек, это удел человека и тех животных, которых он приручил. Дикие животные в этом плане намного счастливее человека, они не работают. Вот такая теория.
9: А что они делают, если они не работают? Что они делают?
11: Они живут так, как хотят. Захотел он поесть, пошел, поел.
9: Да.
11: Захотел спать, пошел спать. Они не обязаны работать, чтобы выжить. Это обязанность человека. Вот такую теорию слышал, не знаю, насколько она верна.
9: Да, ладно, хорошо. Теория, конечно, такая забористая. С другой стороны, вот я так думаю про себя. Я захотел поесть, и пошел ли я поесть? Ну, вообще-то да. Честно говоря, так у меня и работает. Я захотел поесть, пошел, поел. Ну, могу ли я пойти поесть сейчас? Ну, в теории я, наверное, могу. Ну что, я возьму, встану и уйду. Ну, и тут будет тишина. Какое-то время, после чего, значит, коллеги мои, которые возьмутся за голову и скажут, ну что, больной, что ли, с ума сошел, все, придут, сядут сюда и меня подменят, чтобы не было тишины. Или повтор какой-нибудь придется подключить. Ну, но пойти поесть я могу, в принципе, и сейчас. Но будет выглядеть это немножко как-то странно. Ну, я и так ем, не сказать, что по какому-то там и расписанию, а от которого не могу отлучиться. Вот пойти поспать, когда я хочу спать, ну, наверное, не всегда так получается. С другой стороны, есть расписание, к которому ты привыкаешь. Вот живешь в каком-то графике. Ну, короче, это, по-моему, речь была человека, который очень голодный и не выспавшийся. И у него прям это болит. Так у животных буквально вся жизнь — это работа, чтобы поесть, пишет Алекс. Или не быть съеденным. Там тоже, знаете, не так все просто. Хорошо, казалось бы, живется вот, например, коту дома. Вот моему коту. Он вообще не делает ничего. Он только спит и жрет. И просит, чтобы его покормили, чтобы потом сытым лечь спать. Вот у него больше ничего в жизни не происходит. Хотел бы я быть своим котом? Нет, не хотел бы. Он работает котом. Ну да, с другой стороны, ему приходится терпеть, когда дети берут его за шкирку и в землю втаптывают немножко. Приходится иногда это терпеть. Приходится терпеть, когда вот ты хочешь поспать уже, только поел, а тебе на руки берут, тебя что-то чешут. Приходится терпеть, работает котом. Да, философски надо к этому ко всему подходить. Начальник про меня так же думает, я думаю, пишет Владимир Бонд. Это про то, что вот он делает только то, что спит да ест? Это имеется в виду. Кем вы работаете, Владимир? Судя по фамилии, вы, конечно, секретный агент, но я сомневаюсь. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Знаете, у меня был дядя, в общем, короче, он ко мне как племянник очень теплотой относился. Он мне говорил всегда, ты представляешь, я занимаюсь на работе любимым делом, и мне еще за это платят. Вот это к тому, что вы сказали, что...
9: А чем он занимался?
12: Ну, наукой, научной деятельностью, в общем, неважно. Короче говоря, смотрите, я вот 20 лет занимаюсь загородкой, да, на стройке работаю, в общем.
9: Да.
12: Я вам так скажу, вся стройка жиздится на мигрантах из Средней Азии, работа очень тяжелая, вот. Но, вы знаете, я даже не знаю, почему я стал этим заниматься, в общем, не очень давно, но она мне нравится, я... столько навыков приобрел. Это очень интересная работа. Сейчас эти навыки монетизируют. Вот, так что я лично я себя считаю достаточно трудолюбивым человеком. В смысле. Вот так вот.
9: Ага. Хорошего вечера. Ладно, хорошо. Спасибо. Вам тоже хорошего вечера. Очень похоже на слова школьной учительницы. Вы обалдуете, что в жизни хотите? Есть спать и какать? Пишет Виталий Филий. Че вы будете... Как вы будете жить без тригонометрии? Как жить без Катангенса? Мне всегда, когда что-то подобное говорил, особенно учительница по математике, мне всегда приходило в голову, что ну вот она живет с тригонометрией, алгеброй, Катангенсом и всем прочим. А я ей вообще не хочу быть. И, ну, мне вообще палец в рот не клади было. Как я их достался в школе, это, конечно, ужас вообще был. Ну, вообще, да, похоже на вот эту речь школы, да. Еще голову дома забыли обязательно. А теперь мы живем с Трампом и Кушнером. Да, да. Ладно вы, я тоже живу. Еще как. Полноценно. Я сегодня думал, вот надо... Опять Кушнер, Трамп, вот это вот все. Мне самому так не хочется. Вот люблю ли я свою работу? Очень сильно люблю свою работу. Но Трамп, Кушнер не хочу сегодня, правда. Еще и пятница. У меня еще что-то голова разболелась. Просто жуть. Я еле дополз сейчас сюда, до кресла. Вот в моменте, я не знаю, может быть, это погодная вот эта история, то, что он туда-сюда скачет. Кстати говоря, все, помашите ручкой лету. Вернется только через полгода. И то не факт. Но Трамп-Кушнер — это ужас, ужас. Тем более, что там вообще нет никаких новых новостей, там только есть вот продолжение всего того же старого. Поэтому про трудоголиков с вами, да, вот про это будем разговаривать. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Алло.
13: Алло, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
13: Меня зовут Матвей, Москва.
9: Очень приятно.
13: Я могу рассказать чуть-чуть с другой стороны. Я вот, мне так подкинула судьба, такой шанс, что я 4 года не работал. С 36 до 40. Вообще не работал, у меня были средства для существования накопленные раньше. Я вот понял, что я сначала, как сильно уставший, я отдохнул. Ну, там, ну, 3 месяца, да. Потом, значит, я поделал все дела, которые я не успел поделать. Там дача, семья, там родственники, еще что-то, друзья.
9: Да.
13: Грибы, рыбалка.
9: 3 месяца и 1 неделя. Да, дальше.
13: Давайте это год прошел.
9: Ну, хорошо, ладно.
13: Остальные 2,5 года я не знал, куда сядеть. То есть мне нужен был обязательно коллектив, в котором я бы был кому-то нужен. Вот что нужно. Именно там, когда деньги еще получаешь, именно интересно. Даже пускай работа будет не очень по душе, но вот именно там, где ты нужен. Даже консьержка, даже уборщица, даже кто угодно. Но обязательно хотелось вот куда-то пойти, где тебя ждут. Вот. А сейчас опять пришлось выйти на работу, я устал, опять хочу не работать.
9: Да, вот это хорошая была в конце. Спасибо, спасибо за этот итог. Это называется, когда жизнь ничему не учит. Вот, это все мы, такие. Налоговый, ты нужен всегда, и МВД, пишет Миша Николаев. Поэтому, если вдруг вам кажется, что вы никому не нужны, не расстраивайтесь. Есть люди, которые о вас думают прямо сейчас. Можно не переживать. Но мне вот сейчас в этом звонке, ну, понятная история с тем, что вот там не работал, потом, естественно, стало некуда себя деть, вроде уже все переделал, и как-то хочется, чтобы где-то ты был нужен, как-то пригодится кому-то, это ясно, согласен с этим. Мне другое всегда вот интересно было. Я когда там в каких-то
14: может, в фильмах, может быть, и в жизни какие-то истории, там вот, особенно там, в футболе часто такое бывает, или фразу эту слышу, что да, он там заработал уже себе на всю жизнь вперед, о, сколько он уже себе заработал, все, может, ни дня больше не работать и так далее. Мне все всегда, я пытался прикинуть, это сколько мне вот было бы нужно денег, так, чтобы я мог больше никогда не работать. Я пока до такой суммы не дошел. Не знаю, мне кажется, что любые деньги закончатся рано или поздно. И, скорее всего, рано, потому что в первую неделю ты потратишь 50%. Сколько бы ты ни скопил, все, вот, половину точно не будет. А дальше уже ужиматься придется относительно то ли первой недели. Но у нас новости.
15: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
16: 18.30 в российской столице, в студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Кремль рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с США и Украиной. Новую встречу в обозримой перспективе допустил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В интервью «Известиям» он сообщил, что Москва надеется продолжить диалог, который ранее уже обсуждался с американскими переговорщиками. При этом Песков подчеркнул, что прогнозировать конкретную результативность будущей встречи сейчас сложно из-за динамики событий на линии фронта. «Мы надеемся, что, как говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться опять на троих и продолжить диалог», – подчеркнул Песков. Ранее в Кремле неоднократно отмечали, что Россия остается открытой для дипломатического урегулирования. Еврокомиссии снова обсуждают вопрос замороженных российских активов. Структура ищет юридически обоснованные способы доступа к ним. Как сообщает Financial Times, Европейская комиссия обобщила результаты работы над вариантами, которые могут оказаться более приемлемыми для Бельгии. Ранее Брюссель блокировал вопрос изъятия замороженных российских активов, аргументируя это отсутствием достаточных гарантий разделения рисков в случае контрсанкций со стороны Москвы. «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на Фридриха Мерца. Поводом послужило выступление канцлера ФРГ в парламенте, когда он фактически приравнял продвигаемую АДГ-концепцию ремиграции и к этническим чисткам. Мерц тем самым в своей речи в очередной раз перешел черту. Теперь его действия имеют уголовные последствия, заявил парламентский секретарь АДГ Штефан Брандтнер. В партии утверждают, что под термином «ремиграция» подразумевают законное возвращение иностранцев на родину. Кабинет министров Венгрии ввел ежемесячную компенсацию для владельцев дизельных автомобилей. Речь идет о сумме около 14 тысяч евро или 5 тысячах форинтов. Цифры в соцсети X привел премьер-министр страны Петер Мадьяр. Новая мера поддержки призвана сгладить для граждан последствия роста цен на энергоносители, передает ТАСС. Выплаты будут действовать до конца года и затронут владельцев машин мощностью не больше 150 лошадиных сил. По оценкам властей, помощь получат около 1 миллиона автовладельцев и их семей. О погоде сейчас. В российской столице температура воздуха плюс 15. Облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Ягушина, говорит Москва.
15: Говорит Москва. 1-й дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
17: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Пуля.
17: крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Четыре кода любви». В эфире психолог-гештальт-терапевт Ольга Дулепина. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Певец, музыкант и композитор Брэндон Стоун и заслуженная артистка России Нина Шацкая. В эту субботу после 16 часов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94,8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18:37 в Москве, сегодня 11 сентября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз, наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во Вконтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы, жмите на колокольчики, на ракеты на Рутюбе, сканируйте QR-код, подключайтесь к нашему боту в мессенджере Макс, через него отправляйте нам сообщение в эфир. Также у нас в Максе есть еще Дзен, ой, в Максе, у нас есть канал, и он есть еще в Дзене и в Телеграме. Если бы у нас еще в Максе был Дзен, не буду спойлерить, а это потом. Так, не работать надо на свои. У знакомой муж уволился и сидит у нее на шее. Мы перестали с ним здороваться. Это как вы перестали? Типа, к ней в гости приходите и на него, типа, одежду кидаете, просто в него куртки метаете, так? Вы перестали с ним здороваться. А если бы, Герман Шлем, а если бы наоборот было? Вот если бы все вот то же самое, но наоборот. Вот она перестала работать и села ему на шею. Мне кажется, очень бы здорово. Даже бы, наверное, чаще бы виделись. Скорее всего. Что-то мне подсказывает, Миша Николаев, какие ужасные вещи. Вы мне пишете? Ну, скорее всего, да. Я думаю, да. Да, Владимир Бут пишет, тогда норм. Вот да, да, да. Вот тогда будет нормально работать. Эх, что-то сексист вы, по-моему, Гермошлем. Нельзя так на что-то время. У людей, обеспеченных на всю жизнь, не деньги, а активы, пишет Валерий. Знаете, вот эти люди, которые обеспечены на всю жизнь, зачастую работают побольше нас всех вместе взятых. За некоторыми исключениями. Вот у них бывают иногда дети, у этих людей, которые обеспечены на всю жизнь. Они бывают, да, не работают, действительно. Просто ничего не делают. Но там такая судьба, знаете, эту судьбу не хотелось бы никогда прожить. То есть ты, на самом деле, этим людям не особо завидуешь. Да, они отдыхают, да, они гуляют, на крутых тачках ездят, клубы, женщины, Дубай, Монако, что-то. Сейчас звучит пока, я понимаю, пока звучит привлекательно. Но подождите. Да? В итоге оказывается, что в собственной семье их никто не уважает. Родители к ним относятся как к людям, которые не смогли оправдать надежды. Это всегда порождает гигантское количество травм. Там всегда рядом какая-нибудь идет зависимость, причем мерзопакостная зависимость. Большая вероятность, что на этой машине человек разобьется. Так бывает почему-то очень часто. Ну, потому что он там зависимость, еще что-то. То есть они на самом деле несчастливые люди. Хотя, да, выглядит как хорошая такая картинка, все, тачки, женщины, Монако, ну, по факту ничего хорошего там нет. А если у человека очень много денег, и при этом он, нормальный, а не просто их прогуливает, он, скорее всего, очень много работает. Невероятно много. Так что, но денег, чтобы хватило, вот у меня были сбережения, с помощью которых мне было бы так некомфортно, я бы себя извел бы с этой, вот в такой ситуации. То есть, если у меня есть какие-то сбережения, и я понимаю, что у меня там не придут деньги в ближайшее время туда еще положить, а я сейчас только буду вот оттуда забирать, я бы начал нервничать. Я бы чувствовал себя некомфортно, точно. И очень боялся, что я сейчас не смогу распределить. Это что же? Надо прям, ну, либо надо подойти к этому как-то слишком четко, структуризировать, посчитать, сколько тебе нужно, чтобы протянуть определенное количество времени. И вот это все уже сейчас меня стресс вгоняет. На ровном месте. Чего вот вы меня заставляете нервничать-то? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Георгий. Спасибо за эфир.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Знакомый такой есть, он в свое время инвестировал, помог многим людям в конце 90-х, в начале 2000-х в бизнесе. То есть к нему люди подходили, у него очень хорошо шли его дела. Там, когда, ну, вот эти вот, помните, сверхприбыли, когда были у многих.
2: Ага.
3: Ну, он даже нефтью занимался, то есть нормально все не было. И он многим помог. И люди долги как бы отдавали, и он с таким этим делал, как сказать. Ты долг отдаешь, но потом 5% мои с твоего бизнеса. Ну, там разные проценты, я не прямо в цифрах. Цифрах я не помню, естественно. И вот, когда у него дела пошли не очень хорошо, одна наша компания собрала все нефтяные компании, когда начало забираться все, находиться хозяев, так сказать, более большие игроки вышли. Он не работал лет 6. Начал тупо спиваться, реально. То есть, ну, умный мужик-то как бы. Но бабки падают отовсюду, как бы, есть инвестиции. И просто тупо стал бухать. Вплоть до того, что уже там в гараже ходил к мужикам, с ними там бухал. Потом взяли его, ну, нашел он там работу хорошую. И как бы начал делать, ну, как вот о чем говорил вот ранее звонивший человек, что чувствовать себя полезным. Именно не просто тупо что-то отбыть там работу и получить свои деньги. Как бы деньги не вопрос. Там нормально все. А вот именно что-то продуктивное делать, чтобы вот коллектив, и он работал лет еще потом, после этого 15. Сейчас на пенсии уже, ну, там возраст уже 70 лет.
2: Но он работал, все-таки деньги-то зарабатывал какие-то.
3: Да, и они падали, да. Вот он, но я про то, что умный ход инвестировать. То есть я понимаю, о чем вы говорите, положить в банк. И вот как жить без этого, мне тоже один человек говорил. Когда процент твоего банка больше, чем ты можешь потратить за месяц. Вот в месяц ты получаешь типа столько денег, ты уже просто не можешь тупо потратить. У тебя уже все есть. Три квартиры, дача там, я не знаю, дача здесь, дача в Турции, дача в Черногории. И ты уже тупо все купил, и тебе вот некуда тратить. Вот ты думаешь так просто потратить. А так вот я с вами согласен, я лично любую сумму денег, было времена, конечно, я нефтью не занимался, но были деньги там тоже 2000-х нормальные для меня, для 22-летнего там парня. Я тратил в выходные любую сумму денег, хоть $100, хоть $1500-2000. Разницы не было, просто была разница широта гуляния, понимаете, да?
2: Конечно.
3: И вот как вот люди говорят, да, заработал столько, я абсолютно с вами согласен, я тоже вот, это как бы грамотно инвестировать все, сколько там корзинок это все разложить. Но есть грамотные люди, есть, не все такие разглядяи, как я.
2: Так это тоже работа. Вот это вот грамотно инвестировать, работа, все, ну это надо думать что-то, понимаете, это надо чем-то, это же надо разбираться. Для того, чтобы разбираться, ну либо надо быть гением сразу, и все равно, чтобы быть гением, ты все равно должен еще какое-то образование получить, понимаете, как это все работает, чтобы самому разбираться в этом. Либо, ну это все равно работа, короче говоря. А по поводу того, что вот... дача там, дача сям, дача в Черногории, машина, квартира, все это есть, уже некуда тратить, столько падает в месяц, что не можешь. Это значит, не ремонт в даче в Черногории, если прям такая проблема большая. Все, начни там ремонт. И вот у тебя как раз появится стимул и смысл, и все деньги потратишь. Все будешь ждать, когда они упадут, наконец, в следующий раз. Потому что уже надо там, что, мебель уже скоро надо заказывать. А деньги все никак не падают, я вас умоляю. Это сколько седых волос прибавит с этими инвестициями, особенно если не шаришь. Да, представляете, вот проинвестировал. Ну, во-первых, тоже надо инвестировать. То есть для начала ты должен был работать, чтобы их заработать. Вот ты работал, заработал большие деньги какие-то. Вот уже можешь себе позволить именно их куда-то там во что-то вкладывать, чтобы они в будущем потенциально тебе приносили какой-то доход. Значит, ты это вот идешь инвестируешь и все теряешь. Проинвестировал в, там, я не знаю, в 2007 году во все вот эти вот ипотечные бумаги, например. В банке, как он там назывался этот банк? Lehman Brothers, по-моему, да? Вот туда, значит, в Штатах. Вот ты туда все вложил. Да, вот, Виталий Филиппович, Lehman Brothers. Вот, да, в 2007 году или 2006 году думаешь, слушайте, классная какая штука. Там покупаешь бумаги страховых компаний каких-то, что-то там на ипотеку вообще, деньги из ниоткуда тебе, туда все вложил. Бум. И денег нет. И вот тут уже не седые волосы. Тут уже, там уже этот, бомбардировка сверху, Уолл-стрит шла. Вот люди прям, моментальный лифт у людей шел. Поэтому... МММ, да, или в МММ, вот, да, проинвестировал. Ух, я инвестор. У меня такая жизнь. Я просто зависим от своего окружения, как щеночек. Хорошо, но в первую очередь я зависим от вашего эфира. Хорошего дня, крутого вечера. Осипову привет. Здоровья и успехов в его легком деле. В скобочках, он меня бесит. Вот. Осип, спасибо. Вот так вот зовут человека, который мне написал. Хорошо. Он вас бесит. Он меня тоже. Да, понимаю вас. А ведь кто-то в 94-м вложил в Сергея Пантелеевича, жене купил сапоги. Все, теперь откладываем на квартиру в Сиднее. Да-да-да. Вот я и говорю, инвестиции, надо и проинвестировать. Умные люди. Понятное дело, умные люди, я думаю, вопросами не задаются такими, если они уже умные. Все, они уж проинвестировали. Я иллюзии о себе не испытываю. Нехватка денег держит в тонусе, пишет Гермошлем. Я подвержен порокам. Отдых на море — это запой. Мне нужно постоянно что-то делать. Да отдых, я не знаю, вот запой или не запой, то есть вы можете отдыхать на море, типа, грубо говоря, постоянно, и вам нужно больше отдыхать на море, чтобы отдыхать от отдыха на море, так я понимаю, с запоем. Я, например, долго не могу отдыхать на море. На море, не на море, неважно, я вот долго не могу, я начинаю там дуреть уже, мне становится очень скучно. Постоянно это море, оно не приносит мне уже в какой-то момент никакого удовольствия. Оно, честно, приносит удовольствие прям настоящее какое-то. Ну, первые три дня. Ну, степень усталости, наверное. Ну, недельку. Две недели для меня это даже уже слишком. Для меня это никакой не запой. Я прям не могу. Все пиво не выпить, пишет Миша Николаев. Ну, вот сейчас был когда чемпионат мира. В Бостоне, по-моему, шотландцы справились с этой задачей. Казалось бы, вроде нельзя, а они выпили. Все пиво в городе. Все-таки иногда все можно выпить, не переживайте. Если прям поставить себе цель, ее можно выполнить. Кстати, чем не цель? Да? Выпить все пиво. Слушаю вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Георгий.
2: Здравствуйте.
4: Я Александр.
2: Здравствуйте, Александр.
4: Вы говорили о людях, которые когда-то заработали неимоверные деньги, а сейчас и карму настигает. И вот я с этим подумал, ну, собственно, давно как бы все обсуждают, откуда деньги у этих вот старушек, старичков, вот просто огромная куча миллионов.
2: Да.
4: Ну, что у Долины, откуда они, мы понимаем. А вот эти вот, они, те, которые в 90-х заработали, из воздуха как бы взяли, да, и заработали на всю жизнь, а сейчас у них когнитивные способности упали. Или это, ну, потому что настолько этих людей уже много, что как бы какие-то еще могли бы быть люди.
2: Вы думаете, это бабушки-бандитки из 90-х?
4: Ну, я думаю, что
2: на крышевании ларьков поднялись в свое время.
4: Нет, ну, не бабушки-бандитки, но они занимали чиновничьи должности какие-то высокие. А тогда воровство было такое, что могли говорить. Это раз, а потом их не дети могли на них переписать. Ну, то есть...
2: Да-да-да.
4: Заработали как бандиты их не дети, может быть, уже давно погибли. Вот. А может, и не погибли. Да.
2: А могли они, я не знаю, квартиру продать? Как вам такой вариант, например? И такое могло быть. А то у нас... Да, это хорошая тоже логика, люблю я ее. Если деньги есть, значит, это бандит какой-то. Значит, где-то все украл. Спокойно, невозможно заработать деньги. Точно украл. 100%. В 90-х, тем более. Ну, как у бабушки деньги-то могут быть? Ну, точно украла. Живу, Эльдар пишет, в Израиле 1,5 минуты пешком до моря. 7 лет там не был. Ну, это вообще классика. Если вы живете на море, вам до этого моря нет никакого дела абсолютно. Это классика, да. А это вот как нам звонил человек, говорит, сейчас снова работаю, уже устал. Вот то же самое. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Георгий, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
5: Сергей, скажите, пожалуйста, вот такой вопросик по продолжению темы вот инвестиций. А что там говорить, например, по МММ, если вот сравнить, там, когда акционировались ВТБ, то у них, соответственно, как бы люди тоже немножко попали, и поэтому, то есть при покупке было там 13 копеек, по-моему, а сейчас, смотрите, какая котировка. Соответственно, вот так. Спасибо.
2: 13 копеек... Чего? Что было 13 копеек? Я не понял, что покупали. Акции когда покупали? То, что сейчас до человека дошло, что покупка акций, это типа тоже финансовая пирамида? Только сейчас дошло, да? Что это кидалово немножечко? Ну, вот вы смотрите, как мне недавно сказал один человечек, я профессиональный лудоман. Вот-вот-вот, да. Ну, слушайте, молодцы вы. Николай, какой кошмар. Я буду работать, пока силы есть, так как я не верю в пенсию, пишет Павел. На море, где людское лежбище, там устаешь, но есть места с реликтовыми можжевеловыми засадами, где нет человечества. Вот там ночью видно Млечный Путь, а днем не видно людей, пишет Дело Техники. Мне кажется, в первую очередь там не можжевеловые засады, а вот у вас что-то там как-то в какой-то момент вы слишком расслабились, я вот так скажу. По-моему, да. Что за отдых такой? Куда вы ездили? Поэтично. Ну, давайте так, некоторые современные поэты тоже злоупотребляют этим, вот я вот так скажу. Snoop Dogg, например. Вот. Лет 15 назад в Москве электростанция навернулась, электрички встали на ветке Павелецкого направления, на станциях было выпито все. Было лето, а вы говорите болельщики. Да, понятно. Да, чем-то голландским. Может быть, может быть. Так, добрый вечер, Георгий. Хотел поинтересоваться, во сколько сегодня пятиколесный позвонит и позвонит ли вообще. А вы думаете, прям тоже, да, расписание существует? 19:54. Да, здравствуйте, добрый вечер.
6: Да, здрасте, здрасте, лимузин. Здравствуйте. Ну, история... Следующее, как бы, мотивация для работы, она возникает, наверное, в процессе жизни. Пока ты живешь с родителями, и тебя кормят, поют, одевают, ты как бы не только к этому привык, а просто ты в этом, ну, родился, вот. А потом становишься взрослее, если у тебя есть какие-то цели, то тогда ты просто делаешь выбор в сторону того, чтобы учиться, там, как-то развиваться и добиваться этой цели путем какой-то финансовой, так сказать, поддержки, которую ты сам себе обеспечил. Вот. Если ты лентяй, и тебя все устраивает в плане того, чтобы дойти до ларька и назад, ну, окей, это тоже твой выбор. Он мог бы, может быть, трудиться, этот дяденька прекрасный, но он сидит на лавочке во дворе и говорит, как устроить весь мир, не то чтобы Россию. Поэтому, понимаете, трудно сказать, трудолюбивый человек или нетрудолюбивый. То есть тут зависит от желания. Потому что, как ни крути, а есть места, где работать тебя заставляют. Например, армия. Там нет трудолюбивых, нетрудолюбивых. Там задачи поставлены, пока ты ее не выполнил, ну, вот в обычное гражданское время, когда я служил. Ты на обед, например, не пойдешь. Вот пришел прапорщик, сказал, вот надо канал вырыть, ну, условно. И ты будешь ее рыть, пока не вырыешь. Не успеешь к обеду, значит, ужина тоже не дождешься. То есть, пока канавы не будет, не будет ничего. И к этому как-то люди привыкают и понимают, что если задача поставлена, надо выполнять, чем быстрее выполнишь, тем быстрее будет результат. Вот и вся история, мне кажется.
2: Ну ладно, хорошо, да, есть в этом что-то. Спасибо. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Георгий Денис, 9-этажник.
2: Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
7: Ну да, согласен, кстати, с лимузином. Тут главное это дело. Вот сделать дело. Я столько видел трудолюбивых людей, которые не очень любят свою работу. Ну, ответственность. И все, надо вот, ну, начал, докончи. Да, вот так вот. Я, можно, зацеплюсь? Вот вы сказали про богатого человека, который катается по всяким курортам, да, но в семье его не уважают. А да. Вы обратите внимание, а за деньги-то мало кого уважают. Ну, представьте себе, человек там... Вы будете уважать человека за то, что он выиграл лотерею? Или наследство получил? Это что, повод для уважения? Да вроде нет. Вот если не про это самое, вот эти деньги, да, молодец. Ну, сохранил хотя бы, да? А может и приумножил, но приумножать трудом все равно какими-то комбинациями. Но просто за деньги уважать нет, это какая-то девиация. Так что любят-то за труд, за то, что человек построил, вылечил кого, научил, продал, продавать умеет, чинить. Вот за это, да, мы человека уважаем. Карьеру делать, кстати, тоже умение. И вообще, к сожалению, живем в таком мире, где надо уметь продавать свой труд, а не только делать дело. Но это просто уже вопрос правильного выбора работодателя.
2: Угу. Да, спасибо. Ну, вообще, да, конечно, логично, согласен, что, наверное, если кто-то выиграет в лотерею, прям за это его уважать, завидовать, может быть, конечно, чуть-чуть, да, но уважать. LGG пишет, что да что ж такое-то, не читайте смс-ки. Ну, вот, прочитал. А я больше даже от вас не вижу сообщения ни одного. Где вы что-то написали, чтобы я... Или вы просто возмущаетесь по поводу других, хотя читаю вроде. Или вы имеете, вы при этом мне в Телеграме написали, может, вы имели в виду действительно смс-ки, может, я какую-то смс-ку не писал. Вот, может, вот это она, не дозвонился до вас, ну и ладно. А что бы вы делали? Ну вот, есть у вас деньги, постоянно капают на счет, делать ничего не надо, риски нулевые, ремонт в Черногории сделан. Чем бы занимались? А то все не работать хотят. А что делать-то хотят? Пишет 510-й. Не знаю, мне тяжело представить такую ситуацию. Что бы я делал, если бы мне просто ничего не надо делать, капали деньги, ну, с ума бы сходил, наверное, потихоньку, честно говоря. Ну, где-нибудь в дорогом месте. А сколько, с другой стороны, сколько капает? Честно, я вот здесь согласен с Виталием Фили. Почему какой-то сарай в Черногории — это символ престижа? Да, я вот типа не хочу даже. Для начала... Продаю то, что есть в Черногории. Вот это мы точно продаем. Покупаем где-то, значит, на Краснодарское побережье. Туда, значит, покупаем там что-то. Придет сильно доложить. Поэтому здесь вопрос, сколько у нас падает. Если падает мало, то, видимо, просто продаю в Черногории и покупаю китайский какой-нибудь новый автомобиль, или на что хватит, сколько стоит сейчас это что-то в Черногории. Какой-то очень нулевыми отдает вообще вот эта мания по Черногории. Мне и тогда казалось, что Черногория очень странный вообще символ престижа. Но это очень про нулевые. Но сарай в Черногории мы продаем точно при любых условиях. Если он вдруг не упал на продажу. Хотел заниматься инвестициями, не понял, куда вкладывать, проинвестировал все деньги в шаурму, пишет Владимир Бонд. Это настроение называется, инвестиции, это мы такое знаем. Может быть, что в диарею, зависит от качества шаурмы. Я ничего против шаурмы не имею, я только за, но надо аккуратнее подходить к этому делу. Александр Первый пишет мне, он пишет мне, что я уже и писать перестал. Но вот это он написал. Молодцы вы, конечно. Правильно тратите эти символы. Помните, фильм был такой с Эдди Мёрфи, по-моему, когда у него осталось какое-то количество слов ему произнести. Вот все лишь лимитированное. Вот это все безлимитные интернеты, они нас избаловали. Помните смс-ки платные, когда были? Вот это вот было... А когда, не дай бог, ты символов превысил количество, ну, чуть-чуть совсем, и как две смс-ки засчитывалось по деньгам. Да, там уже такими темпами, конечно, на домик в Черногории не накопить. Но с новостью.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва.

0: особенно в преддверии предстоящих выборов в Государственную Думу. Еврокомиссия не обсуждает новые способы использования активов России для Украины. С таким заявлением выступил на брифинге представитель структуры Балаш Уйвари. По его словам, сначала необходимо определить возможные дополнительные финансовые потребности Киева и выполнить уже взятые на себя обязательства. Он также рассказал, что Еврокомиссия распределила все 28 миллиардов 300 миллионов евро, предусмотренные ЕС в этом году на финансирование оборонных потребностей Киева. Следующий транш на оружие Украине в рамках кредита ЕС составит 4,7 миллиарда евро. МВД предложила освободить автовладельцев в новых регионах от таможенных пошлин и утиль сбора. Документ опубликован ведомством на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, на налоговые и регистрационные льготы смогут рассчитывать автовладельцы, чьи транспортные средства были зарегистрированы на новых территориях в срок не позднее 31 декабря прошлого года. Инициатива направлена на установление особых случаев и упрощенного порядка регистрации транспортных средств для граждан, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Сейчас документ проходит стадию общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы. Вьетнамская авиакомпания впервые запустит рейсы из Москвы на Фукуок. Полеты Сан Фукуок Airways начнет выполнять с 17 ноября из аэропорта Шереметьево, сообщает Ассоциация туроператоров России. В расписании на курортный остров запланированы 6 рейсов в неделю. Путевки на их базе уже поступили в продажу. Стоимость туров начинается от 128,5 тысяч рублей на человека за 8 ночей. Новая полетная программа значительно расширит логистику между Россией и Вьетнамом. Кроме того, с 15 октября прямые рейсы из Шереметьево на Фукуок дважды в неделю планируют возобновить Аэрофлот. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра – 12 рублей 55 копеек, доллара – 84 рубля 26 копеек, евро – 97 рублей 87 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 14, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Игушина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Сепсис». В эфире заместитель главного врача анестезиологии и реанимации городской клинической больницы имени Юдина Роман Корнелюк. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Болезни осенью». В эфире врач-педиатр клиники доказательной медицины «Док-дети» Ирина Лысенко. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Про вкусное, про полезное. Про кухню и традиции. Провиант. Гастрономическое

0: Представление. Говядина. В эфире главный колбасник производства Good Food Андрей Куспец. В этот понедельник после 12 часов. Провиант. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: 19.07 в Москве. Сегодня 11 сентября, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Еще раз. Здравствуйте. Вот опять мне пишет Игорь: ладно, этот Макс не нужен, тут ничего не читает. У вас что, флешмоб, что ли, сегодня какой-то? Писать мне вот эти бесполезные сообщения? Что происходит? Где-то вы как-то скорешились, объединились или что? Задумали что-то? Не нравится мне это что-то как-то все. Все я читаю. Сейчас все обязательно прочитаю. Наши координаты сначала вам напомню. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютьюбе, на Рутюбе. Заходим, лайки ставим, подписываемся. Кнопочки с ракетами нажимаем обязательно. На колокольчики тоже нажимаем. А еще у нас есть там ссылка в виде QR-кода на нашего бота. Вот того самого, где я все читаю. Вот, КСМР напоминает. Намекает, что пишет, пятница же сегодня. И там же в Максе есть у нас еще Дзен, Телеграм. Да опять я говорю, там же в Максе. Нет, пока не спойлерю. У нас есть Дзен, Макс и Телеграм каналы еще. Обязательно туда тоже переходите. Все прочитаю обязательно. Не могу просто отказать себе удовольствие, простите. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Георгий.
4: Здравствуйте, здравствуйте, Александр.
5: Слушайте, я сделал потише радио.
4: Здравствуйте.
5: Чтобы быть прекрасным слушателем вашей радиостанции.
4: Давайте, да. Слушайте, поэтому Георгий, сделали потише радио, я понял, да.
5: Да. Чтобы не было дурацкого эха. Когда да. Сергей Алексеевич, он не любит делать потише, потому что ему хочется слушать себя по радио. Да. Слушайте, да. Итак, сейчас... Параллельно с вами Пучков пытается за всех сил быть умным. Ну, да. Этот дурацкий тупичок, помните?
4: Не-не, я категорически приветствую Демьевича.
5: Вы знаете, он сегодня... Пять минут назад был самым дурацким из всех его выступлений. Я слушал, у меня был фейспалм, рука-лицо.
4: Категорически приветствую. Осуждаю нападки на
5: Демьюрича. Я вам предлагаю после вашего эфира послушать 91.2, вот то, что он сейчас тут что там вещает, да, с девушкой. Вы знаете, он прожженный.
4: Я не знаю, там можно позвонить им?
5: Ну, они,
4: если
5: конечно...
4: Если вы им позвоните, и вас возьмут, и вы скажете Демьюрчу, я вот тогда точно послушаю, потому что я хочу это послушать.
5: Ой, вы знаете, он так не любит критику, он такой вот зануда, такой противный. Я как-то позвонил, а они потом меня вырубили. В общем, Георгий, знаете, что я там так скажу?
4: Цените, вот вы видите, не учитесь на своих ошибках. Вот...
5: Почему не учусь, Георгий?
4: Потому что рубите периодически сук, на котором сидите. Вот видите, я вас не отключаю. А некоторые хорошо, коллеги Георгий. Берут вас и отключают сразу моментально.
5: Потому что он не любит критику.
4: Ну
5: он,
4: да,
5: он,
4: да, него, да, да. Вот я него, говорю,
5: поэтому цените. У него цените. Головка слишком большая.
4: Поэтому цените, это оценочное суждение лично ваше.
5: Слушайте, Георгий. Если я что. Заплатил, я заплатил деньги, вы мне же ничего не заплатили, правда, за то, что я с вами поговорил? Я заплатил сексуальные деньги. Итак, слушайте, Георгий,
4: за что вы деньги заплатили, я не понял, подождите. Кому? Ну, мне?
5: Я заплатил свои деньги для того, чтобы вам позвонить. Не вы мне заплатили, чтобы я вам позвонил, а я вам позвонил за свои деньги.
4: В этом смысле, слава богу, да,
5: продолжение, да. Георгий, продолжай. А ваша ведущая Евгения Егошина. Самый да. прекрасный ведущий.
4: Ага.
5: Я хочу ее услышать в 3 часа дня. Евгения Волгина нужно перейти на ведущие новостей. Вы можете своему главному редактору предложить вот такой, чтобы...
4: Вы еще недавно уволить хотели Егошину.
5: Но мы перешли на другой. Мы перешли на другой уровень. Фильм «Меган 2.0». Это самый прекрасный фильм на свете, если вы смотрели этот фильм. Смотрели?
4: Какой? Лего?
5: Меган, Меган 2.0. Меган, Меган, М3ГАН 2.0. Есть Меган первая серия 22 года, а сейчас 25. Это самый прекрасный фильм на свете. Помните фильм «Люси» с Скарлетт Йоханссон?
4: Ага, да.
5: Вы помните, как у него 100% мозга, и она побывала во всех состояниях нашей Земли.
4: Вы также примерно себя чувствуете после просмотра этого фильма?
5: Ну да, но я и так сказал, она была прекрасна. Слушайте, Георгий, я хочу вам попросить, чтобы вы попросили своего главного редактора, чтобы ваши телеведущие, которые новости каждую минуту, каждые полчаса, пусть они ведут передачи в 6, 7 часов, в 9 часов, в 13, в 16, в 18, пусть ваши телеведущие будут ведущими передач, а вы будете новостными вот эти каждые полчаса новости читать. Георгий, вы готовы каждые полчаса новости читать?
4: Нет.
5: На радио, говорит Москва. Почему?
4: А? Почему? Я не очень справляюсь с этим.
5: Зато у вас не будет голова болеть после того, как вы сегодня в начале передачи говорили, вы пришли, даже приковыляли вот в передачу
4: да.
5: с головной болью, правда? У вас была, скорее всего, мигрень?
4: Скорее всего. Наверное. Я не знаю, чем знаете, отличается мигрень от немигрени. Болела голова.
5: Вы знаете, что это болезнь богатых
4: сейчас,
5: людей?
4: Сейчас, если что, не болит. Да? Тогда мигрень.
5: Ага, да, тогда болезнь мигрень. Богатых людей мигрень. Да. Понимаете, Георгий... Сделайте добрый
4: день.
5: Передайте этим самым Леонидам и прочим всем этим самым, они боты, они уже осточертели обычным слушателям радио, говорит Москва. Пусть больше не будет. Этот Владимир, он просто несчастный.
4: Подождите, вы считаете, что да-да-да-да-да-да делает прям слушатель по имени Владимир?
5: Нет, он постоянно почему-то бла-бла-бла-бла-бла. Нет, да-да-да, а бла-бла-бла-бла-бла.
4: Все понял, вчера, да, разница есть, согласен. Да,
5: вы его изо всех сил пытались выслушать, а он мямлил.
4: Ой, а у меня такое часто, знаете, Александр, бывает иногда такое.
5: Слушайте, Георгий, вот, в общем,
4: правда бывает.
5: Сделайте доброе дело в ваших новостных ведущих выведите в прямые эфиры
4: Александр,
5: на
4: вот
5: 3
4: один...
5: часа.
4: Да, это я понял уже. Александр, вот да. вопрос просто. Вы скорее трудоголик или лентяй? Чтобы
5: я
4: тоже определиться, как вот...
5: Я в прошлом вы году 9 жить. Месяцев... Я в прошлом году 9 месяцев работал на износ.
4: Да.
5: Я заработал 200 тысяч, и я с удовольствием их трачу для того, чтобы быть самим собой.
4: Вы за 9 месяцев заработали 200 тысяч.
5: 200 тысяч, да.
4: И до сих пор вы их тратите.
5: 200 тысяч заработал.
4: Ага.
5: Я четко просчитал все свои задачи, весь свой сегодняшний, весь этот год я просчитал еще в прошлом году.
4: И вы до сих пор 200 тысяч не потратили?
5: Ну, у меня осталось 80 тысяч.
4: Там понимаете? Все включено, я так понимаю.
5: Я за год потратил 100 тысяч. Мне не жалко. Я был
4: да,
5: прекрасным. Я изо всех сил старался для того, чтобы не было вот этого 2000 года, когда мы сверхприбыли, выкидывали в Черногорию и прочую там в помойку.
4: Да.
5: Понимаете?
4: Да-да-да-да-да-да, я вам даже сказал.
5: На самом-то хорошо. Деле у нас... Давайте, добрый вечер вам, Георгий.
4: И вам, и вам, да, и вам. А, мы много нового узнали сегодня, я считаю. Ну, во-первых, мы вкус в женщинах. У нас все больше и больше понимаем, да? Вот Скарлетт Йоханссон появилась как образец. Вот, заработок узнали про 200 тысяч за 9 месяцев, и осталось 80. В принципе, еще можно, еще пока потянет. Речь о долларах или евро? Да-да-да-да-да, Олег, да-да-да. Так, конечно, на питание это не тратит. Там кормят, пишет Рустам. Ну, вот и мне тоже так показалось. Не, ну, хорошо, ладно. Пригласите его в эфир субботний соведущим, пишет Андрей. Нет, еще одного такого не надо, спасибо. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Леонид, Москва.
4: Да, здравствуйте, Леонид.
2: Во-первых, я клянусь, я не бот.
4: Ага, да, конечно.
2: Я прям существую.
4: Все боты так говорят. Точно.
2: Ну да. Но мы теперь научились проходить копчу, и ничего вы нам не сделаете.
4: Вот да, да, да.
2: Да.
4: Настоящий бот. Вы знаете, вот скрылся бот.
2: Я, да, я когда-то работал директором департамента в одной крупной полугосударственной корпорации. Вот у меня такое чувство, я как будто опять на совещание сходил туда. Там примерно такого же содержания проходили совещания, честное слово.
4: Вот примерно этих всех таким... туда, а этих всех в другую сторону.
2: Примерно с такой же смысловой нагрузкой. И, вот вы знаете, честно, я все прослушал. Все, что... Я только два знакомых слова встретил. Это Скарлетт Йоханссон.
4: Да.
2: И, кстати, в предприятии, к которому я имею отношение, там на дверях написано, что вход только для персонала или Скарлетт Йоханссон. Это лично моя шутка. Мне кажется, это очень смешно.
4: Ага.
2: И второе слово – это Меган. Почему Меган? Потому что у меня когда-то был Меган РС. Такой спортивный трек-тул, да, довольно забавная штука для начинающих. Все, больше я, честно говоря, вообще ничего не понял. Ну, куда нам ботом, как говорится. Теперь что касается... Но,
4: Скарлетт Йоханссон, знаете, вас на этой бигдате обучили все-таки.
2: Ну, мы фирма веников не вяжет, если вяжет, то только фирменные.
4: Угу.
2: Вот. А что касается непосредственно там, вот, так сказать, разговора, вы знаете, во-первых, хочется определиться, что такое там, обеспеченный, богатый человек. Это очень сильно разное для каждого. Потому что для кого-то наличие квартиры и машины – это уже вот, как бы, вполне себе обеспеченный человек. То есть тут это вот первая, да, градация. И второй момент, вот, человек трудоголик, не трудоголик. Вы знаете, я совершенно четко знаю, что количество труда никак не связано с количеством твоих личных денег. Это вообще никак не коррелирующие между собой события. Вот человек 9 месяцев пахал, напахал 200 тысяч. Я надеюсь, хотя бы долларов или фунтов, потому что иначе, как бы, ну ладно, что он их заработал за 9 месяцев, просто он потратил из них только половину. Как, ну, как будто может бы быть, в рублях так невозможно.
4: Может
2: как
4: быть, футов. Может быть, он их выкладывал, и вот как-то это расстояние. Не
2: знаю.
4: Да.
2: Не знаю. Вот. Поэтому я вот совершенно точно, вот моя жизнь показывает, что количество труда никак не связано с количеством денег у тебя на кармане. Количество денег в основном формируется от того, насколько ты готов брать на себя ответственность. Вот количество ответственности напрямую влияет на количество твоих денег, но никак не количество труда, потому что есть масса профессий, где люди очень сильно загружены физически, да, например, но они никогда не станут очень богатыми именно вот от этой работы, да, ну, там, таких профессий миллион, вы можете сами выбрать ту, которая вам нравится, для примера. И при этом есть профессии, где люди не очень физически загружены и вообще не очень загружены, но при этом они очень высокооплачиваемы. Это я уж не говорю про бизнес, потому что в бизнесе я когда, знаете, читаю вот эти истории, типа там, мы первые 3 года, когда начинали свой бизнес, мы не ели, не спали, не пили.
4: Да.
2: Я думаю, а зачем вы этим занимались? Ну, правда, зачем? Это, вы знаете, вот еще самое смешное, что когда ты разговариваешь с реальными людьми, или когда ты видишь, как реальные люди строят бизнес, ты понимаешь, что так не происходит. Люди живут обычную жизнь, работают. Да, они работают чуть больше, чем остальные, но не вот так, что мы там не спим, не едим, вот только работаем. Такие примеры, наверное, существуют, я не знаю, но я лично таких не видел. Я вижу другое, я вижу, что люди, которые готовы брать на себя ответственность, готовы рискнуть, вот эти люди получают большой результат. он не всегда измеряется деньгами, потому что некоторые люди не заинтересованы в деньгах, они заинтересованы в других материях, такое бывает. Ну, власть, там, не знаю, женщина, еще что-то. Особенно люди, у которых уже есть деньги, да?
4: Да, вот, вот это хороший, хорошо подметили его, да.
2: Да, да, да, потому что когда у тебя уже достаточно денег, то тебе как бы, ну, знаете, вот есть такой предприниматель Олег Тиньков, хотя лично мне он крайне неприятен, как медиаперсона, я лично с ним не знаком, но как медиаперсона он отвратителен, но при этом он правду говорит, что нет разницы, 300 у тебя миллионов или 500. Просто у меня вот есть знакомые, у которых там есть и 300, и 500, и правда нет разницы. Там, потому что там уже, ну вот, это уже какая-то очень эфемерная цифра, это не деньги в вашем кармане, это некие ваши активы, которые там, ну, вы понимаете же, да, что состояние, это не деньги в кармане, это некие активы, которые, если ты вот прямо сегодня продашь, то типа ты получишь вот столько денег. Ну, это очень эфемерно. Вот, поэтому есть люди, которые, да, развлекаются, и для них важны другие материи, нежели деньги. И вот поэтому трудоголик, он скорее работает против себя, чем на себя. Это, угу, не всегда, это не всегда очевидно, и зачастую это трудно понять, но это правда так. Трудоголик зачастую работает против себя. Если вот взять, например, там, вот радиоведущего, если позволите, угу, вот если, да, радиоведущий будет в эфире 20 часов в сутки, то через 3 дня он всех задолбает, и все потеряют к нему всякий интерес. Но если он будет, например, как, я не знаю, как условно там Ларри Кинг там, или Познер, выходить в эфир раз в неделю со своей программой авторской, он будет всем интересен. Вот это яркий пример того, что трудоголизм, он бывает вреден. Вот примерно такие мысли на сегодня.
4: Да, хорошо. Понял про трудоголизм. Значит, вот Виталий Филипп пишет, он иноагентствует. Я просто не знаю, о ком шла речь, если иноагент. Про иноагентов шла речь? Признан иноагентом. Я не очень понял просто, кто это. Ну, где 300, там... это про Тинькова шла речь. Это Тиньков. Не, про Тинькова я знаю. Он иноагентствует, да. Он признан иноагентом. Я понял, хорошо. Бред. Происходит такое. Люди не спят, не доедают, живут в халупах, начинают с нуля бизнес. У меня лично есть такие знакомые, пишет Эдуард. И сейчас долларовые миллионеры. Не доедают, не спят. Ну, смотри, что это вообще, в принципе, имеется в виду. Вот давайте тоже, не доедают. Вот прям они начинают бизнес с нуля настолько, что им не хватает на еду, и они начинают бизнес при этом. Это что за бизнес такой, что надо на еду, чтобы тебе не хватало? Например, какой? Сейчас мне кажется невозможным начать какой-то бизнес, при этом, чтобы тебя еще и на еду не хватало. Тебе же нужен какой-то еще первоначальный капитал для того, чтобы этот бизнес начать. Соответственно, какие-то деньги у тебя уже есть, скоплены тем или иным способом, и ты их вкладываешь для того, чтобы этот бизнес начать. При этом ты вот прям вообще все-все-все вложил, тебе на еду не хватает. С едой, мне кажется, это немножечко неправда. По поводу не спят, ну, может быть, спят меньше, потому что работать надо. Ну, это, окей, такое я понимаю, такое, скорее всего, да. Есть, живут в халупах, ну, живут в халупах точно есть, такое точно есть. Это согласен. Не доедают камчатского краба они. О, вот это хорошее, это же бизнесмены, поняли, да, типа, бизнесмены они кого едят? Они краба камчатского едят. Это бизнесмены они, потому что, видишь, смотри, бизнесмены ездят на этих, на кабанах 600-х, эти бизнесмены, с своими крабами. Там, небось, еще рыбой воняет внутри, потому что крабов жрут прямо на ходу. Бизнесмены, да, понятно. Когда двое детей маленьких на электричке возить в руках книжки, чтобы потом их продать. И это выросло в многомиллионный бизнес. Вот эта схема. То есть потом эти люди стали мультимиллионерами, долларовыми миллионерами. И именно на бизнесе по продаже книг. То есть это история именно книжная. Переросла в какой-то миллионный бизнес. Не так, что там зарабатывали деньги, продавали книги в электричке, например, а потом какую-то сумму скопили, куда-то ее вложили и что-то начали другое. А вот именно конкретно это, то есть, а теперь владеют суперкнижной империей, ну, предположим, продают все книги в мире. Какие-то истории из Дубая. в Цыганское некое. Я ночевал в хлеву с гусями, мыл лапы собакам в Костроме, а потом раз, начальник криптообменника в Москва-Сити, летаю только Эмирейтс. Да, но в основном такие фразы используют вот эти люди. И, честно говоря, именно из-за них претензия к таким фразам. Потому что, скорее всего, конечно же, есть эти люди, которые так вот где-то там во всем себе отказывали, во всех удовольствиях отказывали ради работы, и потом это дало плоды, и теперь они богатые, и слава богу, и молодцы большие, и они на это на все смотрят, и это очень вдохновляющая такая вот история. И... пожалуй, будем так же рассказывать, хотя бы ничего подобного не делали. Вот и теперь ты к этому относишься так, типа, ну, не. А давайте сейчас, вот Игнат пишет, Георгий, давайте сейчас купим Клабхаус по дешевке. Помните, Клабхаус был? Что было за приложение 2 недели? Сделаем из него конфетку и продадим за миллиарды. Отличная мысль. Шикарная просто. А как насчет, знаете, вот с тем же самым успехом надо сейчас, я не знаю, вложиться в дискеты, помните, флоппи-диски. А давайте сделаем флоппи-диски снова модными, снова, чтобы все было у нас на флоппи-дисках. Купим по дешевке их и сделаем из них конфету. Можем сделать какое-то состояние, только если мы действительно сделаем в прямом смысле конфету из этого. То есть ты открываешь флоппи-диск, а там конфетка. Вот тогда, может быть, и можно будет какие-то деньги на этом сделать. На всем остальном вряд ли. Если человек не спит, не доедает, у него не будет работать голова, чтобы начать бизнес. Не говоря про начальный капитал, оборотные средства, пишет Эльдорос. Ну, кстати, то, чтобы голова работала, это тоже нужная история, да. Это правда. Да, работали в Олимпийском, на ярмарке. Книги продавали. Сейчас давайте, Эдвард, нащупаем. Они миллионерами стали, миллионы приносят бизнес по продаже книг? Или какой-то другой бизнес. Если не бизнес по продаже книг, то тогда не считается. Тогда, получается, люди там просто себе заработали тяжелым трудом, безусловно, первоначальный капитал на что-то другое. Если до сих пор торгуют книгами, например, открыли книжный магазин. То есть это вот поступательный рост. Тогда да, тогда подходит. А когда не доедаешь, здоровье сыпется, месяц не протянешь, жрут всякую дрянь, просто пишет Гермошлем. А вспоминаем Лабубу, никчемная игрушка, стрельнула как. А здесь ключевая, конечно, фраза, это что нам надо ее вспоминать, эту Лабубу. Где она сейчас, эта Лабубу, и нужна ли она кому-то? Быстро, кстати, вообще как-то сдох этот тренд. Амазон сначала книгами торговал. Амазон торговал. Это правда, да. Амазон сначала книгами торговал. Джефф Безос, он не доедал в какой-то момент? По-моему, не было такого. Стив Джобс, я знаю, не доедал. Ну, по своей воле. Он просто был немножко, поэтому не доедал. И яблоками только питался. Вот это было. Но, с другой стороны, многие продают эту историю, как историю успеха. Но там просто сумасшедший. Ну, в хорошем смысле. Он, кстати, и говорил об этом, что даже лозунгом своим сделал. Типа, будьте сумасшедшими. Так, нет, там заработали. Да, понял, не считается. Все, вот видите, не считается, там заработали. Это молодцы. Это, ну, то есть, это тяжелый труд, понятно, заработали, но это уже не бизнес. А вот когда начинаешь свой бизнес, это по-другому. Ну, да, понял, ладно, хорошо. Так, сначала ты работаешь на бизнес, потом бизнес на тебя. Пишет Игнат. Вам бы. Жалко, вот уже не сейчас снимают фильм про крестного отца. И жалко, Коппола сразу знал, кто будет играть главную роль. И под него все и писалось. Под Марлона Брандо. Но вот я прям вижу, как вы можете вот что-то такое, да, почесывая котика, да, немножечко. Сначала ты работаешь на бизнес, потом бизнес работает на тебя и делаешь все это без должного уважения. Вот прям что-то оттуда как будто. И этот саундтрек у меня уже в голове играет. Пойду слушать, у нас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у России военных целей в отношении Европы. Заявление западных политиков о существовании такой угрозы со стороны Москвы не имеет под собой оснований, подчеркнул зампред Совбеза. Политик счел использование подобных тезисов европейскими лидерами исключительно ради оправдания финансовой и военной поддержки Украины, а также для попыток нанести геополитическое поражение нашей стране. Каждый из них, из руководителей европейских стран, которые находятся сейчас на антироссийских позициях, преследуют свои шкурные внешнеполитические и внутриполитические цели. Они так стремятся удержаться у власти, добавил Медведев. По его словам, нагнетение антироссийской риторики также помогает действующим руководителям стран ЕС отвлекать внимание граждан от внутренних проблем. Кабмин Венгрии ввел ежемесячную компенсацию для владельцев дизельных автомобилей. Речь идет о сумме около 14 тысяч евро или 5 тысяч форинтов. Цифры в соцсети X привел премьер-министр страны Петер Мазьяр. Новая мера поддержки призвана сгладить для граждан последствия роста цен на энергоносители, передает ТАСС. Выплаты будут действовать до конца года и затронут владельцев машин мощностью не больше 150 лошадиных сил. По оценкам властей, помощь получат около 1 миллиона автовладельцев и их семей. Мера введена после того, как 17 июня новое правительство Мадьяра отменило потолок цен на топливо, установленный прошлым кабмином Виктора Орбана. МВД предложила освободить автовладельцев в новых регионах от таможенных пошлин и утиль сбора. Документ опубликован ведомством на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, на налоговые и регистрационные льготы смогут рассчитывать автовладельцы, чьи транспортные средства были зарегистрированы на новых территориях в срок не позднее 31 декабря прошлого года. Инициатива направлена на установление особых случаев и упрощенного порядка регистрации транспортных средств для граждан, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Сейчас документ проходит стадию общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы. В Москве запретили работу таксистов «Зазывал». В сентябре вступил в силу приказ, который запрещает водителям предлагать услуги перевозки в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах. Как заявили в пресс-службе Дептранса, ведомство поддерживает предложение Мосгордумы о запрете таких таксистов. Там добавили, что исключения составляют специально оборудованные для таких услуг стоянки автомобилей. В департаменте транспорта напомнили, что в столице работает больше 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора такси. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 14, облачно, с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю.
7: В Востоке израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Переводчик с кошачьего. Учимся понимать позы, запахи и звуки». В эфире филинолог Людмила Балденкова. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
10: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
9: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь.
11: «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
11: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: 19:37 в Москве, сегодня 11 сентября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, подписывайтесь, на все кнопки нажимайте, обязательно на ракету на Рутюбе надо нажать. Также у нас еще и есть в этой трансляции QR-код, он вас приведет на бота в мессенджере Макс, через него можно писать нам сообщение. Там же в Максе у нас есть канал информационный, и такой же канал у нас есть в Дзене и в Телеграме. Обязательно подписывайтесь. Когда есть квартира и машина, хочется что-то еще, пишет Вячеслав. Безусловно. Иногда даже еще квартиру и машину. Да я бы даже сказал часто. Да, конечно же хочется. Знаете, как произнес Леонид Миган? Он по буквам говорил... Так, ладно, тяжело тоже. У меня тоже пятница, если что. Я прям даже подвис немножечко в моменте. Не кажется ли вам, что недвижка за рубежом – это странное мероприятие? Причем неважно, какое это место – Лондон, Тбилиси или Найроби. Мало того, что вы выводите деньги из экономики своей страны, так еще, если вы не старуха Ванга, то вы не можете предположить политический курс страны хотя бы через 3 года. Мне кажется, что это странное мероприятие, 100%. Мне очень даже кажется, что это странное мероприятие. Если только ты там не прям связываешь очень сильно свое будущее с той страной, где ты покупаешь недвижку, то есть, например, у тебя есть и там гражданство в другой стране. Тогда, мне кажется, это странным мероприятием. Особенно, когда мы говорим про не про каких-то безумных там миллиардеров, которые могут себе позволить какие-то реставрировать старые усадьбы, а говорим там про просто среднестатистического богатого человека, который действительно может себе позволить дом где-то там на каком-нибудь курорте в Турции. Мне кажется, это странным предприятием. Пятиколесный был уже? Я опоздал? Да, Вячеслав, вы опоздали. Он уже был. Придется вам отматывать на где-то... Он позвонил на 40 минут раньше нужного. Хотя есть вероятность, что он звонил просто из будущего. То есть у него могло быть уже 19:40. Но он уже был. Сегодня дом у моря купил, а завтра тебя отправляют Ливан штурмовать, пишет Миша Николаев. Просто какая-то вот гипотетическая ситуация вдруг, да. Летучка слушатель говорит Москва. Выступил начальник отдела запрещенных веществ в отношении с Колумбией. Предположил Италь Филии. У меня есть точное определение богатого человека. Пишет мне Евгений. Вот он как раз и звонит, да? Да. Слушаю вас. Здравствуйте.
12: Алло.
4: Здравствуйте.
12: Добрый вечер.
4: Давайте. Точное определение богатого человека.
12: Хотел вам сказать про определение богатого человека, которое у меня вот вырубило. Смотрите, человек, он как обезьяна, да, ничего не поменялось. Он хочет быть членом стаи, подняться в этой стае максимально высоко.
4: А богатый человек как богатая обезьяна.
12: А и вот богатая обезьяна должен обладать тремя этими вещами. А деньги — это просто инструмент. Поэтому, если нужно заработать денег, иметь много власти и много детей. И вот если сбалансированно и много, то это богатый человек. Вот такое вот вам размышление. И я хочу вам пример, например, привести.
4: Давайте.
12: Например, из нашей стаи. Вот, например, владелец Wildberries, да, он у нас.
4: Да.
12: Она, как бы, у нее большое влияние, потомство, много детей.
4: Да.
12: Ну и денег тоже.
4: Ну...
12: А, из конкурирующей стаи, например. Всем уже надоевший Илон Маск. Он, как бы, вражина наша, враг наш.
4: Илон Но Маск,
12: он богатый человек.
4: Очень, самый богатый.
12: Но не потому, что не только деньгами, но еще влиянием и потомством. А, есть, например, богатые и бедные, я их называю. Ну вот, например, много денег, а детей нет. Ну, мало.
4: А если богатый много детей, но нет денег?
12: Нет. Он, мне кажется, вообще бедный. Смысла от его денег никакого. Он умрет, и ничего, все вот эти, как в мультфильме в советском, помните? Все его деньги превращаются в черепки.
4: Ага.
12: И нужно еще помимо этого продвигать стаю свою, чтобы другие люди оценивали по деньгам, да, и чтобы он продвигал свою стаю, наше государство в данном случае. Тогда это круто. А когда ты просто заработал бабла, ну и что-то, ну и тебя не видно, и там, и у тебя потомства нет.
4: Да.
12: Это бедный человек.
4: Да, спасибо, спасибо. Хочется вот немножечко как добавить, да, сюда разбавить тоже. В тему, мне кажется, будет стат несколько. Вот такую, например, нашел. Волки — это люди, выбравшие свободу. Подходит, нет? Мне кажется, подходит. Волк в туманную погоду во время охоты не доверяет даже человеку, а не то, что своим же, собственно, волкам. Волк не шакал, потому что он волк. Вот сюда. Безумным можно быть первым. Да. Волчья получасовка? Ну, получилось так, да. Ну, а что делать, если это наша стая? Это наша стая. Ау! И дальше сами продолжите, если вдруг... Знаете, какая там буква идет. Сегодня аномалия с погодой, судя по позвонившим. Сегодня проблема с погодой. Это я чувствую прям даже на себе. Честно. Знаете, меня вдруг в секунду осенило. Я прямо сейчас понял, что я волк, да, волки в цирке не выступают. Нет, правда, только что я понял, в чем дело. Я сегодня случайно, значит, беру телефон. Ну, взял телефон я специально. Случайно обратил внимание, что у меня теперь написано 5G на телефоне. Я думаю, это что такое? Какой 5G? Смотрю, может быть, думаю, ошибка, что ли? Нет, 5G. А еще у меня очень болит голова. А еще вот голуби. Видели хотя бы одного голубя? Где все? Или воробьи? Где все воробьи? А нет, воробьев. А где воробьи? Заработал 5G у нас. Понимаете, Буня, куда ты смотришь? Пишет Виша Николаев. Да, действительно. Почему-то Галифианакиса представил. Уф-уф. Да, вообще, вот он к нам, кстати, в эфир бы как в лифтой залетел. За Галифианакис прям вот супер бы здесь был. Сегодня 5G начал работать в Москве и еще в нескольких городах в России. Представляете? И я, конечно, не... Нет, ну, честно, если без шуток, это правда, действительно 5G начал работать. Я не думаю, что у меня голова болит из-за этого 5G. Но зачем-то у нас теперь есть 5G. Я заметил, что есть 5G, когда... просто, ну, надпись увидел. До этого я телефоном и интернетом уже пользовался. То есть разницы в скорости Нету никакой. При этом я, значит, уже прочитал несколько новостей по этому поводу, значит, всяких материалов с аналитиками, со специалистами. Вот Серхио Коломбо как раз пишет ровно об этом. Он пишет, что на айфонах не работает. Значит, как выглядела аналитическая новость, которую я видел? Там говорится, что вот, там перечисляются какие-то частоты, на которых запущен этот 5G. Все, каким операторам это позволили, ну, я так понял, всем. Какие частоты им выделили, как это работает с точки зрения техники, все, сколько людей будет сейчас иметь возможность пользоваться этими 5G, все вот это вот прочее. А потом, значит, написано, что по мнению аналитиков, только 3% пользователей обладают устройствами, которые могут к этому 5G подключиться. При этом из этих 3% пользователей почти все это владельцы айфонов, причем достаточно современных, хотя, мне кажется, 5G уже давно ставится с точки зрения возможности это все видеть. Короче, это все айфоны, почти, 90% это айфоны. Но на айфонах 5G у нас работать не будет. Как вам такая математика? Ну, что я сейчас вообще в принципе прочитал? Самый быстрый замедленный интернет, пишет Владимир. Так точно, вот именно оно, да. Самый быстрый замедленный интернет. То есть, при этом я вижу 5G, у меня написано. У меня iPhone, 5G написано. Но это не 5G, получается. Получается, он не работает, но 5G написано. Но это не он. Это 4G. 4G, он же LTE. 4G ни у кого не написано. 4G это LTE. Мне вообще всегда это напоминало немножечко ситуацию с играми серии GTA. Вот были GTA, GTA 2, потом вышло GTA 3, следующая GTA 4, а нет, следующая GTA Vice City. Как вам такое? А потом, наверное, GTA... Нет. GTA San Andreas. Потом GTA 6. Нет, потом только GTA 4. Так же вот и с этой историей. Был просто вот звоним, ничего не было. Потом у нас появилась буковка Е. Помните, буква Е. Потом 3G. После 3G LTE. Ну, а после LTE 5G. Вот так вот. Что будет следующее, боюсь себе представить. Я прям туда даже лезть не хочу. Но вот какая-то такая странная ситуация, короче говоря. Ввели какой-то этот 5G. 5G это название поменяли. Миш Николаев, если это МТС. Это теперь МТС 5G. То есть это просто написано... 5... Это просто название? Типа нету никакого 5G, они просто название поменяли? Это как можно было написать, я не знаю, Калашников там? У меня бы тогда телефон ловил бы Калашников. Такая тема? GPRS был еще. Был GPRS, кстати говоря, да. Был. Меня всегда смущало, кстати говоря, вот этот GPRS. Ну, короче, да, больше шизы. Да, это все очень как-то странно. Мне хочется у вас узнать. Вот 5G. Вам... Кстати, забыл. Была еще вот во время чемпионата мира реклама была тоже у одного оператора. Там было написано «пре-5G». То есть... самый быстрый интернет до 5G. Это везде 5G, 5G, 5G, 5G, но pre-5G. Я всегда думал, что pre-5G это 4G. Чем? Они просто название меняют. Одной и той же скорости интернета, при том, что я никогда не жаловался на скорость мобильного интернета. Вот последние, я не знаю, лет 10, наверное. У меня ни разу не возникало вопросов. Мне еще не было такого, чтобы мне на что-то ее не хватило. Кроме тех случаев, когда его вообще нет. Такое мы знаем, с вами тоже бывает. В общем, вам вообще как вот этот 5G? Вы уже прочувствовали запуск? Или тоже только сейчас узнали, что это просто название поменяли? И нужно ли вам это, этот 5G? Как у вас дела с мобильным интернетом? Так, да-да, и айфона первого тоже не было, был сразу 2G. Кстати, да, 2G, это единственное, где встречалось 2G. Потом был сразу 3G, но это, я не понимаю, это вообще бы относилось ли как-то к интернету. Тяжело, тяжело, много G. Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
13: Могу рассказать про 5G, действительно. Давай. В у красного нашего мобильного оператора раньше было написано 3 буквы, а теперь написано 3 буквы плюс 5G. Они просто поменяли название. Все айфоны у нас не работают. И не многие андроиды-то работают на самом деле. Потому что я сегодня посчитал, там всего лишь около 20 телефонов в интернет-магазине. Ну, они все за 40 тысяч рублей стоят.
4: Да.
13: И вот они поддерживают 5G. Сегодня, значит, что здесь важно? Здесь важна скорость. Потому что на обычном 4G LTE мы все пользуемся, обычная скорость где-то идет до 30 мегабит, да? До 30 килобайт в секунду. 30, это максимум, есть 20. Мы все соцсети, видосики смотрим, да, все это нормально. Так вот, 5G это примерно 300. То есть это в 10 раз больше можно качать прям видосы гигабайтами. Это на самом деле, вот кому это надо, да? Качать гигабайты.
4: Вот, да.
13: Это пока такая триал-версия сейчас идет. Потому что если сейчас все включат 5G, то как тогда платить за это? Если, допустим, тариф у кого-то фиксированный 30 гигабайт в месяц.
4: Да.
13: Эти 30 гигабайт выкачают за 2 часа. А дальше что? Так вот, есть американский опыт, там, китайский опыт. Они делают другие тарифы. То есть они могут сделать скорость замедлять, вот как у нас по оптоволокну дома, да? То есть сейчас тестируется новая система совершенно. И вот эта 5G, которая сейчас пробная, действительно, сегодня скрины были в интернете, что у кого-то 300, да? Это действительно так, но это весело. У всех, а никто не чувствует, пока, допустим, ты не будешь играть онлайн в какую-нибудь на суперстриминг там системе на какой-то.
4: Да,
13: ну, то есть это, грубо говоря, баловство.
4: Суперстриминг вот понимаю, еще. Да, баловство. Ну, суперстриминг понимаю. Вот это хорошо, ладно, действительно. Вот много пытались, там это до сих пор, я так понимаю, нормально это и не работает, история со стримингом именно конкретно игр, потому что у тебя там вот существует так называемый input lag, который, ну, не успеваешь, ты нажимаешь кнопочку здесь, а она доходит до сигнала дальше. Ну, вот это ладно, я понимаю. Но, тем более, это же это как бы рекордные скорости для телефонов, не для, в принципе, интернета, а для мобильных устройств, для беспроводного вот этого интернета, это да. Ну, ладно, хорошо. Вот выкладывали уже 450 скорость в Санкт-Петербурге. Плюс к этому в сетях 5G будет меньше возможностей для B2B пользователей, больше возможностей, меньше задержки, быстрее отклик. B2B, то есть для бизнеса, бизнес для бизнеса. Главное, чтобы в доступе была... Да, понятно, хорошо, естественно, я сдал. Ну, как было, как же могло иначе быть? Да, вот Денис Двитетажник пишет, еще есть Али-Джи. Вот Али-Джи знаю. Вот это, самое, кстати говоря, лучшее, самое смешное из всех этих G, это Али-Джи. В России нет базовых станций 5G, поэтому это маркетинговые 5G. То есть это не настоящий 5G. Хорошо. У меня Redmi 4G плюс, пишет Владимир. Хотя сам аппарат поддерживает 5G. Угу. Ладно. У меня опять голова болит. Я вам правду могу сказать. Придумали же, а? Новость сегодня из этого какую-то сделали. С Windows еще веселее было. Это правда, кстати. С Windows действительно было веселее. В какой-то момент она бац, 2000. А потом XP. Ну да, там вообще все было плохо. Сейчас она какая? Вот сейчас к цифрам вернулись. Да, согласен. Действительно было весело. Вообще проблемы есть вот у этих людей, которые... Там же скорее всего, представляете, на названия на эти тратятся большие-большие деньги для того, чтобы их придумать. Фокус-группы, вот это вот все. И они считают, что это хорошо. Это хорошее название. Вот сейчас у них новый телефон вышел, и они назвали его Duo. iPhone Duo. И почему-то им показалось, что это хорошее название. Хотя никогда у них ничего вот под этим брендом не выходило. Наоборот, они на соседний бренд даже как будто замахнулись. Но наверняка потратили деньги на то, чтобы это название прощупать. Ну, ладно. Вот он, Али-Джи. Да, вот мне Миша Николаев скинул. Вот это, конечно, Типсон, да. А Саша Барон Коэн, конечно, гений. Duo и приложение Липа. Ну да, ну, примерно так и звучит. Дело не в объеме скачанных файлов, а в скорости реагирования в играх хирургических роботов. Скорости начала произведения... Евгений, значит, я прямо на хирургических роботах, значит, остановлюсь. Вот это как с искусственным интеллектом, как с Википедией, и с всем прочим. Вот, конечно, хочется сразу сказать, это как в наше время мне нужен компьютер для учебы. 2 гига, 2 ядра. Вот компьютер для учебы. Вот это то же самое примерно. У нас сразу будет 1 000 000 хирургических роботов, и все хирургические операции будут самыми точными. А искусственный интеллект, он будет настолько умным, что он освободит человека от тяжелой работы. И человек будет заниматься только творчеством, а искусственный интеллект возьмет на себя всю грязную работу. И в момент, когда появляется искусственный интеллект, мы с вами видим гигантское количество видеороликов с генерированных, где, например, гигантский Джеффри Эпштейн с рогами сражается там снизу с каким-нибудь, не знаю, Дональдом Трампом не сражается, Дональд Трамп там тоже босс. И подобные видео, понимаете? И сразу ты говоришь, все понятно, подорожание операционной памяти полностью оправдано. Спасибо большое, искусственный интеллект. Так же и здесь. Да, хирургические роботы, конечно. Так оно и будет. У нас сейчас рубрика «Русские женщины». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
14: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
15: Гравюра в России с конца 19 века пошла по новому пути и из ремесленной сделалась оригинальной, самодавлеющей. Начало этому положила я, отзывалась художница Анна Остроумова-Лебедева о собственном творчестве. Ее заслуги признавали современники, а график Михаил Флекель назвал книгу об истории техники репродукционной гравюры от Марконтинио Раймонди до Остроумова-Лебедевой. Заглавие подчеркивает вклад художницы в этот вид искусства. Анна Остроумова родилась в мае 1871 года в Санкт-Петербурге. В начале творческого пути она обучалась на вечерних курсах Центрального училища технического рисования барона Александра Штиглица, а затем поступила в Академию художеств. Там среди ее наставников были гравер Василий Мате, художники Павел Чистяков и Илья Репин. По настоянию последнего Анна Остроумова отправилась совершенствовать навыки в Париж. Она занималась в мастерской Джеймса Уистлера. Спустя время она отказалась от предложения художника уехать с ним в Америку для продолжения обучения и вернулась в Россию. По прибытии в родную страну она стала участником творческого объединения «Мир искусства». В его составе создавала гравюры для оформления одноименного журнала. В это время она получила поддержку у «Мира искусства». Так, Сергей Дягилев заказал 10 черно-белых гравюр с видами Санкт-Петербурга для журнала. Остроумова-Лебедева вырезала только 9, но призналась, что в это время по-настоящему познакомилась с городом. В 1900 году она на итоговом конкурсе Академии художеств выставила 14 гравюр и заслуженно получила звание художника. Спустя 3 года она отправится в путешествие по Италии с семьей Бенуа Лансере и химиком Сергеем Лебедевым. Позже она выйдет за него замуж, возьмет фамилию супруга и станет известной художницей Анной Остроумовой-Лебедевой. В начале 20 века художница и ее муж отказываются от эмиграции. После Октябрьской революции Остроумова-Лебедева преподавала в Высшем институте фотографии и фототехники, а затем в Ленинградском институте живописи, архитектуры и скульптуры. Ныне это Академия художеств. Не оставила родной город художницы и в годы Великой Отечественной войны, хотя возможность эвакуироваться была. Она зарисовывала виды осажденного Ленинграда, которые впоследствии стали основой для гравюр. Одна из них была изображена на пригласительном билете при первом исполнении 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича. В военные годы Остроумова-Лебедева продолжила работать над автобиографическими записками, которые отметили в газетах как ценный источник для русского и советского искусства. По окончании Второй мировой войны художница была награждена медалью за оборону Ленинграда. Заслуг и наград у Анны Остроумовой-Лебедевой было множество. Она умерла признанным художником 5 мая 1955 года. Писатель и журналист Юрий Нагибин упомянет ее как истинно петербургского творца. Акварелист и гравер была патриотом и посвятила Санкт-Петербургу, по ее собственным расчетам, 85 работ.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с президентом Египта в Нью-Дели. Во время двусторонних переговоров с Абдель-Фаттахом ас-Сиси глава государства отметил, что крупные совместные проекты стран реализуются, несмотря ни на какие сложности. Время у нас бурное, очень много событий всяких происходит. Мы с вами ВКонтакте, наши коллеги ВКонтакте. Основные мероприятия проходят и планы реализуются, подчеркнул российский лидер. Прежде всего, по словам Путина, улучшаются показатели товарооборота между Россией и Египтом. Президент также пригласил своего коллегу на саммит «Россия-Африка», который пройдет в Москве в октябре. Владимир Путин прибыл в столицу Индии сегодня утром для участия в саммите БРИКС в трехдневном графике.

0: Коронавируса. Ватор напомнили, что лечение COVID-19 любой степени тяжести уже давно включено в базовое покрытие всех стандартных туристических страховок, которые продаются в пакетах крупных профильных агентств. Минсельхоз сообщил о снижении в России оптовых цен на сахар. Продукт подешевел за месяц на 8,3%. Таким образом, текущая стоимость сахара вернулась к уровням, сопоставимым с показателями 2023-2024 годов. Стабилизации ценовой ситуации поспособствовали высокие показатели агропромышленного сектора. По итогам прошлого года сбор сахарной свеклы достиг почти 49 миллионов тонн, на 8,5% выше уровня предыдущего сезона, что позволило выпустить больше 6,3 миллионов тонн готового продукта. Положительная динамика переработки сохранится и в текущем году. За январь-июль производство сахара выросло еще на 16,5%. Таких объемов достаточно как для покрытия внутреннего спроса, так и для реализации экспортного потенциала, подчеркнули в министерстве. В Москве запретили работу таксистов «Зазывал». В сентябре вступил в силу приказ, который запрещает водителям предлагать услуги перевозки в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах. Как заявили в пресс-службе Дептранса, ведомство поддерживает предложение Мосгордумы о запрете таких таксистов. Там добавили, что исключение составляют специально оборудованные для таких услуг стоянки автомобилей. В департаменте транспорта напомнили, что в столице работают больше 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора такси. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра – 12 рублей 55 копеек, доллара – 84 рубля 26 копеек, евро – 97 рублей 87 копеек. И о погоде сейчас в столице плюс 14, небольшой дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Загрязнение рек и экологическая политика в России рубежа 19-20 веков. В эфире кандидаты исторических наук Андрей Виноградов и Александр Фокин. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Певец, музыкант и композитор Брэндон Стоун и заслуженная артистка России Нина Шацкая. В эту субботу после 16 часов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Исторические мифы Первой мировой войны». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики.

0: и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Продолжаем наш разговор о Соединенных Штатах Америки. Как я и анонсировал, сегодня мы более подробно поговорим о теракте, который состоялся ровно 25 лет тому назад. И, как я обещал, я пригласил сегодня к нам нашего друга нашей передачи, можно сказать, не просто гостя, бывшего офицера американской армии Станислава Крапивника, Стас Крапивник. Стас, приветствую тебя, ты с нами?
2: Да, приветствую. Привет. Единственное, бывших офицеров нет, офицер в отставке.
1: Офицер в отставке.
2: Раз офицер, всегда офицер.
1: Да, Стас, ты уж прости меня, гражданскому человеку, да, у меня как корабли плавают все-таки, знаешь, я там, так сказать, я понял, что это, как говорится, как это говорит, военно-морской, так сказать, это, да, юмор в это, да. Конечно, в отставке. Стас, приветствую тебя, я рад, что ты смог подключиться сегодня к нам. Стас, я анонсировал сегодня передачу, ну, это естественно, ровно 25 лет тому назад был совершенно страшный теракт. Расскажи про этот день у тебя, как он у тебя складывался?
2: Ну, утром у меня, я был в университете, заканчивал второй диплом, потом поехал на базу. А как раз, когда я ехал, я слушал музыку, я диск вставил.
1: А где? Какое место, Стас? Где это? Какой штат?
2: Ну, Форт Брэгг. Северная Каролина.
1: Северная Каролина, да.
2: Университет North Carolina State, Северная Каролина, штатный университет.
1: Понял.
2: У меня 3 диплома с этого университета. Так что я ехал, слушал музыку, я вообще ничего не знал, что случилось. Я захожу в офис. Все там в какой-то непонятная энергия, все бегают как-то паники, что-то такое. Куча людей сидят около маленького черно-белого телевизора. А я захожу так, у меня хорошее настроение, привет, парень. Я смотрю, как какой-то подонок зашел нам, что стало, чем ты смеешься? Это такое, что? Что случилось? Ты ничего не знаешь, ничего, блин, я музыку слушал последний час на дороге, ничего не знаю. И вот так вот, да, вот, да, на меня очень криво посмотрели вначале. А потом я приехал прямо до того, что второй самолет залетел.
1: Угу. И когда вот второй самолет залетел... Разница, чуть меньше часа разница, минут 45 было что-то между ними.
2: Да, ну я понял то, что все, будет какая-то военная операция, нас всех будут посылать куда-то, потому что это понятно было. Государство не может это так оставить в покое. Ну знаешь, я тебе скажу, у меня было достаточно много товарищей, которые... Говорят, слушай, это все государство сделало. Я так смотрю, так, знаешь, сложно поверить, что государство может быть настолько кровожадное, ну да, что оно такое натворит. И все равно я не хотел это верить. Ну, две вещи, которые поменяли мое мнение. Я был директором, младший директор снабжения в Кемероне. И все вот это вот категории, которые под мной были, это все металлургические. Ну, я пошел, начал брать курсы металлургии, потому что я ничего не понимал в этом, и мне это очень не нравится. Так говорят, а я ничего не могу понять. Да, лапшу можно мне повесить на уши, но гораздо сильнее, гораздо труднее, чем, чем всем остальным. Нужно постараться. Ну, что я понял, это температура, под которой сталь плавится, и температура, под которой сталь может деформироваться. Не просто плавится, а просто деформируется. Все ниже. 1500 градусов сталь плавится, но оно деформируется выше, на более низкой температуре. Ну, опять, а какая температура, когда горит топливо? Нет, это не та температура. Начинаешь так на это смотреть, как так, тут что-то не совпадает. Ну, конечно, что меня убедило, то, что это государство сделало. Не то, что там еще зацензировали пару точек, которые были, как, например, когда пожарники, которые выжили, говорили то, что они смотрели, как взрывы и шли, этаж за этажом шли взрывы, а взрывная волна не идет вниз, она идет вверх и в стороны, она идет, нормальная энергия поднимается, горячий воздух, все взрыв, а не вниз. Только вниз, если сверху такое плотное пространство, слой такой плотный, что она не может взорвать вверх. Значит, взрыв пойдет вверх. А там такие же этажи сверху, как вниз. Так что, конечно, оно вниз не пойдет. Оно пойдет вверх и в стороны вылетит из окна. На последнее, я тебе скажу, это был Донецк. Это был Донецкий аэропорт. Я не знаю, если это когда-то был, когда аэропорт был... Красивый аэропорт.
1: Да, он был, да, когда целый был, да.
2: Да, когда целый.
1: Один раз,
2: ну, да. Там авиабашня, контрольная башня, которая достаточно крупная башня, металлоконструкция. И я смотрел... Ну, эта башня меняла руки очень часто. Потому что просто с этой позиции можно было вызывать артиллерию на противника. А, так все время дрались за эту башню. И те, когда одна сторона или другая теряла эту башню, они открывали огонь по этой башне с артиллерии. И эту башню обстреливали неделями, причем что она в конце концов рухнула. И смотришь на эту башню, и эта металлоконструкция, она все скрученная, протянута, но она не падает. Она тупо не падает. И смотришь на это, ну, думаешь, ну, те башни, первая вещь, были созданы именно, чтобы самолет мог в них врезаться. Такое случалось в Нью-Йорке, в Empire State Building летали самолеты.
1: Но там там был маленький самолет.
2: Ну, не, бомбардировщик влетел.
1: Ну, да, бомбардировщик, но маленький, да, не пассажирский, ну, да.
2: Не пассажирский, ну, а это здание гораздо больше, чем Empire State Building, оно более крепко построено. Просто смотришь на эти вещи и начинаешь думать, ну знаешь, тут не совпадает. И почему оба здания упали почти в то же самое время? Там пытались это объяснить, а воды и все такое. Ну, знаешь, топливо, которое сгорает, оно сгорает быстро. А чтобы эти самые, чтобы металлоконструкция плавилась, чтобы оно начало деформироваться, нужен постоянный огонь. Вот и когда идешь с кузнечные заводы, смотришь, как это все делается. Как это плавленый металл, как сноски там греются достаточно долго времени. И понимаешь, что ну, от топлива такое не может, взрывная волна может деформировать. Да тогда они не будут там стоять час и потом вдруг упасть. Оно упадет достаточно быстро.
1: Угу.
2: А то, что оно так долго стоит. Вот я просто понял, начал это все
1: понял,
2: смотреть.
1: Понял, да.
2: И очень такое кривое понятие начинается. И сейчас, знаешь, потом блокировали. Там еще шестое здание упало само по себе почему-то.
1: Третий небоскреб, здание. Да, этот?
2: Или третий, да. Но невысокий был небоскреб. И объявили на 20 минут до того, что он упал. На новостях, что он упал. Так. И то быстро срезали это потом. Знаешь, такие много были таких моментов. Но это дало... Было это теракт, было это государственное дело. Но это дало империи очень много возможностей делать то, что они сделали. Создать свое КГБ, например. Это закон уже ждал, просто ждал случая. И всякие такие моменты. Ну, все, что последние 20 лет, 25 лет пошло.
1: Я понял. Хорошо, Стас, извини. Так, уважаемые радиослушатели, у нас, безусловно, передача «Диалог». СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир, звоните 495-73-73-94-8. Уже полная линия, я сейчас обязательно возьму. Ютуб-канал работает у нас, да? Да, да, Ютуб-канал. Заходите в Дзен, заходите в ВКонтакте. И, конечно же, заходите в Макс. Эдвард, добрый вечер, спасибо. Вот. И, Стас, я хочу сказать тебе, я был тоже, я в Избранце как раз был, это 18 миль, там, по прямой, если до Нью-Йорка, когда в первое здание врезалось, это утро, я помню, 9 утра было, по-моему, что-то такое. Я прыгнул в машину на Нью-Джерси Тернпайк сразу, там нам 5 экзитов надо, я быстро проехал, еще пока ничего не было перегорожено, и в Либерти Парк, это прямо напротив, если ты знаешь, Нью-Джерси, прямо Манхэттен, как я веду.
2: Да.
1: И на моих глазах рухнула вторая башня. И я потом, конечно, мы потом, ну, буквально дневали и ночевали, тем более, что многие пресс-конференции были не в Нью-Йорке, а в Нью-Джерси как раз проходили, и туда, и мне было проще туда ходить. У меня немножко другой взгляд на это. Я хочу тебе сказать, что я был на Стейтен-Айленде, на Стейтен-Айленд свозили все металлоконструкции, которые вот убирали там, там свалка большая была, это 5-й район Нью-Йорка, и все-все свозили туда, я видел это, огромные эти балки совершенно, да, покореженные, огонь особо их не трогал, это, но потом была пресс-конференция, и там несколько металлургов, вот специалистов выступали, и они сказали, что вот все, что это произошло, это, собственно говоря, было совершенно оправдано. Это было действительно, сложилось так, как и было. Во-первых, башни были рассчитаны на прямое попадание Боинга 707, они же в 70-е годы были. Они рассчитывались на удар Боинга 707. 757 он немножко больше был, и запас топлива был. Ты знаешь, что террористы взяли именно трансатлантические, не трансконтинентальные рейсы. Бостон, Сан-Франциско, вот туда, Сан-Диего они брали, чтобы полные баки были у самолетов. И балки, из которых были вот сделаны они же как были, так, значит, четыре, ну, условно говоря, четыре таких угловых балки были, которые наращивались, и на них нанизывались буквально вот такие квадраты этажей. Они нанизывались и крепились. И вот проблема заключалась в том, что было упущение, собственно говоря. Балки были сделаны из суперпрочного металла, который, да, действительно мог выдержать температуру эту. Он мог выдержать, это не вопрос был. Но клепки, которыми скреплялись, вот эти вот как раз связующие элементы, там была, по-моему, и холодная или горячая клепка была, вот эти как раз шпуны, они не выдержали эту огромную температуру. И поэтому получилось следующее. Каждое, я помню как раз этот один из проектировщиков, он говорил, что этаж мог выдержать тройную нагрузку. То есть этаж мог выдержать помимо своей, он еще двойную мог выдержать, так сказать, вес. И когда эти клепки расплавились, то тогда на 77-м этаже, 77-й этаж весь упал на 76-й. Но 76-й он держал еще, пока двойная нагрузка была нормальна. Но потом 78-й этаж еще упал уже, как говорится, вниз. И 75-й этаж, он не выдержал эту тройную нагрузку. И вот это вот складывание вниз вот так вот, это как по рельсам все эти, представляешь себе, все эти этажи фермы, они все ушли, ну, что называется, вниз. Вот это то, что я вот непосредственно слышал, то, что говорит. Стас, давай возьмем наших радиослушателей. Я убежден, у них есть свой взгляд на это. Слушаю вас.
3: Да, здравствуйте, Рафаэль.
1: Да, здрасте.
3: Да, Вайс. Вы знаете, я придерживаюсь версии Стаса, тем более там видно, что это была использована взрывчатка направленного действия, которая используется в том числе для разрушения зданий. Я просто хочу сказать, в Америке не первый раз, чтобы напасть на какую-то страну или объявить ее террористом, все делается под всеми цели оправдывать средства. Я напомню вам события с Испанией, когда Соединенные Штаты Америки силы отжали не только остров Гуа, но и в том числе Кубу. Когда сами взорвали свой броненосец в 1898 году 15 февраля, да. Один из новейших, и погибло 266 американских моряков. Это было доказано американским адмиралом, который на основании исследователей дайверов в 1976 году произвел свой анализ. Второе, быстренько я хочу сказать, как американцы инспирировали нападение на Вьетнам. Они объявили, что Вьетнам якобы своими патрульными катерами напал на них на
1: Танкинский залив, да, совершенно. Да. Вайс, извините, я вас прерываю здесь, Вайс. Дело в том, что это то, что американцы провоцировали это, и то, что они и американо-испанскую войну, и вьетнамскую войну, да, собственно говоря, а Ирак, это безусловно. Но в данной ситуации речь идет все-таки немножко о другом идет. Сознательное убийство своих собственных граждан. Это немножко другое, и я знаю, вот, так сказать, то, что вы говорите по поводу того, направленный взрыв, видно было, но это не очевидно было. Огромное количество было выступлений по этому поводу, говорилось об этом, безусловно. А самое главное, Стас, вот у меня вопрос, а для чего это было сделано, что хотели они сделать-то вот из всего этого? Ну хорошо, вот давай представим, что они взорвали. С какой целью? Чтобы ввести патриотический акт, что ли, принять?
2: Тут пару вещей, что случилось. Первое, по испанской войне, вообще-то, Мейн не взорвали. Он
1: да,
2: сам взорвался.
1: Он сам взорвался.
2: Это очень плохой... Но они не пропустили возможность декларировать то, что это кубинцы, там, испанцы, вернее.
1: Да, и не, взорвали, Стас, извини, что... пожалуйста, я просто использую это Пулитцер. Да, ты помнишь, это газету специально, где американский солдат якобы, как говорится, держит на руках раненую кубинскую девочку, да? Это была полностью вот это полностью фальшивка была, и когда американцы увидели эту фотографию, умирающая маленькая кубинская девочка на руках американского солдата, то, конечно же, Америка сразу оттягивала. Тяпало себе и Филиппины, и Кубу, и Испанию уже там...
2: Филиппины геноцид провели.
1: Да, и фактически там, да. Население
2: просто вырезали.
1: Да, да, да.
2: Хотели
1: да.
2: 50%.
1: Да, да, да. Да, Стас, продолжай, там, пожалуйста.
2: Да, да, да. Там просто дизайн был очень неадекватный, и около бойлера был склад пороха для...
1: Это ты Мейн имеешь в виду? Это,
2: да, да, да. И когда... И там был взрыв внутри самого бойлера, одна причина, другая, некачественный бойлер, и, конечно, порох вот там вот, следующая камера, в открытом проемкости, И оно все в одно. Ну, Херц, откуда слово, вот это вот понятие, да, желтый журнализм.
1: Желтая пресса.
2: Он сказал, дайте мне, да, дайте мне тему, я дам тебе войну. Будешь, да, войну, я тебе сделаю войну. Он был главный такой, он был CNN в своей эпохе.
1: Фейк, ну, нужно было американцам news,
2: война.
1: News.
2: Да, и он создал эту войну с удовольствием.
1: Да, Стас, давай, Стас, извини, давай.
2: А ответ... для Patriot Act, он уже было готово. Оно просто нужно,
1: зачем,
2: было причину.
1: Там, ну, что, ну и что он дал? Они и так следили за своим народом. Да, они что, разве сейчас контролируют, Стас? Вот
2: не-не-не-не-не-не. Даже близко того, что сейчас, не было. Такого просто не было, таких понятий в 80-х, даже в начале 90-х годах. То, что сейчас разрешается. Там вот все было гораздо более сложно. Следить за людьми. Часто судили разные спецорганы, потому что они переступали. А сейчас у них просто свободные руки. Ну, и не было вообще такой контроля в аэропортах, как сейчас. Просто не было этого.
1: Да,
2: я
1: да,
2: это помню.
1: Так, давай ответим на наши на вопросы. Да-да, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Рафаэль Станислав, Олег. Ну, да, да, наверное... Вот то, что они пытались переделать потом военным способом Западную Азию и Ближний Восток. И в итоге, вот спустя четверть века, мы констатируем, что и в Афганистане, и в Ираке США провалились. А ведь, да, после теракта они начали нападение. И вот еще вопрос. А Конгресс США, он как-то серьезно все-таки не расследовал разные версии вот этого взрывов небоскребов? Это как-то все только удел СМИ?
1: Да, да, да. Стас, ты помнишь что-нибудь по поводу Конгресса, что было? Там было расследование, сенатская комиссия была.
2: Там было, но очень ограничено. Ну, я скажу так, они не провалились в Афганистане, в Ираке. Потому что если мы говорим, да, если мы говорим, они должны были выиграть войну, они провалились. Задача никогда не была выиграть войну. Задача была, взять под контролем иракский нефть и забрать деньги, а это они сделали. И задача была кормить своих друзей в государственных, которые были близко к государству. Америка потратила сейчас такой консервативный estimate на затраты на Ирак и Афганистан от 6 до 7 триллиона долларов.
1: Да.
2: Более либеральный прогноз это было до 14 триллиона долларов. Но даже если 7 триллионов долларов, это почти 1/5 американского долга было только на эти две войны. Компании зарабатывали огромные деньги, платили обратно политикам, генералам. Коррупция тотальная. Саддам задача это было перекладывать, забирать деньги от народа и будущего народа и класть это в карманы своих людей. Я работал на одной из таких компаний.
1: Да, хахали
2: Бартон. Да. В этом деле они все, да, они все очень хорошо сделали в этом деле. Задача была красть. Да, украли, да, украли.
1: Нигматуллин пишет, девочка на руках, прямо как в фильме «Хвост виляет собака». Да, совершенно верно.
2: Да, да.
1: Да, Стас, пошло. Вот наш радиослушатель Николай спрашивает, а что было с загадочным самолетом, который врезался в здание Пентагона? Вот это, кстати, действительно, сколько я не смотрел это видео, все видел, но самолета так я и не увидел.
2: И вот говорили, то, что ничего не осталось. Вот тоже интересный момент. Что мы все знаем, что было 11 сентября, а что было 10 сентября?
1: Так.
2: А вот, никто не помнит 10 сентября. 10 сентября Дональд Рамсфилд, который был министром обороны, выходит и объявляет на новостях, то, что первый аудит Министерства обороны был полностью провален, и они не могут объяснить, куда триллион долларов в оборудовании исчезло. Как раз это было еще, теперь только что был еще шестой аудит, так же провалили, как все остальные аудиты, теперь только это 2 триллиона долларов в оборудовании куда-то исчезло.
1: Ты имеешь в виду, ты сейчас имеешь в виду, конечно же, после администрации Билла Клинтона. Они делали аудит,
2: да,
1: после,
2: да,
1: не после
2: его. Да, ну, конечно, только не за одну администрацию, это за все администрации до этого, это просто накапливалось. Ну,
1: Клинтон 2 года, да, он 2 срока был, 8 лет. Так что понятно.
2: Ну, это и Клинтона, и под Бушем-старшим, и Рейган, это там с вьетнамским, все такое. Ну, сколько-то тут исчезло, сколько-то там исчезло, кто-то там что-то продал. И в общей сумме дошло до триллиона долларов. И Рамсфилд выходит, скандал начинается мгновенно. Так, что такое? Триллион долларов. Триллион долларов тогда, это были гигантские деньги.
1: Это 10 сейчас, да.
2: Да, это какой триллион долларов. А следующий день теракт, и все об этом полностью забыли. И все стирается полностью. Я не говорю то, что это связано, но очень выгодно вышло.
1: Стас, ну вот понимаешь, в чем дело? Я задаю себе вопрос. Вот даже говорить, если направленный взрыв, то, о чем ты говоришь, и то, что наш радиослушатель Вайс тоже вот говорил об этом. Ну как ты себе представляешь, заминирование, это же в сотни мест надо было положить взрывчатку, неужели никто бы не заметил там? Это же не в одно место. Ты же помнишь, в 93-м году террористы загнали минивэн под парковочное, в парковку тоже торгового центра, и взорвали его, но там без последствий было, там просто два человека погибло, но зданию не причинен ущерб, потому что мало было просто, ну, взрывчатки. Даже этого микроавтобуса не хватило, да? То есть здание, как говорится, это выдержало, и тогда этого слепого мулу его посадили, ему пожизненное, по-моему, дали. Вот. Но потом же, ну как это можно, вот это же надо устанавливать в течение длительного периода времени. И неужели никто бы не заметил?
2: Не так длительно, первая вещь. Во-вторых, это ставилось, если это ставилось, это ставилось в таких пространствах, где только...
1: Но там секьюрити, там же охрана, ремонт. Там камеры были. Но
2: опять, и знаешь, я вот скажу... Когда я был на курсе младшего офицера-танкиста, у нас там был срок пару месяцев до того, что курс начался, мы все просто сидели, решили нас занять чем-то. И один из там старших сержантов начал нам всякие курсы проводить, как демонтаж мостов, все такое. Потому что это было, и он в разведке, военной механизированной разведке. Да. Мосты взрывать, перекрывать дороги, все. А он как, кто-то что-то его спросил, а как здание? И он выходит такой прямо гипноз, стоит и начинает говорить. Вот если вы хотите там взорвать здание Empire State Building, или вот такое здание, начинает рисовать все эти самые... металлоконструкцию, вот тут вот такое, вот так вот сделать, вот тут вот взорвать, вот так вот, все абсолютно продумано. Мы все сидим вот так вот в тишине, так, охренеть! Какие взрывчатки, какие детонаторы, все. 40 минут это все говорит, вдруг останавливается, смотрит на нас, быстро, все, стреляли, вот если нужно взорвать мост, вот такой мост. Все сидят так, ах! Охренеть просто, а что это было? И вот такие люди, их немало, таких людей.
1: Давай, Стас, успеем взять еще один звонок. Слушаю вас. Да, пожалуйста.
5: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
5: Скажите, пожалуйста, вот столько было конспирологии в связи с этим всем событием 11 сентября. Ну ведь сколько собиралось расследований всего. Ну никто даже не посмел подать в суд. Потому что реальных доказательств не было ни у кого.
1: Совершенно верно, да, вы очень хорошо подметили.
2: Ну, почему,
1: это судили, спасибо за звонок, да. Нет, Стас, судили кого? Сейчас Саудовскую Аравию хотят судить, потом ее запретили. Как говорится, там особо ничего не было. То есть там правительство, ну, был фильм Мура, был фильм некоторых других документальных, там по поводу Пентагона говорили, по поводу третьего этого небоскреба, который тоже рухнул там, но у него там пожар внутри был, надо сказать, что там, когда рухнуло первое это, то там, конечно, они недалеко были, там был пожар. И, так сказать, ну, по крайней мере, некоторые это объясняют совершенно нормально. Я не говорю, что так оно и было на самом деле. Уважаемые радиослушатели, сейчас я вас приглашаю послушать выпуск новостей, который мои коллеги подготовили. А потом продолжим со Станиславом Крапивником.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 20:30 в российской столице, в студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у России военных целей в отношении Европы. Заявления западных политиков о существовании такой угрозы со стороны Москвы не имеют под собой оснований, подчеркнул зампред Совбеза. Политик счел использование подобных тезисов европейскими лидерами исключительно ради оправдания финансовой и военной поддержки Украины, а также для попыток нанести геополитическое поражение нашей стране. Каждый из них, естественно, из руководителей европейских стран, которые находятся сейчас на антироссийских позициях, преследует свои шкурные внешние политические и внутриполитические цели. Они так стремятся удержаться у власти, добавил Медведев. По его словам, нагнетание антироссийской риторики также помогает действующим руководителям стран ЕС отвлекать внимание граждан от внутренних проблем. Площадь пожара в заповеднике Анапы выросла до 10 гектаров. Пламя распространяется из-за сухой и ветреной погоды, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. По ее словам, в тушении задействованы специалисты МЧС, РСЧС, лесничество, казачество, а также подготовленные волонтеры. Вертолет Ми-8 сегодня сделал 50 сбросов воды, написала Маслова в телеграм-канале. Возгорание в государственном природном заповеднике в районе Большого и Малого Утриша началось 9 сентября в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Набиуллина сообщила об открытии россиянами 87 тысяч кошельков в цифровых рублях. Глава Центробанка подвела итоги массового запуска новой валюты за первые 10 дней. В ходе пресс-конференции она сообщила, что этот короткий период пользователи успели провести уже больше 50 тысяч различных операций с цифровым рублем. Эльвира Набиуллина также признала, что на этапе запуска некоторые пользователи сталкивались с точечными техническими проблемами, однако все возникавшие трудности оперативно устранялись специалистами, и никаких массовых жалоб от населения зафиксировано не было. Доступ к операциям с цифровым рублем через крупнейшие российские банки был открыт с 1 сентября. Использование третьей формы валюты в стране абсолютно добровольное. Электропоезд совершил вынужденную остановку из-за травмированного зацепера. Инцидент произошел на платформе «Москворечье». Движение поездов на участке Царицыно-Люблино в сторону Москвы временно пустили по соседнему пути, сообщили Интерфаксу в пресс-службе МЖД. Там подчеркнули, что ситуация находится под контролем и не влияет на график движения других пассажирских составов. На месте работают экстренные службы, информация о состоянии пострадавшего экстремала не приводится. О погоде сейчас в российской столице. Плюс 13, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
7: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
8: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
0: Говорит Москва, 94,8.
11: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Америка. Лайт» вместе со Стасом Крапивником, офицером в отставке американской армии, еле спасшегося от капиталистов, который живет сейчас в России, на родине у себя. История и биография Стаса – это отдельно, как говорится, можно делать целую передачу о нем, о его семье. Очаровательный, замечательный семья, имею честь был с ними знакомыми. Кстати, Стас, сердечный привет передай маме, Джулии, Кристине, всем вам всего самого доброго, хорошего. Стас, давай возьмем звонки, потому что мы что-то заговорили с тобой, а у нас полная линия. Слушаю вас.
2: Да, конечно.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: Согласно американским СНИПам или их аналогам, да, все возводимые в Нью-Йорке здания заранее должны предоставить план будущего снесения, demolition. Вот. И близнецов.
1: Башни близнецы, да.
12: Да, Твин был. Тауэрс, по-моему, да. У них должен был, у них второй план подразумевал, что там какой-то супер какой-то заряд должен быть, чуть ли не атомного какого-то локального момента. Второй момент. Это я читал отчет где-то лет 10 назад, вот так, все фрагментарно. Вот вы напомнили по поводу того, что как это могли сделать незаметно. Жители, точнее, клерки офиса, которые располагались рядом с каким-то этажом, не помню каким, вот, который пустовал, не был арендован, и там проводились какие-то работы, и они жаловались на то, что появляется откуда-то пыль, и вот накануне 11 сентября перфораторы работали там. Вот, и в том числе отключение охраны, отключение электричества. Ну и особенно вот это здание номер, я не помню, номер 5 или номер 6, который сложился без всякого самолета. Видимо, не доработали они с этим самым, с авиалайнером, не доугнали. Вот, к счастью, для тех, кто находился, да. И там как раз лежали секреты американские финансовые, которые вот позволили многим, ну, в общем, короче говоря, финансовые секреты, которые надо было спрятать.
1: Хорошо, хорошо, я понял, да. Стас, что думаешь по этому поводу?
2: Там был четвертый самолет, забываем об этом. Вопрос, если его авиация сбила или как, по идее, там бунтовали народ.
1: Я говорил об этом, там был бунт, да. Даже фильм был художественный, ну, и очевидцы, ну, как
2: я
1: очевидцы?
2: Я думаю, его еще сбили, местные воздушные силы его сбили. Почему я это скажу? Потому что двигатели нашли 11 миль, ну, там где-то 14-15 километров, от места нахождения самого самолета.
1: Да, значит, был взрыв.
2: Когда ракета прилетает в двигатель, она взрывает, и двигатель улетает вперед, отдельно от самолета.
1: Да.
2: И вот по баллистической траектории он просто на той высоте, он просто пролетел где-то еще километр.
1: Ну, 10, но это, согласись, это к глубокому сожалению, как бы цинично это ни звучало, но это норма фактически здесь, во всех странах. Да, когда
2: конечно,
1: уже понятно, что он идет на таран там Капитолия или Белого дома, ну, к сожалению, это уже участь, как говорится, да. Давай еще возьмем
2: конечно,
1: звонок.
2: Конечно,
1: да.
2: Это такой
1: слушаю
2: момент.
1: Вас. Слушаю вас.
13: Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
1: Да, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
13: Стопроцентно согласен с версией Станислава.
1: Угу.
13: Это контролируемый взрыв. А потом, вот вы говорите, там клепку применяли. Я не знаю, применяли ли клепку. Во всех документах, что я прочел, клепка
1: болты.
13: Ничего не говорилось.
1: Болты. Болты и клепки.
13: Да, болты,
1: там были,
13: это
1: там
13: другое дело.
1: Совместно было.
13: Так вот, болты не могли быть слабее всей конструкции, они не могли быть слабым местом, так требуют расчеты. Там 110 этажей, там чем ниже этаж, тем мощнее металлическая конструкция. Там абсолютно мощные конструкции, и если первая башня рухнула через 56 минут после удара, а вторая через 102 минуты, слушайте, за такое время, чтобы металл приобрел такую форму, что он так... Взрыв, так, падение самой башни было строго вертикально, ну, слушайте, ну, это фантастика. Не говоря уже о том, ну, можно претензии предъявлять к американской разведке, к ее контрразведке. Но, слушайте, я военный человек, знаю, что американская разведка и контрразведка – это все-таки мощнейшие структуры. Это государство с мощными структурами и возможностями. 19 человек, так фигурирует во всем деле – так 19 человек, они жили на территории России, документы у них были все в порядке, все денежные переводы должны быть без задоринки.
1: Простите, Сергей Алексеевич, где они жили? В России?
2: Америке.
13: Не в России, а в Америке.
1: Ну, я вот поэтому вас переспросил.
13: Ну, они, у них документы, все нормально. Любой человек, если он срывался как-то не по этой причине, что его заподозрили, вся операция проваливалась, там наверняка была и группа обеспечения. То есть без государства не могло обойтись такие операции сделать каким-то. Потом показывали эти по телевидению, я помню, в 2001 году какие-то тетради масленые там с корявыми этими, что якобы это вот эти все террористы рисовали там как что. Ну слушайте, ну несерьезно это все.
1: Хорошо,
13: это
1: Сергей все Алексеевич, спасибо, да. Да, ну что, Стас, думаешь?
2: Ну, я скажу только одну вещь. 4 паспорта как-то очень счастливо вылетели из самолета, вылетели через весь огонь и упали около здания. 4 паспорта нашли, которые не обгорели и как-то вот так вот. То есть мы знаем, кто эти террористы были, потому что паспорта лежали. Считай, как хочешь с этого. Я просто это.
1: Но я прекрасно понимаю, что безусловно,
2: как они туда попали?
1: Спецслужбы, конечно, которые следили за ними, они же все были под колпаком. И это совершенно известный факт, что, ну, конечно, никто не смог даже проанализировать, что люди, которые подозреваются в связях с Аль-Каидой, террористической организацией, и ФБР не связало деятельность этих людей, с одной стороны, и с другой стороны, с тем, что они учатся в летной школе. Причем в летной школе учителя очень удивлялись. Они взяли курсы только взлета. Они посадку, курс посадки самолета они не брали. Они брали только, что называется, вот в один конец. И это никто не связал с этим. Это, конечно, странно очень. Я согласен здесь. Да, слушаю вас.
2: Я скажу
1: Стас, извини, Стас, давай возьмем, потом ответим.
2: Да,
1: слушаю вас.
4: Добрый вечер еще раз, да. Олег. Хотел уточнить, вот в Пентагон есть же версия, что все-таки, естественно, был не самолет, а ракета, попавшая в Пентагон. И второе, сейчас республиканская или демпартия не хотят ли в своих политических целях, раскрутить расследование этого теракта 25 лет назад?
1: Но я хочу сказать, они сейчас спекулируют на этом, но расследования, как говорится, нет. Но я хочу сказать, что сейчас вдова погибшего пожарника, она сейчас вот выступала, это фактически вот сегодня в Америке, около Ground Zero, так называемого места, где были небоскребы эти, она конкретно обвинила Саудовскую Аравию. И если помнишь, при Обаме была попытка все-таки привлечь Саудовскую Аравию к ответу, но это не смогли. Да. А все семейство Бен Ладена, там как раз его кузены, сестры были, они были срочно эвакуированы из Бостона на частном самолете. Конечно, вопросов очень много, Стас, я согласен.
2: Да, и я скажу одну вещь. Первый памятник к этой катастрофе был поставлен в Нью-Джерси прямо напротив через Ходсон.
1: Церетели ты имеешь в виду, да?
2: Да, это Церетели, это Россия поставила. Американцы, когда начался конфликт с Украиной, они убрали имя Владимира Владимировича с этого памятника и там начали менять его так, чтобы непонятно было то, что это Россия.
1: Mm. Вот такой момент. Ну да, это я говорю, что это застывшая слеза, памятник Церетели, который был, подарок. Они установили на той стороне Хадсон Рива, это напротив Манхэттена. Это в Хобокене, если мне память не изменяет, или в Джерси-Сити, или в Хобокене, по-моему, установили, напротив. По-моему. То есть это прямо вот через Гудзон реку и напротив Манхэттена. Такой трогательный, конечно, был это. Так, хорошо.
2: Да, памятник, американцы поставили первый памятник уже там 5-6 лет.
14: Вы тут говорите, столько волнений испытываете, а вот эти колбы, они предназначены для лечения рецепта человека.
1: Спасибо, я не совсем понял, какие колбы вы говорите, уважаемый радиослушатель. Да, слушаю вас.
12: Я хотел бы единственное добавить, что, во-первых, то, что вот за этим рассуждением мы должны сказать, что кто бы это ни сделал, вот, Аль-Каида, база, либо те, кто мы предполагаем, скорее всего, это сделал, это вот настоящие черти просто, вот настоящие, вот кто пожертвовал, и светлая память тем, кто, вот я помню, кто-то написал, что нельзя сочувствовать тем людям, которые вот работали в этих башнях, все-таки посочувствовать.
1: Да нет, как это нельзя?
12: И тем, кто летел в самолетах, вот давайте это вспомним.
1: Конечно.
12: Вот, это раз. И второй момент, я сейчас вылетел у меня из головы.
1: Ну ничего, перезвоните, скажите, я возьму ваш потом. Ну вот, кстати, вдогонку тому, что вы сказали, 18.38 напишет. Добрый вечер, искренне соболезную всем пострадавшим в теракте 11 сентября в Америке. Всем крепости, надежды. Позитивного настроения. Безусловно, уважаемые радиослушатели, что говоря обо всем этом, к глубокому сожалению, мы-то знаем о терактах не меньше, чем Америка, и, конечно же, тут чего говорить. Это общее горе, конечно, и когда гибнут невинные люди, гражданские, это просто недопустимо. Так что, конечно же, прежде всего, наши соболезнования вот 3000 семьям, которые потеряли своих сыновей, дочерей, сестер, братьев, и, конечно, не имеет никакого значения, где они работали, что они, как говорится, делали это. Я, причем, много раз был в этом торговом центре и поднимался туда наверх на смотровую площадку. Я хочу сказать, что там не только сидели там банкиры, там были совершенно нормальные фирмы. Я помню, я как раз готовил статью, там был офис, так сказать, продуктовой компании, которая экспортировала ножки Буша, как раз вот эти знаменитые. Причем компания называлась Two Cousins, два кузена. Выходцы, кстати, из России были, но давно переехали, еще там детьми их забрали. Но вот они, как говорится, тоже. То есть там разные люди работали. О чем здесь речь? Так что здесь, конечно же, ни в коей мере мы не, так сказать, не можем. Не говорим. Да, Николай, да. Вот тебя поправляет, Стас. Паспорта террористов обнаружили в автомобиле на парковке аэропорта вылета.
2: Так, а, не, один паспорт, могу вот сейчас сказать, как раз я посмотрел, я как это поправит. Да. Сатам Ал-Сакуиами, его паспорт подобрали прямо на месте взрыва.
1: Я хочу в защиту своей версии. Дело в том, что ты знаешь, что после этого Бен Ладен сам выступил, и рассказал, как он готовил этот теракт. Он сам это выступил и сказал это, может быть, конечно, он бравировал, это за ними наблюдалось всегда, но это вот, тем не менее, было его заявление тоже.
2: Давай не забудем, Бен Ладен был создан американских...
1: Да, конечно, это был агент совершенно официально записной, ЦРУшник был.
2: Да, они создали... Муджахедин в Афганистане, они это кормили. Американцы печатали учебники для радикальных исламистов.
1: Да.
2: Потому что не было таких людей. Американцы создали современный терроризм, с которым мы сейчас все боремся теперь. Это было сделано для Афганистана, для Советского Союза. Там просто не было столько много сумасшедших.
1: Причем, Стас, вот обрати внимание, ведь ничего не учатся абсолютно люди даже на своих ошибках. Да. Сейчас опять заигрывают с этим сирийским, радикалом Аль-Джавали, который был, собственно говоря, это же ИГИЛ запрещенный у нас, они выходцы из Аль-Каиды, это их, как говорится. Да. Он кричал смерть Америке, и сейчас он у них оказывается...
2: А он убивал Америку.
1: Да,
2: он убивал американцев, головы американским солдатам.
1: Да, совершенно верно. И они сейчас ему жмут руки и сняли санкции. Но это вот верх лицемерия просто. Вот, кстати, аутсайдер наш...
2: У него хороший костюм, у него подбрит...
1: Ну, конечно,
2: Он же совершенно другой человек.
1: Он же, конечно, как мы, да. Наш радиослушатель пишет, аутсайдер, разве когда-нибудь была нужна причина для Америки вводить свои войска в другие страны? Зачем им сами устраивать теракт?
2: Всегда, они всегда создают причину. Нужно понять одну вещь. Америка, как все эти страны, это преемники Западной Римской империи. Мы Восточной Римской империи. Да. Это греки, это мифическое все такое. А Западная Римская империя, это все законно построено. Всегда, даже Римская империя, когда вот западная минимальная часть, когда они контролировали все, они всегда создавали какую-то причину. Вот нужно было что-то создать, чтобы было такое, законно было. Мы все делаем законно. Да, мы высосали это из пальца, всегда должна быть причина. Ничего тут не поменялось. Англичане так же работали, все европейцы
1: так же работали. Стас, согласись, что сейчас говорить о какой-то законности в международном праве просто смешно. Они, по-моему, уже наступили себе на глотку, уже абсолютно пошли в разнос. Уже вообще ничего им не нужно, и никакие законы...
2: Да, но все равно пытаются, чтобы продать своему народу.
1: Давай возьмем
2: своему народу.
1: Да, да. Слушаю вас.
15: Я тут вспомнил, что я хотел сказать.
1: Да, пожалуйста.
15: Вы сказали, что вы неоднократно были. Вот мы по студенческому обмену, такая разновидность, не совсем студенческая, это пародийная какая-то поездка была. Слава богу, что она была. И там то ли $10, то ли $20 было посещение вот этих башен, да, но мы как бы сэкономили, там каждый дайм был на 10 центов были на счету, вот, но кто же знал, что потом ты будешь страшно жалеть, что не побывал там.
1: Подождите, а кто с вас деньги брал за это?
15: Это было... Там экскурсия
1: была. Это вы на жуликов нарвались, там были наверняка какие-то эти, но это нет, там никаких денег не было даже. Официально, по крайней мере, это...
15: Мы как слепые щенки. Нас спасибо, что привезли и показали что-то. Вот. Там целая история была. Это отдельная история. Значит, второй момент. Исторически лингвистическая справка. Заморочился я, что такое Аль-Каида. Это, оказывается, базы, перевалочные пункты, или, как сейчас принято говорить, хабы для маджахедов, которые воевали с нами в Афганистане. Вот. А Бен Ладен, он ставленник USA, и он как бы приватизировал название, как и многое другое. И третье, согласен абсолютно с вами, что все это развязало руки американскому правительству для дальнейшего, так сказать, вторжения и в Азию, и для многого чего всего.
1: Хорошо, большое спасибо. Да. Хорошо, давай мы еще возьмем, Стас. Да, слушаю вас.
16: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
16: Из уважения к погибшим пожарным и ставшими коллегами пожарным, и которые всегда будут спасать людей из огня и гибнуть, к сожалению. Давайте будем называть их не пожарниками, а пожарными. Спасибо.
1: Да, хорошо. Конечно, пожарные, да, это, так сказать... Я не знаю, может быть, мы упомянули это, как-то оговорились. Да, слушаю вас.
17: Рафаэль, да. Станислав, добрый вечер.
1: Да.
17: Я хочу сказать вам, что японцы, которые построили эти два здания, они намного опередили свое время. Эти два здания были самыми устойчивыми в мире.
1: Хорошо,
17: помните, спасибо. Помните, Рафаэль, помните, перед тем, как их построить, нам им сказали, что их нужно разрушить. И вот они заложили в здание состояние, вот эти вот, то, что...
1: Простите меня, пожалуйста, уважаемый радиослушатель, просто у нас и время поджимает это. Я первый раз слышу, чтобы это японцы построили, Стас. Такой контракт американцы не отдадут никому, тем более, так сказать, здесь, по-моему, совершенно ясно, да?
2: Да, слушаю. Можно посмотреть, я знаю.
1: Нет, конечно, американцы строили. Слушаю вас.
18: Здравствуйте, Рафаэль Никитич. Спасибо большое за программу.
1: Здравствуйте.
18: Уважаемый Станислав, я не знаю, как вас получится, но тоже большое вам спасибо, очень интересно.
2: Михайлович.
18: Это не Гматуллин. У меня, может быть, простой, банальный такой вопрос, но вопрос заключается в следующем. Стоит ли вообще ждать вот сегодня от Америки трансформации какой-то вот, ну, политики в условиях изменившегося мира, ну, в котором, очевидно, появились там не менее, а может быть, и более мощные центры союза, да, силы, и во что именно может трансформироваться политика, и
1: же
18: его подход в решении своих вопросов станет более жестким в свете, вот, например,
1: спасибо,
18: последней новости про Палантир и его дальнейших...
1: Ну, мы говорили про Палантир сегодня, спасибо вам большое, Нигматуллин, да, мы говорили сегодня утром, Стас, что думаешь?
2: Внутренний контроль, конечно, будет очень жесткий, он уже жесткий, будет гораздо жестче. И внешне, ну, вначале я не завидую народам, которые живут в Латиноамерике, потому что это вначале у них проблема, то, что у них продажная элита, и всегда было, кроме, может, у Кубы, но у всех остальных продажная элита.
1: Но Венесуэла это уж точно, продали своего президента.
2: Там просто выборов продали. Нету, потому что она временный правитель на 180 дней, и потом каждые 180 дней можно обновлять на еще 180 дней, бесконечно. Это вот так.
1: Да.
2: Мы ждем, чтобы он вернулся, и я вот просто тут сижу, грею место. Без выборов, без ничего. Американцы будут, конечно, гораздо жестче пытаться все это контролировать. С Бразилием у них, я думаю, будут проблемы, конечно, потому что это очень большая держава, а с остальными, ну там будет очень жестко. Там всегда и было жестко. А на других местах посмотрим, просто посмотрим. Американцы показали всему миру то, что они не власть мировая. Если ты среднего размера страна, и ты можешь, региональная вот эта держава, и ты можешь выдерживать потери...
1: А самое главное, элита непродажная.
2: И элита непродажная, ты можешь отстоять и стоять на своем месте. Иран – это была неимоверная, наверняка историческая ошибка Америки, на которую американская империя просто сдохла.
1: Безусловно.
2: Сила такой кусок, то, что ее просто...
1: Нет,
2: никогда не нужно было идти туда.
1: Все правильно. Стас, давай еще возьмем. Еще возьмем.
2: Они будут бояться.
1: Спасибо. Да, слушаю вас.
19: Да, здравствуйте, Рафаэль Иванович.
1: Давай.
19: А частная охранничка скажет хозяин, то она и будет делать. Тем более вот эта взрывчатка, аммонит, она выглядит... Я работал на метрострое, на взрывным способом мы проделали проходку. Это обычная колбаса удлиненных размеров, похожа на сырокопченку и на другую колбасу таких же пропорций. Я просто хочу сказать, на этом выиграл один миллиардер, Сильверштейн, который,
1: да,
19: я не знаю, за два месяца выкупил данное здание за 3,2 миллиарда, но успел внести взнос 16 миллионов долларов. Но вместе с страховыми выплатами получил более 8 миллиардов долларов за разрушение после разрушения этих зданий. И компания United America получила компенсацию 196 миллионов долларов. Более того, люди говорят, что не было расследования, не было документов. Я хочу Стасу, он подтвердит это, напомнить, что многие документы и по сей день засекречены. Одна вдова, муж, который погиб на 105-м этаже при обрушении как раз того здания, которое Киров начал рушиться, она стала известным юристом Соединенных Штатов Америки, и после обращения с просьбой о дополнительном расследовании по поводу близнецов к Обаме, она погибла в каких-то непонятных
1: при странных обстоятельствах, да.
19: Да. Хорошо. Вот еще хотел бы сказать, что, естественно, удручает. Понимаете, после вторжения в Афганистан наркотрафик Соединенными Штатами Америки под покровительством ЦРУ увеличился более чем в 33 раза. Они там заработали сотни миллиардов долларов. В том числе и в Ираке за 10 лет оккупации такая фирма, как Халибертон, заработала 45 миллиардов долларов.
1: Хорошо, спасибо, Вайс. Да.
2: Халибертон заработала гораздо больше в реальных смыслах.
1: Да, про Халибертон Стас может рассказать много. Он сам работал.
2: Когда воду продаешь за 88 долларов за литр, и сколько литров, ну, при такой жаре 150 тысяч солдат, 300-350 тысяч контрактников, которые заполняли до должности, которые нормальная армия сама будет делать, ну, полмиллиона, скажем.
1: Да.
2: Минимально 3 литра в день только пить. Это не на душ, это не на приготовление еды, не все. Ну, мальчики, девочки, 88 долларов, ну, давайте умножим. Да. 3 литра питьевой воды
1: Стас, на полмиллиона. Стас, извини, у нас время поджимает. Да. Стас, я хотел еще спросить. Наш радиослушатель по поводу Сильверстайна этого сказал. Действительно, человек, который лизинг имел на эти дома. Ведь действительно, это, ну, смотри, кому выгодно. Да, так да. Он заработал, это точно, это факт.
2: О, да,
1: что
2: да.
1: Думаешь о нем? Он, кстати, сейчас владелец же этой, того же самого, да, так сказать, Freedom Tower. Это. Он же ее построил опять и опять зарабатывает. Как бы он и ее там не обрушил.
2: Я скажу так, были судебные дела по поводу того, что это конспиратория, то, что такое. Все были резко закрыты на федеральном уровне, и адвокаты, которые представляли жертв, они были просто выгнаны из этих позиций. Они потеряли свои лицензии, и вот так вот все закрылось. После этого никакой адвокат не хотел брать это дело, за это дело браться, потому что просто они потеряли бы свои лицензии. Грамоту потеряешь, и просто не будешь опять работать адвокатом. А уехать в другой штат невозможно, потому что там нужно все сдавать опять снова. В каждом штате свои законы.
1: Да, в каждом штате нужно.
2: Все, да.
1: Тем более...
2: Тут такой момент, да.
1: Ну, там очень много, конечно, всего было, и вообще, конечно, еще показательная реакция Буша, когда ему сказали, помнишь, когда он сидел в детском садике, этому ему сказали, так его там столбняк хватил, он несколько минут вообще встать даже не мог, он так и не понял, что произошло. Потом немножко потихонечку очухаться. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу, к сожалению. Стас, ты согласен со мной, что мы всей правды, наверное, все-таки не узнаем? Вот с этим.
2: И никогда не узнаем, но никак.
1: Ну,
2: может, если империя валится и кто-то в архивы полезет. В этом поколении точно никто не узнает.
1: Я что думаю? Мне это напомнило еще дело Эпштейна. Сколько Трамп говорил, сейчас я все обнародую, сейчас я все приду, да. Ну и как, пришел, показал, что ли? Поэтому, конечно же, это никто не будет будировать, потому что это останется, конечно, событием необычайным в истории Америки. И будем об этом говорить всегда. Ну а самое главное, конечно, наши симпатии, соболезнования семьям жертв этого. И я еще раз хочу сказать, тут террор не имеет национальности, гражданства. Это все, как говорится, действительно против всех людей, конечно, сделано. И, конечно, надо просто помнить и извлекать уроки. Стас, спасибо тебе большое, что к нам присоединился.
2: Спасибо.
1: Да, всего доброго. Уважаемые радиослушатели, завтра 14:00, музыкальный Голливуд, наша традиционная викторина. Всех жду в 14:00. Всего доброго. Стас, счастливо.
20: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
21: 21:00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. 12 человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Архангельской области. Еще 8 пострадали, сообщили в региональном управлении МЧС. Авария произошла вечером в Холмогорском районе. Пострадавших сейчас эвакуируют в больницы. На месте работают медики и экстренные службы. Обстоятельства аварии уточняются. Ушаков заявил о договоренности Москвы и Вашингтона поддерживать постоянный контакт. По словам представителя Кремля, взаимодействие включает не только очные переговоры, но и регулярное дистанционное общение. Он допустил возможность проведения важной трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая. По мнению помощника президента, если Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин одновременно посетят предстоящий саммит АТЭС, то для них было бы вполне естественно переговорить втроем. Мы на 100% не знаем, приедет ли Трамп. У нас договоренность есть быть в постоянном контакте, и кроме личных встреч мы разговариваем по телефону. Когда появится необходимость их приезда, то, наверное, мы об этом условимся, отметил Юрий Ушаков в интервью «Вестям». Саммит АТЭС в этом году пройдет в Китае с 18 по 19 ноября. Средства ПВО за день сбили над российскими регионами 67 украинских дронов. Атака отражена в период с 8.

0: сентября доступ будет круглосуточным, отметил Полпред. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 55 копеек, доллара 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 14, ощущается как плюс 11. Облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Евгений Егошин говорит, Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода Киева.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 11 сентября, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Пробки 4-бальные, пока все идет с опережением. 3 часа 5-бальных пробок нам обещают с 5 до 7 вечера. Но уже 4 балла, хотя по прогнозам должно было быть 3. Срочное сообщение, за ними тоже следим. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении имущества Роснана. Еще, это с ленты РИА Новости, ТАСС цитирует много, цитирует Набиуллину. Рост российской экономики складывается в рамках прогноза Центробанка, говорит она. Склонность населения к сбережению сохраняется на высоком уровне, говорит она. Говорит также, что инвестиционная активность постепенно восстанавливается после слабой динамики первого квартала. Центробанк, по словам Набиуллиной, ожидает, что устойчивое снижение инфляции возобновится. Напомню, Центробанк не стал дальше снижать ключевую ставку, пока оставили на прежнем уровне. И вот, соответственно, комментарии Набиуллиной по этому поводу. А у нас в этом часе программа «Умные парни» в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал, через мессенджеры, либо дозванивайтесь. Традиционно в подобных программах звонки ближе ко второй части программы. С нами сегодня политолог, доцент финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов. Иван Сергеевич, здравствуйте.
6: Приветствую.
5: Первым делом, новости видели?
6: Какие?
5: Про Трампа. Что случилось? Когда американский президент уже чуть ли не присягать требует избирателей, присягать в том смысле, что надо пообещать, что будешь голосовать за республиканцев. Что было прошлой ночью?
6: Ну, Дональд Трамп просто очевидно со своей стороны опасается за перспективы, собственной непосредственно политической власти.

0: власти. Он понимает, что президентом-то он быть, конечно, не перестанет, но если на предстоящих выборах, да, промежуточных республиканцы проигрывают и проигрывают сильно, то он глобально становится, точнее, его президентский пост становится таким чемоданом без ручки. То есть, конечно, вроде бы оно все есть, но сделать что-то весьма затруднительно, потому что он будет лишен возможности полноценно взаимодействовать по линии бюджета, полноценно проводить какую-то внешнюю политику. Ну и в данном контексте, естественно, ну, местами паникуют то подкупом, то чуть ли не вот так такими вот, патетичными угрозами.
1: Учитывая уже упомянутый вами подкуп, видимо, это намек на те 5000 долларов, о которых говорил Трамп, это ведь тоже произошло буквально несколько дней назад. Что-то изменилось в раскладах? Почему вдруг так запаниковал Трамп?
0: Расклады в целом не изменились, ну, то есть, можно представить только то, что он не сильно за ними следил до этого, увлеченный собственной вот лучезарностью и всем остальным, но по факту довольно давно уже многие аналитики, да, кто наблюдает за этой ситуацией, видят, что демократы растут в популярности, или я бы даже иначе сказал, республиканцы теряют в популярности, на фоне чего у демократов все становится получше. Я полагаю, да, что это вот такая попытка, по большому счету, просто дополнительно смотивировать людей голосовать непосредственно за республиканцев, ну, побаивается он, побаивается. Плюс тут, знаете, интересная такая манипуляция с этой историей с 5000 долларов для всех, потому что для того, чтобы это делать, Трампу действительно нужно будет договариваться там с Конгрессом и так далее. Он не сможет просто раздавать деньги, он не будет делать это из собственного кармана. И, соответственно, ну, это такой крючок во многом психологический, потому что он говорит, вот если победят республиканцы, дам денег, а если не победят, я и не смогу даже, понимаете? То есть он одно с другим сразу напрямую увязывает, и многие люди будут, соответственно, думать не только с политики, с точки зрения политики, но и с точки зрения, 5000 долларов это прям неплохо.
1: Ну, это, насколько я понимаю, средняя зарплата американская, месячная зарплата, но, с другой стороны, действительно, сначала было заговорили, что, может быть, Трамп из собственных денег или спонсорских денег, но нет, теперь уже говорят, что это бюджетные деньги, а это не может привести к еще большему скандалу, ведь это очень скандальное предложение, нет?
0: Предложение...
1: Для американцев это нормально.
0: Для Америки это в целом довольно-таки нормально. То есть президенты имеют возможность выдавать деньги, если они заложены в бюджет, у них нет такой проблемы. Дональд Трамп так уже делал, например, когда, вспомним, у них был шатдаун правительственный, довольно серьезный, и военные не получали, в общем-то, зарплат. И Дональд Трамп тогда, да, для военных выделил, да, там, дополнительную финансовую поддержку, только для них. То есть у него есть такие полномочия, это все легально, это вполне нормально. Использоваться будет тот же механизм, как использовали, например, демократы во время ковида, когда они выдавали там аж в 3 раунда всем американцам практически средства, которые поддерживали их. Там другое дело, что суммы были другие, там было, ну, самое большое 1500 долларов на нас.
1: Да и количество военных, это не все избиратели, ведь об этом говорит теперь.
0: Он сейчас говорит про всех избирателей, да. Не, когда был ковид, там не только военные, но так или иначе, то есть в любом случае...
1: Не все.
0: Да, не все получали, много было мертвых душ, манипуляций, миллиард где-то потерялся вообще, и даже в рамках этой поддержки во время ковида речь шла о 800 миллиардах долларов, которые при этом очень серьезно разогнали инфляцию, увеличили госдолг и вообще финансово стоили...
1: Теперь-то еще в 2 раза больше, как я понимаю.
0: Ну, сейчас речь идет, да, больше, чем о триллионе точно, да, то есть в любом случае, которых у США сейчас сильно свободных на самом-то деле нету. Я думаю, что это такая, ну, просто замануха, и... Трамп ведь никому ничего не должен. Ну, победят все на свете, да, там и в Конгрессе, да, и в Сенате, собственно, вот, республиканцы. Трамп скажет, а ну, потом или по частям. Ему-то что? Они-то уже победили и будут еще оставаться, в общем-то, на своих постах до середины срока следующего президента в любом случае. То есть это задел на будущее серьезный. А Трамп уже президентом снова не будет. Ему ничего не станет.
1: А вот то, что сейчас эти телодвижения Трампа, это... Как вы сказали, в общем, достаточно нервное поведение не приведет к тому, что сейчас ведь говорят, что, скорее всего, лишь половина уйдет, половина парламента, да, скажем, да, так, половина Конгресса уйдет, а от влияния республиканцев не приведет к тому, что демократы придут и там, и там.
0: Есть такая вероятность, но особенность заключается в том, что на уровне верхней палаты, во всяком случае, так устроен вообще, да, политический механизм Соединенных Штатов Америки, что как минимум на уровне верхней палаты велика вероятность того, что останется много, в общем-то, тех же самых республиканцев. Это у них заложено специально для того, чтобы система не могла, ну, прям кардинально меняться и ломаться при каждых вообще приходящих выборах. В этом отношении с большой долей вероятности я бы сказал, что Трамп может совершенно спокойно удалось сохранить за собой верхнюю палату. Вот с нижней палатой начнутся довольно-таки серьезные проблемы в этом отношении, потому что там-то поменяться могут очень сильно. И вообще у республиканцев большинство, оно вот прям на тоненького. Вот везде у них есть большинство, и оно очень слабое. Буквально каких-нибудь там 3-4 республиканца решают поддержать демократическую инициативу, и все. В этом плане у Трампа, у которого и так репутация, в общем-то, падает, и поддержка, и у республиканцев, у которых падает, в том числе поддержка, шансы есть, но они сильно невелики.
1: А он ведь, помимо того, что говорил вот за последние дни, он ведь сказал, что он получил от сограждан мандат на спасение Америки, и, как я понимаю из контекста, он считает, что он уже этот мандат реализовал. Америка спасена.
0: По его мнению, да, Америка уже, она великая снова. Вот он всем обещал, сделаем Америку великой снова, и он же больше не обещает. Это не потому, что он передумал, да, он уверен, что это уже случилось. Потому что тарифов понавводил, деньги эти тарифы действительно в казну американскую приносят, сильно меньше, чем он обещал, там что-то самое большое, 200 миллиардов они на этом заработали. То есть этого даже не хватит, чтобы всем по 5 тысяч долларов выдать в Соединенных Штатах Америки. Но тем не менее, он, по его мнению, он уже все сделал. Америка уже великая, он старается как бы сохранять вот эту инерцию. Хотя, ну, конечно, это шапка закидательства объективно.
1: Ну, возникает вопрос. Там ведь, несколько сотен миллионов человек. Никто не скажет Трампу?
0: По поводу?
1: Ну, вот что он в некотором смысле заблуждается.
0: Да ему все говорят. Ему полстраны минимум говорит демократов, которые говорят, Трамп, ты не прав. Он просто их не слушает. Есть республиканцы.
1: Вот, 724-й как раз. А какая часть республиканцев Трампа не поддерживает?
0: Это республиканцы, которые, в общем-то, не находятся, скажем так, под влиянием вот этой мага-идеологии. Потому что из-за того, что в Америке, по сути, две глобально партии, есть там еще, но они вообще ничего примерно не делают, в эти большие партии, демократическую и республиканскую, входят люди, на самом деле, очень разных идеологий. И вот есть республиканцы, которые, например, считают, что позиции Дональда Трампа на уровне того, что со всеми там понапортить отношения, пытаться со всех взять деньги, в том числе с Канады и так далее, это не отвечает благу Соединенных Штатов Америки. К таким республиканцам относятся, ну, многие, например, медийные персоны, типа того же Такера Карлсона. Он абсолютный республиканец, но очень громкий критик Дональда Трампа в этом отношении. То есть есть просто республиканцы, которым не близко вот это вот какое-то такое непонятное, очень пафосное величие, которое продвигает Трамп.
1: Доля Такеров Карлсонов среди республиканцев, она какова?
0: Доля Такеров Карлсонов, я бы сказал, наверное, в районе процентов 52%.
1: Среди республиканцев?
0: Среди республиканцев, потому что у Дональда Трампа прям ядерно его поддерживают где-то 48% людей. Вот чтобы прям они за Трампа шли, вот эти мага-патриоты. А другое дело, что они все равно все на общую работу, ну, на общее дело работают, это первый момент. И второй момент, это очень громкое, хоть и меньшинство. И этого громкого меньшинства во многом достаточно.
1: А если представить себе ситуацию, что республиканская партия — это некая машина, и это машина, которая приближается к падению в ущелье. И никто этого не понимает, или этого не происходит с республиканцами в результате деятельности Трампа?
0: На мой взгляд, с республиканцами это просто на самом деле не происходит. То есть принято сейчас приговаривать республиканскую партию, что Трамп им все испортил и так далее. Это не вполне так. Более того, самые активные участники республиканской партии, в том числе члены администрации Трампа, они очень сильно за него держатся. Потому что они понимают, что они с ним повязаны как бы одним и тем же делом. И, соответственно, в случае, если он вдруг, ну, точнее, он уходит из президентского поста, и последним его указом ведь будет подписать, кого нельзя трогать с легальной точки зрения. Как Байден в свое время сына помиловал заранее, вот тут то же самое. И они понимают, им нужно дружить с Трампом, иначе он им вот этот вот легалайз на бесчинство не подпишет никакой, и к ним потенциально могут прийти.
1: Ну так легалайз не может быть списком бесконечным.
0: Бесконечным не может быть,
1: ведь
0: да.
1: Там будет 1-2 человека, не больше. Все надеются?
0: Побольше, все надеются, да. Они им... У них выхода нет, им нужно ставить на Трампа, потому что они его поддерживали. Нельзя будет потом рассказывать, что да, я был республиканцем, но Трамп мне сильно не нравился. Ну, тогда надо было мандат сдавать, если он тебе настолько сильно не нравился. Но коль скоро ты с ним все-таки работал, продвигал его инициативы президентские, то ты с ним связан. Трамп это тоже прекрасно понимает. Поэтому его вот прям, чтобы сильно любить, не все республиканцы, но отказаться от него и отвернуться, на это готовы только единицы.
1: Но когда вы говорите «Трамп это прекрасно понимает», «Трамп то прекрасно понимает», он не обращает внимания на то, как на это реагируют?
0: Он зерна от плевел отделяет. Он понимает, что есть вещи, которые реально влияют на него, и есть вещи, которые не столь существенны. А то, что он кому-то не нравится, для него абсолютно безразлично, потому что это на самом деле не влияет на его деятельность. Он понимает, что республиканцы не все от него в восторге, но это не влияет на его деятельность глобально. То есть нету ни одного сейчас республиканского кандидата на этих промежуточных выборах, который выходил бы и говорил: «Я республиканец и не люблю Трампа, голосуйте за меня». Они все равно так или иначе придерживаются того же нарратива, который и Трамп и задает. То есть он просто понимает свою позицию, понимает свое положение и понимает, что действительно важно. А действительно важно для него — это безопасность личная и финансовая, плюс возможность осуществлять власть. И вот для осуществления власти ему как раз-таки нужно, чтобы все-таки республиканцы показали себя нормально на этих выборах. Отсюда и вот эти его активные движения по поводу предложения кому-нибудь там, ну, по сути, подкупа избирателей, да, и так далее. У нас бы это так, например, называлось.
1: А у них нет. Это важно. 892 пишет: Трамп потом скажет, что ошибся, имел в виду 5000, не 5000, а 1000, и не долларов, а рублей на самом деле.
0: Вообще легко.
1: А Виталий о другом пишет: а кто-то вообще может доказать, откуда эта уверенность, что Трамп вообще исповедует идеологию мага? Он говорит: Трамп женат не первым браком, известно, что он тщеславен, известно, что он менял партии, известно, что у него были проблемы с бизнесом. У Виталия жестче прям про бизнес написано. Так вот, откуда эта уверенность, что эту идеологию он реально так или иначе исповедуют?
0: А нет такой уверенности, причем ее нет среди и, в общем-то, мага-патриотов, потому что некоторые из них от него прям отошли очень далеко, потому что сказали, что вот я, как человек, который верит во все эти ценности, вижу, что Трамп в эти ценности не верит, и от него отворачиваются, там на уровне сенаторов это даже происходило. И Трамп, скорее всего, и не исповедует, в общем-то, этого подхода. Он скорее, ну, такой вот, да, мальчик с постера для этой всей идеи, да, то, что вот он ее как бы запустил, и она во многом на него работает. Но при этом далеко не все, конечно, вот эти мага-активисты прям полностью в нем убеждены, но мы тогда их можем, в принципе, уже и перестать таковыми называть. Но это все еще очень крепкое, очень шумное ядро. Глобально же Трамп — это человек, который далек и там от традиционных ценностей, да и, в общем-то, от идеи на самом деле величия Соединенных Штатов Америки. Он очень утилитарный такой персонаж. Он пришел, и практически первое, что он начал делать во время своего второго срока, это просто брать деньги ото всех, кто даст, и реинвестировать их в том числе во разного рода военные компании, которые ведут, участвуют в конфликтах, которые США же и развязали. Он деньги зарабатывает, он имидж делает, он, став президентом, стал невероятно богаче, чем он был до этого. И вот это для него важно. Все остальное — это методы и идеи, под которые он эти деньги, в общем-то, и берет.
1: Но имидж, видимо, все-таки тоже важен. Очередное переименование. Трамп в имени себя собирается переименовать Армузский пролив,
0: да.
1: Насколько я понимаю. Даже в Советском Союзе попытались переименовать город в город Брежнев, не получилось. А в Америке 26-го года это работает.
0: Да.
1: И это останется?
0: Нет, это едва ли останется, да, то есть это точно так же, как Трамп переименовывает, да, ну все на свете, там и Панамский пролив он переименовал, и все остальное, это все такие забавные, но точно не навсегда вещи, да, которые, скорее всего, будут отменены уже следующим президентом.
1: Это кажется неважным, и все понимают, что другое отменит?
0: Глобально, да, да. Более того, понимаете, американскому обществу вообще все равно, как этот армуз будет называться, ну будет он проливом Трампа, пусть он будет проливом Трампа, ну им что армузский, что Трампа, для них важно, что у них там с топливом, да, в стране, есть ли у них оно в доступности и сколько оно стоит. А что там Трамп где переименовал за границей, ну, будут...
1: Так он не только за границей ведь переименовывает.
0: Ну, это правда, да. Но все, что он, кстати, внутри Соединенных Штатов Америки, прям внутри переименовывал, это часто...
1: Озера, аэропорты.
0: Да, но часто это сталкивается, на самом деле, с местными протестами, потом судятся, и некоторые вещи переименовывают обратно, как разные культурные центры и прочее. То есть все, что происходит в США, вот это точно временщина в плане Трампа.
1: Вот то, что сейчас происходит, как бы то ни было, особенно вспоминая сегодняшнее последнее заявление, накладывается на новости, в которых Венса представили следующим президентом. Угу. То есть республиканцы уже об этом говорят. Или другие новости. Возможно, после неудачных выборов кто-то станет на место Трампа еще до выборов. Велика вероятность.
0: А на место Трампа точно никто не встанет, то есть он пришел быть президентом, он им останется, импичмента не будет, ничего не будет. Более того, он в предвыборной гонке участвовать не будет, ему же уже не положено быть президентом.
1: Сам не уйдет, его не уговорят?
0: Нет, нет, а смысл его уговаривать? То есть там Байдена-то не смогли уговорить до выборов, и то до них дошло уже к концу выборов, что ой-ой-ой, все очень плохо, выпускайте Камалу Харриса. Все-таки кого? Ну и не получилось ничего. В данном случае Трамп, ну, во-первых, судя по всему, куда более дееспособен. Во-вторых, да, он просто не даст себя сместить. Другое дело, что Джей Ди Венса действительно ему прочат, ну, как минимум, поучаствовать в президентской гонке. Но там тоже есть конкуренты, тот же самый Марко Рубио. Марко Рубио сейчас разъезжает по Латинской Америке, будучи сам человеком с корнями латиноамериканскими, женой из Колумбии и так далее, да, и... Это ведь огромная, на самом деле, диаспора на территории США среди граждан Соединенных Штатов Америки, и это вот его уже предвыборная кампания. И Венс, кстати, этим похвастаться не может, он пока не работает с избирателем как таковым.
1: По-моему, Рубио больше Венесуэлой руководит, разве не так?
0: Он ей, безусловно, руководит, но президентом Венесуэлы стать не сможет, там политический режим менять сильно придется. А вот в Штатах у него неплохие перспективы, и вот он уже задействует тот электорат, на который Трампу иногда работать было сложно. Рубио будет легко. Венс вообще не знает, как работать, например, с национальными меньшинствами в Соединенных Штатах Америки. А Рубио знает. Более того, еще раз, сам представитель. У него в этом плане прям отличный есть задел, не говоря уж о том, что он просто поталантливее, как именно управленец. Но посмотрим, посмотрим. Да? Но в целом, Трампа есть кому заменить, но никто не будет его менять до выборов, это однозначно.
1: Это Иван Пятибратов, он политолог, доцент финансового университета и кандидат политических наук. Вы можете писать через СМС-портал, можете через мессенджеры писать. Во второй части программы можно будет дозвониться. Мы продолжаем по новостям идти. В самом начале мы говорили, что вот эти обещанные Трампом 5000, они для бюджета американского могут стоить более $1 триллиона. Но недавно были сообщения о том, что в США и так бюджет в 2 триллиона. Это проблемная история? А к двум еще полтора добавим. Это будет проблемная история? Или все это цифры маленькие?
0: Нет, это огромные на самом деле цифры. То есть это про 2 триллиона, это, господи, государственный дефицит. Вот, и это все, естественно, напрямую давит в итоге на тот самый американский долг. Все это разгоняет инфляцию очень существенно в США, это болезненно, действительно, но так вышло, что Соединенные Штаты Америки могут существенно не обращать внимания на свой государственный долг, потому что он очень сильно сглаживается за счет их внешней экономической деятельности. В этом плане американской экономике будет тяжело, если вдруг Трамп это действительно попытается сделать, но они переживут.
1: 3,4% замедлившийся годовой уровень инфляции. Как на всем этом уровне, на всем этом фоне инфляция в Штатах может замедляться?
0: Ну, она может замедляться во многом за счет именно, во-первых, прихода денег с тех самых тарифных, это сильно помогает на самом деле, а во-вторых, за счет разного рода сугубо вот финансового рода манипуляций, финансовый рынок в Соединенных Штатах Америки очень активно работает, и более того, за счет именно разного рода деятельности Дональда Трампа, как раз-таки многие люди стали просто существенно больше на этом деле зарабатывать, это все равно возвращается все в экономику американскую среди прочего. Плюс Трамп, несмотря на то, что это не очень адекватно с экономической точки зрения, действительно вернул довольно-таки много рабочих мест тех самых в Соединенные Штаты Америки, это все стало работать тоже внутри экономики США, плюс еще протекционистские меры. В общем, нет, он не то чтобы способствует укреплению экономики, но он способствует краткосрочному вот действительно замедлению инфляции точно.
1: Вьетнамский президент пригласил президента Путина на саммит АТЭС. Я уже видел, как у кого-то было написано, что 18 ноября — это ключевая дата, где будет решена судьба будущего мира. Ну, потому что там встретятся Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Что думаете?
0: Ну, думаю, что это, конечно, преувеличение в известной мере, потому что вот если бы они встретились и им было о чем прям поговорить всем втроем, вот это было бы важно. А так уж вышло, что у Трампа есть отдельный разговор с Россией, отдельный разговор с Китаем, и при этом ни Китаю, ни России ему сказать нечего. Поэтому полагаю, что он просто, ну, красиво постоит.
1: Нет, с вашей точки зрения, за оставшееся время нельзя подготовить, никто не готовит ничего подобного, потому что на таких встречах ведь особого разговора-то и нет, подписывают документы, нет?
0: Ну, просто подписывать документы, да, но опять же, что готовить? В случае с Китаем у них торговая война, причем очень серьезная, и они вообще не пришли к консенсусу. В случае с Российской Федерацией наша коммуникация вокруг, во многом строится вокруг российско-украинского конфликта, и там Штаты тоже пока ничего не предлагают. То есть было бы что подготовить, наверное, подготовили бы, и еще бы раньше подготовили. Но беда в том, что я полагаю, что это все-таки будет мероприятие в большей степени такого дипломатического характера, они обязательно там пообщаются, я уверен, им есть о чем поговорить, но у них нету потенциала прийти к чему-то вот прям существенному, во всяком случае, пока.
1: Я уже видел сообщение, что, мол, большой встречи, к примеру, Путин-Си Цзиньпин не ожидают в ноябре. Большой встречи Путин-Трамп, насколько я понимаю, тоже не ожидают в ноябре. А вот эти переговоры Трампа и Путина, для многих неожиданными ставшие по телефону на днях, это почему?
0: Это случилось, по большому счету, просто по мотивам визита, да, и Кушнера с Уиткофом сначала в Россию, потом на Украину, потом они вернулись в Соединенные Штаты Америки, это, по сути, просто вот замкнуло это...
1: Но они же не вдруг поехали.
0: Не, они поехали не вдруг, я про звонок, я имею в виду, что это просто замкнуло этот круг, это логично, то есть как было, приехали, значит, Уитков с Кушнером в Российскую Федерацию, что-то услышали, что-то поняли, что-то сказали, поехали на Украину, да, что-то услышали, что-то поняли, что-то рассказали, вернулись в США, тут уже, ну, очередь Соединенных Штатов Америки что-то сказать, вот Трамп, в общем-то, и позвонил и говорит, так, Владимир, ко мне вот все вернулись, все рассказали, буду думать, не более.
1: Подождите, так кто там инициатор?
0: Инициатор встреч? Соединенные да. Штаты Америки, однозначно.
1: На чем они думают, на ваш взгляд, сейчас?
0: Как им не выпасть из этого переговорного процесса в ближайшее время?
1: У них есть шанс?
0: Не выпасть есть, да, потому что Российская Федерация в целом приветствует их участие в этом переговорном процессе, они видят в США хотя бы договорспособного актора, но в то же время у них как будто бы мало шанса действительно к чему-то вот сейчас поспособствовать в плане разрешения конфликта.
1: Зачем перед Кушнером Рэдклифф приезжал?
0: Вот это, конечно, такая большая загадка, зачем именно. Я склонен полагать, что это может быть связано с тем, что хотели попробовать отправить кого-то все-таки еще для коммуникации, да, потому что, ну, Уитков с Кушнером ездят, ну, ничего не происходит. Решили, давайте Рэдклиффа отправим, попробуем по линии спецслужб поговорить, может быть, от этого будет больше толку. Но мы, к сожалению, действительно ведь не знаем, о чем именно шла беседа. Возможно, просто для сверки часов, возможно, это вообще касается каких-нибудь...
1: Это может быть, на ваш взгляд, как это, насколько я понимаю, официально представляют, чисто техническая история взаимоотношения спецслужб и никак не связана с теми переговорами, которые ведут на более высоком уровне.
0: Чисто техническое назвать сложно, это все-таки глава, да, ЦРУ Соединенных Штатов Америки. То есть в этом отношении это персона очень высокого статуса, да, и для чисто технического уровня, ну, я бы сказал, это перебор. Поэтому, возможно, речь касалась и действительно российско-украинского конфликта, ну, в частности, вот мы ведь часто говорим о террористической активности со стороны Украины. Терроризм — это по линии ЦРУ.
1: Иван Пятибратов, политолог, доцент финансового университета и кандидат политических наук. Это программа «Умные парни», радиостанция «Говорит Москва». Прямой эфир, следовательно, вы можете задавать вопросы, писать через СМС-портал, через мессенджеры. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 21:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил об отсутствии необходимости мобилизации в России. Зампред Совбеза объяснил это высокими темпами набора контрактников. Они ровно в тех границах и даже выше этих границ, которые мы предполагали на начало сентября этого года, отметил он в видеообращении, опубликованном на платформе «Макс». По словам политика, появляющиеся в информационном пространстве сообщения о подготовке новой волны мобилизации – вранье, ложь и провокация. Медведев добавил, что подобные вбросы распространяются с целью дестабилизации ситуации и направлены на то, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии предстоящих выборов в Госдуму. Набиуллина сообщила об открытии россиянами 87 тысяч кошельков в цифровых рублях. Глава Центробанка подвела итоги массового запуска новой валюты за первые 10 дней. В ходе пресс-конференции она сообщила, что этот короткий период пользователи успели провести уже больше 50 тысяч различных операций с цифровым рублем. Эльвира Набиуллина также признала, что на этапе запуска некоторые пользователи сталкивались с точечными техническими проблемами. Однако все возникшие трудности оперативно устранялись специалистами. Никаких массовых жалоб от населения зафиксировано не было. Площадь пожара в заповеднике Анапы выросла до 10 гектаров. Пламя распространяется из-за сухой и ветреной погоды. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. По ее словам, в тушении задействованы специалисты МЧС, РСЧС, лесничество, казачество, а также подготовленные волонтеры. Вертолет Ми-8 сегодня сделал 50 сбросов воды, написала Маслова в телеграм-канале. Возгорание в государственном природном заповеднике в районе Большого и Малого Утриша началось 9 сентября в результате падения обломков беспилотника. Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о затяжных дождях на следующей неделе. При этом температурный фон останется комфортным. Об этом РИА Новости сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, сухим и преимущественно солнечным на грядущей неделе окажется только понедельник. Начиная со вторника, осадки в регионе примут затяжной характер. Несмотря на приближение дождливого фронта, метеоролог не прогнозирует затяжного похолодания. В столице сохранится теплая погода, а дожди будут прерывистыми. В течение дня ожидаются частые прояснения, во время которых будет светить солнце. О погоде сейчас. В российской столице температура воздуха плюс 11, облачно, с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше... Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Певец, музыкант и композитор Брэндон Стоун и заслуженная артистка России Нина Шацкая. В эту субботу после 16 часов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
4: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Трансплантация рук». В эфире врач-хирург, руководитель отделения трансплантации почки и поджелудочной железы, главный научный сотрудник НИИ Склифосовского Аслан Балкаров. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: Продолжаем. Мы радиостанции «Говорит Москва». Пятница, 11 сентября. Сейчас 15:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы сегодня здесь с Иваном Пятибратовым. Он политолог, доцент финансового университета, кандидат политических наук. Это программа «Умные парни». Прямой эфир вы можете писать через СМС-портал, через мессенджеры. Можете звонить 7373948, код города 495. Агентство в эти минуты Путина цитирует. Он выступает где-то. Пока не очень понятно где, потому что это молнии и только цитаты. Россия укрепляет экономический суверенитет, Россия развивает экономические отношения с надежными и предсказуемыми партнерами. Путин указывает на структурные изменения в российской экономике, которые, по его словам, сделали экономику сильнее. Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Он принял участие, вот, видимо, откуда, в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. Он принимает участие в эти минуты, и вот, соответственно, мы следим за его высказываниями. В городе четырехбальные пробки, нам обещали 4 балла только к 16 часам, но они уже как минимум полчаса 4-бальные, а впереди 3 часа 5-бальных пробок в 5, в 6 и в 7 вечера. Следим за этим. Продолжаем беседу. Вы, напомню, можете писать через смс-портал или через мессенджеры, можете звонить, ну а Иван Пятибратов может отвечать. А может не отвечать. Виталий пишет, нет ли ощущения, что Штаты превращаются в нашу страну или Украину в 90-е? Ну вот как у нас гречкой подкупали избирателей, какие-то эпатажи, шоу, подкуп, коррупция, как Виталий называет, коррупция от катарского шейха в виде Боинга 747. У нас же, говорит, была коробка от Ксерокса, а у них вот Боинг 747. Правильные параллели?
0: Я бы сказал, что есть очень большая разница, и заключается она в том, что во многом у нас все-таки в 90-е была ситуация в известной мере и политической, и экономической зависимости от США. Соединенные Штаты Америки сегодня политически и экономически не зависят ни от кого. В этом плане мы все-таки говорим о другой природы ситуации. Да? На мой взгляд, то, что мы наблюдаем сейчас в США, это просто издержки того, каковой политика стала. Вот она становится со временем всегда все зрелищнее и зрелищнее, ярче и ярче. Помню, Трамп все ругал всякие фейк-ньюс и так далее, но де-факто он ведь сам на самом деле на волне и теории заговоров, и разного рода вот таких эпатажных выходок, и поднялся как политик. Поэтому я бы сказал, мы просто видим то, какой политика, наверное, лет через 5-7 станет в Европе, например, пока еще нет. Вот они сейчас тренды задают.
1: А вот эта история с альтернативой для Германии, это из того же тренда?
0: Альтернатива...
1: Многие проводят просто между МАГА и тем, что делает ЭДГ, некие параллели.
0: Я бы вот так сказал, АДГ, да, или там Ле Пен, например, и так далее, вели свою деятельность и до Дональда Трампа. Но появление вот на таком уровне политика типа Дональда Трампа и движения МАГА, они во многом действительно помогли в росте популярности этих партий, потому что то, что раньше считалось неприемлемым для политика на уровне риторики, на уровне поведения, стало приемлемо. И за счет использования этих же лекал они, в общем-то, неплохо себя сейчас ощущают.
1: А если теперь что-то произойдет на выборах, удачное для республиканцев, на выборах в ноябре, а потом через 2 года еще на одних выборах, это будет тоже проблемой, соответственно, для Ле Пен или для альтернативы для Германии?
0: Они, мне кажется, уже сделали свою домашнюю работу, то есть они уже сейчас, на самом деле, несколько поубавили вот этот вот пыл лицедейства и всего остального, и занимаются политикой чуть более серьезно, чем раньше. Посмотреть на АДГ пару лет назад, они делали куда более одиозные заявления, куда более резкие, иначе себя совершенно вели. Они увидели, что на самом деле вот этот эффект Трампа, от него люди быстро устают. И сами поняли, что, условно говоря, заниматься вот этим трамповством стоит все-таки поменьше. Поэтому они уже на самом деле сориентировались.
1: У республиканцев, спрашивает 724-й, есть кто сможет составить конкуренцию Трампу сейчас?
0: Здесь и сейчас?
1: Да.
0: Нет, никто не решится просто, потому что, во-первых, это вредно для партии, а у республиканцев все-таки очень сильное партийное мышление. Они понимают, что своего же сваливать — это себе в ногу стрелять, потому что, да, конечно, вам, например, Трамп не нравится, и вы от него каким-то образом избавитесь, вдруг, но вы в итоге вместе с ним потянется и вся партия, частью которой вы являетесь, вы от этого ничего не выигрываете. Но, во-вторых, те, кто мог бы, то есть те, кто действительно популярен сейчас в США из республиканцев, уже названные Венс, там Рубио, они, по большому счету, от него зависят и тоже не станут руку кормящую кусать.
1: Про новости. Торговая сделка с Россией Трампа интересует. Об этом пишут сейчас в новостях, но ссылаются на конкретного человека. Конгрессвумен Луна, так, по-моему, правильно говорить. Так вот, насколько подобного рода заявления можно верить, когда мы обсуждаем те или иные процессы, протекающие во внешней или внутренней политике Штатов?
0: Луна, она в известной мере ангажирована, да, в том плане, что она довольно хорошо к нам относится, и поэтому положительные заявления в отношении Российской Федерации с ее стороны, это вроде бы и приятно, но в то же время в какой-то мере это вот, возможно, и проекция ее собственных там желаний, потому что она в целом карьерно довольно серьезно занимается установлением контактов, например, с нашей Государственной Думой, да, целую делегацию она в свое время
1: приглашала. Так вот, когда нашу делегацию приглашает конкретная конгрессвумен, а мы потом говорим о взаимоотношениях наших делегаций, Вот насколько мы правы?
0: На мой взгляд, это, да, такое преувеличение, проекция, потому что все-таки конгрессвумен — это не Соединенные Штаты Америки. Более того, конгрессвумен — это даже не администрация Дональда Трампа. Является ли она сторонницей Трампа? Безусловно. Там работают ли с ней активно, в том числе в администрации Трампа? Однозначно. Но это действительно не одно и то же, к сожалению. То есть нам бы тоже вот хотелось, да, вот, вот этого вот всего, да, такого всепринятия и прочего, но его, к сожалению, рано ожидать. Тоже касается, на самом деле, вот этой экономической сделки, о которой мы сейчас говорим. Трампу действительно интересно, чтобы США вели бизнес с Россией. Но Трамп в то же время понимает, что это возможно только при снятии санкций. А снятие санкций возможно только при завершении конфликта. И совершенно понятно, что еще вот столько шагов нужно сделать, чтобы к этому прийти, что пока что говорить об этом просто рано.
1: Слушайте, в этот момент обычно люди говорят что-то подобное. То есть что Трамп понимает? Да Трамп может снять эти санкции.
0: Он
1: не может тогда, получается?
0: Трамп не может просто взять и снять эти санкции. Это все должно пройти, во-первых, опять же, через нижнюю и верхнюю палату. Все это должны, в общем-то, одобрить. Это важный момент. Потому что специально как раз-таки санкционные механизмы выстроены таким образом, чтобы президент не мог в одностороннем порядке их снимать. В общем-то, Трамп к этому во многом и подтолкнул. Это вот причина, почему вот, да, покойного экстремиста-террориста Линдси Грэма вот эти санкции, о которых какое-то время много говорили, что их могут принять, против них сильно выступали даже нелюбящие нас демократы, потому что эти как раз-таки санкции потенциально мог снимать и вводить просто персонально президент, без какой-либо коммуникации с остальными представителями власти. И им это совершенно не нравилось. Поэтому Трамп не сможет просто взять и по щелчку пальца снять санкции без удовлетворения уже вот имеющихся требований, условно говоря, к России. Более того, даже если вдруг вот здесь и сейчас мы бы, я не знаю, там, покаялись, голову пеплом там, значит, посыпали и вот это вот все сделали, все равно б не факт, что санкции были сняты. Поэтому, к сожалению, с санкциями вот все сложнее.
1: А еще по поводу того, как понимать те или, или иные новости. Вот из вчерашнего, по-моему, помощник Рейгана предлагает не поддерживать Украину. Я посмотрел, это довольно распространенная новость. Потом, правда, я посмотрел, что некоторые агентства более аккуратно уже писали. Политический эксперт Тим Бендоу, по-моему, его зовут, но как бы то ни было. Вот когда бывший советник Рейгана призывает США прекратить поддержку Украины, за этим может что-то произойти?
0: На мой взгляд, нет. То есть это заявление весьма видного действительно, да, персонажа вот в американском политикуме, но это все-таки частное мнение, да, то есть, да, Трамп, наверное, об этом слышал. Более того, возможно, даже он об этом подумал, но... Проблема в том, что это человек, не обладающий, вот не Трамп, да, соответственно, вот этот вот аналитик, не обладающий полномочиями, и он, конечно, может подкидывать идеи, он может даже написать аналитическую записку о том, почему, как и зачем, но это не влияет в конечном счете на целеполагание американское. Более того, для Трампа сейчас перестать поддерживать Украину — это роскошь, которую он не может себе позволить, потому что американцы не поймут просто-напросто.
1: Ну вот опять тот же вопрос. А сколько таких, как бывший помощник Рейгана Бенду? Насколько они представлены в обществе?
0: Меньшинство. Меньшинство. У демократов и у республиканцев в целом есть более или менее консенсус относительно того, что Соединенные Штаты Америки должны поддерживать Украину или, как минимум, продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию. То есть они по этому поводу не спорят.
1: Теперь еще, мы уже говорили о том, что там Трампа, именем Трампа назовут Армурский пролив, по-моему, Трамп уже и на деньгах присутствует, насколько я помню.
0: Ну да, да, с подписью.
1: Ну вот, а сегодня в США выпустили монету в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. То есть важность Трампа и того, что было в 2001 году, одинаково?
0: Да нет, безусловно. Ну, вы меня спрашиваете или Трампа?
1: С вашей точки зрения, как это воспринимает американское общество?
0: Я не думаю, конечно, что они увязывают вот одно с другим в этом контексте, да, то есть то, что Трамп есть на деньгах и то, что есть памятная монета к этой дате, это все-таки, ну, не до конца одного порядка, да, явления. Не думаю, что у них вот есть такая дихотомия, что а почему вот у 11 сентября монета, значит, есть, и у Трампа есть. Ну, как бы...
1: У них своего Вознесенского, чтобы он говорил, уберите Трампа с денег, нет.
0: По большому счету нет, да и не сильно это кого-то смущает. Ну, то есть люди, понятно, такие сильно не любящие Трампа, но в конечном счете американцы волнуют, что он может за эти деньги себе приобрести, а не что там на них нарисовано.
1: Так, а вообще вот эта история сегодня, как раз 25 лет тому, что было в центре страны, почти 3000 человек, насколько я понимаю, погибли, насколько я понимаю, многих еще так и не опознали. Что это было?
0: Ну, это был террористический акт, который, ну, версий-то всяких много, не хотелось бы там теории заговора.
1: Но если мы говорим, что даже спустя 25 лет, что называется, итоги не подведены, как это объяснить, как это понять?
0: Ну, потому что у террористического акта практически невозможно на самом деле, да, подвести какие-то итоги. Вы могли бы наказать и найти там условно всех виновных, да, но все равно он уже совершен, это в любом случае большая трагедия, то есть это не гештальт, который можно было бы закрыть. Соединенные Штаты Америки, да, вот на этом фоне очень активно развернули военную кампанию на территории Ближнего Востока, ее результативность, ее, конечно, можно оставить под тот или иной вопрос. Другое дело, что мне кажется, что на уровне во всяком случае, политических решений, как минимум Дональд Трамп для себя эту историю уже давно переварил, и она его не сильно смущает, потому что Дональд, ну, мы же помним, да, что это в том числе было связано там с пилотами Саудовской Аравии и так далее, куча сложных аффилиаций ближневосточных. Ну, а Дональд Трамп, например, у Саудовской Аравии с огромным удовольствием деньги берет, или многие американские стендап-комики ездили на большой фестиваль в Риад выступать, и их как раз-таки за это очень сильно критиковали в обществе, потому что они говорят, слушайте, ну, 11 сентября, вспомните, а вы там едете вот туда вот, значит, выступать. Понятно, что очень много времени прошло, и, честно говоря, сильно изменились, в том числе и страны Ближнего Востока, но в сознании очень многих американцев все еще, вот, все это взаимодействие с ближневосточными государствами на уровне, ну, позитивном каком-то воспринимается плохо. Они все еще вот помнят эту трагедию. В этом плане Трампа в том числе критикуют очень сильно за то, что он, ну, прям много денег оттуда берет. И самолеты, с которыми мы сегодня вспоминали, да, и Объединенные Арабские Эмираты инвестировали в криптовалюту где-то на 2 миллиарда долларов с Дональда Трампа. Вот, и с саудитами много отношений. Поэтому Трамп это явно переварил. Для него, условно говоря, денежная выгода выше. Американцы, они про это помнят, для них это все еще, ну, прям краеугольное событие в современной истории Америки.
1: Опять, как много таких американцев?
0: А таких большинство нет.
1: Таких большинство.
0: Да, да.
1: Попрошу вас надеть наушники 7373948. Продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Виктор Михайлович из Домодедово. Иван, вот несколько минут назад вы говорили о том, что Трамп не может остановить действия помощи Украине, и сказали, американцы этого не поймут. Но, по-моему, американцам глубоко фиолетово это. Этого не
1: вопрос
7: поймут.
1: В чем?
7: Вопрос в том, кто не может, не американцы, а именно узкая часть военно-промышленный комплекс не может позволить.
1: То есть, скорее, не вопрос, а ответ.
0: Ну, получается так. Не, ну, можно согласиться с тем, что Трамп, который всерьез прям финансируется именно из средств военно-промышленного комплекса, да, военного лобби американского, он таким образом, конечно, подставит в их в известной мере, потому что они уже большие бюджеты выделили на то, чтобы, ну, этот конфликт продолжался, и они могли, соответственно, на этом деньги зарабатывать. Но все-таки нет, именно американцы, широкая публика этого не оценит. Им глобально, конечно, не супер важно, да, что же там происходит на Украине, но для них важно, чтобы Америка не уступала ни в чем России. Это у них в головах сидит.
1: 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемый Иван Вайс. Я бы хотел вас спросить. Вот вы как политолог, наверное, более осведомленный, чем не только обыватели и зеваки, но и другие политологи, слышите непосредственно прогнозами по поводу промежутка и в том числе невозможного импичмента Трампа. У меня два вопроса по обеим палатам парламента. Насколько вот это потенциально протрансистское большинство сенаторов популярно вне зависимости от штатной принадлежности среди американцев? И как вот члены, насколько тактичен Трамп в палате представителей среди американских членов, независимо от партийной принадлежности? Спасибо.
1: Спасибо. 7373948. Слушаем вас.
0: Ну, Трамп, он, безусловно, является весьма токсичной фигурой, то есть от него многие прям пытаются увернуться, это абсолютная правда, просто тут вот есть большая беда. Он уже пришел к власти, им нужно с ним мириться, и они не могут себе, опять же, позволить с точки зрения своих политических карьер вступать с ним в какой-то серьезный конфликт. Поэтому Трамп, да, абсолютно токсичная фигура, но вот если демократы могут себе позволить и используют это активно, они его критикуют, для республиканцев это, ну, во многом в политическом плане смерти подобно. Потому что, с одной стороны, они, конечно, громко заявляют и делают себе многие таким образом карьеры, подкасты там заводят. Вот я республиканец, который критиковал Трампа. Но в то же время в республиканской партии им снова дорога будет открыта, ну, далеко не скоро.
1: Трамп таки поборол масонов, рептилоидов и иное потаенное государство, которое хотел победить Трамп, осушая Вашингтонское болото. Это вопрос у Виталия.
0: Вопрос в том, осушил ли он болото?
1: Нет, нет, он же собирался. Вот когда он уже мандат на спасение это реализовал, он все поборол, и масонов, и рептилоидов, всех?
0: Да он сам из них.
1: Неожиданно. Скажите, еще вопрос. Вот эта история с приездом то ли уже в Санкт-Петербург, то ли в Москву, американского певца, рэпера,
0: да.
1: Канье Уэст.
0: Да.
1: А как вы ее понимаете?
0: Я полагаю, что это событие, на самом деле, вне политики, которое, тем не менее, мы активно пытаемся политизировать. Это просто большой артист, которого, ну, удалось как бы позвать в Российскую Федерацию, потому что мы понимаем, что не все едут сейчас в Россию. Боятся там и санкций, и осуждения среди там какого-нибудь леволиберального сообщества
1: так,
0: западного
1: если
0: мира.
1: Если он что-то не то говорил прежде? Разве не он политизировал историю?
0: Вот это особенность Канье Уэста, да, это человек, который говорит всякое разное, не сильно понимает, вот насколько я следил за им творчеством и так далее, он просто чуть-чуть дурачок, вот, так вышло, и по этой причине, вот он говорил абсолютно неприемлемые, на самом деле, для русского человека вещи, но которые при этом...
1: То есть, если бы русский человек такое сказал на территории Российской Федерации, его бы... отправили куда-нибудь.
0: Ну, конечно, это реабилитация нацизма.
1: А этот может приехать. Тогда, получается, как только он заедет, его надо будет отправить куда-нибудь. Нет? Или как-то по-другому это все работает?
0: Есть особенность. Он раскаялся. Он писал у себя в социальных сетях, что ему стыдно и так далее. В целом ситуация, на самом деле, очень двоякая в этом плане, потому что вот если рассматривать его просто как артиста, да, который приехал, и большого артиста, и много у него слушателей, то все окей. Если его рассматривать именно как человека, который выражает какую-то позицию, да, там, социополитическую, то вот это уже действительно то, что, ну, как будто бы этого не должно быть на территории России. Но вот есть момент... К нам не так много такого калибра зарубежных артистов приезжают, и как будто бы это ведь для нас тоже позитивно в том плане, что это вот выход из этой пресловутой какой-то там изоляции. Но честно, Канье Уэст — это прям, ну, сложный кейс, не самый оптимальный для нас в этом плане.
1: Но вы бы пустили?
0: Я бы послушал.
1: Так вы же уже все слышали. Даже раскаяние.
0: Ну, там говорят, шоу великолепное.
1: 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
9: Добрый день. Сергей Алексеевич зовут. Скажите, вот с точки зрения интереса Трампа, включая выборы в ноябре, в какой степени для него важен конфликт на Украине с целью прекращения этого конфликта с учетом участия Трампа? Он как будто бы хочет помочь, но у него не получается. И как это будет использовано в ходе выборов против него или за него или против него? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, честно скажу, хотел бы прекратил. Да, у Дональда Трампа нету, я бы сказал, репутационного запаса для того, чтобы сейчас заканчивать этот конфликт на условиях, например, Российской Федерации. Но у него есть все ресурсы для того, чтобы ограничить возможности Украины продолжать вести боевые действия столь же эффективно, как они вели до этого. А что касается того, насколько это важно все в рамках выборов, если бы вдруг Трамп каким-то образом до выборов замирил бы Россию и Украину, ну, это был бы огромный, на самом деле, плюс, да, ему, ладно, там, в карму, ему просто именно в политическую его мощь, потому что он бы показал, что он смог завершить крайне сложный конфликт.
1: Так а демократы не будут говорить, а вот он не показал, а вот он не смог.
0: Вот, и это вот совершенно другое дело, что вот республиканцы, они уже в меньшей степени, правда, думают об Украине, да и вообще американцы, они про Иран думают. Это потому что по их кошелькам бьет непосредственно. Но вот демократы обязательно будут говорить о том, что, слушай, ты же обещал, и вот что-то там твои ездят родственники с друзьями все время в Россию, а что-то ничего не получается, они припомнят однозначно. Но это не тема номер один, вот это я точно могу сказать.
1: А Антон возвращает нас к истории с возможными гастролями. Мы как будто дикари, к которым приехали из цивилизации. Это взгляд Антона. А Виталий уже придумал, вот пусть он приедет, а мы его под ручки за реабилитацию. А потом можно будет выменить на кого-то важного, кто сидит в тамошних западных тюрьмах. Нет, я думаю, что все-таки не про... артист. Хотя кто знает, что там в тюрьмах бывает. 7373948. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Олег. Скажите, пожалуйста, первое, смогут ли все-таки республиканцы, как вы прогнозируете, удержать Сенат за собой. И второе, это все-таки проблема не Трампа, проблема России. То, что мы не добиваем энергетику Украины, не трогаем политическую инфраструктуру пресловутого киевского режима.
1: Вопрос.
10: Согласитесь, это не проблема. А первое про Сенат. И второе, да, украинский конфликт. Спасибо.
0: Спасибо. Что касается Сената, да, я полагаю, что Сенат республиканцы могут удержать. Но
1: вы говорили,
0: да, но ванговать не хотелось бы. Посмотрим, выборы еще идут. А что касается именно темы Украины, да, мы и без Соединенных Штатов Америки, естественно, совершенно спокойно достигнем цели специальной военной операции. Просто, коль скоро Трамп говорит о том, что он миротворец, он бы мог этому прям очень сильно посодействовать, но он этого не делает.
1: 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через мессенджеры. Тут опять все-таки пытаются, чтобы вы чуть подробнее объяснили про Рэдклиффа. Значит, итак, человек приезжает перед переговорами плановыми, потом никто ничего не знает, что в итоге было, и продолжение этой истории нет. Это логично?
0: Ну, такое бывает, особенно когда речь идет о контактах представителей спецслужб, да? Ну, вообще, мы не знаем обо всех этих контактах, тут любопытнее то,
1: да,
0: что...
1: Да, но, видимо, люди задаются вопросом, потому что эти контакты могли быть, и это было бы логично, совершенно закрытыми, да, для публики. А тут получилось так, что вот этот приезд был открыт для публики.
0: Возможно, это было в какой-то... Ну, как открыть? Мы просто знаем, ну, что, да, он прилетел. Во многом, мне кажется, что это могло быть, ну, как информационного толка, что ли, подготовкой к тому, что будут еще визиты со стороны Соединенных Штатов Америки в Россию. Но я полагаю, что все-таки они, скорее всего, говорили о чем-то конкретном. Вот беда в том, что поди угадай, да, кто-то говорит о том, что это могло касаться в том числе обменов, да, могло, в то же время, как будто бы это не совсем уровень главы ЦРУ, в то же время, как поговаривают сейчас у Штатов вообще все весьма плохо с дипломатией, и по этой причине, в общем-то, и могут отправлять поэтому для взаимодействия с нами, ну, лиц, которые, по идее, дипломатией заниматься не должны, да, там, например, не по статусу, но, тем не менее, вот отправляют, потому что это хотя бы лицо с полномочиями, которое нам совершенно ясно. В то же время могли, конечно же, совершенно спокойно говорить о чем-то и в контексте российско-украинского конфликта, ну, как минимум, потому что недолго после или даже недолго перед тем, как Уитков с Кушнером оказались на территории Украины, там в очередной раз антикоррупционные разного рода процессы пошли, а это все в том числе идет по линии спецслужб Соединенных Штатов Америки.
1: Совсем немного времени у нас осталось, я тут за новостями слежу, понятно, что много новостей на тему БРИКС, и вот Путин отметил лидирующие позиции компаний из стран БРИКС в мире. В Штатах как относятся к БРИКС? Как Трамп уже говорил об этом. Но все-таки, это конкурент, это враг?
0: Соединенные Штаты Америки полагают, что БРИКС — это структура, которая существует для того, чтобы Америке было не очень хорошо, мягко говоря. Они не понимают особенностей БРИКС, они не понимают, для чего эта структура была создана, они уверены в том, что это какой-то антиамериканский, ну или антизападный фронт.
1: А это не так?
0: Не вполне. То есть мы предлагаем альтернативу коммуникационную, да, мы предлагаем альтернативу в том числе и в плане финансовых потоков, но БРИКС не был создан для того, чтобы американцам стало хуже. Он был создан для того, чтобы нам без американцев можно было как-то спокойно дальше продвигаться и сосуществовать.
1: Почему беда с дипломатами? Был комитет под руководством Маска, которых этих дипломатов сократил. Это вот так проблема? Это оттуда Кушнер?
0: Помимо всего
1: других
0: прочего.
1: Нет?
0: Смотрите, нет, Кушнер и Уитков...
1: Полминуты.
0: Кушнер и Уитков — это потому, что так работает Дональд Трамп. Он верит своим друзьям и родственникам сильно больше, чем он верит профессиональным политикам. Поэтому ему Джей Ди Венс нравится больше, чем Рубио, хотя Рубио сильно талантливее как чиновник. Что касается их дипломатии, у нас, в принципе, ведь все сложно. У нас посольство еле-еле американское работает на территории России и так далее. Поэтому во многом, да, то есть это еще и особенность взаимодействия с нами.
1: Спасибо. Иван Пятибратов, политолог, доцент финансового университета и кандидат политических наук, был сегодня в программе «Умные парни».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 22:00 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о формировании контуров нового миропорядка в рамках БРИКС, справедливого и демократического, отметил президент во время двусторонней встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Российский лидер подчеркнул растущую роль межгосударственного объединения на мировой арене как ключевой площадке для глобального диалога. Путин также отдельно поприветствовал углубление сотрудничества с Куала-Лумпуром. Он напомнил, что интеграция Малайзии в структуру БРИКС в качестве официального государства-партнера началась во время российского председательства в объединении в 2024 году. Белый дом подтвердил приглашение России на министерскую встречу G20 по энергетике в США. Она пройдет в Хьюстоне с 14 по 16 сентября. Как сообщил агентство Рейтер, представитель Белого дома, должностное лицо из России, примет очное участие в мероприятии на следующей неделе. Приглашение российской стороны укладывается в рамки текущего представительства Соединенных Штатов, председательства Соединенных Штатов в Большой Двадцатке в этом году. Ранее представители России уже посещали американские площадки. С 31 августа по 1 сентября министр финансов Антон Силуанов принял участие во встрече G20 в Ашвилле. В Еврокомиссии снова обсуждают вопрос о замороженных российских активах. Структура ищет юридически обоснованные способы доступа к ним. Как сообщает Financial Times, Европейская комиссия обобщила результаты работы над вариантами, которые могут оказаться более приемлемыми для Бельгии. Ранее Брюссель блокировал вопрос изъятия замороженных российских активов, аргументируя это отсутствием достаточных гарантий разделения рисков в случае контрсанкций со стороны Москвы. Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о затяжных дождях на следующей неделе. При этом температурный фон останется комфортным. Об этом РИА Новости сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, сухим и преимущественно солнечным на следующей неделе окажется только понедельник. Начиная со вторника, осадки в регионе примут затяжной характер. Несмотря на приближение дождливого фронта, метеоролог не прогнозирует

0: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
1: В это воскресенье тема программы «Лебедь, рак и щука. Европейская телега». В эфире журналист-международник Дмитрий Бабич.
0: Ведущий – журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
0: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виан. Гастрономическое представление.
1: Говядина. В эфире главный колбасник производства Good Food Андрей Куспец. В этот понедельник после 12 часов.
2: Про Виан. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
1: Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов.
0: Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
1: В это воскресенье тема программы «Сепсис». В эфире заместитель главного врача анестезиологии и реанимации городской клинической больницы имени Юдина Роман Корнелюк.
0: Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
0: В программе «Про фитнес».
1: В это воскресенье тема программы «Фитнес для пожилых». В эфире гериатр Михаил Трифонов.
2: В это воскресенье после 19 часов
0: в программе Екатерины Родиной «Про фитнес».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников.
2: Каждую субботу после 15 часов.
0: Авторская программа Леонида Варебруса
7: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8.
0: Повтор лучшего. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 7:07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Слава богу, пятница, 11 сентября на календаре. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Как вы там вообще? У нас потому что дождь. Привет с утра. Что-то там это самое. И пакостно пел однажды какой-то певец. Меня зовут Роман Щукин, у нас программа про все вообще. Нет, потом про все вообще, а сейчас про моторы. Моторические моторы, автомобильные автомобили, грузовые пикапы, все, что вас интересует, вы из мира железа, из мира цифровых технологий, дизайна, инжиниринга. Это все мы будем обсуждать до 8, а

0: Дальше. Дальше начнется самое главное. Сегодня сюрприз у меня для вас. Да, он уже в пути. Бонжорно! В Сан-Теодоро спала жара. С кем она спала? Это жара. Так, 22, ветрено, всем хороших выходных. И вам тоже, мигрант, хватит. Уже возвращайтесь. Как там наши индейцы без нас? Как там наши мексиканцы? Что, нельзя их настолько бросать? Они же там все передерутся. Перепьются. Алексей 762. Доброе утро. Александру Набабенто. Руслан Абдуллин здесь. Вот, Руслан Абдуллин. А почему бы нет? Артур Гурьев, Сергей Иванович. И доброе утро, Камчатке. Волновались, что Камчатка вчера отсутствовала. Где она была? Вот, там плюс 8... Нет, а это или у нас? Нет. В Озерновском плюс 16. Спасибо. Баб Таня здесь. И лучшие люди планеты уже в бот-мессенджере. И в Максе, и в Телеграме. И приветствую вас, дорогие. Что у нас в Москве? Значит, я вас сразу подготовлю. Возьмите Макинтош. Но не тот Макинтош, который компуктер. А тот Макинтош, который непромокаемый. Потому что сегодня будет промокаемо в Москве. Хотя... карта осадков. Сейчас я посмотрю карту осадков. Ну, я именно что хочу посмотреть. Именно хочу посмотреть карту осадков. А она не открывается. А как это понять вообще? Любопытно. Любопытно. Слава Принт требует мигрант. Простите, но я больше не буду читать сообщения от вас. Потому что Слава Принт утверждает, что это неприятно. Это просто неприятно читать, как человек пишет про Сан-Теодоро, про какое оно Средиземное? Средиземное. Про море, про... Что вы там еще пишете? Про Сардинию и про 22, что это, дескать, наконец-то передохнуть хоть можно. Все это неприятно, понимаете, читать людям. Вот. А Антон Андреевич потешается. Эгегегегей, пишет он. Эгегей. Эгегегегегей. 9-11 пишет Антон Андреевич. Дескать, что сентябрь 11. В этот день террористически настроенные террористы направили 4 самолета к разным объектам в Соединенных Штатах Америки. Нет, мистер, и не спорьте со мной. Их было 4. 2 направились в сторону Вашингтона. 1 жахнул в Пентагон. 2 сбили военные. Утверждается, что это были сами пассажиры, что они доблестно сражались, поняв, что их ждет, и они доблестно набросились на угонщиков и сами сказали: ничего нам не надо, нам лишь бы только процветала страна, и мы лишь бы только не жахнули в Капитолий, и поэтому мы лучше разобьемся. И все решили разбиться, и все разбились. Это тоже был такой самолет. Кажется, в Пенсильвании он упал, но это не точно. Вот. А потом, ну, точнее, сначала 2 самолета ударили в башни, потом, по-моему, хронология такая, сначала в башню один, потом в башню другой, потом в Пентагон, и потом уже, когда стало понятно, что совсем уже все, и вот этот самолет 4-й летит, доблестные пассажиры набросились и принесли себя в жертву демократии и первой поправки Конституции. Антон Андреевич утверждает, что не террористы, а ЦРУ. Нет, именно террористы. За штурвалами сидели террористы, это совершенно точно доказано. Другое дело, что организовано все это было спецслужбами. Это да. Подорваны башни были. Это да. Ну, чтобы на всякий случай они упали. Они остались, не остались стоять. Потому что после того, как башни остались стоять, с ними разное было. К примеру, в Empire State Building влетал большой самолет. Вы знали об этом? Но это была какая-то, по-моему, не терроризм. Но это еще в прошлом веке, там, все такой большой турбовинтовой. Мотор вылетел его и летел, убил кого-то там на улице. Вот. А за какое-то время до этих самолетов одну из башен-близнецов подрывали грузовиком. Его туда привезли на парковку, ну, фургон, и взорвали. Вы видели там взрыв какой был? Вы что, там такой котлован внизу был? На много этажей обрушилась подземная парковка подземная, все, и такая огромная штука, апокалиптически все это выглядело. Но башня устояла. Такого провала, когда башни устояли, больше никому не нужно было, конечно же. Поэтому их предварительно заминировали. И взрывы эти даже видны. Когда башни начинают рушиться, они потом спешно стали придумывать, что это вытесняемый воздух выходил, и такие взрывы, такие эти выбросы из башни, прямо вот на линии падения обломков они происходили последовательно. Что это, дескать, не взрывы были никакие. Это вам показалось, говорят они, это показалось вам. Это так воздух, нагнетаемый поршнем падающих обломков и конструкций, вырывался. Но на вопрос, почему он вырывался так стабильно, так целенаправленно и из одних и тех же мест, никто не ответил. Он не так, что там вылетали окна из многих этажей, а прямо точечно. Просто до степени смешения, напоминающее то, как выглядят взрывы при контролируемых сносах зданий. Больше того, потом же, когда обрушились близнецы, они порушили вокруг себя тоже много зданий. Их надо было сносить. Вот. И их сносили именно контролируемыми взрывами, которые четко продемонстрировали, как это выглядит. Вот ровно так же. Но об этом давайте после восьми. Сегодня хороший повод поговорить обстоятельно про это. Разные теории, чтобы вы поделились про то, что они не должны были падать. Уж во всяком случае, близнецы не должны были падать, нарушая законы гравитации, правильно? Ну, у нас есть ускорение, у Земли есть гравитация, а у нее есть ускорение свободного падения. Это 10 метров в секунду. Я знаю, что 9,8, но 10 округлим. То есть за каждую секунду на 10 метров в секунду быстрее тело падает. Соответственно, можно легко рассчитать, за какое время они должны были падать при скорости свободного падения. Но падение-то было не свободным. Конструкциям нужно было разрушать конструкции под собой. А они довольно мощные. Соответственно, падение не должно было быть даже со скоростью свободного падения. Разрушение не должно было. А оно, насколько я помню, происходило со скоростью чуть-чуть превышающей скорость свободного падения. Как если бы бросили просто камень сверху. И вот как он летит, так здание и рушится с такой скоростью. Но позвольте, это тысячи тонн конструкций. Как они могли разрушаться с такой скоростью, если все под местом удара самолета было целым? Вопросики. В общем, вопросиков есть много, но, насколько я понимаю, никто в Штатах этими вопросиками озадачиваться больше не желает. Они предлагают обычную демагогическую штуку, которую используют политики. Давайте не будем смотреть в прошлое. Ну, а что вы все время в прошлое смотрите? Нам нужно идти вперед. Нам нужно двигаться вперед. Нам нужно не позволять больше таким трагедиям происходить. Мы должны собраться, сжать булки и батоны наши, и показать, наконец, мировому терроризму в лице Ирана, Китая и России, показать им, наконец, где раки зимуют. Что вы смотрите на это, когда было это вообще? Это 11 сентября. Нет, мы должны вперед смотреть. Ну и все, Так, значит, мигрант, специально для вас Кто специально? Кто тут был недоволен? Слава Принт. Слава Принт, специально для вас мигрант пишет новое большое сообщение. Что я вижу по дорогам Сардинии? Много Дация. Это так они на Сардинии называют наш бренд Рено, который в Москве выпускал автомобили Дустер и Логан. Дустер. Вот. У компании Дация есть автомобиль Дустер. Или пыльник, проще говоря. В общем, дача. На Сардинии много дач, много Пежо, Фольксвагенов, также BYD, Джили и даже какая-то модель Корса есть. Угу. Сам арендовал Пежо 206 GT гибрид на 12 дней за 1600. Ого-го, юшки-го-го. Что за цены такие? Честно, зачем они назвали ее GT, даже не понимаю. А так, в том году арендовал паркетник MG, был намного дешевле и практичнее. Ну, конечно, знаменитый китайский паркетник MG. Вы же знаете, мигрант, что MG, Morris Gerch, бывшая британская компания, теперь принадлежит холдингу SAIC, большому и китайскому. И это вот... А рисует эти MG Йозеф Кабан, главный дизайнер бренда. Тот самый Кабан. Многие думают, что он Кабан. Даже жена его иногда так называет. Но он Кабан. Я его сам лично спрашивал на одном из мотор-шоу. Он говорит, я Кабан. Кабан это мой брат. Он толстый, а я Кабан. Вот. И он рисует MG. Сейчас. То есть, не будет ошибкой сказать, что Йозеф Кабан рисует нам наши москвичи. Именно потому, что линейка М, новая линейка из двух моделей у москвича, М сколько-то там и М сколько-то там. М70, по-моему, М90, да? На что они есть суть MG автомобилей. Вот. А что касается GT, это... безусловно, нонсенс. Это оксюморон. Называть маленькую пердуньку, что из себя представляет 206-й пыш, называть ее GT. Потому что GT, эти две буквы, которые сейчас, которыми называют все, что угодно, но в основном мы знаем их по классу гоночных соревнований автомобилей. Там GT3, GT4, GT2... мы знаем по классу автомобилей GT, это гран-туризма называется. А гран-туризма, этот термин, произошел от гран-тура. А гран-тур – это то путешествие, в которое дворяне выпирали свою молодую поросль дворянскую, европейскую, чтобы они ездили по Европе, по разным странам, и видели... что-нибудь помимо своего поместья. Понимали, что мир за пределами этой самой многовековой каменной кладки, ограничивающей его поместье, что он большой, разнообразный, в нем есть всякое. Но поскольку все-таки это были наследники состояний и родов, то они должны были быть окружены определенным уровнем комфорта. Поэтому в путешествиях отправляли в больших комфортабельных каретах, в которых удобно располагаться, в которых можно вести в длинные путешествия всю свою поклажу. И от гран-тура этого самого и произошло определение гран-туризма. И автомобили GT, они имеют определенное значение. Это значит очень динамичный, очень быстрый, мощный, но не спорткар. Потому что Bentley Continental GT... это не спорткар. Спортом его можно сделать, выбросив из него весь Бентли, вварив каркас туда, оставив только мотор, и все из пластика сделать. Вот. Это не спорткар, это именно GT. И в нем могут ехать 4 человека. Отличительная характеристика. Ну, потому что это комфортно должно быть. У него есть багажник. Еще одна отличительная особенность GT. Ну, к примеру, никакая... Феррари заднемоторная не может быть GT, потому что у нее багажника нет. То, у нее есть капот, в который ты можешь чемоданчик какой-то положить, и все. А GT это автомобиль с большим вместительным багажником. То есть это тачка, для комфортного, дальнего, долгого, динамичного, как тебе хочется, роскошного приключения и путешествия. Поэтому, когда ты видишь маленькие скворечники на колесах, там, этот, Kia Picanto или еще что-то с цифрами, с буквами GT на крышке багажника, это, ну, смешно. Ну, как если бы на АКУ наклеили трактор, к примеру, там название трактор. Ну, я не знаю. Ну, короче, вы понимаете, что это смешно. А, кстати, интересно, в какие страны на данный момент мы больше всего и насколько всего экспортируем наши автомобили. В Белоруссию больше всего мы экспортируем. Ну, это если больше всего. Ну, в Казахстан там, может быть, еще куда-то. Нивушка разъезжается по всему миру. В Монголию мы экспортируем очень хорошо. Туда идут караваны наших УАЗов, буханок. Просто вот караваны вообще. Здесь людям не хватает буханчик, а все потому, что именно потому не хватает, что все идут туда. И потому что там, ну, там цены, там все вот это вот. А здесь что? Здесь разве кто цену даст? Что у нас еще? Не видел ли мигрант на Сардинии Ладу, а может быть даже Ниву? Ну, вы переоцениваете способности одного отдельного человека видеть сразу все. Это надо, чтобы мигрант там пожил какое-то время на Сардинии, чтобы через 9 месяцев его стало больше на Сардинии, чтобы он подрос хотя бы лет до 18, чтобы снова расплодился. И так через 3-4 века там могло бы быть столько мигрантов, что они бы могли видеть сразу все на Сардинии. Сардиния — довольно большой остров. А так, не знаю. Сложно одному быть и все увидеть. Это сложно. Вот. Я где бы не был, везде хоть раз видел Ниву, пишет Григорий СПБ. Григорий, в таком случае вы должны нам рассказать, где вы были. Я не хочу умалять ваших географических познаний, открытий и все, но если вы были в Саратове и в Воронеже, то это не считается. Вообще-то Нива действительно, распространение Нивы по планете особенно заметно вдалеке, как пел Высоцкий, да? Он же так пел. Распространение Нивы по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. Это же он про Ниву пел, или нет? Ларгус подпадает под определение гран-туризма? Нет, не подпадает под определение гран-туризма Ларгус. Вообще-то в Феррари капот сзади, пишет Алекс. Капот — это то, что прикрывает мотор, даже у самолетов. Да, Алекс, хорошо, пусть будет. Но, как я уже сказал, багажник под капотом, потому что впереди у него тоже капот. У него два капота. И сзади капот, и впереди капот. Потому что иначе вам придется придумать название, тогда впереди у него что? У Феррари. Когда вы заходите на сайт комплектующих, вы потом пишете там что-то. Такая штука впереди, которую мы раньше называли капотом, но поскольку мотора там нет, мы ее капотом не зовем, мы называем ее просто крышка какая-то. Передняя крышка. А Уссурийску сегодня 160 лет, пишет Алексей. Это очень хорошо. Вы хотите вообще знать про дизельные китайские автомобили или нет? Я не понимаю. Мы все время будем говорить про Лос-Анджелес и Уссурийск. У меня есть черный конверт, и я не побоюсь его открыть. Я его уже открыл. Все, прячьтесь. Значит, вчера я ответил на вопрос, а есть ли китайские автомобили с дизельными двигателями? Вот вы часто спрашиваете здесь, а что, есть вообще китайцы? Значит, отвечая на вопрос, точнее, на комментарий кого-то, что да, есть, посмотрите Havail H9. Не смотрите Havail H9, потому что Havail H9 уже дизельного нет, он не поставляется. Я вчера говорил со специальным человеком, который точно, совершенно, абсолютно точно знает про портфели продаж. Что мне нужно открыть сейчас? Чинган. Havail я не буду. А, хотя можно и Havail открыть, проверить, прав ли он был. Havail. значит, про портфели продаж и про все остальное. И он точно, четко подтвердил мое определение про вас, которые любят любить дизели, но не любят их покупать. Общие продажи дизельного Хавейла были таковы, что компании выгоднее было закончить продажи, чем продолжать продажи. Речь про H9. Когда-то H5 даже был дизельный. Все, нет его уже. Потому что вы его не покупаете. Потому что 100, 149 или сколько там у дизеля сил вам не нравится. А 200 сил бензина вам нравится. И поэтому 200-сильные бензины разлетались как пирожки. Ну, в смысле, по отношению к дизелю. Не сказать, что модель вообще разлеталась. Это не самая популярная модель. Это просто не самый популярный класс таких больших внедорожников. Он же, по-моему, внедорожник, правильно? Вот, не самый популярный. Но вот по отношению к дизелю бензин шел хорошо. А дизель по отношению к бензину шел нехорошо. И все. Вот такая вот история. Но теперь на эти грабли собирается наступить компания Чинган. Вот. В том смысле, что они уверены, что вот сейчас конъюнктура такова, что прям хорошо должен зайти дизель. И больше того, хорошо должен зайти дизель в том классе автомобилей, в котором он выглядит наиболее, как мне кажется, логичным. А именно, утилитарные, профессиональные для узкоспециализированного сообщества пикапы, полноприводные, рамные.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 22:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад». Решение принято в качестве экстренной меры предосторожности после серии массированных атак. Магистраль подверглась нападению в регионах Эр-Рияда и Медины, передает Госагентство Королевства со ссылкой на представителя Министерства энергетики. В результате инцидентов есть пострадавшие, которым уже оказана медицинская помощь, пишет «Интерфакс». На место происшествия прибыли аварийно-технические бригады для оценки состояния нефтепровода и локализации последствий ударов. По данным телеканала CNN, ссылающегося на американских чиновников и спутниковые снимки, атака была осуществлена с использованием беспилотников. Один из источников ведомства утверждает, что запуск дронов производился с территории Ирака. Сроки восстановления поврежденной инфраструктуры пока не уточняются. Белый дом подтвердил приглашение России на министерскую встречу G20 по энергетике в США. Она пройдет в Хьюстоне с 14 по 16 сентября. Как сообщил агентству Рейтер, представитель Белого дома, должностное лицо из России примет очное участие в мероприятии на следующей неделе. Приглашение российской стороны укладывается в рамки текущего председательства США в G20 в этом году. Финалом совещания по линии Большой Двадцатки станет встреча на высшем уровне, которая состоится с 14 по 15 декабря в Дороле, штат Флорида. МВД объявила в розыск экс-министра связи Николая Никифорова по делу о финансовой пирамиде. Карточка с его данными появилась в официальной базе розыска ведомства. Бывший чиновник стал фигурантом уголовного дела об организации крупной пирамиды «Финик». По версии следствия, Никифоров был одним из ключевых организаторов мошеннической схемы, в результате деятельности которой пострадали тысячи граждан. На прошлой неделе правоохранительные органы инкриминировали экс-министру соучастие в хищении денежных средств вкладчиков на общую сумму 5 миллиардов рублей. Потерпевшими по данному уголовному делу признаны больше 8 тысяч человек. МВД предложило освободить автовладельцев в новых регионах от таможенных пошлин и утиль сбора. Документ опубликован ведомством на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, на налоговые и регистрационные льготы смогут рассчитывать автовладельцы, чьи транспортные средства были зарегистрированы на новых территориях в срок не позднее 31 декабря прошлого года. Инициатива направлена на установление особых случаев и упрощенного порядка регистрации транспортных средств для граждан, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Сейчас документ проходит стадию общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы. О погоде. В Москве плюс 12, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8. Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 20:00.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Четыре кода любви». В эфире психолог, гештальт-терапевт Ольга Дулепина. Каждую субботу после 19:00. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Lionel Messi does it again, it's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
8: Повтор лучшего. Моторы.
0: 7:36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, это очень-очень хорошо, что вы здесь. Ня, пишет мигрант, ты скорее там не видел на Сардинии нивушек, ни разу не видел, нет, не было такого. Не было, не привлекался. Итак, что это? Ладно, я послушаю, а что ты хотел нам сказать? Да. Если же толковое, так мы завсегда готовы послушать. Угу. Ну окей, ладно. Ладно. Компания Чинган заявила о дизеле. Она говорит, теперь этот автомобиль очень готов к эксплуатации в условиях топливной нестабильности. Так, хватит вот этого. Давай уже начинай. Вот так. Начинай давай. А то. Вот так он выглядит. Он выглядит классно. Я вам показываю его. Видите? Хунтер Плюс он называется. Он называется так, как зовут сына Байдена. Хунтер. Мы произносим это как Хантер. Хунтер Плюс Дизель. Если по-честному, не Плюс Дизель, а модель называется Хантер Плюс. Дизель. Потому что у него дизельное сердце на 2,5 литра, принадлежащее, жавшее японскому бренду Isuzu. Вы все спрашиваете, а дизель у них свой? Ну, вы позже помните же эту историю, мы много раз уже обсуждали. Культура дизельного транспорта легкового в Китае в зачаточном состоянии находится. Поэтому где взять хороший дизелек? Где? У японцев, конечно. А где взять хорошую коробку? Ну, где? У немцев, конечно. Поэтому 2,5 дизелечек от японцев, 8-ступенчатый автоматик от немцев ZF. Раздаточка тоже хорошая, известная. Рама своя, дизайн кузова тоже, мультимедиа тоже, все остальное свое. Свои 230 миллиметров клиренса, 400 ньютон-метров момента, тоже все свое. Подвеска рессорная, отвечаю сразу, да. Кто-то хвалил Тантер Плюс за пружинную подвеску. Пружинная только бензину, дизель на рессорах. Потому что дизель, как правило, более рабочая тачка. А более рабочей тачке нужно что? Более рабочая грузоподъемность. А за это всегда рессоры отвечают.

Унабабенд. Но тут как бы можно иронизировать. Он пишет, что отличная идея привести пикап, доля продаж которых, ну, там, менее 2%. А когда пикапы у нас были ультрапопулярными? Ну, это же не значит, что их не должно быть вообще. Очень много корпоративных парков, бизнесов, которые работают вне асфальтов и в сложных условиях, нуждаются в пикапах. И почему не участвовать в разделе этого, пусть маленького, но пирожка? Почему не участвовать, если есть чем участвовать? Ну и опять же, представительность модельного ряда, его разнообразие, говорит о крепости компании, о ее серьезности, намерении в стране и на рынке. Когда у тебя в модельном ряду три модели, это одно. А когда у тебя представлены все сегменты, начиная от седанов бюджетных, потом седанов небюджетных, кроссоверов, SUV разных классов, пикапы, это означает, что ты хороший представительный бренд, у тебя все это есть. Так что тут не попытка повысить привлекательность пикапов. Попытка участвовать в рынке, это совершенно нормально. Это статус компании в том числе.

0: Офигеть! Я забыл, что сегодня пятница, прикиньте. И кормлю вас вот этим вот, вместо того, чтобы... А вы отрыгиваете, наверное, да, такие, как капризные дети, кашу выплевывают, такие, не нужно нам такое. Ну, извините, я забыл, серьезно, вообще, надо же такое, действительно, пятничная же должна была быть, блин. Ладно, наколол с пятницей, наколол с пилюлей, сам себя перехитрил. В следующем часе будем. Эльдорадость предполагает, что металл просто закончился в стране. Металл закончился, извините, граждане. Не нравится? Не кушайте. Ну ладно, будет.
1: Моторы.
0: Итак, давайте, значит, заносить хвосты по этим самым пикапам. Как я сказал, я пошел и проверил. Действительно, ни H5, ни H9 у Хавейла с дизельными моторами сейчас нет. Ровно потому, что нафиг они никому не нужны. Чтобы их покупали дизельными, нужно прекратить привозить бензиновые. Потому что, ну, в смысле, когда ты... Когда ты страшный прыщавый подросток, то девчонки тебя, конечно, не выберут. Когда рядом с тобой есть спортивные баскетболисты, подтянутые пловцы, гребцы такие плечистые, все вот это все. Но они тебя выберут, когда гребцов этих никого не будет, и ты один. Вы попали на остров, и ты такой один. Все, ну, а что им делать? Не придется биться за тебя, в конце концов. Вот, но... Хорошо ли это для бизнеса этой компании? Конечно, нет. Но как ты можешь предпочесть что-то популярное чему-то непопулярному в своем портфеле продаж? Поэтому, когда ты выбираешь между дизелем и бензином, понимаете, то есть дизель, в свою очередь, немножечко размывал еще и продажи бензиновых. То есть, как бы, его вроде не покупают, а вроде покупают. И вот это вся обслуживание, инфраструктура, это же надо комплектующие для него еще отдельно иметь все это. В общем, свернули продажи, не пошли. Поэтому только на вторичке теперь Хавейлы дизельные, H5 и H9 есть. Но у Хавейла есть в портфеле дизельный Пуэр. Правильно говорить Пуэр, а не Пуэр. Они почему-то Пуэр написали. Дизельный Пуэр. Это тоже такой пикап. Нужно ли говорить, что дизельный? Это к вопросу о том, что... Здесь вы написали, что 400, сколько нам, 430 стоит Чинган. Это очень дорого, потому что есть гораздо эти самые, более доступные варианты и тоже с дизелем. Спешу вас разочаровать, вы невнимательные люди. Потому что если бы вы внимательно изучали предложение, то вы бы знали, что этот самый Пуэр от Хавейла, от Грейт Волла, да, действительно доступней. Он 3500 стоит. На механике, в абсолютно пустой дешманской комплектации. В комплектации, в которой что-то там в такой же совершенно пустой, на механике, дизельный, стоит тоже 3500. Дизель на механике, в совершенно пустой комплектации. А в следующей комплектации дизель стоит уже 4 миллиона. Что, в общем-то, примерно то же самое. И дальше уже нужно идти и сравнивать их возможности, сравнивать комплектации, сравнивать вот это все. Правильно? Правильно. Поэтому тут как бы все. Вот на этом я закрываю вопрос Хавейла, потому что вовсе не Хавейл мы вчера катали, а вообще мы катали вчера Чинган. Поэтому про Чинган я и буду вам дальше рассказывать. Ладно? Ладно. Итак, Hunter Plus. Plus — это... Как мне сказали, просто какой-то регистрационный бздык чей-то был такой. Вот у кого-то что-то такое. Вот добавили этот плюс, хотя на самом деле он спокойно мог оставаться Хантером, этот автомобиль, и все. Внешность, вы сами увидите, что мне вам описывать внешность. Тем более, что я внешность показал в видео, потому что от вас же получил задачу, пишет мне. Ну, сделай кружок, раз полигон такой хороший, надо по полигону кружочек сделать. Ну, так я и сделал кружочек по полигону. и снял это все из-за руля, и снял это все снаружи. Потом выбегал, несколько раз все это снимал. Щукин и все, телеграм-канал Щукин и все, Макс-канал, в Максе вы его сами не найдете. Все ссылки на Макс-канал в телеграме под постами, там так написано. Щукин и все в Максе. И ссылочка такая. Заходите. Посмотрите, там этот проездик есть, можно увидеть его. Кстати говоря, о цене. Я вот сейчас на сайте Чингана, и Hunter Plus 5-го года стоит 3133 версии люкс. 3133. Понятно? Но это если вы юридическое лицо или ИП. 836 тысяч скидка. 803... А на 26-й год какая скидка? Не, на 26-й не такая. На 26-й... тоже версия люкс. А как понять, версия люкс это что? Потому что смотрите, как идет. Есть версия люкс, потом стандарт, а потом комфорт. Какая из них самая дорогая, как вы думаете? Правильно, комфорт. В смысле, люкс, стандарт, комфорт. Самая дешевая люкс, а самая дорогая комфорт. Интересно. В общем, скидка на люкс 847 тысяч. Офигеть. И тогда ты за 3 222 211 рублей покупаешь себе пикап. Это прикольно. Прикольно. То есть для юрлиц и ИП действительно интересные варианты. Значит, по внешности сказал, вы сами посмотрите. Грузоподъемность повышенная у автомобиля с рессорной подвеской, у дизеля. Он может тянуть до 2,5 тонн прицеп, если он будет оборудован тормозами. И он вынужден будет обращать внимание на знаки и грузового каркаса. В третье кольцо можно заезжать, но дальше надо по знакам смотреть. И на дизельном в крайне левой уже не пофигурируешь, потому что дизелечек уже как грузовичок. Но у этого тоже есть свои особенности, потому что это завязано еще на утиле, что утиль для легковых автомобилей и утиль для грузовичков таких, он совершенно разный, и поэтому, и в том числе и поэтому, чтобы сохранить цену относительно. Ну, потому что утиль на такой автомобиль, если бы он был легковым, стоил бы сразу 2, там, сколько-то миллиона. В общем, он грузовичок, но, с другой стороны, опять же, как утверждает специалист компании, по продукту, в портфеле заказов корпораты, не в смысле навязанные корпоративные заказы, потому что там кто-то из чиновника навязал, а потому что бизнесу в первую очередь нужны эти автомобили. Так вот, для бизнес-использования, вот для юрлица и ИП, ключевые покупатели и потребители этих автомобилей, они уже, в общем-то, у них разработанная логистическая инфраструктура с учетом того, что их сотрудники ездят на грузовичках. Вот, и поэтому для них, как правило, это не проблема. Если ты сам себе покупаешь его просто за счет того, ну, в смысле, из-за того, что можно взять рамный проходимец на дизеле с хорошей породистой родословной, с хорошими породистыми агрегатами и узлами, как я уже сказал, японский мотор, турбодизель 2,5 литра, немецкий автомат восьмиступенчатый, это, ну, нужно будет какой-то, как-то вот привыкать к этому. Электрорегулировка передних кресел, климат-контроль, 7-дюймовая цифровая приборная панель. Опять же, как выглядит салон, тоже можно в видео посмотреть. Канал Щукин и все. Стандартная для этих автомобилей архитектура салона. Имеется в виду, что у тебя монолит... Где это самое? Подожди, а как посмотреть мне салон? На что тут сжать? Город, проверить наличие, записаться. Вот я же нажимаю галерею. И где сама галерея-то, елки? Галерея, она состоит из одной фотографии, что ли? Ладно, тогда не надо. В общем, стандартная история с монолитом цифровой приборки экрана. Ну, то есть, в салон, чем мне понравился автомобиль... Вот я вообще не любитель пикапов, просто потому что весь мой жизненный опыт и весь мой профессиональный опыт с пикапами показывает, что это точно не мой автомобиль, точно совершенно, просто потому что это специальный инструмент. Он даже специальнее, чем Нива. Нива — это специальный автомобиль для решения задач. А пикап еще специальнее, чем Нива. Потому что Нива в нынешней итерации, после того, как она получила мотор, эргономику, новые там уровни комфорта, на нем можно ездить нормально, ну, как бы, понимая, что это Нива, но нормально каждый день. На пикапе каждый день вести полноценную городскую жизнь — это, ну, зачем? Эти пятиметровые размеры, эти парковки, эти, ну, кузов, что складывать тут, зачем он нужен? Вот все, это рессорная подвеска, надо туда возить мешки с цементом с собой. Как минимум штучек 5 туда закинуть надо, чтобы она не козлила. И все это. В общем, очень специальный автомобиль. Но, когда ты садишься за руль, этой специальности вообще не ощущается. Вот в «Хантере» в этом. Ты садишься как в какой-то просторный чинган. Органы управления те же, понятная панелечка, климат, основные позиции кнопочками продублированы, селектор выбора передачи, шайбочка, раздатка по приводу. Привод у него по умолчанию задний, передний подключается в этом самом. Не так. Можно в режиме 2H идти, и тогда это только задний привод. Можно в режиме авто, и тогда электроника сама подключает через раздатку переднюю ось, тогда, когда это нужно, делает это очень быстро. Либо можно идти в режиме 4L, это понижайка. И тогда у тебя полный привод. Отдельно заблокировать задний дифференциал можно, еще отдельной кнопочкой. Вот. И ты сидишь в салоне в этом, шайба, селектор выбора передач, высокая консоль, как бы ручки, руль, отделка. Ты сидишь просто в чингане. В просторном, ну, как в большом кроссовере чинган. Очень понравились кресла, потому что мы по полигону грунтовому ездили. Как всегда, я это уже много раз говорил, как всегда на видео, вот как телевизионная камера прибавляет веса людям, то есть люди такие широкенькие становятся, так видеосъемка делает бездорожье более, менее опасным визуально, более-менее опасным. То есть то, что ты глазами, когда ты ходишь, ты видишь, что тут грязище вообще капец, колея, все это. Снимаешь на видео, ощущение такое, что реально на восьмерочке просто проедешь здесь спокойно. То есть не видно вот этого харда вообще такого настоящего оффроуда. Соответственно, полигон не выглядит страшно. Но он на самом деле был не страшный, он скорее геометрический. Это, как она называется, мототриал, как этот вид спорта ваш называется, где он на грязевиках и на питбайках гоняете, в горы прыгаете и все это. То есть там сугубо вот такого бездорожья не было. Это скорее на геометрию, на покрытие, песок. Но, тем не менее, ты можешь на песчаном подъеме остановиться и испробовать систему автоматического удержания на подъеме. Когда ты остановился, ногу с тормоза убираешь, а машина стоит. Причем на крутом подъеме. Потом плавненько на газ. Слышишь, как подключается передняя ось. Ну, не такой звук, конечно, но ты чувствуешь такой бум, мощный прилив сил. Он немножечко сделал полоборота колесами в песке, немножечко так прогреб, немножко нагреб себе под колесами сзади упоры и поехал спокойно вверх. И спокойненько поехал. То есть такие вещи все проверяются. Но поскольку это был грунт, и ты, конечно, дурачишься, тебе хочется и на борта позаезжать, и какие-то песчаные преодолевать брустверы в нарушении трассы, боковая поддержка в креслах такая выраженная, она не регулируется, как на отдельных премиум немцах, когда ты можешь подкачать ее и поджать себя, да, или отпустить. Но она уже по умолчанию такая, что ты садишься и чувствуешь, как два упора по бокам держат тебя. И поэтому, когда автомобиль колбасит на буграх, на ухабах, ты сидишь зафиксированно в этом кресле. Такая эргономическая особенность, я не замечал ее раньше в моделях чинганов других. Ну, может, я просто на них по бездорожью не ездил. А может быть, именно для пикапа и сделаны такие отдельный профиль кресел. Это удобно. Так, 226 или 146 лошадиных сил у моторов. Потому что мы тестировали дизель, но ведь есть же Hunter плюс еще и бензиновый. Бензиновый 226 сил. С той же коробкой ZF 8-ступенчатый. 146 сил у дизеля, 2,5 литра. Эндуро-трасса, возможно, даже что и эндуро-трасса, да. 400 ньютон-метров в момент, у бензина чуть поменьше, 390 ньютон-метров. Ну, достаточно. Белый, черный, такой серый, коричневый какой-то. А что-то цвета здесь не все, потому что зеленого нет. Серый какой-то есть. А еще зеленый ему добавился. Эй, Чинган, у вас цвета не все на сайте указаны для пикапа. Добавился еще оранжевый, помимо красного. Потому что, конечно, белый, синий, красный – это то, что было заведено Хайлаксом навсегда. Стандартные цвета для пикапов. А Мароки привнесли оранжевый цвет еще, да? Вот. А теперь Чинган привносит еще зеленый такой... болотно-темно-зеленый. Вот на видео, в общем, именно я на зеленом езжу. Посмотрите, если, если чего. Там в этом Щукины все. Ну и комплектации цены. Еще есть вопросы какие? Быстро, у нас полторы минуты до конца. Что по пикапу еще вам было интересно? Какие дизельные тачки более наиболее, наименее наиболее востребованы тогда в былые были времена? Никакие. Дизельные тачки мы не любили. Но наиболее востребованные дизельные были в премиуме кроссоверы. Вы, мы все любили дизельные Audi, мы любили дизельные BMW. Но кто-то любил бензиновые BMW. Конечно, внедорожники, большая заметная часть была у крузаков дизельная. Конечно, Pajero дизельный. Конечно, Туареги мы любили дизельные. 3 литра дизель у Volkswagen, мотор этот был потрясающе эластичный. В былые времена очень любили Volvo дизельные, но кроссоверы или XC70. Дизелечек D5-й. Просто так мурлыкал, он так урчал по-кошачьи как-то, роскошно. Даже на высоких оборотах он все равно мерно, красиво урчал именно. Очень хороший мотор был. Так что, ну, любили дизель. Там у французов, к примеру, те же Peugeot Expert, а потом Traveler, дизелечки тоже нормально было. Нет, дизели мы тогда любили дизели, но нужно понимать, что дизели за последние десятилетия пережили несколько этапов своего развития, расцвета и заката. Рассвет начался тогда, когда все знали, что дизеля тебе нужно заметно меньше по расходу, а он заметно дешевле. Потом звезда дизеля стала закатываться, когда дизель в цене начал расти, ты понимал, что технически по обслуживанию Гемра чуть больше, разницы в цене никакой нет, он чадит, прожиги эти все, ну, в общем... И зачем это нюхать зимой, думать, заведется, не заведется. Вот, сейчас ренессанс дизеля, я не вижу ренессанса. Я вижу просто попытки отдельных компаний подхватить под себя немножечко сегмент дизеля на уровне топливно-кризисной волны.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
2: 23:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что Россия не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. Европа сейчас подталкивает свои государства к войне с нашей страной. Подробнее обо всех заявлениях президента расскажем уже в следующем выпуске новостей. Брэд Купер прибыл в Саудовскую Аравию из-за продвижения хуситов в Красном море. Целью поездки командующий Центральным командованием вооруженных сил США стало проведение срочных координационных встреч. Об этом сообщает издание «Аксиус» со ссылкой на информированные источники. По их данным, ситуация в регионе обострилась. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман на этой неделе дважды связывался по телефону с президентом США Дональдом Трампом, настойчиво призывая Белый дом нанести военные удары по силам хуситов, которые вплотную приблизились к важнейшим стратегическим объектам. Однако, как утверждают источники «Аксиус», американский лидер ответил на эти просьбы отказом. Трамп дал понять Риаду, что на данном этапе Вашингтон не намерен напрямую вмешиваться в вооруженное противостояние с хуситами и задействовать армию США для ударов по Йемену. Владимир Жилонкин покинул пост замминистра просвещения. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации. Жилонкин принял решение оставить государственную должность по собственному желанию, сообщали ранее ведомости. Бывший замминистр планирует продолжить свою профессиональную деятельность в структурах, тесно связанных с государственным сектором. После ухода Жилонкина в руководящем составе ведомства под началом министра просвещения остаются 5 заместителей. Всего штатным расписанием предусмотрено 6 аналогичных позиций. Площадь пожара в заповеднике Анапы выросла до 10 гектаров. Пламя распространяется из-за сухой и ветреной погоды, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. По ее словам, в тушении задействованы специалисты МЧС, лесничество, казачество, а также подготовленные волонтеры. Вертолет Ми-8 сегодня сделал 50 сбросов воды, написала Маслова в телеграм-канале. Ватура опровергли сообщения о вспышке коронавируса среди россиян в Таиланде. Путешественников призвали не поддаваться панике, пояснили в Ассоциации туроператоров России. Ранее в ряде СМИ появились сообщения о новом агрессивном штамме COVID-19 в Юго-Восточной Азии. Это уже официально опровергли в Департаменте по контролю заболеваний Таиланда, сообщили ТАСС в Ассоциации. Текущую обстановку в королевстве эксперты называют стандартной для этого времени года. Крупнейшие страховые компании также подтверждают стабильность обстановки и не фиксируют роста обращений от россиян с симптомами коронавируса. О погоде сейчас в российской столице плюс 12, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.

0: Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Четыре кода любви». В эфире психолог-гештальт-терапевт Ольга Дулепина. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Повтор лучшего.
5: Время начинать движение.
6: Мотор, мотор.
5: Так говорит Москва.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 8.07 в столице. Дамы и господа, встречайте пассажира.
8: Моторы и пассажиры. Сегодня я
7: пассажира. Тогда должна быть моторы и пассажира, потому что ты одна, я других не хочу здесь. Встречайте Евгения Нагорная. Только попробуйте сейчас мне ее обидеть.
8: Перепассажирилась, так
7: только
8: сказать.
7: Попробуйте мне. Мы пробуем новый формат, поэтому, Виктор, перепишите. Перепишите обратно, напишите заново. Он пишет: Роман, здравствуйте. Надо писать: Роман, Евгения.
8: А Николай вот молодец. Доброе утречко.
7: Доброе утречко, Николай, да. Евгения Нагорная, мы сегодня вот как решили. Ну, в смысле, мы не сегодня решили, мы решили это какое-то время назад. Выпистывали эту идею, что моторы останутся, но моторы останутся... Сейчас я камеру буду пробовать, как нам... О, вот так можно двойную делать, вот так, раз, чикс, двойную. Что моторы останутся, но останутся моторы с 7 до 8, они будут чисто моторическими. Ну, то есть там мы будем говорить про всякое, про железо, про автомобили, про тесты, про новости, про все это. А потом мы будем говорить про то же самое.
8: А потом будет приходить женщина и носить сюда хаос.
7: Она будет приходить женщина, и мы будем говорить примерно про то же самое, но немножечко еще и про всякое остальное другое. Про то... Про что обычно я говорю, что это вас живо трепещет. Где у вас болит, там, ну, поскрипывает что-то, чешется, может быть. Где-то у кого-то Трамп чешется, между прочим. Ты знаешь, такое бывает в последнее время. У кого-то чешется бензин, у кого-то чешется 11 сентября. Вот сегодня у многих зачесалось с утра 11 сентября.
8: То есть мы прямо так откровенно с утра будем это почесывать?
7: Да.
8: Ну окей, поехали.
7: Почему? Это же случилось утром тогда.
8: Да.
7: Вот. А поскольку это тогда случилось утром, то вполне нормально, что мы сегодня утром также об этом будем и говорить. Теперь мне нужно понять, у меня конфигурация осталась прежняя. Я сегодня сделал, Жень, знаешь, я сегодня сделал одну недопустимую ошибку. Ну, в смысле, допустимую, раз я ее допустил. Вот. Это, она заключалась в том, что здесь есть такая практика опилюливания утреннего. Мы, как известно, не музыкальная радиостанция.

0: И поэтому никакой музыки у нас нет. У нас есть... Но у нас есть опилюливание. Это такие пилюли ритмические, которые позволяют людям просто проснуться и немножко синхронизировать свой ритм внутренний.
1: Я беру двойную дозу сегодня.
0: Вот, вот. Синхронизировать внутренний ритм с происходящим. Смотреть на мир стереотипическим зрением, двумя глазами. А то все просыпаются такие с одним глазом. Вот. А по пятницам эти пилюли... Они, дело в том, что они немножко металлические. А я сегодня поставил обычную транс эту.
1: Как будто бы все для меня сегодня действительно, потому что сейчас, пока играет музыка, я буду раздеваться и демонстрировать свою татуировку «Ёжик в тумане». Все сегодня действительно для меня.
0: Ты видишь, как я угадал?
1: А?
0: У нее на руке «Ёжик в тумане» из нашего мультфильма. Офигеть, покажи в камеру еще раз. Давай, да. Нормально? Расскажешь предысторию появления?
1: Предыстории нет, это просто мой любимый персонаж.
0: Вот, смотри, для тебя тогда, пожалуйста, твой любимый персонаж сейчас исполнит балладу о любви и дружбе, конечно.

0: вами здесь кровь, любовь. Есть такая вероятность?
1: Кипелов живой? Умер? Живой? Простите, товарищ Кипелов, простите, ради бога, я просто, ну, я не знаю.
0: Там же просто была такая смена власти неоднократная, то есть у Арии была куча
1: солистов. Там кто-то умирал среди них, а это этот Король и Шут.
0: Король и Шут, не надо путать теплое с мягким, не надо, нет. Роман, давайте...
1: Господин Кипелов... Вечно живой.
0: Эти вот длинноволосые, понимаете? Вот
1: Но это получается, что он не настоящий рокер. А что настоящий рокер должен быть молодым, пьяным и мертвым. Где молчание? Настоящий рокер. Ну, классический настоящий. Ты посмотри. Курт Кобейн. Потом кто еще? Вот этот вот из Моторхед. Вот этот из Линкин Парк. Да смотри, все.
0: Ты по нашим всем решил пройтись, перебрать.
1: Конечно, Леонтьев жив.
0: Леонтьев молодец.
1: Жив. Ну, вот видишь, не рокер, значит.
0: Андрей пишет нам, Кипелов еще и заслуженный артист.
1: Собственно, опа, это да. я значит...
0: То есть, как бы, Роман, по тоненькому.
1: Про заслуженного народного артиста Шуфутинский. Скажи, пожалуйста, с Шуфутинским это кто подсказал президенту такую гениальную идею 3 сентября ему дать народного? Это же вообще просто...
0: В Кремле, как обычно, все ответы поступят своевременно.
1: Это же вообще... Это как если бы Леонтьев прилетел на награждение на дельтаплане.
0: Ну да.
1: Он такой, я на дельтаплане прилечу, на всякий случай. И прилетел на дельтаплане. Это же настолько офигенно. Офигенно. А, вот, конечно, Джим Моррисон. Давайте не забывать The Doors. Нейросеть. Ну, а вы как думаете, Антон Андреевич? Кстати говоря, это же...
0: А подскажите, что там было с солистом Inxs, с Хатчинсом? Он, по-моему, тоже, да, как будто бы туда вот?
1: Ну, да. Или нет. Тут 50 на 50. Он либо жив, либо нет. Это такое дело.
0: Ну да, да.
1: А особенно с полуночи до семи не музыкальная радиостанция. Все, что происходит с полуночи до семи на радио, говорит Москва, остается...
0: С полуночи до семи.
1: До семи. Так что не надо там у нас вот это родные песни. Александр Литвинов, доброе утро, Диван Адав, Сергей Зет, это очень хорошо. Эльдорадос здесь, нам Виктор Пуричи, приветствую, очень хорошо, и, в общем, все, поехали. Повесился написано, что кто-то повесился.
0: Это же Моррисон.
1: Даже...
0: Нет, Хатчинс, да, даже, думаю про Хатчинса.
1: Даже дело. Паук из коррозии тоже жив.
0: Угу.
1: Даже паук жив.
0: Как-то неожиданно мы сегодня по нашим, да? Хотя ну, начинали ладно. Мы с Трампа.
1: Так, давайте, значит, что, 11 сентября просят люди обсуждать, потому что сегодня же 11 сентября. Сейчас, наконец-то, в эфире мы получили человека, у которого отличное мнение от моего, хотя бы только потому, что оно не мое. Вот. Ну так что, они сами взорвали башни?
0: Ты знаешь, ну вот как, Ром? Конспирологическая теория или
1: как?
0: Нет?
1: Как Остап Бендер плевал. Помните, он говорит, да плюньте на это. Как плюнуть? Как? Слюной.
0: Как человек,
1: вот как взорвали?
0: Да,
1: взрывчаткой.
0: От
1: взяли,
0: мира
1: взорвали.
0: Новостей всегда должна опираться только на факты.
1: Ну...
0: И на факт-чекинг. Давай вот я тебе Лаврова слова приведу. Вот сегодня
1: давай.
0: Он рассказал об этом. Вот Лавров.
1: Лавров говорил? Сегодня уже сказал?
0: Да, я тебе сейчас расскажу, что он сказал. Ну, я же, естественно, я готовлюсь. Я должна.
1: В отличие.
0: Естественно. Итак, Сергей Лавров, это глава МИД России. Он объяснил, как США использовали мировую реакцию на теракт 11 сентября. Вот спустя все это время, мы помним, что это был 2001 год, так вот наш министр иностранных дел заявил, что США воспользовались международной реакцией на теракты 2001 года для реализации своих геополитических планов. Потому что там была принята резолюция, которая одобряла их военную операцию, все такое прочее, создание международной коалиции. И потом все это распространилось. Распространилось на целый ряд направлений, таких как Афганистан, Ирак, Ливия, и, в общем, вот об этом он сказал.
1: Ну, помимо того, что США, как мне кажется, помимо того, что США, конечно, воспользовались мировой реакцией, но, как мне кажется, мировая реакция для США имеет значение только тогда, когда реакция мировая совпадает с их реакцией. А когда она не совпадает, то плевать хотели США на мировую реакцию. И, насколько я понимаю, мировая реакция последовала сильно позже, чем последовала реакция Буша-младшего на то, что мы разбомбим этот чертов Афганистан,
0: угу,
1: и все остальное, и это Талибан, и ему уже сразу было известно и понятно, кто это, сразу. Потому что первая реакция о том, что мы отомстим Талибану, появилась, ну, если не через часы, то через день-два сразу. Буш уже вышел и сделал заявление для нации по итогам. Он уже сказал, чего, и ну, уже все понятно.
0: Ну, как будто бы глобальная угроза понятна, и врага ты знаешь в лицо,
1: поэтому
0: да?
1: Мне кажется, что они использовали этот теракт для решения сначала своих, задач, стоящих перед ними. А дальше мировая реакция им нужна была для того, чтобы легитимизировать уже принятые свои решения. Им надо было просто, чтобы мировая реакция... Конечно, они же не могли по-другому, но посмотрите, что это за самый страшный теракт во всей истории. Они не могли по-другому. Вот, уж как раз картинка, когда угу. Бушу, он тогда сидел у детишков,
0: да.
1: Специально подобрали. Вот смотри, если... Давай так, я буду исходить из теории того, что это все не случайно. В каком месте должен быть президент, чтобы сообщение о самом страшном теракте выглядело еще более суровым.
0: Ну, как будто бы, знаешь, еще можно было его в это, заведение с беременными женщинами поместить. Типа, как будто бы на экскурсию в лучший перинатальный центр Соединенных Штатов
1: Америки. Или в сами башни, чтобы он стоял на первом этаже башен. Но они же не сразу упали.
0: Кофе в автомате.
1: Кофе покупал в автомате, да. И тут бах, он такой, что это такое? Вас издаст... А, вас издаст, это не, это другой. Короче, и он с детишками, мирные дети... Они читают книжки. Он держит книжку вверх ногами, детскую какую-то держит.
0: Все так полагается. Все вот это вот, да, машинное зрение.
1: Да-да-да. Он все это делает. Ему приходят, говорят, про первый самолет. Потом ему приходят, говорят, про второй самолет. И все эти дети, и на фоне, и здесь тебе цветы жизни, будущее поколение Америки, перспективы, светлое будущее и самый страшный теракт. Ну, то есть придумать это было бы, ну, круче придумать нельзя. Потом... Физические теории. Физические. Есть мнение, что близнецы... Где тут есть обрушение башен? Сейчас я буду...
0: Было до этого.
1: Мы можем... День, изменивший мир. Видишь, вот как все... Значит, обрушение. Я сейчас напишу. Обрушение башен ВТЦ, 11 сентября. Обрушение. Вы можете смотреть радио, граждане. Вы зря не смотрите радио, потому что вы лишаете себя возможности видеть все то, о чем мы говорим. Говорит МСК-бот. Это сюда вы пишете сообщение, а трансляции наши идут ВКонтакте и в Рутубе в наших каналах. Скорость, я напомню, скорость падения на Земле с земной гравитацией, скорость, она называется не падение, а свободного падения. 10 метров в секунду, 9,8. Если ты бросишь камень, он первую секунду пролетит за 10 секунд, вторую секунду он уже пролетит 20 метров, третью секунду, ну, да и будет так прибавляться, это умножаться. Короче, они, исходя из скорости свободного падения, должны были падать либо примерно с такой же скоростью, либо медленнее. Но ты же понимаешь, что... взорвали не всю башню, а только сектор, узенький, uh-huh. несколько этажей. Uh-huh. Там якобы перегородки расплавились, и масса верхних этажей стала давить на нижние, и они стали внутрь себя обрушать. Соответственно, вот этим верхним этажам, секции из 30 там или сколько верхних этажей, нужно было поступательно разрушать целые, мощные здания.
0: Ну, то есть это время,
1: здания.
0: Мы все
1: они
0: понимаем.
1: Они должны были давить на них и разрушать. Как они разрушились со скоростью свободного падения? Каким образом это можно сделать? Это можно сделать при одном единственном варианте. Либо поместить на другую планету, где другая скорость свободного падения, либо подрывать последовательные этажи для того, чтобы массе верхней секции нужно было не рушить здание, а чтобы она проваливалась как бы в пустоту,
0: ну,
1: а перед ней все взрывалось. И больше того, если посмотреть на видеоразрушение, на некоторых кадрах, мы прямо видим, вот сейчас только что было.
0: Да, это какая-то волна цунами,
1: вот,
0: то есть
1: смотри, она
0: скорость идет, сумасшедшая.
1: Вот
0: да.
1: С левой стороны, левая mm-hmm. сторона. Сейчас будет такой выброс из стены, смотри. Бам! Видишь?
0: Да.
1: Вот он.
0: Да.
1: Выброс. Это взрывы. Ну, утверждают те специалисты, которые сносят здания, мы видим подрывы. А что нужно подрывать? Небоскреб строится следующим образом. У него 4 бетонные колонны внутри, мощные монолиты. Это лифтовые шахты, на которые как карты насаживаются или как чеки на эту палочку. Знаешь, в советском детстве в моем
0: были. Естественно.
1: Были.
0: Мороженое все покупали.
1: Насаживаются этажи. Этажи — это перегородки тоненькие, металлические конструкции. Mm-hmm. Вот на эти колонны насаживаются этажи. Поэтому... Если бы здание падало вниз, оно должно было сложить все этажи, а колонны эти должны были бетонные остаться, стоять. Это очень мощная конструкция. И поэтому, чтобы оно складывалось, ну, нужно подрывать центральные вот эти бетонные колонны.
0: Угу.
1: И это мы якобы и видим на этих видео, когда мы смотрим. И вот еще один выпуск. Посмотри, смотри, их два сразу. Вот смотри. Я тебе там сейчас даже пальцем
0: да,
1: покажу.
0: Да, отчетливо видно, да,
1: я
0: слева.
1: Смотри, вот сюда, смотри, вот сюда, вот
0: видим?
1: В эту часть, вот
0: mm-hmm.
1: сюда, да? Теперь смотри, я включаю видео, и mm-hmm. мы посчитаем, сколько их, причем в одних и тех же местах, но на разных этажах. Смотри, бах, раз, бах,
0: да,
1: два,
0: я вижу.
1: Ты видишь? Потом еще, но дальше же пыль закрывает. И с других сторон точно так же. Никто не прокомментировал этой фигни. Точнее, прокомментировали, но вот как. Это воздух, который выдавливался падающими конструкциями, вырывался... через окна, ну, позвольте, если бы он вырывался, он бы вырывался
0: почему
1: из всех окон.
0: Почему не через все окна, да? Почему через какие-то конкретные...
1: Через промежутки и из одних и тех же мест. Это угу. очень напоминает заранее заложенные заряды, которые в момент потом подрывали, и для того, чтобы и здание, как раз из этих 4 бетонных конструкций внутри, мощных, выглядело бы падение так. Оно бы стало заваливаться на бок, потому что они очень мощные,
0: угу.
1: и упало бы, как дерево, когда его пилят. Это было бы разрушение, которое повредило бы все дома вокруг. А они же очень дорогие. Они принадлежат людям, компаниям. Отлично. Поэтому хорошо бы, чтобы они упали сами по себе после падения, попадания в них самолета, но как-то так, чтобы внутрь сложились они. И они аккуратненько, два сложились ровно внутрь прямо, а приехала убирать это все безобразие, все эти 1000 тонн конструкций, компания, которая принадлежала этому Коле, как он, министр обороны тогда, кто тогда был? У этого министра обороны, Рамсфилд, по-моему, mm-hmm. который показывал еще про Ирак, про бирку белую, у них оружие массового поражения, и вот доказательство, держал белую мензурку с парашюта, со стиральным порошком.
0: Я не помню.
1: И после этого началось вторжение в Ирак, ровно потому, что у Хусейна есть биологическое оружие, и вот доказательство, и он держит бутылочку маленькую с порошком. Вот после этого иракская компания началась. Его фирма, у него есть строительная фирма, большущая, которая занимается... контролируемым сносом и уборкой территории. Угу. Его фирма, его техника, люди приехали разбирать завалы.
0: Есть ощущение, что заранее поступила директива, всех предупредили, ребята были готовы.
1: Ну, или такое совпадение. Или просто такое совпадение.
0: Ну, вот как будто бы, смотри, там же не один самолет, естественно, был. Еще один из этих самолетов, он-то как раз и врезался в
1: там было
0: здание
1: два еще
0: Министерства обороны, и один упал где-то в Пенсильвании.
1: Один упал в Пентагон, попал.
0: Да,
1: причем вот мы не видим самолета там. Мы видим... ни одна из камер, вот тоже вопрос, да, Пентагон, ну, наверное, это охраняемое здание.
0: Немножечко.
1: Министерство обороны, а сейчас Министерство войны. Наверное, у такого здания оборона должна быть невероятная. Больше того, у такого здания, вероятно, даже свое ПВО должно быть. Ну, просто система ПВО. И не просто они не увидели, ну, в смысле, не просто не сбили, не заметили подлет гражданского огромного самолета.
0: Не отреагировали, да.
1: Ни на одной камере нет этого самолета.
0: Так он из форточки виден, вот ты в окно смотришь, и ты его видишь.
1: Ни на одной камере, на всех камерах, там две или три камеры, мы видим ничего, и потом взрыв огромный такой в этом здании, где самолет, и еще, это все в теорию заговора. Еще одна штука. Перед зданием стоят столбы фонарные. По углу падение самолета в это здание, а это видно по взрыву, потому что дальше какие-то эти что-то большое твердое пробивало Пентагон, он же состоит из рядов зданий.
0: Из секций,
1: такие,
0: да.
1: Такие секции. Угу. И дальше секции что-то пробивало твердое дальше. То есть первая секция обрушилась вся, а дальше в стене просто дыры какие-то. И по углу прохождения дыр, знаешь, как в баллистике, когда эти Баллистики их так и называют. Там произошло...
0: Трассологи баллистики.
1: Трассо. Ага. Произошло убийство, и там в стене дыра от пули. Ага. И вот по углу, как пуля вошла хождение в стену, угу, ты проводишь ниточкой, и ты видишь,
0: да,
1: откуда стреляли.
0: Да.
1: И угол, под которым она вошла. Так вот, угол вот этих дыр показывает, что самолет должен был падать под таким углом, что он каким-то чудесным образом пролетел между двумя столбами, которые остались стоять.
0: Целенькими, невредимыми.
1: При том, что размах крыльев этого самолета гораздо больше, чем пролет между этими столбами. Mm-hmm. То есть он как-то так вот сжал крылья немножко, пролетел, потом снова
0: как
1: их
0: распрямил, да,
1: немножко так, и жахнул в это. То есть там и вот таких несостыковок, понимаешь, даже не те, которые там, про которые говорят, сову на глобус натянули. Нет, не таких. А вот очевиднейших, на которые... Ответов так и не поступило.
0: Ну, как будто все это противоречит, да, каким-то естественным физическим законам, законам,
1: да,
0: поэтому земного тяготения.
1: Мы не говорим, что вы подорвали. Мы не говорим, что вы сами это устроили. Но ответьте тогда на вот эти истории, ну, как-то так, чтобы это было по степени воображаемой реальности настолько же реально, как и вот эти обвинения. То есть мы говорим, их сносили. Контролируемо. На нашей стороне скорость падения, скорость разрушения, стиль разрушения внутрь себя, взрывы, вылетающие вот эти вот облака взрывов, это выглядит все так, как их подорвали, как будто бы. Дайте объяснение, которое было настолько же было бы убедительным,
0: и
1: как
0: логичным.
1: Наше, и логичным. Таких объяснений ни по одному пункту не было приведено. Были приведены то, что называется отговорка. Ну, типа, давайте мысли, там вот воздух у вас, здесь, короче, про столбы и про падение, и про то, что аж весь Пентагон почему-то никто нигде не увидел самолета и не заснял его, по этому поводу решили просто промолчать. А в Пенсильвании уронили самолет, так там сами пассажиры, поняв каким-то образом на борту, поняв, на борту, у них же мобильная связь была.
0: Есть какой-то фильм на этот счет, и как будто бы недавно я его смотрела.
1: 3-6-5, это про рейс, про
0: вот этот рейс,
1: да,
0: про вот,
1: да,
0: этих вот ребят, которые были в пассажирском самолете.
1: Сейчас посмотрим, все, сейчас будем смотреть это кино.
2: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: 23:30 в российской столице, в студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Владимир Путин назвал ввод европейских войск на Украину началом войны с Россией. По словам российского лидера, Москва внимательно следит за дискуссиями в Евросоюзе о возможной отправке войск. По мнению президента, европейские элиты намеренно нагнетают обстановку, пугая собственных граждан мнимой российской угрозой, унаследованной еще со времен Советского Союза. «Да нет, такой угрозы и не было никогда», — заявил Путин в ходе общения с журналистами на саммите БРИКС. По оценке главы государства, рядовое население Европы осознает, что действующие руководители подталкивают свои государства к прямому вооруженному конфликту с Россией. Именно этим фактором, как отметил Путин, объясняются недавние результаты выборов в Германии и общие электоральные тренды в странах Евросоюза, где граждане демонстрируют запрос на деэскалацию. На этом, мне кажется, и основаны сегодняшние результаты в ФРГ и тенденции политических процессов в Европе в целом, подытожил Путин. Брэд Купер прибыл в Саудовскую Аравию за продвижение хуситов в Красном море. Целью поездки командующего Центком стало проведение срочных координационных встреч. Об этом сообщает издание «Аксиос» со ссылкой на информированные источники. По их данным, в последнее время ситуация в регионе обострилась. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман на этой неделе дважды связывался по телефону с президентом США Дональдом Трампом, призывая Белый дом нанести военные удары по силам хуситов, которые вплотную приблизились к важнейшим стратегическим объектам. Американский лидер ответил на эти просьбы отказом. Трамп дал понять Рияду, что на данном этапе Вашингтон не намерен напрямую вмешиваться в вооруженное противостояние с хуситами и задействовать армию США для ударов по Йемену. Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Архангельском выросло до 13. Ранее сообщалось о 12 погибших. Общее число пострадавших сейчас уточняется. Автокатастрофа произошла в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового лесовоза. Как сообщили в управлении МВД по Архангельской области, среди жертв аварии трое детей. На месте происшествия работают 9 бригад скорой медицинской помощи, включая специальные реанимационные автомобили. Семьям погибших и пострадавших в автокатастрофе окажут поддержку. Об этом сообщил губернатор области. МВД объявила в розыск экс-министра связи Николая Никифорова по делу о финансовой пирамиде. Карточка с его данными появилась в официальной базе розыска ведомства. Бывший чиновник стал фигурантом уголовного дела об организации крупной пирамиды «Финик». По версии следствия, Никифоров был одним из ключевых организаторов мошеннической схемы, в результате деятельности которой пострадали тысячи граждан. На прошлой неделе правоохранительные органы инкриминировали экс-министру соучастие в хищении денежных средств вкладчиков на общую сумму 5 миллиардов рублей. Потерпевшим по данному уголовному делу признаны больше 8 тысяч человек. О погоде: в Москве плюс 12, облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Болезни осенью». В эфире врач-педиатр клиники доказательной медицины «Док Дети» Ирина Лысенко. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Исторические мифы Первой мировой войны». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего. Моторы.
3: 8.37, говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Здравствуйте. И пассажирка. И пассажирка.
4: Да, пассажирка сейчас выполнит свою функцию.
3: Евгения Нагорная. Здесь мы вместе сегодня в рамках этих двух часов эфира до 10. Меня зовут Роман Щукин. Классно, что вы здесь. У нас пятница, 11 сентября. И вы можете говорить чего угодно. Там, зачем нам вообще рассматривать, вот одно из мнений, зачем нам вообще рассматривать теракт, произошедший не у нас? Ну, окей. Зачем нам вообще рассматривать вулкан, взорвавшийся не у нас? Зачем нам вообще рассматривать проблему в океане, который не у нас? У нас есть Индийский океан? Ни одного Индийского океана у нас нет, поэтому что нам об этом говорить? Зачем нам вообще говорить о чем-то, что не на моей улице произошло? Это узость сознания, гражданин, расширяйте его, во-первых. Ну, в смысле, старайтесь думать о большем. Во-вторых, сегодня 25 лет.
4: Мы посчитали тут.
3: Это четверть.
4: Да.
3: Века. А еще 25 лет — это поколение. За век нарождается 4 поколения. Соответственно, сменилось за время, прошедшее с момента обрушения близнецов, выросло новое поколение людей, новых людей.
4: Рома, я тут тоже посчитала, что некоторые наши коллеги...
3: моложе.
4: Еще не родились, да.
3: То есть они даже не... Они живьем
4: не
3: видели.
4: Они даже не видели
3: этого.
4: Эту картинку ужасающую. Ну, правда, ужасающую.
3: Вот то это, тогда... конечно, их бы спросить, а чего, как они? Вот, незамутненным... Давай наберем. Незамутненным... Что ты думаешь про 11 сентября?
4: А что такое?
3: Ты что, выпил, что ли? Сколько времени сейчас?
4: Ну, вот да, то есть они как бы даже не видели этих кадров по телевизору, когда это была реальная прямая трансляция.
3: А я в эфире сидел тогда, прикинь.
4: Мы все оцепенели.
3: На радио. Я уже тогда работал на радио. Я уже сидел в эфире.
4: А некоторые еще не родились.
3: И вел какую-то программу, и у меня была какая-то штука, где я ставил песни на заказ. И еще в чате, в тех чатах, которые были разноцветными шрифтами, чтобы люди отличались друг от друга, было написано.
4: Это можно говорить? ICQ уже, да, я так понимаю? Это, вот,
3: это был чат какой. ICQ это была уже мессенджер, да. А это был какой-то чат. Угу. Это были просто чаты, он так и назывался, чат.
4: Соседский чат.
3: Сосед, ну какой, не в чем-то чат, а просто чат. Вот такой. Какой-то просто...
4: Всемирный глобальный чат.
3: Ну, какой-то там, да. И вот это... И вот там это все происходило, и я это все смотрел. Так, где наша хорошая, красивая камера? Я это все смотрел. Но здесь сразу несколько комментариев я увидел в Максе. Какая подтасовка фактов, не втягивайте в это новую ведущую передачи, не с этого и надо начинать. Эс пишет. А с чего и надо начинать? Раздевайся. Ну, в смысле, с этого?
4: Я сегодня наряжалась.
3: Или что это, в смысле, не с этого надо начинать. Ну, подскажите нам, с чего нужно начинать. Очень интересно послушать. А вообще-то интересно вас послушать. 7373948. Позвоните. В каком месте случилась подтасовка каких фактов? Серьезно, мне очень интересно. Потому что я сейчас сыграл в небольшую информационную ленту, которая вобрала в себя... все альтернативные версии, альтернативные официальные. То есть была официальная версия. Группа террористов договорились, прилетели заранее, получили обучение в школах летного мастерства, научились водить маленькие самолетики, не привлекая внимания, пользуясь тем, что Штаты такая открытая страна. Вот. И в результате все сели в самолеты, все улетели, 3 попали в свои цели, 1 благодаря действиям невероятных пассажиров, которые узнали по телефонам от родственников, что произошло, в то время, когда нельзя пользоваться телефонами на борту, и связи вообще на борту нет. Но им позвонили, они узнали.
4: Ром, знаешь что, вообще-то раньше в самолетах и курить можно было.
3: Не-не, можно было. Нет, там связи физически нет. Wi-Fi тогда же не было, я думаю, в самолетах. А физической связи сотовой в самолетах тоже нет, ее и сейчас нет. Ты не можешь позвонить по мобильному туда, ты только если интернет там есть. Соответственно, они как-то узнали, набросились на похитителей, завязалась борьба, и в этой борьбе самоотверженно пассажиры сказали, мы жить не хотим, лишь бы только они в наш великий Белый дом не ударили, потому что мы все равно тогда погибнем, так лучше пусть мы погибнем в поле, и обрушили самолет в поле. Про это сняли фильм, называется «Потерянный рейс». Идите и посмотрите его. Поэтому, а про подтасовку фактов я с удовольствием хотел бы послушать вас, потому что еще мнение про то, что чего вообще про 11 сентября, между прочим, в 7 утра сегодня, как только я проорал про 11 сентября, первое сообщение, первое, которое пришло, 9.11 через черточку, первое, потому что 11 сентября навсегда, мне кажется. Ну уж, во всяком случае, ну ладно, не навсегда, но на ближайшие еще лет 50-75, то есть на 2-3 поколения, 11 сентября будет примерно как 3 сентября для нас. Вот мы знаем, что у нас 3 сентября происходит, и ты, когда говоришь, просто говоришь 3 сентября, невольно, я календарь перевел. Вот 11 сентября для всего мира тоже имеет некое значение, отличное просто от календарного числа. И это значение вот какое. 3 тысячи человек сразу погибли там. А сейчас, кстати говоря, вот последняя новость, что на Манхэттене было распылено столько асбеста и еще чего-то, про что они говорили, что это безопасно. Ну, типа, как бы, ну да, это вредно, но не вреднее, чем обычная там пыль какая-то. А количество смертей людей, которые тогда находились там на Манхэттене, уже превысило количество смертей в самом теракте, хотя, с другой стороны, 25 лет прошло.
4: Ну, это отсрочная такая, как бы...
3: Или они и должны были помереть все. Ну, в смысле, ну, 25 лет. Ну, кто-то же из них был, там, кто-то из них...
4: Стар.
3: Стар. А может, кто-то, наоборот, дольше прожил, чем должен был. Мы-то не знаем теперь. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Слушаем. Слушаем. Я тебе по привычке говорю.
0: Доброе утро.
3: Доброе.
0: Ну, я хочу не про 11 сентября, а про то, что мне очень приятно, что у вас сейчас не монологическая передача, а в диалоге...
3: Вот, а гомологическая.
0: Вот, выдающийся...
4: Я показываю
0: сердечко. Евгений Нагорный. Вот, я желаю, чтобы вы постоянно...
3: Спасибо большое.
0: ...вместе, вот вы хорошо смотрите вместе.
3: А, вы нас еще и смотрите.
4: Естественно, поэтому вот.
3: Так это вы нас смотрите. Очень хорошо, спасибо. Тебе придется татухи свои показывать весь день сегодня. Ну, в смысле...
4: Везде или везде?
3: Весь день. Везде, весь день. Везде. Окей. Будешь ходить
4: мне
3: по улице.
4: Мне еще есть что показать.
3: Главное, чтобы до понедельника тебя выпустили санитары после этого. К 8 часам. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Да.
1: Спасибо за эфир.
3: Спасибо вам, да. Доброе утро.
1: Помню этот день вообще очень хорошо. В столовой находился, Сергеич такой, там был старший, и говорит, слушай, говорит, Америку, говорит, фигачит. Я говорю, да ладно, говорю. Он говорит, да. Ну, многие обрадовались, ребята, в коллективе. Ну, точно помню, что весь день следили за этим. Весь
3: конечно.
1: День. Потом даже придя домой, вечером смотрел я вот новости прямо от А до Я.
3: Ну, так скажите, вы-то склоняетесь, вот выслушав несколько теорий, это подтасовка фактов, все, что говорят про эти махинации, манипуляции. Про...
1: Я смотрел несколько вещей, о чем вы уже выше ранее сказали, что вот столбы, пятый, десятый, траектории, движок Боинга, последствия удара, взрыва, то есть сколько топлива, то есть там эти расчеты чисто физические, много где они сходятся.
3: Да, кстати говоря, спасибо. Кстати говоря, еще одна штука про то, что те стальные балки, которые межэтажное перекрытие удерживали, там же есть температура плавления, температура, которая должна их ослабить настолько, что они должны разрушиться. А топливо авиационное горит, во-первых, при одной температуре, а во-вторых, оно жидкое, это топливо. И, соответственно, и попало оно не в бассейн. Его не вылили в бассейн и подожгли, где оно находится в бассейне и горит. Оно расплескалось. Больше того, около 80% этого топлива сгорело в огненном шаре, который после взрыва... вылетел, это большая часть топлива сгорела. И, соответственно, с оставшимся топливом и тем минимальным пожаром, который там был, расплавить эти металлические опоры, ослабить их настолько, что они рухнут, тоже физически надо было натянуть физическую сову на физический глобус. Да? Нет, подождите, вы когда звоните, так вы звоните, вы ничего трубку
4: не бросаете. Ну вот, Ром, смотрите, слушатели нам пишут, что нужно бы посмотреть разборы наших строителей, почему именно так сложилось здание. Там и про усталость балок при огнестойкости, и про многое другое.
3: Хорошо, то есть... но не сейчас. Ладно, я сейчас хочу быть заговорщиком теоретическим, теория заговора.
4: А я как будто бы, знаешь, адвокат немного здесь.
3: Да, а ты красивая.
4: А я красивая.
3: Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
5: Доброе утро, Роман, доброе утро, Евгений. Очень рад вас слышать в эфире.
3: Спасибо.
4: Очень взаимно,
5: доброе. Знаете, я бы не сказал, что в теракт 11 сентября были какие-то заложены взрывные устройства в самом здании, но я полагаю, что наверняка спецслужбы знали и как бы, наверное, срежиссировали это, потому что Америка очень хорошо использовала все шансы в дальнейшей геополитике.
3: Да.
5: Да. То есть я думаю, что на каком-то уровне понимание было.
3: Да, конечно. Не, ну, в смысле, никто не говорит, что там спецагенты сидели в самолетах. Пойди найди такого агента, который сядет за штурвал и... За Америку! Жах! С пассажирами в гражданское здание. Нет, конечно, но условия создавались через каких-то контрагентов, какие-то ячейки, каких-то агентов под прикрытием, и создавались условия, где-то не задерживали, где-то пропускали, где-то давали возможность учиться в школе, а может, нельзя было, но им там типа через кого-то разрешали. То есть, ну, вели, безусловно, это спецоперация, конечно, она же никогда не делается руками. Вспомните наших революционеров, вот эти революционные тройки, которые подчиняются одному, а тот подчиняется другому, и эта тройка, которая бросает бомбу царю под ноги, она понятия не имеет, кто организовывал это все, да, и кто вел. А вести могли вообще царская, этот самый, сыскная полиция могла все это устраивать, потому что этот царь достал, давай другого сделаем. Это же, ну, это очевидная история. Да, слушаем, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
6: Здравствуйте, уважаемый ведущий, Вася.
3: Вася.
6: На самом деле... Есть знаменитый режиссер, документалист, и скандальный не только в этом амплуа, Майкл Мур.
3: Мур, конечно, да.
6: «Староносец» и «Пальмоносец».
3: «Боулинг для Коломбины» он снял первый знаменитый свой фильм.
6: Да, более чем подробно, в том числе следующих и знающих людей строительстве и направленном разрушении зданий при необходимости их демонтажа, что в Америке практикуется очень часто, потому что, в отличие от наших зданий, там есть особый регламент по поводу того, как бы здание не выглядело, там нет таких норм, как аварийное состояние и все остальное, если через определенное время их сносят такими же направленными, такой же направленной взрывчаткой. Вот. И, во-первых. Во-вторых, американцы сами себя компрометируют. Это совсем не Талибан, это Аль-Каида, запрещенная у нас в стране, потому что для афганцев арабы это кровники. У них свое течение религиозное Талибана, шариты, мутакалимы.
3: Да, спасибо большое, спасибо. Это уже слишком для нас серьезно. 2 сентября в России был Беслан. Стыдно не знать, петь песню о 3 сентября. Ян, перечитайте свое сообщение еще раз. 1 сентября захват Беслана. 3 сентября Шуфутинский и сегодня поет, а президент 3 сентября вручил Михаилу Захарычу звание народного артиста России. Претензии к президенту, ладно, и к Шуфутинскому. А свое сообщение еще раз перечитайте. 2 сентября был Беслан, стыдно не знать и петь про 3 сентября песню.
4: Немножко нелогично.
3: Чуть-чуть,
4: да?
3: Ян, немножко подкрутите степень причинно-следственности и логичности в себе немножко. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
7: Роман, доброе утро.
3: Всем Евгения.
4: Доброе утро.
3: Евгения.
7: И Андрей, Москва.
3: Так.
7: Смотрите, проведу такую параллель. Недавно видел интервью с одним специалистом, который исследует НЛО и пришельцев в Америке. На запрещенном источнике видео, да, не будем называть его. И там он рассказывал буквально, он общался с членами Конгресса и с их командами, которым дали доступ к секретным материалам по поводу пришельцев. Он, конечно, ничего не рассказал, но они говорят, они получают...
3: Ты ждала, да, когда пришельцы начнут...
4: Мое любимое!
3: Так, да.
7: Психиатрическую поддержку они получают после того, как они ознакомились с этими материалами. Да. Я думаю, что и про... 11 сентября тоже кто-то что-то знает,
3: да,
7: но никогда ничего не рассказывает.
3: Это точно совершенно. То, что, про то, что сделано руками людей с какой-либо степенью организации, а там же была организация.
4: Ну, естественно.
3: Да. Соответственно, кто-то точно знает, как это происходило. Это тут же вопрос все эти 25 лет подвешенные вопросы у общества в следующем. Этот кто-то находится на какой стороне? На стороне террористов или на стороне спецслужб? Вот и все. Так что там про пришельцев ты оживилась?
4: Нет, ну, подожди, как всегда, если ты не можешь найти причинно-следственную связь, да, ты не можешь сопоставить факты, которые в принципе не могут происходить, да, по законам всемирного тяготения, еще так далее. Как любой, да, там, поклонник конспирологических теорий, ты начинаешь думать, а вдруг это пришельцы?
3: Я
4: рада, что эта тема тут, здесь тоже прозвучала.
3: Справедливо, не обижайтесь, пожалуйста, уважаемый 904-й, он-то говорил про другое. Он не говорил, что пришельцы связаны с 11 сентября. Он говорил про то, что есть люди, которые... которые познакомились с файлами секретными и тронулись умом. И если бы были люди, которые бы познакомились с 11 сентября с такими же секретными, они бы тоже тронулись умом. Насколько все это... А нам не надо знакомиться, мы так все знаем. В конечном итоге, ну вот скажи, ты поспоришь ты с этим высказыванием? Люди все знают. Все. Внутри тебя сидит тот, кто даже если не знает, он объяснит тебе.
4: Я как будто бы сейчас, знаешь,
3: смотрю... Ты на радио говори.
4: Это битву экстрасенсов, да? Вот это вот общее какое-то знание всего.
3: Нет, нет. Человек вообще всегда все, ну, в смысле, не знает.
4: Интуитивно,
3: у тебя
4: да,
3: есть ты... ответ на все. Ты, у тебя нет ответа, когда твое подсознательное и сталкивается с ситуацией, про которую оно не может... Вот такое сейчас я приду. И не может придумать объяснение. Оно сходит с ума.
4: Да, естественно.
3: Потому что, к примеру, вот яркий пример. Бесконечность Вселенной.
4: Ты не можешь даже познать малую часть того, насколько это велико.
3: То есть, как...
4: То есть я сейчас сказала, да?
3: Вот ты, ну, в смысле, во-первых, это никак не вписывается в твой повседневный опыт, потому что сознанию не к чему приложить это. Это как что? Ну, вот ты такой думаешь, это очень большое. Вот оно большое, оно...
4: Насколько это большое?
3: Оно длится, и не заканчивается никогда ничего. И в этот момент, если очень погружаться в пропасть этой мысли, то реальное ощущение, что можно двинуться умом, вот это и есть, мне кажется, защитный механизм, точнее, не защитный, а тот самый предохранитель, который сгорает у сознания, когда оно не может дать ответ, точнее, объяснение. Ты не можешь объяснить бесконечность, потому что тогда тебе нужно... Тогда тебе нужно что? Ты даже не можешь понять, что тогда тебе нужно, объясняя бесконечность. Объяснить ее можно только таким образом, что все равно это во что-то потом перельется, то есть какая-то граница у нее есть.
4: А ты знаешь, что в этом контексте больше нравится? Думать о том, что мы все в сущности осколки, фрагменты взрыва сверхновой. Потому что все эти атомы, молекулы,
3: из которого
4: мы состоим. Да, Ром, мне вот это нравится. Понимаешь, это меня немного приближает к тому, что Вселенная бесконечна. Но хотя бы в этом контексте я могу
3: сказать. Нет, тут я согласен. Я имел в виду, что в конечном итоге, вот всегда, когда вы размышляя о чем-то, в чем вы на самом деле фактически вы не знаете правильного ответа, но после размышления об этом вы не сходите с ума. Это означает, что ваше сознание придумало объяснение этому. Даже если вы не думаете, да? Вот вы думаете про 11 сентября, мы же не знаем точно, что было. Но при этом у каждого внутри есть объяснение этого, поэтому ты не сходишь с ума, думая об этом. И в итоге каждый из вас точно понимает, сделали это спецслужбы, или сделали это террористы, или сделали террористы, ведомые спецслужбами, или террористы пробрались в спецслужбы и сами это все устроили. То есть объяснение этому точно есть. А вот с вопросом об инопланетянах ты опять затрагиваешь тему, в которой можно сойти с ума. Потому что как только ты... Если ты думаешь, что никого нет, то нормально, ты здоровый человек. А как только ты допускаешь мысль о том, что что-то такое есть, тебе тут же надо думать про то, а где они есть, а в каком месте наша Земля заключается в этой череде миров, которые есть, а насколько разве, а где тогда начало, кто был первым в этой бесконечности, который появился.
4: И как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров.
3: Психиатров, да, своих психиатров. Особенно. Конечно, и все. И вот тут ты, конечно, начинаешь сходить постепенно с ума. Уже сам вопрос, когда ничего не было, что было, приводит к легкой панике. Да, Елена Сергеевич.
4: Сергеевна.
3: Да, простите, Елена. Слушай, конечно.
4: Роман.
3: Мне кажется, что вот, ну, вот это, так это и работает. А это означает, что когда вы задаете вопросы какие-то, когда вам нужно чье-то мнение, нам всем, чье-то мнение, там, да, или там авторитет какой-то, и вот он точно знает, что там, я бы хотел знать, что он ответит. Да ничего бы вы не хотели. Вам интересно... Совпадет ли ваше понимание того, как вам ваш переводчик внутри описал эту проблему, с тем, что скажет авторитетный человек? Если совпадет, хороший и умный эксперт. А если не совпадет, дурак. Просто дурак вообще. Вот и все. И вот, вот это вот все, поэтому закрываем программу, пошли по домам.
4: Подожди, Михаил Сергеевич нам пишет, мы не будем закрывать. Роман, постоянно ведите с Евгением передачу, очень классно. Ну куда закрывать? Только начали.
3: Да, нет, я надеюсь, что, ну, я надеюсь, что нас не закроют сразу после этого. Ну, не сразу, как, хотя бы в субботу закроют, хотя бы не в пятницу. Значит, а вчера, кстати говоря, ты знаешь, вчера мы ответили на еще один фундаментальнейший вопрос нашей современности. Конечно. В то время, когда нейросети штурмуют задачи тысячелетия и решают их одну за одной.
4: Одну только я знаю решили вот на медне.
3: Ну, это...
4: Про сингулярность вот это вот все.
3: Гладкой такое, жидкости, да, и да, бесконечной, да, скорости. В... Да. Не, ну, слушай, решили одну, решат и все остальные. Потому что ведь это же просто вариативность предложений и их перебор. Все задачи тысячелетия упираются в конечном итоге не во что-то фантастическое, а в способность человеческого мозга перебрать невероятное количество вариантов. Все, в конечном итоге, они все математические. А математика — это и есть бесконечная. Вот, и в результате теорема Пуанкаре полностью падет для всех чисел, а не только там для двух и трех. И все остальные задачи — это просто вопрос вычислительной мощности. Поэтому все падут. Но мы здесь вчера выяснили, что курица или яйцо. Я научил людей... Я научил
4: шипы
3: людей...
4: или пучка, арбуз или дыня?
3: Это не, нас, Миша Николаев. Не знаю. Но я научил людей, как отвечать на курица или яйцо, что раньше.
4: И как?
3: Конечно, яйцо. Безоговорочно. Потому что птицы, куры в частности, потомки динозавров.
4: Динозавров, да.
3: А динозавры откладывали яйца. Яйца. Дальше возникает следующий вопрос. Динозавр или яйцо? Все равно яйцо. Потому что яйца — это первое, это, по сути, икра первых рептилий, которые подумали, что а неплохо, у них тут все устроено. Шезлонги, отели, смотри. И стали из моря выходить на сушу и устраиваться на сушу. И икра их должна была становиться все более и более в твердой оболочке, чтобы сохранять жидкое, жидкий эмбрион внутри.
4: Как будто бы логично.
3: И все эти... И потом это превратилось...
4: В обыденность, в повседневность, в рутину.
3: Да, да, и в яйцо. То есть куры несут икру, они откладывают икру просто в очень твердой оболочке. Соответственно, динозавр или яйцо? Яйцо. Блин, ну мы вчера не заглянули еще глубже.
4: А яйцо или яйцо?
3: Яйцо или рептилия, вот та, которая... Яйцо, икра, икра или... То есть на самом деле фундаментально этот вопрос должен звучать так. Икра... Или рептилия, или вот это первое...
4: Похоже, знаешь, на кулинарную книгу.
3: Костеперая
4: икра
3: рыба.
4: Или рептилия?
3: Икра или рептилия со сливочным маслом или без употребления? Как это делать? В общем, блин,
4: на
3: а я...
4: На кефире или на квасе, спрашивает нас аутсайдер.
3: На квасе? На самом деле, я сейчас страшную вещь скажу. Знаешь, какая самая офигенная окрошка, из которых я ел? Самая.
4: Так.
3: Самая вообще. Ты берешь... куриную грудь, напомни, как она, грудь называется?
4: Грудка.
3: А, это грудь, это другое.
4: Грудка.
3: Куриную грудку, отвариваешь ее, замораживаешь, ну, в смысле, не замораживаешь, а охлаждаешь сильно бульон, чтобы весь жир превратился в твердое, собираешь его.
4: Как уголочка у яйца.
3: Ты должна получить бульон вообще без капельки жира. Потом фигачишь туда майонез, смешиваешь, и бульоном с майонезом куриный заливаешь окрошку эту, и это самая вкусная и, наверное, самая вредная окрошка в мире.
4: Пока я считаю колораж.
3: Все, давай, новости. Давай, пойдем. Пусть мозг сойдет с ума от этого безнадежного вычисления.
2: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 4:04 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин спрогнозировал рост цен на газ в Европе из-за ошибочных решений в энергетике. Москва всегда продавала энергоресурсы, опираясь на прозрачные рыночные механизмы. А долгосрочные контракты гарантировали Европе стабильность, напомнил президент.

0: Министерства энергетики. В результате инцидентов есть пострадавшие, которым уже оказана медицинская помощь. На место происшествия прибыли аварийные технические бригады для оценки состояния нефтепровода и локализации последствий ударов. По данным телеканала CNN, ссылающегося на американских чиновников и спутниковые снимки, атака была осуществлена с использованием беспилотников. Один из источников ведомства утверждает, что запуск дронов проводился с территории Ирака. Сроки восстановления поврежденной инфраструктуры пока не уточняются. Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Архангельском выросло до 13. Среди них трое детей. Общее число пострадавших уточняется, сообщили в управлении МВД по Архангельской области. Автокатастрофа произошла в 19:22 по Москве на федеральной трассе М8 Москва-Архангельск. Столкнулись микроавтобус, лесовоз и легковая машина. Предварительно водитель микроавтобуса пошел на обгон и допустил столкновение с грузовиком. На месте происшествия работают 9 бригад скорой медицинской помощи. По словам губернатора Александра Цибульского, власти окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. В ликвидации последствий задействованы 39 человек и 15 единиц техники. Вьетнамская авиакомпания впервые запустит рейсы из Москвы на Фукуок. Полеты Sun Fukuok Airways начнет выполнять с 17 ноября из аэропорта Шереметьево, сообщает Ассоциация туроператоров России. В расписании на курортный остров запланированы 6 рейсов в неделю. Путевки на их базе уже поступили в продажу. Стоимость туров начинается от 128 500 рублей на человека за 8 ночей. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 12, ощущается как плюс 9. Облачно, с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Переводчик с кошачьего. Учимся понимать позы, запахи и звуки». В эфире филинолог Людмила Балденкова. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
1: Повтор лучшего. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 9:08 в столице, пятница, 11 сентября. Приветствуем вас, дорогие друзья. Евгения Нагорная здесь с нами, с вами. Здесь. Здесь. А подожди, а я, видишь, я как настоящий мужчина, а не включил тебе микрофон.
4: Мои сердца.
3: А что, без микрофона слабо поговорить в радио? Слабо?
4: Я могу, у меня громкий голос.
3: Жека, может даже без камеры в кино сниматься.
4: Это правда.
3: Да, на кефире или на квасе мы уже решили на курином бульоне. Рептилии Ливан захватывают, пишет Миша. Пишет Миша Николаев. Это кого вы рептилиями называете? Семитов? Пожалуйста, пусть Евгения Нагорная говорит.

0: Мне предлагают иметь совесть. Хочется более осознанной речи и диалога. Значит, я вам так скажу. Все люди, которые учили ведущих, как вести ведущесть свою, все люди, которые давали советы по эфиру, что жать, что говорить, как, имена этих людей занесены песками времени. Хот-дог. Поэтому, если вы планируете, оставаться здесь среди аудитории, и чтобы ваши сообщения привлекали внимание ведущих и что-то осмысленное, пожалуйста, я не учу вас, и Евгения, кстати говоря, не учит вас, как называть себя, к примеру, да? Вот что вы горячей собакой называетесь? С какой стати? Вас что, съесть нужно? Что за имя такое, хот-дог? Вот мы не учим вас, как себя называть, что там, как вам вашу работу делать. Поэтому, пожалуйста, прекращайте давать советы. Есть что сказать? Скажите. Нечего, идите... куда? На работу. Идите на работу, хот-дог, ладно? Вот, каждый советчик по эфиру. То есть у нас есть несколько таких вещей. Мы не обсуждаем рекламу. Мы не обсуждаем новости в контексте того, что выбрал новостник, который читает. Ты знала это?
1: Нет. Просто я, знаешь, как... Я поняла, Ром, я как Маша из того самого психологического триллера с медведями. Ага. Вот на всех стульях пересидела, понимаешь? Добралась до этого.
0: Еще вчера она сидела вот там.
1: Было время.
0: А сегодня уже она сидит здесь. Так вот, мы не обсуждаем, чего сказал новостник. В том смысле, что это было неправильно на самом деле. Нет, это твоя зона ответственности.
1: Да.
0: Ты там работаешь. Я могу... опрометчиво ляпнуть какую-то фигню, как это часто бывало, поэтому я стараюсь уже спрашивать, типа, начать рассказывать какую-то новость, которая у тебя оказалась в выпуске новостей. И тогда получается, что я как бы чуть-чуть забрал у тебя информационного поля. Вот это не круто. И тебе не возбраняется обсуждать меня потом, когда ты выходишь там с коллегой, сказать, он гаденыш.
1: Ну ты подумай.
0: Вот и все. Мы не обсуждаем рекламу. К примеру, да? Вот. И мы не принимаем от вас советов, как кому чего говорить, какие кнопки жать и как вести эфир, ладно? Хотите этим заниматься? Милости просим. Пятницкая, 25, строение 1. Приезжайте, проходите здесь, что там надо проходить. Становитесь журналистом, редактором новостей. Сидите в компьютере долго, печатаете новости в Телеграм. Потом переходите в эфир, там, в новости. Дальше, дальше, дальше. Выходите в эфир уже как ведущий своего проекта и... Вот тут начинаете давать больше слов или меньше слов, или говорить про что-то такое, что вам захочется. Ладно? Вот я надеюсь, вы с пониманием относитесь к тому, что я сейчас вам сказал. Но ты же не понимаешь. Нет, мистер, вы не понимаете. Я же пошел дальше.
1: Так.
0: И выяснил про икру все.
1: Так.
0: Мы остановились на яйцах и динозаврах.
1: Да,
0: я бегал в Кембрии. В докембрийский даже период я сгонял, и там, в Кембрии, вот что я узнал. Дело в том, что икра, я напоминаю вам, что мы решаем вопрос, фундаментальнейший вопрос человечества, что раньше, яйца или курица. Мы выяснили, что сначала яйцо, потому что динозавры. Динозавры или яйцо? Яйцо, потому что яйцо это есть суть икры рыб, а рыбы раньше динозавров. Теперь икра или рыбы? Осталось выяснить.
1: Угу.
0: В смысле икры, которую они откладывают, а потом внешнее оплодотворение происходит уже от икры, которую они отложили, в этом смысле рыбы раньше.
1: Ну, как будто бы правда, да.
0: Но если исходить из икры, если под икрой понимать просто крупные половые клетки, яйцеклетки, которые откладывают в воду, то рыбы. Но если говорить о настоящей, этой самой, половое размножение с помощью крупных неподвижных яйцеклеток, то есть, по сути, это протоикра такая, возникла очень давно, еще у древних беспозвоночных и первых хордовых, то есть, сама по себе икра, как тип клеток, появилась задолго до того, как сформировались рыбы. Поэтому...
1: Дело раскрыто.
0: Дело... Да, закрыто. Дело закрыто. Вот. Значит, хордовые или первые половые клетки? Следующая серия.
1: Да, а смотри. Может, все-таки древесные клопы?
0: А что с ними?
1: Вот новый вид древесных клопов назвали.
0: Давай.
1: В честь Тейлор Свифт. Вот такую пятничную новость я тебе несу.
0: А ну, расскажи.
1: Ну, в общем, одна там исследовательница... Зовут ее Сара Шредер. Она решила посвятить, собственно, этой американской певице, обладательнице целой кучи Грэмми, свою научную работу.
0: И миллиардерша. Ты знаешь, она единственная, кто заработал миллиард своим творчеством. Ну, не единственная из всех вообще, но из женщин певцом, певец ртом, она миллиард заработала сама первой. Так, извини, да, и что с клопами?
1: Вот, значит, она посчитала, что эти насекомые очень сильно напоминают всем известную певицу. И вот эту вот богатейшую... Сейчас объясню. Подожди.
0: Так.
1: Она подошла со знанием дела, промониторила, сопоставила, приняла решение, выдвинула теорию, предложила следующее.
0: А, то есть им и клопом мог стать кто угодно, просто Тейлор Свифт подошла по физиологическим своим.
1: Знаковый образ Тейлор Свифт — это светлые волосы и красные губы. И вот эти насекомые имеют бледно-желтую окраску с красными элементами. В научной статье, в научной, я называю их блондинками, говорит нам исследовательница по имени Сара Шредер.
0: А вот. Леди Гага?
1: Ты знаешь, у Леди Гаги были периоды разномастности. Ну, то есть Леди Гага настолько сильно креативно подходит к своему внешнему виду, что у нее нет статичного образа. То есть когда ты вспоминаешь, да, Тейлора Свифт, ты всегда вспоминаешь белые волосы.
0: А когда ты вспоминаешь Тейлора Свифт?
1: А вот
0: я сейчас пытаюсь...
1: Сегодня.
0: Я пытаюсь вспомнить,
1: сегодня.
0: Когда я вспоминал
1: Тейлор... Когда я думаю, не получить ли мне Грэмми, я вспоминаю,
0: Тейлор
1: что
0: Свифт
1: Тейлор
0: последний
1: Свифт,
0: раз, когда я вспоминал. Я думаю, что...
1: Ну, то есть вот, как бы...
0: Тихо, у меня...
1: Это что-то...
0: Это не это...
1: Тейлор Свифт?
0: Это немецкая колыбельная была. Вот. А Тейлор Свифт я не вспоминаю, наверное, никогда. Последний раз я Тейлор Свифт вспоминал тогда, когда она должна была выступить за какого-нибудь... За кого она затопила? За Байдена, да, или за Трампа?
1: Она полностью демократка.
0: Да. Она либералка, да-да-да, она левая.
1: Да.
0: Вот, она топила за Байдена, ей заплатили за это кучу чертову миллионов. А она приехала, сказала, голосуйте за Байдена, и уехала. Вот это и вся была ее работа.
1: Коротко и по делу.

0: Вот это и все.
1: Ну что, как будто бы похожим на древесного клопа?
0: Вылитый.
1: Дело раскрыто.
0: Я даже когда посмотрел впервые, вот смотрю, ну клоп же клопом, ну гляньте вообще. И поет как клоп. То есть ты хочешь сказать, что этой исследовательнице не было идеи, что она по-любому хотела назвать какое-то насекомое Тейлор Свифт. Она просто искала кого-нибудь еще не названного,
1: ты
0: чтобы
1: знаешь,
0: назвать
1: это
0: его.
1: Это как будто бы повышение твоего класса до хай от мира ученых. Это на самом деле не первый случай, не прецедентная история. Очень часто, кстати, ученые, мы потом подготовимся.
0: Не-не, я имею в виду, что она сначала открыла, а потом
1: да,
0: думала,
1: а потом
0: кем назвать.
1: Да,
0: а
1: потом подгоняла, да.
0: А я думаю, что она просто сразу поняла, что она назовет кого-то Тейлор Свифт, но
1: или
0: не знала, кого она
1: поняла,
0: найдет.
1: Она поняла, что нужно срочно кого-то открыть, чтобы назвать
0: да,
1: именем
0: да,
1: Тейлор Свифт.
0: Вот. Она могла быть жаба, могла быть змея,
1: ну,
0: там
1: кстати, да,
0: вот что
1: да,
0: угодно.
1: Да, да.
0: Но получилось, что...
1: Подвернулся
0: клоп. Клопу. Теперь вопрос. Чем это отразится для клопа? Поклонники начнут отлавливать их, сажать в банки и говорить: «Ты моя, ты моя, ты...»

0: А надо спрашивать об этом. Ведь Тейлор Свифт это же, ну понятно, что я думаю, что в мире есть еще люди, которых зовут Тейлор, и фамилия у них Свифт, наверное. А, но она же называла, как бы, имея в виду конкретно, она должна была спросить у Тейлор.
1: Ты думаешь, надо было пройти какую-то вот правовую процедуру? То есть, как наверное. У нас, да, в Роспатент, у них там соответствующее бюро по патентам.
0: А сейчас вот это вот возмутится и скажет: вы что, клопа? Я должна быть райской птицей, я должна быть косат, новым видом косат. Говорит, ну нет новых видов косат.
1: Ты знаешь,
0: Ром,
1: есть ощущение, что Тейлор Свифт вообще этого не заметит. Да? Как будто бы настолько вот у нее, да, масштаб.
0: Ладно. В смысле, масштаб интеллекта, присутствие, отсутствие интеллекта. Я наблюдаю присутствие, отсутствие вашего интеллекта. Вы лучше расскажите, что... Взорвалось при большом взрыве. Возникновение Вселенной, если до него ничего не было, Антон Андреевич. Антон Андреевич все-таки, да, ему нравится ходить по грани сознания, Антону Андреевичу. Он говорит, я говорю, сойду с ума, она мне, подожди. Помнишь, как у Высоцкого про психушку? Вот, хочется ходить по грани. Ученые пока до конца не выяснили, что там взорвалось. Есть ощущение, что так никогда и не выяснят. Потому что... А как вы это сделаете, если это было до времени и до информации? Мы можем выяснить только то, что входит в наш конус времени и конус информации, которая до нас доходит. Вот. А это вне нашей реальности. И, соответственно... Ну, то есть, я к чему? Я к тому, что вы же понимаете, что время, пространство, физика, законы физики, материя, все появилось в момент Большого Взрыва. А значит, все, что было до этого, не имеет отношения ни к нашему времени, ни к нашему пространству. И, соответственно, ни при каких обстоятельствах никогда мы не сможем получить его, потому что это просто в другой реальности, в другой вселенной. Это была другая какая-то вселенная. Соответственно, для нас это вообще недоступно. И мы сколько угодно можем размышлять на эту тему, но этот вопрос надо закрыть. Или спросить у Дипсика.
1: Или спросить у Дипсика.
0: Или можно закрыть вопрос навсегда. Или спросить, что... что, как там, что взорвалось в момент большого взрыва. Блин, я так волнуюсь. Мы сейчас получим самый фундаментальный вопрос Вселенной, ответ. Господи, мы готовы? Господи, надо что-то... Надо что-то... Какую-то соответствующее... Это самое, как называется?
1: Музыкальное сопровождение.
0: Музыкальное сопровождение. Сейчас, подождите, сейчас. Итак. Отличный вопрос. И здесь важно сразу разделить две вещи, которые часто путают. Большой взрыв и взрыв в бытовом смысле. Взрыв газа, например. Давай разделим. Так что произошло там? Не было взрыва как события. Большой взрыв — это не разлет вещества от центра, а быстрое расширение всей Вселенной. Пространство само растягиваться стало. Поэтому вопрос, что взорвалось, некорректен.
1: Есть
0: взрываться такая теория. Угу. Было нечему и негде, ничего не было. Что было в самом начале? 13 миллиардов 800 миллионов лет назад вся наблюдаемая Вселенная была в состоянии чрезвычайно высокой плотности и температуры. Это состояние называют космологической сингулярностью. Но это не точка в пространстве, а скорее предел, дальше которого наши теории не работают. Про это я и говорю. Так что мы не узнаем. Все, закрываем тему. Все,
1: дело не раскрыто.
0: Дело не раскрыто. Ибо дела-то никакого и нет. Другое дело... Если уж хочется опять походить по грани сознания и безумия, подумайте вот о чем. Почему все есть, вместо того, чтобы ничего не было? Сейчас подумайте, не спешите ответить, что это дурацкий вопрос. Почему то, что расширилось, а ведь могло не расширяться? Что стало причиной того, что было принято решение расшириться? В конечном итоге мы так или иначе должны прийти к личности некого творца, некой идеи, некой воли, которая сказала «будет так». Пусть будет все, вместо того, чтобы ничего не было. А?
1: И в это время я сижу, иногда, значит, накиваю. Ну да, да, да.
0: А как еще
1: так,
0: объяснить?
1: Как иначе?
0: А как? Во.
1: Это домашнее задание на выходные.
0: А ну-ка, жахните. Нет, ну я хочу, можете жахнуть? Ну, где сейчас они будут? Сейчас будет красивое. Сейчас будет. Это моя любимая Кармина Бурана. О, Фортуна. Кстати говоря, они поют как раз об этом. Как происходит, что что-то происходит, а что-то не происходит. Они называют это Фортуна! Да.
1: Я зачиталась, на самом деле, сообщение вот Елены Сергеевны.
0: Давай.
1: Еще наброшу по теме кавычки «Сойти с ума». А темную материю на коллайдере все еще не получили, пишет нам Елена. Еще ищут, но уже знают, что она есть. Иначе что заполняет ничего? Реально проще принять наличие Творца.
0: Да. А вы знаете, что есть еще одна теория, описывающая темную материю и темную энергию? Есть ощущение, что темная материя, ведь она что делает? Она же удерживает, разгоняет и все остальное делает во Вселенной. Ну, то есть галактики должны были разлетаться, но они не разлетаются. То есть, ну, в смысле, если по-простому описать, вот есть галактика, которая вращается. Но скорость ее вращения такова, что ее рукава должны разлетаться, но они остаются собранными.
1: Угу.
0: Соответственно, есть ощущение, что, условно, представив галактику в виде колеса, само колесо гораздо больше, и видимая часть — это только внутренняя ступица, по сути,
1: uh-huh.
0: а вращается гораздо большая масса, но и вот эту остальную большую массу мы просто не видим. Вот она и есть темная материя. Есть теория, которая говорит, что темная материя, ее проявление, это просто проявление гравитации, просачивающейся из параллельной вселенной, из какой-то другой вселенной. Там настолько мощная гравитация, что ее влияние воздействует на нас. Здесь мы думаем, что это некая материя, а на самом деле это просто проявление гравитации, но из параллельной вселенной.
1: Сегодня слушатели писали, что надо пересмотреть «Интерстеллар».
0: Надо.
1: И про Шелдона тоже говорили.
0: И про Шелдона. И первые сезоны Шелдона Купера, это детство Шелдона, тоже надо пересмотреть, но
1: наши
0: только те, где он маленький.
1: Наши все здесь.
0: Те, где он
1: все
0: маленький. Там, где он большой, уже он уже стал неинтересным большим, и стали больше показывать его родственников, маму, какая-то фигня пошла.
1: Пенни.
0: Шелдон. Больше мне понравилась, знаешь, вот эта тема, когда ему как она, Энни, да, или как?
1: Пенни. Блондинка,
0: соседка их, когда она говорит, ну у тебя же патологическое стремление все завершать, ты не можешь не завершить, чтобы все было такое, это не так, она такая... Да, и он такой, держался.
1: Держался,
0: надо закончить. Под такую музыку, помню, брали Иерусалим. Да, наверное. Другая параллельная вселенная как возникла? Так же. Вот так же. Еще наброшу по теме с темной материи. А, все это про коллайдер. Все это читал. Давай, что мы еще хотели? Мы еще хотели Трампа Цезаря выдать вам.
1: Подождите, можно, а зачем?
0: А что? Ну, это мем просто такой. Стал таким мемом.
1: Ну, подожди, Ром, на самом деле уже как бы дело дошло до того, что в Роспатенте регистрируют товарный знак. Это было не далее, чем 9 числа. АвтоВАЗ зарегистрировал, да, свой товарный знак. Можно, а зачем? Под этим брендом компания сможет выпускать, внимание, автомобили и запчасти, а также товары из других категорий. Обувь, одежда. Слушай, мне вот, знаешь, сразу обувь, это как будто бы, вы знаешь, зимние лапти, да? Можно, а зачем? Ну, вот какая-то такая история.
0: Я сейчас, между прочим, на минувшей неделе, когда мы катали Ниву по Жигулевским горам, я привез оттуда роскошный спортивный костюм.
1: Можно, а зачем?
0: Нет, Нива, он красный. С белыми полосами, такой, как, ну, настоящий советский. На сзади Нивушка, там чертежи, все это, то есть брендинг Нивовский. И как мне сказали специалисты, эти костюмы на Западе у тебя будут отрывать с руками за $1000, потому что в отличие от всего, что делает АвтоВАЗ сегодня, все, что связано с Нивой, во всем мире имеет дикую популярность, потому что весь мир, ну, условно, это как мы, как весь мир знает там не какой-то отдельный Land Cruiser, а вообще семейство Land Cruiser. То есть это некое, некий самодостаточный, даже уже не бренд, а просто вот ветка автомобилестроения.
1: Явление, я бы так сказала.
0: Так вот, Нива — это ровно такое же явление, о котором знают все, начиная от Исландии, заканчивая Австралией. Все знают Ниву. По целому ряду причин, достоинств, ее особенностей, но знают точно. И поэтому все, что связано с Нивой, возьми кружку, напиши на ней «Нива», все, уже все будут за ней гоняться. Ну, там и машинку, чтобы было понятно, что речь об этом.
1: То есть как будто бы это, получается, часть русского кода? Ну, не знаю, условно,
0: конечно,
1: как медведи, балалайки, неваляшки,
0: чебурашки. Безусловно, если бы у нас был аналог ЮНЕСКО, всемирного наследия, а у нас, по-моему, есть что такое,
1: конечно,
0: российское,
1: есть,
0: русское наследие, то Нива, безусловно, говоря о технических объектах, которые туда должны попадать, Нива, безусловно, и именно поэтому у нее ее отчество — легенда.
1: Нива она... легендовна?
0: Да, она Нива. У нас же две Нивы сейчас. Есть Нива Тревел, которая раньше была Шеви Нивой, а сейчас Нива. Она называется Тревел. А эта Нива, которая была раньше просто Нива, она называется Легенда. И очень не случайно, потому что, мне кажется, это второе, ну, как бы присказка это, или приставка, она четко раскрывает вообще всю суть этой модели. Это действительно легенда. Но не в том смысле, что легендами-то называют раньше что-то неестественное, но существующее в мире образов, да, там типа придумали легенду. А в данном случае легенда имеется в виду, что это легендарный автомобиль, легендарный бренд. Но вот это можно, а зачем, я пока еще не читал. Сейчас разберемся.
2: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Сепсис». В эфире заместитель главного врача анестезиологии и реанимации городской клинической больницы имени Юдина Роман Корнелюк. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва. 94,8.
6: Повтор лучшего.
2: Моторы.
0: 9.38, ничего себе! Уже 9.38.
1: Пролетело времечко сегодня.
0: Как-то оно, время стопы. Все
1: относительно.
0: Все относительно, понимаешь.
1: Наша тема сегодня.
0: У нас пятница, 11 сентября. Очень надеемся, что у вас тоже. Если только вы не человек, который за океаном слушает эту программу. У нас, говорит Москва, и пока что моторы. Но мы, может, что придумаем? Какие-то моторы. Какие-то же развитые моторы. Вот бывало раньше моторы, а это... Значит так, у нас АвтоВАЗ. Так расскажи, что они запатентовали, это точно? Потому что я сейчас хочу позвонить на АвтоВАЗ, и чтобы не выглядеть...
1: Да, Ром, Роспатент нам говорит, что им подали заявку на регистрацию товарного знака.
0: А они уверены, что это АвтоВАЗ подал?
1: Ну, как будто бы, наверное, да, это если верить РИА Новостям.
0: Все, сейчас мы выясним. Я звоню в АвтоВАЗ. Я звоню главному. Я недавно узнал, что он, оказывается, вице-президент. Их там на всякий случай всех называют вице-президентами. Вот ты чем-то руководишь, ты уже вице-президент. Ну ладно, это руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский. Мой большой друг и товарищ, сейчас мы с ним поговорим. Значит, если он ответит.
1: Нужно звонить.
0: Вообще всегда отвечает, да.
6: Абонент сейчас не может ответить на вопрос.
1: Всегда отвечает, а сегодня нет.
0: Опа! Я перезвоню, пишет, говорит, я перезвоню. Но справедливости ради нужно сказать, что я всегда ему звоню с 6 до 8, а сейчас 9.40. А у них в 9.40 обычно селекторы какие-нибудь, там еще что-то такое, и поэтому он действительно может быть занят. Пришло сообщение от него, что он перезвонит. Но это я перезвоню, как вот эти на картах на Яндексе указания дорожных работ, когда они заканчиваются. Там 30 октября. Какого года? Хочется спросить, 30 октября какого года? Поэтому, когда человек пишет, я перезвоню, так и хочется сказать, когда? Когда ты собираешься перезвонить? Значит, можно, а зачем? Я тебе расскажу вот какую историю про это можно, а зачем. Когда появилось это интервью, это сейчас минута моторов. Когда появилось это интервью, это же вообще что за история? Напомни нам, как это происходило.
1: А я напомню, как это происходило, но сначала достану свою бумажку, да, если не отдавал?
0: Нет.
1: В общем, история в том, что фраза «можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олегу Груненко.
0: Он называется главный инженер АвтоВАЗа. Это так вот человек, который инженерит весь АвтоВАЗ.
1: Я не буду называть имя его собеседника, его визави. Ну, в общем, эта фраза «можно, а зачем?» стала мемом после интервью, в котором Груненков таким образом ответил на вопрос журналиста, может ли АвтоВАЗ производить автомобили, аналогичные BMW.
0: Да.
1: На что он ответил, можно, а зачем?
0: Угу.
1: После этого на этой фразе началась всяческая спекуляция. То есть на маркетплейсах, еще на каких-то торговых площадках стала появляться куча всякого стафа с этим неймингом. Ну, то есть там можно, а зачем футболка, можно, а зачем то,
0: что это. Самое главное, что эту фразу стали использовать как... символ неспособности АвтоВАЗа делать классные тачки. Или нежелание. Даже не неспособности, а нежелание. Потому что можно, значит, есть способность. А зачем? Типа нет желания. То есть АвтоВАЗ не хочет делать хорошие, современные, крутые... Вопрос журналиста, это обычно... Да. Типа крутые, вообще классные автомобили. И вот, пожалуйста. И после этого пошло. Можно стеклоподъемники, а зачем? Можно автоматическую коробку передач, а зачем? Можно полный привод, а зачем? И так дальше. То есть, в общем-то, это называется в простонародье передергивание по утрам. А в информационном мире это называется вырвано из контекста. То есть, и в данном случае это точно совершенно было вырвано из контекста, потому что что говорил Груненков? Мы можем делать BMW, да. Ровно так же, как АвтоВАЗ может делать холодильники. Он может сделать атомную бомбу. А зачем это АвтоВАЗу? Смысл был именно в этом. Это завод, у которого есть совершенно четкая целевая аудитория, есть совершенно четкая стратегия, продуктовая в том числе. Продукта, который они делают. BMW делает совершенно другой продукт. Это как если бы вы пришли и сказали, может BMW делать Porsche?
1: Можно, а зачем?
0: А зачем нам делать Porsche? Porsche уже делает Porsche, а BMW уже делает BMW. То есть, во-первых. Во-вторых, это автомобиль из совершенно разных категорий ценовых, целевых и всего остального. Вопрос был, ответ был в том, что мы делаем автомобили для нашей группы потенциальных и реальных покупателей, которые вот уже 55 лет покупают эти автомобили и будут продолжать покупать. Другое дело, что если бы спросить, можно ли ускорить техническую эволюцию модели АвтоВАЗа, да, или еще какая-то история. Вот здесь можно было, он бы сказал, так а мы это и так делаем. Угу. Другое дело, что мы скованы рамками там вот этого, вот этого, вот этого, как огромное предприятие с огромной социальной нагрузкой. Мы не можем быть такими же подвижными, как, к примеру, какой-нибудь другой бренд, там, условно там, европейский. Короче, есть свои особенности, да, они есть. Но это был ответ... Вот совершенно четко я знаю Олега Грунькова, мы с ним много раз общались в рамках разных мероприятий, и просто это очень интеллектуальный, угу. приятный в общении, с одной стороны простой, но не в смысле простой, а в смысле доступный и понятный человек, который, казалось бы, главный инженер главного завода. Ты там должен быть чувак, к которому не подойди. Договорись сначала, а потом подойди, поговори. Нет, он сам подходит. Ребят, ну что, как там, вот сейчас там новая модель тестируем, Весту или еще что-то. Это и самое главное, профессионал в инженерии. Поэтому он дал, рассчитывая на то, что перед ним такой же интеллектуал.
1: А достойный оппонент.
0: Он дал ему ответ, то есть как бы понимаешь, ты как вот, не знаю, он просто сказал, что... квадратный корень из чего-то будет там
1: что-то.
0: Вот что-то. А человек говорит, прикиньте, он какую-то рамку нарисовал мне, вот это вместо того, чтобы сказать, что это надо разделить. То есть просто сразу дал ответ, угу. не разжевывая его, угу. надеясь на то, что он говорит с интеллектуалом, который понял этот ответ. Оказалось, что там напротив него сидел чувак, который просто тупо хайпажор, и который хотел хайпануть. И у него получилось, это залетело, завирусилось. Вот и все. Так что сама эта история, она выеденного яйца не стоит.
1: Ага, яйца или икры, или курицы, или рептилии.
0: Или хордового какого-то. Но то, что потом получилось дальше, это, конечно, нонсенс. И, на мой взгляд, это, конечно, упущение АвтоВАЗ. Упущение, потому что сразу через небольшое время на конференции отчетной здесь, в Москве, где было все руководство, я хотел, ну, у меня там был один вопрос технический, и руководство все, включая Соколова, который президент АвтоВАЗа. Угу. И я думаю, предложу, спрошу точнее, не собираются ли они оседлать вот эту волну «можно, а зачем?», забрать ее у народного сарафанного радио низкопробных блогеров, которые таким образом постоянно поклевывают АвтоВАЗ, да, и хейтят. Отобрать путем, забрать себе ее обратно, сделать комплектацию автомобиля «можно, а зачем?», угу. кредитную программу «можно, а зачем?». Можно платить много, а зачем, когда можно платить меньше? То есть присвоить ее себе и отобрать у народа эту штуку, потому что штука-то на самом деле перспективная.
1: Ну подожди, это как раз и есть шаг. Вот если верить статье РИА Новости, это как раз и есть шаг. То есть мы подаем официальную заявку в Роспатент, мы регистрируем товарный знак, и только мы и только мы имеем право выпускать все под этим неймингом.
0: Ну, это шаг сильно с опозданием. Ну, и так я не закончил. И это я не закончил. И я тогда пишу, на всякий случай думаю, а вдруг расстрою кого-то этим вопросом, там, угу. Груненков, может быть, расстроится, хотя его тогда не было, но он бы узнал об этом. И спрашиваю одного из сотрудников в пуле, там, который занимается пиаром, все, мне говорят, слушай, ну, если это не очень остро, можешь пока, потому надо. Что пока угу. сама тема, она такая болезненная, и вот само упоминание о ней, угу. а вот тогда и надо было это делать. Тогда и надо было сразу. А сейчас, понимаешь, когда эта волна уже чуть-чуть так подутихла, все это, ты вот этой новостью начинаешь опять раздувать, как бы, ну, не знаю, нет. Ну, с другой стороны, молодцы, что сделают своим, посмотрим, что они будут под этим делать, и это очень классно, но надо быть динамичным. И это, между прочим, и есть, на мой взгляд, одна из проблем АвтоВАЗа, это вот эта не инертность, а такая Неспешность...
1: Небыстрое реагирование.
0: Неспешность большой машины, в которой много шестеренок, департаментов, чего-то, и они вот, пока они что-то сделают такое правильное, они идут в правильном направлении, но пока все это провернется, пройдет все стадии согласования, ты говоришь, смотришь, уже прошел год. Это к вопросу о том, почему, может, они не так динамично развиваются, как хотелось бы. Вот ровно поэтому. Это неплохо. Это просто так. И тут, наверное, надо реформировать. Это будет когда-то. Ну, не знаю. В общем, такая фигня. Не дозвонились мы на АвтоВАЗ. Ильинский не перезванивает. Давай дальше пойдем. Пойдем? Пойдем.
1: Пойдем.
4: Моторы.
0: Так, что у нас? Ну, мы... ну можно уже про Цезаря Трампа?
1: Да, ну, конечно, можно.
0: Ну, давай, рассказывай. Ты там принесла что-то...
1: Я, на самом деле, немного чего принесла. Прошерстила с утра кое-какие источники. Нравится мне эта фамилия у человека. Луна, конгрессмен. Ага. Конгрессвумен, если быть точнее.
0: Это она, которая Паулина, самая красивая из них?
1: Ну, не знаю.
0: Нет?
1: На вкус
0: Полина или Пала как-то? Пола.
1: Анна Паулина.
0: Анна Паулина.
1: Анна Паулина.
0: Луна. Она как-то латин, и если когда она была худая, ну, она вот была
1: красивая.
0: Ну, пока
1: ты будешь вспоминать и фантазировать, я тебе, в общем, зачитаю, в чем смысл
0: Давай.
1: Этой новости.
0: Давай.
1: Значит, конгрессвумен Анна Паулина Луна допустила выплаты по $5000 из средств для Украины. Ну, ты же помнишь, да, в чем вся эта история? Что Дональд Трамп сказал, что каждому совершеннолетнему американцу...
0: Ну, посмотри, она классная.
1: Ну, да.
0: Ну, она-то, взглянь, какая классная. Я не знаю, там есть еще такие классные, чтобы она очень красивая, она смуглая, с черными волосами.
1: Да, по большому счету, Анна Паулина Луна, может нам говорить, что хочет.
0: С черными глазищами. Ну... Нести может что хочет, зато она красивая, можно сказать, но она, между прочим, еще и обычно дело говорила, дело. Вот, но в данном случае чего, она... это же Трамп сказал накануне.
1: Да, Трамп сказал, что каждый совершеннолетний американец получит по $5000, если республиканцы по итогам промежуточных выборов сохранят контроль над обеими палатами Конгресса.
0: Подожди, несовершеннолетний?
1: Совершеннолетний. Каждый совершеннолетний.
0: Совершеннолетний?
1: Проголосовал.
0: А сколько у них? Совершеннолетний считается с 21-го?
1: С 21-го, как будто когда они
0: переходят
1: уже...
0: То есть с 21-го до 90. То есть все американцы, все американские избиратели, правильно я понял его? Все американские избиратели, если они вдруг соберутся проголосовать все-все-все за 5 тысяч...
1: Не все за 5 тысяч, а каждый за 5 тысяч.
0: Ну, а сколько... Так, хорошо. 5
1: Ну, подожди,
0: тысяч.
1: Пока ты считаешь, я тебе договорю. В общем, Анна Паулина Луна сказала следующее. Мне кажется, что это одно из лучших политических предложений президента. Что касается поиска средств на осуществление выплат, мы можем с легкостью перенаправить часть финансирования, выделяемого на иностранную помощь и направляемую за рубеж. Возможно, что-то из направляемого Украине и передать это американским гражданам, сказала она. Конгрессвумен в эфире телеканала Fox News.
0: Значит,
1: ты скалькулировал?
0: Я конкулирую. Я конкулирую до сих пор. Конкулирую. Выступая на съезде республиканской партии в Далласе, поправьте мне, если я не прав, это то место, где застрелили Кеннеди. Трампа не застрелили. В этом новость. Трамп выступал в Далласе, его не застрелили. Это уже хорошо.
1: Переходим на следующую новость.
0: Да, следующая новость. Заявил, если республиканцы победят, вы победите вместе с ними и получите $5000. А где он сказал, что всем? Это цитата его. По его словам, выплата полагается каждому взрослому гражданину США, потратить деньги нужно будет только внутри страны.
1: Да, то есть он иными словами сказал, что мы будем тратить деньги на Америку.
0: Ну, то есть, в общем-то, смотри, как можно одно и то же сказать, но это будет, значит, разное. Во-первых, это нормально, это называется вмененный доход. То есть некоторые страны, в частности, европейские, не очень большие. Для подстегивания внутреннего потребления и экономического роста внутри страны. Действительно. Ну, то есть тут связь какая? У людей мало денег, они мало тратят, экономика получает мало денег, производители товаров не получают деньги, не могут инвестировать в развитие, и все такое. Вот. Дайте людям больше денег... они начнут больше тратить и запустят таким образом, как бы стимулируют экономику.
1: Можно было просто дайте людям больше денег.
0: Вот, это вмененный доход называется. То есть тебе дают деньги, потому что производственно, как это называется, производительность труда растет за счет того, что автоматизация, роботизация, все это. Соответственно, производительность растет, а значит, люди должны получать либо больше, а люди сильно больше денег не получают. Ну, там типа боятся инфляции, если такая. А давайте вот будем давать им деньги, вот так вот вкинули денег. Но что говорит Трамп? Трамп говорит, я куплю ваши голоса. Я куплю ваши голоса просто.
1: По-другому посмотрим. Я профинансирую ваше участие в голосовании за республиканцев.
0: Да, можно было вмененный доход получить. Можно сказать еще такое. Значит, вы все получите... Какая средняя зарплата? К примеру, средняя зарплата 3500 в Америке. К примеру. И он такой говорит, все вы выиграете, проголосовав за республиканцев, вы все получите по 3500 долларов. Потом, когда республиканцы победили, ему начинают задавать вопрос, а он отвечает, а вы что, не получили 3500 долларов в том месяце? Вы что, вашу зарплату не получили, что ли?
1: А где Галина Степановна из бухгалтерии, да?
0: Да, да, сейчас я разберусь. Вы должны были получить зарплату. Я же знаю, что вы зарплату получаете. Я подарю вам самое ценное. Я подарю вам жизнь вашу. И все, говорю, вы будете жить. Вот вам самое ценное. То есть, но я вообще, знаешь... Давно замечаю за ним какие-то цезарианские эти штуки.
1: А как эта история, когда он в своей соцсети Трусошел публикует просто карту почти, там, не знаю, ну, я не буду говорить половины мира, да, но в цветах американского флага. То есть как будто бы что-то из Карибского бассейна уже его.
0: Да. Мне очень понравилась еще история про, после чего я точно начал проводить аналогии, история про американский контингент в Германии. По-моему, речь шла из Германии в Польшу. Он такой, вы там что-то неправильно себя ведете, принимаете не те законы, я заберу базы военные и переведу в другую страну. Ёлки, это же четко, четко римская военная традиция. Потому что римские аванпосты, аванпосты, которые стояли там вплоть до Лондона. Лондон — это римский город, между прочим. И Париж тоже римский город. Они стояли там, где жили дружеские племена, их называли друзья Римской империи. И они защищали их от набегов соседей, разграбления. То есть, если у тебя стоит римский гарнизон, ты, с одной стороны, да, должен его кормить, но, с другой стороны, это обходится тебе дешевле, чем если бы ты постоянно защищался от тех, кто тебя грабит, сжигает, захватывает твои земли. Все. И это была привилегия быть другом Рима и защитой. А если ты начинаешь чудить, что-то там не додаешь какой-то этот, мзды, то Рим говорит, а нам эти легионы нужны в другой компании, мы их выводим. И это означает, что а вот теперь, чувак, ты сам по себе. И посмотрим, как там эти галлы или германцы с тобой в ближайшие полгода, что из тебя будет. Это было наказание такое. Трамп делал то же самое. Ах, Германия, ты нехороша, мы выведем оттуда свои гарнизоны. Свои легионы, уведем их в этот, в Польшу. И поэтому со злыми русскими, с этими варварами, ты будешь сама разбираться, ты будешь брошена, и ничего тебя не будет. Дальше. Идилы. Должность идила в Древнем Риме. Цезарь, кстати, был идилом, прежде чем стать Цезарем. Цезарь — это вообще прозвище. Это значит лысый или плешивый. Это что такое? Потому что звали-то его... Юлий. Это Гай, Юлий, семья Юлий. Имя Гай, а фамилия Юлий. Он из рода Юлиев. А Цезарь — это прозвище. И, короче, он был... Во-первых, он был патриархом. Он был главным этим среди жрецов. Патриарх — это пожизненный титул. Патриарх, понтифик, что я говорю, понтифик. То есть сейчас папа римский, который понтифик, это, в общем-то, ему досталось это кресло от Цезаря.
1: Последователь.
0: Да.
1: Пришел посидеть.
0: А еще он был идилом. Идил — это тот, кто устраивает в Риме праздники, торжества, строит храмы, строит стадионы, бани, всякую фигню.
1: В общем, человек про что-то про приятное, да? Вот, то есть смотришь на него, и приятно становится.
0: Во-первых, но все это делает он за свой счет.
1: Особенно приятный человек.
0: Говорю за свой счет. То есть ты, кажется, что ты все это, но таким образом ты покупаешь толпу и любовь народа, которая потом конвертируется в твой титул консула. И ты становишься во главе, а потом уже после консульства ты уезжаешь в провинцию, становишься проконсулом, и там ты уже отбиваешь все эти бабки, потому что там у тебя дань со всех народов, все это. Там
1: это
0: ты себе все это возвращаешь.
1: Сначала ты работаешь на зачетку, да. А потом она на тебя. Ну,
0: посмотри на Трампа. Бальный зал.
1: Бальный зал.
0: Бальный зал. Да, да. Это идильство точное, совершенно идил. То есть он пришел в Белый дом и решил, за фигня у вас здесь. Я вам построю. Это то, что делали. Mm-hmm. Но если идилы в Риме делали это для народа, купить любовь народа, то этот покупает любовь бизнеса. За деньги бизнеса. Потому что 800 миллионов или сколько там выделены на бальный зал.
1: Как будто бы беспроигрышная схема.
0: Вообще просто. Это деньги выделили бизнесмены, чтобы на этот бальный зал все. И вот теперь еще это покупка голосов. Ровно то, что делали все время. Там не было подкупа. Там была просто оплата.
1: Антон Андреевич пишет, что по закону Российской Федерации это подкуп избирателей.
0: А по закону Американской Федерации это лоббизм. Вы же, ну, проведите, пожалуйста, несколько этих, приведите, пожалуйста, несколько противоречий между, не так, несоответствий между коррупцией и лоббизмом. Вот, не так, отличий. Вот, я вспомнил это слово. Найдите 10 отличий. 2, 3, 1. Найдите одно отличие между коррупцией, подкупом и лоббизмом, который в Штатах официально разрешен. У тебя целые эти институты лоббистов, которые продвигают идеи табачных компаний, идеи стрелковых клубов. Почему в Штатах разрешено оружие официально, ты автомат покупаешь себе просто в магазине. Лоббисты, они пролоббировали. Все. И вот теперь он просто тупо как кандидат на новое консульство. Он тупо покупает голоса избирателей по 5000. Кстати, а во что это обойдется? По оценкам CNN, агентства Reuters США, около 270 миллионов взрослых при выплате 5 тысяч каждому сумма составляет примерно 1,35 триллионов долларов. И все.
1: Как будто бы прокалькулировали.
0: Прокалькулировали.
1: Что же у нас сегодня со словом с этим?
0: 1 триллион 350 миллиардов и средств, замороженных на Украину еще что-то, можно погасить примерно 1% из этого. Где он остальное будет брать, непонятно.
1: А это пусть лоббисты решают.
0: Евгения Нагорная была здесь.
1: И Роман Щукин.
0: Все, давайте, держитесь уже там и будьте здоровы.
7: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Певец, музыкант и композитор Брэндон Стоун и заслуженная артистка России Нина Шацкая. В эту субботу после 16 часов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
9: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
8: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Говорит Москва. 94,8.

0: а может быть и 300.
1: А может, полкило.
0: На ель она взлетела,
1: а может, не взлетела.
0: А может быть, на

Но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Копыта очень стройные.
1: И добрая душа.
0: А если вы споете,
1: да-да-да-да-да-да,
0: а может быть, залаете,
1: да-да,
0: а может, замычите,
1: да-да-да,

0: может быть, собаки,
1: а может и коровы.
0: Конечно же, упал
2: и прямо на лисицу.
3: Чего вы кидаетесь?
2: А может, и на страуса. А может, и на дворника. Немедленно попал.
4: Идею этой сказки,
5: а может, и не сказки, поймет не только взрослый,
3: но даже карапуз.

им девушки украдкой не любуются. Не лучше всех, не хуже всех, а просто он один из тех, кого встречаем мы не в песнях, а на улице. Ни одна статья в газете, ни одна строка в куплете не были ему посвящены, потому что был он очень незаметен, парень с петроградской стороны. Лишь в петроградский свой район парнишка был влюблен, и всем он был готов сказать уверенно, что ничего прекрасней нет, чем строить.

метро, он ехал на метро. И вдруг в толпе увидел он нечаянно. Такая девушка прошла глазами, словно обожгла. Такими, что лишь в песнях и встречаем мы. Парню жизнь одно страдание, парень ищет с ней свидания. До сих пор он ездит с той весны. Между Актовой и площадью Восстания. Парень с Петроградской стороны.

Приютилась роща под горою, а вместе с ней горел закат

Говорит Москва. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание! Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Память падает на плечи, как сырой февральский снег. Отчего сама не знаю, но припомнилось вдруг мне. Точка, точка, запятая, минус рожица кривая. Палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

тобой, город мой. Ты поешь и смеешься, я б сегодня не пел. Виновата капель. Ах, чудеса, чудеса.

Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

этой мечты ни за что не уйти. Мой трамвай голубою ракетой летит.

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый и ать-два, правый. Вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пусть.

Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной

смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами.

0: больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

За меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже наоборот как-то спокойно с тобой.

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

внимание, говорит Москва. 94,8.

налево, а может быть пойдешь направо. Ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот вместе ты и я, но это только фото.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: будет всем, как в пути маяк. Пусть потерпит ГАИ.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.